0: Это я в Турции переменил имя, чтобы облегчить себе выкуп. Теперь я снова Оттавио Аретузи, римский купец, много лет тому назад основавший свою торговлю здесь, в Венеции. Ах, дал бы только Бог найти мне мою дочку. Ну, за деньгами-то я не стою. Дорога мне моя милая дочка.
1: Смотрите, пожалуйста, эти барыни вообразили застращать меня. А я, милые мои, родилась в карнавал и страшных харь не боюсь.
2: О, вот женщина вышла из дома. Спрошу-ка я ее, не знает ли она сеньора Тони.
0: Здравствуйте, молодушка.
3: Ой, что это за усач такой?
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, господин.
0: Скажите ко мне, не знаете ли вы...
3: Да не угодно ли вам будет подальше, подальше
0: что
3: от меня?
0: Что такое?
3: Мне отсюда слышно.
0: А я не собираюсь вас оскорбить. Нет, вы скажите мне, не знаете ли вы некоего сеньора Тони Фонго?
3: Знаю ли? Да ведь это же мой кузен.
0: О, ну, тем лучше. Он сейчас в Венеции?
3: Сеньор, да. Он в Венеции.
0: Скажите мне, пожалуйста, у него в доме есть девушка, а?
3: Сеньор, да, есть девушка, которая считается его дочерью, только она ему не дочь.
2: Благодарю тебя, о небо, дочь моя здесь.
0: А известно ли, чья она дочь?
3: Нет, никто не знает. Сеньор Тони выдает ее за свою.
2: О, какая радость.
0: А скажите же мне, что она хороша собою, умна, скромна, воспитана.
3: А уж не ваша ли это дочка, сеньор?
0: О, какая вы. Нет, я не знаю, право. Вы расскажите ко мне о ней.
3: Очень жаль, что могу сообщить вам мало хорошего.
0: Почему же так?
3: Ну, я женщина прямая и всегда говорю правду. Так и знаете, сеньор, что она невеста одного парня, сына управляющего.
2: Так, так, так.
3: Но к ней ходит тут один, будто бы посаженный отец ее, так все об этом только говорят. Прямо вам скажу, мне стыдно признаться, что она моя родственница.
2: О, боже мой, что я слышу?
3: Она очень чванится своим положением. А уж что насчет язычка, так другой такой сплетницы и не сыскать.
2: О, дочь моя, лучше бы мне тебя навсегда потерять, чем найти такого.
3: Право же, сеньор, если только это ваша дочка, мне очень неприятно. Но молчать я не могу. Должна сказать правду.
0: Нет, нет, это не моя дочь.
2: Она не заслуживает этого.
3: А, если это не ваша, так все же я вижу, вы знаете, чья она.
0: Да, да, я знаю. Она? Да вот, его дочка. Вот этого человека. Музы.
4: Эй, группа, я здесь.
3: О, это не тот ли, который торговал маслинами?
0: Да, да. Тот самый.
4: А, ты меня знаешь?
3: Да, я тебя знаешь.
4: Ты меня знаешь?
3: Я ж тебе сказала, я тебя знаю.
4: Если ты меня знаешь, я буду к тебе приходить, когда ты будешь варить.
3: Болячка тебя задави. Что я только узнала? Кэка дочка Музлина. Ну, постой. Эй, Кате!
5: Что такое?
3: Ты ничего не знаешь?
5: А что такое?
3: Знаешь ли ты, чья дочка Кэка?
5: Ну, чья?
3: Торговца мочеными маслинами.
5: Да что ты говоришь? Да как это ты узнала?
3: Да я только что разговаривала с ним.
5: Вот так штука!
3: Ну постой же ты! Постой!
5: Да куда же ты?
3: Я вот накину плащ, да пойду рассказать эту прекрасную историю всем моим приятелям.
5: Ну и правда же прелесть, что такое! Эй, Анжелета! Вы еще не знаете! Открылась, кто отец Кикины!
3: Ну,

0: же?
1: Тот, который торгует мочеными маслинами.
0: Да полно вам!
1: Уверяю вас, как честная женщина.
0: Донсгольда! Донсгольда!
2: Чего?
0: Вы еще не знаете, чья дочка Кэка!
3: Хватилось! Раньше всех знал.
1: Подожди-ка, я накину платочек и пойду с тобой.
0: А вы это, наверное, знаете?
3: Да если я сама разговаривала с ним.
0: Ну ж теперь мы посмеемся.
1: Я готова. Идем.
0: Я с вами.
3: Хоть больше шуму наделаем.
1: Вот так сеньора Кэка у нас.
0: Маслин, маслин, маслин.

0: Сеньор Панталоне вот уже второй час кряду растолковывает Беппо и Кикини, что она дочь достойного человека, попавшего в неволю.
1: Ну, дети, дети мои, успокойтесь, дети мои, успокойтесь, да будет вам известно, что ничего дурного нет.
2: Да как же ведь...
1: Сеньор Тони рассказал мне все. На Корфу ему поручили 3-летнюю дочь одного богатого купца и попросили доставить ее в Венецию.
2: Ну, погоди.
1: Он взял ее. Ну? И за время путешествия до такой степени привязался к этой крошке, что так... уж не знал, как он только с ней расстанется. Ну, ведь... Между тем пришло известие, что ее отец на пути в Марею захвачен в неволю. И вот тогда сеньор Тони согласие жены своей оставил у себя эту девочку. Ну? А так как он пробыл несколько лет на Леванте, то и говорил всем в Венеции, что это его дочка.
3: Ну, сеньор, будете вы теперь говорить, что я незаконная?
2: Я ничего не говорю! Только ведь неизвестно еще, кто твой отец.
1: Так я же вам говорю, что она дочь человека приличного, хорошего купца, имевшего несчастье попасть в неволю. Ну, мало ли вам этого. Ну уж вы мне поверьте, ведь я ваш посаженный отец.
2: Сеньор, да я вам верю. И я так люблю Кекку, что я не на многом помирюсь, только бы мне как-нибудь сохранить свое доброе имя.
1: Ну вот и продолжайте любить друг друга, ну... и бросьте унывать.
2: Дорогая ты моя, милая Кикина.
3: Пошел вон! Я незаконная!
1: Видите, а ведь вы ее рассердили.
2: Ну, Фона, не мучай же ты меня. Ты же знаешь, что я тебя люблю.
3: Если бы любил, так не сказал, что хочешь меня бросить.
1: Слышите, ведь она права.
2: Да будь проклят тот, кто этому причина.
1: А причина сплетни. Ну да ладно, что было, то прошло, бросим об этом думать и поминать не станем. Пойдите-ка сюда. Дайте мне вашу руку, ну.
2: С удовольствием, посаженный.
1: И вы, дочка, давайте свою.
3: А я нет.
1: Ну это ж почему, ну?
3: Потому что я незаконная.
1: Молчат, не надо этих гадких слов. Давайте мне руку, ну.
3: Ничего я вам не дам.
1: Ну уж не заставляйте себя просить.
3: Говорят вам нет.
1: Ну послушайте, а то как бы он и впрямь не сказал, что вы незаконная.
3: Вот вам моя рука.
1: Ну, дорогие мои женихи и невесты, возьмите за руки и мир, мир.
2: Посаженный, а когда же свадьба, а?
1: Ну, все, надо время, не правда ли?
2: А нельзя ли сегодня? Вечером, а?
1: Ах, вы негодники. Ну, если был бы тут сеньор Тони, уж я бы уговорил его устроить это. Однако мне надо уходить.
2: Да вы идите себе, ну что?
1: То есть как это идите? А вы что ж тут останетесь?
3: Ну разве он не жених мой?
1: Нет, жениха с невестой я вдвоем не оставлю. Сеньора Тони вызвал здесь какой-то приезжий, а он меня оставил стеречь девушку. Так я вовсе не желаю, ну впрочем, ладно, Беппа, пойдем.
2: Прощай, жизнь моя.
3: Приходи скорее, Беппа.
2: Ну пойдем, посаженный.
3: Хорошо, что вся правда истина раскрылась. Каких ведь сплетен навели эти бабы. А я злополучная так вот и угодила в самую гущу.
2: Кикина, ходи веселее.
3: Да я уж все знаю. Сеньор Панталоне сказал.
4: Сказал он вам, что я не ваш отец?
3: Сеньор, да, он говорил.
4: А я скажу вам еще, что ваш отец прибыл в Венецию.
3: Ой, как я рада. А вы его видели, говорили с ним?
4: Не видел еще и не говорил. Он послал за мной, но только я его уже не застал. Один матрос сообщил мне, что он тут и что я его скоро увижу. Я зашел порадовать вас этой вестью.
3: Вот уж могу сказать, что для меня сегодня счастливый день. Во-первых, отца своего увижу, а затем скоро свадьба наша с Беппо.
4: Уж не знаю, может так, а может и нет.
3: Вот тебе раз. Так ведь мы ж помолвлены.
4: Пока я заменял вам отца, я мог делать то, что находил для вас нужным. Ну, а теперь приехал ваш настоящий отец. Его вам и слушаться.
3: А вдруг он не согласится, чтобы я вышла за Беппо?
4: Придется от Беппо отказаться.
3: Ой, горе какое. А как вы думаете, может он не согласиться?
4: Кто ж его знает. Может, он захочет выбрать вам мужа познатнее.
3: Папенька! Слушайте, вы все равно останетесь для меня отцом.
4: А я вас всегда буду любить как дочь.
3: Папенька, если любите, сделайте одно одолжение.
4: Какое?
3: Дайте нам с Бепо пожениться, прежде чем узнает мой тот другой папенька.
4: Мне бы не хотелось сделать ему неприятное.
3: Ну, если дело будет сделано, ему же нечего будет сказать.
4: Надо подумать.
3: Ну, папенька, если вы меня любите...
4: Жалко мне ее. Ну, ладно, все сделаю вам на радость.
3: Если только я потеряю Бепо, 3 дня не пройдет. Заболею и умру от любви.
4: Все сделаю, чтобы она его не потеряла. Ах, бедняжка моя, любовь моя всегда останется с ней.

0: Солнце заходит. Близится вечер. На одной из знакомых нам улиц Беппо поджидает Кикин.
1: Где же она задержалась?

0: из боковой улочки показались скаты из Гуальда. Ну и денек у них сегодня. Устали больше, чем от работы. Шутка ли, прошли пешком почти весь город. Нужно же было рассказать новости приятельницам и друзьям о кузине Кекке. Не замечая сплетниц, Беппа присел на ступеньки гостиницы.
1: Ай, дождаться не могу, когда наконец обниму мою милую Кекину. Из-за всех этих сплетен чуть я не потерял ее.
2: А, Мазлин, Мазлин.
1: Ну как, сеньора Кате, убедились вы теперь, что Кека законная дочь?
2: Мазлин, Мазлин.
1: Что это за Мазлин?
2: Мазлин.
3: Что, спятила она, что ли?
2: Мазлин!
3: Сеньора Донна Сгвальда, знаете вы теперь, кто такая ваша кузина Кекка?
4: Мазлин, Мазлин!
3: Что? И это туда же с Мазлином? Ничего не понимаю. Сеньора Анджелетта! Сеньора Анджелетта!
4: Вот и сеньор жених!
3: А вы, сеньора Анджелетта, узнали теперь, кто такая Кекина?
4: О, да, сеньор, хорошо знаю.
3: А ну-ка, кто она?
4: Дочка торговца мочеными маслинами.
3: Что? Торговца мочеными маслинами?
4: Эх, милые, сегодня из деревни, что ли? Лучше меня знаете.
3: Сеньора Анджелетта, вы меня убить хотите? Кто это вам сказал?
4: Кто сказал эту великую тайну? Да ее половина Венеции знает. Ее отец приехал сегодня. Завтра вы услышите, как он будет выкрикивать на площади свои маслины.
3: Так вот какой приезжий отец Кекки. Ох, я горемычный. Сеньор Анджелетта, вы что, вы издеваетесь надо мной, да?
4: Мне не верите? Так спросите у Доны Каты, а то у Доны Сгуальда. Да, наконец, у кого угодно в квартале. Все знают и все помирают со смеху. Вот так жених. Мазлин, Мазлин, Мазлин, Мазлин.
3: О, Господи, смерть моя! Если только это правда, ну как же я могу жениться на ней? Нет, я хочу знать правду. Эй, Донна Кате!
2: Эй, что вам надо, сеньор?
3: Дорогая, ради бога, скажите вы мне, что вы узнали о Кекке?
2: Узнала, что она дочка Мазлина.
3: А вы не ошибаетесь?
2: Нет, голубчик, не ошибаюсь. Кека не кузина мне, она дочка торговца мочеными маслинами. Сеньор? А если вы мне не верите, то спросите у Донны Сгуальды. Эй, Сгуальда!
5: Ну, кому там меня надо?
2: Да расскажи ты ему, сделай милость, что ты знаешь про Кекину.
5: Ну, а чего еще? Она дочь Мазлина.
3: Ой, я себя не помню. Вы не ошибаетесь?
5: Ну, да я же с ним разговаривала.
2: Да ведь он-то тут, он в Венеции.
3: Да-да.
5: Посмотрели бы вы на него. Что за фигура?
2: А бородища-то какая вы бы видели.
5: Ах, вот так тестюшка у вас.
2: Ну и родню вы приобретаете.
5: Ах, хороша партия.
2: Ах, что за невеста?
5: Возьмитесь-ка за тестево ремесло, а? Ну, по крайней мере, не трудно. Знай, ходи себе сладком, да и кричи. Мазлины, мазлины.
3: Что?
2: А как вам это пойдет? Мазлин, мазлин.
3: Мазлин, мазлин, мазлин. Ой, ой, ну теперь мне крышка. Я погиб. Не, не, ничего не поделаешь. Чтобы мне говорили, что я женился на дочери человека, которого никто не уважает, над которым все смеются. Нет, нет, нет, это немыслимо. Кекку я люблю. Умру, если ее брошу. Нет, но бросить мне ее все-таки придется. О, Мазлин, Мазлин!
4: Беппа, Беппа, я как раз тебя искал.
3: Ой, горе мне.
4: Ты знаешь, мой настоящий отец вернулся в Венецию.
3: Знаю, знаю.
4: Чего ты? Боишься, что он не согласится? Боишься, что сочтет тебя недостойным?
3: Что? Меня недостойным? Я недостоин человека такого сорта? Да что ж я, по-твоему, хуже твоего отца, что ли?
4: А кто мой отец? Мне говорили, купец.
3: Да, хорошим товаром торгует этот купец. Ты его видала? Ты знаешь его?
4: Нет, не видела.
3: А ты знаешь, кто твой отец?
4: Ну, кто же?
3: Да ну, что уж там.
4: Да, да скажи мне, наконец.
3: Да бедная ты моя Кекина.
4: Ну, кто же он такой? Палач, что ли?
3: Отец твой торговец мочеными маслинами.
4: А,
3: сердце у меня разрывается. Не могу я больше.
6: Тихо, тихо. Сюда идут.
4: Кто?
3: Ой, боже мой, что я вижу?
4: Что ты там увидел?
3: Да вон твой отец идет.
4: Как который?
3: Да вон, который с маслинами.
4: Ой, меня все так холодным потом прошибло.
3: Ой, не хочу я его видеть, не могу я его видеть, Кикина, сердце мое. Прости ты меня, после увидимся.
4: Ой, я горькая, может ли быть что-нибудь хуже?
7: Кека, веселее, тут ваш отец.
4: О, боже, отец?
7: Да.
4: Я в отчаянии, не хочу его видеть, не хочу с ним здороваться.
8: Как? Дочь моя бежит от меня.
9: А, наверное, еще не знает, что в Венеции нашелся ее настоящий отец.
7: Я ей кое-что сказал. Да она, бедняжка, должно быть, увидав столько людей, застыдилась и убежала.
8: Сеньор Панталоне, я много слышал о вас как о честнейшем человеке и не могу вам не верить. Очевидно, все неправда, что мне сказали про мою дочь. Она, я надеюсь, разумна и честна. И я буду иметь право поблагодарить сеньора Тони за то, что он сберег мне ее и воспитал.
9: Сеньор Тони человек отменный, рассудительный, все делает с большим толком.
7: Я уже говорил вам, сеньор Отавио, что девушка помолвлена с хорошим парнем,
8: да-да,
7: сыном управляющего,
8: да,
7: человеком приличным. Если мы не выдадим ее за него, она будет в отчаянии.
8: О, нет, нет, мое теперешнее положение не дозволяет мне отклонить такую партию. Да я отнюдь и не хочу лишать мою дочь счастья выйти замуж за порядочного человека.
7: Из денег, что я получил от вас, у меня осталось еще 100 дукатов, которые я дам ей приданное.
8: О, сеньор Тони, вы редкий человек.
7: Пойдемте-ка домой. Пойдем порадовать девушку. Бедняжка, она ж совсем изныла.
8: А мне еще приятнее обнять ее теперь, потому что своим согласием я способствую ее счастью. Эй, Муза! Идем, идем.
9: Пойдем-ка, милая Маслина, пойдем.
7: И Джимми не знаешь.
9: Я тебя знаю. Где ты была?
7: А не воле была.
9: А теперь служила.
7: Служила. А теперь будет торговать музлин.
8: Музлин. Ну и морда же у него. Ничего нет мудреного, что Кекка убежала, испугавшись его бороды.
7: Ну, пойдем, сеньор Тони.

0: взошла луна. Ее мягкий свет падает на темные воды залива, мерно покачивающиеся у причала лодки. Улица пустынна. Но кто эти дамы, закутанные в плащи? Что-то знакомое есть в их походке, манерах? Кто они? Да это же неразлучные подруги сеньора Беатриче и Элеонора. Вот они скрылись в своих домах. Темные окна осветились. К дому сеньора Беатриче подошел знакомый нам франт Лелио Арденти со своим слугой Орликином. У окна сеньора Беатриче.
1: Вот он! А вот и очаровательный сеньор Лелио!
2: Склоняюсь перед вашей красотой!
1: А я пред вашим безобразием!
2: Сеньора, жальтесь надо мной!
1: Я вам сочувствую, уверяю вас!
2: Да, сочувствуйте! Вы любите меня, да?
1: Сочувствую, но не люблю.
2: А если не любите, почему же вы меня сочувствуете?
1: Сочувствую вашей глупости.
2: О, Боже, какой смертельный удар моему сердцу. Назвать меня глупцом. Меня, который в изяществе искусства любить... не уступает нежнейшим амурчикам дворца любви. Ну, если это презрело меня, то Элеонора окажется и более благодарной, и более справедливой, явит большее понимание и заслуг, и милосердие. Эй, кто в доме?
1: О, это вы, сеньор Лелио?
2: Да, это я. Я вздыхаю.
1: Ух, бедный юноша! Вздыхаете-то вы от любви или от голода?
2: Вздыхаю от любовного голода.
1: О, и приходите ко мне за насыщением.
2: Да.
1: Бедный, здесь нет мяса вам по зубам.
2: Я умру от отчаяния.
1: Ох, бедный мир! Одним дураком в нем будет меньше.
2: Так-то вы меня оскорбляете, так презираете.
1: Что вы, сеньор? Наоборот, к вам у меня полное уважение и почтение. И чтобы доказать вам это, я, уходя, имею честь глубочайше вам кланяться.
2: Бросила, убежала. Осмеяла. Бедный Лелио, горемычный Лелио, с двумя такими ужасными огорчениями, без любви и без денег. Умираю от голода и не имею чем насытиться. Сгораю от любви и не встречаю сострадания. Экая злосчастная моя жизнь.

0: шум идет девушка. Ах, какая очаровательная красотка.
1: Все пошло прахом. Помочь мне больше нечем. Бепа меня бросает. Бепа меня покинула. Все теперь будут надо мной смеяться, будут меня дразнить маслинами этими. Потеряла я своего Беппо, мое сокровище, мою радость, сердечко мое. Не могу я больше, умираю.
0: Что с вами, прекрасная богиня?
1: Ох, умираю.
2: Вот так положение. Ага.
0: Потеряла сознание. Что же мне теперь с ней делать?
3: В окна выглянули Каты из Гуальда. Вот так новость. Невеста Кекка в объятиях мужчины. Но и дела.
0: Сделаю так. Отведу ее в эту гостиницу, пока не придет в себя.
1: Эй! Что скажешь, Каты?
4: Видала?
1: Прямо в объятия?
4: Вот тебе и скромница!
1: Да вот ты не знаешь, эти святоши всегда так...
4: Ходячий добродетель!
1: И вдруг в гостиницу, вот как у нас по-образованному.
4: Ну и девушка, нечего сказать.
5: Сударушки, сударушки, сударушки, сударушки, вы не видали Кекки?
1: Как же, видели, сеньор.
5: Бедняжка, с отчаяния она убежала, как сумасшедшая. А где вы ее видели? Куда она пошла?
6: Она тут, поблизости.
1: Не стоит волноваться, ей хорошо.
5: Ради бога, скажите мне, где она?
6: Да просто вот тут, в трактире.
5: В трактире? Да что она там делает?
1: Забавляется.
5: С кем она там?
6: С парижанином, что в парике.
5: Сеньора Каты, вы все надо мной насмехаетесь.
6: Эй, Сгуальд, он говорит, что я над ним насмехаюсь.
1: Да знаете, кто над вами действительно смеется? Негодница эта Кекка. Ведь она и прямо там, в трактире с приезжим.
5: Ой, что я слышу?
1: А не верите, так пойдите посмотрите сами.
6: Эх уж, и как же они обнимались. Больше я вам ничего не скажу.
1: А потом он ее и увел туда.
6: При всем честном народе, без всяких стеснений.
1: А приезжий-то мало и не промах.
6: Эх, бедный парень Беппо. Ты знаешь, с Гуальдо мне жаль его.
1: Ну какие там маслины? Тут ж пошло по трактирам.
5: Я все еще не могу поверить. Эти сплетницы не заслуживают доверия. Нет, этого быть не может.
0: Ну, Беппо, бедняга, предали, добили тебя.
7: Вот он где. А мы-то вас везде ищем.
8: Беппо, вот идет отец Кекки. Он согласен на ваш брак и хочет вас обнять.
0: Да, славный брак вы мне предлагаете.
8: А что же?
0: Что же, жениться на дочери Мазлина?
8: Кто вам сказал такую нелепость?
7: Моя дочка? Не!
8: Провалился, сынок, провалился.
7: Сеньор, это я, отец Кекины. Я всеми уважаемый купец.
8: Вот.
7: Вы?
8: Ну да.
7: Вот этот? Отец Кекки.
8: Ну да, благородный человек, имевший большое состояние, которое скоро вернется ему.
7: Это ее отец?
3: Да. Сеньор, да, это сеньор Отавио Ритузи, человек достойный и состоятельный.
0: Ох, я злополучный.
3: Да что такое, в чем дело?
0: Вы отец Кекки?
7: Да, сеньор, я.
0: Ох, вы бедный, ох, я несчастный.
7: Что? Вы меня пугаете?
3: Должно быть, что-нибудь случилось.
8: Милый Беппо, не томите вы меня, говорите, в чем дело.
0: Знаете, где Кекка?
8: Где? Разве ее нет дома?
0: Она здесь, в трактире.
8: В трактире? Зачем?
0: Она там с приезжим.
8: Какого черта вы городите?
0: Да так, в обнимку с приезжим и пошла в трактир.
7: Стало быть, верно то, что мне говорили о Кекке добрые женщины.
3: Да не может этого быть, ну никак не может.
8: Немыслимо.
0: Да, я знаю, я уверен, что она там. Она мне изменила. Недостойна она моей любви. Я ухожу. Ухожу, и не рассчитывайте больше увидеть меня. Ухожу.
8: Стой! Послушай! Я за ним, а вы ступайте в трактир, разберите, в чем дело.
0: Эй, сынок! Ну не бежит, а прямо летит. Эй, сынок!
7: С Сеньор Тони, вернитесь. Ну, что скажете, сеньор Тони?
8: Скажу, что пока не увижу, не поверю. Пойдемте-ка в трактир и посмотрим.
7: Нет, нет, нет, я не пойду. Я не хочу еще более огорчиться поведением недостойной дочери.
3: Из гостиницы выбежала Кокинна.
1: Оставьте меня в покое, прочь, сеньор!
7: Погодите же!
1: Прочь, сеньор! Оставьте меня!
7: Вот она, негодная.
8: Нас приедем?
1: Отец мой, помогите!
8: Прочь от меня! Я не отец вам!
1: Спасите меня! Меня погубили!
8: Кто погубил вас?
1: Я очутилась в гостинице, сама не знаю как.
8: Не знаете как? Ну-ка, сударь, расскажите, что это за история?
7: Я вам скажу, я скажу. Я тут прогуливался, так себе, просто для воздуха. Вдруг является эта бедная девушка. Она была, по-видимому, в отчаянии. Со всей любезностью я спрашиваю, что с ней. Вдруг она потеряла сознание, и я, чтобы помочь ей, отвел ее в гостиницу. А теперь, как скоро пришла в себя, она бросилась бежать от меня и вместо благодарности обращается со мной, словно я убийца.
8: Теперь все понимаю. Бедная девушка, она невинна.
7: О, нет, нет, я людям теперь не верю. Все это может быть еще и басни.
1: Сеньоры!
9: Сеньоры!
1: Сеньоры!
9: Сеньоры!
1: Сеньоры!
9: Сеньоры!
1: Сеньоры, вы можете верить Кикине, потому что я все видела из окна. Видела, как она потеряла сознание и как ей помог этот сеньор. Совершенно верно, сеньоры. Все так и было, как рассказывает сеньора Беатриче. Я из окна любовалась двумя прелестными сценами. Сперва сеньора Лелю, а затем Кикины. И очень рада была, когда увидела, что он помог ей.
8: Слышите, сеньор Отавио, девушка это невинна. Девушка это чистая голубка.
7: Да, но отчего? С какой стати ты пришла в отчаяние?
8: Скажи мне, дочь моя, почему ты была в отчаянии?
1: Потому что Беппа меня хочет бросить.
8: Почему он хочет бросить тебя?
1: Из-за отца моего.
8: Он тут, твой отец.
1: О, Господи, тот с маслинами?
7: Моя нет, моя нет.
10: Нет, дорогая дочка, я твой отец.
8: Он твой отец.
1: Вот ваш отец, Кикина.
10: Я, Отавио Ритузи, давший тебе жизнь, и теперь нежно тебя обнимающий.
1: Отец!
10: Кокинна моя!
1: Ах, Беппо! Где же Беппо? Сердце мое, где ты? О, Боже мой! Умираю от радости!
8: Сейчас я сам пойду за ним!
10: Ну, полно же! Приободрись! Мне известна твоя любовь, и я рад, что ты выходишь за любимого.
1: Да, но только где же Беппо?
10: Вся моя радость в том, чтобы видеть тебя, мою единственную дочь, замужем за человеком, которого ты так любишь.
1: Голубчики, поищите мне, ради бога, Беппо.
10: А, Беппо рассердился на тебя.
1: За что?
10: А он узнал, что ты в гостинице с этим приезжим и не мог понять, зачем ты это сделала.
1: О, черт проклятый, все из-за вас.
7: Я вам добра желаю.
1: Да, это правда. Бог-то вознаградит вас за это.
8: Вот
7: и Беппо.
1: Беппо, сердечко мое.
7: Боже мой, не могу больше.
8: Бедняга. Совсем сбаламутили малого. Такого нарассказали. Теперь он все знает и рад, и целиком твой.
1: Ты мой совсем.
7: Совсем твой.
1: О, милый.
7: О, дорогая.
8: Сеньор Отавио, знаете что? Давайте-ка поженим их поскорее.
3: А я ничего не имею против.
8: Ну вот вам. Ну, встряхнитесь-ка, Беппо. Ну, эй,
1: ну
8: подбодритесь.
1: Беппо, дай мне руку.
8: Вот умница.
7: Вот тебе моя рука.
1: А сердце?
7: И сердце.
1: Совсем?
7: Совсем.
8: Да здравствуй, жених и невеста.
11: Здравствуй, жених и невеста.
12: Что это за шум такой? Что это за шум?
13: Что это у вас тут за веселье?
8: А разве не видите? Кикина невеста.
12: Маслин!
13: Маслин!
7: Что хочешь от музли?
1: Смотрите, папаша невесты.
13: Глядите-ка, тесть Беппо.
14: Нет, ошибаетесь, сеньоры-сплетницы. Отец Кикины и тесть Беппо — вот этот сеньор, купец большого значения и положения.
13: Правда?
7: Вы сплетницы, вы злоязычницы.
5: Кекка приличная девушка, честная девушка.
12: Ну что же, я правда очень рада.
6: Ну дай тебе бог, кузина, поздравляю.
12: Она, бедняжка, из-за вас потеряла сознание, чуть не умерла. Этот сеньор был так добр, что помог ей и отвел ее в гостиницу, чтобы она пришла в себя.
9: Да, я рыцарь и покровитель женщин.
12: О, дорогой парень, как вы добры. Я рада, как никогда. Знаете, ведь это моя кузина.
6: Бедняжечка, уж и натерпелась же ты. Ну, пойди сюда, кузиночка, я тебя поцелую.
12: Ступайте прочь, сеньора. Не нужны мне ваши поцелуи. Что такое, сеньора? Фу ты, ну ты.
6: Ишь, как расфыркалась.
12: Так мы сплетницы.
6: И поцелуев не желает.
8: Ну, недовольны ли, однако? И неужто вам не надоело?
6: Ваша милость, сеньора невеста, вот вам шиш.
12: Это такая вздорная баба. О, моя милая, вы мне за это дорого заплатите. Вот вам два шиша. Какие злюки. Заставили меня заплакать.
5: Нет, нет, жизнь моя, не надо плакать. Сеньор тесть. Ради бога, пойдемте домой.
10: Пойдемте домой. Пойдем. Ты моя единственная дочка. Я ведь не нищий. Дела мои скоро поправятся. И я все сделаю для вас, дети мои.
14: А я тебе на свадьбу буду густить музлин.
12: Ах, милый мой музлин. Уж и поплакала же я из-за вас.
14: Я не виноват, ты меня прости, я не виноват.
12: Простите меня, милая Кека, если я вас невольно чем обидела.
15: И я тоже прошу простить меня, Кокина.
9: Сеньоры, не желая умалять достоинства вашего пола, который я уважаю и почитаю безгранично, я все же научился кое-чему насчет женщин, что заставляет меня отстраниться от них и держаться подальше, дабы избежать столкновений с их грациознейшими сплетнями.
12: Дурак-то царапнул нас метко.
15: На его улице праздник, вот расплачивается.
8: Ну-с, поворачиваемся и идем домой.
5: Домой. Ох, и сплетен же было.
12: Из-за этих сплетниц я совсем измучилась и чуть не погибла с отчаяния.
10: Дочка моя.
12: Пусть они все останутся подальше от нас. Я не хочу их. Слава богу, теперь все хорошо. Отец мой нашел.
10: Дочь моя дорогая.
12: Жених вернулся.
10: Дорогая ты моя.
12: Заживем мы в мире и спокойно. А чтобы жить хорошо, надо поменьше знакомств. Да подальше от сплетни.
10: Подальше от сплетни.
12: Потому что только они-то чаще всего и разбивают семейное счастье.
10: Пойдемте. Пойдемте. Пойдемте. Пойдемте. Пойдемте.

Небо светлеет, гаснут звезды. Вот и утро. От берега медленно отошла рыбачья тартана. Накорми ее, Беппо. Тихо плещут волны. Море переливается разноцветными красками. У берега оно темное, а чем дальше, тем светлее и светлее. Под солнцем оно голубое.

0: Вы слушали радиоспектакль «Бабьи сплетни» по одноименной пьесе Карла Гольдони.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Это был приземистый бетонный обелиск в оградке из штакетника. Просто и без лишней затейливости, сооруженный руками каких-то местных умельцев. Сколько я помнил, всегда он был тщательно

которое было не очень умело выведено над остальными белой масляной краской. Мороз Олесь Иванович.

0: Поймите меня правильно, то есть Ткачук. Я ничего не имею против Мороза. Тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано.
1: А его и не репрессировали. Его просто забыли.
0: Ну, пусть. Пусть забыли. Ну, забыли, потому что были другие дела. А главное, были побольше, чем он, герои. Но в самом деле, что он такое совершил? Убил ли он хоть одного гитлеровца?
1: Ни одного, ни одного.
0: Вот видите, ни одного. И это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал, безрассудное. Я сам когда-то занимался этим делом, и знаете, я особого подвига за этим Морозом не вижу.
1: Жаль, что не видите, жаль. Потому что близорукий, наверное.
0: Ну, знаете...
1: Душевно близорукий.
0: Но ведь я не один так думаю. Есть и другие.
1: Вам сколько лет?
0: Ну, 38, допустим.
1: 38. Значит, войну вы знаете по газетам да по кино. Так?
0: Так.
1: Так. А я ее своими руками делал. Так почему же вы не спросите нас? Нас, мы ведь в некотором роде специалисты, инженеры, так сказать, войны. И про Мороза прежде всего нас спросить надо бы.
0: А что спрашивать, товарищ Ткачук? Что спрашивать? Вы же сами тот документ подписали. Про плен Мороза.
1: Подписал, потому что дураком был.
0: Ну вот видите, сами и написали. И правильно сделали.
1: Не буду я говорить с вами, не буду.
0: Как хотите.
1: Не буду, потому что вы глухарь. Для вас все загодя ясно. Раз и навсегда. Да разве так можно? Разве так можно? Жизнь – это миллионы ситуаций, миллионы характеров и миллионы судеб. Да, миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть в 2-3 расхожие схемы, чтобы попроще и поменьше хлопот. Убил фашиста или не убил? Он сделал больше, чем если бы убил 100. Он жизнь положил на плаху. Жизнь!
2: Добровольно.

0: Сейчас мне трудно объяснить, почему, с трудом добравшись до сельца, так скоро и охотно расставался я с усадьбой и школой, где работал Миклашевич. Конечно, прежде всего я опоздал. Того, ради которого я направлялся сюда, уже не было на свете. А люди за столами и на поминках меня занимали мало. Мой неожиданный попутчик, с которым мы вместе ушли, не казался мне неинтересным, ни чем-нибудь привлекательным. У столбика со знаком автобусной остановки никого не было. Шоссе в обе стороны лежало пустое, да блеска наглянцованное сзади. Низко над дорогой заходило за тучку вечернее солнце. Его пологие лучи слепили, но всматриваться туда, кажется, не имело большого смысла. Машин там не было. Теряя интерес к дороге, я понад канавой прошел к памятнику. Мороз.
1: А кто этот Мороз? Ей-богу, я о нем ничего не слышал.

0: Мороз, учитель. Когда-то вместе тут начинали. Я ведь сюда в ноябре 39-го приехал. А он в октябре эту школу открыл. На 4 класса всего.
1: Погиб?
0: Да, погиб. Погиб. Все они погибли. 7 всего было. Чудом уцелел один Миклашевич. Что? Что смотришь? Тот самый, которого мы схоронили сегодня. Павлик Миклашевич. А Мороз... Мороз был нашей болячкой на совести у обоих, у меня и у Миклашевича. Да я вот сдался, а он нет. И вот победил. Добился своего. Жаль, сам не выдержал. Он тогда к кому только не обращался. К тебе хотел. Да вот... Вот не успел.
1: Я обещал приехать, поговорить. По возможности разобраться.
0: Ты же из редакции?
1: Да, да.
0: Из редакции. Ну, знаю, фельетончики пишешь и так далее. За правду матку воюешь. Вот тогда он и задумал подключить тебя к этому делу. Вступиться. Заморозил.
1: Знал бы я раньше-то.
0: Теперь все сделано. Нашлись, где надо, и заступники. Теперь можно и... Рассказывать и написать можно. И нужно бы, нужно бы. Миклашевич добился правды, Миклашевич. Только вот сам... У тебя закурить найдется?
1: Есть. Сейчас. Вот, пожалуйста. О, не как машина.
0: Да шут с ней, пусть едет. Пойдем потихоньку.
1: Пойдем.
0: Тебе сколько лет?
1: Да 40.
0: 40. Ну, молодой человек, многое впереди. Не все, конечно, но многое осталось. Многое. Есть, конечно, здоровье в норме. У меня вот здоровье не сказать, что плохое, но уже не то, что раньше. Нервы сдают.
1: Ну, так подлечиться надо. Теперь ведь нервы неплохо лечат.
0: Да нет, мои уж не вылечат. 62 года, что ты хочешь. Жизнь вдрызг истрепала. Вдрызг. Когда-то тоже был молодой, неженатый, здоровый, что твой Жаботинский. В 39-м, после воссоединения, нарком просвещения направил в Западную Белоруссию школы организовывать. Сам в школе работал. Вот и в этом сельце бывал тогда часто. Сегодня... Какое число-то?
1: 14.
0: Вот как раз в эту пору первый раз приехал вот в это сельцо. Тот первый год я работал в районо заведующим. Школы почти все новые, маленькие. А то и просто в деревенских хатах. Учебников... Инвентаря не хватало. Да и с учителями туго было до крайности. В этом сельце вместе с Морозом работала подгайская. Пани Ядя, как мы ее звали. Тонная была паня, тонная, старое дело. И вот как-то под вечер сижу я в своем кутке в районо, зарылся в бумаги. Входите, входите. Кто там?
2: Можно?
0: Входите.
2: О, я прошу извинить, пан шеф, но я прошу пана по педагогическому вопросу.
0: Ну что ж, садитесь, пожалуйста, садитесь.
2: Благодарю.
0: Я слушаю вас. Слушаю.
2: Благодарю, пан. Так. Я педагог из сельца.
0: Знаю вас, знаю, слышал.
2: О, благодарю, пана. Тогда, может быть, пан знает и моего шефа, педагога Мороза.
0: Мороза?
2: Так.
0: Да нет, пока не успел. А что?
2: Что? Коллега Мороз не поддерживает дисциплины.
0: Так?
2: Так. Коллега Мороз как равный ведет себя с учениками. Учит без необходимой строгости. Вот, не выполняет программ наркомата.
0: Так, так, так.
2: И самое главное, говорит ученикам, что не надо ходить в костел. Пусть туда ходят бабушки. А я...
0: Пани, не годится так, не
2: прошу,
0: годится.
2: Прошу простить, папа.
0: Не надо, разберемся. Разберемся при первой же возможности, ой, махнув сельцо, посмотрим, что у вас там за порядки.
2: Так, ой, я так благодарю пана. Я буду ждать пана. Буду ждать.
0: Вы чем тут занимаетесь?
3: Дрова заготовляем. Тут у нас вчера дерево повалило. Так теперь надолго хватит.
0: Ну, а учитель где ваш?
3: А вон сколько бородичем пили. Олесь Иванович! Олесь Иванович, к вам пришли!
0: Здравствуйте. Я из района Ткачук.
4: Здравствуйте. Мороз Олесь Иванович. Очень приятно. Коля, Коля Борисович, ну что ж ты не видишь? Носок попало, потому не идет.
0: Так тут толщина в комле больше метра.
4: Здоровый.
0: Надо что-нибудь подложить. Ну-ка, давайте на себя. Олесь Иванович, ну-ка.
4: Подождите, Коля, зайди.
0: Ну-ка, парень, а ты парень, заходи сюда.
4: Помоги.
3: Матка-воска!
0: Вот так.
2: Пан шеф!
0: Здравствуйте, пани Ядя.
2: Здравствуйте, пан шеф, но... Прошу прощения, пан шеф, но я... Я не понимаю, что за учителя у советов. Педагогический такт, авторитет старших.
0: Но не беда, не беда, пани Яде. Авторитет от того не убавится, а дрова в школе будут, в тепле работать будете.
2: Матка Боска, я ничего не понимаю.
0: Не волнуйтесь вы, пани Яде, не волнуйтесь.
2: Возмутительно.
0: Не волнуйтесь, что вы. У тебя еще много, Олесь Иванович?
4: Да нет, нет, теперь уже ребята сами закончат. Коля!
5: Да, Олесь Иванович!
4: Вы продолжайте потихоньку.
5: А, ну ладно, ну что?
4: Прошу вас, пойдемте.
3: Давай, тащи сюда!
4: Прошу вас, вас сюда.
0: О, роскошный у тебя апартамент. Роскошный. И класс за стеной.
4: Вот здесь.
0: И кушетка, что надо, да. В стиле барокко. Панская кушетка.
4: Ну, все как надо. Вот, пожалуйста, садитесь.
0: Спасибо, спасибо, Олесь Иванович.
4: Сейчас мы немножко поужинаем. Ну, правда, не густо.
0: Ну, вот. Спасибо,
4: пожалуйста.
0: Спасибо.
4: Конечно.
0: Вот это я с радостью.
4: Вот это.
0: Это вот. Я с радостью. Ну, что ж, рассказывай.
4: А что? Рассказывай.
0: О себе рассказывай.
4: Я родом с Могилевщины. Вот 5 лет учительствую после окончания педтехникума. Ну, да вот, пожалуй, и все.
0: Все. Молодец. Пилишь ты здорово, здорово. Слушай, Олесь Иванович, прости меня, а что у тебя с ногой?
4: С
6: Хромаешь-то почему?
4: С ногой? А, да это... Это нога такая у меня с детства. Я там долго болел. В общем, так осталось.
6: Понятно. Ну, ладно. Спасибо.
4: Да ну, так.
6: Вроде бы и сыт. А ведь я к тебе, Олесь Иванович, по делу приехал.
4: Так.
6: Узнать, как с программой, успеваемостью, дисциплиной.
4: Это значит, пани ядет уже.
6: Ну так как у тебя?
4: С программами в школе действительно не все в порядке. Да и успеваемость не блестящая. Это естественно, ребята ведь учились в польской школе. Многие просто плохо справляются с белорусской грамматикой. Их начальные знания никак не соответствуют нашим программам. Но я так думаю, что это не главное.
6: Это не главное? А что?
4: Главное, чтобы ребята поняли, что они люди, а не быдло. Не какие-то там вахлаки, какими считали их отцов. А самые полноправные граждане, как все. Я им стараюсь внушить, что и они, их учителя, их родители, и все руководители в районе, все равные в своей стране. Ни перед кем не надо унижаться. Надо только учиться. Постигать богатство, которое приобщает людей к вершинам национальной, общечеловеческой культуры.
6: Ну, это-то который... все так, это-то все так, Олесь Иванович. Но это твоя наипервейшая педагогическая задача.
4: А я так и понимаю, что это есть моя наипервейшая педагогическая задача. Сделать из ребят прежде всего людей.
6: Так. Ну и как ты конкретно думаешь этого добиться?
4: А как же, только личным примером. В самом... В процессе обучения, отношений учителя с учениками. Только личным примером.
6: Да. Наверное, мы все-таки плохо знаем и мало изучаем, чем было наше учительство для народа на протяжении его истории. Это сейчас спроси любого гольца, кем он думает стать. Скажет, врачом, летчиком, а то и космонавтом. Да, да, теперь есть такая возможность. А прежде... Дай-ка закурить еще разок.
4: Сейчас.
6: Подождите. Спасибо. Вот если рос, бывало, живой, смышленый парнишка, хорошо учился, что о нем говорили взрослые, знаешь?
4: Что?
6: Вырастет, учителем будет. Учителем? А?
4: Учителем,
6: это
4: да.
6: Было высшей похвалой. Конечно, не всем достойным удавалось достигнуть учительской судьбы, но к ней стремились. Это был предел жизненной мечты. И правильно. И не потому, что почетно или легко, или заработок хороший. Не дай бог учительского хлеба, да еще на деревне. Да в те давние времена нужда, бедность, чужие углы, деревенская глушь. И в конце преждевременная могила от чахотки. И тем не менее скажу тебе, не было ничего более важного и нужного, чем та ежедневная, скромная и неприметная работа тысяч безвестных сеятелей, ну, как говорится, на этой духовной ниве. Я так думаю. В том, что мы сейчас есть как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей.
4: Да ну уж так.
6: Да. Ну, может, я ошибаюсь. Может. Но я так считаю. И тут вот, как это часто бывает, не обходится без своих энтузиастов. И вот Мороз-то, Мороз, был именно такой. Помню, в второй раз наведался в сельцо зимой. Помнишь же, наверное, зиму 40-го, 41-го. Сады вымерзали. Холода стояли

0: Эй, открой! Олесь Иванович! Свои! Олесь Иванович! Да что он там?
1: Кто тут?
0: Это я, Ткачук, из района. Ты что тут делаешь, малец?
1: Ничего. Чистописание пишу.
0: А почему домой не идешь? А? Или, может, Олесь Иванович после уроков оставил? А, малец? Где сам учитель-то?
1: Повел Ленку Удодову с Ольгой.
0: Куда повел?
1: Домой.
0: Домой? Интересно, однако. Ну, хоть в хат пусти.
1: Проходите.
0: Так. Ну, а почему же учитель учеников по домам разводит? А? Что, он всех провожает?
1: Нет, не всех. Этих потому, что маленькие, а через лес идти надо. Коля Бородич, он у нас самый большой, не пришел в школу. Дома понадобился.
0: Ну, и так и что из того?
1: Так он же их всегда провожает.
0: А, ну, понятно, понятно. А сколько до того села будет?
1: Версты 3.
0: Так. А тебя учитель, наверное, оставил печку топить? Ты где живешь-то?
1: Тут и живу.
0: Тут?
1: Да. Меня Олесь Иванович к себе взял. А то мой татка дерется.
0: Дерется?
1: Да.
0: Так. Значит, ты и есть Павлик Миклашевич.
1: А что?
0: А то, что татка твою прокурором был. И решение есть, чтобы ты вернулся домой. Это про то еще нужно поговорить с учителем. Оба вы хороши.
2: Олесь Иванович! Олесь Иванович!
3: Ну, чего ты?
2: Там дядька.
3: Подожди, какой дядька? Подожди. Сейчас. А, здравствуйте. Фу. Здравствуйте, товарищ.
0: Здравствуй, Олесь Иванович, здравствуй. Так. О, брат, как заиндивел ты весь.
3: Метет.
0: Как там Ленка с Ольгой?
3: О, вы, я вижу, в курсе всех наших дел.
0: Ну, а как же, как же.
3: Да ничего, довел девчушек домой, а там неприятность. Что-то случилось с коровой, не могла расстелиться. Ну вот, пришлось и задержаться.
0: А что за история с этими девчушками?
3: Да ну это просто. Видите, вон какие холода, а мать забрала их из школы, дескать. Обувка плохая и ходить далеко. Дело обычное. Она вдова. Отец в 39-м погиб под Гдыней. Да, больно близняты хороши, славные такие девчонки. И хорошо учились.
2: Олесь Иванович им ботинки купил.
3: Ты я отсюда, кто тебя звал? Ты почему не спишь?
2: Да я.
3: Давай. Иди. Садитесь,
0: спасибо.
3: Пожалуйста. Ну, вы с чем приехали, товарищ Ткачев?
0: Да вот насчет квартиранта твоего.
3: Павлика?
0: Да.
3: А что, пусть парнишка будет пока в школе, раз дома не лады. У него мать недавно умерла. Отец женился на другой. Ну вот, пошло. Это известное дело.
0: Да черт тебя знает, что тебе сказать, товарищ Мороз. Ты вообще-то мастер все путать.
3: Ну почему? Почему путать?
0: Ну ладно. Делай, как знаешь. Как лучше.

0: Спустя 2 недели приехал я снова к Морозу. На этот раз не один, а с участковым и отцом Павлика. Прокурор настоял. Закон есть закон.
1: Понимаешь, товарищ Мороз, закон. Надо вернуть парнишку.
2: Павел.
3: Ой, эта малышня что тут делает? Ишь, набежали, понимаешь? Ну-ка, давай, давай, ребятки, ребятки, пройдите, вам говорят. Пройдите, пройдите, пройдите. Прошу вас.
2: Павлик, иди сюда. Слушай. Понимаешь, Павел, какое дело? Словом, ты поедешь домой. Так надо.
4: Не пойду.
2: Павлик.
4: Я у вас жить хочу.
2: Жить у меня больше нельзя. По закону ты должен жить с отцом и с матерью.
4: Нет у меня мамки.
2: Молчи. Ты взрослый. Павлик, ты должен понять.
5: Понять он должен. Он поймет у меня, когда надо будет. Ну, ты надевай кожух. И пошли. Да пошел, стервец, я тебе покажу, понимаешь?
2: Прекратите! Вы у меня его не получите, понятно?
5: Ах ты, хромой мозгляк! Сына от батьки отбирай!
6: Товарищ, стойте, стойте! Вы что, с ума посходили?
2: Делайте со мной что хотите, но такому отцу я парня не отдам.

0: Так и вернулись милиционером в район ни с чем. Наказ прокурорский и не выполнили. Передали все дело на исполком, комиссию назначили. Отец тем временем подал в суд. Было хлопота ему и мне. Хватило обоим. Но Мороз все-таки своего добился.
1: Добился?
0: Добился. Комиссия решила передать парня в детдом. Правда, с выполнением этого Соломонового решения Мороз не спешил. И, наверное, правильно делал.
1: Так это и был Павлик Миклашевич?
0: Да, да, да. Вот это и был. Был Павел Миклашевич. Ну, вон скорые Будиловичи. Вон огоньки. Гляди-ка, стемнело, пока шли.
1: А, поздно.
2: Мобильная!
0: Подвезешь, дядька? Порожний.
2: Порожний. Мечки отвози. А вы далече?
0: Да в город.
1: Ну, хотя бы до Будиловичей подвези.
2: Ну, это можно. А как раз в Будиловичи еду. А там на автобус сядете. В 9 автобус, Гродненский. Теперь-то сколько?
1: Сейчас. Без 10:08.
2: О, ну, залезайте. Садись.
1: О, спасибо.
0: Вот. Ну. Ну, голые доски, конечно, не перина. Да и на том спасибо.
2: Ну, поехали. Но, милая.
0: А все-таки, знаешь, уморился. Что значит годы? Эх, годы, годы.
2: Издалека идете?
1: Да из сельца.
2: А, так с похорон, значит?
0: С похорон.
2: Ну, ну, милая! А ведь молодой еще человек был, учитель-то, а? Знал я его хорошо. Позапрошлом году в больнице вместе лежали.
1: Что, с Миклашевичем?
2: Ага, с Миклашевичем. В одной палате. Еще он какую-то толстую книжку читал. Ну, больше про себя. А когда и вслух. Ну, ну, ну, трогай. Вот помню, говорилось там, что если нет Бога, так нет и черта. А значит, нет ни рая, ни пекла. Значит, ну, все можно. И убить, и помиловать. Вот так-так. Хотя он говорил, что это смотря как понимать.
0: Достоевский.
2: А?
0: Я говорю, Достоевский, это писатель.
2: Ага.
0: Ну, а ты, например, как понимаешь?
2: Кто, я-то?
0: Ну.
2: А я что? Я человек темный. Три класса образования у меня. Ну-ну-ну! Ну, вот я так понимаю. Что надо, чтобы в человеке, ну, что-то было. Стопор какой-то. А да без стопора, это же дрянь дело. Он в городе. Набросились на парня с девчиной трое. Чуть беды не наделали. Витька наш хлопец из Будиловича. Вот он мешался, так сам теперь третью неделю в больнице лежит.
0: Побили?
2: Да, ну, не сказать, чтоб побили. Ну, один раз по виску ударили. И того хватило. Правда, и от него кому-то досталось. Поймали, вот известный бандюга ведь оказался.
0: Смотри, не испугался. Один против троих. А он куда в школу-то ходил?
2: Да до 5 класса.
0: Сельцо?
2: Да, до 5 класса в сельцо.
0: Сельцо, ну, в сельцо. Вот видишь, у Миклашевича, значит, учился. Я так и знал. Миклашевич умел учить. Еще та закваска, сразу видать. На, Достоевский. Это еще при морозе началось. Помню, мороз на чердаке панской усадьбы в 3 километрах от райцентра откопал сундук с русскими книгами. И среди всего оказалось полное собрание сочинений Толстого.
3: Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с артиллеристами. И желая узнать, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видел. Над ним не было ничего уже, кроме неба. Высокого неба. Неясного, но все-таки неизмеримо высокого с тихо ползущими по нем серыми облаками. Как тихо, спокойно и торжественно. Совсем не так, как я бежал, подумал князь Андрей. Не так, как мы бежали, кричали и дрались. Совсем не так, как с озлобленными, испуганными лицами тащили друг у друга банник, француз и артиллерист. Совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу.
1: Вот вы где.
3: Ага.
1: А я в класс, там пусто, а на вешалке полно одежды. Что же, думаю, за лихо? Где же вы все? А вы вот они. Ну, здравствуйте, ребятки, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, товарищ Мороз.
3: Добрый день.
1: Я проездом. Думаю, дай проведаю, как он там. Слышал, болеешь уже месяц?
3: Да нет, ничего страшного.
1: Ничего?
3: Просто ноги промочил и простудился.
4: Они с Колей Бородичем книги через речку по льду носили. И как
3: ладно, ладно, идите. Ну, ребятки, наверное, на сегодня уже хватит.
4: Все.
3: Ничего. Завтра еще почитаем. Идите.
1: До свидания, ребят. Так. А я-то ломаю голову, как быть. Учитель болеет, пани Ядя покинула вас. Замены тебе никакой нет. Еле выбрался. Мотаюсь по району, открываем школы, организовываем колхозы.
3: Слышал. Да нет, не беспокойтесь, у нас все в порядке.
1: В порядке, говоришь? Ну, а если в порядке, так можете за программу пора браться, товарищ Мороз, а?
3: Что?
1: Я говорю, за программу пора браться. Уж если ты можешь читать «Войну и мир», то... А то зачем же ученикам брести за столько километров твое сельцо?
3: Ну, за программу вы не беспокойтесь. Программа будет.
1: Будет? А когда, извольте спросить?
3: Зря вы так. Верно, читаю. Сам читаю. И ребятам читаю. И буду читать, слышите? Буду. Зачем говорить ученикам сюда брести? Да если хотите знать, то весь материал, который я пропустил за время болезни, не стоит 2 страничек Толстого.
1: Крепко мы поспорили тогда, крепко. Ту весну Мороз усиленно изучал Толстого. Да, это была наука. Это теперь любой студент или старшеклассник. Только заведи с ним разговор о Толстом или Достоевском. Перво-наперво начнет тебе толковать об их недостатках или заблуждениях. Да. В чем состоит величие этих гениев, надо еще допытываться. А вот их недостатки у каждого наперечет. А Мороз не ворошил толстовские заблуждения, не ворошил. Он просто читал ученикам и сам вбирал в себя все дочисто. Душой вбирал. Чуткая душа, она прекрасно сама разберется, где хорошее, а где так себе. Хорошее войдет в нее как свое, а прочее быстро забудется. Теперь-то я это понял отлично. А тогда что ж? Молод был. Да еще начальник. А как же? Дед, а ты Мороза не знал?
2: Мороза?
1: Ну, учителя из сельца.
2: Это того, что в войну?
1: Ну.
2: Ну, как же? Как же знал и Еще и моего племянника разом загубили.
0: Это кого же?
2: Бородича.
0: Колю?
2: Да. Это же племяш мой. Родной сестры сын. Ну, как же не знать? Я знаю, знаю.
0: Вон как. Я вот как раз товарищу эту историю рассказываю. А племеша твоего я знал. Знал?
2: Да.
0: Ох, заводила.
1: Это его фамилия стояла первой на памятнике.
0: Ну, теперь вторая, после Мороза.
1: Да, да.
0: Плечистый такой, примерный парень. Молчаливый. Судя по всему, очень любил учителя. Ну, очень. Ну, просто предан был ему безгранично. Он, правда, постарше остальных был. Ну, лет 16-17 ему было, что ли, дед?
2: Он в аккурат перед войной, в 40-м. Ну да, в 40-м. Кончил 4-й. И надо было подаваться за 6 километров в другое село. Так он не пошел. Нет, попросил у этого самого Мороза ходить 2-й год в 4-й. Ну, только бы в сельцо. Только бы в сельцо.
0: Да, во всей этой истории Коля Бородич сыграл первую скрипку.
3: Да?
0: Да. Ты в войну где был, дед?
2: Я?
0: В лесу, небось, не был, в партизанку?
2: Ну, что ты, как же? Ну, как же был я?
0: У кого?
2: Да, у товарища Куругина.
0: У Куругина?
2: Ну, да, санитаром работал. Я медаль имею, документ у меня.
0: Да я так, я ничего. Нет, я так.
2: Ежели...
0: Ну, имеешь, дед, имеешь, носи на здоровье. Мы тут про другое, не обижайся. Мы про другое. Мы про Мороза.
2: А, про Мороза.
0: Да, война. Сколько мы к ней не готовились... Сколько не читали и не думали о ней, а думали. Обрушилась она нежданно, негаданно, как гром среди ясного дня. Дня через 3 от начала, ну да, в среду, здесь уже были немцы. Под вечер в местечко вкатили 6 вездеходов. Я, да еще 3 хлопцев, огородами прошмыгнули в жито, а через него в лес. Думаю, должны же быть где-нибудь наши. Ну, без партизан ни одна война у нас не обходилась. И знаешь, напали-таки на группу окруженцев. 30 бывших бойцов. Командовал ими майор Селезнев из кавалеристов. Решительный такой мужик, решительный, родом с Кубани. Мастер ругаться в 7 этажей, накричать. Да. А в общем-то голову на плечах имел. На рожон не лез, как некоторые. Заядло на словах больше, а так умел думать. Ну, первые несколько месяцев просидели в лесу, на волчьих ямах. Урочище так называется. Да, за Ефимовским кордоном.
2: Знаешь.
0: Потом уже в 43-м там обосновалась Кировская бригада, а мы перебрались в пущу. А поначалу мы эти ямы обживали. Решили, что пока спокойно, надо оглядеться, да наладить кое-какие связи с селами, возобновить знакомство с надежными людьми.

0: Пошла! Пошла! Кто ты?
1: Борис Иванович, это я.
0: Кто я?
1: Твой бывший заведующий.
0: А? Идите. Тут левее, левее держите. А то корыто лежит. Да тихо ты! Гулька, свои! Свои! Свои! Проходите. Пожалуйста, входите. Пальто снимайте. Пусть посохнет.
1: Ничего. Пальто мое еще высохнет.
0: Есть. Хотите? У меня картошка найдется.
1: Да не голодный, ел уже. Да ты не хлопочи, не хлопочи, Олесь Иванович. Не надо.
0: Вот.
1: Сядь-ка.
0: Ну?
1: Расскажи лучше, как живешь.
0: Что? Да известно как, плохо.
1: А что такое?
0: Все тоже война.
1: Да. Но я слышал, что на тебе война не очень отразилась. Все учишь?
0: А как же? Надо учить.
1: Надо? А по каким программам, интересно? По советским или по гитлеровским?
0: Ах, вот вы о чем. А я-то ведь... думал, что вы умный человек.
1: Возможно, и был умным.
0: Так не задавайте глупых вопросов.
1: Ты в бутылку-то не лезь, Олесь Иванович, не лезь. Давай-ка так. У тебя школа. И с разрешения гитлеровских властей.
0: Да.
1: Да.
0: Но плохому я не научу. А школа необходима, поймите вы. Не будем учить, мы будут оболванивать они. Я не затем 2 года очеловечивал этих ребят, чтобы их теперь расчеловечили. Я за них еще поборюсь. Ну, сколько смогу, разумеется. Теперь все хватаются за оружие. Потребность в оружии в войну всегда больше, чем потребность в науке. И это понятно. Мир борется. Но одному винтовка нужна, чтобы стрелять в немцев, а другому, чтобы форсить перед своими. Благо, применять оружие можно вполне безнаказанно. Вот и находятся такие, что идут в полицию. Вы думаете, все понимают, что это значит? Нет. Далеко не все. Вон, в районе уже набирают полицаев. Из сельца 2 туда подались. Что из них выйдет, нетрудно себе представить.
1: Да, нетрудно, нетрудно. Ну, что тебе сказать, Олесь Иванович? С одной стороны, правда это все. Но с другой, ты ведь добровольно работаешь под гитлеровской властью. Ну как тут быть? Как?
2: И внезапно, хорошо помню, подумалось как-то само собой. Ну и пусть. Пусть работает. Не важно где, важно как. Хоть и под немецким контролем, но наверняка не на них. На нас работает. Если не на наше нынешнее, так на будущее. Ведь будет же и у нас будущее. Должно быть, иначе для чего же тогда жить? Посидели мы тогда, поговорили откровенно обо всем. Вот тогда я и почувствовал, что Мороз своим умом обошел многих из нас и берет и шире, и глубже. Он думал, осмысливал эту войну. Он и на оккупацию-то смотрел как бы изнутри и видел то, что чего мы не замечали. Не замечали. И главное, он ее больше морально ощущал, с духовной, так сказать, стороны. Но, оказывается, Мороз работал не только для будущего.
3: От советского информбюро. Вернее сообщение...
4: Что было же? Сейчас.
0: Подождите, подождите, тише, тише, подождите. Ну?
5: Нет, теперь уж не поймать.
6: Хорошо, хоть вчера записали.
0: Конечно, ну что ж, ладно. Вот что, давайте расходиться.
7: Жалко.
0: Постойте, ребятки, чья очередь завтра идти сводку относить?
5: Я иду, Олесь Иванович.
0: Ты, Коля, ну смотри, поосторожней. не геройствуй.
5: Не маленький, понимаю.
0: Идите, идите. Только тише, тише, тише,
4: тише.
0: До свидания.
4: До свидания.
0: Счастливо.
1: Два раза в неделю Мороз передавал сводки в отряд. Селезнев, наш командир, когда дознался про приемничек у Мороза, хотел его для себя забрать, но передумал. У нас бы те новости человек 30 слушало, а так вся округа ими пользовалась. Ну, первое время у Мороза, в общем, шло хорошо. Но каким бы ни был Мороз осторожным, что-то все-таки вылезло, как шило из мешка. Должно быть, дошло и до ушей полиции.
0: Тихо, тихо, тихо, тихо, садитесь, садитесь, ребят. Так, ребятки, мы с вами в прошлый раз говорили о войне 12-го года.
4: Да, не говорили, мы помним.
0: Вот, стало быть, французы подошли к самой Москве и остановились на Поклонной горе.
4: Да. Да.
0: Что да, а вы знаете, почему Поклонная гора?
4: Нет.
7: Нет.
0: Раньше почти около каждого славянского города была такая гора, где человек, уходивший надолго из родных мест, останавливался, чтобы преклонить колени, прощаясь с родным городом.
5: Олесь Иванович,
0: а?
5: Каин идет.
4: С ним офицер из комендатуры, еще двое.
7: К нам идут.
0: Что тихо. Сидите все на своих местах. Сидите все на своих местах. Тихо.
8: Встать. Учитель в сторону. Вы все к стенке. Давай перетряхивай барахло.
5: Есть.
0: Что случилось? Господин офицер.
8: Молчать! Наш разговор впереди, учитель. Поговорим.
1: Ничего тогда они у Мороза не нашли. Морозу допрос устроили, часа два по разным вопросам гоняли, но обошлось. И тогда ребятишки, что учились у Мороза, и Коля Бородич что-то задумали.
5: А Каина, Каина этого пристукнуть...
4: Правильно.
9: Точно! Батька говорил, что Каин отыскал в ельнике землянку, где раненые командиры прятались, и ночью с дружками всех перебил.
10: Это еще, но осенью. А недавно Криштофовича спалил, его стариков малых всех перестрелял.
9: Гадина!
5: Ребята, вот. Ребят, сделаем вот как. Он завтра поедет на машине.
9: Так.
5: Да. А мы, как свечереет, все шестеро пойдем к мостку через овражек. Балки подпилим.
9: Ха.
5: Эй, не совсем, а так, наполовину.
9: А зачем?
5: Конь или человек пройдет, а вот когда Каин завтра поедет в машине...
9: А, вот здорово!
5: Главное, чтоб тихо.
9: Угу.
5: И Олесю Ивановичу ни слова.
10: Верно, чтобы он и не знал.
5: Чтоб он в этом не участвовал.

0: товарищ Ткачук. Товарищ комиссар. Проснитесь. Проснитесь, товарищ комиссар.
1: А? Что там у тебя, Витюня?
0: Часовые задержали чужого.
1: Чужого? Какого? Кто он такой?
0: А черт его знает. Вас спрашивает. Хромой какой-то.
1: Мороз. Стряслось что? Ну-ка, веди сюда.
2: Давай-ка его сюда.
3: Проходи, проходи. Чего стоит? Ну, проходи.
1: Да. Что случилось, Олесь Иванович? Витюня,
4: да?
1: Можешь идти?
4: Есть.
1: Иди, иди. Ну, что случилось?
4: Беда. Ребят моих забрали.
1: Каких ребят?
4: Всех. Коля Бородич, братьев Кожанов, Тимку, Николая, Андрея, Павлик. Всех сегодня ночью схватили. Я сам едва вырвался.
1: А, я-то думал, значит, хлопцев. А что они могли сделать, своих, твои хлопцы? Ну, может, сказали что? Или обругали кого? Ну, так дадут по десятку палок и отпустят. Дети же, поскольку им?
4: Нет уж. Коля так 18 подбирается. Ну, правда, он самый старший. Павлику 15-й год. Самому младшему 13. Да никак, конечно, они ребятня. Дурости и смелости их это отбавляя. Вот сноровки и ума.
1: Да что случилось, Олесь Иванович?
4: Тихо, возьми, главное, у меня не спросились.
1: Что случилось?
4: Они хотели Каина. Ну, вы знаете нашего полицая Каина. Убить.
1: Ох
4: ну
1: ты.
4: Вот. Ну вот, не вышло. А теперь все шестеро. Всех. В амбар староста загнали.
1: Так. Вот что. Олесь Иванович.
4: Да.
1: Завтра приедет командир. Он сейчас на операции. Я доложу.

0: Вот такая история, командир. Что будем делать? А? Надо, наверное, забрать учителя в отряд. Не пропадать же человеку. Чего молчишь-то? Ну, боец из него не очень завидно, но ничего не поделаешь.
1: Ладно. Ладно, прикажи, пусть выдадут ему винтовку. Ну, то с черным прикладом, без мушки. И давай его во взвод Прокопенко. Бойцом.

0: сказали об этом Морозу. Тот выслушал без всякого энтузиазма, но винтовку взял. А сам словно в воду опущенный. 2 дня проходил с этой винтовкой и даже ремешка не привязал. Все носил в руках, как палку какую. Ну, прошло так еще 2 или 3 дня. И вдруг неожиданно в лагерь прибежала наша связная, Ульяна. Я, как услыхал об этом, сразу сообразил, дело плохо. Ульяне было категорически запрещено появляться в лагере. Что надо было, передавали через связных 2 раза на неделю, а самой разрешалось прибежать только в крайнем случае. Я скорее их командирской землянки.
1: Мне сказали, а я что ж, по-твоему, молчать буду, а? Молчать, да?
2: Во вторник передала бы.
1: Во вторник? Да ты что, до вторника им всем головы подкручивают.
2: А я что сделаю?
1: Ой.
2: Я что им эти головы поприставляю?
1: А ты командир, вот ты и подумай, что делать.
2: Я командир, но не бог. Думай. А ты вот мне лагерь демаскируешь.
1: Ой, да,
2: да
1: перестань
2: ой.
1: Ты.
2: Теперь назад тебя не пущу.
1: Ну не пускай, черт с тобой. Мне тут хуже не будет.
3: Что случилось, Ульяна?
1: А что случилось? Мороза требует, вот что случилось. Иначе сказали, ребят повесят. Мороз им нужен, понимаете, мороз.
2: А, нет, ты слышишь? Слышишь, комиссар, а? И она с этим примчалась в лагерь.
1: О, да ты что?
2: Да так им и мороз побежит. Нашли дурака.
0: Да, дело табак, табак. Они и мальцов не отпустят, и его к окнам.
1: А я разве что железная. Прибегают тут ночью тетка Татьяна и тетка Груша, волосы на себе рвут. Еще бы матери ведь. Просит Христом Богом, Ульяночка, родненькая, миленькая, помоги. Ты знаешь как. Я им толкую, ничего не знаю, куда я пойду. А не сходи, ты знаешь, где Олесь Иванович, пусть спасает мальцов. Он умный, он их учитель, он поможет, он...
2: Мороз? Ты что?
4: Простите, товарищ командир, но я... Нечаянно все слышал.
1: Ой.
2: Ну?
4: Мне надо идти.
0: Не глупи, Олесь Иванович, не глупи. Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить немцам, что они выпустят ребят. Идти туда, это же самоубийство.
4: Возможно, это правда. И все-таки надо идти.
2: Ты, Мороз... А, ну ладно. В общем, свободен пока. Через час продолжим разговор.
4: Хорошо.
2: Ну что будем делать, комиссар?
0: Я знаю по опыту, тут ничего не сделаешь.
1: Как?
0: Да-да, не сделаешь. У него свои... Принципы какие-то.
2: Принципы? Ну вот что. Потолкуй с ним. И скажи, чтобы он эту блажь из головы выбросил.
0: Ладно, ладно, поговорю. Но не поговорил. Промедлил. Может, устал или просто не собрался с духом сделать это сразу же после разговора в землянке. Ну, а утром хватились.
5: Товарищ командир.
2: Ну?
5: Нет Мороза. С ночи нет.
2: Как с ночи? Почему не доложили сразу?
5: Так, думали отыщется. Думали, к комиссару пошел. Или на ручей. Все возле ручья последнее время один любил сидеть.
2: Комиссара ко мне?
5: Есть.
2: Начальника штаба и всех командиров взводов?
6: Есть!
7: Вот сейчас уж тут, конечно, надо.
2: Все собрались?
8: Да вроде все.
2: Зачем, знаете?
8: Знаем.
9: Знаем, командир.
2: Ну так вот... Менять лагерь.
5: Как менять?
2: А вот так, надо менять лагерь. А то прижмут этого хромого идиота, а сам того не желая, выдаст всех. Перестреляют, как куропаток.
3: Да нет, подожди.
6: Не надо менять лагерь.
2: Как это не надо?
6: Не надо. Не выдаст он.
2: А где гарантия?
6: Гарантия? Есть гарантия. Не надо менять лагерь.
2: Ну, смотри, ткачук. В случае чего...

0: Спасибо за подвоз. Вот тут с нас причитается.
1: Нет, я прошу.
2: Ни за что не возьму. Конь колхозный, так что в расчете.
0: Ну, ладно.
2: Ну, бывайте здоровы.
1: Спасибо.
2: Всего вам хорошего.
0: До свидания.
1: Пошли.
2: Ты смотри, чайная.
1: Была когда-то задрипанная забегаловка, а теперь вон какой домище.
3: Отгрохали.
1: А ей-богу, это не было еще. Зайдем, посидим.
0: Зайдем. О, народу-то сколько. Ну что, может, вон туда, в уголок?
1: Да можно, можно. Набрались-то как. Того лысоватого немного знаю. Бухгалтер со спиртзавода. Партизанку был взводным у Бутримовича. И неплохим взводным. А теперь вот полюбуюсь.
0: Бывает.
1: Да бывает, конечно, бывает. Войну 3 ордена отхватил, голова и закружилась от гордости, но и догордился. Ну что, да сказать про хлопцев-то? Почему не спрашиваешь?
0: Ну так я жду.
1: Эх, хлопцы, хлопцы. Знаешь, чем старше становлюсь, тем милее мне эти хлопчики.

0: Говори, бандит, кто главарь? Кто главарь, я спрашиваю?
1: Я один, чтобы душить вас, гадов!
0: Ух, сволочь!
1: А теперь расстреливайте меня, не боюсь я вас!
0: Ты, бородись, дураков из нас не делай. Про Мороза мы тоже наслышаны. Где он?
2: Скажешь?
0: Что там такое?
3: Да вот тут, понимаешь, один лезет, доложи, говорит, начальство.
0: Мороз?
4: Да. Я Мороз.
1: Олесь Иванович, как же вы?
4: Держись.
0: Молчать! Мороз и Бородича, пока в амбар.
3: Есть!
0: А ты, Иван, поведешь бумагу. Пиши. Рапорт старшего полицейского Гагуна Федора.
5: Гагуна Федора.
0: Написал?
5: Да.
0: 20 апреля 42 года команда полицейских под моим началом захватила во время карательной акции главаря местной партизанской банды Олеся Мороза.

0: Вот тут-то и появилась на свет та шарада, которая внесла столько путаницы в эпилог этой трагедии. Так случилось, что мы неумышленно подтвердили эту бесстыжую ложь Каина. Это уже летом 42-го.
1: Ну, товарищ Ткачук, как будем показывать Мороза? А? Слушай, может, совсем не показывать? Подумаешь, всего 2 дня в партизанах побыл.
2: Ну, как это не показывать, командир? Как же не показывать? Ну, что ж тогда? Сидя на печке, умер.

0: А что там крутить? Так и напишем. Попал в плен. А дальше не наше дело.
1: Вот так к немецкому прибавился еще и наш документ. И попробуй потом опровергнуть эти две бумажки. Спасибо вот Миклашевичу. Он все-таки докопался до истины. Докопался. Да. Он мне тогда рассказывал, что как услышали они за дверьми голос Олеси Ивановича, решили, схватили его. Кстати, до самого конца никто из них иначе не думал. Считали, не уберегся учитель, ненароком попался к немцам. И он им о себе ничего не сказал, только подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. И вот под вечер вывели всех семерых из амбара. Все кое-как держались на ногах, кроме Бородича. Тот был избит до бесчувствия.
2: Выходи, бандиты!
3: Бандиты какие же!
2: Так, Мороз, Миклашевич, братья Кожаны, Смурные, оба тут. Все.
4: Павлик, ты идти можешь?
5: Я могу, Олесь Иванович. Ну? А вот Коля.
4: Ничего, ничего, ребята, все хорошо, вы молодцы. Держитесь.
6: Как же так? Вы же говорили, что когда явится Мороз, то отпустите хлопцев. Так отпустите теперь.
2: Отойди, застрелю, собака.
7: Ах ты, халуй немецкий.

0: по той самой дороге через мосток. Вели парами. Впереди Мороз с Павликом, за ними близнята, Кожаны, Остап и Тимка, потом однофамильцы, Смурный Коля и Смурный Андрей. Позади два полицая волокли Бородич. Руки у всех были связаны сзади, а вокруг поля, знакомые с детства места, природа уже дружно пошла к весне, на деревьях растрескались почки, вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой. Так подошли к леску.
1: Los geht's, Vektor! Mach, dass er schneller fortkommt! Weiter, weiter! Halt, stehen bleiben!
2: Ты бежать можешь?
3: Могу.
2: Слушай, как только я крикну «партизаны», отвлеку их. Бросайся в кусты.
3: Лись, Иваныч.
2: Бросайся в кусты. Вон! Вон! Партизаны!
4: Где?
2: Партизаны!
4: Где партизаны?
1: Дэймон!
5: Стой! Мальчишка убег! Стой! Стой!
6: Ах ты, щенок!
7: Ну все, добегался. А ты, учитель, гад!

0: Павел-то не сразу и сообразил, что в него попали. Подобрали его ночью, отцу сказали. И тут, знаешь, отец молодцом оказался. Не смотри, что ремнем когда-то стегал. Привез из города доктора, лечил, прятал. Сам натерпелся, а сына выненчил. Но здоровье Павел так и не набрал. Как не берегся от проклятой, а через 20 лет все-таки доконало. Настигло нашего Павла Ивановича. Ну, а тех шестерых довезли до местечка и подержали там еще 5 дней. Отделали всех, не узнать. В воскресенье, как раз на первый день Пасхи, вешали. Сначала Мороза и Бородича, потом остальных. Когда сняли, закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уже, да как бы не в 46-м, когда война кончилась, наши перехоронили поближе к сельцу.
1: Бородич Николай. Кожан Остап. Кожан Тимофей. Смурный Андрей. Смурный Николай. Мороз Олесь Иванович.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: «Старик» – радиоспектакль по одноименной пьесе Максима Горького. Часть первая.

0: Бревна, доски, бочки, как всегда на постройке. Воскресенье, летний полдень.
1: Около постройки толпятся каменщики.
2: Перед ними стоит Мостаков. Крепкий мужчина, темноволосый, с проседью в бороде и усах.
3: У калитки Харитонов. Рыжий, суетливый человечек.
4: Яков, его племянник, щеголь.
5: Павел, неуклюжий парень, угрюмый.
6: Татьяна, одетый очень модно и крикливо.
7: Захарна.
8: Степаныч.
9: Ну что, долго еще?
10: Ну, тихо. Чогай. Да то и годит, да. Вот умник тоже мне напомнил.
11: Тише.
10: Тихо.
11: Стадо.
2: Погоди, кум. Ну вот, ребята. Одно дело вы, слава богу, кончили. Да, с понедельника другое начнем. Работали вы споро, честно. Надо, чтобы я вам спасибо сказал. Вот я и говорю спасибо, братцы.
11: Вяло говорит, не весело. О, я бы сказал.
2: Обиды не было вам от меня?
10: Благодарствуем, не было.
2: Так, еще скажу вам, что трудились вы не только для меня, а для себя тоже. В училище этом будут учиться ваши дети, ваши внуки. Все дела наши для будущих людей.
11: Это его полковница настроила, ее мысли.
4: Понимаю.
6: Не мешайте.
2: Ежели справедливо говорить, работа всегда дороже денег. Да, я сам из простых вышел, знаю цену всякой работе. Вот.
11: Ой, кончил бы. Разве они поймут?
2: Построили мы техническое училище.
10: Ну,
2: да, дай бог, чтобы наши дети жили умнее.
10: Дай бог.
2: Счастливее нас. Что там ни говори, а счастливый человек больше несчастного достоин помощи Божией.
11: А это все полковница.
6: Ну не мешайте, пожалуйста.
11: О, Господи, батюшка.
2: А теперь, ребята, идите обедать. Выпейте за успех дела и поздравляю вас с благополучным окончанием.
10: Покорно благодарим, Иван Васильевич.
9: Айда, ребята.
10: Тебе спасибо, да, спасибо.
2: Кроме того, полагается вам потрешница на брата. Благодарность.
9: Благодарим. Ну, айда.
10: Стойте, тише. И я тебе слово скажу, Иван Васильев. Хорошо ты придумал это, обед.
12: Хорошо придумал.
10: Другой бы дал на чаишку поцелковому. Да и ступай, стад, куда надо. А ты вот все иначе делаешь. По-новому, а однако хорошо. А обыкновенно по-новому-то неважно выходит, а у тебя ничего. На такого хозяина и работать приятно. Как бы все это кто поступали, меньше бы досады было. А народ, он праздники любит. Ну, стало быть, мы тоже очень довольны и благодарим. Кланяйся, ребята. Дайте Господи удачу.
4: Помяни, Господи, Мостакова Ивана Васильевича в царстве своем.
6: Вот глупый.
10: Тихо.
11: Эх, падли.
2: Нехорошо шутишь, паренек. Ну, идите с Богом. Никита Семенов, коли чего не хватит, Захарна спроси.
10: Ладно, не беспокойся.
11: Идем, поглядим, как они жрать будут.
2: Тебя я особо поблагодарю.
10: Ну, ладно.
2: Ты что, ухмыляешься?
10: Ну, приятно глядеть на тебя. Может, людей видел я, а на тебя глядеть приятно.
2: Ну, будь здоров.
10: Ты строишься, стараешься, талант у тебя есть. Только спешишь ты очень. Гляди, устанешь скоро.
2: Однако наказано, чтобы таланта в землю не зарывать.
10: Кем наказано?
2: В Евангелии, Христом.
10: Ну, тогда, конечно. А все-таки, кто не спешит, тот меньше грешит. А кто торопится, за тем бес охотится. До свидания. Значит, с понедельника начинаем.
2: Да.
10: Час добрый.
6: Идем пирог есть.
2: Ты что тут одна?
6: А, они пошли смотреть, как мужики есть будут. Это неинтересно.
10: В
7: Все-то у меня одна да одна, нехорошо.
6: Славно ты сказал им. Старик этот славный.
2: Да, болтун только, умный, знающий.
6: Я не люблю мужиков. Ну, некоторые нравятся, а так...
2: За что же их не любить-то? Я тоже мужик.
6: Ты? Ты? Купец. Какой же ты мужик?
2: Ай, у нас все одинаковые, все мужики, только разно одеты, речь разная. А людей надо не по словам, не по одежде различать, по работе. Кто умеет работать, тому и честь.
6: Да.
2: Да. Вот ты у меня лентяйка. Почему?
6: Не знаю. А разве лентяйка?
2: Мужик я самый настоящий мужик.
6: Так почему я лентяйка?
2: Почему? Себя спроси. Яков, тебе нравится?
6: Иногда нравится, иногда нет.
2: Надо, чтобы всегда нравился. Вот он тебя замуж просит, как ты ответишь?
6: А я уже ответила ему. Пусть подождет.
2: Чего?
6: Да так, не знаю. Может быть, почему Софья Марковна не приехала?
2: Она сказала, запоздает к молебну. А тебе на что ее?
6: Она ужасно хорошая.
2: Ай, подруг у тебя мало, Танек.
6: Почему ты грустный сегодня?
2: Грустный?
6: Да.
2: Не, я ничего.
8: Обедать пора, обедать.
2: О, пора, так зови. На-ка, вот денег. Это чаевые камешки.
8: А, ну давай, давай.
2: Никите отдай.
8: Угу,
2: идем, Таня.
6: Слушай. Ну, идем.
12: Степаныч около сторожки с ружьем в руках.
13: Сидеть Ваня, между прочим, распроклятый раз в тюрьме.
8: Ты что это среди бела дня с ружьем?
13: Боюсь украдут. Тут все темный какой-то шляется. Про хозяина вы спрашиваете. Кто он, откуда?
8: А что ему надо?
13: Не сказывайте. Наверное, сыщик воровской. Ворами подослан.
8: Ты с ним зря-то не болтай.
13: Зачем? Я уж хозяину доложил про него.
8: Зови Харитоновых обедать. Иди.
13: Сами идут. Вон они. Сидеть вон, между прочим.
11: Учитесь. Так надо дела крутить.
8: Обедать пожалуйте, Яков Лукич.
11: Жалую. Он вокруг его дела хороводом ходит. А у меня то забастовка, то кредит на дыбы.
14: А ему полковница помогает.
11: Глупости. В делах баба не помощница.
5: Обирает она его. Он ей на Пасху серебра подарил на 700. Да на именины браслет с яхонтом.
11: А, ты все считаешь. Ишь ты.
13: Выничал ты, волчонка.
8: Ну, и у родной матери не всегда дитя свято.
13: Бойкая ты у нас, старушка, веселая.
8: Я своей печали давно оплакала. День поселюсь, веселюсь.
5: Степка, вот чем где-то там счета оставил. Ступай, найди.
8: Эх, ты грубый. Какой он тебе Степка?
5: Убирайся к черту, нянька.
8: О, дурачок.
5: Дурачок, говоришь? Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена. И, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто.
15: Не распрягай, я скоро. А, вы мне, кажется, кулак показывали, да?
5: Ну,
15: или нос?
5: Вовсе я ничего не показывал.
15: Серьезно?
5: Я глядел из-под руки, кто едет.
15: Честное слово.
5: Я же говорю.
15: Неужели вы не понимаете, что я шучу? Много у вас гостей?
5: Только Харитонова.
15: А вы что делаете здесь, а?
5: Ничего.
15: Ну-ка. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж.
5: Вы со мной точно собачка играете.
15: Неужели? Ах, бедный. Ну, идемте.
13: Вот, нашел. Здравствуйте, барыня.
15: Здравствуйте, барин.
13: О-о-о.
12: Степаныч садится на скамью, улыбаясь, смотрит вслед ей.
0: Из-за сторожки выходит каменщик.
13: Ты куда?
10: спят, ребята.
12: А, такое дело.
10: Ой, а мне не здоровится. Старость грызет. Хорош купец Иван Васильев. Хорош деятель. Он откуда родом-то?
12: Чудное дело. Да что, земля, что ли, такая тайная есть, откуда хорошие люди приезжают? А своих хороших нет у нас? Право, ей-богу.
10: Земли такой нет.
12: Тут и оно. Тут один какой-то тоже все выспрашивает, откуда хозяин, да как разбогател, а?
10: Ну, богатеет от ума. Дурак богат не будет. Зачем он спрашивает?
12: А ты зачем?
10: Я? С любопытства.
12: Вот и он тоже.
10: А-а-а. Это тоже глупость наша. Любопытство.
12: Ну, тебе лучше знать.
10: Глупость. О, это кто идет?
12: Хозяин с полковницей.
10: И я пойду в сторожку к тебе. Ага. А то хороши гости из дома, а воеводы из дома. Ага.
0: Каменщик ушел.
12: Степаныч за ним.
15: Из калитки сада идут Мостаков и Софья Марковна.
16: Мостаков взволнован.
15: А не напрасно вы ушли из-за стола?
16: Да ничего, Яким свой человек, а вы сказали, что торопитесь. Присядемте на минутку.
15: Работа у вас медленно идет.
16: Яким кирпич задержал, описали у него кирпич. Софья Марковна.
15: Что? Что скажете? Вы сегодня не нравитесь мне? И говорите как-то невразумительно вообще.
16: Есть причины. Такое дело, что не знаю, как сказать.
15: Сразу говорите. Ну-с.
16: Вот уже больше 10 лет я живу вашим разумом. И денежно вы мне помогали, и душевно много сделали для меня.
15: Вы сядьте и ближе к делу. Итак?
16: Видите ли... Не могу сказать, трудно.
15: Вы меня удивляете. Вы такой спокойный и уверенный в себе человек.
16: О, это видимость. Я человек несчастный. Даже смешно. Но почему я несчастлив? Я честный человек. Я люблю работать. Я не жаден.
15: Слушайте, что такое? Что с вами? О чем вы?
16: Я так предан вам. Я привык к вам. Что ежели... Годы я жил бирюком, в страхе перед людьми. Вы отличили меня, сделали значительным человеком.
15: Все это лишнее, говорите вы?
16: Я вас так уважаю.
15: Это прекрасно, спасибо, но что же вы хотите от
16: меня? Я милости вашей прошу. Я прошу помощи вашей.
15: Да вы с ума сошли. Ну-ка встаньте, встаньте, живо встаньте. Вы еще бы на базарной площади вздумали объясняться в любви. Какой юноша какой, а?
16: Послушайте, я знаю, вы не судья людям, вы добрая к ним.
15: Довольно. Довольно. Я ведь не девушка, я понимаю, что нравлюсь вам. Человек я прямой и даже, пожалуй, грубоватый. Вы тоже нравитесь мне, довольна с вас? Больше об этом я не могу говорить сегодня. Вы очень плохо выбрали время для такой беседы.
16: Софья Марковна, я хотел...
15: Сегодня в 7 я еду в деревню, а когда вернусь, мы поговорим. Я вернусь дня через 3.
16: Не уезжайте, пожалуйста. Я вас прошу, у меня вся жизнь, у меня все качается.
15: Ну, это, извините меня, глупости.
16: Послушайте.
15: Тише. Кто-то идет. Стряхните пыль с колен.
16: О, Господи.
11: Полковница, лапочку.
17: А, замечательно.
15: Да ведь вы только что здоровались со мной.
11: А это ничего не значит. Вас всегда приятно видеть. Как кредитный билет. Ком, ну ты что, угрюм-то, а?
16: Со стройкой вот запаздываем.
11: Ой, брось, у тебя, брат, всегда хорошо будет. Ты счастливый, полковница. Ну, помогите мне, между прочим, уломать его. Иван Васильев, отдавай падчерицу за Якова. И себе развяжь руки несколько, и мне бы польза была.
16: Не время об этом.
11: Девицу замуж выдать всегда время. Кроме постов, разумею. Полковница, ну, дел дешевый. Расходимся на 20 тысячах. Ну, срам.
15: Торгуйтесь.
11: Я готов. А он ни Бенни, мы ни кукареку. Что значит 20 тысяч в наши распутные дни? Горшок сметаны, не более того. А между прочим, Яков у меня действительный жених. Ого-го, литой, как племенной бычок. Тигр, а не жених.
16: Ограбишь ты его?
11: Вот это дело будущее. В экономическом вопросе ни родства, ни дружбы.
16: Ай, велика больно ярость твоя на деньги.
11: Ярость? Ну, понял же ты меня, ай-яй.
6: Да вы сами-то себя понимаете?
11: Да насквозь, ярость, а?
6: Мы пойдем смотреть постройку?
16: Да.
11: Ой, я с вами. Ярость. Я на Пасхе 9000 проиграл железку. Глазом не моргнул, а вы... Ой, а ты...
16: Выпил ты, Якин.
11: Выпил. Потому что жизнь моя ерунда. Человек я неказистый, женщина меня иначе как за деньги не любит. Жить мне скучно, вот я и пью, играю.
16: Доиграешься.
11: Торной дорогой всяк пройдет, а я люблю по жердочке, вот на дому там, чтобы подо мной гнулась, докачалась, чтобы каждую минуту думать, устоишь, Яким, али сверзишься. Вот оно в чем удовольствие-то жизни.
6: Вы сегодня в ударе хорошо говорите.
11: О, я бы лучше заговорил, если бы меня вот хорошая женщина любила. Эх, полковница, ой, красоты вам отпущено. На все 12 лихорадок, ей-богу, вот бы вам полюбить меня. Эх, как бы я...
16: Да перестань ты, паяц!
6: Что с вами? Опомнитесь.
11: Что такое?
16: А зачем он поганым языком?
6: Иван Васильевич.
16: Прости, Ким, я думал, а ты тут...
11: Думал? Ну, думай. Черт, как фыркнул. Полковник, вы не боитесь его? А я иной раз боюсь, между прочим.
18: Мостаков, Харитонов и Софья Марковна ушли на стройку. Из калитки вслед им смотрит Павел.
6: Идет Таня. Пусти!
19: Не толкай, невежа!
6: За кем подглядывал?
19: Не твое дело.
6: Фу, какой злой. Почему ты всегда злишься?
19: Потому.
6: Сам не знаешь, почему.
8: Вот жалуешься, голова болит, а сама хочешь пожаре.
6: Отстань. Софья Марковна уехала, Павел?
19: Да не знаю.
6: Я забыла сказать ей.
8: А не забывала бы. Куда пошла? Куда пошла? Там мусор, ногу свихнешь. Баловница. Жених скучает, а она ходит.
6: Я тебе сказала. Нет у меня жениха.
8: Ой, нет, ну врёшь.
6: Нет.
8: Да что ты кричишь-то? Жених не бородавка. Коли нет его, хвастать нечем.
6: Ты зачем меня дразнишь?
8: Сегодня праздник. А ты меня зачем?
19: Вот дурёхи.
6: Молчи, умник. Захаровна, сходи, посмотри, уехала она.
8: О, так бы и сказала бы. Самой-то ленится.
6: Ой, господи. Да ведь ты же не велела.
8: А ты меня не слушай. Из уважения к старости моей ты должна одно
6: слово... Ужасная! Ужасная!
8: На, не ори. Танюш, ты бы вот сама и раздала на чай каменщикам. Им же приятно будет из твоих ручек-то.
6: Вот еще выдумала.
8: Ах, ты непонятливая.
13: Захарна! Чаевые давай!
14: Куда они?
5: Деньги на чай раздавать.
14: Много?
5: Не знаю, больше 100.
14: Да, вот бы мне кто-нибудь сотняшку на чай дал.
5: Иди в лакеи, дадут.
14: Ляпнул. У меня знакомый есть студент. В смешных журналах стихи пишет. Так он сказал: служи народу, ты не барин, служи ему и примечай. Народ особо благодарен, когда ему дают на чай. Вот как шутят. Ну, а ты? Точно палкой по голове.
5: Кому он это сказал?
14: Вообще всем. Кури.
5: Не хочу. Не люблю я шуток.
14: Я шуток не любишь. А маршуток любишь?
5: Какие-то... Черт.
14: То-то. Едем сегодня к нашим барышням?
5: Неохота. Как же ты собираешься жениться на моей сестре, а сам зовешь меня к девушкам?
14: Чего? Да что, я первый раз зову тебя к ним? А в то воскресенье ты где был?
5: Вот чем хочет сплавить меня в коммерческое училище.
14: И хорошо, будешь жить один. Сам себе хозяин.
5: А он без меня женится на этой.
14: Да он и при тебе женится. Чем ты можешь помешать ему? Ты брось это, черт с ним. Пускай женится на ком хочет. Только бы выделил тебя.
5: Да, как же. Выделит он.
14: Идем в поле, погуляем. Таню захватим.
5: Ну пойдем. Что же,
18: Ты бы с ней почаще говорил. А полковница-то?
14: Я говорю, не беспокойся.
18: Поссорить бы их.
14: Уж очень Татьяна Петровна доверчива к ней.
18: Глупа еще. Мякиш.
8: Поплыли, сели с ней. А дядь твоего, Яков Савелович, так развезло на жаре-то, лыка не вяжет. А слова такие говорит, что кирпичам стыдно. Вы бы тайну-то увели от него.
18: Павел и Яков скрылись за деревьями.

0: Через минуту является Мостаков. Смотрит на постройку, оттирая лоб платком.
1: Ай, не догадалась. Не поняла. Степаныч, эй!
2: Здесь!
1: Запряги красотку и поезжай в город. К Софье Марковне. Если догонишь ее в дороге...
2: Не догнал.
1: Домой поезжай к ней. Дома нет, на вокзал. Она с 7-часовым в деревню едет. Обязательно найди. Давай, живее собирайся.
2: А кто же тут?
1: Иди, Никита поглядит за ребятами. Я скажу.
2: Не подожгли бы.
1: Иди, говорю.
0: Господи. Господи, помоги. Ведь не виноват я, ты знаешь, Господи. Ты знаешь.

0: Действие второе. Часов 5 вечера. За постройкой в поле гармоника наигрывает последний нонешний денечек.
1: Каменщик Никита сидит на скамье у сторожки, подремывает.
2: Идут Павел,
3: Яков
4: и Таня с букетом полевых цветов в руках.
3: Хотите, я его испугаю?
2: Он не спит.
4: Не надо.
3: Ну, смешно будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
5: Ты что, сударь?
3: А ведь я тебя знаю.
5: Я тут все знают.
3: Я тебя давно знаю.
5: И я тебя.
3: Ты кто такой?
5: Как же это? Знаешь, а спрашиваешь?
3: Я с тобой не шучу. Я, брат, про тебя такое знаю.
5: Че про меня знать? Про меня нечем знать.
3: Ты в 3-м году в марте что делал?
5: А?
3: Помнишь?
5: В марте? 3-го года?
3: Ага. Вспоминаешь?
5: Погоди.
3: Ты где тогда был? Ну-ка скажи.
5: Стой. Дай бог памяти. В больнице я лежал будто.
3: Будто? Ну, а по совести скажи.
5: Стой-ка. Ты что, брат, а?
3: Нет, ты вспомни. Ты что тогда сделал?
5: Что ты? Господь с тобой. Мне вспоминать нечего. И я... Что такое? Пойди ты к Богу! Я думал за правду что-нибудь. Эх, безобразие! Я втрое старше тебя!
3: Да-да-да-да-да-да. Ну, видали?
2: Да, ловко.
4: Странно. Странно, чего он испугался?
3: А я могу испугать кого хотите. Любому человеку уставлюсь в глаза и начну. А что я про вас знаю, что слышал? Нет, ну, конечно, я ни черта не знаю, но человек обязательно испугается. Ведь у каждого есть что-нибудь, что он скрывает.
2: Да.
3: Ну, а я веду себя так, будто мне все тайны известны. Понимаете?
2: И дураки же люди.
3: Особенно с барышнями удается это. Я любую барышню в 30 минут могу до слез довести.
4: Это гадость. Вам не стыдно?
3: Да ведь я шучу, чего уж стыдиться?
4: Это очень стыдно. Издеваться над девушками?
3: А вы как издеваетесь над нами? И вообще, ведь вам понравилось, когда старик испугался?
4: Вовсе нет.
3: А зачем улыбались?
4: Я не улыбалась.
2: Не спорь, понравилось. Это он ловко сделал. Вы здесь будете? Я пойду рубашку сменить.
6: Вспотел!
3: Сядемте, а?
4: Не хочу.
3: Не сердитесь на меня. Послушайте, лягушку, животное болотное, склизкое, тиское, получаем ощущение отвращения.
4: Что такое, как?
3: Ну, лягушку, животное болотное, склизкое, тиское, получаем ощущение отвращения. Ну, это называется бонмо.
4: Фу, какая гадость. И еще бонмо. Это вы сами выдумали?
3: Сам.
4: Неправда.
3: Честное слово, ну смешно ведь.
4: Нисколечко.
3: А вы смеялись. Какая вы капризная. Ужас. А один актер сказал: лучше иметь небольшой ум, чем большой чирей. Нравится вам?
4: Ой, вы удивительно глупый.
3: Ну, лишь бы удивить вас. А чем все равно? Нет, какая вы капризница. Вот уж, наверное, приказчики в магазинах не любят вас.
4: Я вовсе не желаю, чтобы меня любили приказчики.
3: Почему же? Среди них такие красавцы есть.
4: Оставьте, пожалуйста.
3: Ой, фу, замучили вы меня.
4: Идемте чай пить. Мученик.
3: Идите, я сейчас приду.
4: Ну, хорошо.
3: Эх, жаль. Ну, погоди, милая, ладно.
6: Из сада появляются Мостаков и Харитонов.
7: Меня я женщина, как перчатки.
8: Лег бы ты, уснул.
7: А спать не хочу, я говорить хочу.
8: О чем говорить?
7: А вот сядем на твое любимое место. Вот. Не жаль тебе было рощу вырубать, а?
8: Жаль.
7: А, то-то. А сколько от нее осталось-то? В зубах поковырять нечем. Садись. Слушай, что ты такой какой нехороший, а? Не ласковый сегодня.
8: Ну, полно.
7: Думаешь, если я выпил, так ослеп? Выпивши я все насквозь вижу, между прочим. Вот ты суешься из угла в угол, оглядываешься, а?
8: Ну что там, так это.
7: Ага.
8: Думается о разном. Я вот строиться люблю. Строение украшает землю. Земля у нас бедная.
7: Неправда. Богатая земля. Грабит ее, грабит, а грабить никто не может.
8: И люди непрочные.
7: И купец грабит, и чиновник, и всяк живой человек. А Россия живет, слава тебе, ой, Господи, и будет жива во веки веков. Нет, вот почему ты октябрем ходишь, а? Хоть шубу при тебе надевай, а? А, полковница требуется. Что ж, дама она такая, что каждому желанна. Венчаешься?
8: Не пара мы, не знаю.
7: А чего? Ведь она по мужу важна, а сама, говорят, из простых. Певица, что ли, какая-то. И вообще, хороша Анненька, а прошлое дряненько.
8: Прошлое не должно касаться нас.
7: А как это? А если оно в костях?
8: Как это в костях?
7: Ну, в душе, что ли? Наше прошлое-то не дёготь на воротах. Его не выскоблишь, нет, брат.
8: Ты извини, кум, я пойду. Мне надо подумать об одном деле.
7: О падчерице подумай. Довольно уж, канитель-то, пора за дело. Это кто там?
5: Я. Я пожаловался тебе, Яким Лукич.
7: Жалуйся, ну.
5: Лемяш твой озорник.
7: В молодости курица озорует, ну.
5: Давеча начал мне угрожать.
7: А ты не бойся. Он угрожает, а ты не бойся. Вот только и всего, понял?
5: Ну...
7: Вот так.
0: Из-за сторожки выходит странник. Старик с котомкой на спине, с котелком и чайником у пояса.
4: За ним девица, тоже с котомкой. У нее неподвижное лицо, большие мертвые глаза. Девица кланяется.
0: Старик стоит неподвижно.
7: О, здорово, здорово, давно ждали.
5: Откуда?
0: От Стефания.
7: Ага, дочь, да?
0: Сестра по духу.
7: Молода будто сестренка-то.
0: Так не все в один год родились.
7: А, верно, верно.
4: А чего это строит?
5: Учились.
7: Девица.
0: Девица.
4: А не завод это?
5: Завод дальше, версты за три.
7: А детей сколько имело?
0: Был один, да тоже дурак.
5: А то другой скоро начнем строить.
7: А, дурак. А ты что ж подаянь не просишь?
0: В свой час попрошу.
7: Ага. Ай, пойду чайку попью.
4: А кто строит?
5: Мостаков Иван Васильев.
0: Здешний?
5: Само собой.
0: И родился здесь.
5: Один на что знает.
4: Здешние-то, сказывают, добрые.
5: Всякие есть.
0: Давно он здесь живет?
5: Лет с 20. Да разве я тебе сказал, что он не здешний? Я этого не говорил.
4: Добрый человек, слышно.
5: Когда добер, а когда и нет. Пустых людей не любит.
0: Это каких пустых?
5: А вот которых ветер по дорогам гоняет туда-сюда.
4: Идемте, братец.
0: Куда? Погоди, отдохнем. Торопиться мне некуда. Меня никто не ждет.
5: А не похож ты на странника Божьего?
0: Не похож. На кого же я похож?
5: Не знаю. Для странника речь у тебя не та.
0: Так всякая птица по-своему поет.
5: Не та речь.
9: Коли вы за подаянием, идите во двор, вот сюда, кругом.
0: Дай отдохнуть, али я тебе мешаю.
9: Не мешаешь, а торчать тут не к чему. Закуришь, спичку бросишь.
0: Не курю.
10: Ты гляди, Марина, примечай, все слушай. А ежели почуешь, что плохое для меня сейчас, беги в город к Илье.
4: Знаю.
10: А он бы тотчас объявил полиции, так, мол, и так. Поняла?
4: Ну.
10: Видишь, как застроились. Псы. И небушка не видать. Все от Бога отгораживается, собаки. В кирпич да в камень душевную гнусь свою прячут. Беззаконники.
4: Гляди. Идут.
3: Ну, расскажите, пожалуйста.
4: Постойте, где же он?
11: Папаша!
3: А успеем, найдем. Расскажите.
4: Когда я рассказываю, мне делается скучно.
3: А слушать любите?
4: Интересно, я люблю.
11: Папаша!
3: А сплетни всегда интересны.
4: Да.
3: Иной раз так расскажут про человека, точно наизнанку вывернут его.
4: Вот странники много знают.
12: Ой, смотрите, какая деревянная. Сейчас я его испугаю.
4: Не стоит.
12: Увидите, как забавно будет. Ба, кого я вижу? Давно ли здесь?
9: Недавно.
12: А назад в Острог скоро?
9: Вместе с тобой.
12: Как-то со мной.
9: Так, ты когда в Острог собираешься?
12: А мне там делать нечего.
9: Там дел найдут для тебя.
12: Нет, позволь, а как ты смеешь?
4: Оставь его, он мерзкий.
12: Небоязлив, бродяга.
13: Барышня, подайте странным людям Христа ради. Накормите, напоите бездомных, несчастных, а?
4: В кухню идите, вон туда. Где же папаша?
12: Придет.
4: Удивительно скучный день сегодня. Хоть бы что-нибудь случилось.
12: А вы любите пожары?
4: Нет, я боюсь. Мне иногда так скучно бывает, что даже несчастья хочется.
12: Выходите замуж за меня.
4: Я серьезно говорю. Софья Марковна сказала, я не знаю, что такое скука. Как можно не знать этого? Даже собаки скучают. Вам нравится Урюк?
12: Мне нравитесь вы.
4: Да перестаньте.
12: Ей-богу, я вас люблю. В самом деле. Выходите за меня замуж. Будет очень весело. Автомобиль купим.
4: Я ведь сказала, дайте подумать.
12: Уж очень вы долго думаете. Замуж выйти, не винт играть. Тут особенно долго думать незачем. Я человек свободомысленный, не стесняющий и веселый. При том же бедный. Значит, я буду вам верный друг. Честное слово. И будет вам всякая свобода от меня.
4: А на что? На что мне свобода? Я и так без призор живу.
12: Теперь вы девица и стеснены в симпатиях ваших. Потому что наш брат жулик. И девичья неопытность для нас конфета. А будете дамой, оцените свою свободу. Вон, как Софья Марковна живет. У нее роман за романом.
4: Зато какие гадости рассказывают про нее.
12: Ну, не всякий разговор на аппетит действует. Кроме того, Павел. Он жадный, грубый, никого не любит.
4: А вот ошибаетесь. Он в Софью Марковну влюблен.
12: Да что вы.
4: Да.
12: Павел?
4: Да. Я сама видела, как он перчатки ее целовал.
12: Ах, черт возьми.
4: Она забыла у нас перчатки.
12: А он? Целовать.
4: Да.
12: Вот дурачина. А знаете, она обязательно пройдет в мачехе вам.
4: Это хорошо.
12: Ну разве можно так рассуждать?
4: Была бы около меня умная женщина, с ней можно и о костюмах посоветоваться, и обо всем. При ней дом перестроили бы. А то у нас тесно.
14: Эй, голуби! А где Иван Васильев?
12: Не нашли мы его.
14: Там архитектор приехал.
4: Надо идти. Он такой интересный.
14: Ну что, балбес?
12: Ничего, она такой мякиш.
7: А и ты сам мякиш.
15: Другой бы на твоем месте уже.
12: Да что ж, насильно, что ли?
7: А хотя бы насильно. Девица смелость любит. Ой, балван. У меня бы давно уж Исайя ликовал.
12: Попробуйте, женитесь на ней сами.
7: Молодцец. С кем говоришь? Вот как я вылечу в трубу, достанешься ты нищим.
12: Тише вы, тут кто-то ходит.
7: Что?
12: Наверное, Иван Васильевич.
7: Видал? Кружочек маленький. На нем вся жизнь, да. Это надо понять. Какой цветок краше, какой порох сильней. К деньгам надо уважение иметь, а не швырять их зря. Ты че прешь-то, шарлатан? Никого нету.
12: А я шаги слышал за сторожкой.
7: Шаги слышал? Ты не сегодня это дело кончай. Иди, ходи за ней неотвязно.
12: Ну, а если она глупа?
7: Для тебя же легче, дурина. Ну, давай, пошел, я тебе сказал.
6: От постройки медленно идет Мостаков. Подавлен, глядит в землю.
0: Из-за сторожки выходит старик. Он усмехается, остановился, опираясь на палку обеими руками.
16: Здорово, Гусев.
17: Здравствуй, Антон.
16: Я теперь не Антон, а Петерим. Переделался, как и ты. Но только я могу и Антоном жить по-старому. Ты что, на меня не взглянешь?
17: Видел я тебя.
16: Где видел, когда?
17: В соборе на паперти. А сейчас со стройки ты по дороге шел с женщиной.
16: А, значит, ждал ты меня. Коли признал, значит, ждал.
17: Там, на паперти. По глазам я узнал.
16: Так. Ну что же, зови меня в гости.
17: Вот что, Антон, ты умный, ты понимаешь, что значит для меня приход твой. Ты говори сразу, чего тебе надо.
16: Ну, разве так можно? Я в гости пришел к тебе, старому дружку. Мы с тобой страдали вместе. А ты чего мне надо?
17: Я могу дать немало, ежели ты попросишь.
16: Денег? То... А куда мне деньги? Я старенький, помру скоро.
17: Женщина эта с тобой?
16: Девица, она умная. Она мной крепко взнуздана.
17: Знает про меня?
16: Как ты думаешь?
7: Не шути, черт! Ты не груби!
13: Из-за деревьев вышла девица.
16: Ты меня не пугай. Я все страхи видел уж.
17: Чего тебе надо?
16: Поговорить с тобой желаю.
17: О чем?
16: Ну, мало ли.
17: Разошлись наши пути, Антон.
16: Так ведь вот опять сошлись.
17: Сказал бы прямо, чего хочешь.
16: Я немалого хочу. Гляди.
17: Но?
16: Мне за все года страданий моего жалованишко получить надо.
17: Сколько?
16: Не сосчитал еще. Что глядишь?
17: Помню я твой характер.
16: Помнишь, спасибо.
17: Чего тебе надо, Антон?
16: Испугал я тебя. Жизнь-то наша, Гусев, какова. Ты тут строишься, топыришься во все стороны. А я тихонечко иду, иду.
17: Что худого я сделал тебе, я не помню.
16: И я не помню этого.
17: Я тебя жалел тогда.
16: И жалеть надо с умом. Очень умеючи жалеть надо. А ты как думал?
17: Что же, ты мне зла желаешь?
16: Я тебе после скажу, чего желаю. Будто идет кто-то. И по дороге... Слышь, я пройду на кухню, а вечерком ты меня прими, ладно?
18: Иван Васильевич, да где ж ты, батюшка? Тебя ищут, ищут.
17: Проводи его на кухню, накорми.
18: Ну, время ли сегодня?
17: Ну, делай, как велят.
18: Там ждут тебя, иди.
0: Строговат хозяин-то.
18: А ты знай, помалкивай.
16: Ой, да и ты сердит. Давно не бита.
18: Да ты что, уж какой не бита.
6: Мостаков идет к постройке.
17: Нет, не может быть. Господи.
19: Навстречу ему Софья Марковна.
20: Что за чепуху вы мне написали?
4: Это невероятно. Это же сказка. Вы в своем уме? Вы были на каторге? Да говорите же.
17: Был. На 4 года осудили.
4: За что?
17: 2 года 5 месяцев был, потом ушел, бежал.
4: Не смейте говорить так. Смотрите мне в глаза. За что вас судили? Фальшивые деньги, да?
17: Убийство.
4: Вы убийца? Невероятно. Как это случилось?
17: Не знаю.
4: Да придите же в себя. Когда так страшно, нельзя, теряться нельзя. Как это случилось? Ну, скорей.
17: Я не знаю. Я так и на суде говорил. Не знаю. Мне 20 лет было тогда. Гулял я, рекрут был. Кто-то зарезал Прасела. Я был пьяный, я не видел его, не помню, какой он. Я никого не убивал. Сложилось так, что судить некого было. Ну, осудили меня. Кровь нашли на мне.
4: Чью?
17: Я не знаю. Рекруты дрались, я тоже.
4: Ведь это правда, да? О, боже мой, конечно, правда. Вы не могли. Нет. Но почему именно сегодня? Почему вы раньше не сказали мне?
17: Человек явился, с которым я на каторгу шел и жил там. Он давно тут искал меня, подсылал кого-то. Я его в четверг на соборной паперти видел, узнал.
4: Надо было тогда же сказать мне, ведь я же верю вам.
17: Я сегодня утром пытался, да вы не догадались.
4: Сегодня? Так значит... Как я глупо вела себя. Ведь я думал... Как глупо, милый, простите.
17: Я давно собирался рассказать вам все. Духа не хватало. Боязно. Нет у меня никого, кроме вас. И вы мне, и сестра, и все.
4: Чего хочет этот человек?
17: Не пойму. Погубит он меня.
4: Нельзя говорить так. Где он?
17: На кухне. Он злой, Софья Марковна. Помогите мне. На всю жизнь рабом буду вашим. Я жить хочу.
4: Нет, я не допущу гибели вашей.
17: Я думал, сделаю все, как она хочет, а потом скажу, вот я кто. На душе моей нет греха. Вы научили меня доброму. До вас я смысла в жизни не видел.
4: Перестаньте, все это не нужно сейчас.
17: Верите вы мне?
4: Глупо спрашивать, вы когда будете говорить с ним?
17: Вечером.
4: Сделайте так, чтобы я слышал вашу беседу. Я останусь здесь. И чтобы дети не знали ничего, понимаете?
17: Да. Павел узнает, обрадуется.
4: И главное, говорите с ним спокойно.
17: А вдруг он и вас запутает? Что тогда будет?
4: Меня? Глупости. Идемте в дом.
17: Софья Марковна.
4: Ну что, что? Возьмите же себя в руки.
17: Боюсь я.
4: Это вам не поможет.
17: Вашего суда боюсь.
4: Но ведь вы не виноваты, да? Не виноваты. Ведь это несчастье.
17: Да, да, клянусь.
13: Софья Марковна и Мостаков ушли. В кустах появилась девица. Она тупо смотрит вслед им, почесывая подбородок.

0: Действие третье. Большая комната. Посредине ее письменный стол, три кресла. На столе горит лампа, затененная синим абажуром. Мостаков на кушетке полулежит.
1: Ну?
2: Проснулся.
1: Зови.
2: Чаю просит.
1: Ну пусть напьется, тогда приведешь.
2: Иван Васильевич, ты его не привечай. Недобрый это старик.
1: Ой, ладно, ладно, иди.
2: Все он выспрашивает про тебя, как долотом долбит.
1: Выспрашивает?
2: Да, и как ты живешь, и какие дела твои,

0: тошно мне.
1: Какой же вы мужчина, если так трусите?
0: Велика беда.
1: А беда еще не ясна.
0: Я знаю его.
1: Вот посмотрим, поговорим с ним, дадим ему, что спросит. А потом я начну осторожно хлопотать о помиловании. Наймем лучшего адвоката. За деньги всего можно добиться. Говорят, плохо это, но если нет другой силы...
0: Я не знаю, как я буду говорить с ним.
1: Ведь вы не чувствуете себя преступником. Чего ж бояться?
0: Мало вы знаете людей.
1: А вот увидим. Где я буду?
0: О, не надо бы этого.
1: Я сяду вот здесь, за шкафом. И прикроюсь драпировкой. Думала ли я, что буду принимать участие в такой удивительной истории?
2: Не хочет он чаю. Звать?
0: Зови.
1: Видите? Она меня не заметила. Вы смотрите же, не горячитесь.
0: А вдруг и вы попадете со мной в капкан этот? Что тогда будет?
1: Молчите.
0: Ой. Забавно вам?
1: Да. И жутко чуть-чуть. Тише. Идут.
3: Входит старик и девица.
4: Это же даже дошло, спасибо, долги ножка, как сказал ребенок, да не видел искушать. Аминь.
3: Здрасте.
0: А эту зачем привел?
4: Она везде со мной, как глупость моя.
0: Пусть уйдет, я про нее не стану говорить с тобой.
4: Как ты не станешь? Станешь. Ты ее не опасайся, она подобна земле, не моя. Хоть бей ее, хоть топчи, не закричит. А ежели меня начнут бить, закричит.
0: Сядь.
4: Садись, Марина. Ничего. Ох, стулья-то какие мягкие у тебя. Как перина. А темно, темновато. Больше нет света?
0: Нет.
4: Темно живешь. Хорошо, сыт, мягко, а темно.
3: Дух хороший какой, будто ребячим потом пахнет.
4: Сними колпак с ламп.
0: Зачем?
4: Светлее будет. Это глупость свет прикрывать. Ну вот. Чем угостишь?
0: Водки хочешь?
4: Нет. Водочку я не стану пить, нет. Хитрый ты, Гусев.
0: Ну, давай говорить.
5: Ты не стучи зря-то. Словно из пистолета выпалил.
4: Эти окошки куда выходят? Марина, взгляни.
0: Ага. Ну, чего тебе надо, Антон?
4: На двор, что ли?
3: На двор. Черное крыльцо сбоку.
0: Чего ты хочешь?
4: А чего бы мне, старичку, хотеть? Не знаю.
0: Ой, говори сразу, не издевайся, Антон, не серди меня.
4: А то что будет?
0: А то я.
3: Вы не кричите, купец, тут люди везде у вас. Это вам нехорошо. Вы отодвиньтесь.
0: Молчи, девка.
4: Молчи, Марина. Ничего. Я его знаю, он хоть горяч, да отходчив. Он добрый.
0: Что тебе надо, Антон?
4: Я еще не надумал. Пей. Потерпи, я исподволь придумаю.
0: Злой ты человек.
4: Мы все одного завода кони, только разной масти. Вот, Митрий, сидим мы с тобой друг против друга, оба грешники, только я страдал за грехи мои смиренно по закону, а ты бежал страдать наказанья. Я высох до костей, а ты распух в богатстве на мягких стульях сидя. И вот встретились мы, я тебя 7 годов искал. Была у меня вера, что ты жив-здоров и в добром порядке, да.
0: Говори скорее.
4: Не торопись, обожжешься. Так вот, искал я тебя. Любопытно мне было поглядеть на смелого человека, который через закон перешел. Ну, Христос за чужие грехи отстрадал, а ты за свой не восхотел. Ты смелый.

0: Я тому греху не причастен. Я ошибкой осужден.
1: Ой, все мы так говорим перед земным судом, друг перед другом. Это я знаю.
2: Я сам так говорил в свое время.
0: Я жил доброй жизнью в эти годы.
2: Ишь ты, что? Нет, Гусев, это не годится. Эдак-то всякое бы наделал мерзости в земных, да в добрую жизнь и спрятался. Это не закон. А? Кто страдать будет? А? Сам Иисус Христос страдал, древний закон нарушив. Закон был око за око, а Христос повелел платить добро за зло.
0: Я добра людям немало сделал.
2: Не видать этого, люди живут, как жили, в нужде да в бездолье, во тьме греховной. И все будто хуже живут люди-то, замечаешь, Гусев?
0: Что тебе надо от меня, что?
3: Не перебивайте его, не мешайте, он этого не любит.
0: Антон!
2: Зовут меня Петерим. А чего мне надо, сам догадайся. Ведь я одинаковых костей с тобою, однако я 12 лет мутки мученической честно, смиренно отстрадал. А ты отрекся закона.
0: Что ж ты? Ты донести хочешь на меня? Чтобы схватили меня?
2: Я тебе не сказал, чего хочу.
0: Ну, предашь ты меня суду, разоришь мою жизнь. Какая в этом польза тебе?
2: Мое дело.
0: Жить тебе недолго.
2: Зато хорошо поживу.
0: Работать ты не можешь.
2: Ты для меня заработал, мне хватит.
0: Оставь меня, Антон, какой ты мне судья?
2: Тебе всякий человек судья. Зачем бежал? Зачем страдания не принял?
0: Жить хотел я, работать.
4: Страдания святей работают.
0: Зачем оно? Какая от него польза? Кому? Кому? Ну, говори, дьявол!
2: Не лайся, я смолду облаян. Ты у меня в гости, как воробей пойман. Мне ведь не страшно, что ты хорошей жизни достиг. Любовницу себе завел, барыню.
0: Цыц! Не смей!
3: Ой, батюшки!
2: Сёкла!
5: Софья Марковна, выскочив из угла, отталкивает девицу к столу, хватает Мостакова за руку.
3: Уйдите! Вы, девушка, тоже вон отсюда!
2: Эх ты! Как подстроен-то, а?
3: Что же-то, господи! А еще хорошие люди считаются!
0: Софья Марковна, не входите вы в это дело! Бога ради!
3: Идите отсюда! Девушка, вы тоже!
2: Она не пойдет!
3: Я не пойду!
5: Иван Васильевич, вы видите ее, а вы, старичок, сядьте, сядьте! Я хочу поговорить с вами!
2: Не желаю! Вы кто такая? Не знаю я вас!
5: Познакомимся!
2: Я тоже уйду!
5: Ну-ну-ну! Без глупостей! Иван Васильевич, я вам сказала, уходите. Скажите вашей спутнице, чтобы она ушла.
3: Я не пойду.
2: Выйди. Марина. За дверь.
3: Ладно.
2: Недалеко смотри.
3: Ага.
2: Только, госпожа, меня испугать нельзя.
3: Я здесь.
5: Я не хочу пугать вас. Ну, в два слова. Вам чего надо?
2: А? Как вы думаете, барыня? Чего?
5: Вы хотели помучить человека, да? Вас мучили, и вы хотите помучить, так? Вам обидно, что бывший товарищ ваш нашел для себя на земле место и дело, а у вас нет этого?
2: Ты все время подслушивала.
5: Ну, вы достаточно жестоко помучили его. Довольно.
2: Довольно? Так, очень просто.
5: Теперь вы вспомните все обиды, все горе, испытанное вами, всю вашу тяжелую жизнь, и спросите себя, не пора ли отдохнуть? Пожить спокойно, приятно пожить.
2: Вот что. Но на это ты меня не поймаешь, барынька, нет.
5: Послушайте, я понимаю, как глубока обида ваша, как вам хочется отомстить.
2: Я думал, у тебя другие слова есть. Поумнее, потяжелее. Байка ты, барынька, а не великого ума.
5: Ведь вы мстите не тому, кто виноват пред вами,
2: А если я так понимаю, что все виноваты друг перед другом, тогда как?
5: Это неверно, несправедливо.
2: А по-моему, справедливо.
5: Но ведь вы несправедливо страдали, вы.
2: Ну?
5: Зачем же, чувствуя и зная неправду страдания, увеличивать его для других?
2: Так, Гусев твой согрешил, а хочет в рай. Это не для него рай. Это для меня, для таких, как я, несчастных. Так полагается закон. А насчет Гусева, коли я в горе, так ему вдвое.
5: За что? Какой вы злой.
2: Ты, баронька, видно, замуж собираешься за него. Из-за любовника не стал бы стараться, эдак, а? Любовник, прохожий человек, сегодня рыжий, зад черный. Эх, вы бабьё, утопить бы вас всех надо, да поганого болота нет. Что же еще скажешь?
5: Иван Васильевич, он хороший человек, он делает много полезного.
2: Училище строит. Так строить надо не училище. А странно приемные дома. Народ странствует, приткнуться ему негде.
5: Неужели вам будет приятно разбить чужую жизнь, чужое счастье?
2: Вот и выдохлась вся.
0: Ай, какой птица орлом вылетела, подумаешь.
2: Счастливых я не люблю. Счастливый он гладкий, за него не ухватишься, выскользнет, как мыл.
0: Нет, барынька, не одолеешь ты меня.
5: Что же надо сделать, чтобы смягчилась ваша душа, что?
2: А вот выходи за меня замуж. Целуй меня, ласкай.
5: Вы мерзавец.
2: Может, я мягче стану после того. А что я мерзавец, говорили мне это, и это для меня хорош чин, я с ним доживу.
5: Какой ужас, какая злоба.
2: Не согласна. Брось это, барыня. Волк сахаром не накормишь. Давно обрыдли, опротивили мне люди. А такие вот чистенькие особо противны.
5: Да послушайте же, ведь есть же в душе у вас хоть что-нибудь человеческое.
2: Обязательно есть. Ищи. Нет, не можешь ты найти, не найдешь. Чем тебе утихомирить меня? Никаких силов нет у тебя. Жить мне осталось немного, да и то стариком без радости. Молодое мое время я потратил в наказании, там осталась вся сила моя. Ты думаешь, для меня женщина не сладка была? Я 12 лет не касался груди женской, все на тебя работал, да на голубчика твоего. Что мечешься, а? Жьется, правда?
5: Вы не тому мстите, кто исказил вашу жизнь, не тому, господи!
2: Мне виноват, искать некогда, а Гусев, он вот где у меня, как воробей зажат. Он свой срок страданий не дотерпел. Почему? Я дотерпел до конца. Судья ли я для него? Законный, непощадный судья, вы меня замучили, хотите мириться? Нет мира вам и не будет. За каждую слезу мою я с вас попуду золото не возьму.
1: Выпусти меня отсюда, слышь? Будет, поговорили.
5: И ничего-ничего доброго не осталось в сердце у вас?
1: Будет, говорю.
2: Довольно. Ничего ты не добьешься. Для меня жизнь безжалостна была.
1: Нет, как ты влетела, а?
0: Я думал, ну, кончено, это сомнет меня.
2: Устал я, Гусев. Отдохнуть надо мне. Иди, укажи, где. В кухне у вас старушка больно зла, мешает мне.
3: Идите, братец, спанье приготовлено.
2: Хороша у тебя защита, Гусев, редко хороша. На суде не поможет, а хороша.
1: Что ж, барынька, когда он снова в Сибирь пойдет, и ты с ним поселенкой?
2: Не пойдет она за тобой, Гусев. В трудный час баба не друг. Эх вы, узники божьи, глядеть на вас жаль.
6: Уезжайте домой, Софья Марковна, а то ведь...
5: Молчите. Какой ужасный человек. До чего довели? Я поеду в город, посоветуюсь. Прокурор мой хороший знакомый. Я завтра же вернусь. Нет, лучше вы приезжайте прямо ко мне. Вы слышите? Вам надо уйти отсюда. Это дьявол. Боже мой, как он смотрит, какие глаза. Вы говорили с его девицей?
6: Да, она как машина.
5: Глупая?
6: Мертвая какая-то. Ничего не будет, Софья Марковна, ничем не поможешь. Человеческий суд. Ай, злобно судит человек ближнего. Бывало, читаешь жития святых, приятнейшие книги, умиляешься. Сколько было грешников во святых. Утешало это, думалось, вот и я как-нибудь покрою грех, прощен буду.
5: В чем грех? Ведь вы же говорите...
6: Ах, я теперь сам не знаю, не повинен я. Не убивал, не грабил, а вот он, этот. Может, я в чем другом грешен, не знаю.
5: За что его судили?
6: За насилие над несовершеннолетней.
5: Вот как? Приведите ко мне эту девицу.
6: Ой, не надо бы.
5: Приведите. Необходимо удержать его язык дня на два.
6: В случае чего вы, пожалуйста, Таню к себе возьмите.
5: Ах, перестаньте.
6: Она беспомощная.
5: Идите за девицей.
6: Лишнее. Противен я себе.
5: Софья Марковна, оставшись одна, ходит по комнате.
7: Дверь около печи тихо отворяется, выглядывает Захаровна.
8: Софья Марковна, барыня, матушка, Софья Марковна.
5: А, как? Как вы были там? Вы слышали?
8: Да я сразу, как пришел, он почуяла недоброе на Иван Васильевича-то глядя. И спряталась. А вскоре слышу, говорит он девице своей, мы, говорит, с тобой большими кораблями поплывем отсюда.
5: Он сказал это? Да, сказал?
8: Сказал. Гляди, говорит, дура, здесь счастье твое.
5: Вы не ошиблись? Вы слышали это?
8: Ну да. Господи, да ведь я боюсь его, я тенью ползаю за ним, все слышу.
5: Ага, вот как. Значит, это он только цену набивал.
3: Ах, какой мерзавец.
5: Ах, какой.
8: Эй, Софья Марковна.
5: Приведите ко мне девицу эту.
8: Матушка, лучше бы старичка-то как-нибудь своим средством.
5: Что, каким средством?
8: Ну, я бы достала. Да у меня есть.
5: Что такое? Какое средство?
8: От мышей.
5: Мышьяк? Мышьяком?
8: Мышьяком, мышьяком.
5: Ну, послушайте, это невозможно, это...
8: Я сама сделаю.
5: Но это же преступление, убийство, грех.
8: Это грех, конечно, грех, конечно, не грех.
5: И вы такая милая решаетесь. Это безумие.
8: А как иначе с ним? Ведь ограбит он, разорит все гнездо. Не уступит он, знаю я таких. Они праведники Богу, я обидники.
5: И вы думаете, что я соглашусь на такое? Или вы испытать меня хотели?
8: Да полноте, матушка, ну как я могу пытать вас? Что вы?
5: Ну тогда, неужели вы думаете, что Иван Васильевич способен отравить?
8: Да я бы сама.
5: Господи, боже мой, я ничего не понимаю.
8: Да вы умница,
5: я.
8: Вы умница, ученая. Неужто вы допустите, чтоб червяк это...
5: Ну поймите, это убийство.
8: А куда денутся дети, если это случится? Знам-то, какой будет для Тани. И Павел, ведь он пропадет. Матушка, ведь им жить надо.
5: Непостижимо. Слушайте, я вам запрещаю даже думать об этом. Поняли? А мышьяк дайте-ка мне сейчас же.
8: Да не сумеете вы.
5: Идите вон. Вы сумасшедшая. Вы не смеете подозревать меня в этом. Вы из ума выжили, старуха!
8: Все, все, все, Машка, я...
5: Вы всех погубите вашими фантазиями! Позовите девицу, слышите?
6: Мостаков вводит девицу.
5: Идите сюда.
6: Да.
5: Смотрите за этой глупой старухой. Она предлагает отравить старика. У нее есть мышьяк. Вы поняли?
6: Ой, час от часу не легче.
5: Уходите. Уведите ее.
6: Идем, Захаровна.
5: Садитесь.
3: Ничего.
5: Садитесь, я вас прошу.
3: Девица, улыбаясь, садится в кресло, ощупывает его.
5: Послушайте, ваш покровитель...
3: Братец, старец.
5: Он хочет погубить хозяина этого дома. Вы знаете это?
3: Знаю, как же.
5: А вы? Вы тоже хотите этого?
3: Мне что? Мне здешний хозяин чужой человек.
5: Вам не жалко его?
3: Родных не жалеют, не то что...
5: Вы женщина?
3: Девица я. А что?
5: Вы молодая, вам долго жить.
3: Как Бог даст.
5: Нет, я не могу. Господи, хоро мой, я не могу. Я не умею. Я не умею.
3: Платье-то на вас какое. И сапожки тоже.
5: Я хочу просить вас, уговорите вы старика не делать зла человеку.
3: Несговорчив он.
5: Какая вам польза разрушать жизнь? Разве вы судья людям? Разве мы судьи друг другу?
3: А как же? Судим. Меня судили.
5: Да? За что?
3: За ребеночка. Я в коровнике родила, а холода были в ту пору. Он и задохся на морозе. Сказали, я сама удушила. Засудили.
5: О, Боже мой.
3: Вы скорее говорите, что надо, а то старец не любит, когда я отхожу.
5: Я все сказала, вам мне нечего говорить. Я не умею. Я прошу вас помощи. Уговорите старика не делать зла здесь. Я дам вам за это денег. Сколько хотите дам.
3: Мне?
5: Да, да, вам.
3: Отнимет он.
5: Уйдите от него.
3: Куда? Он найдет. Он упрямый. Нет уж, коли вы мне дадите деньги-то, тогда надо иначе что-нибудь делать.
5: Вы женщина.
3: Девица я.
5: Вы должны пожалеть человека, будьте же добрый.
3: Ой, барыня, больно дорого нашей сестре доброта обходится. Была я разок добра. 9-й год кляну себя за эту дуру.
5: Мы все несчастны.
3: Ну, не все.

0: Приведите ко мне эту девицу.
1: Ой, не надо бы.
0: Приведите, необходимо удержать его язык дня на два.
1: В случае чего вы, пожалуйста, Таню к себе возьмите.
0: Ах, перестаньте.
1: Она беспомощная.
0: Идите за девицей.
1: Лишнее. Противен я себе.
0: Софья Марковна, оставшись одна, ходит по комнате.
2: Дверь около печи тихо отворяется, выглядывает Захаровна. Софья Марковна, барыня, матушка, Софья Марковна.
0: А, как? Как вы были там? Вы слышали?
2: Да я сразу, как пришел, он почуяла недоброе на Иван Васильевича-то глядя. И спряталась. А вскоре слышу, говорит он девице своей, мы, говорит, с тобой большими кораблями поплывем отсюда.
0: Он сказал это? Да, сказал?
2: Сказал. Гляди, говорит, дура, здесь счастье твое.
0: Вы не ошиблись, вы слышали это?
2: Ну да. Господи, да ведь я боюсь его. Я тенью ползаю за ним, все слышу.
0: Ага, вот как. Значит, это он только цену набивал.
3: Ах, какой мерзавец.
0: Ах, какой.
2: Ай, Софья Марковна,
0: приведите ко мне девицу эту.
2: Матушка, лучше бы старичка-то как-нибудь своим средством.
0: Что, каким средством?
2: Ну, я бы достала. Да у меня есть.
0: Да что такое? Какое средство?
2: От мышей.
0: Мышьяк? Мышьяком?
2: Мышьяком, мышьяком.
0: Но послушайте, это невозможно, это...
2: Я сама сделаю.
0: Но это же преступление, убийство, грех.
2: Грех, конечно, грех, а не грех.
0: И вы такая милая решаетесь. Это безумие.
2: А как иначе с ним? Ведь ограбит он, разорит все гнездо. Не уступит он, знаю я таких. Они праведники Богу, я бедняки.
0: И вы думаете, что я соглашусь на такое? Или вы испытать меня хотели?
2: Да полноте, матушка, ну как я могу пытать вас? Что вы?
0: Ну тогда, неужели вы думаете, что Иван Васильевич способен отравить?
2: Да я бы сама.
0: Господи, боже мой, я ничего не понимаю.
2: Да вы умница,
0: я.
2: Вы умница, ученая. Неужто вы допустите, чтоб червяк этот...
0: Ну поймите, это убийство.
2: А куда денутся дети, если это случится? Срам-то какой будет для Тани. И Павел, ведь он пропадет. Матушка, ведь им жить надо.
0: Непостижимо. Слушайте, я вам запрещаю даже думать об этом. Поняли? А мышьяк дайте-ка мне сейчас же.
2: Да не сумеете вы.
0: Идите вон. Вы сумасшедшая. Вы не смеете подозревать меня в этом. Вы из ума выжили, старуха!
2: Все, все, все, Машка, я...
0: Вы всех погубите вашими фантазиями! Позовите девицу, слышите?
1: Мостаков вводит девицу.
0: Идите сюда.
1: Да.
0: Смотрите за этой глупой старухой. Она предлагает отравить старика. У нее есть мышьяк. Вы поняли?
1: Ой, час от часу не легче.
0: Уходите. Уведите ее.
1: Идем, Захаровна.
0: Садитесь.
4: Ничего.
0: Садитесь, я вас прошу.
4: Девица, улыбаясь, садится в кресло. Ощупывает его.
0: Послушайте. Ваш покровитель...
4: Братец. Старец.
0: Он хочет погубить хозяина этого дома. Вы знаете это?
4: Знаю. Как же.
0: А вы? Вы тоже хотите этого?
4: Мне что? Мне здешний хозяин чужой человек.
0: Вам не жалко его?
4: Родных не жалеют, не то что.
0: Вы женщина?
4: Девица я. А что?
0: Вы молодая, вам долго жить.
4: Как Бог даст.
0: Нет, я не могу я. Господи, хоро мой, я не могу я. Я не умею, я не умею.
4: Платье-то на вас какое. И сапожки тоже.
0: Я хочу просить вас, уговорите вы старика. Не делать зла человеку.
4: Несговорчив он.
0: Какая вам польза разрушать жизнь? Разве вы судья людям? Разве мы судьи друг другу?
4: А как же? Судим. Меня судили.
0: Да? За что?
4: За ребеночка. Я в коровнике родила, а холода были в ту пору. Он и задохся на морозе. Сказали, я сама удушила. Засудили. Вы скорее говорите, что надо, а то старец не любит, когда я отхожу.
0: Я все сказала вам, мне нечего говорить. Я не умею. Я прошу у вас помощи.
4: Уговорите старика не делать зла здесь. Я дам вам за это денег. Сколько хотите дам.
5: Мне?
4: Да, да, вам.
5: Отнимет он.
4: Уйдите от него.
5: Куда? Он найдет. Он упрямый. Нет уж, коли вы мне дадите деньги-то, тогда надо иначе что-нибудь делать.
4: Вы женщина.
5: Девица я.
4: Вы должны пожалеть человека, будьте же доброй.
5: Мой барыня, больно дорого нашей сестре доброта обходится. Была я разок добра. Девятый год кляну себя за эту дуру.
4: Мы все несчастны.
5: Ну, не все. Где ж все? Конечно, если секрет ваш в моих руках, вы меня не обидите, Хаша. Хаша, а кормить можно?
4: Кого?
5: Всякого. Хаша, с деньгами можно далеко уйти. Я бы ушла. А он пожил на свой пай, старец-то.
4: Он плохо обходится с вами.
5: Ну, разно.
4: Вы ему чужая?
5: Собак я ему. Пристал по дороге собака и идет. Нужна, ласкают, надоело, бьют. Все добры по нужде. А по своей воле звери. Хозяин-то любезный ваш?
4: Он хороший человек.
5: Все хороши, когда просят. Ну что, надо мне идти.
4: Вы мне поможете, да?
5: Видно, надо помочь.
4: Я была уверена, что у вас доброе сердце.
5: Баба? Ну и сердце бабье. Пойду. Надо со старушкой вашей потолковать.
4: Вы с ней... Осторожно с ней. Она не совсем в своем уме.
5: Ну, в старости все так. Она хорошая старушка, однако. Барыня, что я попрошу вас?
4: Да-да, что такое? Пожалуйста.
5: Ой, а нет ли у вас платьишка? Обносочка какого? И сапожки вы... Ой, платьишко-то особо хорошо бы мне. Ну, вроде бы того, что на вас. Ой, очень уж ловконькая.
4: Да ведь вы... Ведь вам хорошо, хорошо. Я найду вам платье. И не одно платье, и ботинки.
5: Вот. Уж я так-то благодарна буду.
6: Это зачем здесь?
4: Подожди, Таня.
5: Дочь его?
4: Да.
5: А кудрявый сын?
6: Что ей надо?
4: Молчи, Таня, прошу тебя.
5: Вот как сын и дочь. Ой, барыня, нелегко чай тебе. Видно, бабье сердце и у тебя плохо свою выгоду понимает.
6: Что такое? Что такое она говорит? Она гадала вам?
4: Да, да, да, гадала. Что с тобой? Ты взволнована?
6: Я не знаю, что я боюсь. Захаровна бормочет о каком-то несчастье.
4: Несчастье? О каком несчастье?
6: Я не знаю. Она всегда дразнит меня, пугает. Здесь жить нельзя. Павел влюбился в вас.
4: Не говори чепухи.
6: Конечно. Оттого он и злится. Влюбленные всегда злятся. Он целует ваши перчатки. Вы бы надрали ему уши.
4: Подожди. Ой, какая путаница.
6: Нет. Я ничего не понимаю. Сегодня такой день ужасно. Это удивительно. Я училась в гимназии и ничего не понимаю. А Захаровна неграмотная, а все понимает. О каком несчастье говорит она?
4: Ах, она... Ах, глупая старуха. Я сейчас скажу ей это.
6: Не уходите, я хотела спросить. Убежала. Так не солидно. Он прискачет на белом коне, стукнет шпагой в окно ко мне.
7: Где отчим?
6: Не знаю. Паша, отчего у нас сегодня так беспокойно?
7: Дремать тебе мешают. Ведь ты не живешь, а дремлешь.
6: А что значит жить? Целовать дамские перчатки?
7: Это кто целует перчатки?
6: Ты. И внимая Шопену, полюбил ее Паша.
7: Дура!
6: Не смей ругаться. Было все очень
7: просто. Да тебя бить надо.
6: Ступай вон.
7: Сама убирайся к черту.
6: И уйду. И дала половину. И Пажа истомила.
7: Клякса! Мякиш! Дрянь.
8: Павел, оставшись один, сердито ходит по комнате. Закуривает. Вдруг остановился, вслушиваясь. Осторожно подвигается к окну.
9: Ласкам ихним не верь.
5: Так.
9: Всяк милостив будет, коли его за горло взять.
5: Так.
8: Павел, оглядываясь, растерянно улыбается. Ерошит волосы. Снова слушает.
9: Я его знаю. Он молодой таков был.
5: Угу.
8: Мостаков входит, смотрит на Павла,
1: идет к нему. Тот не слышит шагов. Кладет Павлу руку на плечо. Ты что?
7: Ничего.
1: Павел?
7: Ничего.
1: Паша? Знает. Ну что ж.
9: Действие четвертое. Лунная ночь, очень светло.
2: Задний фасад старого дома. Налево решетка сада с калиткой в ней. Слева от крыльца освещенное окно кухни. Справа окна комнаты Мостакова. Под ними широкая скамья.
6: На ступенях черного крыльца сидят Захаровна и Таня.
10: Выше, в двери, девица. Она что-то жует.
6: Ну, ай, ну рассказывай.
2: Ой, задумался чуть-то. Ну вот, значит, любил я трех.
6: Троих.
2: Троех. И так можно сказать. От этого не прибудет, не убавится. Муж я тоже любила, очень жалела. Обману его с кем? И так-то ли жалко станет мужика? Беда. Даже плакала. Бывало, думаешь, ах ты, милый ты мой, ты мне веришь, ты меня любишь, а я тебя обманула, с другим поиграла. И так-то ли залюбишь, заласкаешь его?
6: Разве это хорошо?
2: Погоди, сама узнаешь.
6: Все так делают?
2: Поди все, которые побойчее. Я бойкой была.
6: А кто у тебя первый был?
2: Первый? Землемер. Межевщик. Гладенький такой, как мышь. А у меня двое братьев было. Строгие. Как он меня, девушку, испортил. Повезли они его рыбу лучить, да и утопили.
6: Как ты говоришь, не страшно.
2: Чего?
6: О страшном говоришь, а не страшно.
2: Я не о страшном, про любовь.
6: И жалко, жалко тебе было его?
2: Кого?
6: Так землемера, конечно.
2: А, ну ревела. Молода еще была, жалостлива. Наше бабе дело жалостливое. Назначено нам мужиков любить, но и любим. Иной раз не любовь, а казнь. Но иначе нельзя. Одного жалко, другого боязно. Третий хорош удался, всех и любишь.
7: Опять ты, старая ведьма, разговоры эти завела. А тебе, Татьяна, не стыдно? Ну, погоди.
6: Отстань, Павел.
2: Ой, напугал. Во всех углах он, как нечистый дух. Опять про это. А про что мне? Я не ученая, кроме своей жизни ничего не знаю.
6: Меня стыдит, а у самого любовница в городе.
10: Сами стыд творят, а нас судят за это.
2: Спит бродяжка твой?
10: Лежит.
6: Ты гадаешь?
10: Это как, на картах?
6: Я не знаю, на картах по руке.
10: Ты что, барышня, это грех. Я ведь не цыганка.
6: А как же давеча Софья Марковна гадала?
10: И не думала.
2: Да что ты, это не так. Беседовали.
6: Неправда. Мне сама Софья Марковна сказала. Вы что-то скрываете от меня.
2: Ну, полненько, Господь с тобой. Что от тебя умненькой скроешь? Ты сама обо всем догадаешься.
9: О чем беседа?
2: О, бабьи погудки, курица да утки, как коров доить, как парней любить.
9: Стара ты будто для шуток этих.
2: А я с молоду шутлив живу.
6: Что он тут распоряжается? Удивительно.
9: Девиц нехитро учишь, слышал я речи твои поганые.
2: Девушка не цыган, зачем ей хитрость? Ей не лошадями торговать.
6: Что ты тут распоряжаешься? Скажи, пожалуйста.
2: Ты бы строгой рассказал нам чего-нибудь.
9: Я до сказок не охоч.
2: А ты правду.
9: Правду. Правда не забава.
6: Противный какой.
10: распоряжается, как дома.
2: Танюш, поди, милый, спать, а? Пора уже.
10: Не хочу.
2: Ну. Ой, принеси мне шаль, а? Холодно, старухи. Сходи, Тань, пожалуй.
10: Ладно, Лиса.
2: Ну, как же?
4: Уж больно много сулите вы.
2: Кто это мы? Кроме меня и знать ни душа не будет.
4: А барыня, она тоже просила об этом.
2: Просила? Полно-ка.
4: Да уж так.
2: Ах ты, Господи. Послушай, ведь в этом счастье твое. Ты слушай меня, старуху.
8: Не слушаю я. Молодых слушай.
4: Молодым верить погодим.
8: Пойдем в сад со мной.
4: Боюсь я тебя.
8: Чем я страшнее других?
4: Кудряв, больно.
8: Идем, ну. Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и дала половину. Пажа истомила, и пажа полюбила, вся в мотивах сонат. А потом отдавалась грозово, до восхода рабыни проспала госпожа. Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.
4: Что ж, можно?
2: О, Господи, ничего не можешь, ничем не помешаешь.
9: С кем это она?
2: С хозяйским сыном.
9: Лошадь. Чего не спишь?
2: А ты?
9: Старик присел на лавку под окнами.
1: В окне появляется Мостаков. Антон.
9: Чего?
1: Что же будет-то?
9: Сотряс я твою жизнь, Гусев. В прах сотряс, а?
1: Чем радуешься, подумай.
9: Ты года гнездо каменное строил себе, а я... Ай, в один день все твое строение нарушил. Ну и кто сильнее, ты? Богач, аль я, бездомный бродяга. Кто?
1: Чего тебе надо? Чего? Неужели только казнить меня?
9: А, ты вот тресни меня по голове. Сверху-то. Тебе ловко это.
1: Подумай, около меня до 3000 человек кормится.
9: Ай, тебя не будет прокормиться. Народ хозяина найдет.
1: Я значительный человек.
9: О, это в людях. А перед Богом значителен.
1: А о том Богу судить, а не тебе.
9: И не тебе тоже.
1: Чего ты хочешь?
9: Дай подумаю. Потом скажу. Вон приятель твой идет. Пьяница этот.
11: А я прилег вздремнуть в беседке, да и до того. Вдруг слышу голоса. Да. Ой, открыл глаза, гляжу на часы, уж около полуночи. Стало быть, я здесь ночую. Вежливо. Ну что ж, старче?
12: Ходишь, Бога хвалишь, кур воруешь, да? В похвале нашей Бог не нуждается. Ему покаяние нужно.
11: Покаяние? А ежели мне не в чем каяться?
12: Врешь.
11: Ты что как говоришь, старый пес? Я с тобой вежлив, а ты?
9: Пусти. Ну.
11: Постой. Да ты чего это?
9: Ничего.
11: Ах ты негодяй, а?
8: Павел идет из сада. За ним девица.
7: Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.
11: Что это за старичишка дерзкий явился тут у вас?
7: Он вот чему давно знает.
11: А ну так что, и я его давно знаю.
7: Еще в молодости.
11: В молодости? Ну?
7: Приятелями были.
11: Так. И это он сам сказал?
7: Она вот.
11: Она?
4: Да.
11: А чё это не спят все, а?
7: Яков спит.
11: Где?
7: У меня.
11: Квасу бы выпить или чаю?
7: В столовой самовар кипит.
11: В полночь-то? А ну пошли.
4: Харитонов идет в кухню. Манит Павла за собою. Павел неохотно следует за ним. Девица стоит у крыльца. Мечтательно.

0: спала, госпожа. Это было у моря, где волна.
1: Из кухни выглянула Захаровна.
2: Поди-ка сюда.
3: Что?
2: Посиди со мной.
3: Спать пора.
2: Ничего, посиди.
3: Ой, Господи, ну что тебе, ой, грехи наши. Господи.
2: А паренек-то этот?
3: А что?
2: Хорош, ласковый.
3: Он что тебе говорил?
2: Так, разное.
3: А все-таки?
2: Ну, сама знаешь, что девицам говорят. Это было у моря, где волна бирюзова.
3: О, Господи Иисусе.
2: Я же вначально.
3: Да ты прости, Господи. Ты с ним много не болтай, проводчим-то.
2: Ой, больно мне нужно.
3: То-то. Он еще глуп.
2: Молоденький.
4: Старик присел на лавку под окнами.
5: В окне появляется Мостаков. Антон.
6: Чего?
5: Что же будет-то?
6: Сотряс я твою жизнь, Гусев. В прах сотряс, а?
5: Чем радуешься, подумай.
6: Ты года гнездо каменное строил себе, а я... Ай, в один день все твое строение нарушил. И кто сильней, ты? Богач. Аль я? Бездомный бродяга. Кто?
5: Чего тебе надо? Чего? Неужели только казнить меня?
6: А, ты вот тресни меня по голове. Сверху-то. Тебе ловко это.
5: Подумай, около меня до 3000 человек кормится.
6: Ай, тебя не будет прокормиться. Народ хозяина найдет.
5: Я значительный человек.
6: О, это в людях. А перед Богом значителен.
5: А о том Богу судить, а не тебе.
6: И не тебе тоже.
5: Чего ты хочешь?
6: Дай подумаю. Потом скажу. Вон приятель твой идет. Пьяница этот.
7: А я прилег вздремнуть в беседке. Да и до того. Вдруг слышу голоса. Да. Ой, открыл глаза, гляжу на часы, уж около полуночи. Стало быть, я здесь ночую. Вежливо. Ну что ж, старче.
8: Ходишь, Бога хвалишь, кур воруешь, да? В похвале нашей Бог не нуждается. Ему покаяние нужно.
7: Покаяние? А ежели мне не в чем каяться?
8: Врешь.
7: Ты что как говоришь, старый пес? Я с тобой вежливо, а ты?
6: Пусти. Ну.
7: Постой. Да ты чего это?
6: Ничего.
7: Ах ты негодяй, а?
9: Павел идет из сада. За ним девица.
10: Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната пажа.
7: Что это за старичишка дерзкий явился тут у вас?
9: Он вот чему давно знает.
7: А ну так что, и я его давно знаю.
9: Еще в молодости.
7: В молодости? Ну?
9: Приятелями были.
7: Так. И это он сам сказал?
9: Она вот.
7: Она?
2: Да.
7: А че это не спят все, а?
9: Яков спит.
7: Ой, где?
9: У меня.
7: Квасу бы выпить или чаю?
9: В столовой самовар кипит.
7: В полночь-то? А ну пошли.
2: Харитонов идет в кухню. Манит Павла за собою. Павел неохотно следует за ним. Девица стоит у крыльца, мечтательно улыбаясь. А потом отдавалась грозова. До восхода рабыни проспала госпожа. Это было у моря, где волна.
1: Из кухни выглянула Захаровна.
2: Поди-ка сюда.
3: Что?
2: Посиди со мной.
3: Спать пора.
2: Ничего, посиди.
3: Ой, Господи, ну что тебе? Ой, грехи наши. Господи.
2: А паренек-то этот?
3: А что?
2: Хорош, ласковый.
3: Он что тебе говорил?
2: Так, разное.
3: А все-таки?
2: Ну, сама знаешь, что девицам говорят. Это было у моря, где волна бирюзова.
3: О, Господи Иисусе.
2: Я же вначально.
3: Да ты прости, Господи. Ты с ним много не болтай про вот чем-то.
2: Ой, больно мне нужно.
3: То-то. Он еще глуп.
2: Молоденький.

0: Захаровна!
1: Иду. Господи, помилуй, досадушка моя. Ой, что я с ней?
2: Где ажурная пена и соната пажа?
3: Арина!
4: Чего?
3: Ты тут?
4: Ну да.
3: О чем с парнем говорила?
4: Имя спрашивал. Сколько лет мне? А-а-а. Откуда я? Слушай-ка.
3: Ну что?
4: Ты брось-ка все это.
3: Бросить зачем?
4: Ну, возьми с них денег побольше. А-а-а. Да и ладно. А-а-а. А то запутают они нас.
3: Тебе жалко их, что ли?
4: И жалко. Они смирные. Ну, живут хорошо. Все есть. Ну, 3 коровы, 3 лошади. О. Да полуста кур, гуси. Ну,
3: дура.
4: Свиньи тоже.
3: Дура.
4: Слушай-ка.
3: Еще что?
4: У тебя сила на них. А вот ты бы велел хозяйскому-то сыну замуж меня взять. Я бы с ним жила. А ты при нас. Ну, я тебя не обижу.
3: Опять дура.
4: Ну, что ты заладил, дура да дура. Гляди, сам не дурак ли. Вот они дадут тебе порошок выпить, ты и кончишься.
3: А хотят дать.
4: Это я к примеру сказала. Я не знаю, кто чего хочет. А извести человека трудно ли?
3: Больше ничего нет у них против меня. Нечем отбиться им, нечем. Тут цепь. На цепи они, понимаешь? Звено за звеном. Грех плодовит, ага.
4: Бросить бы все, а? Да взять с них рублей 1000. А то 10, а? 1000, а? Слушай-ка, а?
3: Значит, извести меня хотят они.
4: Да разве я это говорю? Я этого не сказала.
3: И не говори, не надо. Это барынькина затея. Ишь ты, змея. Ох, вредная она. Ты у меня гляди. Слово ихнего не забывай. Перемигнуться и то запомни.
4: Запутают они. Их много. Старушка тут. Старушка тоже догадливая. Она умная, она...
3: Молчи! Идут. Только сюда. Сюда, сюда, поезд. Иди сюда.
4: Стой.
5: Пойдем, пойдем.
6: Ну чего ты ко мне
5: пойдем,
6: пристал?
5: Пойдем, я говорю.
6: Некогда мне.
5: Ой, и здесь его нет. Ну куда же он скрылся, жуляби, а?
6: Ну, не надо этот. Бог даст, обойдется.
5: Ну что обойдется?
6: А старичок этот?
5: Старичок? А кому надо, чтобы он обошелся?
6: Всем надо, Якимил Лукич.
5: Постой, постой. Мне, например, не надо. Мне чертова дери.
6: Ну как же не надо? Хоть злой человек.
5: Злой? Слушай, старуха, что такое происходит у вас, а?
6: Не знаю я.
5: Врешь.
6: Не обижай меня, Яким Лукич, я старая, глупая.
5: Во-во-во-во-во-во, в старости и врут больше всего.
6: Слушай, поговорил бы ты с Иваном-то Васильевичем по душам. Ты ж мужчина, то он тебя послушает.
5: Нет.
6: Ой, пойду я в дом, а ты вот я попомни, поговори.
5: Нет, а ты мне скажи.
6: Ой.
7: Из-за угла идут Мостаков и Софья Марковна, одетая в дорогу.
5: Это вы куда собрались на ночь глядя?
8: Я еду домой, а Иван Васильевич провожает меня.
5: До экипажа только. Не убегу. Кум, что?
8: Идемте. До свидания, Аким Лукич.
5: Ай, погодите, полковница. Вам известно, что я Ивану многим обязан и вообще благодарен. Что случилось, а? Ведь я вижу. А случилось, Яким?
8: Ах, боже мой, после скажете?
5: После чего? Был у меня в молодости...
8: Несчастный случай.
5: Был я в молодости осужден и сослан на поселение. Оттуда бежал. Ты? Шутишь? Шутит он? Да нет, настоящая фамилия моя Гусев. А зовут меня Митрий. Да не может быть, ну, брат, это уж я не знаю что. Старик этот. Знал он меня в то время. Вот оно что. Черт. Что же, много просит старик, а? Ничего не просит. Донести он хочет на меня. Донести? Ого.
7: Аким Лукич, я убедительно прошу вас молчать об этом.
0: Господи, ну я же не дурак.
7: Ведь вы не захотите поссориться со мной, да?
0: Ой, полковница.
7: Итак, вы молчите? А я завтра же начну хлопотать по этому делу.
5: Да о чем тут хлопотать?
0: Ну, история.
5: Скажи, Яким, можно меня простить?
0: Да ведь я... А что же я?
5: Веришь ты в невиновность мою?
0: Если б я решал простить, я же ничего не знаю, не понимаю. И главное, не я тут решаю, а множество людей. Газеты там, знаешь. Ежели одному простить, все звоют, а мы...
7: Ну, довольно, Аким Лукич. Идемте, Иван Васильевич.
5: Сейчас.
0: Вы не сердитесь, полковница. Ну, разве я что-нибудь разрешаю? Я просто хочу сообразить. Все заорут и нас простите. Тогда такая ерунда начнется. Вы меня в город не возьмете?
5: Ты хотел остаться ночевать.
0: Могу и ночевать. Что же, где это Яков, а? Яша... Яшенька!
7: Зачем вы сказали ему? Зачем? Ведь я убеждала вас.
5: Хочу в мыслях моих утвердиться. Вот, видели? Кум, приятель. А как испугался, а? Да еще я ему про каторгу не сказал.
7: А, пустой человек. Если он... Он не может сделать вам ничего дурного.
5: Потому что у вас его векселя? Ай, захочет, сделает. Бывший друг... Злейший враг.
7: Ну, довольно. Довольно. Завтра утром вы приедете в город. Завтра же мы сделаем заявление прокурору.
5: Что мне прокурор? Мне перед вами стыдно.
7: Оставьте это. Вы должны помнить, что я люблю вас. Люблю и буду защищать. У меня есть связи. Есть деньги. И главное, с вами мое сердце. Я не отдам вас этому старику на истязание. Он считает себя мстителем. Он страдал. Ненавижу страдания. В нем нет правды. Нет. Дорогой мой, больше спокойствия. И верьте в меня. Не отдам вас. Вы слышите?
5: Вышло так, что я обманывал вас, самого близкого человека.
7: Довольно же. Надо больше верить в людей.
5: О, я знаю их лучше вас.
7: Они добрее, чем вы думаете.
5: Все меряют жизнь своим горем, все к чужому глухи. Все живут обидами, и каждый ищет, кому отомстить за обиду свою. Нет, я пропал. Я спокойно говорю, я пропал.
7: Дайте руку на счастье, милый. Мы победим.
5: Софья Марковна, поцелуйте меня, Христа ради.
7: Что за глупости? При чем тут Христа ради?
5: Господи, как полюбил я вас. Как бы жили мы...
7: Ну, я еду. Держите себя в руках, милый. Завтра увидимся. Помните о Захаровне. Не спускайте глаз с нее, понимаете? Это удивительный человек. Ну, проводите меня до лошадей. Милый мой, я понимаю, как вам трудно. Но надо уметь защищаться. Помните, вас ждет счастье. Я это знаю, это в моих руках, клянусь вам. Ведь вы любите меня, да? Да?
5: Сердце вы мое, милое.
7: Старик замучен, он больной, болен от злобы, неизлечимо болен. Он может только страдать, он ни на что не способен, кроме этого страдания для него. Профессия, мастерство. Таких людей много, они любят страдания, потому что оно дает им право мстить, право портить людям жизнь. Нет людей самолюбивых более, чем несчастные.
5: Так ли? Не знаю, вот я несчастен. А разве я люблю себя? Нет, я не умею. Нет, бросьте все это, не говорите, прощайте. Какой радостью были вы для меня.
7: Была? Почему же была? Разве вы...
5: Мостаков молча целует руки ей.
9: Харитонов с Яковом тихо спускаются с крыльца.
10: Теперь Павел хозяин?
0: Иди, ищи лошадь. Надо скорее уехать.
10: А может, с Павлом я скорее сойдусь насчет Татьяны?
0: Да? Ну, попробуй. Теперь по случаю срама приданного можно взять гораздо больше, понял? Никакого случая, а? Фу. И вдруг меня коснется что-нибудь...

0: знаешь, что в доме у вас неблагополучно?
1: А что?
0: Вообще, вот чувствуешь?
1: В этом?
0: Ну, например, о старике этом, вот, о страннике.
1: Ну, так что?
0: А вот что. Вот ты на моих глазах рос. И вот такое прочее, вот, значит, я имею к тебе чувство. Да, вот заботит меня твоя судьба.
1: Первый раз слышу.
0: Первый? А, ну да. А ну когда-нибудь надо же начало положить. Вот я старше тебя, лет так на 25, я могу тебя поучить.
1: Ой, поучите, что же.
0: Не-не, ты не усмехайся, погоди. Я, может, такое сейчас скажу, что у тебя ноги подогнутся.
1: Проводчина.
0: Видишь ли, все мы одного плетня, Колья, и, значит, должны друг друга поддерживать, так?
1: Ну так.
0: Стой. Татьяна идет. Так ей эти дела не надо знать. Ну-ка, пойдем-ка в сад, поговорим. Запоздал я, заспался. А, ой, у меня завтра в городе рано утром дела.
2: Ну, куда ты? Спать пора.
3: Никто не спит, видишь? Нянька, скажи мне, что такое делается у нас?
2: Да ничего не делается.
3: Неправда.
2: Ночь светлая, вот и не спит никто.
3: Неправда.
2: Как это неправда? Сама видишь, никто не спит, и ты не спишь.
3: Ты думаешь, ты хитрая? Ой, что это? Ты слышишь? Вот, я чувствовала.
2: Да что ты чувствовала? Что ты чувствовала? Степаныч воров пугает, а ты тут ходишь.
3: Воров?
4: Кто это стреляет?
2: Сторож.
4: Стрелять нельзя.
2: У нас можно. Мы за городом живем.
3: Это не твое дело, кто стреляет.
4: Ты, девушка, моих дел не знаешь. А узнаешь, восплачешь.
2: Но в постройке у нас ночуют босяки, жулики разные. А-а-а. Вот он и стреляет, чтобы они знали.
3: Ты как смеешь, старичишка?
2: Тихо, тихо.
5: Эй, идите, Захарна, скорее. Иван Васильевич убился.
3: А, вот, вот, видите?
2: О, стой, стой, господи.
5: Захарна, воды о, надо, полотенце.
4: Марина, где ты? Марина!
6: Нянька, скорее, Степаныч в город за доктором.
4: А, Марина!
0: Как это он?
5: Ой, нечаянно, взял у меня ружье. Что ты, говорит, не почистишь его, ржавое все. Отошел несколько. Оно и выстрелило. Да прямо в рот ему.
0: В рот? Ох.
5: Так всю голову и снесло. Ай, одна шея осталась, ей-богу.
0: Запрягай.
5: Чего уж тут. Какой тут доктор?
0: Эй, Павел, идем.
2: Где Яков?
0: Я боюсь. Идем, Степаныч.
5: А, да чего же? Куда же уж? Вот ты хозяин, а какой ведь был человек.
0: Ух, попадет тебе за ружье.
5: Чего уж? Пускай.
7: Из кухни выбегает старик с палкой и котомкой в руках.
8: За ним девица, тоже с котомкой.
9: Ах ты глупый, ах хитрый.
8: Я тебе говорила.
9: Надень котомку мне, ах еретик.
8: И что теперь будет с нами, а?
9: Уходить надо, и забьют. В город надо, там не найдут. Живее ты все ли взяла?
8: Чего брать-то, а? Говорила я, запутают они.
10: Захаровна и Таня с полотенцами и ведром воды.
2: Ну что, старый пес казнил человека.
8: Его задержать надо.
2: А, на что? Полно-ка. Идем.
8: Возись ты скорее. Какая выгода нам? А вот взять бы с них.
9: Где Маришка?
8: Зря вышла. Перемучил ты его, перемучил. Вот.
9: Господь лучше нас знает,

0: пришла. Господи, с ним идет ужас. Там дыра есть в заборе. Мы с тобой вдруг.
1: Догонят они нас.
0: Это не до того им. Ну, идем с Богом скорее. Ну, ах, еретик, покарал Господь. Насорил вас Господь на земле. Окаянных насорил червей. Светет он вас гиену рукой моею. Сырье, хлам червивый.
1: Иди уж, кто же праведник обманул меня?
0: Ты погоди, ты!
1: Прежде чем божьи-то дела устраивать свои бы устроил, старый пес!
0: Маринушка!
1: Обманул ты меня! Большими кораблями поплывем отсюда, вот! Поплыли! Эх ты!
0: Молчи, девка!
1: Чего орешь? Не боюсь я тебя.
0: Гляди!
1: А чем ты меня удержишь что? Теперь? Иди уж, пес!
0: Марина!
1: Дура я! Послушать бы мне добрых людей.
0: Марина!
1: Дура!
0: Господи! Господи!

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача первая.

он сильно отличался от своих братьев и сестер. Их шерсть уже принимала рыжеватый оттенок, унаследованный от матери волчицы, а он пошел весь в одноглазого. Он был единственным серым волчонком во всем помете. Он родился настоящим волком и очень напоминал отца, с той лишь разницей, что у него самого было два глаза, а у отца один. Задолго до того, как у него открылись глаза, он научился по запаху, осязанию и вкусу узнавать волчицу, источник тепла, пищи и нежности. И когда она своим мягким, ласкающим языком касалась его нежного тельца, он успокаивался, прижимался к ней и мирно засыпал. Первый месяц его жизни почти весь прошел во сне, но теперь он уже хорошо видел, спал меньше и мало-помалу начинал знакомиться с миром. Мир его был темен, хотя он не подозревал этого, так как не знал никакого другого мира. Волчонка окружала полутьма, но глазам его не приходилось приспосабливаться к иному освещению. Мир его был очень мал. Он ограничивался стенами логовища. Волчонок не имел никакого понятия о необъятности внешнего мира, и поэтому жизнь в таких тесных пределах не казалась ему тягостной. Еще задолго до того, как в волчонке забрезжило сознание, он то и дело подползал к выходу из пещеры. Сестры и братья не отставали от него, и в эту пору их жизни никто из них не забирался в темные углы у задней стены. Свет привлекал их к себе, как будто они были растениями. Химический процесс, называющийся жизнью, требовал света. Свет был необходимым условием их существования, и крохотные щенячьи тельца тянулись к нему, точно усики виноградной лозы, не размышляя, повинуясь только инстинкту. Позднее, когда в каждом из них начала проявляться индивидуальность, когда у каждого появились желания и сознательные побуждения, тяга к свету только усилилась. Они непрестанно ползли и тянулись к нему, и матери приходилось то и дело загонять их обратно. Вот тут-то волчонок узнал и другие особенности своей матери, помимо ее мягкого, ласкающего языка. Настойчиво порываясь к свету, он убедился, что у матери есть нос, которым она в наказание может отбросить его назад. Затем он узнал и лапу, умевшую примять его к земле и быстрым, точно рассчитанным движением перекатить в угол. Так он впервые испытал боль и стал избегать ее, сначала просто не подвергая себя такому риску, а потом научившись увертываться и удирать от наказания. Это уже были сознательные поступки, результат появившейся способности обобщать явления мира. До сих пор он увертывался от боли бессознательно, так же бессознательно, как и лез к свету. Но теперь он увертывался от нее потому, что знал, что такое боль. Он был очень свирепым волчонком, и таким же были его братья и сестры. Этого и следовало ожидать, ведь он был хищником и происходил из рода хищников, питавшихся мясом. Молоко, которое он сосал с первого же дня своей едва теплившейся жизни, перерабатывалось из мяса. И теперь, когда ему исполнился месяц, и глаза его уже целую неделю были открытыми, он тоже начинал есть мясо, наполовину пережеванное волчицей для ее пяти подросших детенышей, которым теперь не хватало молока. С каждым днем серый волчонок становился все злее и злее. Рычание получалось у него более хриплым и громким, чем у братьев и сестер. Припадки щенячьей ярости были страшнее. Он первый научился ловким ударом лапы опрокидывать их навзничь, и он же первый схватил другого волчонка за ухо и принялся теребить и таскать его из стороны в сторону, яростно рыча сквозь стиснутые челюсти.
И уж, конечно, он больше всех других волчат причинял беспокойство матери, старавшейся отогнать свой выводок от выхода из пещеры. Свет с каждым днем все сильнее и сильнее манил к себе серого волчонка. Он поминутно пускался в странствование по пещере, стремясь к выходу из нее, и также поминутно его оттаскивали назад. Выход из пещеры казался ему стеной, стеной света. Чем солнце было для живущих на воле, тем для него была эта стена, солнцем его мира. Она притягивала его к себе, как огонь притягивает бабочку. Он беспрестанно стремился добраться туда. Жизнь, быстро растущая в нем, толкала его к стене света. Жизнь, таившаяся в нем, знала, что это единственный путь в мир, путь, на который ему суждено ступить. Но сам он ничего не знал об этом. Он не знал, что внешний мир существует. У этой стены света было одно странное свойство. Его отец, а волчонок уже признал в нем одного из обитателей своего мира, похожее на мать существо, которое спит ближе к свету и приносит пищу. Его отец имел обыкновение проходить прямо сквозь далекую светлую стену и исчезать за ней. Серый волчонок не мог понять этого. Мать не позволяла ему приближаться к светлой стене, но он подходил к другим стенам пещеры, и всякий раз его нежный нос натыкался на что-то твердое. Это причиняло боль. И после нескольких таких путешествий обследование стен прекратилось. Не задумываясь, он принимал исчезновение отца за его отличительные свойства, так же, как молоко и мясная жвачка были отличительными свойствами матери. В сущности говоря, серый волчонок не умел мыслить, во всяком случае, так, как мыслят люди. Мозг его работал в потемках. И все-таки его выводы были не менее четкие и определенные, чем выводы людей. Он принимал вещи такими, как они есть, не утруждая себя вопросом, почему случилось то-то или то-то. Достаточно было знать, что это случилось. Таков был его метод познания окружающего мира. И потому, ткнувшись несколько раз подряд носом в стены пещеры, он примирился с тем, что не может пройти сквозь них, не может делать то, что делает отец. К тому времени, когда мать стала оставлять пещеру и уходить на охоту, волчонок уже постиг закон, согласно которому ему запрещалось приближаться к выходу из логовища. Закон этот много раз внушала ему мать, толкая его то носом, то лапой, да и в нем самом начинал развиваться инстинкт страха. За всю свою короткую жизнь в пещере он ни разу не встретил ничего такого, что могло испугать его. И все-таки он знал, что такое страх. Страх перешел к волчонку от отдаленных предков через тысячу тысяч жизней. Это было наследие, полученное им непосредственно от одноглазовой волчицы. Но и к ним, в свою очередь, оно перешло через все поколения волков, бывших до них. Страх, наследие северной глуши, и ни одному зверю не удается от него избавиться или променять его на чечевичную похлебку. Итак, серый волчонок знал страх, хотя и не понимал его сущности. Он, вероятно, примирился с ним, как с одной из преград, которые ставит жизнь. И в том, что такие преграды существуют, ему уже пришлось убедиться. Он испытал голод и, не имея возможности утолить его, наткнулся на преграду своим желанием. Плотные стены пещеры, резкие толчки носом, которыми наделяла его мать, сокрушительный удар ее лапы, неутоленный голод вырабатывали в нем уверенность, что не все в мире дозволено, что в жизни существует множество ограничений и запретов. И эти ограничения и запреты были законом. Повиноваться им значило избегать боли
и всяких жизненных осложнений. Чонок не размышлял обо всем этом так, как размышляют люди. Он просто разграничивал окружающий мир на то, что причиняет боль, и то, что боли не причиняет. И, разграничив, старался избегать всего причиняющего боль, то есть запретов и преград, и пользоваться только наградами и радостями, которые дает жизнь. Вот почему, повинуясь закону, внушенному матери, повинуясь неведомому закону страха, волчонок держался подальше от выхода из пещеры. Выход все еще казался ему светлой белой стеной. Когда матери в пещере не было, он большей частью спал, а просыпаясь, лежал тихо и сдерживал жалобное повизгивание, которое щекотало ему горло и рвало снаружи. Проснувшись однажды, он услышал у белой стены непривычные звуки. Он не знал, что это была росомаха, которая остановилась у входа в пещеру и, трепеща от собственной дерзости, осторожно принюхивалась к идущим оттуда запахам. Волчонок понимал только одно – звуки были непривычные, странные и, значит, неизвестные и страшные. Ведь неизвестное было одним из основных элементов, из которых складывался страх. Шерсть на спине у волчонка встала дыбом, но он молчал. Почему он догадался, что в ответ на эти звуки надо ощетиниться? У него не было такого опыта в прошлом, и все же так проявлялся в нем страх, которому нельзя было найти объяснение в прожитой им жизни. Но страх сопровождался еще одним инстинктивным желанием – желанием притаиться, спрятаться. Волчонка охватил ужас, но он лежал как мертвый. Вернувшись домой и учуяв следы росомахи, его мать зарычала, бросилась в пещеру и с необычной для нее нежностью принялась лизать и ласкать волчонка. И волчонок понял, что ему удалось избежать сильной боли. Но в нем действовали и другие силы, главной из которых был рост. Инстинкт и закон требовали от него повиновения, а рост требовал неповиновения. Мать и страх заставляли держаться подальше от белой стены, но рост есть жизнь, а жизни положено вечно тянуться к свету, и никакими преградами нельзя было остановить волны жизни, поднимавшейся в нем, поднимавшейся с каждым съеденным куском мяса, с каждым глотком воздуха. И, наконец, страх и послушание были отброшены в сторону напором жизни, и в один прекрасный день волчонок неверными, робкими шагами направился к выходу из пещеры. Стена, внутри которой, как ему казалось, он находился, неожиданно отошла неизмеримо далеко. От яркого света стало больно глазам. Он ослеплял волчонка. Внезапно раздвинувшееся пространство кружило ему голову. Глаза понемногу привыкали к яркому свету и приноравливались к увеличивающемуся расстоянию между предметами. Сначала стена отодвинулась так далеко, что потерялась из виду. Теперь он снова разглядел ее, но она отступила вдаль и выглядела уже совсем по-другому. Стена стала пестрой. В нее входили деревья, окаймлявшие ручей, и гора, возвышающаяся позади деревьев, и небо, которое было еще выше горы. На волчонка напал ужас. Неизвестных и грозных вещей стало еще больше. Он съежился у входа в пещеру и стал смотреть на открывшийся перед ним мир. Как страшно! Все неизвестное казалось ему враждебным. Шерсть у него на спине встала дыбом. Он оскалил зубы, пытаясь издать яростное, устрашающее рычание. Крошечный, испуганный звереныш бросал вызов и грозил всему миру. Он осмотрел траву под собой, кустик брусники чуть подальше.
ствол засохшей сосны, которая стояла на краю полянки, окруженной деревьями. Белка выбежала из-за сосны прямо на волчонка и привела его в ужас. Он прижался к земле и зарычал. Но белка перепугалась еще больше. Она быстро вскарабкалась на дерево и, очутившись в безопасности, сердито застрекотала оттуда. Волчонок учился. Его маленький слабый мозг, хоть и бессознательно, но сделал вывод. Вещи бывают живые и неживые. И живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда остаются на одном месте, а живые двигаются. И никогда нельзя знать заранее, что они могут сделать. От них надо ждать всяких неожиданностей. С ними надо быть начеку. Волчонок шагал неуклюже. Он то и дело натыкался на что-нибудь. Ветка, которая, казалось, была так далеко, задевала его по носу или хлестала по бокам. Земля была неровная. Он спотыкался, ушибал нос, лапы. Мелкие камни выскальзывали у него из-под ног, лишь только он наступал на них. И, наконец, волчонок понял, что не все неживые вещи находятся в состоянии устойчивого равновесия, как его пещера, и что маленькие неживые вещи гораздо чаще падают и переворачиваются, чем большие. С каждой своей ошибкой волчонок узнавал все больше и больше. Чем дальше он шел, тем тверже становился его шаг. Он приспосабливался. Он учился рассчитывать свои движения, приноравливаться к своим физическим возможностям, измерять расстояние между различными предметами, а также между ними и собой. Волчонок развивался с поразительной быстротой. Он привык точно соразмерять свою силу и слабость, соображая, когда надо проявить отвагу, а когда осторожность. Оказалось, что осторожность следует соблюдать всегда, за исключением тех редких случаев, когда уверенность в собственных силах позволяет дать волю злобе и жадности. Волчонок питал глубокое уважение к своей матери. Она умела добывать мясо и никогда не забывала принести сыну его долю. Больше того, она ничего не боялась. Волчонку не приходило в голову, что это бесстрашие – плод опыта и знания. Он думал, что бесстрашие есть выражение силы. Волчонок стал сопровождать волчицу на охоту, много раз видел, как она убивает дичь, и сам принимал участие в этом. Он смутно начинал постигать закон добычи. Цель жизни – добыча. Сущность жизни – добыча. Жизнь питается жизнью. Все живое в этом мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон этот говорил – ешь, или съедят тебя самого. Кроме закона добычи, в жизни волчонка было множество других, менее важных законов, которые все же следовало изучить и, изучив, повиноваться им. Мир был полон неожиданностей. Жизнь, играющая в волчонке, силы, управляющие его телом, служили ему неиссякаемым источником счастья. Погоня за добычей заставляла его дрожать от наслаждения. Ярости битвы приносили с собой одно удовольствие и даже ужасы и тайны неизвестного помогали ему жить. И волчонок жил в ладу с окружающей его враждебной средой. Он был полон сил, он был счастлив и гордился собой.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача вторая.

Волчонок наткнулся на это совершенно неожиданно. Он спустился по тропинке к засохшей сосне, пересек полянку и побежал между деревьями. И вдруг он одновременно увидел и почуял что-то незнакомое. Перед ним молча сидели на корточках 5 живых существ. Таких ему еще не приходилось видеть. Это была первая встреча волчонка с людьми. Но люди не вскочили, не оскалили зубов и не зарычали на него. Они не двигались и продолжали сидеть на корточках, храня зловещее молчание. Не двигался и волчонок. Повинуясь инстинкту, он, не раздумывая, кинулся бы бежать от них, но впервые за всю его жизнь в нем внезапно возникло другое, совершенно противоположное чувство. Волчонка объял трепет. Сознание собственной слабости и ничтожества лишило его способности двигаться. Перед ним были власть и сила, неведомые ему до сих пор. Волчонок никогда еще не видел человека, но инстинктивно понял все его могущество. Где-то в глубине его сознания возникла уверенность, что это живое существо отвоевало себе право первенства у всех остальных обитателей северной глуши. На человека сейчас смотрела не одна пара глаз. На него уставились глаза всех предков волчонка, круживших в темноте вокруг бесчисленных зимних стоянок, приглядывавшихся издали из-за густых зарослей к странному двуногому существу, которое взяло в свои руки власть над всеми другими живыми существами. Волчонок очутился в плену своих предков, в плену благоговейного страха, рожденного вековой борьбой и опытом, накопленным поколениями. Это наследие подавило волка, который был всего-навсего волчонком. Будь он постарше, он бы убежал. Но сейчас он припал к земле, скованный страхом и готовый изъявить ту покорность, с которой его отдаленный предок шел к человеку, чтобы погреться у разведенного им костра. Один из индейцев встал, подошел к волчонку и нагнулся над ним. Волчонок еще ниже припал к земле. Неизвестное обрело, наконец, плоть и кровь, приблизилось к нему и протянуло руку, собираясь схватить его. Шерсть у волчонка поднялась дыбом, губы дрогнули, обнажив маленькие клыки. Рука, нависшая над ним, на минуту задержалась, и человек сказал со смехом: «Смотрите, какие белые клыки!» Остальные громко рассмеялись и стали подзадоривать индейца, чтобы он взял волчонка. Рука опускалась все ниже и ниже, а в волчонке бушевали 2 инстинкта. Один внушал, что надо покориться, другой толкал на борьбу. В конце концов, волчонок пошел на сделку с самим собой. Он послушался обоих инстинктов. Покорялся до тех пор, пока рука не коснулась его, а потом решил бороться и схватил ее зубами. И сейчас же вслед за тем удар по голове свалил его на бок. Всякая охота бороться пропала. Волчонок превратился в покорного щенка, сел на задние лапы и заскулил. Но человек, которого он укусил за руку, рассердился. Волчонок получил 2 удар по голове и, поднявшись на ноги, заскулил еще громче прежнего. Индейцы рассмеялись, и даже тот с укушенной рукой присоединился к их смеху. Все еще смеясь, они окружили волчонка, продолжавшего выть от боли и ужаса. И вдруг он насторожился. Индейцы тоже насторожились. Волчонок узнал этот голос. И, издав последний протяжный вопль, в котором звучало скорее торжество, чем горе, смолк и стал ждать появления матери, своей неустрашимой, свирепой матери, которая умела сражаться с противниками, умела убивать их и никогда ни перед кем не трусила. Волчица приближалась с громким рычанием. Она услыхала крики своего детеныша и бежала к нему на помощь. Волчица бросилась к людям. Разъяренная, готовая на все, она являла собой малоприятное зрелище,
Но волчонка, спасительный гнев ее только обрадовал. Он взвизгнул от счастья и кинулся ей навстречу, а люди быстро отступили на несколько шагов назад. Волчица стала между своим детенышем и людьми. Шерсть на ней поднялась дыбом, в горле клокотало яростное рычание, губы и нос судорожно подергивались. И вдруг один из индейцев крикнул: «Кичи!» В этом возгласе слышалось удивление. Волчонок почувствовал, как мать съежилась при звуке человеческого голоса. «Кичи!» — снова крикнул индейец, на этот раз резко и повелительно. И тогда волчонок увидел, как волчица, его бесстрашная мать, припала к земле, коснувшись ее брюхом, и завиляла хвостом, повизгивая и прося мира. Волчонок ничего не понял. Его охватил ужас. Он снова затрепетал перед человеком. Инстинкт говорил ему правду. И мать подтвердила это. Она тоже выражала покорность людям. Человек, сказавший «Кичи», подошел к волчице. Он положил ей руку на голову, и волчица еще ниже припала к земле. Она не укусила его, даже и не собиралась этого делать. Те четверо тоже подошли к ней, стали ощупывать и гладить ее, но она не протестовала. Волчонок не сводил глаз с людей. Их рты издавали громкие звуки. В этих звуках не было ничего угрожающего. Волчонок прижался к матери и решил смириться. Но шерсть у него на спине все-таки стояла дыбом. «Что же тут удивительного?» – заговорил один из индейцев. «Отец у нее был волк, а мать – собака. Ведь брат мой привязывал ее весной на 3 ночи в лесу. Значит, отец Кичи был волк. С тех пор, как Кичи убежала, серый бобр, прошел целый год», – сказал другой индейец. «И тут нет ничего удивительного, язык лосося», — ответил серый бобр. «Тогда был голод, и собакам не хватало мяса». «Она жила среди волков», — сказал третий индеец. «Ты прав, три орла», — усмехнулся серый бобр, дотронувшись до волчонка. «И вот доказательство твоей правоты. Кичи его мать, но отец у него был волк, поэтому собачьего в нем мало, а волчьего много. У него белые клыки, и я дам ему кличку «Белый клык». Я сказал, это моя собака. Разве Кичи не принадлежала моему брату? И разве брат мой не умер?» Волчонок, получивший имя, лежал и слушал. Люди продолжали говорить. Потом серый бобр вынул нож из ножен, висевших у него на шее, подошел к кусту и вырезал палку. Белый клык наблюдал за ним. Серый бобр сделал на обоих концах палки по зарубке и обвязал вокруг них ремни из сыромятной кожи. Один ремень он надел на шею Кичи, подвел ее к невысокой сосне и привязал второй ремень к дереву. Белый клык пошел за матерью и улегся рядом с ней. Язык лосося протянул к волчонку руку и опрокинул его на спину. Кичи испуганно смотрела на них. Белый клык почувствовал, как страх снова охватывает его. Он не удержался и зарычал, но кусаться уже не посмел. Рука с растопыренными, крючковатыми пальцами стала почесывать ему живот и перекатывать с бока на бок. Лежать на спине с задранными вверх ногами было глупо и унизительно. Кроме того, белый клык чувствовал себя совершенно беспомощным, и все его существо восставало против такого унижения. Ну что тут поделаешь? Если этот человек захочет причинить ему боль, он в его власти. Разве можно отскочить в сторону, когда все 4 ноги болтаются в воздухе? И все-таки покорность взяла верх над страхом, и белый клык ограничился тихим рычанием. Рычание он не мог подавить, но человек не рассердился и не ударил его по голове. И как это ни странно, белый клык испытывал какое-то необъяснимое удовольствие, когда рука человека гладила его по шерсти взад и вперед. Перевернувшись на бок, он перестал рычать. Пальцы начали скрести и почесывать у него за ухом, и от этого приятное ощущение только усилилось. И когда, наконец, человек погладил его в последний раз и отошел, белый клык окончательно приободрился.
Ему предстояло еще не один раз испытать страх перед человеком, но дружеские отношения между ними зародились в эти минуты. Спустя немного Белый Клык услышал приближение каких-то странных звуков. Он быстро догадался, что звуки эти исходят от людей. Вскоре на тропинку вереницей вышло все индейское племя, переходившее на другое место. С ними шло много собак, и все собаки, кроме щенят, тоже были нагружены разной поклажей. Каждая собака несла на спине мешок с вещами фунтов 20-30 весом. Белый Клык никогда еще не видел собак, но сразу почувствовал, что они немногим отличаются от его собственной породы. Началась свалка. Весь ощетинившись, Белый Клык рычал и огрызался на окружившей его со всех сторон разверстой собачьей пасти. Собаки повалили волчонка, но он не переставал кусать и рвать их за ноги и за брюхо, чувствуя в то же время, как собачьи зубы впиваются ему в тело. Поднялся оглушительный лай. Волчонок слышал рычание кичи, рванувшейся ему на подмогу, слышал крики людей, удары палок и визг собак, которым доставались эти удары. Через несколько секунд волчонок снова был на ногах. Он увидел, что люди отгоняют собак палками и камнями, защищая, спасая его от свирепых клыков этих существ, которые все же чем-то отличались от волчьей породы. Неживые предметы подчинились их воле. Так камни и палки, брошенные этими странными существами, летели по воздуху, как живые, и наносили собакам чувствительные удары. Власть эта казалась Белому Клыку необычайной, божественной властью. Она выходила за пределы всего мыслимого. Но вот последняя собака отбежала в сторону, суматоха улеглась, и Белый Клык принялся зализывать раны, размышляя о своем первом приобщении к стае и о своем первом знакомстве с ее жестокостью. До сих пор ему казалось, что вся их порода состоит из одноглазого, матери и его самого. Они трое стояли особняком. Но вдруг совершенно внезапно обнаружилось, что есть еще много других существ, принадлежащих, очевидно, к его породе. И где-то в глубине сознания у волчонка появилось чувство обиды на своих братьев, которые, только завидев его, воспылали к нему смертельной ненавистью. Кроме того, он негодовал, что мать привязали к палке, хотя это было сделано руками высшего существа. Тут попахивало капканом, неволей. Но что волчонок мог знать о капкане, о неволе? Свободу бродить, бегать, лежать, когда заблагорассудится, он унаследовал от предков. Теперь движения волчицы ограничивались длиной палки, и та же самая палка ограничивала и движение волчонка, потому что он еще не мог обойтись без матери. Волчонку это не нравилось. И когда люди поднялись и отправились в путь, он окончательно остался недоволен такими порядками, потому что какое-то маленькое человеческое существо взяло в руки палку, которой была привязана кичи, и повело ее за собой как пленницу, а за кичи побрел и Белый Клык, очень смущенный и обеспокоенный всем происходящим. Они отправились вниз, по речной долине, гораздо дальше тех мест, куда заходил в своих скитаниях Белый Клык, и дошли до самого конца ее, где речка впадала в Маккензи. На берегу стояли пироги, поднятые на высокие шесты лежали решетки для сушки рыбы. Индейцы разбили здесь стоянку. Белый Клык с удивлением осматривался вокруг себя. Могущество людей росло с каждой минуты. Он уже убедился в их власти над свирепыми собаками. Эта власть говорила о силе. Но еще больше изумляла Белого Клыка власть людей над неживыми предметами. Их способность изменять лицо мира. Это было самое поразительное. Вот люди установили шесты для вигвамов. Тут, собственно, не было ничего примечательного. Это делали те же самые люди, которые умели бросать камни и палки. Однако, когда шесты обтянули кожей и парусиной, и они стали вигвамами, Белый Клык окончательно растерялся. Больше всего его поражали огромные размеры вигвамов. Они росли повсюду с чудовищной быстротой, словно какие-то живые существа.
Но скоро белый клык привык к вигвамам. Он видел, что женщины и дети входят и выходят оттуда без всякого вреда для себя, что собакам тоже хочется проникнуть внутрь, но люди прогоняют их с бранью и швыряют камни им вслед. К концу дня белый клык оставил кичи и осторожно подполз к ближайшему вигваму. Его подстрекала любознательность, потребность учиться жить, действовать и набираться опыта. Последние несколько шагов, отделявших его от стены вигвама, белый клык полз мучительно, долго и осторожно. Наконец его нос коснулся парусины. Белый клык ждал, что будет. Ничего. Все обошлось благополучно. Тогда он понюхал это страшное вещество, пропитанное запахом человека, взял его зубами и слегка потянул к себе. Опять все обошлось благополучно, хотя парусиновая стена и дрогнула. Он потянул еще раз, стена заколыхалась. Ему это очень понравилось. Он тянул все сильнее и сильнее, пока вся стена не пришла в движение. В вигваме послышался резкий окрик индианки, и белый клык опрометью бросился к кичи. Но с тех пор он перестал бояться высоких вигвамов. Не прошло и 5 минут, как белый клык снова убежал от матери. Она была привязана к колышку, вбитому в землю, и не могла пойти за своим детенышем. К волчонку с воинственным видом приближался щенок, гораздо старше и крупнее его. Щенка звали Лип-Лип, как это узнал позднее белый клык. Он уже был искушен в боях и слыл большим забиякой среди своих собратьев. Ощетинившись и грозно рыча, волчонок и щенок стали кружить друг за другом, готовые ко всему. Это продолжалось довольно долго, и белому клыку такая игра начинала нравиться. И вдруг Лип-Лип сделал стремительный прыжок, рванул волчонка зубами и отскочил в сторону. Белый клык взвыл от неожиданности и боли, но тут же с яростью кинулся на Лип-Липа и впился в него зубами. Это была первая схватка белого клыка с Лип-Липом, и таких схваток им предстояло много, потому что они с первой же встречи почувствовали глубокую, врожденную ненависть друг к другу, которая приводила к непрестанным столкновениям. Кичи ласково облизывала своего детеныша и старалась удержать его около себя. Но любопытство белого клыка было ненасытно. Несколько минут спустя он снова отправился на разведку и натолкнулся на человека, которого звали Серым Бобром. Присев на корточки, Серый Бобр делал что-то с сухим мхом и палками, разложенными возле него на земле. Белый клык подошел поближе и стал наблюдать за ним. Женщины и дети подносили Серому Бобру палки и сучья. По-видимому, готовил что-то интересное. Любопытство белого клыка так разгорелось, что он подошел к Серому Бобру вплотную, забыв, что перед ним находится грозное человеческое существо. И вдруг он увидел, что из-под рук Серого Бобра над сучьями и мхом поднимается что-то странное, похожее на туман. Потом из этого тумана, крутясь и извиваясь, возникло что-то живое, красное, как солнце в небе. Белый клык не подозревал о существовании огня, но огонь притягивал его к себе, как когда-то в пещере в дни младенчества его притягивал свет. Он подполз поближе, услышал над собой смех Серого Бобра и понял, что в этих звуках нет ничего враждебного. Потом белый клык коснулся пламени носом и одновременно высунул язык. В первую секунду он оцепенел. Притаившись среди сучьев и мха, неизвестное вцепилось ему в нос. Белый клык отпрянул от огня, разразившись отчаянным визгом. Услышав этот визг, кичи с рычанием рванулась вперед, насколько позволяла палка, и заметалась в бессильной ярости, чувствуя, что не может помочь сыну. Но Серый Бобр смеялся, хлопая себя по бедрам, и рассказывал всем о случившемся, и все тоже громко смеялись.
А белый клык, усевшись на задние лапы, визжал и визжал и казался таким маленьким и жалким среди окружавших его людей. Это была самая сильная боль, которую ему пришлось испытать. Живое существо, возникшее под руками серого бобра и похожее цветом на солнце, обожгло ему нос и язык. Белый клык скулил, не переставая, и каждый его вопль люди встречали новым взрывом смеха. Он попробовал лизнуть нос, но прикосновение обожженного языка к обожженному носу только усилило боль, и он завыл еще отчаянней, еще тоскливей. А потом ему стало стыдно. Он понял, почему люди смеются. Он повернулся и убежал, но убежать его заставила не боль от ожогов, а смех, потому что смех проникал глубже и ранил сильнее, чем огонь. Белый клык кинулся к матери, бесновавшейся на привязи, к единственному в мире существу, которое не смеялось над ним. Наступили сумерки, вслед за ними пришла ночь, а белый клык не отходил от кичи. Нос и язык у него по-прежнему болели, но ему не давало успокоиться другое, еще более сильное чувство. Жизнь стала слишком беспокойной. Тут было слишком много человеческих существ. Мужчин, женщин, детей. Все они шумели и раздражали его. Собаки непрестанно ссорились, рычали, грызлись. Спокойное одиночество, которое он знал раньше, кончилось. Здесь даже самый воздух был насыщен жизнью. Она жужжала и гудела вокруг белого клыка, не умолкая ни на минуту. Новые звуки смущали и тревожили его, заставляя все время ждать новых событий. Белый клык наблюдал за людьми, которые ходили между вамами, исчезали, снова появлялись. Подобно тому, как человек взирает на им же сотворенных богов, белый клык взирал на окружающих его людей. Они были для него высшими существами, божеством. Они были властителями живого и неживого мира. Они держали в повиновении все, что способно двигаться, и сообщали движение неподвижным вещам. Из сухого мха и палок они творили жизнь, которая больно жгла и цветом своим напоминала солнце. Они творили огонь. Они были боги.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача третья.

каждый новый день приносил Белому Клыку что-нибудь новое. Пока мать сидела на привязи, он бегал по всему поселку, исследуя, изучая его и набираясь опыта. Он быстро ознакомился с повадками человеческих существ, но такое близкое знакомство не вызвало в нем пренебрежения к ним. Чем больше он узнавал людей, тем больше убеждался в их могуществе. И он покорился им, так же, как покорилась его мать Кичи, едва только она услышала свое имя из их уст. Он уступал им дорогу. Когда они подзывали его, он подходил. Когда прогоняли прочь, поспешно убегал. Когда грозили, припадал к земле, потому что каждое их желание подкреплялось силой, которая проявлялась при помощи кулака и палки, летающих по воздуху камней и обжигающих болью ударов бича. Белый Клык принадлежал людям, как принадлежали им все собаки. Он отдал свою судьбу в чужие руки и снял с себя всякую ответственность за собственное существование. Уже одно это служило ему наградой, потому что опираться на другого всегда легче, чем стоять одному. Белый Клык быстро изучил жизнь индейского поселка. Он узнал, как несправедливы и жадны взрослые собаки при раздаче мяса и рыбы. Убедился, что мужчины справедливы, дети жестоки, а женщины добры, и от них скорее, чем от других, можно получить кусок мяса или кость. А после двух или трех стычек с матерями щенят Белый Клык понял, что с этими фуриями лучше не связываться. Чем дальше от них держаться, тем будет спокойнее. Но больше всех ему отравлял жизнь Лип-Лип. Он был старше и сильнее его. Белый Клык не избегал драк с ним, но всегда терпел поражение. Такой противник был ему не по силам. Лип-Лип преследовал свою жертву всюду. Лип-Лип до такой степени отравлял жизнь Белому Клыку, что тот становился злее и свирепее, чем это полагалось ему от природы. Свирепость была свойственна его нраву, но теперь она перешла всякие границы. Он был известен своей злобой даже людям. Люди не старались разобраться в причинах такого поведения. Они видели только следствия, а следствия эти были дурные. Белый Клык слыл пронырой, вором и зачинщиком всех драк. Разгневанные индианки обзывали его волком, предрекали ему плохой конец, а он, слушая все это, зорко следил за ними и каждую минуту был готов увернуться от удара палкой или камнем. Белый Клык чувствовал себя отщепенцем среди обитателей поселка. Все молодые собаки следовали примеру Лип-Липа. Как бы то ни было, но они присоединились к Лип-Липу, и, объявив Белому Клыку войну, собаки имели достаточно поводов, чтобы не прекращать ее. Все они до одной познакомились с его острыми зубами, и надо отдать ему справедливость, он воздавал своим врагам сторицей. Вражда с собачьей сворой научила его двум важным вещам. Отбиваться сразу от всей стаи, а имея дело с одним противником, наносить ему, возможно, большее количество ран в кратчайший срок. Не упасть, устоять среди осаждающих его со всех сторон врагов, значило сохранить жизнь, и Белый Клык постиг эту науку в совершенстве. Он умел держаться на ногах не хуже кошки. Даже взрослые собаки могли сколько угодно теснить его. Белый Клык подавался назад, подскакивал, ускользая в сторону, и все же ноги не изменяли ему и твердо стояли на земле. Белый Клык был еще молод, и его неокрепшие челюсти не могли наносить смертельных ударов. Но все же ни один щенок бегал по поселку со следами его зубов на шее. И как-то раз, поймав одного из своих врагов на опушке леса, он все же ухитрился перекусить ему горло и в горло и выпустил из него дух вон. В тот же вечер поселок заволновался. Его проделку заметили, весть о ней дошла до хозяина издохшей собаки, женщины припомнили Белому Клыку все его кражи, и около жилища серого бобра собралась толпа народу. Но он решительно закрыл вход в вигвам, где отсиживался преступник, и отказался выдать его своим соплеменникам. Изгнав Белого Клыка из стаи,
Объявив ему войну, молодые собаки тем самым поставили себя лицом к лицу с его злобой, ловкостью и силой. Дело обернулось так, что теперь враги Белого Клыка и сами ни на шаг не могли отойти от стаи. Он не допускал этого. Молодые собаки каждую минуту ждали его нападения и не решались бегать поодиночке. Всем им, за исключением Лип-Липа, приходилось держаться стаей, чтобы общими усилиями отбиваться от своего грозного противника. Вызывая у своих собратьев и у людей только одну ненависть и вечно враждуя со всеми, Белый Клык развивался быстро, но односторонне. При такой жизни в нем не могли зародиться ни добрые чувства, ни потребность в ласке. Обо всем этом он не имел ни малейшего понятия. «Повинуйся сильному, угнетай слабого» — вот закон, который руководил им. Серый бобр — божество, он наделен силой, поэтому Белый Клык повиновался ему. Но собаки, те, которые моложе и меньше его ростом, слабы, и их надо уничтожать. В Белом Клыке развивались все те качества, которые помогали ему противостоять опасности, часто грозившей его жизни. Стальные мускулы выступали на его худом, гибком теле, как веревки. В проворстве и хитрости с ним не мог сравниться никто. Он бегал быстрее, был беспощаднее в драках, выносливее, злее, ожесточеннее и умнее всех остальных собак. Белый Клык должен был стать таким, иначе он не уцелел бы в той враждебной среде, в которую привела его жизнь. Осенью, когда дни стали короче и в воздухе уже чувствовалось приближение холодов, Белому Клыку представился случай вырваться на свободу. Уже несколько дней в поселке царила суматоха. Индейцы разбирали летние вигвамы и готовились выйти на осеннюю охоту. Пироги одна за другой начали отчаливать от берега, и часть их уже скрылась из виду. Белый Клык задрожал от страха, услышав свою кличку, но устоял и не вышел из леса, хотя что-то подстрекало его откликнуться на зов хозяина. Вскоре голоса замерли вдали, и тогда он выбрался из кустарника, довольный, что побег удался. Наступали сумерки, Белый Клык резвился между деревьями, радуясь свободе. И вдруг его охватило чувство одиночества. Он сел, тревожно прислушиваясь к лесной тишине. Ни звука, ни движения. Потом ему стало холодно. Теплой стены вигвама, около которой он всегда грелся, здесь не было. Он сидел, поочередно поднимая то одну, то другую переднюю лапу, потом прикрыл их своим пушистым хвостом, и в эту минуту

таилась какая-то страшная опасность. Дерево, схваченное ночным морозом, громко скрипнуло у него над головой, и белый клык взвыл, и, не чуя под собой ног, от ужаса опрометью кинулся к поселку. Он чувствовал непреодолимую потребность в людском обществе, в защите, которую оно дает. В его ноздрях стоял запах дыма от костров, в ушах звенели голоса и крики. Он выбежал из лесу на залитую луной поляну, где не было ни теней, ни мрака, но глаза его не увидели знакомого поселка. Он забыл, что люди ушли оттуда. Белый клык остановился, как вкопанный. Бежать было некуда. Он побрел к тому месту, где стоял прежде вигвам серого бобра, сел посередине и поднял морду к луне. Спазмы сжимали ему горло, пасть у него раскрылась, и одиночество, страх, тоска по кичи, все прошлые горести и предчувствия грядущих невзгод и страданий, все это вылилось в протяжном тоскливом вое. Это был волчий вой, впервые вырвавшийся из груди белого клыка. С наступлением утра его страхи исчезли, но чувство одиночества только усилилось. Вид заброшенного становища, в котором еще так недавно кипела жизнь, наводил на него тоску. Долго раздумывать ему не пришлось. Он повернул в лес и побежал вдоль берега реки. Он бежал весь день, не давая себе ни минуты отдыха. Казалось, он может бежать вечно. Его сильное тело не знало утомления. И даже когда утомление все-таки пришло, выносливость, доставшаяся ему от предков, продолжала гнать его все дальше и дальше. Часто ему приходилось бежать по узкой кромке льда, намерзшей около берега. Тонкий лед ломался, и, проваливаясь в ледяную воду, белый клык не раз бывал на волосок от гибели. И все это время он ждал, что вот-вот нападет на след богов в том месте, где они причалят к берегу и направятся вглубь страны. Белый клык бежал всю ночь, натыкаясь в темноте на препятствия и преграды, которые замедляли его бег, но не отбивали охоты двигаться дальше. К середине второго дня, через 30 часов, его железные мускулы стали сдавать. Он ничего не ел почти двое суток и совсем обессилел от голода. Его великолепная шкура была вся в грязи, широкие подушки на лапах кровоточили. Он начал прихрамывать сначала слегка, потом все больше и больше. Небо нахмурилось, и пошел снег. Мокрый, тающий снег, который прилипал к его лапам, заволакивал все вокруг, затрудняя и без того мучительную дорогу. В эту ночь серый бобр решил сделать привал на дальнем берегу реки Маккензи, потому что путь к местам охоты шел в том направлении. Но незадолго до темноты Клукуч, жена серого бобра, приметила на ближнем берегу лося, который подошел к реке напиться. И вот, не подойди лось к берегу, не сбейся меца из-за метели с правильного курса, Клукуч не заметила бы лося. Серый бобр не уложил бы его метким выстрелом из ружья, и все дальнейшие события сложились бы совершенно по-иному. Серый бобр не сделал бы привала на ближнем берегу реки Маккензи, а белый клык, пробежав мимо, или погиб бы, или попал бы к своим диким сородичам, и остался бы волком до конца своих дней. Наступила ночь. Снег повалил сильнее, и белый клык, спотыкаясь, прихрамывая и тихо повизгивая на ходу, напал на свежий след. След был настолько свеж, что белый клык сразу узнал его. Заскулив от нетерпения, он повернул от реки и бросился в лес. До ушей его донеслись знакомые звуки. Он увидал пламя костра, Клукуч, занятую стряпней, серого бобра, присевшего на корточки и жевавшего кусок сала. У людей было свежее мясо. Белый клык ожидал расправы. При мысли о ней шерсть у него на спине встала дыбом. Он, крадучись, двинулся вперед. Он боялся ненавистных ему побоев и знал, что их не избежать. Но он знал также, что

будет греться около огня и будет пользоваться покровительством богов. Белый клык ползком приближался к костру. Серый бобр увидал его и перестал жевать. Белый клык пополз еще медленнее. Чувство унижения и покорности давило его, заставляя присмыкаться перед человеком. Он полз прямо к серому бобру, все замедляя и замедляя движение, как будто ползти ему с каждым дюймом становилось труднее, и, наконец, лег у ног хозяина, которому предался отныне добровольно душой и телом. По собственному желанию подошел он к костру человека и признал над собой человеческую власть. Белый клык дрожал, ожидая неминуемого наказания. Рука поднялась над ним, он весь съежился, готовясь принять удар. Но удара не последовало. Белый клык украдкой взглянул вверх. Серый бобр разорвал сало на две части. Серый бобр протягивал ему кусок сала. Осторожно и недоверчиво белый клык понюхал его, а потом потянул к себе. Серый бобр велел дать белому клыку мясо, и пока он ел, не подпускал к нему других собак. Благодарный и довольный, белый клык улегся у ног своего хозяина, глядя на жаркое пламя костра и сонно щурясь. Он знал, что утро застанет его не в мрачном лесу, а на привале среди богов, которому он отдавал всего себя и от воли которых теперь зависел. В одном из поселков на берегу большого невольничьего озера белому клыку довелось уточнить преподанный ему серым бобром закон, согласно которому нападение на богов считается непростительным грехом. По обычаю всех собак во всех поселках белый клык отправился на поиски пищи. Он увидел мальчика, который разрубал топором мерзлую тушу лося. Кусочки мяса разлетались в разные стороны. Белый клык остановился и стал подбирать их. Мальчик бросил топор и схватил увесистую дубинку. Белый клык отскочил назад, еле успев увернуться от удара. Мальчик побежал за ним, и он, незнакомый с поселком, кинулся в проход между вигвамами и очутился в тупике перед высоким земляным валом. Деваться было некуда. Мальчик загораживал единственный выход из тупика. Подняв дубинку, он сделал шаг вперед. Белый клык рассвирепел. Его чувство справедливости было возмущено. Он весь ощетинился и встретил мальчика грозным рычанием. Белый клык хорошо знал закон. Все остатки мяса, например, кусочки мерзлой туши лося, принадлежат собаке, которая их находит. Он не сделал ничего дурного, не нарушил никакого закона, и все-таки мальчик собирался бить его. Белый клык сам не знал, как это случилось. Он сделал это в припадке бешенства, и все произошло так быстро, что его противник тоже ничего не успел понять. Мальчик вдруг растянулся на снегу, а зубы белого клыка прокусили ему руку, державшую дубинку. Но белый клык знал, что закон, установленный богами, нарушен. Вонзивший зубы в священное тело одного из богов должен ждать самого страшного наказания. Он убежал под защиту серого бобра и сидел, съежившись у его ног, когда укушенный мальчик и вся его семья явились требовать возмездия. Но они ушли ни с чем. Серый бобр стал на защиту белого клыка. Тоже сделали Митца и Клукуч. Прислушиваясь к перебранке людей и наблюдая за тем, как они гневно машут руками, белый клык начинал понимать, что для его проступка есть оправдание. И таким образом он узнал, что боги бывают разные. Они делятся на его богов и на богов чужих. И это далеко не одно и то же. От своих богов следует принимать все – и справедливость, и несправедливость. Но он не обязан сносить несправедливость чужих богов. Он вправе мстить за нее зубами. И это тоже было законом. В тот же день белый клык познакомился с новым законом еще ближе. Собирая хворост в лесу,
Мицар натолкнулся на компанию мальчиков, среди которых был и потерпевший. Произошла ссора. Мальчики набросились на Мица. Удары сыпались на него со всех сторон. Белый клык сначала просто наблюдал за дракой. Это дело богов. Это его не касается. Но потом он сообразил, что ведь бьют Мица, одного из его собственных богов. И то, что он сделал вслед за этим, он сделал не рассуждая. Порыв бешеной ярости бросил его в самую середину свалки. 5 минут спустя мальчики разбежались с поля битвы, и многие из них оставили на снегу кровавые следы, говорящие о том, что зубы белого клыка не бездействовали. Когда Мица рассказал в поселке о случившемся, серый бобр велел дать белому клыку мясо. Он велел дать ему много мяса. И белый клык, насытившись, лег у костра и заснул, твердо уверенный в том, что понял закон правильно. Вслед за этим белый клык усвоил закон собственности и то, что собственность хозяина надо охранять. От защиты тела бога до защиты его имущества был один шаг, и белый клык этот шаг сделал. То, что принадлежало богу, следовало защищать от всего мира, не останавливаясь даже перед нападением на других богов. Но поступок этот, святотатственный сам по себе, всегда сопряжен с большой опасностью. Боги всемогущи, и собаке трудно тягаться с ними, и все-таки белый клык научился безбоязненно давать им отпор. Чувство долга победило в нем страх, и в конце концов вороватые боги решили оставить имущество серого бобра в покое. Угрюмость и необщительность помогали белому клыку стать надежным сторожем при хозяйском добре, и серый бобр всячески поощрял его в этом. И в конце концов белый клык стал еще злее, еще неукротимее и окончательно замкнулся в самом себе. Месяцы шли один за другим, и время все больше и больше скрепляло договор между собакой и человеком. Этот договор еще в незапамятные времена был заключен первым волком, пришедшим из северной глуши к человеку. И, подобно всем своим предшественникам, волкам и диким собакам, белый клык сам выработал условия этого договора. Они были очень просты. За поклонение божеству он отдал свою свободу. От бога белый клык получал общение с ним, покровительство, корм и тепло. Взамен он сторожил его имущество, защищал его тело, работал на него и покорялся ему. Если у тебя есть бог, ему надо служить. И белый клык служил своему богу, повинуясь чувству долга и благоговейного страха. Но он не любил его. Он не знал, что такое любовь, и никогда не испытывал этого чувства. Кичи стала далеким воспоминанием. Белый клык не только порвал с северной глушью и со своими сородичами, но подчинился и такому условию договора, которое не позволило бы ему покинуть бога и пойти за Кичи, даже если бы он встретил ее. Преданность человеку стала законом для белого клыка, и закон этот был сильнее кровных уз и сильнее любви к свободе.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача четвертая.

Если в натуре белого клыка была заложена хоть малейшая возможность сблизиться с представителями его породы, то возможность эта безвозвратно погибла после того, как он стал вожаком упряжки. Собаки возненавидели его, возненавидели за то, что Митса подкидывал ему лишний кусок мяса, возненавидели за все те действительные и воображаемые преимущества, которыми он пользовался. Возненавидели за то, что он всегда бежал во главе упряжки, доводя их до бешенства одним видом своего пушистого хвоста и быстро мелькающих ног. И белый клык проникся к собакам точно такой же острой ненавистью. Роль вожака не доставляла ему ни малейшего удовольствия. Он через силу мирился с тем, что ему приходится убегать от заливающихся лаем собак, которые в течение 3 лет находились под его властью. Но с этим надо было мириться, иначе ему грозила гибель, а жизни, бившей в нем ключом, гибнуть не хотелось. Лишь только Митса трогал с места, вся упряжка с яростным лаем кидалась в погоню за белым клыком. Защищаться он не мог. Стоило ему повернуть голову к собакам, как Митса хлестал его по морде бичом. Белому клыку не оставалось ничего другого, как мчаться вперед. Отражать хвостом и задними ногами нападение всей завывающей своры он не мог. Таким оружием нельзя обороняться против множества безжалостных клыков. И белый клык несся вскачь, каждым прыжком насилуя свою природу и унижая свою гордость. А бежать так приходилось целый день. Если какое-нибудь существо и можно было назвать врагом своих собратьев, то это относилось именно к белому клыку. В противоположность многим вожакам, кидавшимся под защиту богов, как только собак распрягали, белый клык пренебрегал такой защитой. Он безбоязненно разгуливал по стоянке, ночью расправляясь с собаками за все то, что приходилось терпеть от них днем. В те времена, когда белый клык еще не был вожаком, его теперешние товарищи по упряжке обычно старались не попадаться ему на дороге. Теперь положение изменилось. Погоня, длившаяся с утра и до вечера, сознание, что весь день белый клык убегал от них, находился в их власти, все это не позволяло собакам отступать перед ним. Самый воздух, которым он дышал, был насыщен ненавистью и злобой, и это лишь усиливало ненависть и злобу в нем самом. Когда Митса приказывал упряжке остановиться, белый клык слушался его окрика. На первых порах эта остановка вызывала замешательство среди собак. Все они набрасывались на ненавистного вожака. Но тут дело принимало совсем другой оборот. Размахивая бичом, на помощь белому клыку приходил Митса. И собаки поняли, наконец, что если сани останавливаются по приказанию Митса, вожака лучше не трогать. Но если белый клык останавливался самовольно, значит, над ним можно было чинить расправу. Вскоре белый клык перестал останавливаться без приказания. Такие уроки усваиваются быстро. Да белый клык и не мог не усваивать их, иначе он не выжил бы в той суровой среде, которую уготовила ему жизнь. Белому клыку было около 5 лет, когда серый бобр снова взял его с собой в длинное путешествие и в поселках у скалистых гор вдоль рек Маккензи и Паркюпайна вплоть до самого Юкона долго помнили расправы белого клыка с собаками. Он упивался своей местью. Чужие собаки не ждали от него ничего плохого. Им не приходилось встречаться с противником, который нападал бы так неожиданно и стремительно. Они не знали, что имеют дело с врагом, убивающим как молния с одного удара. Собаки в чужих поселках подходили к белому клыку с вызывающим видом, а он, не теряя времени на предварительные церемонии, кидался на них стремительно, словно развернувшаяся стальная пружина, хватал за горло и убивал противника, не дав ему опомниться от изумления.
Было лето, когда белый клык попал в форт Юкон. В форте было много индейцев, много съестных припасов, повсюду царило небывалое оживление. Было лето 1898 года, и золотоискатели тысячами двигались вверх по Юкону, к Доусону и на Клондайк. Слухи о золотой лихорадке достигли и ушей серого бобра, и он привез с собой несколько тюков с мехами и один тюк с рукавицами и мокасинами. Серый бобр никогда не отважился бы пуститься в такой далекий путь, если б его не привлекала сюда надежда на большую наживу. Но то, что серый бобр увидел здесь, превзошло все его ожидания. В самых своих безудержных мечтах он рассчитывал выручить от продажи мехов 100%, а убедился, что можно выручить и 1000. И как истинный индеец, серый бобр принялся за дело не спеша, решив просидеть здесь хоть до осени, только бы не продешевить свои товары. В форте Юкон белый клык впервые увидел белых людей. Рядом с индейцами они казались ему существами другой породы, богами, власть которых опиралась на еще большее могущество. Эта уверенность пришла к белому клыку сама собой. Ему не надо было напрягать свои мыслительные способности, чтобы убедиться в могуществе белых богов. Он только чувствовал его, но чувствовал с необычайной силой. Бигвамы, построенные индейцами, казались ему когда-то свидетельством величия человека, а теперь его поражал громадный форт и дома из толстых бревен. Все это говорило о могуществе. Белые боги обладали силой. Власть их простиралась дальше власти прежних богов белого клыка, среди которых самым могущественным существом был серый бобр. Но и серый бобр казался ничтожеством по сравнению с белокожими богами. В свою очередь белый клык привлекал к себе всеобщее внимание. Его сходство с волком сразу же бросалось в глаза, и люди показывали на него друг другу пальцами. Это заставило белого клыка насторожиться. Лишь только кто-нибудь подходил к нему, он скалил зубы и отбегал в сторону. Людям так и не удавалось дотронуться до него. И хорошо, что не удавалось. Но если белые боги были всемогущи, то собаки их ничего не стоили. Белый клык быстро убедился в этом, столкнувшись с теми, что сходили на берег вместе со своими хозяевами. Все они были не похожи одна на другую. У одних были короткие, слишком короткие ноги, у других длинные, слишком длинные. Вместо густого меха их покрывала короткая шерсть, а у некоторых и шерсти почти не было. И ни одна из этих собак не умела драться. Питая ненависть ко всей своей породе, белый клык считал себя обязанным вступать в драку и с этими собаками. После нескольких стычек он проникся к ним глубочайшим презрением. Они оказались неуклюжими, беспомощными и старались одолеть белого клыка одной силой, тогда как он брал сноровкой и хитростью. Собаки кидались на него с лаем. Белый клык прыгал в сторону, они теряли его из виду, и тогда он налетал на них сбоку, сбивал плечом с ног и вцеплялся им в горло. Белый клык упивался всем этим. Он не жалел своих собратьев, а сам ухитрялся оставаться в таких стычках невредимым. На первых порах драки с собаками просто развлекали его. Потом он принялся за это по-настоящему. Другого дела у него не было. Серый бобр занялся торговлей, богател, и белый клык слонялся по пристани, поджидая вместе со сворой беспутных индейских собак прибытие пароходов. Однако белого клыка нельзя было считать членом собачьей своры. Он не смешивался с ней, держался в стороне, никогда не терял своей независимости, и собаки даже побаивались его. Правда, он действовал с ними заодно. Он затевал ссору с чужаком и сбивал его с ног. Тогда собаки кидались и приканчивали чужака, а белый клык сейчас же удирал, предоставляя своре получать наказание от разгневанных богов. Белых людей в форте Юкон было немного, все они уже давно жили здесь, называли себя кислым тестом
и очень гордились этим. А те, кто приезжал сюда из других мест, старожилы презирали. Люди, сходившие с парохода на берег, были новичками и назывались чичаку. Жители форта презирали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех случалась какая-нибудь неприятность. Особенное удовольствие доставляли им расправы белого клыка и всей бесчинствующей своры с чужими собаками. Но был среди старожилов один человек, которому эта забава доставляла особенное удовольствие. Старожилы форта прозвали этого человека красавчиком. Настоящего его имени никто не знал, и в здешних местах он был известен как красавчик Смит. Правда, красивого в нем было мало, потому, вероятно, ему и дали такое прозвище. Он был на редкость уродлив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низкорослый, и на его щуплом теле сидела неправильной формы удлиненная голова. Затылок у Смита был совершенно приплюснутый, лоб низкий и несуразно широкий. А потом природа вдруг расщедрилась и наделила красавчика Смита вылупленными глазами, к тому же расставленными так широко, что между ними могла бы поместиться еще одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшееся свободное пространство, природа дала ему тяжелую нижнюю челюсть, которая выдавалась вперед и чуть ли не лежала у него на груди. А может быть, это только так казалось, ибо шея у красавчика Смита была слишком тонка для такой громоздкой ноши. Он слыл повсюду за презренного, жалкого труса. Для полноты картины следует упомянуть о том, что зубы у него были длинные и желтые, а оба клыка вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у природы, видимо, не хватило краски. Она соскребла для них все остатки со своей палитры, и получилось нечто мутно-желтое. То же самое можно сказать и про жидкие волосы, которые клочьями торчали у него на голове и на лице, напоминая растрепанный ветром сноп соломы. Короче говоря, красавчик Смит был урод, но винить в этом его самого не следует. Таким уж человек появился на свет Божий. Он стряпал на жителей форта, мыл посуду и исполнял всякую другую грязную работу. В форте к нему относились терпимо и даже снисходительно, как к существу, которому не повезло в жизни. Кроме того, красавчика Смита побаивались. От такого злобного труса можно было получить и пулю в спину, и стакан кофе с отравой. Таков был человек, который восхищался отчаянной удалью белого клыка и мечтал завладеть им. Красавчик Смит начал заигрывать с белым клыком. Тот не обращал на это никакого внимания. Этот человек не нравился ему. Белый клык чуял в нем что-то злое и ненавидел его, боясь его протянутой руки и вкрадчивого голоса. Бессознательно, словно при помощи шестого чувства, белый клык угадывал, что этот человек таит в себе зло, грозит гибелью и что его надо ненавидеть. Белый клык был дома, когда красавчик Смит впервые зашел к серому бобру. Белый клык не знал, о чем шел разговор с этим человеком у серого бобра. Он видел только, что хозяин разговаривает с ним. Во время беседы красавчик Смит показал на белого клыка пальцем, и тот зарычал, как будто эта рука была не на расстоянии 50 футов от него, а опускалась ему на спину. Серый бобр отказался продать собаку. Он разбогател, у него все есть. Кроме того, лучшей ездовой собаки и лучшего вожака нигде не сыщешь. Ни на Маккензи, ни на Юконе. Белый клык – мастер драться. Разорвать собаку ему ничего не стоит. Все равно, что человеку прихлопнуть комара. Глаза у красавчика Смита заблестели при этих словах, и он с жадностью облизал свои тонкие губы. Нет, серый бобр ни за какие деньги не продаст белого клыка. Но красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал часто наведываться к серому бобру и каждый раз приносил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могучим свойством. Оно возбуждает жажду.
И такая жажда появилась у серого бобра. Его нутро требовало все больше и больше этой жгучей жидкости, и, потеряв с непривычки к ней власть над собой, он был готов на что угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, вырученные от продажи мехов, рукавицы, мокасин начали таять. Их становилось все меньше и меньше, и чем больше пустел мешок, в котором они хранились у серого бобра, тем он становился беспокойнее. Наконец, все ушло. И деньги, и товары, и спокойствие. У серого бобра осталась только жажда, которая росла с каждой минутой. И тогда красавчик Смит снова завел речь о продаже белого клыка. Но на этот раз цена определялась уже не долларами, а бутылками виски, и серый бобр прислушался к предложению более внимательно. «Сумеешь поймать, собака твоя», было его последнее слово. Бутылки перешли к нему, но через два дня красавчик Смит сам сказал серому бобру: «Поймай собаку». Вернувшись как-то вечером домой, белый клык со вздохом облегчения улегся около вигвама. Страшного белого бога не было. Как только белый клык улегся, серый бобр, пошатываясь, подошел к нему и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом серый бобр сел рядом с белым клыком, держа в одной руке конец ремня. В другой он держал бутылку, и то и дело прикладывался к ней, и тогда белый клык слышал бульканье. Красавчик Смит подошел к вигваму и остановился рядом с белым клыком. Тот глухо зарычал на это страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука вытянулась вперед и стала опускаться над его головой. Белый клык зарычал громче. Рука продолжала медленно опускаться, а белый клык, злобно глядя на нее и уже задыхаясь от яростного рычания, все ниже и ниже припадал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи, и с резким металлическим звуком лязгнули в воздухе. Рука отдернулась вовремя. Красавчик Смит испугался и рассвирепел. Серый бобр ударил белого клыка по голове, и тот снова покорно лег на землю. Белый клык следил за каждым движением обоих людей. Он увидел, что красавчик Смит ушел и вскоре вернулся с увесистой палкой. Серый бобр передал ему ремень. Красавчик Смит шагнул вперед. Ремень натянулся. Белый клык все еще лежал. Серый бобр ударил его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый клык повиновался и прыгнул прямо на чужого человека, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого нападения и ударом палки свалил белого клыка на землю, остановив его прыжок на полпути. Серый бобр засмеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик Смит снова потянул за ремень, и белый клык, оглушенный ударом, с трудом поднялся на ноги. Он не повторил своего прыжка. Одного такого удара было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не зря держит палку в руках. Белый клык был мудр и видел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост и не переставая глухо рычать, он поплелся за красавчиком Смитом, а тот не спускал глаз и держал палку наготове. Придя в форт, красавчик Смит крепко привязал белого клыка и улегся спать. Белый клык прождал час, а потом принялся за ремень и через какие-нибудь 10 секунд очутился на свободе. Он не тратил времени понапрасну. Ремень был перерезан наискось, как ножом. Оглядевшись по сторонам, белый клык ощетинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к вигваму серого бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя серому бобру, и никто другой, кроме серого бобра, не мог владеть им. Все предыдущее повторилось, но с некоторой разницей. Серый бобр снова привязал его и утром отвел к красавчику Смиту. Вот тут-то белый клык и ощутил эту разницу.
Красавчик Смит задал ему трепку. Белому клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сносить наказание. Красавчик Смит пустил в ход палку и хлыст, и таких побоев белому клыку не приходилось испытывать еще ни разу в жизни. Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он жадно глядел на свою жертву, и глаза его загорались тусклым огнем, когда белый клык выл от боли и рычал после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы. Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал свою злобу на слабейших существах. Белый клык знал, почему его бьют. Когда серый бобр надел ремень ему на шею и передал привязь красавчику Смиту, белый клык понял, что его бог приказывает ему идти с этим человеком. И когда красавчик Смит посадил его на привязь в форте, он понял, что тот приказывает ему остаться здесь. Следовательно, он нарушил волю обоих богов и заслужил наказание. Клык был мудр, но в нем жили силы, перед которыми отступала и сама мудрость. Одной из этих сил была верность. Белый клык не любил серого бобра и все же хранил верность ему наперекор его воле, его гневу. Он ничего не мог с собой поделать. Таким он был создан. Верность была достоянием породы белого клыка. Верность отличала его от всех других животных. Верность привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его товарищами. И ночью, когда весь форт спал, белый клык принялся грызть палку, к которой его привязали. Белый клык был мудр. И будь он только мудр, он не пришел бы к серому бобру, уже два раза предавшему его. Но мудрость сочеталась в нем с верностью. Он прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. На этот раз его посадили на цепь, которую нельзя было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую в бревно, но все его усилия были тщетны. Через несколько дней разорившийся серый бобр протрезвился и отправился в долгий путь по реке Паркюпайн на Маккензи. Белый клык остался в форте Юкон и перешел в полную собственность к сумасшедшему, потерявшему человеческий облик существу. Но что знает собака о сумасшествии? Для белого клыка красавчик Смит стал богом, страшным, но все же богом. Это был сумасшедший бог, но белый клык не знал, что такое сумасшествие. Он знал только, что надо подчиняться воле этого человека и исполнять все его прихоти и капризы.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача пятая.

руках сумасшедшего бога белый клык превратился в дьявола. Устроив в дальнем конце форта загородку, красавчик Смит посадил белого клыка на цепь и принялся дразнить его и доводить до бешенства мелкими, но мучительными нападками. Он очень скоро обнаружил, что белый клык не выносит, когда над ним смеются, и обычно заканчивал свои пытки взрывами оглушительного хохота. Издеваясь над белым клыком, бог показывал на него пальцем. В эти минуты собака теряла всякую власть над собой и в припадках ярости, обуревавшей ее, казалась более бешеной, чем красавчик Смит. До сих пор белый клык чувствовал вражду, правда, свирепую вражду только к существам одной с ним породы. Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг себя. Издевательства красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся. Но прежде всего и больше всего он ненавидел красавчика Смита. Обращаясь так с белым клыком, красавчик Смит преследовал определенную цель. Однажды около загородки собралось несколько человек. Красавчик Смит вошел к белому клыку, держа в руке палку, и снял с него цепь. Как только хозяин вышел, белый клык заметался по загородке из угла в угол, стараясь добраться до глазевших на него людей. Дверь в загородку снова приоткрылась. Белый клык остановился. Происходило что-то непонятное. Дверь открылась шире. И вдруг к нему втолкнули большую собаку. Дверь тотчас же захлопнулась. Белый клык никогда не видел такой породы. Это был мастиф, но размеры и свирепый вид незнакомца ничуть не смутили его. Он видел перед собой живое существо, на котором можно было сорвать злобу. Сверкнув клыками, он прыгнул на мастифа и располосовал ему шею. Мастиф замотал головой и с хриплым рычанием ринулся на белого клыка, но белый клык скакал из стороны в сторону, ухитряясь увертываться и ускользать от противника, и в то же время успевал рвать его клыками и снова отпрыгивать назад. Зрители кричали, аплодировали, а красавчик Смит, дрожа от восторга, не отрывал жадного взгляда от белого клыка, расправлявшегося с противником. Грузный, неповоротливый мастиф был обречен с самого начала, и схватка кончилась тем, что красавчик Смит палкой отогнал белого клыка, а мастифа, полумертвого, выволокли наружу. Затем проигравшие уплатили пари, и в руке красавчика Смита зазвенели деньги. С этого дня белый клык уже с нетерпением ждал той минуты, когда вокруг его загородки снова соберется толпа. Это предвещало драку, а драка стала теперь для него единственным способом проявлять свою сущность. Сидя взаперти, затравленный, обезумевший от ненависти, он находил исход для этой ненависти только тогда, когда хозяин впускал к нему в загородку собаку. Красавчик Смит, видимо, умел рассчитывать силы белого клыка, потому что белый клык всегда выходил победителем из таких сражений. Осенью, когда выпал первый снег и по реке потянулось сало, красавчик Смит взял место для себя и для белого клыка на пароходе, отправлявшемся вверх по Юкону до Даусона. Слава о белом клыке прокатилась повсюду. Он был известен под кличкой боевого волка, и поэтому около его клетки на палубе всегда толпились любопытные. Если в красавчике Смите сидел дьявол, то и белый клык не уступал ему в этом. И оба дьявола вели нескончаемую войну друг против друга. Прежде у белого клыка хватало благоразумия на то, чтобы покориться человеку, который держит палку в руке. Теперь же это благоразумие оставило его. Ему достаточно было увидеть красавчика Смита, чтобы прийти в бешенство. Красавчик Смит мог бить белого клыка как угодно и сколько угодно. Тот не сдавался. Лишь только хозяин прекращал избиение и уходил, вслед ему слышался вызывающий рев, или же белый клык кидался на прутья клетки и выл от бушевавшей в нем ненависти.
Когда пароход прибыл в Даусон, Белого Клыка свели на берег. Но и в Даусоне он жил по-прежнему, на виду у всех, в клетке, постоянно окруженный зеваками. Красавчик Смит выставил на показ своего боевого волка, и люди платили по 50 центов золотым песком, чтобы поглядеть на него. У Белого Клыка не было ни минуты покоя. Если он спал, его будили, поднимали с места палкой. Зрители хотели получить полное удовольствие за свои деньги. И для того, чтобы сделать зрелище еще более занимательным, Белого Клыка постоянно держали в состоянии бешенства. На него смотрели, как на страшного дикого зверя. И это отношение людей проникало к Белому Клыку сквозь прутья клетки. Красавчик Смит не только выставил Белого Клыка на показ, он сделал из него и профессионального бойца. Белому Клыку помогала его молниеносная быстрота. Она давала ему громадный перевес над противниками. Даже самые опытные из них еще не встречали такого увертливого бойца. Но самое большое преимущество в боях давал Белому Клыку его опыт. Белый Клык понимал толк в драках, как ни один его противник. Он дрался чаще их всех, умел отразить любое нападение, а его собственные боевые приемы были гораздо разнообразнее и вряд ли нуждались в улучшении. Но мало-помалу драться приходилось все реже и реже. Любители собачьих боев уже потеряли надежду подыскать Белому Клыку достойного соперника, и красавчику Смиту не оставалось ничего другого, как выставлять его против волков. Индейцы ловили их капканами специально для этой цели, и бой Белого Клыка с волком неизменно привлекал толпы зрителей. Однажды удалось раздобыть где-то взрослую самку-рысь, и на этот раз Белому Клыку пришлось отстаивать в бою свою жизнь. Рысь не уступала ему ни в быстроте движений, ни в ярости, и пускала в ход и зубы, и острые когти, тогда как Белый Клык действовал только зубами. Но после схватки с рысью бои прекратились. Белому Клыку уже не с кем было драться. Никто не мог выпустить на него достойного противника. И он просидел в клетке до весны, а весной в Даусон приехал некто Тим Кинан по профессии картежный игрок. Кинан привез с собой бульдога. Первого бульдога, появившегося на Клондайке. Встреча Белого Клыка с этой собакой была неизбежна, и в некоторых кварталах города предстоящая схватка между ними целую неделю служила главной темой разговоров. Красавчик Смит снял с Белого Клыка цепь и отступил назад. И впервые Белый Клык кинулся в бой не сразу. Он стоял как вкопанный. Он никогда не видел такой собаки. Тим Кинан подтолкнул бульдога вперед и сказал «взять его». Из толпы закричали «взять его, Чероки! Всыпь ему как следует! Взять его!» Но Чероки, видимо, не имел ни малейшей охоты драться. Он повернул голову, посмотрел на кричавших людей и добродушно завилял обрубком хвоста. Чероки не боялся Белого Клыка, просто ему было лень начинать драку. Тим Кинан вошел в круг и, нагнувшись над бульдогом, стал поглаживать его против шерсти и легонько подталкивать вперед. Эти движения должны были подзадорить Чероки. И они не только подзадорили, но и разозлили его. Каждое движение рук, поглаживающих Чероки против шерсти, заканчивалось легким толчком. И также, словно толчком, из горла у него вырывалось рычание. Белый Клык не мог оставаться равнодушным ко всему этому. Шерсть на загривке и на спине поднялась у него дыбом. Тим Кинан подтолкнул Чероки в последний раз и отступил назад. Пробежав по инерции несколько шагов вперед, бульдог не остановился и, быстро перебирая своими кривыми лапами, выскочил на середину круга. В эту минуту Белый Клык кинулся на него. Зрители восхищенно вскрикнули. Белый Клык с легкостью кошки в один прыжок покрыл все расстояние между собой и противником, с тем же кошачьим проворством рванул его клыками и отскочил в сторону. На толстой шее бульдога около самого уха показалась кровь. Словно не заметив этого, даже не зарычав,
Чероки повернулся и побежал за белым клыком. Подвижность белого клыка и упорство Чероки разожгли страсти толпы. Зрители заключали новые пари, увеличивали ставки. Чероки нельзя было упрекнуть в неповоротливости. Он вертелся и сновал из стороны в сторону, но белый клык все-таки ускользал от него. Чероки тоже был сбит с толку. Ему еще ни разу не приходилось драться с собакой, которая не подпускала бы его к себе. Белый клык бросался на него и отскакивал в сторону, ухитряясь не получить ни одной царапины. А количество ран на теле Чероки все росло и росло. Голова и шея у него были располосованы с обеих сторон, из ран хлестала кровь, но Чероки не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Он все так же упорно, так же добросовестно гонялся за белым клыком и за все это время остановился всего лишь раз, чтобы недоуменно посмотреть на людей и помахать обрубком хвоста в знак своей готовности продолжать драку. В эту минуту белый клык налетел на Чероки и, рванув его за ухо, отскочил в сторону. Начиная сердиться, Чероки снова пустился в погоню, стараясь вцепиться мертвой хваткой ему в горло. Бульдог промахнулся на самую малость, и белый клык, вызвав громкое одобрение толпы, спас себя только тем, что сделал неожиданный прыжок. Время шло. Белый клык плясал и вертелся около Чероки, то и дело кусая его и сейчас же отскакивая прочь. А бульдог с мрачной настойчивостью продолжал бегать за ним. Рано или поздно, а он добьется своего и, схватив белого клыка за горло, решит исход боя. Много раз белый клык пытался сбить Чероки с ног, но разница в росте была слишком велика. И на этот раз счастье изменило белому клыку. Прыгая и вертясь елой около Чероки, он улучил минуту, когда противник, не успев сделать крутой поворот, отвел голову в сторону и оставил плечо незащищенным. Белый клык кинулся вперед, но его собственное плечо пришлось гораздо выше плеча противника. Он не смог удержаться и со всего размаха перелетел через его спину. Впервые за всю боевую карьеру белого клыка люди стали свидетелями того, что боевой волк не сумел устоять на ногах. Он грохнулся на бок и в следующее мгновение опять стоял на ногах, но зубы Чероки уже впились ему в горло. Хватка была не совсем удачная. Она пришлась слишком низко, ближе к груди, но Чероки не разжимал челюстей. Белый клык заметался из стороны в сторону, пытаясь стряхнуть с себя бульдога. Не останавливаясь ни на секунду, белый клык кружился, прыгал вперед, назад, силясь стряхнуть 50-фунтовый груз, повисший у него на шее. А бульдогу было важно только одно – не разжимать челюстей. Белый клык перестал метаться, только окончательно выбившись из сил. Он уже ничего не мог сделать, ничего не мог понять. Собаки, с которыми он дрался раньше, вели себя совершенно по-другому. Не разжимая зубов, Чероки налегал на него всем телом, пытаясь повалить на бок. Белый клык сопротивлялся и чувствовал, как челюсти бульдога передвигаются все выше и выше, с каждой минутой приближаясь к горлу. Высвободиться из схватки было невозможно. Она сковывалась неумолимостью судьбы. Борьба, по-видимому, приближалась к концу. Те, кто ставили на Чероки, были вне себя от восторга и предлагали чудовищные пари. Сторонники белого клыка приуныли и отказывались поставить 10 против 1 и 20 против 1. Но нашелся один смельчак, который рискнул принять пари в 50 против 1. Это был красавчик Смит. Он вошел в круг и, показав на белого клыка пальцем, стал презрительно смеяться над ним. Белый клык обезумел от ярости. Он собрал последние силы и поднялся на ноги. Жажда жизни снова овладела им, и разум в нем погас, подчиняясь велениям тела. Он бегал по кругу, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, взвиваясь на дыбы, вскидывал своего врага вверх. Но все его попытки стряхнуть с себя цепкую смерть были тщетны. Наконец белый клык опрокинулся навзничь, и бульдог сразу же перехватил зубами еще выше и, забирая его шкуру пастью, почти не давал ему перевести дух.
Гром аплодисментов приветствовал победителя. Из толпы кричали: «Чероки, Чероки!» Бульдог рьяно завилял обрубком хвоста. И тут зрители отвлеклись от этой забавы. Вдали послышались крики погонщиков собак, звон колокольчиков, и все, кроме красавчика Смита, насторожились, решив, что нагрянула полиция. Но на дороге вскоре показались двое мужчин, бежавших рядом с нартами. Увидев собравшуюся толпу, незнакомцы оставили собак и подошли узнать, что тут происходит. Один из них был высокий молодой человек. Его гладко выбритое лицо зарумянилось от быстрого движения на морозе. Другой, погонщик, был ниже ростом и с усами. Белый клык прекратил борьбу. Чероки давно прокусил бы ему вену, если бы его зубы с самого начала не пришлись так близко к груди. Он перехватывал ими все выше и выше, подбираясь к горлу, но на это уходило много времени. К тому же пасть его была вся забита толстыми складками шкуры белого клыка. Тем временем зверская жестокость красавчика Смита вытеснила в нем последние остатки разума. Увидев, что глаза белого клыка уже заволакивает пеленой, он понял, что бой проигран. Словно сорвавшись с цепи, он бросился к белому клыку и начал яростно бить его ногами. Зрители закричали, послышался свист, но тем дело и ограничилось. Не обращая внимания на эти протесты, красавчик Смит продолжал бить белого клыка. Но вдруг в толпе произошло какое-то движение. Высокий молодой человек пробирался вперед, бесцеремонно расталкивая всех направо и налево. Он вошел в круг как раз в ту минуту, когда красавчик Смит заносил правую ногу для очередного удара. В это мгновение молодой человек с сокрушительной силой ударил его кулаком по лицу. Красавчик Смит не удержался и, подскочив в воздухе, рухнул на снег. Молодой человек повернулся к толпе. «Трусы!» — закричал он. «Мерзавцы!» «Мэтт, помогите-ка мне», — сказал незнакомец погонщику, который вместе с ним вошел в круг. Оба они нагнулись над собаками. Мэтт приготовился оттащить белого клыка в сторону, как только Чероки ослабит свою мертвую хватку. Молодой человек стал разжимать зубы бульдогу, но все его усилия были напрасны. Зрители заволновались, и кое-кто уже начинал протестовать против такого непрошенного вмешательства. «Мерзавцы вы!» — крикнул незнакомец снова и принялся за дело. «Нечего и стараться, мистер Скотт, так мы их никогда не растащим», — сказал наконец Мэтт. Они выпрямились и осмотрели сцепившихся собак. «Крови еще вышло немного», — сказал Мэтт. «До горла еще не успел добраться». «Того и гляди, доберется», — ответил Скотт. Волнение молодого человека и его страх за участь белого клыка росли с каждой минутой. «Помогите-ка кто-нибудь», — крикнул Скотт, обращаясь к толпе. Но ни один человек не двинулся с места. «Всуньте ему что-нибудь в пасть», — посоветовал Мэтт. Скотт схватился за кобуру, висевшую у него на поясе, вынул револьвер и попробовал просунуть дуло между сжатыми челюстями бульдога. Они с погонщиком стояли на коленях, нагнувшись над собаками. Тим Кинан шагнул в круг. Подойдя к Скотту, он тронул его за плечо и проговорил угрожающим тоном: «Не сломайте ему зубов!» «Не зубы, так шею сломаю», — ответил Скотт, продолжая всовывать револьверное дуло в пасть Чероки. Продолжая орудовать револьвером, Скотт поднял голову и хладнокровно спросил: «Ваш собак?» Тим Кинан буркнул что-то себе под нос. «Тогда разожмите ей зубы!» «Вот что, друг любезный!» — со злобой заговорил Тим. «Это не так просто, как вам кажется. Я не знаю, что тут делать». «Тогда убирайтесь», — последовал ответ. «И не мешайте мне. Видите, я занят». Тим Кинан не уходил, но Скотт уже не обращал на него никакого внимания. Он кое-как втиснул бульдогу дуло между зубами и теперь старался просунуть его дальше, чтобы оно вышло с другой стороны. Добившись этого, Скотт начал осторожно, потихоньку разжимать бульдогу челюсти, а Мэтт тем временем освобождал из его пасти складки шкуры белого клыка. «Держите свою собаку», — скомандовал Скотт Тиму. Хозяин Чероки послушно нагнулся и обеими руками схватил бульдога. «Ну!» — крикнул Скотт, сделав последние усилия. Собак растащили в разные стороны. Бульдог отчаянно сопротивлялся. «Уведите его», — приказал Скотт. И Тим Кинан увел Чероки в толпу. Белый клык попытался встать раз, другой, но ослабевшие ноги подогнулись под ним, и он медленно повалился на снег. Его полузакрытые глаза потускнели, нижняя челюсть отвисла,
Язык вывалился наружу. Мэтт осмотрел его. «Чуть жив», — сказал он, — «но дышит все-таки». Красавчик Смит встал и подошел взглянуть на белого клыка. «Мэтт, сколько стоит хорошая ездовая собака?» — спросил Скотт. Погонщик подумал с минуту и ответил, не поднимаясь с колен. $300. «Ну, а такая, на которую

0: перебил его Скотт. «Возьмете деньги или мне ударить вас еще раз?» Скотт повернулся к красавчику Смиту спиной и подошел к погонщику, который все еще возился с белым клыком. Кто-то из зрителей уже уходил, другие собирались кучками, поглядывая на Скотта и переговариваясь между собой. К одной из таких групп подошел Тим Кинан. «Что это за птица?» — спросил он. «Уидон Скотт», — ответил тот.
1: «Какой такой Уидон Скотт?»
0: «Да инженер с приисков. Он среди здешних заправил свой человек. Я сразу понял, что это важная персона. С таким лучше не связываться», — сказал Тим Кинан.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача шестая.

Увидев приближающегося Уидона Скотта, белый клык ощетинился и зарычал, давая этим понять, что он не потерпит расправы над собой. С тех пор, как он прокусил Скотту руку, которая была теперь забинтована и висела на перевязи, прошли сутки. Белый клык помнил, что боги иногда откладывают наказание, и сейчас ждал расплаты за свой проступок. Иначе не могло и быть. Он совершил святотатство, впился зубами в священное тело бога, притом белокожего бога. По опыту, который остался у него от общения с богами, белый клык знал, какое суровое наказание грозит ему. Бог сел в нескольких шагах от белого клыка. В этом еще не было ничего страшного. Обычно они наказывают стоя. Кроме того, у этого бога не было ни палки, ни хлыста, ни ружья, да и сам белый клык находился на свободе. Ничто его не удерживало, ни цепь, ни ремень с палкой. И он мог спастись бегством прежде, чем бог успеет встать на ноги. А пока что надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Бог сидел совершенно спокойно, не делая попыток встать с места, и злобный рев белого клыка постепенно перешел в глухое ворчание, а потом и ворчание смолкло. Тогда бог заговорил. И при первых же звуках его голоса шерсть на загривке у белого клыка поднялась дыбом, в горле снова заклокотала. Но бог продолжал говорить все так же спокойно, не делая никаких резких движений. Белый клык рычал в унисон с его голосом, и между словами и рычанием установился согласный ритм. Но речь человека лилась без конца. Он говорил так, как еще никто никогда не говорил с белым клыком. Бог говорил долго, а потом встал и ушел. Когда же он снова появился на пороге хижины, белый клык подозрительно осмотрел его. В руках у него не было ни хлыста, ни палки, ни оружия, и здоровая рука его не пряталась за спину. Он сел на то же самое место в нескольких шагах от белого клыка и протянул ему мясо. Навострив уши, белый клык недоверчиво оглядел кусок, ухитряясь смотреть одновременно и на него, и на бога, и приготовился отскочить в сторону при первом же намеке на опасность. Но наказание все еще откладывалось. Бог протягивал ему еду, только и всего. Мясо как мясо, ничего страшного в нем не было. Но белый клык все еще сомневался и не взял протянутого куска, хотя рука Скотта подвигалась все ближе и ближе к его носу. Клык знал, что мясо и наказание сплошь и рядом имели между собой тесную и неприятную связь. Мясо было вкусное, а белый клык проголодался.

бесконечной осторожностью. Он подошел ближе и, наконец, решился взять кусок из человеческих рук. Белый клык съел кусок, и ничего с ним не случилось. И так, мало-помалу, он съел все мясо, и все-таки с ним ничего не случилось. Значит, наказание откладывалось. Белый клык облизнулся и стал ждать, что будет дальше. Бог продолжал говорить. В голосе его слышалась ласка. То, о чем белый клык не имел до сих пор никакого понятия. И ласка эта будила в нем неведомые до сих пор ощущения. Он почувствовал странное спокойствие. Словно удовлетворялась какая-то его потребность, заполнялась какая-то пустота в его существе. Потом в нем снова проснулся инстинкт, и прошлый опыт снова послал ему предостережение. Боги хитры, трудно угадать, какой путь они выберут, чтобы добиться своих целей. Так и есть. Коварная рука тянется все дальше и дальше и опускается над его головой. Но Бог продолжает говорить. Голос его звучит мягко и успокаивающе. Несмотря на угрозу, которую таит в себе рука, голос внушает доверие. И несмотря на всю мягкость голоса, рука внушает страх. Противоположные чувства и ощущения боролись в белом клыке. Казалось, он упадет замертво, раздираемый на части враждебными силами, ни одна из которых не получала перевеса в этой борьбе только потому, что он прилагал неимоверные усилия, чтобы обуздать их. И белый клык пошел на сделку с самим собой. Он рычал, прижимал уши, но не делал попыток ни укусить Скотта, ни убежать от него. Уидон Скотт улыбнулся с видом превосходства, встал и нагнулся над белым клыком. Он ласково заговорил с ним, потом медленно протянул руку и снова начал гладить его по голове. Белый клык терпеливо сносил это поглаживание, но смотрел во все глаза, не на того, кто его ласкал, а на Мэтта, стоявшего в дверях хижины. «Может быть, из вас и получился первоклассный инженер, мистер Скотт», — говорил погонщик. «Но я считаю, вы многое утратили в жизни. Вам бы следовало в детстве удрать из дому и поступить в цирк». Белый клык зарычал, услышав голос Мэтта, но не отскочил от руки, ласково гладившей его по голове и по шее. И это было началом конца прежней жизни, конца прежнего царства ненависти. Для белого клыка началась новая, непостижимо прекрасная жизнь. В этом деле от Уидона Скотта требовалось много терпения и ума, а белый клык должен был преодолеть веление инстинкта, пойти наперекор собственному опыту, отказаться от всего, чему научила его жизнь. И все-таки новая обстановка, в которой очутился белый клык, опять взяла его в обработку. Она смягчала в нем ожесточенность, лепила из него иную, более совершенную форму. В сущности говоря, все зависело от Уидона Скотта. Он добирался до самых глубин натуры белого клыка и лаской вызывал к жизни все те чувства, которые дремали и уже наполовину заглохли в нем. Так белый клык узнал, что такое любовь. Она заступила место склонности, самого теплого чувства, доступного ему в общении с богами. Но любовь не может прийти в один день. Возникнув из склонности, она развивалась очень медленно. Белому клыку нравился его вновь обретенный бог, и он не убегал от него, хотя все время оставался на свободе. Жить у нового бога было несравненно лучше, чем в клетке у красавчика Смита. Кроме того, белый клык не мог обойтись без божества. Чувствовать над собой человеческую власть стало для него необходимостью. Печать зависимости от человека осталась на белом клыке с тех далеких дней, когда он покинул северную глушь и подполз к ногам серого бобра, покорно ожидая побоев. Эта неизгладимая печать снова была наложена на него, когда он во второй раз вернулся из северной глуши после голодовки и почувствовал запах рыбы в поселке серого бобра. И белый клык остался у своего нового хозяина, потому что он не мог обходиться без божества и потому что Уидон Скотт был лучше красавчика Смита.
в знак преданности он взял на себя обязанности сторожа при хозяйском добре. Белый клык вскоре научился отличать воров от честных людей, понял, как много значит походка и поведение. Человека, который твердой поступью шел прямо к дверям, он не трогал, хотя и не переставал зорко следить за ним, пока дверь не открывалась и благонадежность посетителя не получала подтверждения со стороны хозяина. Но тот, кто пробирался крадучись, окольными путями, стараясь не попасться на глаза, тот не знал пощады от белого клыка и пускался в поспешное и позорное бегство. Уидон Скотт задался целью вознаградить белого клыка за все то, что ему пришлось вынести, вернее, искупить грех, в котором человек был повинен перед ним. Это стало для Скотта делом принципа, делом совести. Он чувствовал, что люди остались в долгу перед белым клыком, и долг этот надо выплатить. И поэтому он старался проявлять к белому клыку как можно больше нежности. Время шло, и любовь, возникшая из склонности, все крепло и крепло. Белый клык сам начал чувствовать это, хотя и бессознательно. Любовь давала знать о себе ощущением пустоты, которая настойчиво, жадно требовала заполнения. Любовь принесла с собой боль и тревогу, которые утихали только от прикосновения руки нового Бога. В эти минуты любовь становилась радостью, необузданной радостью, пронизывающей все существо белого клыка. Но стоило Богу уйти, как боль и тревога возвращались, и белого клыка снова охватывало ощущение пустоты, ощущение голода, властно требующего насыщения. И вот склонность уступила место любви. Любовь затронула в нем те глубины, куда никогда не проникала склонность. За любовь белый клык платил любовью. Он обрел божество, лучезарное божество, в присутствии которого он расцветал, как растение под лучами солнца. Белый клык начинал приспосабливаться к новой жизни. Так он понял, что собак хозяина трогать нельзя. Но его властный характер заявлял о себе, и собакам пришлось убедиться на деле в превосходстве своего нового вожака. Признав его власть над собой, они уже не доставляли ему хлопот. Стоило белому клыку появиться среди стаи, как собаки уступали ему дорогу и покорялись его воле. Точно так же он привык и к Мэтту, как к собственности хозяина. Уидон Скотт сам очень редко кормил белого клыка. Эта обязанность возлагалась на Мэтта. И белый клык понял, что пища, которую он ест, принадлежит хозяину, поручившему Мэтту заботиться о нем. Тот же самый Мэтт попробовал как-то запрячь его в сани вместе с другими собаками. Но эта попытка потерпела неудачу, и белый клык покорился только тогда, когда Уидон Скотт сам надел на него упряжь и сам сел в сани. Он понял, хозяин хочет, чтобы Мэтт правил им так же, как и другими собаками. «Если уж вы разрешите мне высказать свое мнение», — заговорил как-то Мэтт, «то доложу вам, что с вашей стороны было очень умно дать за эту собаку $1500. Ловко вы провели красавчика Смита, уж не говоря о том, что и по физиономии ему съездили». Серые глаза Уидона Скотта снова загорелись гневом, и он сердито пробормотал: «Мерзавец!» Поздней весной белого клыка постигло большое горе. Внезапно, без всякого предупреждения, хозяин исчез. Собственно говоря, предупреждение было, но белый клык не имел опыта в таких делах и не знал, чего надо ждать от человека, который укладывает свои чемоданы. Впоследствии он вспомнил, что укладывание вещей предшествовало отъезду хозяина, но тогда у него не зародилось ни малейшего подозрения. Вечером белый клык, как всегда, ждал его прихода. В полночь поднялся ветер, он укрылся от холода за хижиной и лежал там, прислушиваясь сквозь дрему, не раздадутся ли знакомые шаги. Но в 2 часа ночи беспокойство выгнало его из-за хижины, он свернулся клубком на холодном крыльце и стал ждать дальше. Получив письмо в Серкл-Сити, Уидон Скотт прочел следующее: «Проклятый волк отказывается работать, ничего не ест, совсем приуныл. Собаки не дают ему проходу. Хочет знать, куда вы девались,
а я не умею растолковать ему. Боюсь, как бы не сдох». Мэтт писал правду. Белый клык затосковал, перестал есть, не отбивался от налетавших на него собак. Он был плох, настолько плох, что Мэтту пришлось в конце концов взять его в хижину. Он лежал в комнате на полу около печки, потеряв всякий интерес к еде, к Мэтту, ко всему на свете. Но однажды вечером, когда Мэтт сидел за столом и читал, шепотом бормоча слова и шевеля губами, внимание его привлекло тихое повизгивание белого клыка. Белый клык встал с места, навострил уши, глядя на дверь, и внимательно прислушался. Минутой позже Мэтт услышал шаги. Дверь открылась, и вошел Уидон Скотт. Они поздоровались. Потом Скотт огляделся по сторонам. «А где волк?» — спросил он и увидел его. Белый клык стоял около печки. Он не бросился вперед, как это сделала бы всякая другая собака, а стоял и смотрел на своего хозяина. «Черт возьми!» — воскликнул Мэтт. «Да он хвостом виляет!» Уидон Скотт вышел на середину комнаты и подозвал белого клыка к себе. Белый клык не прыгнул к нему навстречу, но сейчас же подошел на зов. Движение его сковывало застенчивость, но в глазах появилось какое-то новое, необычное выражение, чувство глубокой любви засветилось в них. С возвращением хозяина, научившего его любви, белый клык быстро пришел в себя. В хижине он провел еще две ночи и день, а потом вышел на крыльцо. Собаки уже успели забыть его доблести. У них осталось в памяти, что за последнее время белый клык был слаб и болен. И как только он появился на крыльце, они кинулись на него со всех сторон. «Ну и свалка!» — с довольным видом пробормотал Мэтт, наблюдавший эту сцену с порога хижины. «Нечего с ними церемониться, волк! Задай им как следует! Ну, еще, еще!» Белый клык не нуждался в поощрении. Приезда любимого хозяина было вполне достаточно. Чудесная, буйная жизнь снова забилась в его жилах. Он дрался, находя в драке единственный выход для своей радости. Конец мог быть только один. Собаки разбежались, потерпев поражение, и вернулись обратно лишь с наступлением темноты, униженно и кротко заявляя белому клыку о своей покорности. Научившись прижиматься к хозяину головой, белый клык частенько пользовался этим новым способом выражения своих чувств. Это был предел, дальше которого он не мог идти. Инстинкт требовал, чтобы голова оставалась свободной. Он выражал этим беспредельную веру, беззаветную покорность хозяину и как бы говорил ему: «Отдаю себя в твои руки. Поступай со мной, как знаешь». Однажды вечером, вскоре после своего возвращения, Скотт играл с Мэттом в криббидж на сон грядущий. 15-2, 15-4. И еще двойка, подсчитывал Мэтт, как вдруг снаружи послышались чьи-то крики и рычания. Переглянувшись, они выскочили из-за стола. «Волк дерет кого-то», — сказал Мэтт. Отчаянный вопль заставил их броситься к двери. «Посветите мне!» — крикнул Скотт, выбегая на крыльцо. Мэтт последовал за ним с лампой, и при свете ее они увидели человека, навзничь лежащего на снегу. Он закрывал лицо и шею руками, пытаясь защититься от зубов белого клыка. Скотт и погонщик разглядели все это в одну секунду. Скотт схватил белого клыка за шею и оттащил назад. Мэтт помог человеку встать на ноги. Поднимаясь, тот отнял руки от лица, и, увидев зверскую физиономию красавчика Смита, погонщик отскочил назад, как ошпаренный. Щурясь на свету, красавчик Смит оглядывался по сторонам. Лицо его перекосилось от ужаса, как только он взглянул на белого клыка. В ту же минуту погонщик увидел, что на снегу что-то лежит. Он поднес лампу поближе и подтолкнул носком сапога стальную цепь и толстую палку. Уидон Скотт, понимающе, кивнул головой.
Они не произнесли ни слова. Погонщик взял красавчика Смита за плечо и повернул к себе спиной. Все было понятно. Красавчик Смит припустил во весь дух. А хозяин гладил белого клыка и говорил: «Хотел увести тебя, да, а ты не позволил». Так, значит, просчитался этот молодчик. Он, небось, подумал, что на него вся преисподняя кинулась, ухмыльнулся Мэтт. А белый клык продолжал рычать. Но мало-помалу шерсть у него на спине улеглась, и мягкая нотка, совсем было потонувшая в этом злобном рычании, становилась все слышнее и слышнее.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача седьмая.

0: Белый клык почувствовал беду еще задолго до того, как она дала знать о своем приближении. Предчувствие зародилось в нем по вине богов, хотя он и не отдавал себе отчета в том, как и почему это случилось. Сами того не подозревая, боги выдали свои намерения собаке, и она уже не покидала крыльца хижины и, не входя в комнату, знала, что люди что-то затевают. «Послушайте-ка», — сказал как-то за ужином погонщик. Уидон Скотт прислушался. Из-за двери доносилось тихое, тревожное поскуливание, похожее скорее на сдерживаемый плач. Потом стало слышно, как белый клык обнюхивает дверь, желая убедиться в том, что бог его все еще тут, а не исчез таинственным образом, как в прошлый раз. «Чует, в чем дело», — сказал погонщик. Уидон Скотт почти умоляюще взглянул на Мэтта, но слова его не соответствовали выражению глаз. «Такой черт мне волк в Калифорнии! Это невозможно!» «Конечно, невозможно», — согласился Мэтт. «А все-таки здорово он к вам привязался». Хозяин вдруг вскипел. «Да ну вас к черту, Мэтт! Я сам знаю, что делать! Да нет, было бы чистейшим безумием взять собаку с собой!» «Я с вами совершенно согласен», — ответил Мэтт. Но его слова и на этот раз не удовлетворили хозяина. У белого клыка не осталось никаких сомнений. Он уже давно чуял беду, а теперь понял, что ему грозит. Бог снова готовился к бегству. Уж если он не взял его с собой в первый раз, то, очевидно, не возьмет и теперь. Этой ночью белый клык поднял вой, протяжный волчий вой. Белый клык выл, подняв морду к безучастным звездам, и изливал им свое горе так же, как в детстве, когда, прибежав из северной глуши, он не нашел поселка и увидел только кучку мусора на том месте, где стоял прежде вигвам серого бобра. На следующий день беспокойство и страх белого клыка только усилились. Он следовал за хозяином по пятам, а когда Скотт заходил в хижину, торчал на крыльце. В открытую дверь ему были видны вещи, разложенные на полу. К чемодану прибавились два больших саквояжа и ящик. Мэтт складывал одеяло и меховую одежду хозяина в брезентовый мешок. Белый клык заскулил, глядя на эти приготовления. Вскоре у хижины появились два индейца. Белый клык внимательно следил, как они взвалили вещи на плечи и спустились с холма вслед за Мэттом, который нес чемодан и брезентовый мешок. Вскоре Мэтт вернулся. Хозяин вышел на крыльцо и позвал белого клыка в хижину. «Эх ты, бедняга!» — ласково сказал он, почесывая ему за ухом и гладя по спине. «Уезжаю, старина. Тебя в такую даль с собой не возьмешь. Ну, порычи. Порычи на прощание, порычи, порычи как следует». Но белый клык отказывался рычать. Вместо этого он бросил на хозяина грустный, пытливый взгляд и спрятал голову у него под мышкой. «Пора!» — крикнул Мэтт. «Берегите его, Мэтт», — говорил Скотт, когда они спускались с холма. «Напишите мне, как ему тут живется». «Обязательно», — ответил погонщик. «Стойте! Слышите?» Они остановились. Белый клык выл, как воют собаки над трупом хозяина. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в душераздирающий плач, то в жалобные стоны, то опять взлетавшим вверх в новом порыве отчаяния. Пароход «Аврора», первый в этом году, отправлялся из Клондайка, и палубы его были забиты пассажирами. Тут толпились люди, которым повезло в погоне за золотом, люди, которых золотая лихорадка разорила, и все они стремились уехать из этой страны, так же, как в свое время стремились попасть сюда. Стоя около сходней, Скотт прощался с Мэттом. Погонщик уже хотел сойти на берег, как вдруг глаза его уставились на что-то в глубине палубы, и он не ответил на рукопожатие Скотта. Тот обернулся. Белый клык сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на своего хозяина. Мэтт чертыхнулся в полголоса. Скотт смотрел на собаку в полном недоумении. Вы заперли дверь?
1: Конечно, запер, ответил Мэтт.
0: Белый клык с заискивающим видом прижал уши, но продолжал сидеть в сторонке, не пытаясь подойти к ним.
1: Придется увести его с собой.
0: Мэтт сделал два шага по направлению к белому клыку. Тот метнулся в сторону, погонщик бросился за ним, но белый клык проскользнул между ногами пассажиров. Увертываясь, шныряя из стороны в сторону, он бегал по палубе и не давался Мэтту. Но стоило хозяину заговорить, как белый клык покорно подошел к нему.
1: «Сколько времени кормил его, а он меня и близко не подпускает», — обиженно пробормотал погонщик. «Убейте меня, не знаю, как он догадался, что хозяин вы».
0: Скотт, гладивший белого клыка, вдруг нагнулся и показал на свежие порезы на его морде и глубокую рану между глазами. Мэтт провел рукой ему по брюху.
1: «А про окно-то мы с вами забыли. Глядите, все брюхо изрезано. Должно быть, разбил стекло и выскочил».
0: Но Уидон Скотт не слушал его. Он быстро обдумывал что-то. Аврора дала последний гудок. Провожающие торопливо сходили на берег. Мэтт снял платок с шеи и хотел взять белого клыка на привязь. Скотт схватил его за руку. «Прощайте, Мэтт.
1: Прощайте, дружище. Вам, пожалуй, не придется писать мне про волка. Я...»
0: «Что?» — воскликнул погонщик.
1: «Неужели вы...» «Вот именно. Возьмите свой платок. Я вам сам про него напишу».
0: Мэтт задержался на сходнях.
1: «Он не перенесет климат, вам придется стричь его в жару!»
0: Сходни втащили на палубу, и Аврора отвалила от берега. Уидон Скотт помахал Мэтту на прощание рукой и повернулся к белому клыку, стоявшему рядом с ним.
1: «Ну, теперь рычи!»
0: «Негодяй, рычи!» — сказал он, глядя на доверчиво прильнувшего к его ногам волка. Белый клык сошел с парохода в Сан-Франциско. Он был потрясен. Представление о могуществе всегда соединялось у него с представлением о божестве. Но никогда еще белые люди не казались ему такими чудодеями, как сейчас, когда он шел по скользким тротуарам Сан-Франциско. Вместо знакомых бревенчатых хижин по сторонам высились громадные здания. Улицы были полны всякого рода опасностей: повозок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряженных в нагруженные доверху фургоны. А по самой середине их двигались страшные трамваи, непрестанно грозя белому клыку пронзительным звоном и дребезгом, напоминавшим визг рыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах. Уличный грохот оглушал его. Он терялся от непрерывного потока и мелькания вещей. Он чувствовал, как никогда, свою зависимость от хозяина и шел за ним по пятам, стараясь не упускать его из виду. Город пронесся кошмаром, но воспоминание о нем долгое время преследовало белого клыка во сне. В тот же день хозяин посадил его на цепь в угол багажного вагона среди груды чемоданов и сундуков. Здесь всем распоряжался коренастый, очень сильный бог, который с грохотом двигал сундуки и чемоданы, втаскивал их в вагон, громоздил один на другой или же швырял за дверь, где их подхватывали другие боги. И здесь, в этом кромешном аду, хозяин покинул белого клыка. По крайней мере, белый клык считал себя покинутым до тех пор, пока не учуял рядом с собой хозяйских вещей и, учуев, стал на стражу около них.
1: «Вовремя пожаловали», — проворчал коренастый бог, когда часом позже в дверях появился Уидон Скотт. «Эта собака дотронуться мне не дала до ваших чемоданов».
0: Белый клык вышел из вагона. Перед ним расстилалась веселая, залитая солнцем спокойная страна. Но удивляться этой перемене было некогда. Белый клык смирился с ней, как смирялся со всеми чудесами, сопутствовавшими каждому шагу богов. К хозяину подошли мужчина и женщина. Женщина протянула руки и обняла хозяина за шею. В следующую же минуту Уидон Скотт схватил белого клыка, который рычал и бесновался вне себя от ярости.
1: «Ничего, мама», — говорил Скотт, не отпуская белого клыка и стараясь усмирить его. «Он думал, что вы хотите меня обидеть, а этого делать не разрешается. Ничего, ничего, он скоро все поймет». Он начал ласково говорить с белым клыком и, окончательно успокоив его, крикнул строгим голосом. «Лежать! Лежать, тебе говорят!» Белому клыку уже были знакомы эти слова, и он повиновался приказанию, хоть и неохотно. «Ну, мама!» Скотт протянул руки, не сводя глаз с белого клыка. «Лежать!» — крикнул он еще раз. Белый клык ощетинился, привстал, но сейчас же опустился на место, не переставая наблюдать за враждебными действиями незнакомых богов. Однако ни женщина, ни мужчина, обнявший вслед за ней хозяина, не сделали ему ничего плохого. Незнакомцы и хозяин уложили вещи в коляску, сели в нее сами, и белый клык побежал следом за ней, время от времени подскакивая вплотную к лошадям и словно предупреждая их, что он не позволит причинить никакого вреда богу, которого они так быстро везли по дороге. Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по аллее, обсаженной густым, переплетающимся наверху орешником. В конце аллеи на невысоком пригорке стоял дом с длинной верандой и множеством окон. Но белый клык не успел как следует рассмотреть все это. Едва только коляска въехала в аллею, как на него с разгоревшимися от негодования и злобы глазами налетела овчарка. Белый клык оказался отрезанным от хозяина. Весь ощетинившись и, как всегда, молча, он приготовился нанести ей сокрушительный удар. Но удара этого так и не последовало. Это была самка, а закон его породы охранял ее от таких нападений. Но самке инстинкт говорил совсем другое. Будучи овчаркой, она питала бессознательный страх перед северной глушью и особенно перед таким ее обитателем, как волк. И поэтому, как только белый клык остановился, отказавшись от драки, овчарка сама бросилась на него. Он невольно зарычал, почувствовав, как острые зубы впиваются ему в плечо, но все-таки не укусил овчарку, а только смущенно попятился назад, стараясь обижать ее сбоку. Однако все его старания были напрасны. Овчарка не давала ему проходу. «Назад, Коли!» — крикнул незнакомец, сидевший в коляске. Уидон Скотт засмеялся. «Ничего, отец, это хороший урок белому клыку. Ему ко многому придется привыкать. Пусть начинает сразу. Ничего, обойдется как-нибудь». Коляска удалялась, а Коли все еще преграждала белому клыку путь. Он попробовал обогнать ее и, свернув с дороги, кинулся через лужайку, но овчарка бежала по внутреннему кругу, и белый клык всюду натыкался на ее оскаленную пасть. Он повернул назад, к другой лужайке, но она и здесь обогнала его, а коляска увозила хозяина. Белый клык видел, как она мало-помалу исчезает за деревьями. Положение было безвыходное. Он попробовал описать еще один круг, овчарка не отставала. Тогда белый клык на всем ходу повернул к ней. Он решился на свой испытанный боевой прием. Ударил ее в плечо и сшиб с ног. Путь был свободен, а ему только это и требовалось. Белый клык несся вперед молча, без малейшего напряжения. И словно призрак скользил по траве. Обогнув дом, белый клык увидел, как хозяин выходит из коляски, остановившейся у подъезда. В ту же минуту он понял, что на него готовится новое нападение. К нему неслась шотландская борзая. Белый клык хотел оказать ей достойный прием, но не смог остановиться сразу. А борзая уже была почти рядом. Она налетела на него сбоку. От такого неожиданного удара белый клык со всего размаху кубарем покатился по земле. Когда он вскочил на ноги, вид его был страшен. Уши вплотную прижались к голове, губы и нос судорожно подергивались, его клыки лязгнули в каком-нибудь дюйме от горла борзой. Хозяин бросился на выручку, но он был слишком далеко от них, и спасителем борзой оказалась овчарка Коли. Подбежав как раз в ту минуту, когда белый клык готовился к прыжку, она не позволила ему нанести смертельный удар противнику. Коля налетела как шквал. Она кинулась на белого клыка под прямым углом в тот миг, когда он метнулся к борзой и вторично сшибла его с ног. Подоспевший к этому времени хозяин схватил белого клыка, а отец отозвал собак. «Нечего сказать. «Хороший прием здесь оказывают несчастному волку, приехавшему из Арктики», — говорил Скотт, успокаивая белого клыка. «За всю свою жизнь он только раз был сбит с ног, а здесь его опрокинули дважды за какие-нибудь полминуты». Коляска отъехала, а из дому вышли новые незнакомые боги. Некоторые из них остановились на почтительном расстоянии от хозяина, но две женщины подошли и обняли его за шею. Белый клык начинал понемногу привыкать к этому враждебному жесту. Он не причинял никакого вреда хозяину, а в словах, которые боги произносили при этом, не чувствовалось ни малейшей угрозы. Незнакомцы попытались было подойти к белому клыку, но он предостерегающе зарычал, а хозяин подтвердил его предостережение словами. Белый клык жался к ногам хозяина, и тот успокаивал его, ласково поглаживая по голове. По команде «Дик на место» Борзаев сбежала по ступенькам и легла на веранде, все еще рыча и не спуская глаз с пришельца. Боги поднялись на веранду. Белый клык шел за хозяином по пятам. Дик зарычал на него. Белый клык ощетинился и ответил ему тем же. «Уведите Коли в дом, а эти двое пусть подерутся», — сказал отец Скотта. «После драки они станут друзьями». Тогда, чтобы доказать свою дружбу Дику, белому клыку придется выступить в роли плакальщика на его похоронах, — засмеялся хозяин. Отец недоверчиво посмотрел сначала на белого клыка, потом на Дика и, в конце концов, на сына. «Ты думаешь, что...» Уидон кивнул головой. «Вы угадали. Ваш Дик отправится на тот свет через минуту, самое большее через две». Он повернулся к белому клыку. «Пойдем, волк. Видно, в дом придется увести не Коли, а тебя». Белый клык осторожно поднялся по ступенькам и прошел всю веранду, подняв хвост, не сводя глаз с Дика и в то же время готовясь к любой неожиданности, которая могла встретить его в доме. Но ничего страшного там не было. Войдя в комнаты, он тщательно обследовал все углы. Потом, с довольным ворчанием, улегся у ног хозяина, не переставая следить за всем, что происходило вокруг.

Страница из повести Джека Лондона «Белый клык». Читает народный артист Советского Союза Алексей Баталов. Передача восьмая.

Белый клык быстро свыкся с жизнью в Сьерра-Висте. Так называлось поместье судьи Скотта. Никаких серьезных недоразумений с собаками больше не было. На первых порах отношение Дика к белому клыку не могло не быть несколько настороженным, но вскоре он примирился с ним, как с неотъемлемой принадлежностью Сьерра-Висты. Но с Колли дело обстояло несколько иначе. Смирившись с тем, что люди разрешили волку жить в доме, она все же не видела в этом достаточных оснований для того, чтобы совсем оставить его в покое. Воспользовавшись преимуществами, которые давал ей пол, она всячески изводила и преследовала его. Инстинкт не позволял белому клыку нападать на Колли, но оставаться равнодушным к ее настойчивым приставаниям было просто невозможно. В большинстве случаев белый клык сохранял достойный и почти торжественный вид. Он не замечал Колли, если только это было возможно, и старался не попадаться ей на глаза, а увидев или заслышав ее поблизости, вставал с места и уходил. Белый клык много чему должен был научиться в Сьерра-Висте. Жизнь на севере была проста по сравнению со здешними сложными делами. Прежде всего, ему пришлось познакомиться с семьей хозяина. Сьерра-Виста была куда больше вигвама серого бобра. Белому клыку приходилось сталкиваться здесь с очень многими людьми. В Сьерра-Висте был судья Скотт со своей женой. Потом там были две сестры хозяина, Бет и Мэри. Была жена хозяина, Элис. И, наконец, его дети, Уидн и Мот, двое малышей 4 и 6 лет. Никто не мог рассказать белому клыку о всех этих людях. Об узах родства и человеческих взаимоотношениях он ничего не знал, да и никогда не смог бы узнать. И все-таки он быстро понял, что все эти люди принадлежат его хозяину. Потому, наблюдая за их поведением, вслушиваясь в их речи, интонацию голосов, он мало-помалу разобрался в степени близости каждого из обитателей Сьерра-Висты к хозяину, почувствовал меру расположения, которым он дарил их. И, соответственно, всему этому белый клык и сам стал относиться к новым богам. То, что ценил хозяин, ценил и он. То, что было дорого хозяину, надлежало всячески охранять и ему самому. Так обстояло дело с хозяйскими детьми. Всю свою жизнь белый клык не терпел детей, боялся и не переносил прикосновений их рук. Он не забыл детской жестокости и тирании, с которыми ему приходилось сталкиваться в индейских поселках. Все же проявлять свои чувства белый клык не умел. Он покорялся детям хозяина с откровенной неохотой и переносил их приставания, как переносят мучительную операцию. Но вскоре Уидн и Мот расположили к себе белого клыка, хотя он все еще никак не выказывал своего отношения к ним. Он никогда не подходил к детям сам, но уже не убегал от них и ждал, когда они подойдут. А потом взрослые стали замечать, что при виде детей в глазах белого клыка появляется довольное выражение, которое уступает место чему-то вроде легкой досады, как только дети оставляли его для других игр. Белый клык позволял всем членам семьи Скотта гладить и ласкать себя, но ни к кому из них он не относился так, как к хозяину. В сущности говоря, остальные члены семьи были для него ничем иным, как хозяйской собственностью. Много нового пришлось узнать белому клыку и за пределами поместья. Владения хозяина были широки и обширны, но и они имели свои границы. Около Сьерра-Висты проходило шоссе. За ним начинались общие владения всех богов, дороги и улицы. Личные же их владения – стояли за изгородями. Все это управлялось бесчисленным множеством законов, которые диктовали белому клыку его поведение, хотя он и не понимал языка богов и мог знакомиться с их законами только на основании собственного опыта. Он действовал сообразно своим инстинктам до тех пор, пока не сталкивался с одним из людских законов. После нескольких таких столкновений белый клык постигал закон и больше никогда не нарушал его. Но сильнее всего
действовали на Белого Клыка строгие нотки в голосе хозяина и наказующая рука хозяина. Белый Клык любил своего бога беззаветной любовью, и его строгость причиняла ему такую боль, какой не могли причинить ни серый бобр, ни красавчик Смит. Белому Клыку не так уже часто попадало от хозяина. Хозяйского голоса было вполне достаточно. Поэтому голосу Белый Клык судил, правильно он поступает или нет. К нему приноравливал свое поведение, поступки. Этот голос был для него компасом, по которому он направлял свой путь. Компасом, который помогал ему знакомиться с новой страной и новой жизнью. Жизнь в Сьерра-Висте была далеко не так проста, как на севере. Цивилизация требовала от Белого Клыка прежде всего власти над самим собой и выдержки. Той уравновешенности, которая неосязаема, словно паутинка, и в то же время тверже стали. Жизнь здесь была тысячелика, и Белый Клык соприкасался с ней во всем ее многообразии. Так, когда ему приходилось бежать вслед за хозяйской коляской по городу Сан-Хосе или ждать хозяина на улице, жизнь текла мимо него глубоким, необъятным потоком, непрестанно требуя мгновенного приспособления к своим законам и почти всегда заставляя его заглушать в себе все естественные порывы. В городе он видел мясные лавки, в которых на всем виду висело мясо, но трогать его не разрешалось. В домах, куда заходил хозяин, были кошки, которых тоже следовало оставлять в покое. А собаки встречались повсюду, и драться с ними было нельзя, хотя они и рычали на него. Кроме того, по тротуарам сновало бесчисленное множество людей, чье внимание он привлекал к себе. Он сумел даже преодолеть свою неуклюжую застенчивость и с высокомерным видом принимал все знаки внимания, которыми наделяли его незнакомые боги. Они снисходили до него, и он отвечал им тем же. И все же в Белом Клыке было что-то такое, что препятствовало слишком фамильярному обращению с ним. Прохожие гладили его по голове и отправлялись дальше, довольные собственной смелостью. Месяцы шли один за другим, еды на юге было вдоволь, работы от Белого Клыка не требовали, и он вошел в тело, благоденствовал и был счастлив. Юг стал для Белого Клыка не только географической точкой, он жил на юге жизни. Человеческая ласка согревала его, как солнце, и он расцветал, словно растение, посаженное в добрую почву. Но жизнь послала Белому Клыку испытание, и этим испытанием была Колли. Она не давала ему ни минуты покоя. Закон не обладал для нее такой же непреложной силой, как для Белого Клыка, и Колли противилась всем попыткам хозяина заставить их подружиться. Она отравляла Белому Клыку существование, следуя за ним по пятам, как полисмен. И стоило ему только бросить любопытный взгляд на голубя или курицу, как овчарка поднимала яростный, негодующий лай. За исключением неприятностей с Колли, все остальное шло гладко. Жизнь стала спокойной и легкой. Она текла ровно, не омрачаемые ни страхами, ни враждой. Белый Клык никогда не отличался экспансивностью. Он прижимался головой к хозяину, ласково ворчал и только такими способами выражал свою любовь. Но вскоре ему пришлось узнать и третий способ. Он не мог оставаться равнодушным, когда боги смеялись. Смех приводил его в бешенство, заставлял терять рассудок от ярости. Но на хозяина Белый Клык не мог сердиться. И когда тот начал однажды добродушно подшучивать и смеяться над ним, он растерялся. Прежняя злоба подымалась в нем, но на этот раз ему приходилось бороться с любовью. Сердиться он не мог. Что же ему было делать? Он старался сохранить величественный вид, но хозяин захохотал громче. Он набрался еще больше величия, а хозяин все хохотал и хохотал. В конце концов, Белый Клык сдался. Верхняя губа у него дрогнула, обнажив зубы, и глаза загорелись не то лукавым, не то любовным огоньком. Белый Клык научился смеяться. Научился он и играть с хозяином.
позволял валить себя с ног, опрокидывать на спину, проделывать над собой всякие шутки, а сам притворялся разъяренным, весь ощетинивался, рычал и лязгал зубами, делая вид, что хочет укусить хозяина. Но до этого никогда не доходило. Его зубы щелкали в воздухе, не задевая скота. Игра обычно заканчивалась тем, что хозяин обнимал белого клыка за шею, а тот заводил свою ворчливо-нежную любовную песенку. Но кроме хозяина никто не осмеливался поднимать такую возню с белым клыком. Он не допускал этого. Он любил только одного человека и отказывался разменивать свою любовь. Хозяин много ездил верхом, и белый клык считал своей первейшей обязанностью сопровождать его в такие прогулки. Он бежал без малейшего напряжения, не чувствуя усталости, ровной волчьей рысью, и, преодолев 50 миль, все так же резво несся впереди лошади. Эти поездки хозяина дали белому клыку возможность научиться еще одному способу выражения своих чувств. И замечательно то, что он воспользовался им только 2 раза за всю свою жизнь. Впервые это случилось, когда Уидон Скотт добивался от горячей чистокровной лошади, чтобы она позволяла ему открывать и закрывать калитку, не сходя с седла. Раз за разом он подъезжал к калитке, пытаясь закрыть ее за собой, но лошадь испуганно пятилась назад, шарахалась в сторону, она горячилась все больше и больше, взвивалась на дыбы, а когда хозяин давал ей шпоры и заставлял опустить передние ноги, начинала бить задом. Белый клык следил за ними с возрастающим беспокойством и под конец, не имея больше сил сдержать себя, подскочил к лошади и злобно и угрожающе залаял. После случая с лошадью он часто пытался лаять, и хозяин поощрял его попытки, но сделать это ему удалось еще только 1 раз. Поводом к этому послужили следующие события. Хозяин скакал верхом по полю, как вдруг лошадь метнулась в сторону, испугавшись выскочившего зайца, споткнулась, хозяин вылетел из седла, упал и сломал ногу. Белый клык рассвирепел и хотел было вцепиться провинившейся лошади в горло, но хозяин остановил его. «Домой! Ступай домой!» — крикнул он, удостоверившись, что нога сломана. Белый клык не желал оставлять его одного. Хозяин хотел написать записку, но не нашел в карманах ни карандаша, ни бумаги. Тогда он снова приказал белому клыку бежать домой. Белый клык тоскливо посмотрел на него, сделал несколько шагов, вернулся и тихо заскулил. «Домой!» — раздалось строгое приказание. И на этот раз белый клык повиновался. Когда он подбежал к дому, все сидели на веранде, наслаждаясь вечерней прохладой. Белый клык был весь в пыли и тяжело дышал. «Уидон вернулся», — сказала мать Скотта. Дети встретили белого клыка радостными криками и кинулись ему навстречу. Белый клык повернулся к жене хозяина. Она испуганно вскрикнула, когда он схватил ее зубами за платье и, потянув к себе, разорвал легкую материю. Тут уж белый клык стал центром всеобщего внимания. Он стоял, высоко подняв голову, и вглядывался в лица людей. Горло его подергивалось судорогой, но не издавало ни звука. Он силился как-то выразить то, что рвалось в нем наружу. «Он-то, выгляди, заговорит!» — воскликнула Бет. В эту минуту белый клык обрел дар речи и разразился оглушительным лаем. «Что-то случилось с Уидоном!» — с уверенностью сказала жена Скотта. Все вскочили с мест, а белый клык бросился вниз по ступенькам, оглядываясь назад и словно приглашая людей следовать за собой. Он лаял 2-й и последний раз в жизни и добился, что его поняли. Приблизительно в это же время в газетах появилось сообщение о смелом побеге из Сан-Квентинской тюрьмы заключенного Джима Холла, славившегося своей свирепостью. Это была натура, исковерканная с самого рождения и не получившая ни малейшей помощи от окружающей среды, натура, являющая собой поразительный пример того, во что может обратиться человеческий материал, когда он попадает в безжалостные руки общества. В Сан-Квентинской тюрьме
он считался неисправимым. Все это время газеты читались в Сьерра-Висте не столько с интересом, сколько с беспокойством. Женщины были перепуганы, судья Скотт хорохорился и подшучивал над ними, впрочем, без всяких оснований, так как незадолго до того, как он вышел в отставку, Джим Холл предстал перед ним в суде и выслушал от него свой приговор. И там же, в зале суда, перед всей публикой, Джим Холл заявил, что настанет день, когда он отомстит судье, вынесшему этот приговор. На этот раз Джим Холл был невиновен. Его осудили неправильно. В воровском мире и среди полицейских это называлось «закатать в тюрьму». Джима Холла закатали за преступление, которого он не совершал. Приняв во внимание две прежних судимости Джима Холла, судья Скотт дал ему 50 лет тюрьмы. Судья Скотт не знал многих обстоятельств дела. Не подозревал он и того, что стал невольным соучастником сговора полицейских, что показания были подстроены, что Джим Холл не был причастен к преступлению. А Джим Холл со своей стороны не знал, что судья Скотт действовал по неведению. Джим Холл был уверен, что судья Скотт прекрасно обо всем осведомлен и выносит этот чудовищный по своей несправедливости приговор, действуя рука об руку с полицией. Он считал судью Скотта краеугольным камнем обрушившейся на него твердыни несправедливости и пригрозил ему местью. А потом Джима Холла заживо погребли в тюремной камере, и он убежал оттуда. Обо всем этом Белый Клык ничего не знал. Но между ним и женой хозяина существовала тайна. Каждую ночь, после того, как вся Сьерра-Виста отходила ко сну, она вставала с постели и впускала Белого Клыка на всю ночь в гостиную. В одну такую ночь, когда весь дом покоился во сне, Белый Клык проснулся, но продолжал лежать тихо. И так же тихо он повел носом и сразу поймал несущиеся к нему по воздуху весть о присутствии в доме незнакомого бога. Незнакомый бог остановился у лестницы и стал прислушиваться. Белый Клык замер. Лестница вела в коридор, где были комнаты хозяина и самых дорогих для него существ. Белый Клык ощетинился, но продолжал ждать молча. Незнакомый бог поставил ногу на нижнюю ступеньку. Он стал подниматься вверх по лестнице. И в эту минуту Белый Клык кинулся. Он сделал это без всякого предупреждения, даже не зарычал. Тело его взвелось в воздух и опустилось прямо на спину незнакомому богу. Белый Клык повис у него на плечах и впился клыками ему в шею. Он повис на незнакомом боге всей своей тяжестью и в одно мгновение опрокинул его навзничь. Оба рухнули на пол. Белый Клык отскочил в сторону, но как только человек попытался встать на ноги, он снова кинулся на него и снова запустил зубы ему в шею. Обитатели Сьерра-Висты в страхе проснулись. По шуму, доносившемуся с лестницы, можно было подумать, что там сражаются полчища дьяволов. Раздался револьверный выстрел, за ним второй, третий. Кто-то пронзительно вскрикнул от ужаса и боли. Потом послышалось громкое рычание, и все эти звуки сопровождал звон стекла и грохот опрокидываемой мебели. Но шум замер так же внезапно, как возник. Все это длилось не больше 3 минут. Перепуганные обитатели дома столпились на верхней площадке лестницы. Уидон Скотт повернул выключатель, и потоки света залили лестницу и гостиную. Потом он и судья Скотт осторожно спустились вниз, держа наготове револьверы. Впрочем, осторожность их оказалась излишней. Белый Клык уже сделал свое дело. Посреди опрокинутой и переломанной мебели лежал на боку человек. Лицо его было прикрыто рукой. Уидон Скотт нагнулся, убрал руку и повернул человека лицом вверх. Зияющая на горле рана не оставляла никаких сомнений относительно причины его смерти. «Джим Холл», — сказал судья Скотт. Отец и сын многозначительно

полтора часа провозившись около Белого Клыка. «Но нельзя терять и этого шанса!» — воскликнул судья Скотт. «Я заплачу любые деньги!» «Ну, разумеется, разумеется, я понимаю. Собака этого заслуживает. За ней надо ухаживать как за человеком, как за больным ребенком. И следить за температурой. Я загляну в 10 часов». И за Белым Клыком ухаживали действительно как за человеком. Дочери судьи с негодованием отвергли предложение вызвать опытную сиделку и взялись за это дело сами. И Белый Клык вырвал у жизни тот единственный шанс, который ему дал хирург. Прикованный к месту, лишенный возможности даже шевельнуться из-за гипсовых повязок, Белый Клык долгие недели боролся со смертью. Наконец, в одно прекрасное утро с него сняли последнюю гипсовую повязку, последний бинт. Какое-то было торжество. Вся Сьерра-Виста собралась около Белого Клыка. Хозяин почесывал ему за ухом, а он пел свою ворчливо-ласковую песенку. «Бесценный волк» назвала его жена хозяина. Это новое прозвище было встречено восторженными криками, и все женщины стали повторять: «Бесценный волк, бесценный волк». «Ему придется сызнова учиться ходить», — сказал врач. «Пусть сейчас и начинает. Теперь уже можно. Ведите его во двор». И Белый Клык вышел во двор, а за ним, словно за августейшей особой, почтительно шли все обитатели Сьерра-Висты. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, лег на траву и несколько минут отдыхал. Затем процессия двинулась дальше, и мало-помалу, с каждым шагом, мускулы Белого Клыка наливались силой. Кровь быстрее и быстрее бежала по жилам. Дошли до конюшни, и там около ворот лежала Коли, а вокруг нее резвились на солнце 6 упитанных щенков. Белый Клык посмотрел на них с недоумением. Коля угрожающе зарычала, щенок подполз к Белому Клыку, тот навострил уши и с любопытством оглядел его. Потом они коснулись друг друга носами, и Белый Клык почувствовал, как теплый язычок щенка лизнул его в щеку. Сам не зная, почему так получилось, он тоже высунул язык и облизал щенку мордочку. Боги встретили это рукоплесканиями и криками восторга. Остальные щенки тоже подползли к нему, и Белый Клык с важным видом позволял им карабкаться себе на спину и скатываться на траву. Рукоплескания смутили его и заставили почувствовать былую неловкость. Но вскоре это прошло. Щенки продолжали свою возню, а Белый Клык лежал на солнышке и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: В одном из писем к дочери Фрэнсис Скотт Фицджеральд писал: «Еще никто не стал писателем только потому, что он этого хотел. Если у тебя есть что сказать, что-то, по-твоему, еще не сказанное никем ранее, вживись в свои мысли с такой силой, что у тебя появится собственный, никем не найденный способ их выражения. И тогда содержание и форма сольются в единое целое, так органично, как если бы они всегда были нерасторжимы».

0: Эти слова Фицджеральда прежде всего характеризуют его собственное творчество. В наши дни имя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда постоянно упоминается наряду с именами других крупнейших американских писателей XX века – Эрнста Хемингуэя, Уильяма Фолкнера, Томаса Вулфа, Теодора Драйзера, Шервуда Андерсона. Среди этих блестящих прозаиков Фицджеральд занимает место равного среди лучших, отличаясь неповторимой самобытностью, особой остротой зрения, которая позволила ему по-своему увидеть Америку. Картины Америки начала 20-х годов встают со страниц его лучшей книги «Романа «Великий Гэтсби». Это было время разрекламированного на весь мир экономического бума, за блестящим фасадом которого скрывались сложные, а порой и трагические конфликты жизни. Впоследствии писатель назовет эту эпоху веком джаза, сказав, что американцы жили тогда на время, взятое взаймы, с беззаботностью великих князей и легкомыслием хористок. Герой романа Джей Гэтсби, поверивший в миф о безграничных американских возможностях и вознесенный на вершину богатства, старается сохранить человечность и верность мечте в окружающем его мире. Но та самая заурядная повседневность, от которой Гэтсби пытался спастись в мире мечтаний, и определила характер его честолюбивых устремлений, внушив ему ложные идеалы, сделав рабом стремление к материальному успеху. По мнению писателя, трагедия Гэтсби – это в чем-то и трагедия всей Америки. Романтические устремления Гэтсби рождены мечтой о прекрасном новом мире, манившей в Америку миллионы переселенцев из Старого Света. Фицджеральд принадлежит к тем писателям, которые показали, что мечта не сбылась, разбившись о бездушный меркантилизм. Жертвой слепого доверия мечте пал и великий Гэтсби. Рассказ в романе ведется от лица Ника Кэрроуэя, ставшего случайным свидетелем драмы Гэтсби.
1: «Тем летом случаю угодно было сделать меня обитателем одного из самых своеобразных местечек Северной Америки. Мой домик стоял у оконечности мыса, в полусотне ярдов от берега, затиснутый между двумя роскошными виллами из тех, за которые платят по 12-15 тысяч в сезон. Особенно великолепна была вилла справа, точная копия какой-нибудь ратуши в Нормандии с угловой башней, где новенькая кладка просвечивала сквозь редкую еще завесу плюща, с мраморным бассейном для плавания и садом в 40 с лишним акров земли. Я знал, что это усадьба Гэтсби, точнее, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нем ничего не знал. Мой домик был тут бельмом на глазу, но бельмом таким крошечным, что его и не замечал никто. И потому я имел возможность, помимо вида на море, наслаждаться еще видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров. Все за $80 в месяц. На другой стороне бухты сверкали над водой белые дворцы. И, в сущности говоря, история этого лета начинается с того вечера, когда я сел в свой додж и поехал на ту сторону, к Бьюкененам, в гости. Дейзи Бьюкенен приходилась мне троюродной сестрой. А Тома я знал еще по университету. И как-то вскоре после войны я 2 дня прогостил у них в Чикаго. Том, наделенный множеством физических совершенств, университетские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего. Был фигурой в своем роде характерной для Америки. Одним из тех молодых людей, которые к 21 году достигают в чем-то самых вершин. И потом, что бы они ни делали, все кажется спадом. Родители его были баснословно богаты. Уже в университете его манера сорить деньгами вызывала нарекания. И теперь, вздумав перебраться из Чикаго на восток, он сделал это с размахом поистине ошеломительным. Привез, например, целую конюшню пони для игры в поло. Трудно было представить себе, что у человека моего поколения может быть достаточно денег для подобных прихотей. Не знаю, что побудило их переселиться на восток. Они прожили год во Франции, тоже без особых к тому причин. Потом долго скитались по разным углам Европы, куда съезжаются богачи, чтобы вместе играть в поло и наслаждаться своим богатством. «Теперь они решили прочно сесть на одном месте», — сказала мне Дейзи по телефону. Я, впрочем, не слишком этому верил. Я не мог заглянуть в душу Дейзи, но Том, казалось мне, будет всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за безвозвратно утраченной остротой ощущений футболиста. Вот как вышло, что теплым, но ветреным вечером я ехал навестить двух друзей, которых, в сущности, почти не знал. Том Бьюкенен был теперь плечистый 30-летний блондин с твердо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза. От их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подается вперед. Даже немного женственная элегантность его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь. Он говорил резким, хрипловатым голосом, очень подходившим к тому впечатлению, которое он производил, человека с норовом. И даже в разговоре с приятными ему людьми в голосе у него всегда слышалась нотка презрительной отеческой снисходительности. Мы немного постояли на освещенном вечерним солнцем крыльце. «Не дурное у меня тут пристанище», — сказал он, посверкивая глазами по сторонам. «Ну, пойдем». Мы прошли через просторный холл и вступили в сияющее розовое пространство, едва закрепленное в стенах дома высокими окнами справа и слева. На исполинской тахте укрылись две молодые женщины. Младшая из них была мне незнакома. Другая — это была Дейзи. Сделала попытку встать, слегка подалась вперед с озабоченным выражением, заглядывая мне в глаза с таким видом, будто у нее никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотком назвала мне фамилию женщины на другом конце дивана. Бейкер.
2: «Подруга моей юности. Моей счастливой, безмятежной юности».
1: Моя кузина стала задавать мне вопросы своим низким волнующим голосом. Слушая такой голос, ловишь интонацию каждой фразы, как будто это музыка, которая больше никогда не прозвучит. Лицо Дейзи, миловидное и грустное, оживляли только яркие глаза. Но в голосе было многое, чего не могли потом забыть любившие ее мужчины. Певучая властность, негромкий призыв «услышь», отзвук веселья и радости только что миновавших и веселья и радостей, ожидающих впереди. Иногда она и мисс Бейкер вдруг принимались говорить разом, но в их насмешливой бессодержательной болтовне не было легкости. Она была холодной, как их белое платье, как их равнодушные глаза, не озаренные и проблеском желания. Они сидели за столом и терпели наше общество, мое и Тома, лишь из светской любезности, стараясь нас занимать или помогая нам занимать их. Они знали, скоро обед кончится, а там кончится и вечер, и можно будет небрежно смахнуть его в прошлое.
3: «Вы живете на том берегу? У меня там есть знакомые».
1: «А я там никого не знаю».
3: «Не может быть, чтобы вы не знали Гэтсби».
2: «Гэтсби? Какой это Гэтсби?»
1: Где-то в доме зазвонил телефон. Том нахмурился, отодвинул свой стул и, не произнеся ни слова, вышел из комнаты. И вдруг Дейзи бросила салфетку на стол, попросила извинить ее и тоже вышла. Мы с мисс Бейкер обменялись короткими, ничего не выражающими взглядами. «Этот мистер Гэтсби, о котором вы упоминали, он мой сосед».
4: «Молчите! Я хочу слышать, что там происходит».
1: «А там что-то происходит?»
4: «Вы что же, ничего не знаете?» Я была уверена, что все знают.
1: Я не знаю.
4: Ну, в общем, у Тома есть какая-то особа в Нью-Йорке.
1: Пока я силился уразуметь смысл услышанного, в дверях зашелестело платье, скрипнули кожаные подошвы, и хозяева дома вернулись к столу.
2: Неотложное дело.
1: Дейзи уселась на свое место, метнула испытующий взгляд на мисс Бейкер, потом на меня, и продолжала, как ни в чем не бывало.
2: Я на минуту выглянула в сад. Там сейчас все так романтично. В кустах поет птица, по-моему, это соловей. Он, наверное, прибыл с последним трансатлантическим рейсом. И так поет, так поет. Ну, разве не романтично?
1: Я был тронут радушным приемом Дейзи и Тома. Даже их богатство теперь как будто меньше отдаляло их от меня. Но все же по дороге домой я не мог отделаться от какого-то неприятного осадка. Мне казалось, что Дейзи остается одно – схватить ребенка на руки и без оглядки бежать из этого дома. Но у нее, видно, и в мыслях ничего подобного не было. Что же касается Тома, то о какой-то особе в Нью-Йорке говорили с уверенностью всюду, где только его знали. Называли имя – Миртл Уилсон, жена владельца гаража. В тот вечер, вернувшись к себе, я поставил машину под навес и присел на заржавленную газонокосилку, валявшуюся за домом. Ветер утих, ночь сияла, полная звуков. Хлопали птичьи крылья в листве дерева. Органно гудели лягушки от избытка жизни, раздуваемой мощными мехами земли. Мимо черным силуэтом в голубизне прокралась кошка. Я повернул голову ей вслед и вдруг увидел, что я не один. В шагах в 50, отделившись от густой тени соседского дома, стоял человек и, заложив руки в карманы, смотрел на серебряные перчинки звезд. Непринужденное спокойствие его позы, уверенность, с которой его ноги приминали траву на газоне, подсказали мне, что это сам мистер Гэтсби вышел прикинуть, какая часть нашего неба по праву причитается ему. Я решил окликнуть его, сказать, что слышал о нем сегодня за обедом от мисс Бейкер. Это послужит мне рекомендацией. Но я так его и не окликнул, потому что он вдруг ясно показал, насколько неуместно было бы нарушить его одиночество. Он как-то странно протянул руку к темной воде, и, несмотря на расстояние между нами, мне показалось, что он весь дрожит. Невольно я посмотрел по направлению его взгляда, но ничего не увидел. Только где-то далеко светился зеленый огонек. Должно быть сигнальный фонарь на краю причала. Я оглянулся, но Гэтсби уже исчез, и я снова был один в неспокойной темноте. Летними вечерами на вилле у моего соседа звучала музыка. Мужские и женские силуэты велись, точно мотыльки, в синеве его сада, среди приглушенных голосов, шампанского и звезд. Днем, в час прилива, мне было видно, как его гости прыгают в воду с вышки, построенной на его причальном плоту, или загорают на раскаленном песке его пляжа, а две его моторные яхты режут водную гладь пролива Лонг-Айленд, и за ними на пенной волне взлетают аквапланы. По субботам и воскресеньям его Роллс-Ройс превращался в рейсовый автобус и с утра до глубокой ночи возил гостей из города или в город, а его многоместный форт к приходу каждого поезда торопливо бежал на станцию, точно желтый проворный жук. К 7 часам оркестр уже на местах, не какие-нибудь жалкие полдюжины музыкантов, а полный состав, и гобои, и тромбоны, и саксофоны, и альты, и корнета-пистоны, и флейты-пикколо, и большие и малые барабаны. Пришли уже с пляжа последние купальщики и переодеваются наверху. Вдоль подъездной аллеи по пять в ряд стоят машины гостей из Нью-Йорка, а в залах, в гостиных, на верандах, уже запестревших всеми цветами радуги, можно увидеть головы, стриженные по последней причуде моды. Бар работает вовсю, а по саду там и сям проплывают подносы с коктейлями, наполняя ароматами воздух, уже звонкий от смеха и болтовни, сплетен, прерванных на полуслове, завязывающихся знакомств, которые через пять минут будут забыты, и пылких взаимных приветствий дам, никогда и по имени друг дружку не знавших. Огни тем ярче, чем больше земля отворачивается от солнца. Смех с каждой минуты льется все свободней, все расточительней, готов хлынуть потоком от одного шутливого словца. Кружки гостей то и дело меняются, обрастают новыми пополнениями. Не успеет один распасться, как уже собрался другой. Появились уже непоседы из самоуверенных молодых красоток. Такая мелькнет то тут, то там среди дам посолить. На короткий, но радостный миг станет центром внимания кружка и уже спешит дальше, возбужденная успехом, сквозь прилив и отлив лиц, и красок, и голосов в беспрестанно меняющемся свете. Но вдруг одна такая цыганская душа, вся в волнах чего-то опалового, выбежит на брезентовую площадку и закружится в танце без партнеров. Мгновенная тишина, затем дирижер галантно подлаживается под заданный ею темп. Вечер начался. В ту субботу, когда я впервые перешагнул порог виллы Гэтсби, я, кажется, был одним из немногих приглашенных гостей. Туда не ждали приглашения. Туда просто приезжали, и все. Обычно находился кто-нибудь, кто представлял вновь прибывшего хозяину, и потом каждый вел себя так, как принято себя вести в загородном увеселительном парке. А бывало, что гости приезжали и уезжали, так и не познакомившись с хозяином. Простодушная непосредственность, с которой они пользовались его гостеприимством, сама по себе служила входным билетом. Но я был приглашен по всей форме. Придя на виллу, я прежде всего попытался разыскать хозяина. Но первые же 2-3 человека, которых я спросил, не знают ли они, где его можно найти, посмотрели на меня так удивленно и с таким пылом поспешили убедить меня в своей полной неосведомленности на этот счет, что я уныло поплелся к столу с коктейлями, единственному месту в саду, где одинокому гостю можно было приткнуться без риска выглядеть очень уж бесприютным и жалким. И тут я увидел Джордан Бейкер. Я не знал, обрадуется она мне или нет, но мне до зарезу нужно было за кого-то ухватиться, пока я еще не начал приставать к посторонним с душевными разговорами. «Здравствуйте!» – завопил я, бросившись к лестнице. Продев свою руку под тонкую золотистую руку Джордан, я свел ее с лестницы, и мы пошли бродить по саду. Мы присели к столику, где уже расположились две девицы и трое мужчин, каждый из которых был нам представлен как мистер Бр-бр-бр-бр. «Все-таки обыкновенный человек так поступать не станет», — с апломбом сказала одна из девиц. «Видно, что он старается избегать неприятностей с кем бы то ни было». «Кто он?» — спросил я. «Гэтсби». «Мне говорили...» Обе девицы и Джордан заговорщически сдвинули головы. «Мне говорили, будто он когда-то убил человека». Мороз побежал у меня по коже. Три мистера Бермр вытянули шеи, жадно вслушиваясь. А девица торжествующе продолжала. «Вы обратите внимание, какое у него бывает лицо, когда он думает, что его никто не видит. Можете не сомневаться, он убийца». Она зажмурила глаза и поежилась. Мы все стали оглядываться, ища глазами Гэтсби. Должно быть, и в самом деле было что-то романтическое в этом человеке, если слухи, ходившие о нем, повторяли шепотом даже те, кто мало о чем на свете считал нужным говорить, понизив голос. На брезенте, натянутом поверх газона, уже начались танцы. К полуночи веселье было в полном разгаре. Уже знаменитый тенор спел итальянскую арию, а прославленная контральто – джазовую песенку. А в перерывах между номерами гости развлекались сами, изощряясь кто как мог, и к летнему небу летели всплески пустого беспечного смеха. Луна уже поднялась высоко, и на воде пролива лежал треугольник из серебряных чешуек, чуть-чуть подрагивая в такт сухому металлическому треньканью банджо в саду. Мы с Джордан Бейкер по-прежнему были вместе. За нашим столиком сидели теперь еще двое. Мужчина примерно моих лет и шумливая маленькая девушка, от каждого пустяка готовая хохотать до упаду. Во время короткого затишья мужчина вдруг посмотрел на меня и улыбнулся.
5: «Мне ваше лицо знакомо. Вы, случайно, не в третьей дивизии служили во время войны?»
1: «Ну как же, конечно. В 9-м пулеметном батальоне».
5: «А я в 7-м пехотном полку. Недаром у меня все время такое чувство, будто мы уже где-то встречались».
1: Мы немного повспоминали серые, мокрые от дождя французские деревушки. Потом я сказал: «Никак не могу привыкнуть к положению гостя, незнакомого с хозяином. Ведь я этого Гэтсби в глаза не видал. Просто я живу тут рядом, и он прислал мне с шофером приглашение». Я заметил, что мой собеседник смотрит на меня как-то растерянно.
5: «Так ведь это я? Гэтсби?»
1: «Что? Ох, извините, ради бога».
5: «Я думал, вы знаете, старина. Плохой, видно, из меня хозяин».
1: Он улыбнулся мне ласково. Нет, гораздо больше, чем ласково. Такую улыбку, полную неиссякаемой, ободряющей силы, удается встретить 4-5 раз в жизни. Какое-то мгновение она, кажется, вбирает в себя всю полноту внешнего мира, потом, словно повинуясь неотвратимому выбору, сосредотачивается на вас, и вы чувствуете, что вас понимают ровно настолько, насколько вам угодно быть понятым, верят в вас в той мере, в какой вы в себя верите сами, и, безусловно, видят вас именно таким, каким вы больше всего хотели бы казаться. Но тут улыбка исчезла, и передо мной был просто расфранченный хлыщ, лет 30 с небольшим, отличающийся почти смехотворным пристрастием к изысканным оборотам речи. Это пристрастие, это старание тщательно подбирать слова в разговоре я заметил в нем еще до того, как узнал, кто он такой. Почти в ту же минуту прибежал слуга и доложил, что мистер Гэтсби вызывает Чикаго. Тот встал и извинился с легким поклоном. Как только он отошел, я повернулся к Джордан. Мне не терпелось высказать ей свое изумление. Почему-то я представлял себе мистера Гэтсби солидным мужчиной в летах, с брюшком и румяной физиономией. Кто он вообще такой? Вы знаете?
3: Некто по фамилии Гэтсби. Вот и все.
1: Но откуда он родом? Чем занимается?
3: Ну вот, теперь и вы туда же. Могу сказать одно. Он мне как-то говорил, что учился в Оксфорде.
1: В глубине картины начал смутно вырисовываться какой-то фон, но следующее замечание Джордан снова все смешало.
3: Впрочем, я этому не верю.
1: Почему?
3: Сама не знаю. Просто мне кажется, что никогда он в Оксфорде не был.
1: Что-то в ее тоне напоминало слова той девицы. «Мне кажется, что он убийца». И это лишь подстрекнуло мое любопытство. Чтобы молодые люди выскакивали просто ниоткуда и покупали себе дворцы на берегу пролива Лонг-Айленд, так не бывает. По крайней мере, я, неискушенный провинциал, считал, что так не бывает. «Простите, пожалуйста». Возле нас стоял лакей. «Мисс Бейкер», — осведомился он, — «простите, пожалуйста, но мистер Гэтсби хотел бы побеседовать с вами наедине».
3: «Со мной?»
1: «Да, мисс. Джордан оглянулась на меня, недоуменно вскинув брови, встала и пошла за лакеем по направлению к дому. Пока я ждал, когда мне подадут мою шляпу, отворилась дверь библиотеки, и в холл вышла Джордан Бейкер вместе с Гэтсби. Он что-то взволнованно договаривал на ходу, но, увидев его, несколько человек подошли проститься, и его волнение сразу же заморозило светская любезность.
4: Я только что выслушала совершенно невероятную историю.
1: Чувствуя некоторую неловкость от того, что мой первый визит так затянулся, я подошел к Гэтсби, вокруг которого теснились последние гости. Я хотел объяснить, что почти весь вечер искал случая ему представиться и попросить извинения за свою давешнюю оплошность.
5: Ну что вы, какие пустяки? Даже и не думайте, старина.
1: В этом фамильярном обращении было не больше фамильярности, чем в ободряющем прикосновении его руки к моему плечу. Но тут раздался голос лакея из-за его спины. Вас вызывает Филадельфия, сэр?
5: Сейчас иду. Скажите, пусть подождут минутку. Спокойной ночи.
1: Он улыбнулся, и мне вдруг показалось, что это так и нужно было, чтобы я покинул его дом одним из последних, что он словно бы сам этого хотел и радовался этому. Я повернулся и прямиком по газону пошел домой. По дороге мне вдруг захотелось оглянуться. Обладка луны сияла над виллой Гэтсби, и ночь была все так же прекрасна, хотя в саду еще, освещенном фонарями, уже не звенел смех и веселые голоса. Нежданная пустота струилась из окон, из широкой двери, и от этого особенно одиноким казался на ступенях силуэт хозяина дома, с поднятой в прощальном жесте рукой.
4: Как-то раз в октябре, лет 5 назад, я шла по Луисвиллской улице. На мне была новая клетчатая юбка в складку, ветер раздувал ее, и каждый раз, когда это случалось, красно-бело-синие флаги на фасадах вытягивались торчком и неодобрительно цокали. Самый большой флаг и самый широкий газон были у дома, где жила Дейзи Фэй. Ей тогда было 18, на 2 года больше, чем мне, и ни одна девушка во всем Луисвилле не пользовалась таким успехом. Она носила белые платья, у нее был свой маленький белый 2-местный автомобиль, и целый день в ее доме звонил телефон, и молодые офицеры взволнованно домогались чести провести с нею вечер. Ну, хоть бы 1 часок. В тот день, подходя к ее дому, я увидела, что белый автомобиль стоит у обочины. И в нем сидит Дейзи с незнакомым мне лейтенантом. Они были настолько поглощены друг другом, что она меня заметила только когда я уже была в 3 шагах. Она говорила, а офицер смотрел на нее особенным взглядом. Всякая девушка мечтает, что когда-нибудь на нее будут так смотреть. Мне это показалось очень романтичным, оттого и запомнилось надолго. Звали офицера Джей Гэтсби. Дело было в 1917-м. На следующий год и у меня уже завелись поклонники, а кроме того, я стала участвовать в спортивных состязаниях, и мы с Дейзи виделись довольно редко. Она развлекалась с другой компанией, постарше, если вообще развлекалась. Ходили о ней какие-то фантастические слухи, будто зимой мать однажды застигла ее, когда она укладывала чемодан, чтобы ехать в Нью-Йорк прощаться с каким-то военным, отправлявшимся за океан. Конечно, ее не пустили, но после этого она несколько недель не разговаривала ни с кем в доме. К осени она снова стала прежней Дейзи, веселой и жизнерадостной. Сразу после перемирия состоялся ее первый бал. И в феврале все заговорили о ее помолвке с одним приезжим из Нового Орлеана. А в июне она вышла замуж за Тома Бьюкенена из Чикаго. И свадьба была отпразднована с размахом и помпой, каких не запомнит Луисвилл. Жених прибыл сотни гостей в 4 отдельных вагонах, снял целый этаж в отеле и накануне свадьбы преподнес невесте жемчужное колье стоимостью в 350 тысяч долларов. Я была подружкой невесты. За полчаса до свадебного обеда я вошла к ней в комнату и вижу, она лежит на постели в своем затканном цветами платье. В одной руке у нее бутылка Сотерна, а в другой какое-то письмо. «Дейзи, что случилось?» Сказать по правде, я испугалась. Мне никогда не приходилось видеть девушку в таком состоянии.
6: Вот, вот, пожалуйста.
4: Она порылась в корзинке для мусора, стоявшей тут же на постели, и вытащила оттуда жемчужное колье.
6: Отнеси это вниз и отдай кому следует. И скажи, что Дейзи передумала. Так и скажи им всем. Дейзи передумала.
4: И плачет, просто рыдает. Но ни одного слова она больше не вымолвила. Дали ей понюхать нашатырного спирту, положили лед на голову, и когда полчаса спустя она вместе со мной спустилась вниз, жемчужное колье красовалось у нее на шее. А на завтра в 5 часов дня она, не моргнув глазом, обвенчалась с Томом Бьюкененом и уехала в свадебное путешествие по Южным морям. И вот месяца полтора тому назад она вдруг услышала фамилию Гэтсби. Впервые за все эти годы. Помните, я спросила, не знаете ли вы Гэтсби? Не успели вы тогда уехать домой? Она поднялась ко мне в комнату, разбудила меня и спросила, как он выглядит, этот Гэтсби? И когда я с просонок кое-как его описала, она сказала каким-то странным, не своим голосом, что, должно быть, это тот самый, с которым она была знакома когда-то. Тут только я вспомнила офицера в ее белом автомобиле и связала концы с концами.
1: Странные совпадения.
4: А это вовсе не совпадение.
1: То есть как?
4: Гэтсби нарочно купил этот дом, так как знал, что Дейзи живет недалеко, по ту сторону бухты.
1: Значит, не только звезды притягивали его взгляд в тот июньский вечер. Он вдруг словно ожил передо мной, вылупившись из скорлупы своего бесцельного великолепия.
4: Вот он и хотел вас спросить. Может быть, вы как-нибудь позовете Дейзи в гости и позволите ему тоже зайти на часок?
1: Я был потрясен скромностью этой просьбы. Он ждал 5 лет. Купил виллу, на сказочный блеск которой слетались тучи случайной мышкары, и все только ради того, чтобы иметь возможность как-нибудь зайти на часок в чужой дом. Что-то мне тут казалось не так. Не проще ли было попросить вас устроить эту встречу?
4: Ему хочется, чтобы она увидела его дом, а вы живете рядом. А Дейзи? Дейзи бы нужно хоть что-то иметь в жизни.
1: Сама-то она хочет увидеться с Гэтсби?
4: Она ничего не знает. Гэтсби не хочет, чтобы она знала. Вы просто пригласите ее к себе на чашку чая.
1: На следующее утро я из конторы позвонил Дейзи и предложил ей завтра навестить меня. Hello, Дейзи, только приезжай без Тома.
7: Что?
1: Приезжай без Тома.
7: А кто такой Том?
1: На следующий день с утра зарядил проливной дождь. В 11 часов ко мне постучался человек с газонокосилкой, одетый в прорезиненный плащ, и сообщил, что прислан мистером Гэтсби подстричь у меня газоны. Цветов можно было не покупать. В 2 часа от Гэтсби была доставлена целая оранжерея. Спустя еще час дверь стремительно распахнулась, И влетел сам Гэтсби в белом фланелевом костюме, серебристой сорочке и золотистом галстуке. Он был бледен, под глазами темнели следы бессонной ночи, и в ту же минуту послышался шум подъезжающего автомобиля. Мы оба вскочили, сам слегка взбудораженный, я вышел на крыльцо. Между сиреневых кустов с поникшей мокрой листвой шла к дому большая открытая машина. Она остановилась, из-под сдвинутой на бок треугольной шляпы цвета лаванды выглянуло лицо Дези, сияющей радостной улыбкой.
6: «Уж не влюбился ли ты в меня? А почему я должна непременно была приехать одна?»
1: «Это тайна замка Рекрент. Отправь своего шофера на час куда-нибудь». Мы вошли в дом. К моему невероятному удивлению, гостиная была пуста. Что за черт?
6: «О чем это ты?»
1: И тут она оглянулась. Кто-то негромко, с достоинством стучался в парадную дверь. Я пошел отворить. Гэтсби, бледный как смерть, руки точно свинцовые гири в карманах пиджака, стоял в луже у порога и смотрел на меня трагическими глазами. Не вынимая рук из карманов, он прошагал за мною в холл, круто повернулся, словно марионетка на ниточке, и исчез в гостиной. Все это было вовсе не смешно. С бьющимся сердцем я вернулся к парадной двери и закрыл ее поплотнее. Торчать без дела в холле было глупо, и я вошел в комнату. Гэтсби, по-прежнему держа руки в карманах, стоял у камина, мучительно стараясь придать себе непринужденный и даже скучающий вид. Он взглядом безумца смотрел на Дези, которая сидела на краешке жесткого стула, немного испуганная, но изящная, как всегда.
5: «Мы старые знакомые».
1: Он глянул на меня и пошевелил губами, пытаясь улыбнуться, но улыбка не вышла.
6: «А давно мы с вами не виделись?»
5: «В ноябре будет 5 лет».
1: Автоматичность ответа Гэтсби застопорила разговор, по крайней мере, еще на минуту. При первом удобном случае я встал и попросил позволения ненадолго отлучиться. Я вышел с черного хода, как Гэтсби полчаса тому назад, когда волнение погнало его вокруг дома, и побежал к большому черному узловатому дереву с густой листвой, под которой можно было укрыться от дождя. Из-под дерева открывался один единственный вид — огромный домино Гэтсби. Вот я целых полчаса и глазел на него. Прежде чем войти, я сколько мог нашумел в кухне. Только что не опрокинул плиту. Но они, наверное, и не слышали ничего. Они сидели в разных углах дивана и смотрели друг на друга так, словно лишь сейчас прозвучал или вот-вот должен был прозвучать какой-то вопрос. От первоначальной скованности не осталось и следа. У Дези лицо было мокрое от слез, и когда я вошел, она вскочила и бросилась вытирать его перед зеркалом. Но что меня поразило, так это перемена, происшедшая в Гэтсби. Его лицо в буквальном смысле сияло. Он всем своим существом излучал несвойственный ему блаженный покой, наполняя им мою маленькую гостиную.
5: «Пойдемте сейчас все ко мне. Мне хочется показать Дези мой дом».
6: «Как? Неужели это ваш дом?»
5: «Вам он нравится?»
6: «Очень нравится. Только как же вы живете там совсем один?»
5: «А у меня день и ночь полно гостей. Ко мне приезжают очень интересные люди. Известные люди, знаменитости».
1: И потом, когда мы бродили по музыкальным салонам, мне показалось, что за всеми диванами и под всеми столами прячутся гости, получившие строгий наказ не пикнуть, пока мы не пройдем мимо. Все это время Гэтсби пристально следил за Дейзи и, мне кажется, заново оценивал каждую вещь в зависимости от того, какое выражение появлялось при взгляде на эту вещь в любимых глазах. А иногда он вдруг озирался по сторонам с таким растерянным видом, как будто перед ошеломляющим фактом ее присутствия все вещи вообще утратили реальность. После дома нам предстояло осмотреть еще сад, бассейн для плавания, гидроплан и цветники. Но тем временем опять полил дождь, и, стоя все втроем у окна, мы глядели на рифленую воду пролива.
8: В ясную погоду отсюда видна ваша вилла на той стороне бухты. У вас там на причале всю ночь светится огонек.
1: Дейзи взяла его под руку, но он, казалось, был весь поглощен додумыванием сказанного. Может быть, его вдруг поразила мысль, что зеленый огонек теперь навсегда утратил для него свое колоссальное значение. Раньше, когда Дейзи была так невероятно далека, ему чудилось, что этот огонек горит где-то совсем рядом с нею, чуть ли не касается ее. Он смотрел на него, как на звездочку, мерцающую в соседстве с луной. Теперь это был просто зеленый фонарь на причале. Одним талисманом стало меньше. Легенды о Гэтсби множились все лето благодаря усердию сотен людей, которые у него ели и пили, и на этом основании считали себя осведомленными в его делах. И сейчас он уже был недалек от того, чтобы стать газетной сенсацией. С его именем связывались фантастические проекты в духе времени, вроде подземного нефтепровода Соединенные Штаты Америки, Канада. Ходил также упорный слух, что он живет вовсе не в доме, а на огромной, похожей на дом, яхте, которая тайно курсирует вдоль Лонг-Айлендского побережья. Почему эти небылицы могли радовать Джеймса Гетца из Северной Дакоты, трудно сказать. Джеймс Гетц. Таково было его настоящее, или, во всяком случае, законное имя. Он его изменил, когда ему было 17 лет. Вероятно, это имя не вдруг пришло ему в голову, а было придумано задолго до того. Его родители были простые фермеры, которых вечно преследовала неудача. В мечтах он никогда не признавал их своими родителями. В сущности, Джей Гэтсби вырос из его раннего, идеального представления о себе. Он был сыном Божьим. Если эти слова вообще что-нибудь означают, то они означают именно это, и должен был исполнить предначертание отца своего, служа вездесущей, вульгарной и мишурной красоте. Вот он и выдумал себе Джея Гэтсби в полном соответствии со вкусами и понятиями 17-летнего мальчишки и остался верен этой выдумке до самого конца. Дейзи была первой девушкой из общества на его пути. То есть ему и прежде при разных обстоятельствах случалось иметь дело с подобными людьми, но всегда он общался с ними как бы через невидимое проволочное заграждение. С первого раза она показалась ему головокружительно желанной. Он стал бывать у нее в доме, сначала в компании других офицеров, потом один. Он был поражен. Никогда еще он не видел такого прекрасного дома. Но самым удивительным, дух захватывающим было то, что Дейзи жила в этом доме. Жила запросто, все равно, как он в своей лагерной палатке. Все здесь манило, готовой раскрыться тайной, заставляло думать о спальнях наверху, красивых и прохладных, не похожих на другие знакомые ему спальни, о беззаботном веселье, выплескивающемся в длинные коридоры, о любовных интригах, не линялых от времени и пропахших сухой лавандой, но живых, трепетных, неотделимых от блеска автомобилей последнего выпуска и шума балов, после которых еще не увяли цветы. Но он хорошо сознавал, что попал в этот дом только невероятной игрою случая. Какое бы блистательное будущее не ожидало Джея Гэтсби, пока что он был молодым человеком без прошлого, без гроша в кармане, и военный мундир, служивший ему плащом-невидимкой, в любую минуту мог свалиться с его плеч, и потому он старался не упустить время. Он сознательно внушил Дейзи иллюзию твердой почвы под ногами, поддерживал в ней уверенность, что перед ней человек ее круга, вполне способный принять на себя ответственность за ее судьбу. А на самом деле об этом нечего было и думать. Он был никто, без роду и племени, и в любую минуту прихоть безликого правительства могла зашвырнуть его на другой конец света. Но презирать себя ему не пришлось. И все вышло не так, как он ожидал. Оказалось, что он обрек себя на вечное служение святыне. С ошеломительной ясностью Гэтсби постигал тайну юности в плену и под охраной богатства. Вдыхая свежий запах одежды, которой было так много, а под нею была Дейзи, вся светлая, как серебро, благополучная и гордая, бесконечно далекая от изнурительной борьбы бедняков. В последний вечер перед отъездом в Европу они с Дейзи долго сидели, обнявшись, и молчали. Погода была холодная, сырая, в комнате топился камин, и щеки у Дейзи разгорелись. Иногда она шевелилась в его объятиях, и он тогда слегка менял позу, чтобы ей было удобнее. Один раз он поцеловал ее темные шелковистые волосы. Они притихли с наступлением сумерек, словно для того, чтобы этот вечер лучше запомнился им на всю долгую разлуку, которую несло с собой завтра. За месяц их любви ни разу они не были более близки, не раскрывались полнее друг для друга, чем в эти минуты, когда она безмолвными губами касалась сукна мундира на его плече, или когда он перебирал ее пальцы так осторожно, словно боялся ее разбудить. После перемирия он сразу стал рваться домой, но какое-то осложнение или недоразумение загнало его в Оксфорд. На душе у него было тревожно, в письмах Дейзи сквозила нервозность и тоска. Она не понимала, почему он задерживается. Внешний мир наступал на нее со всех сторон. Ей нужно было увидеть Гэтсби, почувствовать его рядом, чтобы увериться в том, что она не совершает ошибки. Ведь Дейзи была молода, а в ее искусственном мире цвели орхидеи и господствовал легкий приятный соблазн. И оркестры каждый год вводили в моду новые ритмы, отражая в мелодиях всю печаль и двусмысленность жизни. Но все время настойчивый внутренний голос требовал от нее решения. Она хотела устроить свою жизнь сейчас, сегодня. И чтобы решение пришло, нужна была какая-то сила любви, денег, неоспоримой выгоды, которую не понадобилось бы искать далеко. Такая сила нашлась в разгар весны, когда в Луисвилл приехал Том Бьюкенен. У него была внушительная фигура и не менее внушительное положение в обществе. И Дейзи это льстила. Вероятно, все совершилось не без внутренней борьбы, но и не без облегчения. Письмо Гэтсби получил еще в Оксфорде. Он вернулся в Штаты, когда Том и Дейзи еще совершали свое свадебное путешествие, и остатки армейского жалования потратил на мучительную, но неотразимо желанную поездку в Луисвилл. Там он провел неделю, бродил по тем улицам, где в тишине ноябрьского вечера звучали их дружные шаги, скитался за городом в тех местах, куда они любили ездить на ее белой машине. Как дом, где жила Дейзи, всегда казался ему таинственней и привлекательней всех других домов, так и ее родной город, даже сейчас, без нее, был для него полон грустного очарования. Уезжая, он не мог отделаться от чувства, что поищи он получше, он бы нашел ее, что она осталась там, в Луисвилле. В сидячем вагоне он едва наскреб на билет. Было тесно и душно. Он вышел на площадку, присел на откидной стульчик и смотрел, как уплывает назад вокзал и скользят мимо торцы незнакомых построек. Потом открылся простор весенних полей. Откуда-то вывернулся и побежал было наперегонки с поездом желтый трамвай, набитый людьми. Быть может, этим людям случалось мельком на улице видеть волшебную бледность ее лица. Дорога сделала поворот. Поезд теперь уходил от солнца, а солнце, клонясь к закату, словно бы простиралось в благословении над полускрывшимся городом, воздухом которого дышала она. В отчаянии он протянул в окно руку, точно хотел захватить пригоршню воздуха, увести с собой кусочек этого места, освещенного ее присутствием. Но поезд уже шел полным ходом, все мелькало и расплывалось перед глазами. И он понял, что этот кусок его жизни, самый прекрасный и благоуханный, утрачен навсегда. В то самое время, когда общее любопытство, вызванное личностью Гэтсби, достигло предела, в доме его однажды в субботний вечер не засияли огни. Я узнал, что неделю назад Гэтсби рассчитал всех своих слуг и завел новых. На следующий день Гэтсби позвонил мне по телефону.
9: «Хелло, Гэтсби, уезжать собираетесь?»
10: «Нет, а почему?»
9: «Говорят, вы отпустили всю прислугу».
10: «Мне нужна такая, которая не станет сплетничать, старина. Дейзи теперь часто приезжает по вечерам».
1: Выяснилось, что звонит он по поручению Дейзи. Она хочет, чтобы я на следующий день приехал к ней завтракать. Мисс Бейкер тоже будет. Полчаса спустя позвонила сама Дейзи, и так явно обрадовалась моему согласию, что я почувствовал, это неспроста. День выдался настоящее пекло. Один из последних дней лета и, наверное, самый жаркий. Завтракали в столовой, затененной от солнца, запивая холодным пивом искусственные веселья.
2: «А куда нам девать себя вечером? И завтра? И послезавтра, и в ближайшие 30 лет.
11: Пожалуйста, не впадай в меланхолию. С первым осенним холодком жизнь начнется сначала.
2: Да, но сегодня так жарко, и все как в тумане. Знаете что? Давайте поедем в город».
1: Гэтсби потянулся к ней взглядом.
2: «Кто хочет ехать в город?» «Вам словно бы прохладно?»
1: Их взгляды встретились и остановились, не отпуская друг друга. Они были одни во вселенной.
2: «Вам всегда прохладно?»
10: «Нет, я...»
1: Она говорила ему о своей любви. И Том вдруг понял. Он замер ошеломленный. Рот его приоткрылся. Он посмотрел на Гэтсби, потом снова на Дейзи, как будто только сейчас узнал в ней какую-то очень давнюю знакомую.
12: «Ладно. В город так в город, не возражаю. Собирайтесь все. Мы едем в город».
1: Он встал, еще бросая грозные взгляды то на жену, то на Гэтсби. Дамы пошли наверх привести себя в порядок, а мы с Гэтсби стояли, переминаясь ноги на ногу на горячей гальке. Гэтсби сумрачно повернулся ко мне.
10: «Не могу я разговаривать в этом доме, старина».
1: У Дейзи нескромный голос. В нем звенит...
10: В нем звенят деньги.
1: Ну, конечно же, как я не понял раньше. Деньги звенели в этом голосе. Вот что так пленяло в его бесконечных переливах. Звон металла, победная песнь кимвал. Том вышел из дома, на ходу завертывая в полотенце большую бутылку. За ним шли Дейзи и Джордан.
12: Садись, Дейзи. Прокачу тебя в этом цирковом фургоне.
2: Ты бери Ника и Джордан. А мы...

0: Оно мне подсказывает, как поступить.
1: Том с досадой затормозил. Мы въехали на пыльный пятачок перед гаражом у Уилсона и круто остановились. Минуту спустя сам хозяин показался в дверях своего заведения и уставился пустым взглядом на нашу машину.
2: Нельзя ли поживей? Мы приехали заправиться, а не любоваться пейзажами.
3: Я болен. Я сегодня с самого утра болен. Хочу уехать. Слишком я зажился в этих местах. Мы с Миртл хотим перебраться на запад.
2: Ваша жена хочет уехать?
3: Да. Дошло тут до моих ушей кое-что неладное. Ну, вот потому-то я и решил уехать.
1: От несокрушимого напора жары у меня мутилось в голове. И прошло несколько неприятных секунд, прежде чем я сообразил, что подозрения Уилсона пока еще никак не связаны с Томом. Просто он обнаружил, что у Миртл есть другая, отдельная жизнь в чужом и далеком ему мире. И от этого ему стало физически нехорошо. Я посмотрел на него, затем на Тома. Ведь часу не прошло, как Том сделал совершенно такое же открытие. В одном из окон над гаражом занавеска была чуть-чуть сдвинута в сторону, и оттуда на нашу машину глядела Миртл Уилсон. Нет смятения более опустошительного, чем смятение неглубокой души. Том вел машину, словно подхлестываемый обжигающим бичом паники. Еще час назад Дейзи и Миртл принадлежали ему прочно и нерушимо, а теперь они обе быстрее быстрого ускользали из его рук, и он все сильнее нажимал на акселератор, инстинктивно стремясь к двойной цели – уйти от Уилсона и догнать Дейзи. Казалось, он боится, что они вдруг нырнут в боковую улицу и навсегда скроются из виду и из его жизни. Но этого не случилось. И мы все сообща приняли труднообъяснимое решение снять на вечер гостиную номер люкс в Плаза. Носком туфли Гэтсби отбивал на полу частую беспокойную дробь. Том вдруг круто повернулся к нему.
2: «Кстати, мистер Гэтсби, вы как будто воспитанник Оксфордского университета?»
4: «Не совсем так. Я пробыл там всего 5 месяцев. После перемирия некоторые офицеры получили такую привилегию. Нам предоставлялась возможность прослушать курс лекций в любом университете Англии или Франции».
5: «Открой бутылку, Том. Я тебе приготовлю мятный коктейль. Тогда ты не будешь чувствовать себя таким дураком».
2: «Погоди. Я хочу задать мистеру Гэтсби еще один вопрос».
4: «Пожалуйста».
2: «По какому, собственно, праву вы пытаетесь устроить скандал в моей семье?»
5: «Никакого скандала он не устраивал. Это ты устраиваешь скандал. Умей владеть собой».
2: «Владеть собой? Это что, новая мода? Молча любоваться, как мистер невесть кто, невесть откуда, амурничает с твоей женой? Если так, то я для этой моды устарел. Хороши пошли порядки. Сегодня наплевать на семью и домашний очаг, а завтра пусть все вообще летит кувырком. И да здравствуют браки между белыми и неграми».
4: «Послушайте, что я вам скажу, старина».
5: «Нет, нет, нет, не надо. Знаете что? Поедем домой. Все поедем домой».
1: «А в самом деле? Поехали, Том».
2: «Нет, я желаю узнать, что мне имеет сообщить мистер Гэтсби?»
4: «Ваша жена вас не любит. Она вас никогда не любила. Она любит меня».
2: «Вы с ума сошли!
4: Она вас никогда не любит!

0: била, слышите? Она вышла за вас только потому, что я был беден, и она устала ждать. Это была чудовищная ошибка. Но все равно она никогда никого не любила, кроме меня.
1: Вы сумасшедший.
2: Не знаю, что у вас там было 5 лет назад, до моего знакомства с Дези. Хоть убей, не пойму, как-то вам вообще удалось попасть ей на глаза. Разве что вы доставляли в ее дом покупки из бакалейной лавки. Но насчет всего прочего, так это бессовестная ложь. Дези выходила за меня по любви и сейчас меня любит. Просто она иной раз навообразит себе всякий вздор и готова наделать глупости с досады. А главное, я ее люблю. Даже если мне и случается позволять себе маленькие шалости, ну, в конце концов, я всегда возвращаюсь к Дези. В сущности, я люблю только ее одну.
3: Гнусный ты человек. Ты знаешь, Ник, почему нам пришлось уехать из Чикаго? Странно, как это он не попытался развлечь тебя рассказами об этой маленькой шалости.
0: Забудь все это, Дези. Это уже позади и не имеет значения. Ты только скажи ему правду. Скажи, что ты никогда его не любил. Что ты уходишь от него.
2: Чушь!
3: Нет. Это верно.
2: Никуда она не уйдет. Кому? К обыкновенному жулику, который даже кольцо ей на палец наденет ворованное.
3: Я не желаю этого слышать. Уедем, ради бога, уедем отсюда.
2: Я уже знаю, что представляли собой ваши аптеки. Ты знаешь, Дези, они прибрали к рукам сотни мелких аптек в переулках Нью-Йорка и Чикаго. И торговали алкоголем за аптечными стойками.
3: Ой.
2: Вот тебе одна из его махинаций. Я с первого взгляда заподозрил в нем бутлегера. И, как видишь, почти не ошибся. Впрочем, история с аптеками — это так, детские игрушки.
3: О.
2: Я знаю, что сейчас он занят аферой покрупнее.
3: Том, ради бога, ради бога. Я не могу, не могу, я больше не могу.
4: Дейзи, сжавшись от страха, смотрела в пространство между мужем и Гэтсби. Меня поразил его вид. Можно было подумать, говорю это с полным презрением к злоязычной болтовне, слышанной в его саду, можно было подумать, что он убил человека. При всей фантастичности этого определения в тот момент лучшего было не подобрать. Это длилось ровно минуту. Потом Гэтсби взволнованно заговорил, обращаясь к Дези. Все отрицал, отстаивал свое доброе имя, защищался от обвинений, которые даже не были высказаны. Но она с каждым его словом все глубже уходила в себя. И в конце концов он умолк. Только рухнувшая мечта еще билась, оттягивая время, цепляясь за то, чего уже нельзя было удержать, отчаянно, безнадежно ловя знакомый голос, так жалобно звучавший в другом конце комнаты. Испуганные глаза Дейзи ясно говорили, что от всей ее решимости, от всего мужества, которое она собрала в себе, не осталось и следа.
2: «Дейзи, ты поезжай с мистером Гэтсби». В его машине.
4: Она вскинула на него тревожный взгляд, но он настаивал с великодушием презрения.
2: Поезжай. Он тебе не будет докучать. Я полагаю, он понял, что его претенциозный маленький роман окончен.
4: И Дези с Гэтсби ушли вдвоем, без единого слова. Исчезли, как призраки, одинокие и отторгнутые от всего. Даже от нашей жалости. Было уже 7 часов, когда мы втроем уселись в синий фордик и тронулись в обратный путь. Мы еще издали увидали толпу и машины, сгрудившиеся на дороге.
2: Авария. Уилсону повезло, будет ему теперь работа.
4: Тело Миртл Уилсон лежало на верстаке у стены, завернутое в два одеяла, как будто ее знобило, несмотря на жару. Склонившись над нею спиной к нам, неподвижно стоял Том. Рядом полицейский в шлеме мотоциклиста записывал фамилии в маленькую книжечку.
5: Шли две машины. Одна из города, другая в город. Ну вот, а она выбежала на дорогу. И вот та машина, что шла из города, прямо на нее налетела. Я знаю, какая это была машина. Я теперь все знаю. Я теперь без вас все знаю. Это он. Он ехал в машине. Она же бросилась к нему. А он не пожелал остановиться.
4: Я увидел, как напряглась под пиджаком спина Тома. Он поспешно подошел к Уилсону и крепко схватил его за плечи.
2: Выслушайте меня. Я только сию минуту подъехал. Та желтая машина, на которой я проезжал здесь днем, была не моя. Слышите? Я только доехал на ней до Нью-Йорка, а больше и в глаза ее не видал.
4: Приподняв Уилсона точно куклу, Том вынес его в конторку, усадил в кресло и вернулся к двери.
2: Кто-нибудь, идите, побудьте с ним. Поехали.
4: Сначала Том ехал совсем медленно, но за поворотом шоссе он сразу нажал на педаль, и мы стремглав понеслись в наступившей уже темноте. Немного спустя я услышал короткое сдавленное рыдание и увидел, что по лицу Тома текут слезы.
2: Проклятый трус! Даже не остановился!
4: У дома меня кликнули по имени, и на аллею, раздвинув боковые кусты, вышел Гэтсби.
6: Вы что-нибудь видели на шоссе?
4: Да.
6: Она совсем?
4: Да.
6: Я так и думал. Я и Дейзи так сказал. В таких случаях лучше сказать правду. Конечно, это потрясение, но она с ним справилась.
4: Он говорил так, словно только это и имело значение, как перенесла случившееся Дейзи. Как это, черт возьми, произошло?
6: Понимаете, я не успел перехватить.
4: Он запнулся, и я вдруг все понял. За рулем была Дейзи?
6: Да. Ну, я, конечно, буду говорить, что я. Понимаете, Дейзи очень нервничала, когда мы выезжали из Нью-Йорка, и думала, что за рулем ей будет легче успокоиться. Эта женщина вдруг бросилась к нам, и как раз другая машина навстречу. Это произошло буквально в одну минуту. В одну минуту, но мне показалось, что она хотела нам что-то сказать. Может быть, приняла нас за кого-то другого, знакомого. Ну, а потом я просил Дейзи остановиться. Но она не могла.
4: Вам надо уехать. Полиция наверняка выследит вашу машину. Но он об этом и слышать не хотел. Как он может оставить Дейзи, не узнав, что она решила делать дальше? Он еще цеплялся за шальную надежду, и у меня не хватило духу эту надежду отнять. Вот тогда-то он и рассказал мне странную историю своей юности. Рассказал потому, что Джей Гэтсби разбился как стекло от удара о тяжелую злобу Тома, и долголетняя феерия пришла к концу. «Ничтожество на ничтожестве, вот они кто», — сказал я ему, уходя. «Вы один стоите их всех вместе взятых». Как я потом радовался, что сказал ему эти слова. Это была единственная похвала, которую ему привелось от меня услышать. На другой день в 2 часа Гэтсби надел купальный костюм и отдал распоряжение лакею, если кто-нибудь позвонит, прийти к бассейну и доложить об этом. Никто так и не позвонил. Но лакей, жертвуя дневным сном, прождал до 4 часов, когда уже все равно некому было докладывать о звонке. Мне почему-то кажется, что Гэтсби и сам не верил в этот звонок и, может быть, не придавал уже этому значения. Если так, то, наверное, он чувствовал, что старый уютный мир навсегда для него потерян, что он дорогой ценой заплатил за слишком долгую верность единственной мечте. Шофер слышал выстрелы, но потом он мог сказать лишь одно, что не обратил на них внимания. Я с вокзала поехал прямо на виллу Гэтсби, и взволнованная поспешность, с которой я взбежал на крыльцо, послужила первым сигналом к тревоге. Почти не сговариваясь, мы четверо, шофер, лакей, садовник и я, бросились к бассейну. Лишь легкое, чуть заметное колыхание на поверхности позволило угадывать ток воды, что вливалось в бассейн с одного конца и уходило с другого. И, покачиваясь на этих игрушечных волнах, медленно плыл надувной матрас с грузом. Малейший ветерок, едва ребивший воду, отклонял этот случайный груз от его случайного направления. Порой на пути попадалась кучка опавших листьев, и, столкнувшись с нею, матрас начинал кружиться на одном месте, точно ножкою циркуля, прочерчивая в воде тоненький алый круг. Уже когда мы несли Гэтсби к дому, в стороне от дорожки садовник заметил в траве тело Уилсона, последнюю искупительную жертву. Я позвонил Дейзи. Сделал это по непосредственному побуждению, не раздумывая. Но оказалось, что они с Томом уехали еще утром, взяв с собой багаж. Дейзи так и не прислала ни телеграммы, ни хотя бы цветов.
7: Как-то раз в конце октября я увидел на 5-й авеню Тома Бьюкенена.
2: В чем дело, Ник? Ты что, не хочешь со мной здороваться?
7: Не хочу. Ты знаешь, что я о тебе думаю.
2: Ты с ума сошел, Ник? Ты просто спятил. Я понятия не имею, о чем ты говоришь.
7: Том, что ты в тот день сказал Уилсону?
2: Я сказал только правду. Он пришел, когда мы собирались в дорогу. Я передал через лакея, что у меня нет времени для разговора. Тогда он стал силой рваться наверх. Он был в таком состоянии, что пристрелил бы меня на месте. Не скажи я ему, чья была машина. У него был заряженный револьвер в кармане. Да что тут такого, если я и сказал ему? Ну, тот тип все равно добром бы не кончил. Он вам пускал пыль в глаза. И тебе, и Дейзи. А на самом деле это был просто бандит.
4: Я не мог простить ему, но я понял, что в его глазах то, что он сделал, оправдано вполне. Не знаю, чего тут было больше, беспечности или недомыслия. Они были беспечными существами, Том и Дейзи. Они ломали вещи и людей, а потом убегали и прятались за свои деньги, свою всепоглощающую беспечность или еще что-то, на чем держался их союз, предоставляя другим убирать за ними. Вилла Гэтсби еще пустовала, когда я уезжал. Трава на газонах разрослась так же беспорядочно, как и у меня на участке. Накануне отъезда я пошел взглянуть последний раз на эту огромную, нелепую хоромину. Почти все богатые виллы вдоль пролива уже опустели, и нигде не было видно огней. Только по воде неярким пятном света скользил плывущий паром. И по мере того, как луна поднималась выше, стирая очертания ненужных построек, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков, нетронутое зеленое лона нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты. Должно быть, на один короткий, очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом. И среди невеселых мыслей о судьбе старого неведомого мира я подумал о Гэтсби, о том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дейзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверное, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку, и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда. Завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки, и в одно прекрасное утро... Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит наши суденышки обратно в прошлое.
8: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
9: Александр Амфитеатров. Сыщик.
10: Вечером в сочельник, когда сумерки уже надвигались, но желанная звезда еще не зажглась на горизонте, ко мне пришел гость. Звали его Андреем Ивановичем Петровым. Он служил в моей конторе объявлений. Это был чудной человек. Когда бывало, он неподвижный и задумчивый стоит в своей любимой позе, прислонившись спиной к стене и сложив руки на груди, не всякий раз так и вспомнится статуя командора. Эдакая громадная, словно из камня вытесанная, могучая фигура. Думаешь, вот тронется с места этот гигант, то-то стук пойдет от его ножищ. Непременно он что-нибудь толкнет, опрокинет, сломает. На самом же деле Андрей Иванович обладал настолько осторожной походкой, что, кажется, мышь делает больше шума, пробегая по полу. Ловок он был поразительно. Я никогда не видал, чтобы он уронил что-нибудь. Когда мы бывали вместе в театре или на гулянье, то он пробирался в толпе как вьюн, и в то время, как мне приходилось раз 10 сказать и самому выслушать «виноват», Андрей Иванович ухитрялся пройти, не толкнув никого и сам не получив ни одного толчка. Однажды у нас в конторе задебоширил клиент, Геркулес из местного цирка. Он пришел пьяный, обиделся на меня за что-то и начал кричать. С гостем, который вяжет узлом кочерги и носит на плечах пирамиды из 5 человек, шутки плохи. Я уже думал послать за полицией. Вдруг Андрей Иванович подошел к буяну, спокойно взял его за шиворот, качнул вправо, качнул влево, поворотил к двери и, оторопевший от неожиданности силач, кубарем вылетел из конторы. Я не верил своим глазам, а Андрей Иванович, как ни в чем не бывало, возвратился к своим занятиям.
11: Так, на чем я остановился? Ага.
12: Как же, батюшка, вы не сказали мне, что вы такой богатырь?
11: Что ж хвастаться-то?
12: Ну, чем же хвастаться? Интересно. Наверняка это не первый случай, когда вам пришлось выступить в качестве защитника. С такими-то способностями, а?
11: Всякое бывало, конечно. Да что уж вспоминать. Я вот хотел уточнить у вас по поводу одного объявления. Где же оно тут? Вот, посмотрите. Вот здесь написано-то.
10: Андрей Петрович поступил ко мне по рекомендации одного из моих ближайших приятелей. Меня очень интересовало прошлое моего конторщика, но на этот счет он был крайне скрытен. На прямые вопросы давал уклончивые ответы, а при косвенных намеках вилял речью, как Толеран и Меттерних вместе взятые. Я решил что-нибудь выяснить у приятеля, но тот только сердито поморщился.
13: Охота тебе лезть не в свое дело. Андрей Иванович хорошо тебе служит?
10: Лучше не бывает.
13: Так чего ж тебе еще?
10: Ну послушай, братец, согласись сам, что за странная таинственность? Может быть, на нем того, в некотором роде пятно?
13: А хоть бы и пятно. Что тебе легче станет, если ты узнаешь? Только получишь предубеждение против хорошего, преданного малого.
10: По крайней мере, скажи вот что. Он рекомендован мне тобою, а ты ведь у нас либерал большой руки. Он, храни бог, не социалист.
13: Ой, пощади. Уморил, убил. Андрей Иванович социалист. Попал же ты пальцем в небо.
10: Любопытство мое было напряжено в высшей степени. И, наконец, я не выдержал, прямо и резко потребовал у Петрова объяснений, указывая, что держать у себя на службе таинственных незнакомцев крайне неудобно и боязно. Андрей Иванович поднял на меня свои серые глаза. Замечательно холодный и пристальный взгляд был у этого человека, и, не скрою, мне стало неловко от своего вопроса.
11: Я не скрываю своего прошлого, а только не люблю говорить о нем без нужды, так как весьма многим мое прежнее звание не по вкусу. И часто я имел из-за этого большие неприятности. Но раз вы требуете, так извольте. Я был сыщиком. А затем, если вам это не нравится, можете меня уволить. Претендовать на вас я, конечно, не вправе.
10: Разумеется, я не отпустил от себя хорошего и деятельного служащего, но вот тебе и социалист. Итак, мы поздоровались с Петровым, уселись вместе на подоконник и стали бесцельно глядеть в декабрьские сумерки. Звездочка зажглась. Ударили ко всеночной. Петров перекрестился. Я с удивлением посмотрел на него.
11: Вам, Ипполит Яковлевич, странно, что я перекрестился. Оно и понятно. Жизнь-то тебя треплет, за куском гонишься. Поневоле озвереешь душой. А все иной раз очувствуешься и Бога вспомнишь. Особенно вот благовест. Эх, если б вы знали, как он выручил меня из беды 10 лет тому назад. Тут уж воистину без Господа не обошлось. Хотите, расскажу?
10: Пожалуйста, как не хотеть.
11: Извольте слушать. В 1876 году я был причислен к одному полицейскому составу. У полковника нашего я был на отличном счету, и мне поручались только крупные и трудные поимки. И вот появился у нас в городе один громила. Звали его Федором, а по острожной кличке – Чеченцем. Так как хоть Федор Чечни и в глаза не видывал, а был самым настоящим православным туликом, но вид имел строгий, нрав дерзкий и горячий, и был необыкновенно быстр на руку. Работал он не один, а с компанией таких же молодцев, как был сам. И работал чисто. Нынче взлом здесь, завтра грабеж там, ужас, что творилось. Мало-помалу вся честная компания была перехватана, остался гулять на свободе один лишь Федор. Полковник поручил его мне. У меня, должен вам сказать, была такая сыскная манера. Первым делом не выпустить преступника из города. Состав у нас был большой, следить за городскими окраинами, значит, ничего не стоит. Вторым делом я принимался допекать знакомых преступника. И так бывало надоем им обысками, что, оберегающие свою шкуру, они родному брату отказали бы в пристанище. если бы я его разыскивал. А одно какое-нибудь теплое местечко возьму да и оставлю, как будто вне подозрений. Преступник сунется туда-сюда, везде ему отказ, нет приюта. Придет в мое намеченное местечко, милости просим. Прячься сколько хочешь, здесь тебя и не думали искать, а я иду как тут с городовыми. Вот таким-то именно способом гонял я Федора по городу из квартала в квартал и затравил его в конец. Ловок он был прятаться, но мы его так прижали, что даже любовница отказала ему в убежище. И с отчаяния он совсем одурел. Показался днем на улице. Разумеется, до первого перекрестка не дошел, как Фролов, мой сподручный агент, сцапал его за шиворот. Но чеченец не срабел. Хватил Фролова закладкой по темени и поминай, как звали. Словно сквозь землю провалился. Случилось это как раз в самый сочельник, утром. Хоть Федька и пропал без вести, но я понимал, что из квартала, где вся эта история произошла, он никак не мог уйти. Уж очень хорошо мы его оцепили. Значит, думаю, птица в клетке. Куда ж бы это она запряталась? Пораскинув умом, решил, что некуда чеченцу деваться, кроме как к Евгении. Жила поблизости одна такая старуха, имела собственный домишко, давала деньги в рост и торговала всяким старьем, не отказывалась купить и краденое. У нас она была в сильном подозрении, но улик на нее не имелось, а, как известно, не пойман, не вор. Обыскали мы домишко и двор Евгении и ничего не нашли. Однако мое убеждение не поколебалось. Так вот и говорит мне тайный голос. Здесь чеченец, здесь. Хорошо-с. Хоть обыск и не дал ничего определенного, однако я оставил самых надежных из моих молодцов исподволь следить за торговкиным двором, а сам пошел в участок. Часу в шестом прибегает за мной Фролов.
14: Андрей Иванович, штука. Помните караулку Евгениных ворот?
11: Ну?
14: Старуха говорила, будто там никто не живет. Что она и развалившись, и такая-сякая.
11: Да ведь и правда, что развалюха. Мы ведь ее осматривали, где там спрятаться человеку.
14: А вот подите же. Я не я, если там сейчас не вспыхнул огонек. Словно кто-нибудь спичку зажег.
11: Ты не врешь?
14: Чего мне врать? Я тихим манером приставил к воротам Сидорова с Поликарповым, а сам побег донести вам.
11: Я повторил обыск. В караулке никого не было, но уж и не знаю, как вам это объяснить. Как-то пахло живым человеком. Здесь, Федька, непременно здесь. А где? Четыре стены да печка, вот вам и вся караулка. Сверчка, что ли, обратился он, разбойник. И вдруг спала мне на ум одна мысль. Оставил я Фролова с людьми в караулке, а сам обошел вокруг ее и вижу. Позади караулки помойка, а возле нее валяются доски. Меня взяло сомнение. Зачем тут быть доскам? Приподнял одну, а под нею яма. Пощупал ногой глубоко. Так и есть. Из-под караулки устроен лаз. Недаром про Евгению болтают, будто у ней находит приют всякое жулье. Опустился в яму, ощупываю. Велика ли? Где ход в караулку? Вдруг земля подо мною осыпалась, и я полетел вниз. Встал на ноги и вижу. Погреб. На полу стоит жестяная лампочка, возле нее разослано рядно, а на этом рядне сидит на корточках человек и целит в меня из двуствольного ружья. Да чего там целить, когда между нами едва сажень расстояние, и ружье чуть не упирается мне в грудь. В кармане у меня был револьвер, отличный самовзвод. Но сунуть руку в карман — это момент. Направить дуло на разбойника — другой. а у него уже и прицел сделан, и курки взведены. Остается только палить при первом моем движении. Думаю, закричать разве? Ну хорошо, закричу я, а он сейчас же и ухлопает меня. Да, взяв мой револьвер, получит в свое распоряжение еще 6 выстрелов. На всю мою команду хватит. Словом, как ни верть, все в черепочке смерть. Шабаш, умирать надо. Все это, Ипполит Яковлевич, я обдумал до того быстро, что и сам не пойму, как такая орава мыслей поместилась у меня в голове за раз. Как только я увидел, что спасения нет, мне даже досадно стало. Ну да злости горько. Чего же еще Федька ломается, тянет время? Зачем не стреляет? А всего-то, понятное дело, много-много, секунды 2-3 промелькнуло с тех пор, как я провалился в подкоп. Чеченец молчит, я молчу. Ни молиться, ни просить, ни хоть обругать его каналью перед смертью, ни на что нет охоты. Так, одно только в уме. Сейчас он меня пришибет. Пришибет, пришибет! И вдруг в это самое мгновение что-то загудело над нами. Колокол. Стало быть, началась всеночная. У меня рука сама поднялась на крестное знамение. Смотрю на чеченца, а у него вдруг как задрожат руки. Другой удар, третий. Я глазам не верю. Побелел Федька, как полотно. Губы трясутся. На глазах слезы.
5: Христос. Христос родился. Надо же как.
11: Да и швырнул ружье свое на пол.
5: Вяжи меня, начальник. Весь я перед тобой. Вяжи!
11: А у меня револьвер будто сам собой очутился в руке. И Федька стал совсем в моей власти.
14: Смотрите, как вам улыбнулась удача арестовать его.
11: Ну уж, Ипполит Яковлевич, каков я не есть человек, а вы слишком низко понимаете обо мне. Как же так, помилуйте? Человек мог меня пристрелить и помилосердовал, а я ему сейчас же и руки за лопатки. Что греха таить, было у меня такое первое намерение, чтобы броситься на Федьку и позвать своих молодцов. Но вижу, стоит он и крестится, а слезы так и бегут по щекам.
5: Христос родился, а мы-то что делаем? Господи, такой праздник чуть не убил человека. Прости ты душу мою окаянную.
11: Уходи. Слышь, Федор, пока цел, через этот лаз. Сзади кровки цепь не расставлена. И быстрей, пока я не передумал.
5: Да неужто ж? Добра вашего век не забуду. Господи, спасибо.
14: Уже
5: век не забуду.
11: Бросился он из погреба, только я его и видел. Вышел я на свет Божий, ко мне сразу Фролов бросился.
14: Ну что ж там?
11: Смотри-ка, какова яма.
14: Ого! Но тут непременно под караулкой есть подполье.
11: Угу.
14: Точно! Федькина нора.
11: А ну, зови наших, посмотрим.
14: Я мигом. Сами-то вы не рискуйте. Все равно ему уйти некуда.
11: Спустились мы в погреб уже вчетвером. Нашли ружье, лампу, редно. Только Федьки не было.
14: Да как же он выскользнуть-то умудрился?
11: Эх, ребята, Видно, не наше счастье. Была здесь птица, да улетела.
14: Вот так неудача.
11: Тем временем подоспел участковый, составили протокол, Евгению арестовали. Уж не помню, чем кончилось ее дело.
14: А что стало с Федькой?
11: Не могу вам сказать. В городе он больше не показывался. Слыхал я, что на Макарьевской ярмарке в тот же год нашли какого-то мертвого оборванца, похожего на Федьку с лица. Но он ли это был или другой кто, и от кого он погиб, ничего не знаю. Я в это время уже собирался оставить службу и мало ей интересовался. Да, наверное, он...

0: Вы слушали радиоспектакль «Сыщик» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, Петров Олег Семисынов, Фролов Сергей Габриэлян, Федька Александр Быков, приятель Геннадий Фролов. Автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер Александр Трухан, композитор Шандер Калыш.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Кто такой, в конце концов, Друэ? И кто она? Думала Керри, покачиваясь в качалке у окна и глядя на освещенный фонарями парк. Ей вспоминались давно забытые мелодии, и от них еще больше ныло сердце. Ее снедала тоска. Тоска, тоска. Она тосковала то по старому домику в Колумбия-Сити, то по особнякам на набережной, то по изысканному платью, замеченному на какой-то даме, то по красивому пейзажу, бросившемуся ей в глаза днем. Она была печальна без меры и в то же время полна смутных стремлений и грез. Наконец, Керри начало казаться, что она необычайно заброшена и одинока. Ее губы вздрагивали, и она с трудом сдерживала себя. Минуты бежали за минутами, а она все еще неподвижно сидела в полумраке у окна и тихонько напевала, не сознавая, что сейчас она в сущности так счастлива, как ей никогда уже не быть.

0: И вот в то время, как Керри продолжала сидеть, вся во власти напавшей на нее тоски, вошла горничная и сообщила, что в передней находится мистер Гэрствуд. И спрашивает, можно ли ему видеть миссис и мистера Друэя. «Видимо, он не знает, что Друэя нет в городе», — подумала Керри. Зимой она довольно редко видела управляющего баром, но каждый раз то одно, то другое напоминало ей о нем. А главное, он произвел на нее сильное впечатление при первой же встрече. Прежде всего, Керри в смятении подумала о том, как она сейчас выглядит. Но зеркало тотчас успокоило ее, и она вышла гостью. Всякий раз, как им случалось встречаться, будь то в присутствии Друэя или без него, в их отношениях было так много затаенного чувства, что Керри не без страха думала об этом. Ничего похожего на духовную близость в ее отношениях с Друэя не было. Керри была подавлена, когда встретилась с Друэя. И радость избавления от нужды благодаря этому вовремя подвернувшемуся человеку побудила ее уступить ему. Теперь же на нее хлынул поток скрытых чувств, которых Друэй не мог бы даже понять. Люди, в общем, придают слишком много значения словам. Им кажется, будто слова всегда чрезвычайно действенны. На самом же деле, слова обычно обладают весьма слабой убедительностью. Они лишь смутно передают те глубокие, бурные чувства и желания, которые за ними скрыты. Во время беседы с Гэрствудом Керри вслушивалась не в его слова, а в то, что таилось за ними. Как красноречиво говорила в его пользу внешность. Как ощутимо говорило за него его общественное положение. Возраставшее в нем с каждой минутой влечение к Керри ласкало ей душу, словно нежная рука. Оно оставалось невидимым и поэтому не пугало Керри. Оно было неосязательно и поэтому не рождало в ней страха перед тем, что скажут люди, что она сама себе скажет. Керри умоляли, увещевали, призывали отвергнуть чьи-то прежние права на нее и признать новые, но обо всем этом не было сказано ни слова. Разговор, который вели между собой эти двое, был подобен тихому музыкальному аккомпанементу, сопровождавшему какой-нибудь драматический эпизод, разыгрываемый на сцене. Маленькая фабричная работница глубже и глубже погружалась в омут. Вы не должны так смотреть на меня.
1: Я ничего не могу с собой поделать.
0: Керри умолкла, предоставив событиям идти своим чередом, и тем самым придала смелости Гэрствуду.
1: Вас не удовлетворяет ваша жизнь, ведь правда?
0: Да.
1: Вскоре он поднялся, собираясь уходить. Керри чувствовала, что победа осталась за ним. Со временем все образуется.
0: Она ничего не ответила, так как не знала, что сказать.
1: Он спустился по лестнице и сел в экипаж.
0: Керри заперла дверь и вернулась к себе в комнату. Она подошла к зеркалу, сняла широкий кружевной воротничок и расстегнула красивый пояс из крокодиловой кожи, который недавно купила. «Я становлюсь ужасно гадкой», — произнесла она, искренне огорченная и охваченная смятением и стыдом. «Что бы я ни делала, все получается нехорошо». Она распустила волосы, и они рассыпались густыми каштановыми волнами. Она перебирала в уме впечатления этого вечера. «Не знаю, как мне теперь быть?» Чуть слышно пробормотала она наконец.
1: А Гэрствуд, которого в это время мчал экипаж, мысленно говорил себе: Она меня любит. Я в этом уверен. И весь оставшийся путь до места его службы управляющий баром весело насвистывал старинную песенку, которую не вспоминал уже 15 лет.

0: Когда Кэрри пришла в парк, Герствуд давно уже ждал ее. Он воскрешал в памяти восторженные впечатления минувшего вечера, и к ним примешивалось радостное сознание, что Кэрри в эту минуту с ним.
1: А она наслаждалась тем вниманием, каким окружал ее этот человек. Она оживилась и вся сияла каким-то внутренним светом. В каждом звуке голоса Герствуда она чувствовала, как велико его тяготение к ней.
0: «Неужели вы не уйдете от Дрюэ?»
1: «Не знаю», — ответила Кэрри, которая казалась, что она бездумно плывет куда-то по воле волн, и ей не за что ухватиться. «Надо признать, что она находилась в крайне затруднительном положении. Перед ней стоял человек, который ей очень нравился, который имел на нее сильное влияние, такое сильное, что заставило ее поверить, будто она питает к нему глубокую страсть. Кэрри по-прежнему находилась в его власти. Его проницательный взгляд, его учтивые манеры, элегантность одежды просто завораживали ее. Она глядела на него и видела перед собой самого обаятельного, самого приятного ей человека, который склонился к ней, переполненный чувством, вызывавшим у нее восторг. Она не могла противостоять его темпераменту, его горящим глазам, и не могла не испытывать того, что испытывал он. И все же ее томили тревожные мысли. Что Герствуду известно о ней? Что говорил ему про нее Дрюэ? Считает ли Герствуд ее женою молодого коммивояжёра? Собирается ли он жениться на ней?
0: «Почему вы не уходите от него?» С нежностью сказал Герствуд. «Я обеспечу вас так, что...»
1: «О, не надо!» На ее лице отразилось смятение и горе. Ее как ножом полоснули слова о каком-то обеспечении вне крепкой ограды брака.
0: «Я не могу больше ждать. Если не сегодня, то хотя бы в субботу».
1: «А когда мы обвенчаемся?» Робко спросила Кэрри, совсем забыв от волнения, что Герствуд, как она надеялась, считает ее женой Дрюэ.
0: Герствуд слегка вздрогнул, очутившись перед проблемой, еще более тягостной для него, чем для нее. «Когда хотите», — с легкостью ответил он, не желая портить очарование минуты размышлениями об этом проклятом вопросе.
1: «Если мы в субботу обвенчаемся, я уйду с вами», — сказала Кэрри.
0: Герствуд смотрел на свою очаровательную, заманчивую добычу, которую ему так трудно было завоевать, и строил самые странные планы. Как могли тревожить его всякие мелкие препятствия, если в награду его ждала любовь такой прелестной женщины? Он закрывал глаза на все трудности и не желал отвечать на возражения, которые холодная действительность бросала ему в лицо. В эту минуту он готов был обещать что угодно, предоставив судьбе потом выручать его. Он решил пробиться в рай, а там будь что будет. Он должен хоть раз в жизни познать счастье, хотя бы ценой отречения от чести и правды.
1: Кэрри с нежностью посмотрела на него. Она уже не сомневалась в том, что по-настоящему любит Герствуда. Да. Она будет готова к субботе. Она уйдет с ним. И они будут

0: Джуэ ушел, и Келли долго прислушивалась к его удалявшимся шагам, еще как следует не отдавая себе отчета в том, что случилось.
1: В ее маленькой головке теснилось множество противоречивых мыслей, порождавших столь же противоречивые чувства и стыд от сознания, что ее изобличили во лжи, и негодование на коварство Герствуда, и озлобление против Друэ, сделавшее ее посмешищем в собственных глазах. Зачем он привел к ней этого Герствуда, женатого человека, ни словом не предупредив ее? Почему он вовремя не предостерег ее? Ее тревожило одно, сердило другое. Она терзалась собственной несправедливостью. И несправедливостью Герствуда, и Друэ к ней, и воспоминанием о доброте обоих, и мыслью о том, что за стенами этой комнаты лежит холодный мир, в котором она уже однажды потерпела поражение, и тем, что она больше не имеет права оставаться здесь. Прошло немало времени, прежде чем молодой женщине удалось собраться с мыслями, и тогда одна непреложная истина предстала перед нею. Она, Керри, осталась совсем одна. Надо дать Керри справедливость. Ей ни разу даже в голову не пришло искать помощи у Герствуда. О нем она могла думать лишь с болью в душе, глубоко сожалея о случившемся. По правде сказать, Керри была потрясена и изрядно напугана подобным проявлением человеческой лживости и коварства. Человек этот обманул бы ее и глазом не моргнув. Она могла бы очутиться в еще худшем положении, чем теперь. И, несмотря на все это, она не в силах была отогнать от себя образ Герствуда, забыть его облик и манеры. И так она совсем одна. Сейчас эта мысль занимала ее больше всего. Как же ей теперь быть? Снова искать работу? Снова блуждать по торговой части города? А если на сцену? Да, Друэ говорил ей об этом. Но если там для нее хоть какая-нибудь надежда? Она невольно подумала о том, как радостна жизнь для тех, кого не гнетут заботы. И ей мучительно захотелось, чтобы какой-нибудь непредвиденный случай дал ей возможность сохранить прежнее обеспеченное положение. Ей вовсе не нужен был ни Друэ, ни его деньги. Она не желает также встречаться с Герствудом. Только бы на душе у нее было так же спокойно, как до сих пор. Ведь в конце концов она все же была счастлива. Во всяком случае, счастливее, чем теперь, когда перед нею стала необходимость самой пробивать себе путь в жизни».

В универсальных магазинах, куда Кири обращалась в поисках работы, была как раз полоса затишья. Повсюду она слышала один и тот же ответ. «Сейчас мертвый сезон. Пусть она наведается через некоторое время. Возможно, что она им понадобится». Эти небольшие странствия отняли у Кири почти весь день, и было уже 4 часа. Когда, почувствовав усталость, она направилась домой. Она отлично понимала, что необходимо продолжать поиски и наводить справки где только можно, но слишком уж много разочарований принесли с собой ее хлопоты. На почтамте оказалось для нее письмо от Герствуда, отправленное в субботу. Кири быстро вскрыла его и прочла, волнуемая противоречивыми чувствами. В письме было столько тепла, столько сожаления и сетований на то, что Кири не пришла на свидание, а потом так долго молчала, что ей невольно стало жаль Герствуда. Он любил ее. Да ясно. Вся беда в том, что он осмелился полюбить ее, будучи женатым, подумав, что такое письмо как-никак заслуживает ответа, она решила написать ему и сообщить, что ей все известно, и что она преисполнена справедливого негодования. Она объявит ему, что отныне между ними все кончено.

годы ему не случалось находить что-либо не в порядке. Но сегодня, когда Герствуд, заперев свой стол, подошел к сейфу и потянул дверцу, она легко подалась и открылась. Герствуд был удивлен. Он заглянул внутрь и заметил, что там лежат деньги. Его первой мыслью было осмотреть ящики и захлопнуть дверцу сейфа. Едва он открыл ящик, взгляд его упал на пачки ассигнаций, сложенных по $1000, как их выдают в банке. Герствуд сразу не мог определить, какую сумму они составляют, но он стоял и внимательно разглядывал их. Потом выдвинул второй ящик, где оказалась дневная выручка. «Хм, никогда не думал, что хозяева оставляют так деньги», — мелькнуло у него в уме. «По-видимому, они забыли про них». Он заглянул в другой ящик и опять остановился. «А ну, пересчитай», — шепнул ему на ухо какой-то голос. Герствуд засунул руку в первый ящик и приподнял всю стопку. Потом разжал пальцы, и пачки одна за другой упали обратно. Они были сложены из кредиток в $50 и $100. Он насчитал около 10 пачек. «Почему же я не запираю сейфа?» — мысленно спросил себя Герствуд. «Зачем я стою здесь?» И в ответ внутренний голос шепнул ему: «А у тебя когда-нибудь было на руках $10 000 наличными?» И вдруг управляющий баром вспомнил, что действительно никогда у него не было на руках такой суммы. Свое состояние он накопил медленно, на это ушло много лет, и теперь всем владела его жена. В общей сложности у него было свыше 40 000, но все это должно было достаться ей. Эти мысли смущали Герствуда. Он вдвинул ящик назад в сейф и закрыл дверцу, но пальцы его продолжали сжимать ручку, которую так легко было повернуть, тем самым положив конец искушению. Герствуд все еще медлил. Наконец он подошел к окнам и опустил шторы. Затем попробовал дверь, которую перед этим сам запер. Чем объяснить, что он стал вдруг так подозрителен? Зачем он старается передвигаться так бесшумно? Герствуд подошел к концу стойки, оперся о нее рукой и задумался. Потом снова открыл дверь своего кабинета и зажег свет. Он отпер стол, сел перед ним, и странные мысли зашевелились у него в мозгу. «Сейф открыт», — шептал ему тот же голос. «Еще осталась узкая щель. Замок не защелкнут». От этого хаоса мыслей у Герствуда голова шла кругом. Ему снова припомнились все запутанные перипетии прошедшего дня. Неотступно преследовала мысль, что перед ним была возможность разрешить все трудности. С такими деньгами все можно сделать. Ой, если б у него были эти деньги и Кэрри. Герствуд встал и застыл на месте, глядя себе под ноги. Имея деньги, какие он получал возможности добиться успеха? Он может завоевать Кэрри. Да, да, вне всякого сомнения. Он избавится от жены. В кармане лежит это письмо, в котором его приглашают для объяснения с адвокатом. Ему не придется возиться с ними. Герствуд вернулся к сейфу и взялся за круглую ручку. Распахнув настежь дверцу, он совсем вытащил ящик с деньгами. Когда пачки с ассигнациями оказались перед ним, ему показалось, что оставлять деньги в сейфе просто глупо. Ну, разумеется, глупо. Ведь на эти деньги он спокойно мог бы прожить с Кэрри многие годы. Боже, что это? Герствуд весь напрягся, словно чья-то суровая рука опустилась ему на плечо. Он стал пугливо озираться. Никого. Ни единого звука.

0: Лишь кто-то, шаркая ногами, шел по тротуару. Герствуд взял ящик с деньгами и вдвинул его назад в сейф. Затем опять прикрыл дверцу. Герствуд направился было в свой кабинет. Потом подошел к двери. Потом опять подошел к сейфу. Пальцы его сами взялись за ручку, и дверца снова открылась. Вот они, деньги. Но право же, нет ничего дурного в том, что он смотрит на них. Он выдвинул ящик и стал перебирать пачки с деньгами. Они были такие гладкие, так плотно упакованы, их было бы так легко унести. Удивительно, право, как мало места они занимают. Герствуд вдруг решил, что должен взять их. Да, да, он возьмет их. Он положит их в карман. Но он тотчас же увидел, что все деньги не уместятся в кармане. Саквояж. Он вспомнил, что у него есть саквояж. Деньги там вполне уместятся, и никто ничего не узнает. Сперва он перенес в кабинет ассигнации, а потом и мелкую дневную выручку. Да, он заберет все. Пустые ящики он вдвинул назад в сейф, прикрыл почти плотно железную дверцу и остановился в раздумье. Его с такой силой влекло к Кэрри, и он так запутался в своих личных делах, что настойчивая мысль взять деньги не оставляла его. И все же он колебался. Он не знал, чем все это кончится. Не мог предугадать, когда настанет час расплаты. О бесчестности такого поступка он и не подумал. Это никогда, ни при каких обстоятельствах не пришло бы в голову Герствуду. После того, как Герствуд уложил все деньги в саквояж, им вдруг овладело чувство отвращения. Нет, нет, он этого не сделает. Ни за что. Подумать только, какой это вызовет скандал. А полиция, которая тотчас же бросится по его следам, он вынужден будет бежать. Но куда? Какой это ужас бежать от правосудия. Герствуд снова выдвинул оба ящика сейфа и быстро переложил туда деньги из саквояжа. От волнения он перепутал ящики. Он уже собирался захлопнуть дверцу, как вдруг сообразил, что положил деньги не так, как они лежали раньше, и вновь открыл сейф. Ну, конечно, он все перепутал. Герствуд опять вынул из ящиков их содержимое, чтобы привести все в порядок, но тем временем страх исчез. Да чего, собственно говоря, ему бояться? Когда деньги были у него в руках, он вдруг услышал, как щелкнул замок. Дверца сейфа захлопнулась. Неужели это он сам? Герствуд быстро схватился за ручку и стал с силой дергать дверцу. Сейф был на запоре. Боже, теперь он попался. Кончено. Он огляделся вокруг и немедленно принял решение. Теперь мешкать было нельзя. «Если я даже положу деньги на сейф и уйду», — подумал Герствуд, — «все догадаются, кто это сделал. Ведь я всегда последним выхожу отсюда. А кроме того, мало ли что может случиться с деньгами, если их бросить здесь». Он сразу ощутил острую потребность действовать. «Ну, надо выпутываться», — сказал он себе. Быстро вернувшись в свой маленький кабинет, он снял с вешалки летнее пальто и шляпу, запер стол и взял саквояж. Затем погасил свет, оставив лишь одну лампочку, и открыл наружную дверь. Он старался вернуть себе прежнюю уверенность, но, увы, от нее мало что осталось. Он уже раскаивался в своем поступке. «Напрасно я это сделал», — прошептал он. «Это было ошибкой». Он вышел на улицу и, кивнув проверявшему двери ночному сторожу, которого знал в лицо, уверенно зашагал прочь. Надо убираться вон из города как можно скорее. Раньше 10 кассир не откроет сейфа, пронеслось у него в уме. Значит, до полудня им не удастся напасть на мой след. Потом он вспомнил про Келли. Чтобы увести ее с собой, нужно действовать молниеносно. Она во что бы то ни стало должна ехать с ним. Герствуд вскочил в стоявший поблизости кэп. «Огденсквер!» — крикнул он. «Если поедете быстрее, получите доллар на чай». Возница хлестнул лошадь, и та изобразила галоп, то есть потрусила, как могла, бойчея. По дороге Герствуд обдумывал, что же делать дальше. Подъехав к дому, где жила Керри, он быстро взбежал по ступенькам подъезда и резким звонком поднял на ноги служанку. «Дома, миссис Дроя?» — спросил он. «Да», — ответила изумленная горничная. «Передайте ей, пусть она быстро оденется и сойдет сюда. С ее мужем произошло несчастье. Он лежит в больнице и хочет ее видеть». Девушка бросилась наверх. Взволнованный вид Герствуда и его тон убедили ее в том, что он говорит правду.
1: «Что?» — воскликнула Керри, зажигая свет и протягивая руку за платьем.
0: «С мистером Друэ случилось несчастье. Он в больнице и хочет вас видеть», — повторила горничная. «Внизу дожидается Кэп».
1: Керри торопливо оделась и сбежала вниз, забыв обо всем, кроме того, что сказала ей горничная.
0: «Друэ расшибся. Он хочет видеть вас. Едем скорее».
1: Керри была так ошеломлена, что приняла все за чистую монету.
0: «Садитесь», — сказал Герствуд, подсаживая ее и прыгнув в Кэп следом. Извозчик стал поворачивать лошадь. «Вокзал Мичиган Централ», — пристав, сказал ему Герствуд так тихо, что Керри не могла его слышать. «И гоните вовсю!»

Какое бы положение ни занимал Герствуд в Чикаго, в Нью-Йорке он был лишь ничтожнейшей каплей в море. Он был достаточно умен, чтобы понимать, какую огромную ошибку он совершил, и ценить то немногое, чего он добился сейчас, став управляющим баром на Уоррен-стрит. Однако час за часом и день за днем он невольно сравнивал свое нынешнее жалкое и шаткое положение с прежней солидной обеспеченностью. Герствуд начал смотреть на свое прошлое, как на город, окруженный стеной. У ворот стоит стража. Внутрь пройти нельзя. А те, кто внутри, не выказывают желания выйти и посмотреть, кто ты такой. Им так весело, что они забывают о тех, кто за воротами. А он был за воротами. Каждый день он читал в вечерних газетах о том, что происходит на территории неприступного города. В заметках о лицах, отплывавших в Европу, он встречал имена видных посетителей своего старого бара. В столбцах, посвященных театру, он видел сообщения об успехах людей, которых он хорошо знал. Все эти люди, наверное, развлекались так же, как и раньше. Пульмановские вагоны перевозили их по всей стране. Газеты в лестных заметках упоминали их имена. Роскошные вестибюли, отели и сверкающие залы ресторанов удерживали их внутри обнесенного стенами города. Все люди, которых он знал, видные люди. А он забыт. Что такое бар на Уоррен-стрит? Чепуха. Никакие деньги не могли возместить ему легкомысленную утрату прежнего положения. Никакие деньги не могли вернуть ему друзей, доброе имя, дом и семью. Даже Кэрри, такую, какой он надеялся видеть ее рядом. Он сам изгнал себя из Чикаго. Сам лишил себя положения в обществе. Он ограбил себя. Он отнял у себя сознание собственного достоинства, свой приятный досуг, веселые вечера. И ради чего? Герствуд постепенно погружался в то состояние, когда человек прежде всего хочет, чтобы его оставили в покое и не мешали думать. Меланхолия, эта страшная болезнь, избрала его своей жертвой. Помимо газеты и собственных мыслей, ничто другое его уже не интересовало. Любовь перестала быть для него источником радости. Его девизом как будто стали слова «Живи и мирись с жалким прозябанием».

0: Керри стала понимать, что совершила ошибку. И вместе с тем ей теперь неоднократно приходило на ум, что Герствуд в сущности силой заставил ее бежать с ним. Все это время, уже почти 3 года, и Керри, и Герствуд влачили в высшей степени однообразное существование. Потом наступила перемена к худшему.
1: Мне кажется, грозит большая неприятность в деле.
0: Что случилось?
1: Владелец дома, в котором помещается наш бар, продал свой участок. Делу, вероятно, придет конец.
0: Разве нельзя открыть другой бар?
1: Едва ли найдется подходящее место. К тому же мой компаньон, по-видимому, не желает продолжать дело сообща.
0: И ты теряешь деньги, которые вложил в дело?
1: Да.
0: Как только Керри поняла значение этих фактов, она, подобно Герствуду, стала упорно ломать голову над создавшимся положением. Если дело, в котором участвовал ее муж, закроется, это повлечет за собой лишение и самую обычную борьбу за кусок хлеба. В ее воображении всплывали первые дни ее пребывания в Чикаго, и душа ее бунтовала. Это ужасно. Все, что связано с бедностью, ужасно. Если б только найти какой-то выход –

Последние 3 месяца существования бара на Уоррен-стрит Герст тут частенько отлучался с работы и рыскал по газетным объявлениям. Это были безрадостные поиски. Нужно было что-то найти как можно скорее, иначе придется тратить на жизнь те последние несколько сот долларов, которые останутся после закрытия бара. Надвигалась зима, газеты предвещали застой в делах, и, по общему ощущению, наступали трудные времена. Терзаемый заботами, Герствуд стал замечать и чужие невзгоды. Сообщение о том, что обанкротилась такая-то фирма, что там-то обнаружили голодающую семью или подняли на улице человека, умиравшего от истощения, все это останавливало теперь внимание Герствуда, когда он пробегал глазами утренние газеты. Газета «World» выступила однажды с сенсационным известием. Зимою в Нью-Йорке будет 80 тысяч безработных. Герствуда как ножом по сердцу полоснули эти слова. Он уткнулся в газеты и продолжал читать. Ох, какое это облегчение, какой отдых после долгих скитаний и тяжких дум.

0: Так продолжалось несколько дней. Каждый раз его терзала мысль о необходимости искать работу, и каждый раз отвращение к этим поискам, уныние и стыд гнали его в теплый вестибюль отеля, где он часами просиживал без дела. В конце концов, он перестал даже притворяться, будто ищет работу. Зима – неподходящее время для таких поисков.
1: Кири не могла понять, что случилось с Герствудом. Ведь у него еще осталось немного денег. У него был в запасе вполне приличный костюм. И когда Герствуд аккуратно одевался, он все еще неплохо выглядел. Кири ни на минуту не забывала о том, какую борьбу ей самой пришлось выдержать в Чикаго. Но она не забывала также, что не прекращала поисков работы и не сдавалась до конца. А этот человек и не пытается что-либо сделать. Он перестал даже заглядывать в газетные объявления.
2: Дорога вниз имеет мало остановок. Нет смысла рассказывать шаг за шагом о том, как с течением времени дело дошло до последних $50.
1: Кири стало страшно. Что же теперь делать? Она часто вспоминала о театре, как о двери, через которую можно проникнуть в столь прельщавшую ее сверкающую позолотой жизнь. И теперь она ухватилась за эту мысль. Необходимо что-то предпринять, и как можно скорее, если только Герствуд в самое ближайшее время не найдет работы. Ведь очень может быть, что ей опять придется начать борьбу за кусок хлеба, и на сей раз совсем одной.
2: Кири начала поиски, но оказалось, что поступить в Хариски так же трудно, как найти работу где-либо в другом месте. Девушек со смазливыми личиками, годных для роли статисток, так же много, как и чернорабочих, умеющих орудовать киркой.
0: Герствуд прекрасно видел все трудности ее начинания, и все же это вовсе не казалось ему столь ужасным. Глядя на мир из своей уютной качалки, он не мог остро ощущать всей горечи ее переживаний. Зачем так тревожиться? Завтра будет еще день. И вот наступило завтра, и снова завтра, и еще раз завтра.
2: Наконец Кири удалось увидеть директора казино. Директор оглядел ее, продолжая возиться с какими-то бумагами. «Приходите в театр завтра утром», — сказал он. В душе он был очень доволен внешностью этой хорошенькой, взволнованной женщины.
1: Неужели он действительно примет ее в труппу?
2: И словно в ответ на ее мысли раздался резкий голос, положивший конец всем сомнениям Кири. «Смотрите, приходите вовремя», — довольно грубо сказал директор. «Если опоздаете, останетесь за бортом».
3: «У нее есть место! У нее есть место!» Эти слова ликующие песни раздавались в ушах Кири.
2: На следующий день она вовремя явилась в театр, и ей предложили присоединиться к артисткам хора и кордебалета. Она увидела перед собой огромный, пустой, полутемный зал, роскошно отделанный в восточном вкусе и еще сохранивший всю пышность убранства и все запахи предыдущего вечера.
3: Кири глядела вокруг, проникаясь восторгом и священным ужасом. Ведь это была сказка, ставшая явью. О, она приложит все усилия, чтобы оказаться достойной этого места.
2: Здесь она чувствовала себя так далеко от всего обыденного, далеко от безработицы, неизвестности, нужды. Люди приезжают сюда в экипажах, разодетые, смотреть на таких, как она. Здесь средоточие веселья и яркого света. И она частица всего этого. О, только бы ей удалось остаться здесь. Как радостно потекли бы тогда ее дни.

0: Постепенно жизнь Керри так переменилась, что домашняя атмосфера стала для нее невыносимой. Дома ее ждали лишь нужда и заботы. Так, по крайней мере, воспринимала Керри бремя, которое ей приходилось нести. Ее квартира стала для нее местом, от которого лучше было держаться подальше. Все же она ночевала дома и уделяла довольно много времени уборке комнат.
1: А Герствуд только сидел в качалке и, не переставая раскачиваться, либо читал газету, либо размышлял о своей невеселой участи. Прошел октябрь, за ним ноябрь, а Герствуд все сидел и сидел на том же месте и почти не заметил, как наступила зима. Он догадывался, что Керри идет в гору. Об этом говорил ее внешний облик. Она была теперь хорошо, даже элегантно одета. Герствуд видел, как она приходит и уходит, и иногда мысленно рисовал себе ее путь к славе. Ел он мало и заметно похудел. У него совсем пропал аппетит. Одежда его говорила о бедности. Мысль о том, чтобы приискать какую-нибудь работу, казалась ему даже смешной. И он сидел, сложа руки, и ждал. Но чего? Этого он и сам бы не мог сказать. В это время в газетах начали появляться заметки, передававшие слухи о том, что в Бруклине назревает забастовка трамвайщиков. Они были недовольны длинным рабочим днем и низкой заработной платой. Однажды под вечер, когда все было окутано серой мглой и надо было ожидать снега, вечерние газеты возвестили, что трамвайщики прекратили работу на всех линиях Бруклина. Герствуд был хорошо знаком с предсказаниями газет о предстоящей в эту зиму безработице. Он читал это с большим интересом, поскольку сам сидел без работы. Он обратил внимание на требования бастующих вагоновожатых и кондукторов, которые заявляли, что стали теперь получать наполовину меньше, чем раньше. Герствуд обратил внимание и на следующее объявление в одном из столбцов отдела «Спрос на рабочую силу». Требуется 50 опытных вагоновожатых для управления почтовыми вагонами в Бруклине. Охрана гарантируется. Герствуд встал и выглянул на улицу. Погода была пасмурная. И вдруг у него мелькнула мысль отправиться в Бруклин. «Отчего же нет?» – подсказывал ему разум. «Там каждый может получить работу. Ты будешь зарабатывать $2 в день». На утро он надел свой лучший костюм, который, тем не менее, имел довольно жалкий вид, и стал готовиться в путь. Он завернул в бумагу немного хлеба и холодного мяса.
0: Керри, заинтересованная, не спускала с него глаз. Куда ты идешь?
1: В Бруклин. Но так как Керри все еще с удивлением смотрела на него, он добавил: «Я думаю, что найду там работу».
0: Трамвайщиком? И ты не боишься?
1: А чего же бояться? Все трамвайные служащие под охраной полиции.
0: В газетах пишут, что вчера избили 4 штрейкбрехеров.
1: Это так, но нельзя верить всему, что сообщают в газетах. А трамвай все равно будет ходить.
0: У Герствуда был сейчас довольно решительный вид, но это была решимость отчаяния, и Керри стало больно за него. Она точно вдруг увидела призрак прежнего Герствуда, мужественного и сильного.

0: Трамвайный парк, куда направили Герствуда, страдал от острого недостатка людей. Там распоряжались, в сущности, всего 3 человека. За работой явилось много новичков. Это были большей частью опустившиеся и изголодавшиеся люди, чьи лица говорили о том, что только крайняя нужда толкает их на такой отчаянный шаг. Они бодрились, но вид у них был пришибленный. Они были весьма словоохотливы, и Герствуд прислушался к их словам. «Я нисколько не виню этих ребят за то, что они бастуют. По-моему, они совершенно правы. Но, с другой стороны, мне до смерти нужна работа».
1: «Вот и мне тоже», — живо подхватил второй. «Найдись какая-нибудь работенка, я и не подумал бы соваться сюда».
0: «Да, подлая стала жизнь. Бедняку теперь совсем некуда деваться».
2: Этот разговор привлек внимание Герствуда. Как-никак он все еще считал себя стоящим выше окружающих его людей. В его представлении это были грубые, невежественные люди, которыми кто угодно мог помыкать.
0: «Бедняги», — подумал он.
2: Шел 4-й день забастовки, и дело начало принимать плохой оборот. Следуя советам прессы и тех, кто возглавлял забастовку, бастующие вели борьбу довольно мирно. До сих пор еще не произошло никаких сколько-нибудь серьезных столкновений. Бастующие иногда останавливали вагоны и вступали в переговоры со штрейкбрехерами, а те, случалось, поддавались на уговоры и уходили. В некоторых вагонах были выбиты стекла, было несколько стычек, сопровождавшихся криками и угрозами, но только человек 5 или 6 пострадали серьезно. И даже в этих редких случаях руководители забастовки порицали подобные действия, приписывая их неорганизованной толпе. Но вынужденное бездействие и сознание, что полиция поддерживает трамвайные компании и помогает им одержать победу, ожесточали бастующих. Им стало ясно, что вскоре все вагоны будут на линии, а люди, осмелившиеся заявить протест, останутся за бортом. Герствуд, однако, ничего не знал о перемене в настроении бастующих.
0: «Выводите вагоны!» — крикнул ему мастер, энергично махнув рукой.
2: Кондуктор, такой же новичок, как и Герствуд, вскочил на заднюю площадку и дал 2 звонка, сигнал к отправлению. Герствуд повернул рукоятку, и вагон плавно выкатился на улицу. Здесь на переднюю площадку поднялись 2 дюжих полисмена и разместились по обе стороны от Герствуда. Когда они проехали еще 3 или 4 квартала, впереди показалась какая-то груда, наваленная прямо на рельсы. Герствуд подвел вагон вплотную к баррикаде и остановился. Не успел он сделать это, как кругом собралась толпа, состоявшая главным образом из бастующих кондукторов, вагоновожатых, их друзей и попросту сочувствующих.
0: «Сойди с вагона, приятель!»
2: — раздался чей-то голос, звучавший более или менее дружелюбно.
0: «Ведь ты же не станешь отнимать хлеб у голодных!»
2: Герствуд держался за рукоятки мотора и тормоза, не зная, как быть. Он побледнел.
3: «Прочь с дороги! Прочь с дороги!» — грубо крикнул полисмен. «Пошли прочь отсюда!»
0: «Ах ты, скеп проклятый!» — кричала толпа. «Трус подлый! Красть у людей работу, на это вы годитесь! Грабить бедняка мошенники этакие! Мы еще доберемся до вас, подождите!»
2: Камни были, наконец, убраны, и Герствуд снова занял свое место на площадке, провожаемый хором ругательств. Полицейские один за другим поднялись к нему, и кондуктор 2 дернул веревку.
3: Дзинь-бум!
2: В окна и двери полетели булыжники. Один пронесся мимо самого уха Герствуда, другой вдребезги разбил стекло.
3: «Полный ход!»
2: — крикнул один из полисменов и сам ухватился за рукоятку. Герствуд повиновался, и вагон стрелой понесся вперед, сопровождаемый градом камней и проклятий. Герствуд смотрел вперед, разгоряченный и взволнованный. Сцена, разыгравшаяся за последние несколько минут, ошеломила его. Ему приходилось читать о подобных вещах, но действительность превзошла все, что рисовало его воображение. По натуре он не был трусом. То, что он уже испытал, породило в нем твердое намерение выдержать до конца. На углу одной из улиц, где вагон на повороте замедлил ход, забастовщик-вагоновожатый крикнул Герствуду с тротуара:
0: Будь мужчиной, друг, и сойди с вагона. Помни, что мы боремся только за кусок хлеба. Это все, что мы хотим. У каждого из нас есть семья, которую нужно кормить.
1: Человек говорил самым мирным тоном и, по-видимому, не имел никаких враждебных намерений. Герствуд притворился, будто не слышит его. Глядя прямо перед собой, он снова дал полный ход. Однако в голосе забастовщика звучали нотки, которые задели его за живое.
0: Финал был на обратном пути, когда на расстоянии 2 или 3 километров от парка им повстречалась многочисленная и воинственно настроенная толпа. Район этот оказался на редкость бедным. Герствуд хотел было прибавить ходу и быстро промчаться дальше, но путь снова оказался загороженным. Как и раньше, послышались насмешливые окрики, свистки, и сразу посыпался град камней. Несколько стекол было разбито, и Герствуд еле успел наклониться, чтобы избежать удара в голову. Оба полицейских бросились на толпу, а толпа, в свою очередь, кинулась к вагону. Среди нападавших была молодая женщина, совсем еще девочка с виду, с толстой палкой в руках. Она была страшно разъярена и в бешенстве замахнулась на Герствуда, но тот увернулся от удара. Несколько человек, ободренных ее примером, вскочили на площадку и стащили оттуда Герствуда. Не успел он и слова произнести, как очутился на земле. Удары и пинки посыпались на Герствуда. Ему казалось, что он сейчас задохнется. Потом двое мужчин его куда-то потащили, а он стал обороняться, стараясь вырваться.
2: «Да перестаньте!» — раздался голос полисмена. «Никто вас не трогает. Вставайте!»
1: Герствуд направился к вагону и, сильно нервничая, стал подниматься на площадку. В этот миг прогремел выстрел, и что-то обожгло Герствуду правое плечо.
0: «Кто стрелял?» — услышал он голос полисмена.
3: «Кто стрелял, черт возьми?»
1: Оставив Герствуда, оба полисмена кинулись к одному из ближайших домов. Герствуд помедлил и сошел на землю.
4: «Нет, это уж слишком!» — пробормотал он. «Ну и к черту!» В сильном волнении он дошагал до угла и юркнул в ближайший переулок. «Ой!» — произнес он, глубоко переведя дух.
1: Не успел он пройти и полквартала, как увидел какую-то девчонку, которая пристально разглядывала его.
4: «Убирайтесь-ка вы поскорее отсюда!» — посоветовала она.
0: К сумеркам Герствуд добрался до дома. В квартире было натоплено, но Кэрри не оказалась дома. На столе лежало несколько вечерних газет, видимо, оставленных ею. Герствуд зажег газ и уселся в качалку. Немного спустя он встал, разделся и осмотрел плечо. Ничтожная царапина, ничего более. Он все еще в мрачном раздумье вымыл руки и лицо, на котором запеклась кровь, и пригладил волосы. В шкафчике он нашел кое-что из съестного и, утолив голод, снова сел в свою уютную качалку. Какое приятное чувство он испытал при этом.
1: Слегка повернув голову, он заметил газеты. «Забастовка в Бруклине разрастается», — гласил один из заголовков. «Кровопролитные столкновения во всех концах Бруклина». Герствуд устроился в качалке поудобнее и погрузился в чтение. Он долго и с захватывающим интересом изучал описание забастовки.

Наступила новая неделя, но Керри не видела никакой перемены в планах Герствуда. Им по-прежнему владела полная апатия. С невозмутимым равнодушием глядел он каждое утро, как Керри отправляется на репетицию, а вечером на представление. И только читал и читал. Керри стала подумывать о том, что ей необходима свобода. Она хотела уйти от Герствуда и заставить его самого заботиться о себе. Развязка ускорилась благодаря тому, что Керри получила от дирекции предложение занять скромное место одной актрисы, заявившей о своем уходе из труппы. Керри была вне себя от радости. «Но все-таки это еще далеко не то, что ты должна была бы получать», сказала ей Лола, ее новая подруга из кордебалета. «Не забывай, что тебе самой придется заказывать туалеты для ролей». Услышав это, Керри вздрогнула. «Где же взять на это денег?» У нее ничего не было отложено. И скоро предстояло платить за квартиру. И как раз в это время Лола стала уговаривать ее поселиться вместе. «У нас будет чудесная комнатка», — говорила она, «а стоить будет сущие пустяки». Они решили переехать в пятницу, до которой оставалось всего 2 дня. Теперь... Когда вопрос был решен, Керри вдруг пала духом. Она чувствовала себя чуть ли не преступницей. Наблюдая за Герствудом, она убеждалась, что, несмотря на всю свою непривлекательность, он все же достоин жалости. Приглядываясь к нему, Керри подумала, что он не столько бесхарактерный и бездеятельный по натуре, сколько затравленный и обиженный судьбой человек. Его взгляд утратил былую остроту, лицо носило явные признаки надвигающейся старости. Руки стали дряблыми, в волосах пробивалась седина. Не подозревая нависшей над ним беды, он раскачивался в качалке, читал газету и не замечал, что за ним наблюдают. –

0: пятницу выдался чудесный день, предвещавший весну и напоминавший людям о том, что земля не навеки лишилась тепла и красоты. С голубого неба, где сияло золотое светило, лились на землю хрустальные потоки теплого света. Воробьи мирно и весело чирикали на мостовой. А когда Кири открыла окно, с улицы ворвался южный ветерок. Как сегодня хорошо!
1: Правда? После завтрака он немедленно надел свой лучший костюм и отправился гулять. Когда в половине шестого Герствуд добрался до своей квартиры, было уже темно. Герствуд знал, что Кэрри нет дома. За шторами не было видно света. Газеты торчали в дверях, куда их засунул газетчик. Герствуд отпер дверь своим ключом, зажег газ и сел, решив немного отдохнуть. Он читал до шести, потом встал, чтобы приготовить себе что-нибудь поесть. И только тогда Герствуд заметил, что у комнаты какой-то непривычный вид. В чем же дело? Он огляделся вокруг, словно ему чего-то недоставало, и вдруг увидел конверт, белевший близ того места, где он всегда сидел. Этого было вполне достаточно. Все стало ясно, и никаких пояснений не требовалось. Герствуд протянул руку и взял письмо. Дрожь прошла по всему его телу. Треск разрываемого конверта показался ему слишком громким. В записку была вложена зеленая ассигнация. Герствуд читал, машинально комкая зеленую бумажку в руке.
0: «Милый Джордж, я ухожу и больше не вернусь. Мы не можем иметь такую квартиру. Это мне непосредством. Я помогла бы тебе, конечно, если бы была в состоянии. Но я не могу работать за двоих, да еще платить за квартиру. То немногое, что я зарабатываю, мне нужно для себя. Оставляю тебе $20. Все, что у меня есть. С мебелью можешь поступать, как тебе угодно. Мне она не нужна. Кэрри».
1: «Мне она не нужна. Кэрри». Герствуд выронил записку и спокойно оглядел комнату. Теперь он знал, чего ему не доставало. Маленьких настольных часов на камине, принадлежавших Кэрри. И вдруг сознание полного одиночества обрушилось на него. Бросило меня. Бросило. Его захлестнула волна жалости к себе и боль утраченной любви. Не нужно ей было уходить. Я еще нашел бы какую-нибудь работу. Он долго сидел неподвижно и, наконец, заметил вслух, словно обращаясь к кому-то: «Разве я не пытался?» Наступила полночь, а Герствуд все еще сидел в качалке, раскачиваясь и уставясь в пол.

0: В воскресенье, перед своим выступлением в новой роли, Керри просматривала в газете театральный отдел. Она не ожидала найти ничего о себе лично, но в самом конце вдруг увидела. Роль Катиш в оперете «Жены Абдулы» будет исполнять Керри Маденде, одна из самых способных артисток кордебалета.
1: Керри пришла в восторг. О, как чудесно! Наконец-то! Первая долгожданная, восхитительная заметка в прессе. Ее называют способной.
0: Несмотря на свою робость, Керри действительно обладала большими способностями. Если другие верили в нее, она чувствовала, что должна, а раз должна, то она дерзала. Накопленный жизненный опыт и нужда оказали ей огромную услугу. Фортуна начала осыпать Керри своими дарами. Она наслаждалась роскошью, доступной только богатым. Керри мысленно перенеслась к тем нескольким неделям, когда она получала на сапожной фабрике $4.5, и мастер раздавал конверты с видом принца, оказывающего благодеяние жалким просителям. Керри знала, что и сейчас там, в Чикаго, в том же фабричном зале, сидят длинными рядами бедно одетые девушки и стучат на машинах, с нетерпением дожидаясь обеденного перерыва, чтобы наспех проглотить свой скудный завтрак. В субботу они получат свою мизерную заработную плату, которая достается им в 1000 раз труднее, чем Керри, ее $150. О! Теперь все давалось ей легко, и мир казался светлым и безмятежным. Деньги быстро обнаруживают свое бессилие, если желания человека лежат в области чувств. Едва Керри свыклась со своими деньгами, она убедилась, что в сущности не может придумать применение для них. А когда к ней явился один юный драматург с пьесой, которая, по его мнению, подошла бы для нее, она, увы, не в состоянии была составить собственного мнения о предлагаемой вещи. И это причинило ей боль. Наконец, она внезапно поняла, что дверь, за которой таится полное человеческое счастье, так для нее и не открылась. В смысле человеческого общения столица – место холодное и неприветливое. Керри убедилась, что люди ищут в ее обществе только легкого веселья, не питая к ней в сущности никаких дружеских чувств. Все искали удовольствие для себя, немало не думая о возможности грустных последствий для других. С нее хватит Герствуда и Дроя.
2: А Герствуд в это время сидел в третьеразрядной гостинице и читал об успехах Керри. «Ну что ж, ей повезло», — подумал он, и перед ним на миг мелькнуло видение прежнего блестящего плюшевого мира. Огни, украшения, экипажи, цветы. Да, Керри проникла в обнесенный стеною город. Его роскошные врата открылись и впустили ее из унылого и холодного внешнего мира. Она теперь казалась Герствуду такой же далекой, как и все те знаменитости, которых он когда-то знавал. «Ну что ж, пусть, я не буду ее беспокоить». Это было мрачное решение, принятое смятой, истерзанной, но все еще не сломленной гордостью.

тот час, когда Бродвей имеет особенно заманчивый вид, на перекрестке каждый вечер неизменно появлялась необычная фигура. Странный человек, о котором идет речь, военный в отставке, который немало пострадал от недостатков современного социального строя, ударился в религию и поставил себе задачей помогать другим страждущим. Эта помощь выражалась в весьма оригинальной форме. Он считал своим долгом дать ночлег каждому бездомному, который обращался к нему, хотя его личных средств едва хватало на самое скромное существование. Вот он занял место на углу среди жизнерадостной толпы, высокий и худой, в плаще с капюшоном, в широкополой шляпе, и стал дожидаться своих будущих подопечных. Полисмен, проходя мимо, поздоровался с ним, величая его капитаном. Проходя в этот вечер по 6-й авеню, Герствуд случайно свернул на 26-ю улицу. Он был очень голоден, и ему казалось порой, что он свалится от истощения. Выйдя на Бродвей, он увидел капитана и собравшуюся вокруг него толпу бездомных. При ярком свете электрического фонаря Герствуд узнал своих, людей, которых он встречал на улице и в ночлежках, людей, катившихся, как и он, по наклонной плоскости. Герствуд подошел поближе и, к великому своему удивлению и облегчению, услыхал: «Джентльмены, у этих людей нет ночлега. Вы понимаете, что спать им где-то нужно? Не могут же они лежать на улице? Мне нужно 12 центов, чтобы оплатить ночлег одного из них. Кто даст мне 12 центов?» Капитану подавали деньги, и он с каждыми 12 центами отделял одного человека, переводя его в другую очередь. Впереди тянулась шеренга несчастливцев, для которых еще нужно было выпросить постель. Заметив, что вынырнувший откуда-то бродяга занял место в конце очереди, Герствуд решил последовать его примеру. Что спорить с судьбой? Он был слишком утомлен. Здесь представлялся легкий выход из затруднения. Завтра, может быть, он найдет что-нибудь получше. Публика из театров разъехалась, электрические рекламы погасли, часы пробили 11. Осталось лишь 2 бездомных. Герствуд едва стоял на ногах, ощущая такую слабость во всем теле, что с трудом сдерживал стон, готовый вырваться из груди. Ну вот, наконец, на 5-й авеню показалась дама в шуршащих юбках, возвращавшаяся из театра в сопровождении мужчины. Герствуд уныло смотрел на нее. Дама напомнила ему о Керри и ее новой жизни, и о тех временах, когда он точно так же провожал жену из театра или ресторана. Тем временем дама оглянулась и, заметив собравшихся бедняков, послала к ним своего спутника. Тот вынул из кармана деньги, элегантный и учтивый, подошел к капитану. «Возьмите, пожалуйста», — сказал он. «Благодарю вас», — ответил капитан и, повернувшись к своей армии, сказал: «Теперь у нас останется кое-что и на завтра». С этими словами он поставил в ряд последних бездомных и направился к голове колонны, на ходу пересчитывая людей. 137 человек», — объявил он. «Ну, ребята, стройтесь. Выправьте ряд вот здесь. Теперь уже недолго. Потерпите». Он стал во главе отряда и скомандовал: «Вперед! Марш!»
В городе в то время существовало множество благотворительных учреждений, занимавшихся примерно тем, что и капитан. И Герстуду приходилось пользоваться их жалкой помощью. Когда наступил январь, Герстуд уже решил было, что все его ставки биты. Раньше жизнь была чем-то драгоценным, но постоянная нужда и упадок сил сделали в его глазах земные блага тусклыми и малозначащими. «Долго я этого не выдержу», — вслух произнес Герствуд, усаживаясь на койку в маленькой темной коморке и морщась от тупой боли в ногах. «Я должен что-нибудь поесть, не то я умру с голоду». Из-за жалких отрепьев и ужасной худобы Герствуда уже принимали за профессионального бродягу –

0: Рекламой искрился занесенный снегом тротуар. Яркий свет привлек внимание Герствуда. Он поднял глаза, и в огромной золоченой раме увидел афишу, где Кэрри была изображена во весь рост. Герствуд с минуту поглядел на афишу. Он был так измучен, что плохо соображал. «Это ты», произнес он, наконец, обращаясь к изображению. «Я был недостаточно хорош для тебя, а?» Он стоял, пытаясь думать связно, но это было уже почти невозможно для него. «У нее денег сколько угодно», продолжал он. «Пусть она и мне даст немного». Он направился к боковому входу, но тотчас забыл, что собирался сделать, и остановился, глубоко засунув руки в карманы. Вдруг он вспомнил. «Вход для артистов. Вот что ему нужно». Он подошел к двери и открыл ее.
1: «Тебе чего?» —
0: окликнул его швейцар. Герствуд не двигался с места. Тогда швейцар стал его выталкивать.
1: «Пошел вон отсюда!»
0: «Я хочу видеть мисс Маденда», — сказал Герствуд.
1: «Вот как?» — насмешливо протянул швейцар, потешаясь над ним. «Убирайся-ка отсюда поскорей!»
0: Он снова подтолкнул Герствуда к выходу, а у того не было сил, чтобы сопротивляться. «Я хочу видеть мисс Маденда», — пытался он объяснить, пока его выталкивали. «Я ничего, я...» Швейцар толкнул его в последний раз и захлопнул дверь. Герствуд поскользнулся и упал в снег. Он больно ударился, и в нем проснулось смутное ощущение стыда. Он заплакал.
1: «Собака!» —
0: бессильно бронился он, стряхивая снег с продранного рукава.
1: «Грубиян проклятый! Я... У меня когда-то такие, как ты, служили!»
2: А Кэрри сидела в это время в своих уютных комнатах в отеле и читала «Отец Горио». Устав от чтения, она зевнула, подошла к окну и стала наблюдать за нескончаемым потоком экипажей на Пятой авеню. «Какая скверная погода», — обратилась она к Лоле. «Придется сегодня ехать в театр в карете».

Герствуд заплатил 15 центов и устало поплелся в отведенную ему клетушку. Это была грязная пыльная каморка с дощатыми стенами. Маленький газовый рожок освещал убогий приют. Потом, как будто вспомнив о чем-то, Герствуд встал, завернул газ и постоял спокойно во мраке. Он выждал минуту, ни о чем не думая, а просто колеблясь. Потом снова открыл кран, но не поднес спички к рожку. Так он стоял, окутанный милосердным мраком, а газ быстро наполнял комнату. Когда отвратительный запах достиг обоняния Герствуда, он ощупью нашел койку и опустился на нее. «Стоит ли продолжать?» Чуть слышно пробормотал он и растянулся во всю длину.

0: Наконец-то Керри достигла того, что вначале казалось ей целью жизни. Или, по крайней мере, венцом человеческих желаний. Она могла любоваться своими нарядами и собственным экипажем, своей обстановкой еще там в банке. Были у нее друзья, в обычном смысле этого слова. То есть люди, готовые склоняться перед нею и улыбаться в знак признания ее успеха. Обо всем этом она когда-то мечтала. Было вдоволь и аплодисментов, и хвалебных рецензий. Когда эти спутники славы были еще далеки, они казались ей чем-то очень важным и нужным. Теперь они стали будничными и потеряли в ее глазах всякий интерес. Она обладала красотой, своеобразным обаянием и все же была очень одинока. В свободные часы она сидела в качалке, напевая и предаваясь мечтам. «Едва ли я долго пробуду в оперетте», как-то сказала она Лолли. «Я думаю, что могла бы добиться успеха и в серьезной драме». Однако она ничего не предпринимала и только по-прежнему продолжала грустить. Долгий путь прошла Керри, пока достигла лучшей, как могло казаться, жизни, и ее окружил комфорт. Но она томилась от бездеятельности и тоски. Керри не была счастлива среди всей мишуры и блеска, которые окружали ее. Когда-то Друэ заинтересовался ею, и она думала: «Теперь я вознеслась на высшую ступень». Когда-то Герствуд как будто открывал перед ней лучший путь, и она думала: «Теперь я счастлива». Друэ больше не показывался. О смерти Герствуда она даже не узнала. Так окончательно оборвались отношения Керри с этими двумя людьми. Их влияние на ее судьбу объясняется только характером ее стремлений. Было время, когда оба они казались ей олицетворением жизненного успеха. Они были для нее носителями всего самого желанного в жизни, полномочными послами комфорта и покоя, с блестящими верительными грамотами в руках. Вполне естественно, что когда представленный ими мир перестал манить ее, послы получили отставку. И вернись даже Герствуд в своей былой красе и славе, все равно он уже не прельстил бы Керри. Она узнала, что и его мир, и ее нынешнее положение не дают счастья. И вот Керри сидит одна. Глядя на нее, можно было бы немало порассказать об извилистых путях, по которым блуждает в поисках красоты тот, у кого чувства преобладают над рассудком. Разочаровываясь снова и снова, она, однако, все ждала того желанного дня, когда, наконец, сбудутся ее сокровенные мечты.
1: О, Керри, Керри!
0: О, слепые влечения человеческого сердца! Вперед, вперед, твердит оно, стремясь туда, куда ведет его красота. Звякнет ли бубенчик одинокой овцы на тихом пастбище? Сверкнет ли красотой сельский уголок? Обдаст ли душевным теплом мимолетный взгляд? Сердце чувствует, отвечает, летит навстречу. И только когда устанут ноги и надежда обманет, а сердце защемит и наполнится томлением, знай, что для тебя не уготовано ни пресыщение, ни удовлетворение. В своей качалке у окна ты будешь одиноко сидеть, мечтая и тоскуя. В своей качалке у окна ты будешь мечтать о таком счастье, какого тебе никогда не изведать.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Я уже рассказывал вам, друзья мои, как я прославился среди англичан во время охоты на лису, который гнал таким бешеным галопом, что даже свора прекрасных гончих не могла со мной тягаться, и собственной рукой разрубил ее надвое. Быть может, я слишком много говорю об этом, но есть в охотничьих победах радость, которую не приносит даже война. Ведь на войне делишь славу со своим полком и армией, а на охоте завоевываешь лавры без чужой помощи. У англичан есть перед нами то преимущество, что все они, и простые люди, и аристократы, увлекаются спортом. Скачки и бега, петушиные бои, бокс. Да они ради любого из этих зрелищ отвернулись бы от самого императора во всей его славе. Я мог бы многое рассказать вам об английском спорте, потому что довольно насмотрелся на эти штуки, когда гостил у лорда Рафтона после того, как в Англию пришел приказ о моем обмене. Минуло много месяцев, пока удалось отправить меня во Францию, и все это время я жил у гостеприимного лорда Рафтона в его чудесном доме в Хайкоме, в северной части Дартмура. Надо отдать справедливость англичанам. Они всегда были благородными противниками, и воевать с ними одно удовольствие. Но и среди этих благородных людей не было ни одного, кто мог бы сравниться с достойным милордом, который от всей души протянул руку врагу, попавшему в печальные обстоятельства. Ах, сколько воспоминаний о спорте пробуждает во мне одно название – Хайкоум. Как сейчас вижу этот низкий, длинный, гостеприимный дом из красного кирпича с белыми оштукатуренными колоннами перед входом. Лорд Рафтон был большой любитель спорта, и все его друзья тоже. Но, могу вас порадовать, я им почти ни в чем не уступал, а иногда мог бы дать и фору. За домом был лес, в котором разводили фазанов, и лорд Рафтон обожал их стрелять. Перед охотой в лес посылали людей, чтобы они гнали оттуда фазанов, а лорд со своими друзьями стоял на опушке и стрелял. Я же взялся за дело иначе. Я изучил привычки фазанов, и как-то вечером, когда они спали на деревьях, отправился в лес. Я не сделал почти ни одного промаха, но выстрелы привлекли лесника, и он, бестактный, как все англичане, стал упрашивать меня пощадить хотя бы уцелевших. В тот вечер лорда Рафтона ждал сюрприз. Я принес к ужину 12 фазанов. Он смеялся до слез, так это его обрадовало. «Ох, Жерар, вы меня уморите!» – воскликнул он. Он частенько повторял это, потому что я то и дело удивлял его своими успехами в английском спорте. Конечно, это глупо, когда я, немощный старик, рассказываю о своих победах, и все же должен признаться, что в старости меня очень утешают и успокаивают воспоминания о женщинах, любивших меня, и о мужчинах, которых я в чем-либо превзошел. Приятно вспомнить, что через 5 лет, когда заключили мир, лорд Рафтон приехал в Париж и заверил меня, что мое имя все еще гремит по всему северному Девонширу после удивительных подвигов, которые я совершал. В особенности, сказал он, много говорят о моем боксерском матче с достопочтенным Болдоком. А дело было так. По вечерам у лорда Рафтона собирались спортсмены. Они заключали самые невероятные пари и толковали о лошадях и травле лисиц. Как сейчас помню этих странных людей. Сэр Беррингтон, Джек Лаптон, полковник Эдисон, Джонни Миллер, лорд Седлер и мой противник, достопочтенный Болдок. Все они были на один лад. Сумасброды, драчуны, игроки с вечными причудами и прихотями. Но все же они были по-своему добрые ребята. Хотя и грубые, кроме этого Болдока, толстяка, который ужасно кичился своими боксерскими талантами. Его насмешки над французами, которые, мол, ничего не смыслят в спорте, и заставили меня вызвать его на бокс в
2: в котором он был так силен. «Я буду драться с этим хвостуном, решил я. Я покажу ему, что если мы не владеем боксерским искусством, то храбрости нам не занимать». Лорд Рафтон не хотел допустить этого состязания, а я настаивал. Остальные подзадоривали меня и хлопали по спине. «Черт побери, Болдок, ну нельзя же так, ведь он наш гость», — сказал Рафтон. «Но он сам вызвался», — возразил тот. «Послушайте, Рафтон, если они наденут перчатки, то не покалечат друг друга», — воскликнул лорд Сэндлер. На то мы порешили. Я уже хотел вынуть из кармана перчатки, но нам тут же принесли 4 большие кожаные подушки, похожие на фехтовальные рукавицы, только побольше. Мы сняли сюртуки и жилеты, после чего нам надели эти самые рукавицы, стол вместе с бокалами и графинами задвинули в угол, и вот мы стоим лицом к лицу. Лорд Сэдлер уселся в кресло с часами в руке. «Первый раунд», — объявил он. Признаюсь вам, друзья мои, что в этот миг я почувствовал вдруг такую дрожь, какой не испытывал ни на одной дуэли, а дрался я несчетное количество раз. Со шпагой или пистолетом в руке я чувствую себя как рыба в воде, а тут я только понимал, что должен драться с этим толстяком и сделать все, что в моих силах, чтобы его одолеть, несмотря на здоровенные подушки у меня на руках.
1: «Запомните, Жерар, ногами бить нельзя», — сказал лорд Рафтон мне на ухо.
2: На мне была только пара тонких вечерних туфель, и все же при тучности противника несколько удачных пинков могли бы обеспечить мне победу. Но тут существует определенный этикет, и я воздержался от пинков. Я посмотрел на этого англичанина и подумал, как лучше его атаковать. У него были большие оттопыренные уши. Я мог бы ухватиться за них и повалить его на землю. Я бросился на него, но меня подвели толстые перчатки, и его уши дважды выскользнули из моих рук. Он ударил меня, на что мне его удары? Я снова схватил его за ухо, он упал, а я навалился сверху и стукнул его головой об пол. Как они подбадривали меня и хохотали, эти храбрые англичане, как хлопали меня по спине. «Ставлю на француза 1-1!» — воскликнул лорд Сэдлер. «Но он дерется нечестно!» — крикнул мой противник, потирая покрасневшее ухо. «Бросился на меня, как зверь, и повалил на пол!» «Ну, вы сами напросились!» — холодно сказал лорд Рафтон. «Второй раунд!» — объявил лорд Сэдлер, и мы снова заняли боевые позиции. Мой противник побагровел. Его маленькие глазки сверкали злобой, как у бульдога. На лице была написана ненависть. Я, со своей стороны, держался непринужденно и добродушно. Благородный француз в драке не испытывает ненависти. Я встал перед ним и поклонился, как это делал на дуэли. Поклоном можно выразить любезность и учтивость, равно как и вызов. Я же вложил в него все эти 3 оттенка. Да еще слегка насмешливо пожал плечами. В этот миг он нанес мне удар. Все вокруг завертелось, я упал навзничь. Но в мгновение ока я был уже на ногах и перешел в ближний бой. Я хватал его то за уши, то за волосы, то за нос. И снова радостное безумие боя зажгло мою кровь. С уст моих сорвался старый победный клич. «Да здравствует император!» — закричал я и ударил его головой в живот. Он обхватил меня за шею и, удерживая одной рукой, другой начал осыпать ударами. Я вцепился ему в руку зубами, и он взвыл от боли. «Разведите нас, Рафтон!» — взвизгнул он. «Разведите! Слышите, он кусается!» Меня оттащили. Никогда не забуду этот день. Смех, приветствие, поздравление. Даже мой противник не затаил на меня злобы и пожал мне руку. Я же со своей стороны расцеловал его в обе щеки. Через 5 лет после этого лорд Рафтон сказал мне, что доблесть, проявленная мною в тот вечер, все еще живет в памяти моих английских друзей. Однако сегодня я хочу рассказать вам не о своих спортивных победах, а о леди Джейн Декр и о странном приключении, которому она послужила причиной. Леди Джейн Декр была сестрой лорда Рафтона и хозяйкой в его доме. Боюсь, что до моего появления Она чувствовала себя одинокой, ведь это была красивая и утонченная женщина, у которой не могло быть ничего общего с окружавшими ее людьми. Право же, это относится ко многим английским дамам того времени, поскольку мужчины там были все грубые, неотесанные, низменные, с мужицкими замашками, лишенные каких-либо достоинств, а женщины самые милые и нежные, каких я только знал. Мы с леди Джейн стали большими друзьями. Вам, конечно, уже ясно, какой оборот приняло дело. Этьен Жерар очутился в обществе молодой и красивой женщины. Чем это может кончиться для него и для нее? Но нет, не мне, гостю, да еще пленному, заводить шашни с сестрой хозяина. Я был сдержан, я был скромен, старался обуздать свои чувства. Правда, боюсь, что я все-таки выдал себя с головой, ведь когда язык молчит, глаза становятся особенно красноречивыми. Но она была восхитительна. В таких делах женщина способна на непостижимое притворство. Если бы я не разгадал ее, мне нередко казалось бы, что она просто-напросто забывала о моем присутствии. Она часами сидела, погруженная в задумчивость, а я любовался ее бледным лицом и красивыми локонами, освещенными лампой, и трепетал от восторга при мысли, что так сильно затронул ее чувства. Наконец я нарушал молчание, она вздрагивала в своем кресле и смотрела на меня с восхитительным притворством, будто удивленная, что я здесь. Ах! Как хотелось мне броситься к ее ногам, поцеловать ее белую ручку, сказать ей, что я разгадал ее тайну и не обману ее доверие. Но нет, нет, я не был ей равным. Я жил в ее доме как отверженный, как враг. Мои уста были замкнуты. Я попытался подражать ей в ее поразительном притворном равнодушии. Но, как вы можете себе представить, с нетерпением ждал малейшего повода быть ей полезным. Однажды утром леди Джейн села в карету и уехала в Оукхэмптон, а я пошел пешком по дороге, надеясь встретить ее, когда она будет возвращаться. Унылое место этот Дартмур, глушь да скалы, край ветров и туманов. Я шел и размышлял, что не мудрено, если англичане страдают сплином. У меня у самого было тяжело на сердце, и я присел на пригорок у дороги, глядя на унылые окрестности, а душа моя была беспокойна и полна дурных предчувствий. Но вдруг, взглянув на дорогу, я увидел такое, что все прочие мысли разом вылетели у меня из головы, и я вскочил на ноги с криком удивления и гнева. Из-за поворота дороги показалась карета, и лошадка, которой она была запряжена, скакала во всю прыть. В карете сидела та, которую я вышел встречать. Она нахлестывала лошадь, словно спасалась от какой-то страшной опасности, то и дело оглядываясь. Ее преследователь был скрыт за поворотом дороги, и я бросился вперед, не зная, что меня ждет. В тот же миг я увидел этого преследователя, и удивление мое возросло еще больше. Это был джентльмен в красной охотничьей куртке, верхом на большой серой лошади. Он летел, как на скачках, и благодаря размашистому шагу своего прекрасного коня вскоре настиг карету. Я видел, как он наклонился, схватил вожжи и остановил лошадь. И тут же у них начался какой-то серьезный разговор. Он что-то горячо говорил, склонившись с седла, а она сжалась в угол, прячась от него, видимо, со страхом и отвращением.
1: Но вы сами понимаете, друзья мои, что я не мог смотреть на это спокойно.
2: Каким восторгом преисполнилось мое сердце, когда я подумал: «Вот прекрасный случай быть полезным леди Джейн». И я побежал. Бог мой, как я бежал! Наконец, задыхаясь, не в силах вымолвить ни слова, я добежал до кареты. Этот человек, голубоглазый, как все англичане, скользнул по мне взглядом, но он был так поглощен разговором, что не обратил на меня никакого внимания. И леди тоже не сказала ни слова. Она все еще сидела, забившись в угол, и ее прекрасное бледное лицо было обращено к нему. Он был недарен собой, высокой, ладной, смуглолицей. Когда я взглянул на него, то почувствовал укол ревности. Он говорил тихо и быстро, как все англичане, когда ведут серьезный разговор. «Слышите, Джинни, я люблю вас, только вас одну», — сказал он. «Не будьте злопамятны, Джинни, что было, то было, забудем прошлое. Ну скажите же, что все забыто». «Нет, Джордж, никогда, слышите, никогда», — воскликнула она. Его красивое лицо побагровело, он еле сдерживал ярость. «Почему вы не хотите простить меня, Джинни? Я не в силах забыть случившееся. А, черт! Вы должны выбросить это из головы! Довольно, я умолял вас! Настало время требовать! У меня на вас есть права, понятно?» Он грубо схватил ее за руку.
1: «Я тем временем перевел, наконец, дух. Мадам, — сказал я, приподнимая шляпу, — простите за вмешательство, но не могу ли я быть чем-нибудь вам полезен?» Однако оба они обратили на меня не больше внимания, чем на муху, которая вздумалась бы жужжать около них.
2: Они не сводили глаз друг с друга. «Слышите, у меня есть права, и я достаточно долго ждал. Напрасно вы хотите меня запугать, Джордж. Так вы согласны? Никогда в жизни. Это ваше последнее слово». «Да, последнее». С уст его сорвалось проклятие, он бросил ее руку. «Ну хорошо, миледи, я приму меры».
1: «Простите, сэр», — сказал я с достоинством.
2: «Ах, да подите вы к черту!» — воскликнул он, поворачивая ко мне искаженное злобой лицо. С этими словами он дал шпоры коню и поскакал назад. Леди Джейн провожала его взглядом, пока он не скрылся из виду, и я с удивлением заметил, что она вовсе не хмурится, а улыбается. Потом она повернулась ко мне и протянула руку. «Благодарю вас, полковник Жерар. Я знаю, что вы сделали это из благородных побуждений».
1: «Мадам», — сказал я, — «если вы соблаговолите сообщить мне имя этого джентльмена, ручаюсь, что он никогда более не посмеет вам докучать».
2: «Нет-нет, заклинаю вас, не поднимайте скандала», — воскликнула она.
1: «Мадам, посмею ли я забыться до такой степени? Будьте уверены, что в этой истории имя леди мною упомянуто не будет. Послав меня к черту, этот джентльмен избавил меня от щекотливой необходимости искать повода для ссоры».
2: «Полковник Жерар», — сказала леди Джейн серьезно, — «вы должны мне обещать, как благородный человек и офицер, что с этим делом покончено, и что вы не скажете моему брату о том, что видели. Обещаете?»
1: «Как вам будет угодно.
2: Ловлю вас на слове. А теперь садитесь и поедем домой. По дороге я вам все объясню».
1: Первая же ее фраза пронзила меня, как клинок. «Этот человек мой муж», — сказала она. «Ваш муж?
2: Разве вы не знали, что я замужем?» Казалось, мое волнение удивило ее.
1: «Не знал.
2: Это лорд Джордж Декр. Мы поженились 2 года назад. Не к чему рассказывать, как он меня обидел. Я ушла от него, и брат приютил меня. До сегодняшнего дня этот человек оставлял меня в покое. Больше всего я опасаюсь дуэли между моим мужем и братом. Страшно даже подумать об этом. Вот почему лорд Рафтон не должен ничего знать о нашей сегодняшней случайной встрече».
1: «Но если мой пистолет может избавить вас от затруднения...»
2: «Нет-нет, об этом даже не думайте. Вспомните свое обещание, полковник Жерар, и ни слова в Хайкоме о том, что вы слышали».
1: «Ее муж! В своем воображении я видел ее молодой вдовой. И вот смуглолицый негодяй с его «подите к черту» оказался мужем этой нежной голубки. Ах! Если б только она позволила мне освободить ее от ненавистной обузы. Нет более быстрого и надежного способа развестись, чем тот, который я мог ей предложить. Но слово есть слово, и я сдержал его. Я никому ничего не сказал. Через неделю меня должны были отправить из Плимута в Сен-Мало, и я думал, что никогда не узнаю продолжения этой истории. Но... судьбе угодно было, чтобы она имела продолжение, и я сыграл в ней весьма приятную и почетную роль. Всего через 3 дня после того случая, о котором я рассказал, лорд Рафтон вдруг ворвался ко мне в комнату. Он был бледен и, как видно, чем-то крайне взволнован. «Жерар!» — воскликнул он. «Вы видели леди Джейн Декр?»
2: А я видел ее после завтрака, а теперь уже было за полдень.
1: «Клянусь Богом, совершено злодеяние!» — воскликнул мой бедный друг, бегая по комнате, как безумный. «Джейн исчезла! Провалиться мне на месте, если ее не похитил этот негодяй Декр!»
2: Он резко позвонил. «Немедленно оседлать двух лошадей!» — крикнул он. «Полковник Жерар, где ваши пистолеты? Сегодня же я привезу Джейн назад из Грейвелхенгера, или же в Хайкоме появится новый хозяин».
1: И вот через полчаса мы, как странствующие рыцари в старину, скакали на выручку леди, попавшей в беду. Дорогой лорд Рафтон рассказал мне о человеке, которого мы преследовали. Его имя было притча во языцах по всей Англии. Он стал символом всяких безобразий. Вино, женщины, кости, карты, скачки. Всеми этими скандальными делами он стяжал себе дурную славу. Этот человек был из древнего и знатного рода. И когда он женился на красавице леди Джейн Рафтон, все надеялись, что он уймется. В самом деле, несколько месяцев он вел себя хорошо, а потом затеял какую-то грязную интрижку. Оскорбленная в своих лучших чувствах, Джейн бежала из дому и нашла приют у брата, из-под чьего крова ее теперь похитили силой против воли. Судите же сами, может ли быть цель более благородная, чем та, которая свела нас с лордом Рафтоном в тот день? «Вон, Грейвелхенгер!» — воскликнул он наконец, указывая хлыстом вперед. «Там, на зеленом склоне холма, стоял старинный дом из кирпича и дерева, такой очаровательный, какой встретишь только в английской глуши. У ворот парка есть постоялый двор. Там мы оставим лошадей», — добавил он. «Но я считал, что раз наше дело правое, нам всего лучше смело подскакать к дверям и потребовать, чтобы он отпустил леди. Однако тут я ошибался, ибо англичанин боится только одного – закона. Он сам его устанавливает, но стоит закону войти в силу, и он становится тираном, перед которым пасуют самые отчаянные храбрецы. Англичанин с улыбкой преступит порог смерти, но побледнеет от страха, если придется преступить закон». Пока мы шли через парк, лорд Рафтон кое-что объяснил мне, и из его слов выходило, что в этой истории закон не на нашей стороне. Лорд Декр имел право увести жену, так как она принадлежит ему. Мы же ничем не отличались от грабителей, посягающих на чужую собственность. А грабителям нельзя открыто подходить к парадной двери. Мы могли забрать леди Джейн силой или хитростью, но не могли сделать это по праву, так как закон был против нас. Вот что объяснил мне мой друг, когда мы притаились в кустах под окнами. Из кустов мы могли наблюдать за этой крепостью и решить, удастся ли нам занять здесь прочные позиции и, главное, как снестись с прекрасной пленницей. И вот мы с лордом Рафтоном засели в кустах, сжимая пистолеты в карманах охотничьих курток, и наши сердца были исполнены решимости не возвращаться домой без леди Джейн. Мы шепотом держали военный совет, который вдруг был прерван самым необычным образом. Из дома вышел высокий белокурый человек, не дать не взять правофланговой гренадерской роты. Когда он повернул к нам смуглое голубоглазое лицо, я узнал лорда Декра. Широким шагом он прошел по дорожке прямо к тому месту, где мы прятались. «Выходите, Нед!» — крикнул он. «Не то лесник чего доброго всадит в вас порцию свинца. Выходите, приятель, нечего сидеть в кустах». Нельзя сказать, чтобы у нас был вид очень геройский. Мой бедный друг встал весь красный от смущения. Я тоже вскочил на ноги и поклонился как можно учтивее. «А, и этот француз тоже здесь!» — сказал он, не отвечая на мой поклон. «Мы уже с ним столкнулись недавно. Что же касается вас, Нед, я знал, что вы примчитесь по горячим следам, и сам искал вас. Я видел, как вы прошли через парк и засели в кустах. Входите в дом, приятель, и сыграем в открытую». Ну что ж, он был хозяином положения, этот рослый красавец, который непринужденно стоял у дверей дома, пока мы выбирались из своего убежища. Лорд Рафтон не сказал ни слова, но по его потемневшему лицу и мрачному взгляду я видел, что вот-вот грянет буря. Лорд Декр первый вошел в дом, мы последовали за ним. Он сам ввел нас в гостиную, отделанную дубовыми панелями, и плотно затворил дверь. Потом окинул меня наглым взглядом. «Послушайте, Нед», — сказал он, — «до сих пор англичане сами улаживали свои семейные дела. Какое отношение имеет этот чужеземец к вашей сестре и моей жене? Сэр, сказал я, да будет мне позволено заметить, что речь здесь идет не только о жене или сестре. Я друг леди Джейн и имею неотъемлемое право, как всякий благородный человек, защищать женщину от жестокого обращения. Слова бессильны выразить то, что я о вас думаю, поэтому вот извольте. В руке у меня была перчатка, и я хлестнул его по лицу. Он отшатнулся со зловещей усмешкой. Взгляд его был тверд, как кремень. «Значит, Нед, вы привели с собой наемника», — сказал он. «Могли бы, по крайней мере, сами драться, если уж без драки не обойтись». «Я буду драться», — сказал лорд Рафтон, «и немедленно, не сходя с места». «Ну нет, сперва я уложу этого французского нахала», — сказал лорд Декр. Он подошел к столику, стоявшему у стены, и открыл ящик с медной отделкой. «Клянусь», — сказал он, — «один из нас выйдет отсюда ногами вперед. Я не хотел ссориться с вами, Нед, разрази меня гром, но я пристрелю вашего прихвостня. Это так же верно, как то, что я Джордж Декр. Сэр, выбирайте себе пистолет. Стреляться будем через стол. Оба заряжены. Цельтесь хорошенько и постарайтесь меня убить». «Потому что если вы промахнетесь, клянусь, ваша песенка спета». Напрасно лорд Рафтон пытался обратить его ярость на себя. Я твердо помнил два обстоятельства. Первое, что леди Джейн больше всего на свете боялась дуэли между своим мужем и братом. И второе, что если мне удастся убить этого рослого милорда, все устроится как нельзя лучше раз и навсегда». Лорд Рафтон хочет от него избавиться, и леди Джейн тоже. Поэтому я, Этьен Жерар, их друг, уплачу им долг благодарности, освободив их от этой обузы. Да иного выбора у меня и не было, так как лорд Декр жаждал всадить в меня пулю, и я со своей стороны желал оказать ему ту же услугу. Напрасно лорд Рафтон спорил и ругался, остановить дальнейший ход событий не было возможности. Ну, если уж вы непременно хотите драться не со мной, а с моим гостем, пускай дуэль состоится завтра утром в присутствии двух свидетелей, — воскликнул он наконец. А стреляться через стол, ведь это же просто убийство. Меня это вполне устраивает, Нед, — сказал лорд Декр. И меня подхватил я. Тогда я умываю руки, — воскликнул лорд Рафтон. Говорю вам, Джордж, если вы убьете полковника Жерара при таких обстоятельствах, то окажетесь на скамье подсудимых. Я отказываюсь быть секундантом. «Сэр», — сказал я, — «что до меня, я вполне готов обойтись без секунданта». «Но это невозможно, это не по правилам», — вскричал лорд Декр. «Послушайте, Нед, не валяйте дурака. Вы же видите, что мы не шутим. Черт подери, единственное, что от вас требуется, это бросить платок. Я в этом деле не участвую». «Ну, раз так, придется мне найти кого-нибудь другого», — сказал лорд Декр. Он положил пистолеты на стол, прикрыл их скатертью и позвонил. Вошел лакей. «Попросите полковника Беркли зайти сюда, он в бильярдной». Через минуту вошел высокий, худой англичанин с длинными усами. Он был странный, вялый, ленивый, медлительный, и из его огромных усов, как шест из кустарника, торчала длинная черная сигара. Он с чисто английской флегматичностью оглядел нас и не выказал ни малейшего удивления, узнав о наших намерениях. «Отлично», — сказал он, — «отлично». «Я отказываюсь участвовать в этом, полковник Беркли!» — воскликнул лорд Рафтон. «Имейте в виду, что эта дуэль не может состояться без вашего согласия, и я возлагаю лично на вас ответственность за все, что произойдет!» Полковник Беркли, очевидно, был знатоком дуэли, потому что он вынул сигару изо рта и скрипучим голосом стал разъяснять, что к чему. «Обстоятельства несколько необычны, однако не противоречат правилам, лорд Рафтон», — сказал он. «Один джентльмен нанес удар, другой джентльмен его получил. Все совершенно ясно. Время и условия зависят от человека, который требует удовлетворения. Превосходно. Этот человек желает стреляться немедленно, не сходя с места, через стол. Это его право. Ответственность я готов взять на себя». Ну, разговаривать больше было не о чем. Лорд Рафтон сидел в углу, мрачнее тучи, насупив брови и глубоко засунув руки в карманы брюк. Полковник Беркли осмотрел оба пистолета и положил их на середину стола. Лорд Декр стал по одну его сторону, а я по другую, нас разделяло теперь 8 футов полированного черного дерева. Рослый полковник встал на коврик спиной к камину, держа платок в левой руке, а сигару зажав между двумя пальцами правой.
3: «Когда я брошу платок, вы берете пистолеты и стреляете без команды. Готовы?»
2: «Да!» — воскликнули мы. Он разжал руку, и платок упал. Я быстро наклонился вперед и схватил пистолет. Но ствол, как я уже говорил, был длиной 8 футов, и длиннорукому милорду было легче дотянуться до оружия. Я не успел выпрямиться, как он уже выстрелил, и это меня спасло. Если бы я стоял прямо, он вышиб бы мне мозги. А тут пуля только задела мои волосы. Я тоже вскинул пистолет, но в этот миг дверь распахнулась, и чьи-то руки обхватили меня. В лицо мне заглянуло прекрасное, раскрасневшееся, взволнованное лицо. «Леди Джейн, не стреляйте! Полковник Жерар, ради меня не стреляйте!» — воскликнула она. «Это ошибка, уверяю вас, ошибка! Он самый лучший, самый любящий из мужей! Я никогда больше его не покину!» Ее руки скользнули по моей руке и закрыли дуло пистолета. «Джейн, Джейн!» — воскликнул лорд Рафтон. «Пойдем, тебе здесь не место, я уведу тебя!»
3: «Все это чертовски не по правилам», — сказал полковник Беркли.
2: «Полковник Жерар, ведь вы не выстрелите, правда? Если вы его убьете, я этого не перенесу».
3: «Черт побери, Джи, не дай этому малому честно получить свое!» — воскликнул лорд Декр.
2: «Он выдержал мой выстрел, как настоящий мужчина. Я не допущу, чтобы ему помешали. Будь что будет, я сам во всем виноват».
1: Но мы с леди Джейн уже успели переглянуться, и она все поняла. Она выпустила мою руку. «Я отдаю в руки полковника Жерара жизнь моего мужа и мое счастье», — сказала она. «Ах, как эта восхитительная женщина меня понимала!» Секунду я раздумывал с пистолетом в руке. Мой противник храбро стоял передо мной, и его загорелое лицо ничуть не побледнело, а дерзкие голубые глаза ни разу даже не моргнули. «Что же вы медлите, сэр? Стреляйте!» — воскликнул полковник, стоявший у камина.
3: «Пора кончать», — сказал лорд Декр.
2: «Должен же я был, по крайней мере, показать им, что его жизнь в моих руках. Этого требовала моя гордость». Я поискал глазами какую-нибудь мишень. Полковник смотрел на моего противника, ожидая, что вот сейчас он упадет. Я видел его лицо сбоку. Длинная сигара торчала изо рта, и на ее конце было с дюйм пепла. С быстротой молнии я вскинул пистолет и выстрелил.
1: «С вашего позволения, я стряхнул пепел с вашей сигары, сэр», — сказал я и поклонился с изяществом, недоступным этим островитянам. «Я убежден, что всему виной пистолет, потому что глаз у меня верный. Я не поверил своим глазам, когда увидел, что отстрелил сигару у самых его губ». Он стоял, уставившись на меня, и из его опаленных усов торчал искромсанный обломок сигары. Как сейчас вижу его глупые злые глаза и длинное худое растерянное лицо. А потом он открыл рот. Я всегда говорил, что англичане вовсе не флегматичный молчаливый народ. Надо только их расшевелить. В жизни не слыхал, чтобы кто-нибудь говорил так оживленно, как этот полковник. Леди Джейн зажала уши.
2: «Послушайте, полковник Беркли», — сказал лорд Дек сурово. «Вы забываетесь, здесь дама». Полковник неловко поклонился.
3: «Если леди Декр будет настолько любезно выйти из комнаты, — сказал он, — я выскажу этому мерзкому французу все, что я думаю о нем и о его дурацких выходках».
2: Я с великолепным бесстрастием пропустил его слова мимо ушей и обратил внимание только на вызывающий тон. «Сэр, — сказал я, — я готов принести вам извинения за эту неприятную случайность. Мне было ясно, что если я не разряжу свой пистолет, это нанесет ущерб чести лорда Декра. Но в то же время, после всего, что сказала эта леди, мне было решительно невозможно целиться в ее мужа. Поэтому я искал мишень и, к великому несчастью, выбил у вас изо рта сигару, хотя намеревался просто стряхнуть пепел. Меня подвел пистолет. А теперь, сэр, когда я объяснился и принес свои извинения, если вы все-таки желаете удовлетворения, мне незачем говорить, что я в этом никак не могу вам отказать». Я держался безупречно, и всех их покорил этим.
3: Лорд Декр подошел и стиснул мне руку. «Черт возьми, сэр», — сказал он. «Никогда бы не думал, что могу испытывать такие теплые чувства к французу. Вы настоящий мужчина и благородный человек. Больше мне нечего к этому добавить».
1: Лорд Рафтон ничего не сказал, но его рукопожатие было красноречивее слов. Даже полковник Беркли преподнес мне комплимент и заявил, что готов забыть об этой несчастной сигаре. А она... Ах, если бы вы только видели, каким взглядом она меня подарила, как вспыхнули ее щеки, увлажнились глаза, задрожали губы. Когда я вспоминаю мою красавицу, леди Джейн, она представляется мне именно такой, какой была в тот миг. Они настойчиво приглашали меня отобедать, но, сами понимаете, друзья мои, не кстати было бы ни лорду Рафтону, ни мне оставаться в Грейверхенгере. Зачем разрушать семейный мир? Против моей воли, мое присутствие и вид могли подействовать на леди Джейн. Нет, нет, прочь из этого дома. Даже она не могла убедить меня остаться. Много лет спустя я узнал, что чета Декров одна из самых счастливых в Англии, и что жизнь их больше не омрачила ни одно облачко. И все же, осмелюсь сказать, что если бы он мог прочесть мысли своей жены... Но нет, нет, ни слова больше. Тайна женского сердца священна. И боюсь, что леди Джейн вместе со своей тайной давно уже погребена на каком-нибудь деванширском кладбище. Быть может, нет уж на свете и тех веселых людей, которые ее окружали, и леди Джейн живет лишь в памяти старого французского бригадира в отставке. Зато он никогда ее не забудет.
0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
4: Дельце как будто подвертывалось выгодное. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Мы были тогда с Биллом Дрисколом на юге в штате Алабама. Там нас и осенила блестящая идея насчет похищения. Должно быть, как говаривал потом Билл, нашло временное помрачение ума. Только мы-то об этом догадались много позже. Есть там один городишко, плоский как блин, и, конечно, называется «Вершины». Живет в нем самое безобидное и всем довольная деревенщина, какой впору только плясать вокруг майского шеста. У нас с Биллом было в то время долларов 600 объединенного капитала, а требовалось нам еще ровно 2000 на проведение жульнической спекуляции с земельными участками в Западном Иллинойсе. Мы поговорили об этом, сидя на крыльце гостиницы. «Чадолюбие, — говорили мы, — сильно развито в полудеревенских общинах, а поэтому, а также и по другим причинам, план похищения легче будет осуществить здесь, чем в радиусе действия газет, которые поднимают в таких случаях шум, рассылая во все стороны переодетых корреспондентов». Мы знали, что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей. До каких-нибудь сентиментальных ищеек, до 2-3 обличительных заметок в еженедельном бюджете фермера. Как будто получалось недурно. Мы выбрали нашей жертвой единственного сына самого видного из горожан по имени Эбенезер Дорсет. Папаша был человек почтенный и прижимистый, любитель просроченных закладных. честный и неподкупный церковный сборщик. Сынок был мальчишка лет 10, с выпуклыми веснушками по всему лицу и волосами приблизительно такого цвета, как обложка журнала, который покупаешь обычно в киоске, спеша на поезд. Мы с Биллом рассчитывали, что Эбенезер сразу выложит нам за сынка $2000, никак не меньше. Но погодите, дайте я вам сначала расскажу. Милях в 2 от города есть невысокая гора, поросшая густым кедровником. В заднем склоне этой горы имеется пещера. Там мы сложили провизию. Однажды вечером, после захода солнца, мы проехались в шарабане мимо дома старика Дорсета. Мальчишка был на улице и швырял камнями в котенка, сидевшего на заборе. «Эй, мальчик!» — говорил Билл. «Хочешь получить пакетик леденцов и прокатиться?» Мальчишка засветил Биллу в самый глаз обломком кирпича. «Это обойдется старику в лишних $500», — сказал Билл, перелезая через колесо. Мальчишка этот дрался, как бурый медведь среднего веса. Но в конце концов мы его запихали на дно шарабана и поехали. Мы отвели мальчишку в пещеру, а лошадь я привязал в кедровники. Когда стемнело, я отвез шарабан в деревушку, где мы его нанимали, милях в 3 от нас, а оттуда прогулялся к горе пешком. Смотрю, Билл заклеивает липким пластырем царапины и ссадины на своей физиономии. Позади большой скалы у входа в пещеру горит костер. И мальчишка с 2 ястребиными перьями в рыжих волосах следит за кипящим кофейником. Подхожу я, а он нацелился в меня палкой и говорит: «А, проклятый бледнолицый! Как ты смеешь являться в лагерь вождя краснокожих, грозы равнин?» «Сейчас он еще ничего», — говорит Билл, закатывая штаны, чтобы разглядеть ссадины на голенях. «Мы играем в индейцев. Я старый охотник Хэнк, пленник вождя краснокожих, и на рассвете с меня снимут скальп. Святые мученики! И здоров же легаться этот мальчишка!» «Да, сэр, мальчишка, видимо, веселился вовсю. Жить в пещере ему понравилось. Он и думать забыл, что он сам пленник. Меня он тут же окрестил змеиным глазом и соглядатаем и объявил, что когда его храбрые воины вернутся из похода, я буду изжарен на костре, как только взойдет солнце. Потом мы сели ужинать, и мальчишка, набив рот хлебом с грудинкой, начал болтать. Он произнес застольную речь в таком роде: «Мне тут здорово нравится! Я никогда еще не жил в лесу. Зато у меня был один раз ручной опоссум. А в прошлый день рождения мне исполнилось 9 лет. Терпеть не могу ходить в школу. Крысы сожрали 16 штук яиц из-под рябой курицы тетки Джимми Талбота. А настоящие индейцы тут в лесу есть? Я хочу еще подливки. Ветер от чего дует? От того, что деревья качаются? У нас было 5 штук щенят. Хэнк, а чего у тебя нос такой красный? У моего отца денег, видимо-невидимо. А звезды горячие? В субботу я 2 раза отлупил Эда Уокера. И не люблю девчонок. Жабу не очень-то поймаешь.
5: Разве только на веревочку? Быки ревут или нет? Почему апельсины круглые? А кровати у вас в пещере есть? Амос Мерий! Шестибалый! Попугай умеет говорить, а обезьяны и рыбы нет. Дюжина. Это сколько будет? Каждые 5 минут мальчишка вспоминал, что он краснокожий, и, схватив палку, которую называл ружьем, крался на цыпочках ко входу в пещеру выслеживать лазутчиков ненавистных бледнолицых. Время от времени он испускал военный клич, от которого бросало в дрожь старого охотника Хэнка. Билл этот мальчишка запугал с самого начала. «Вождь краснокожих, — говорю я ему, — а домой тебе разве не хочется?»
6: «А ну их! Чего ты там не видал?» — говорит он. «Дома ничего нет интересного. В школу ходить я не люблю. Мне нравится жить в лесу. Ты ведь не отведешь меня домой, змеиный глаз?»
7: «Пока не собираюсь, — говорю я. Мы еще поживем тут, в пещере».
6: «Ну ладно, — говорит он. — Вот здорово! Мне никогда в жизни не было так весело!»
4: Мы легли спать 11:00. Расстелили на землю шерстяные и стеганые одеяла, посередине уложили вождя краснокожих, а сами легли с краю. Что он сбежит, мы не боялись. 3 часа он, не давая нам спать, все вскакивал, хватал свое ружье. При каждом треске сучка и шорохе листьев его юному воображению чудилось, будто к пещере подкрадывается шайка разбойников. А он верещал на ухо то мне, то Биллу:
6: «Тише, приятель!»
7: Под конец я заснул тревожным сном и во сне видел, будто меня похитил и приковал к дереву свирепый пират с рыжими волосами. На рассвете меня разбудил страшный визг Билла. Не крики, или вопли, или вой, или рев, какого можно было бы ожидать от голосовых связок мужчины. Нет! Прямо-таки неприличный, ужасающий, унизительный визг, каким визжат женщины, увидев привидение или гусеницу. Ужасно слышать, как на утренней заре в пещере визжит безумолку толстый, сильный, отчаянный храбрости мужчина. Я вскочил с постели посмотреть, что такое делается. Вождь краснокожих сидел на груди Билла, вцепившись одной рукой ему в волосы, в другой руке он держал острый ножик, которым мы обыкновенно резали грудинку, и самым деловитым и недвусмысленным образом пытался снять с Билла скальп, выполняя приговор, который вынес ему вчера вечером. Я отнял у мальчишки ножик и опять уложил его спать. Но с этой самой...

0: Что-то плечо ломит. Думаю, может, легче станет, если посидеть немного.
1: Врешь ты, говорит Билл. Ты боишься. Тебя он хотел сжечь на рассвете, и ты боишься, что он так и сделает.
2: И сжег бы, если б нашел спички. Ведь это просто ужас, Сэм. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет платить деньги за то, чтобы такой дьяволенок вернулся домой?
1: Думаю, говорю я. Вот как раз таких-то хулиганов и обожают родители.
0: А теперь вы с вождем краснокожих вставайте и готовьте завтрак. А я поднимусь на гору и произведу разведку. Я взошел на вершину маленькой горы и обвел взглядом окрестности. В направлении города я ожидал увидеть дюжих фермеров с косыми вилами, рыскающих в поисках подлых похитителей. А вместо того я увидел мирный пейзаж. И оживлял его единственный человек, пахавший на сером муле. Никто не бродил с баграми вдоль реки, всадники не скакали взад и вперед и не сообщали безутешным родителям, что пока еще ничего не известно.
1: Сонным спокойствием лесов веяло той части Алабамы, которая простиралась перед моими глазами. Может быть, сказал я самому себе, еще не обнаружено, что волки унесли ягненочка из загона. Помоги, Боже, волкам! И я спустился с горы завтракать. Подхожу ближе к пещере и вижу, что Билл стоит, прижавшись к стенке, и едва дышит, а мальчишка собирается его трахнуть камнем чуть ли не с кокосовый орех величиной.
3: Он сунул мне за шиворот с пылу горячую картошку, объяснил Билл, и раздавил ее ногой. А я ему надрал уши. Ружье с тобой, Сэм.
0: Я отнял у мальчишки камень и кое-как уладил это недоразумение.
1: Я тебе покажу, говорит мальчишка Биллу. Еще ни один человек не ударил вождя краснокожих, не поплатившись за это. Так что ты берегись.
0: После завтрака мальчишка достает из кармана кусок кожи, обмотанный бечевкой, и идет из пещеры, разматывая бечевку на ходу.
1: «Что это он теперь затеял?» – тревожно спрашивает Билл. «Как ты думаешь, Сэм, он не убежит домой?» «Не бойся», – говорю я. «Он, кажется, вовсе не такой уж домосед. Однако нам нужно придумать какой-то план насчет выкупа. Не видно, чтобы в городе особенно беспокоились из-за того, что он пропал. А может быть, еще не пронюхали насчет похищения? Родные, может, думают, что он остался ночевать у тети Джейн или у кого-нибудь из соседей. Во всяком случае, сегодня его должны хватиться. К вечеру мы пошлем его отцу письмо и потребуем $2000 выкупа».
2: И тут мы услышали что-то вроде военного клича, какой должен был испустить Давид, когда нокаутировал чемпиона Голиафа. Оказывается, вождь краснокожих вытащил из кармана пращу и теперь крутил ее над головой. Я увернулся, услышал глухой тяжелый стук и что-то похожее на вздох лошади, когда с нее снимают седло. Черный камень величиной с яйцо стукнул Билла по голове как раз позади левого уха. Он сразу весь обмяк и упал головой в костер прямо на кастрюлю с кипятком для мытья посуды. Я вытащил его из огня и целых полчаса поливал холодной водой. Понемножку Билл пришел в себя, сел, пощупал за ухом и говорит:
3: «Сэм, знаешь, кто у меня

0: Меня любимый герой в Библии. Ты погоди, говорю я, мало-помалу придешь в чувство. Царь Ирод, говорит он, ты ведь не уйдешь, Сэм. Не оставишь меня одного. Я вышел из пещеры, поймал мальчишку и начал его трясти так, что веснушки застучали друг о друга. Если ты не будешь себя вести как следует, говорю я тебя сию минуту отправлю домой. Ну, будешь ты слушаться или нет? Я ведь только пошутил, сказал он, надувшись. Я не хотел обижать старика Хенка. А он зачем меня ударил? Я буду слушаться, змеиный глаз, только ты не отправляй меня домой. И позволь мне сегодня играть в разведчиков. Я этой игры не знаю, сказал я. Это уж вы решайте с мистером Биллом. Сегодня он будет с тобой играть. Я сейчас ухожу ненадолго по делу. Теперь ступай, помирись с ним, да попроси прощения за то, что ты его ушиб. Не то сейчас же отправишься домой. Я заставил их пожать друг другу руки, потом отвел Билла в сторонку и сказал ему, что ухожу в деревушку в 3 милях от пещеры и попробую узнать, как смотрят в городе на похищение младенца. Кроме того, я думаю, что будет лучше в этот же день послать угрожающее письмо старику Дорсету с требованием выкупа и наказом, как именно следует его уплатить. «Ты знаешь, Сэм, — говорит Билл, — я всегда был готов за тебя в огонь и в воду. Не моргнул глазом во время землетрясения, игры в покер, динамитных взрывов, полицейских облав, нападений на поезда и циклонов. Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. Ты ведь не оставишь меня с ним надолго, Сэм!» Я вернусь к вечеру. Что-нибудь около этого, говорю я. Твое дело занимать и успокаивать ребенка, пока я не вернусь. А сейчас мы с тобой напишем письмо старику Дорсету. Мы с Биллом взяли бумагу и карандаш и стали сочинять письмо. А вождь краснокожих тем временем расхаживал взад и вперед, закутавшись в одеяло и охраняя вход в пещеру. Билл со слезами просил меня назначить выкуп в 1500 долларов вместо 2. Я вовсе не пытаюсь унизить прославленную с моральной точки зрения родительскую любовь, но ведь мы имеем дело с людьми, а какой же человек нашел бы в себе силы заплатить 2000 долларов за эту веснущатую дикую кошку? Я согласен рискнуть. Пускай будет 1500 долларов. Разницу можешь отнести на мой счет. Чтобы утешить Билла, я согласился. И мы с ним вместе состряпали такое письмо. Эбенезеру Дорсету Эсквайру. Мы спрятали вашего мальчика в надежном месте, далеко от города. Не только вы, но даже самые ловкие сыщики напрасно будут его искать. Окончательные, единственные условия, на которых вы можете получить его обратно, следующие. Мы требуем за его возвращение 1500 долларов. Деньги должны быть оставлены сегодня в полночь на том же месте и в той же коробочке, что и ваш ответ. Где именно? Будет сказано ниже. Если вы согласны на эти условия, пришлите ответ в письменном виде с кем-нибудь одним к 9:30. За бродом через Совиный ручей по дороге к Тополевой роще растут 3 больших дерева на расстоянии 100 ярдов одно от другого у самой изгороди, что идет мимо пшеничного поля с правой стороны. Под столбом этой изгороди, напротив 3-го дерева, ваш посланный найдет небольшую картонную коробку. Он должен положить ответ в эту коробку и немедленно вернуться в город. Если вы попытаетесь выдать нас или не выполнить наших требований, как сказано, вы никогда больше не увидите вашего сына. Если вы уплатите деньги, как сказано, он будет вам возвращен целым и невредимым в течение 3 часов. Эти условия окончательны, и если вы на них не согласитесь, всякие дальнейшие сообщения будут прерваны. 2 злодея. Я надписал адрес Дорсета и положил письмо в карман. Когда я уже собрался в путь, мальчишка подходит ко мне и говорит:
1: «Змеиный глаз, ты сказал, что мне можно играть в разведчика, пока тебя не будет».
0: «Играй, конечно», — говорю я. «Вот мистер Билл с тобой поиграет.
1: А что это за игра такая?»
0: «Я разведчик», — говорит вождь краснокожих, «и должен скакать на заставу, предупредить поселенцев, что индейцы идут. Мне надоело самому быть индейцем. Я хочу быть разведчиком». «Ну ладно», — говорю я, «по-моему, вреда от этого не будет. Мистер Билл поможет тебе отразить нападение свирепых дикарей».
1: «А что мне надо делать?» – спрашивает Билл, подозрительно глядя на мальчишку.
0: «Ты будешь конь», – говорит разведчик. «Становись на четвереньки, а то как же я доскочу до заставы без коня?»
1: «Ты уж лучше займи его», – сказал я, «пока наш план не будет приведен в действие. Призвись немножко».
0: Билл становится на четвереньки, и в глазах у него появляется такое выражение, как у кролика, попавшего в западню.
1: «Далеко ли до заставы, малыш?» – спрашивает он довольно-таки хриплым голосом.
0: 90 миль, – отвечает разведчик. «И тебе придется поторопиться, чтобы попасть туда вовремя».
1: «Ну, пошел!»
0: Разведчик вскакивает Биллу на спину и вонзает пятки ему в бока.
1: «Ради бога!» – говорит Билл. «Возвращайся, Сэм, как можно скорее! Жалко, что мы назначили такой выкуп. Надо бы и не больше 1000.
0: «Слушай, ты перестань меня легать, а не то я вскочу и огрею тебя как следует». Я отправился в деревушку, взглянул на почту и в лавку, посидел там, поговорил с фермерами, которые приходили за покупками. Один бородач слышал, будто бы весь город переполошился из-за того, что Эбенезера Дорсета пропал или украден мальчишка. Это-то мне и нужно было знать. Я купил табаку, справился мимоходом, почем нынче горох, незаметно опустил письмо в ящик и ушел. Почтмейстер сказал мне, что через час проедет мимо почтальон и заберет городскую почту. Когда я вернулся в пещеру, ни Билла, ни мальчишки нигде не было видно. Я произвел разведку в окрестностях пещеры. Отважился 2 раза аукнуть. Но мне никто не ответил. Я закурил трубку и уселся на моховую кочку ожидать дальнейших событий. Приблизительно через 30 минут в кустах зашелестело, и Билл выкатился на полянку перед пещерой. За ним крался мальчишка, ступая бесшумно, как разведчик, и ухмыляясь во всю ширь своей физиономии. Билл остановился, снял шляпу и вытер лицо красным платком. Мальчишка остановился в футах 8 позади него.
1: Сэм, говорит Билл, пожалуй, ты сочтешь меня предателем. Я просто не мог терпеть. Я взрослый человек, способен к самозащите, и привычки у меня мужественные. Однако бывают случаи, когда все идет прахом. И самомнение, и самообладание. Мальчик ушел. Я отослал его домой. Все кончено. Бывали мученики в старое время, которые скорее были готовы принять смерть, чем расстаться с любимой профессией. Но никто из них не подвергался таким сверхъестественным пыткам, как я. Мне хотелось остаться верным нашему грабительскому уставу, но сил не хватило.
0: «Что такое случилось, Билл?» – спрашиваю я.
1: «Я проскакал все 90 миль до заставы, ни дюймом меньше», – отвечает Билл. «Потом, когда поселенцы были спасены, мне дали овса. Песок – неважная замена овса. А потом я битый час должен был объяснять, почему в дырках ничего нету, зачем дорога идет в обе стороны, отчего трава зеленая. Говорю тебе, Сэм, есть предел человеческому терпению. Хватаю мальчишку за шиворот и тащу с горы вниз. По дороге он меня легает. Все ноги от колен к низу у меня в синяках. 2-3 укуса в руку и в большой палец. Мне придется прижечь. Зато он ушел, продолжает Билл. Ушел домой. Я показал ему дорогу в город, да еще и подшвырнул его пинком футов на 8 вперед. Жалко, что выкуп мы теряем. Ну, да ведь либо это, либо мне отправляться в сумасшедший дом.
0: Билл пыхтит и отдувается, но его ярко-розовая физиономия выражает неизъяснимый мир и полное довольство. «Билл, — говорю я, — у вас в семье ведь нет сердечных болезней?»
1: «Нет, — говорит Билл, — ничего такого хронического, кроме малярии и несчастных случаев. А что?»
0: «Тогда можешь обернуться, — говорю я, — и поглядеть, что у тебя за спиной?» Билл оборачивается, видит мальчишку, разом бледнеет, плюхается на землю и начинает бессмысленно хвататься за траву и мелкие щепочки. Целый час я опасался за его рассудок. После этого я сказал ему, что, по-моему, надо кончать это дело моментально, и что мы успеем получить выкуп и смыться еще до полуночи, если старик Дорсет согласится на наше предложение. Так что Билл немного подбодрился, настолько даже, что через силу улыбнулся мальчишке. Я придумал, как получить выкуп без всякого риска быть захваченным противной стороной. И мой план одобрил бы всякий профессиональный похититель. Дерево, под которое должны были положить ответ, а потом и деньги, стояло у самой дороги. Вдоль дороги была изгородь, а за ней с обеих сторон большие голые поля. Если бы того, кто придет за письмом, подстерегала шайка констеблей, его увидели бы издалека на дороге или посреди поля. Так нет же, голубчик! В половине девятого я уже сидел на этом дереве, спрятавшись не хуже древесной лягушки, и поджидал, когда появится посланный. Ровно в назначенный час подъезжает на велосипеде мальчишка-подросток, находит картонную коробку под столбом, засовывает в нее сложенную бумажку и укатывает обратно в город. Я подождал еще час, пока не уверился, что подвоха тут нет. Слез с дерева, достал записку из коробки, прокрался вдоль изгороди до самого леса и через полчаса был уже в пещере. Там я вскрыл записку, подсел поближе к фонарю и прочел ее Биллу. Она была написана чернилами очень неразборчиво, и самая суть ее заключалась в следующем. Двум злодеям. Джентльмены, с сегодняшней почтой я получил ваше письмо насчет выкупа, который вы просите за то, чтобы вернуть мне сына. Думаю, что вы запрашиваете лишнего. А потому делаю вам со своей стороны контрпредложение и полагаю, что вы его примете. Вы приводите Джонни домой и платите мне $250 наличными, а я соглашаюсь взять его у вас с рук долой. Лучше приходите ночью, а то соседи думают, что он пропал без вести, и я не отвечаю за то, что они сделают с человеком, который приведет Джонни домой. С совершенным почтением, Эбенезер Дорсет.
1: «Великие пираты!» — говорю я. «Да ведь этакой наглости!» Но тут я взглянул на Билла и замолчал. У него в глазах я заметил такое умоляющее выражение, какого не видел прежде ни у бессловесных, ни у говорящих животных. «Сэм, — говорит он, — что такое $250 в конце концов? Деньги у нас есть. Еще одна ночь с этим мальчишкой, и придется меня свести в сумасшедший дом. Кроме того, что мистер Дорсет – настоящий джентльмен. Он, по-моему, еще и расточитель, если делает нам такое великодушное предложение. Ведь ты не собираешься упускать такой случай, а?» «Сказать тебе по правде, Билл, — говорю я, — это сокровище что-то и мне действует на нервы. Мы отвезем его домой, заплатим выкуп и смоемся куда-нибудь подальше. В ту же ночь мы отвезли мальчишку домой. Мы его уговорили, напели, будто бы отец купил ему винтовку с серебряной насечкой и мокасины, и будто бы завтра мы с ним поедем охотиться на медведя. Было ровно 12 часов ночи, когда мы постучались в парадную дверь Эбенезера. Как раз в ту самую минуту, когда я должен был извлекать $1500 из коробки под деревом. Билл отсчитывал $250 в руку Дорсету. Как только мальчишка обнаружил, что мы собираемся оставить его дома, он поднял вой не хуже пароходной сирены и вцепился в ногу Билла, словно пиявка. Отец отдирал его от ноги, как липкий пластырь. «Сколько времени вы сможете его держать?» — спрашивает Билл. «Силы у меня уже не те, что прежде, — говорит старик Дорсет. — Но думаю, что за 10 минут могу вам ручаться. Этого довольно, говорит Билл. В 10 минут я пересеку центральный, южный и среднезападный штаты и свободно успею добежать до канадской границы.
0: Хотя ночь была очень темная, Билл очень толст, а я умел очень быстро бегать, я нагнал его только в 1,5 милях от города.
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
3: Александр Грин. «Рука».

0: окнами вагона третьего класса моросил тусклый серенький дождь, и в запотелых дребезжащих стеклах окон зелень березовых рощиц, плывущих мимо в тревожном полусвете раннего утра, казалась серой и хмурой. Струились линейки телеграфных проволок, то поднимаясь, то падая вниз, медленными ритмическими взмахами. Сонный и сосредоточенный, Костров провожал взглядом их черные линии, изредка закрывая глаза и стараясь определить в это время по стуку рельсов, когда нужно взглянуть снова, так, чтобы белые чашечки изоляторов пришлись как раз против окна. После бессонной, неуютно проведенной ночи это доставляло некоторое развлечение. Забыться он старался от самой Твери, но безуспешно. Хлопали двери, и тогда струйки ночного холода ползли за шею, раздражая, как прикосновение холодных пальцев. Или в тот момент, когда Костров начинал засыпать, шел кто-нибудь из кондукторов, задевал ноги Кострова и уходил, тяжело стуча сапогами. А за ним убегала и легкая, вспугнутая дрема. Кроме этого, бессонное настроение, овладевшее Костровым, поддерживалось и росло в нем той смутной, тревожной боязнью не уснуть, которая с каждым звуком, с каждым движением тела усиливается все больше, пугая бессилием человеческой воли и досадным сознанием зависимости от внешних и чуждых причин. Он долго ворочался, курил, считал до ста, с раздражением замечая, что это еще более сердит и волнует его.
1: Да, уснуть в эту ночь — вещь немыслимая.
0: Неизбежность, сознанная им, несколько успокоила расходившиеся нервы. Поднявшись со скамьи, он сел у окна и, глядя в холодную темноту ночи, стал курить папиросу за папиросой, тщательно отгоняя дым от женщины, лежавшей против него. Когда она села в вагон, Костров не заметил. Должно быть, в то время, когда неверный капризный сон на мгновение приникал к его изголовью, чтобы затем снова растаять в певучем стуке и ропоте вагонных колес.
1: Она лежит, плотно укрытая шалью, в спокойном крепком сне. Милая и грациозная, как молодая кошечка. Лицо и фигура ее дышат нежной детской доверчивостью существа юного в жизни, телом и духом. От сонных движений слегка растрепались темные пушистые волосы, закрывая змейками прядей висок с прозрачной голубоватой жилкой на нем и маленькое раскрасневшееся ушко. Грудь дышит ровно и глубоко, а руки, сложенные вместе, лежат под щекой на белой кружевной наволочке высокой пышной подушки.
0: Костров некоторое время с завистью и уважением смотрел на человека, сумевшего так безмятежно забыться в сутолоке и неудобствах третьего класса. Папиросу он держал правой рукой, а левой настойчиво отгонял дым, ползущий мутными струйками к тонкому чистому профилю маленькой девушки, лежащей перед ним. Что она девушка, Костров решил сразу, и перестал думать об этом. Она спала. Спала крепко, но дым от папиросы мог потревожить ее и разбудить, поэтому, не решаясь с одной стороны лишить себя удовольствия, а с другой причинить неприятность юному существу, Костров, торопливо и сильно затягиваясь, дососал папиросу, потушил ее и бросил на пол. Вагон, стремительно раскачиваясь, несся вперед. Дребезжали стекла. Дождь барабанил в железо крыши, но кругом, в красноватой полутьме грязного помещения, спали все, кроме Кострова. Спал толстый купец в шерстяном английском жилете и сапогах бутылками. Спал, свернувшись калачиком, железнодорожный чиновник, отчего зеленые канты его тужурки казались ненужными, бесполезными украшениями. Спала женщина в ситцевом платке с корзиной под головой. Спала девушка.
2: Спит и не знает, что я на нее смотрю. Вот ведь штука. Было бы странно и сложно, если бы в городе, в шаблоне и устойчивости человеческих отношений, около спящей незнакомой женщины очутился бодрствующий незнакомый ей мужчина. И, сидя в двух шагах расстояния, пристально смотрел в лицо спящей.
0: Но здесь, в дороге, теплое, немного сентиментальное чувство к молодому сну девушки-полуребенка, такое естественное, несмотря на искусственно созданную близость, казалось Кострову только хорошим и нежищем.
2: Молодой сильный мужчина непременно воспрепятствует всему, что могло бы нарушить покой женщины, уже в силу того только, что она спит, а он нет.
0: И сознание этого, логичное в данном положении, тоже было приятно Кострову, тем более приятно, что девушка симпатична и привлекательна. Он ласково усмехнулся и закинул ногу на ногу, стараясь не ударить сапогом о скамейку. Отяжелевшие полузакрытые глаза его с удовольствием отдыхали на мягких линиях маленького сонного тела, такого милого и спокойного в стремительном шуме ночного поезда. Одинокий и полусонный, Костров размечтался о том, что он женат и едет с молодой женой в далекое путешествие.
2: Жена. Вот это самая девушка. Она тихо спит, счастливая близостью любимого человека. Пройдет минута, две. В сонных движениях раскроется ее шея. Шаль будет скользить все ниже, на пол, открывая ночной свежести шею и грудь. А я подойду и, тихо стараясь не разбудить ее, подниму шаль и снова укутаю милое спящее существо. Грейсь сам от заботы и нежных ласковых движений своей души. А когда она проснется, открывая сперва один, потом другой глаз, солнечный свет ударит в них и засмеется в глазах добрых, знающих меня, верных мне.
0: Девушка спала, изредка шевеля губами, пухлыми и влажными, как росистые бутоны. Взгляд Кострова остановился на них, и что-то детское усмехнулось в нем, как струна, задетая веселой рукой. Глубоко вздохнув и поджимая ноги, пассажирка выпростала одну руку из-под щеки, и она, медленно скользнув по краю скамейки, тяжело свесилась вниз. Бессознательно избегая неловкого положения, рука согнулась в локте, но усилие было слабо, и, уступая тяжести, она снова упала в воздух. Так повторилось несколько раз. Но сон был, очевидно, слишком крепок, чтобы девушка могла проснуться немедленно и освободить руку. Костров с жалостью следил за беспомощными сонными движениями соседки.
1: Пройдет минута, две, усилится чувство неловкости, и девушка проснется, и, быть может, уже и не заснет снова, а будет сидеть, как и я, с тяжелой и неотдохнувшей головой, хмурая и раздраженная.
0: Осенняя ночь бежала, цепляясь за вагоны, дрожала в окнах черным лицом и блестела таинственными, мелькающими огнями. Костров нерешительно нагнулся и тихо, бережно ладонью приподнял руку девушки. Она была тяжела и тепла. Но когда он хотел согнуть ее и уложить на скамейку, непонятное, стыдливое чувство остановило его и выпустило руку девушки. Она могла проснуться, по-своему истолковать его услугу и, быть может, обидеться. Теплота ее — чужая теплота. Он не имел права заботиться.
1: В чем дело? В чем, в сущности, тут дело? Я вижу, что ей неловко так. Я хочу избавить ее от этого. Прекрасно. Но почему это плохо? Почему это может вызвать недоразумение и в худшем случае появление оберкондуктора? Для меня ясно одно — что сделать этого я не вправе. Да и она, несомненно, не думает иначе. Но почему?
0: Ответ сам просился на язык. Ответ, заключавший в себе слова, это было бы странно. А за ними глупую и подлую логику жизни. Но Костров сознательно гнал его и думал только о данном положении. А здесь мысль загонялась в тупик и вертелась, как мельничное колесо, на месте.
1: Когда она проснется, ей-богу спрошу. Это любопытно. Спрошу, приятно ли было бы вам, что незнакомый человек поправит какую-нибудь неловкость в вашем положении во время сна.
0: Он смотрел на ее свесившуюся со вздувшимися на кисти жилками руку, и в душе его шевелилось прежнее желание уложить ее удобно и прочно. Помявшись еще несколько мгновений, Костров вдруг покраснел и, чувствуя, что сердце забилось сильнее, спокойно и твердо взял свою большую сильную руку, теплые сонные пальцы девушки испуганно оглянулся. Но все спали. Теперь он уже хотел, чтобы соседка его проснулась, и с уверенностью ожидал этого. Она проснулась в ту же минуту. К лицу Кострова поднялся взгляд широко раскрытых, карих, еще не соображающих глаз.
3: Сударыня, я...
4: Зачем?
3: Сударыня, я заметил, что во время сна ваша рука приняла неудобное положение и поправил ее. Если вы рассердитесь на меня за это, я буду глубоко опечален, потому что я хотел только сделать вам удобнее. И больше ничего.
4: Вот пустяки. Стоило вам беспокоиться. Спасибо.
0: Через несколько мгновений она уснула опять. Костров сидел, курил, слегка стыдясь чего-то и чувствуя себя немного мальчишкой. Серенький рассветный дождь царапал окно, тихо струилась, подымаясь, опускаясь, телеграфная проволока. На целый день у большого бессонного человека явилась, рожденная счастливой случайностью, маленькая Вера.

0: Вы слушали спектакль «Рука» по одноименному рассказу Александра Грина. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Костров Дмитрий Писаренко, автор инсценировки и режиссер Виктор Трухан, композитор Шандор Калыш, звукорежиссер Галина Засимова, редактор Наталья Шолохова.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Все в городе делалось как-то особенно тихо. Тихо проверяли документы, тихо показывали дорогу. Во всем чувствовался обрадовавший Сенцова порядок. Они миновали последние дома окраины, свернули на мощенную дорогу, проехали под железнодорожным мостом и снова наткнулись на выскочивших из кустов патрульных. На этот раз их было целых четверо. «Порядок», — сказал Мишка. «Где войска, там и порядок», — отозвался политрук. Патрульные проверили документы и приказали загнать пикап в кусты. Двое остались с пикапом, а двое других сказали, что проводят товарищей командиров до места. Один пошел впереди, а второй с винтовкой наперевес сзади. Сенцов понял, что их не только провожают, но и на всякий случай конвоируют. Спотыкаясь в темноте, они спустились в ход сообщений, довольно долго шли по нему, потом свернули в окоп полного профиля и, наконец, уперлись в дверь блиндажа. Первый из патрульных скрылся в блиндаже и вышел обратно с очень высоким человеком, таким высоким, что голос его в темноте слышался откуда-то сверху. «Кто вы такие?» – спросил он. Мишка бойко ответил, что они корреспонденты. «Какие корреспонденты?» – удивился высокий. «Какие корреспонденты могут быть здесь в 12 ночи? Кто ездит ко мне в 12 ночи?» При словах «ко мне» Сенцов понял, что это и есть Серпилин. «Вот положу сейчас всех троих на землю, и будете лежать до утра, пока не удостоверим вашей личности. Кто вас сюда прислал?» Сенцов сказал, что их прислал сюда заместитель командира дивизии. «А вот я заставлю вас лежать на земле до завтра», — упрямо повторил разговаривавший с ними человек. «А утром доложу ему, что прошу не присылать по ночам в расположение моего полка неизвестных мне людей». Не ожидавший такого оборота, яробевший сначала политрук, наконец подал голос. «Товарищ комбриг, это я, Миронов, из политотдела дивизии. Вы же меня знаете». «Да, вас я знаю», — сказал комбриг. «Только потому и не положу всех до утра на землю». «Ну, сами посудите, товарищи корреспонденты», — совершенно другим голосом, за которым почувствовалась невидимая в темноте улыбка, продолжал он. «Знаете, какое сложилось положение? Поневоле приходится быть строгим. Все кругом только и твердят: диверсанты, диверсанты. А я не желаю, чтобы в расположении моего полка даже и слух был о диверсантах. Я их не признаю. Если охрану несут правильно, никаких диверсантов быть не может. Зайдите в землянку, там проверят при свете ваши документы, и я к вашим услугам. А вы, Миронов, останьтесь здесь». Сенцов и Мишка зашли в землянку и уже через минуту вернулись. Комбриг, сменив гнев на милость, пожал им в темноте руку и, прикрывая ладонью папироску, стал рассказывать о закончившемся всего 3 часа назад бое, в котором он со своим полком уничтожил 39 немецких танков. Он был полон впечатлений и, все более оживляясь, рассказывал высоким, взвинченным фальцетом, таким молодым, что Сенцов по голосу никак не дал бы этому высокому человеку больше 30 лет. «Твердят, танки, танки, — говорил Серпилин, — а мы их били и будем бить. А почему? Утром, когда рассветет, посмотрите. У меня в полку 20 километров одних окопов и ходов сообщений нарыто. Точно, без вранья. Завтра будете свидетелями. Если они повторят, и мы повторим. Вот один стоит, пожалуйста». И он показал на видневшийся невдалеке черный бугорок. 100 метров до моего командного пункта не дошел и ничего, встал и стоит, как миленький, там, где ему положено. А почему? Потому что солдат в окопе перестает себя зайцем чувствовать. Уши не прижимает. Беспрерывно куря, зажигая папироску от папироски, он еще целый час рассказывал Сенцову и Мишке о том, как трудно было сохранить в полку боевой дух, пока в течение 10 дней по шоссе, которое оседлал полк, с запада ежедневно шли и шли сотни и тысячи людей, выходивших из окружения. «Много паникеров среди этих окруженцев», — небрежно сказал Мишка. И проскользнувшая в его словах нотка высокомерия человека, не испытавшего на своей шкуре, что такое фунт лиха, задела комбрига. «Да, паникеров немало», — согласился он. «А что вы хотите от людей? Им в бою страшно бывает, а без боя вдвое. С чего начинается? Идет у себя же в тылу по дороге, а на него танк. Бросился на другую, а на него другой. Лег на землю, а по нему с неба. Вот вам и паникеры. Но на это надо трезво смотреть. 9 из 10 не на всю жизнь паникеры. Дай им передышку, приведи в порядок. Поставь их потом в нормальные условия боя, и они свое отработают. А так, конечно, глаза по пятаку, губы трясутся, радости от такого мало. Только смотришь и думаешь, хоть бы уж они все поскорее через твои позиции прошли. Нет, идут и идут. Хорошо, конечно, что идут, они еще воевать будут, но наше-то положение трудное. Ничего, все-таки не дали сломать своим людям настроение, наконец, заключил Серпилин. Сегодняшний бой доказательство этому. Доволен им не могу скрыть. С утра волновался, как невеста на выданье. 20 лет не воевал, первый бой не шутка. А сейчас ничего, в своем полку уверен и тем счастлив. Очень счастлив. С каким-то даже вызовом, повторил он. Ну ладно, довольно разглагольствовать. В землянке душно, да и места мало. Шинели при вас? При нас. Ложитесь спать здесь, наверху. Если пулеметы услышите, спите, не обращайте внимания, просто нервы треплют. А если артиллерия станет бить, тогда милости просим в окоп. Пойду обойду посты, прошу извинить. Он в темноте приложил руку к козырьку и в сопровождении нескольких молча присоединившихся к нему людей пошел по окопу. Когда Сенцов проснулся, небо над головой было сине-синее. Сияло солнце, и только очень далекий, едва различимый гул артиллерии напоминал о войне. Пролежав несколько минут, то зажмуривая, то открывая глаза, Сенцов вскочил на ноги. Мишка сидел рядом на траве и перезаряжал лейку. «Какой день, ты только посмотри!» — радостно сказал Сенцов. Из землянки, низко пригнувшись двери, вышел комбриг. При дневном свете он оказался совсем не таким молодым человеком, каким его ночью представил себе Сенцов. Серпилину был на вид лет 50, если не больше. Он вышел из землянки без фуражки. Желтые седоватые пряди зачесанных на косой пробор волос только наполовину прикрывали большую лысину. У него было некрасивое, длинное, лошадиное, изрезанное глубокими морщинами лицо и 2 ряда стальных зубов во рту. «Как отдохнули?» Приглаживая без того плоско лежавшие волосы, спросил Серпилин. Он широко улыбнулся своим стальным ртом, и некрасивое лицо его сразу подобрело и помолодело от этой улыбки. «Спасибо, хорошо», — ответил Сенцов. «Хотелось бы танки поскорее снять», – нетерпеливо сказал Мишка. «В редакции танки нужны как хлеб. Сейчас освободится командир батальона, капитан Плотников. Пойдете с ним в его батальон. Он вчера больше всех набил. Ко мне вопросы есть? А то потом буду занят службой». «Скажите, товарищ комбриг», – бойко спросил Мишка, «почему это мы, когда ночью ехали через мост, ни одной зенитки там не видели?» «А зачем он нам, этот мост?» – спросил Серпилин тоном, который Сенцов запомнил на всю жизнь. «Как зачем?» – пожал плечами Мишка. «А если туда обратно придется?
3: И он показал пальцем в сторону Днепра.
2: «Не придется», — сказал Серпилин. «Не для того солдат роет окоп, чтобы оставлять его по первому требованию противника. История старая, хотя ее и забывают. Роют, роют, а потом...» И он махнул рукой. «А мы вот нарыли и не оставим, и до других нам дела нет».
3: Последнюю фразу он сказал с оттенком горечи. Фраза была неправильной. Он и сам так думал, но вызвана она была чувством, которого он не стыдился. Серпилин знал то, чего еще не знали ни Сенцов, ни Мишка. Он знал, что слева и справа от Могилева фашисты уже форсировали Днепр. Если в ближайшие часы не придет приказ отступать, то он со своим полком обречен на бой в окружении. Но он сейчас не только не ждал, но и не желал приказа отступить. Им владела гордость солдата, не хотевшего верить, что рядом с ним кто-то плохо дерется, отступает или бежит. Именно в этом смысле он сейчас и выразился, что ему нет дела до других. Он 10 дней и 10 ночей укреплялся не за страх, а за совесть. Его полк хорошо дрался вчера и должен был хорошо драться впредь. Он верил в это и считал, что у других должно быть точно так же. Тогда и будет выиграна война.
4: «Как вы думаете, товарищ комбриг?» – спросил Сенцов. «Что будет сегодня, бой или тишина?»
3: Ему передалось сдержанное волнение Серпилина, и смутная догадка шевельнулась в его душе.
2: «Боюсь, что тишина», – подумав, – ответил Серпилин. «Боюсь, что сегодня попробуют проткнуть там, где послабее». Я был и остаюсь высокого мнения о тактике немцев. Они неплохие тактики.
3: «Опять вы не бриты, капитан Плотников», заметил он подошедшему капитану и поздоровался с ним за руку.
4: У капитана были утомленные красные глаза, а на лице выражение равной готовности и совершить что угодно, если прикажут, и сейчас же заснуть, если разрешат.
2: «Извините, товарищ комбриг. 10 суток в земле копался. Потом бой вел, а ночью окопы поправлял. Все знаю», — сказал Серпилин.
3: «И при всем том бриться все же надо. Станет вас корреспондент снимать, как лучшего комбата, а вы не брит. Возьмите корреспондентов с собой, обеспечьте, чтобы они танки могли снять. И вечером доставьте их обратно».
4: Серпилин коротко кивнул головой и ушел в землянку.
3: Капитан Плотников посмотрел ему вслед, потер рукой щетину и сказал только одно слово: «Пошли».
5: Командир дивизии Зайчиков лежал на носилках в тени под густыми кустами орешника. Его только что напоили водой. Наверное, он глотал ее с трудом. Воротник гимнастерки и плечи были у него мокрые. «Я здесь, Николай Петрович». Серпилин сел на землю рядом с Зайчиковым. Зайчиков открыл глаза так медленно, словно даже это движение требовало от него неимоверного усилия. «Слушай, Федя», — шепотом сказал он, впервые так обращаясь к Серпилину, «застрели меня. Нет сил мучиться, окажи услугу».
2: «Не могу», — дрогнувшим голосом сказал Серпилин.
5: «Если б я только сам мучился, а то всех обременяю». Зайчиков с трудом выдыхал каждое слово.
2: «Не могу», — повторил Серпилин.
5: «Дай пистолет, сам застрелюсь». Серпилин молчал. «Ответственности боишься? Нельзя тебе стреляться». Собрался, наконец, с духом Серпилин. «Не имеешь права, но людей подействует. Если бы мы с тобой вдвоем шли...» Он не договорил фразы, но умирающий Зайчиков не только понял, но и поверил, что, будь они вдвоем, Серпилин не отказал бы ему в праве застрелиться. «Ах, как я мучаюсь!» Он закрыл глаза. «Как мучаюсь, Серпилин! Если б ты только знал, сил моих нет. Усыпи меня, прикажи врачу, чтобы усыпил. И я ее просил, не дает. Говорит, нету. Ну, ты проверь, может, врет. Теперь он снова лежал неподвижно, закрыв глаза и сжав губы. Серпилин встал и, отойдя в сторону, подозвал к себе врачиху. «Безнадежно?» — спросил он. Она только всплеснула своими маленькими ручками. «Что вы спрашиваете? Я уже 3 раза думал, что совсем умирает. Несколько часов осталось жить, самое долгое. Нет сил смотреть, как человек мучается. А у меня, думаете, есть силы?» — ответила она и неожиданно для Серпилина заплакала, размазывая слезы по лицу. Серпилин отвернулся от нее, подошел к зайчику,

по-разному, и лучше, и хуже других. Потом воевал на Финской, наверное, храбро, два ордена даром не дадут. Да и под Могилевым не струсил, не растерялся, командовал, пока стоял на ногах. А теперь вот лежишь, умираешь здесь, в лесу, и не знаешь, и никогда не узнаешь, когда и где кончится эта война, на которой ты с самого начала хлебнул такого горя. Хоть бы номер дивизии сохранить. Открыв глаза и заметив сидящего рядом Серпилина, шепотом сказал Зайчиков. Нет, он не был в забытьи. Он лежал и думал почти о том же, о чем думал Серпилин. А почему бы его не сохранить, уверенно сказал Серпилин. Вынесем знамя, выйдем с оружием, доложим, как воевали. Почему же не сохранить? Мы его не запятнали и не запятнаем, даю тебе коммунистическое слово. Все бы ничего. Закрыл глаза Зайчиков. Только больно очень. Иди, у тебя дела. Совсем уже тихо, через силу проговорил он и снова закусил от боли губу. В 20:00 вечера отряд Серпилина подошел к юго-восточной части леса. Дальше, судя по карте, шло еще 2 километра мелколесья, а за ним пролегала шоссейная дорога, которую никак нельзя было миновать. За дорогой была деревня, полоса пахотных земель, и лишь потом вновь начинались леса. Не доходя до мелколесья, Серпилин расположил людей на отдых в предвидении боя и ночного перехода сразу вслед за боем. Людям надо было подкрепиться и поспать. Многие уже давно еле волочили ноги, но шли из последних сил, зная, что если они до вечера не выйдут к шоссе и ночью не пересекут его, то все их прежние усилия бессмысленны. Им придется ждать следующей ночи. Обойдя расположение отряда, проверив дозор и отправив к шоссе разведку, Серпилин в ожидании ее возвращения решил отдохнуть. Шмаков не хотел ложиться, пока будет спать Серпилин, но тот уговорил его. Приказав разбудить себя, как только вернется разведка, Серпилин блаженно вытянулся на траве. Немножко поворочившись сбоку на бок, заснул и Шмаков. Сенцов, которому Серпилин не отдал никаких приказаний, с трудом преодолел соблазн тоже лечь и заснуть. И если бы Серпилин прямо сказал ему, что можно спать, он не выдержал бы и лег. Но Серпилин ничего не сказал, и Сенцов, борясь со сном, стал мерить шагами взад и вперед маленькую полянку, на которой под деревом лежали комбриг и комиссар. Раньше он только слышал, что люди засыпают на ходу. Сейчас он испытал это на себе, иногда вдруг останавливаясь и теряя равновесие. «Товарищ политрук!» — услышал он за спиной негромкий знакомый голос Хорошева. «Что случилось?» — спросил Сенцов, повернувшись и с тревогой заметив признаки глубокого волнения на обычно невозмутимо веселом мальчишеском лице лейтенанта. «Ничего, орудие в лесу обнаружили, хочу комбригу доложить». Хорошев по-прежнему говорил негромко, но, наверное, Серпилина разбудило слово «орудие». Он сел, опираясь на руки, оглянулся на спящего Шмакова и тихо поднялся, сделав знак рукой, чтобы не докладывали во весь голос, не будили комиссара. Оправив гимнастерку и поманив за собой Сенцова, он прошел несколько шагов вглубь леса и только тут, наконец, дал Хорошеву возможность доложить. «Что за орудие немецкое?» «Наше, и при нем 5 бойцов. А снаряды?» «Один снаряд остался. Небогато. А далеко отсюда?» «Шагов 500». Серпилин повел плечами, стряхивая с себя остатки сна, и сказал, чтобы Хорошев проводил его к орудию. Сенцову хотелось по дороге узнать, почему у всегда спокойного лейтенанта такое взволнованное лицо. Но Серпилин шел всю дорогу молча, и Сенцову было неудобно нарушать это молчание. Через 500 шагов они действительно увидели стоявшую в гуще молодого ельника 45-миллиметровую противотанковую пушку. Возле пушки на толстом слое рыжей старой хвои сидели вперемешку бойцы Хорошева и те 5 артиллеристов, о которых он доложил Серпилину. При появлении комбрига все встали, артиллеристы чуть позже других, но все-таки раньше, чем Хорошев успел подать команду. «Здравствуйте, товарищи!»

0: артиллеристы, сказал Серпилин. Кто у вас за старшего? Вперед шагнул старшина в фуражке со сломанным пополам козырьком и черным артиллерийским околышем. На месте одного глаза у него была запухшая рана, а верхнее веко другого глаза поддрагивало от напряжения. Но стоял он на земле крепко, словно ноги в драных сапогах были приколочены к ней гвоздями, и руку с оборванным и прожженным рукавом поднес к обломанному козырьку, как на пружине, и голосом густым и сильным доложил, что он старшина 9-го отдельного противотанкового дивизиона «Шестаков», является в настоящее время старшим по команде, выведя с боями оставшуюся материальную часть из-под города Бреста. «Откуда?» – переспросил Серпилин, которому показалось, что он ослышался. «Из-под города Бреста, где в полном составе дивизиона был принят первый бой с фашистами!» – не сказал, а отрубил старшина. Наступило молчание. Серпилин смотрел на артиллеристов, соображая, может ли быть правдой то, что он только что услышал. И чем дольше он на них смотрел, тем все яснее становилось ему, что именно эта невероятная история и есть самая настоящая правда. А то, что пишут фашисты в своих листовках про свою победу, есть только правдоподобная ложь и больше ничего». 5 почерневших, тронутых голодом лиц. 5 пар усталых, натруженных рук. 5 измочаленных, грязных, исхлестанных ветками гимнастерок. 5 немецких, взятых в бою автоматов, и пушка. Последняя пушка дивизиона не по небу, а по земле. Не чудом, а солдатскими руками, перетащенные сюда с границы за 400 с лишним верст. Нет, врете, господа фашисты, не будет по-вашему. На себе, что ли? Спросил Серпилин, проглотив комок в горле и кивнув на пушку. Старшина ответил, а остальные, не выдержав, хором поддержали его, что было по-разному. Шли и на конной тяге, и на руках тащили, и опять разживались лошадьми, и снова на руках. А как через водные преграды здесь, через Днепр как? Снова спросил Серпилин. Плотом позапрошлой ночью. А мы вот ни одного не переправили, вдруг сказал Серпилин. Но хотя он обвел при этом взглядом всех своих, они почувствовали, что это он упрекает сейчас только одного человека, самого себя. Потом он снова посмотрел на артиллеристов. «Говорят, и снаряды у вас есть». Один последний, виновато, словно он не доглядел и вовремя не восстановил боекомплект, сказал старшина. «А где предпоследний истратили?» «Тут, 10 километров. Старшина ткнул рукой назад, туда, где за лесом проходило шоссе. «Прошлой ночью выкатили к шоссе в кусты на прямую наводку и по автоколонне в головную машину прямо в фары дали. А что лес прочешут, не побоялись? Надоело бояться, товарищ комбриг, пусть нас боятся». «Так и не прочесывали?» «Нет, только минами кругом все закидали. Командира дивизиона насмерть ранили». «А где он?» – быстро спросил Серпилин. И, не успев договорить, уже сам понял, где. В стороне, там, куда повел глазами старшина, под громадной старой до самой верхушки голой сосной, желтела только что засыпанная могила. Даже немецкий широкий тесак, которым резали дерн, чтобы обложить могилу, еще не вынутый, торчал из земли, как непрошенный крест. На сосне еще сочилась смолой грубая крест-накрест зарубка. И еще 2 такие же злые зарубки были на соснах справа и слева от могилы, как вызов судьбе, как молчаливое обещание вернуться. Серпилин подошел к могиле и, сдернув с головы фуражку, долго молча смотрел на землю, словно стараясь увидеть сквозь нее то, что уже никому и никогда не дано было увидеть. Лицо человека, который с боями довел до этого заднепровского леса все, что осталось от его дивизиона. 5 бойцов и пушку с последним снарядом. Серпилин никогда не видел этого человека, но ему казалось, что он хорошо знает, какой это человек. Такой, за которым солдаты идут в огонь и в воду. Такой, чье мертвое тело, жертвуя жизнью, выносят из боя. Такой, чьи приказания выполняют и после смерти. Такой, каким надо быть, чтобы вывести эту пушку и этих людей. Но и эти люди, которых он вывел, стоили своего командира. Он был таким, потому что шел с ними. Серпилин надел фуражку и молча пожал руку каждому из артиллеристов. Потом показал на могилу и отрывисто спросил, как фамилия. Капитан Гусев. Не записываясь, Серпилин увидел, что Сенцов взялся за планшет. И так не забуду до смертного часа. А впрочем, все мы смертны, запиши. И артиллеристов внеси в строевой список. Спасибо за службу, товарищи. А ваш последний снаряд, думаю, выпустим еще сегодня ночью в бою. Вернувшиеся разведчики доложили, что на шоссе немецкие патрули и движение машин в сторону Чаус. «Что ж, как видно, придется воевать», — сказал Серпилин. «Поднимите и постройте людей». Сейчас, узнав, что его предположения подтвердились, и шоссе едва ли удастся пересечь без боя, он окончательно стряхнул угнетавшее его с утра чувство физической усталости. Он был полон решимости довести всех этих поднимавшихся от сна с оружием в руках людей туда, куда он должен был их довести. До своих. Ни о чем другом он не думал и не желал думать, ибо ничто другое его не устраивало. Он не знал и не мог еще знать в ту ночь полной цены всего уже совершенного людьми его полка. И, подобно ему и его подчиненным, полной цены своих дел еще не знали тысячи других людей в тысячах других мест, сражавшихся насмерть с незапланированным фашистами упорством. Они не знали и не могли знать, что генерал, еще победоносно наступавший на Москву, Ленинград и Киев германской армии, через 15 лет... назовут этот июль 41-го года месяцем обманутых ожиданий, успехов, не ставших победой. Они не могли предвидеть этих будущих горьких признаний врага, но почти каждый из них тогда, в июле, приложил руку к тому, чтобы все это именно так и случилось. Серпилин стоял, прислушиваясь к долетавшим до него негромким командам. Колонна нестроенно шевелилась в опустившейся на лес темноте. Над его зубчатыми верхушками поднималась плоская багровая луна. Кончались первые сутки выхода из окружения.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Прохожий. Святочный рассказ Дмитрия Григоровича. Исполняют Мария Аронова и Александр Бурдуков. Передача первая.

0: Поистине это была страшная ночь. Старики говорили правду. Такая ночь могла только выпасть на долю Васильеву вечеру.
1: И в самом деле, всем и каждому чудилось что-то недоброе в суровом, непреклонном голосе бури. Из пустого не стали бы выводить страхов. Это, пожалуй, пришлось бы бояться каждой метели. А между тем и всей этой зимы никто не боится. Всякий знает, что зима ходит в медвежьей шкуре, стучится по крышам и углам и будет баб топить ночью печи. Идет ли она по полю, за ней вереницами ходят метели и просит у нее дело. Идет ли по лесу, сыплет из рукава иней. Идет ли по реке, кует воду под следом на три аршина. И что ж, всякий, встретившийся с нею, прикутается только в овчину, повернется спиною, да идет на палате. На этот раз, однако ж, иное было дело.
0: Посреди свиста и завывания ветра внятно слышались дикие голоса и стоны, то певучие, то пронзительные, раздававшиеся у самых ворот и окон и забравшиеся даже в трубы и за печи. Да, старики говорили правду, когда утверждали, что буря-буря рознь, и что шишига или ведьма, или нечистая сила, что все одно, играла теперь свадьбу, возвращаясь с гулянок.
1: Но хорошо им было так-то разговаривать, сидя на горячей печке. Что им делалось посреди веселья, криков ребят и шумного говора гостей, наполнявших избу? Васильев вечер, как ведомо, одна только буря злится да хмурится. Студеный ветер не проникал их до костей нестерпимым ознобом. Снежные хлопья не залипали им очи, шипящие вихри не рвали на части их одежды, не опрокидывали их в снежные наметы.
0: Как это действительно было с одним бедняком, прохожим, брошенным в эту ночь посреди поля, далеко от жилья и голоса человеческого. Много грозных ночей застигало прохожего. Много вьюг и непогод вынесла седая голова его, но такой ночи он никогда еще не видел. Затерянный посреди сугробов, по колено в снегу, он тщетно озирался по сторонам или ощупывал костылем дорогу. Метель и сумрак сливали небо с землей.
1: Напрасно также силился он подать голос. Крик застывал на губах его и не достигал ни до чьего слуха. Отчаяние начинало уже проникать в душу путника. Страшные думы бродили в голове его и воплощались в видение.
0: На днях знакомый мужичок, застигнутый такой же точно погодой, сбился с пути на собственном гумне своем. И на другой день утром нашли его замерзшего под плетнем собственного огорода. Третьего дня постигла такая же участь бабу, которая не могла найти околицы. А вечер еще посреди самой улицы нашли мертвую калеку-перехожую, которая за метелью не различила избушек.
1: Так думал прохожий.
0: А вьюга между тем с часу на час подымалась сильнее и сильнее. Вихрь, привыкший к простору, рвался и метался пуще прежнего в тесных закоулках и улицах. Разбитый на части, он разом со всех сторон нападал на лачушки, и когда одна часть бури ревела вокруг дома, другая уже давно проползла шипящую змеёю под ворота, ринулась в клети и сараи, обежала навесы и, не найдя там ничего, кроме вьющегося снега, напала на беззащитную жучку, свернувшуюся клубком под рогожей.
1: Но что до этого?
2: По всему крещеному миру не было все-таки бедной избенки, не было такого скромного уголка, где бы не раздавались веселые песни, где бы не было тепло и приятно.
0: О, счастлив, сто раз счастлив тот, у кого в такую ночь родной кров, родная семья и теплая печка.
2: Так, по крайней мере, думал, но не до того, впрочем, было прохожему, чтобы умом раскидывать. Отчаяние уже давно завладело его душою. Если какие-нибудь мысли приходили ему в голову, не время теперь им было определяться в ясную думу. Они мелькали перед ним так же быстро, как снежные хлопья, несомые лютую метелью, посреди которой стоял он с обнаженную седою головою и замирающим сердцем.
0: Силы начинали покидать его. Он провел окоченевшую ладонью по мерзлым волосам, окинул мутными глазами окрестность и крикнул еще раз. Но крик снова замер на помертвелых устах его.
2: Прохожий медленно опустился в сугроб и трепетной рукою сотворил крестное знамение. Между тем буря как будто на минуту стихла, и вдруг нежданно в стороне послышался лай собаки.
0: Нет, это не обман. Лай повторился в другой и третий раз. Застывшее сердце старика встрепенулось. Он рванулся вперед, простер руки и пошел на слух. Немного погодя, ощупал он сарай, и вскоре из-за угла мелькнули перед ним приветливые огоньки избушек.

0: Ах, вы пострелы вы эткие! И заладили, пусти, да пусти на улицу! Уймете вы или нет?
1: Закричала в сотый раз старостиха, подбегая дробным шажком к нескольким парнишкам и девчонкам, которые стояли у дверей и голосили на всю избу.
2: Мамка! Мамка! Пусти поглядеть на ребят!
0: Молчать! Вот я вам погуляю!
3: Мам, ну пусти хочешь поглядеть!
0: Молчать, говорят!
1: И она остановилась над маленькою толпою с распростертыми в воздухе руками, как коршун над стадом утят.
4: Но ребятишки успели уже выхватить из среды своей младшего брата, неуклюжего карапузика лет 5, с огромным куском ржаной лепешки во рту, выставили его вперед, и прежде чем руки матери опустились к низу, отступили в угол.
3: Это Филька кричал, а не мы!
0: Тот Филька! Я вам дам Фильку! Смотрите вы у меня!
1: Старостиха повернулась к ним спиною и мгновенно обратила вскипевшую досаду на старшую дочь, девушку лет 17, сидевшую на лавочке подле окна.
0: «Ну, Парашка, чего ты сидишь? Неужто не видишь? Лучину надо поправить, словно махонькая какая. Все ей скажи да скажи, сама разуму не приложит».
1: Девушка встала, молча вынула из горшка новую лучинку, зажгла ее, подержала огнем к низу, заложила в светец и села со вздохом на прежнее место.
4: Дурное расположение хозяйки немало, однако ж, не изменилось. Волнение и досада проглядывали в каждом ее движении. Она суетливо подошла к окну, прислушалась сначала к реву бури, потом вернулась на середину избы и, обнаруживая сильное нетерпение, начала вслушиваться в храпенье, раздававшееся с печки.
1: Наконец она заговорила, устремляя глаза на рыжую бороду, которая выглядывала в остром клином из-за края печки.
0: Ливоныч, а Ливоныч, рассыпайся. Слышь, говорят, вставай. Ну, чё ты в самом деле разлёгся, словно с устали? Полночи дожидаешься, что ли? Вставай, говорят.
5: Ой, господи, господи, чего тебе, ну?
0: Тьфу, уволень, прости, господи. Тебе что? Сам наказывал будить. Память заспал, что ли? Я чай у Савелия давно завечеряли. Ты думаешь, староста, так и ждать тебя станут. Не что возьмешь, вставай, говорят.
1: Староста в ответ лишь простонал и перевалился на другой бок. При этом борода его исчезла, и на месте ее показалась багровая глинцевитая лысина, на которой свет лучины отразился, как в стекле.
0: Слышь, говорят, понаведались за тобою от Саверия. Сказывают, и мельник там, и пономарь. Вставай, уволень проклятущий!
1: Но на этот раз лысину покрыл овчинный полушубок, и уже старостиха ничего не услышала, кроме удушливого храпа и сопения.
4: Старостиха была баба норовистая и ни в чем не терпела супротивности.
0: Не раздумывая долго, она бросилась к печке и занесла уже правую руку в стремечко с твердым намерением стащить сонного старосту на пол, как в эту самую минуту раздалась

0: В это же время, выступая из угла, заголосили ребятишки.
1: Мамка, пусти ребята, пусти поглядеть на ребят.
2: Цыц, окаянные цыц.
1: Мамка, пусти ребята на улицу. Поглядеть на ребят.
2: Пустить? А вот я вам сейчас покажу, ребят. Вот я всех вас веником-то огрею. Будете знать, как глупости просить.
0: И старостиха отчаянно метнулась в угол. Ребятишки снова выставили вперед Фильку. Но на этот раз дело обошлось иначе. Старуха ухватила своего любимца за шиворот, веник зашипел, Филька испустил пронзительный крик и болтнул в воздухе ногами.
2: Вот тебе, получай! Будешь знать, как мамку не слушаться!
0: И вдруг неожиданно смягчилась, увлекая плачущего мальчугана к столу.
3: Перестань, говорят. На вот ты пирожка, возьми. Ну на, пирожка. Вот так ты не хочешь, пострел. Не хочешь? Так я ж тебе сейчас задам жару.
0: И веник поднялся уже в третий раз, как за окном раздался новый стук, но только сильнее прежнего. И тот же голос запел, но только настойчивее.

0: Матушка, подай им хоть лепешку,
1: сказала старшая дочь Параша, робко взглядывая на мать и обращая с любопытством живые черные глаза свои на окно.
0: Они, матушка, так-то хуже не отстанут.
2: Не отстанут! Эх ты, дура, дура! А вот погоди, я им дам лепешку.
3: Старуха, что у вас там такое? Соснуть не дадут, никак колядки задумали петь. Гони их!
2: А сам-то ты что лежишь на печке? Увлень ты этакой! Бьюсь, не добьюсь поднять его на ноги! Пью! Лежит все, словно с ног смотался. Не шелохнется, хоть дом гори.
4: На будущий год осиновый тебе гроб.
5: Староста, наконец, слез с печки.
3: Вот, погоди. Дам тебе осиновый гроб. Это я знаю. Все Гришка Силаев озорничает. Погоди, я тебе шею, ох, накостыляю.
6: Дядька, пусти нас на улицу. Ну, пусти.
3: На улицу? Прытки добрые. Слышите, погода какая. Замерзнуть, небось, хочется. Парашка, давай кушак да шапку, они, кажись, на лавке под образами. Давай, пора идти, я чай, и взаправду у Савелия завечерили.
2: Ну вот, давно бы так. Ступай-ка, ступай. И то два раза спрашивали.
3: Вот что, хозяйка, смотри, без меня никого не пущай в избу. Не равно ряженые придут, гони их в три шеи. Повадились нынче таскаться. А пуще всего не пущай домну, чтобы духу ее здесь не было, слышь?
2: Чего ей ходить-то, небось, не придет? Да вот постой, я припру за тобой шестом калитку.
1: Очутившись на крылечке, староста остановился, ошеломленный стужей и ветром, который с такой силой мутил по двору снег, что нельзя было различить навесом.
3: Ух! Морозно добре стало, старуха. Ух, ишь, как ее погодка-то разгулялась.
1: Он ухватился обеими руками за шапку и попятился назад.
2: Ну вот еще что выдумал. Впервой тебе, небось. Ступай. Тебе так с просонья почудилось. Вестимо ветер гудет. Зимнее дело. Ступай, говорю. Не срамись.
1: И, вцепившись в мужнин кожух, она почти силою стащила его с крылечка и повлекла по двору.
5: Пробравшись к воротам, старостиха отворила калитку, оглянулась во все стороны и, наконец, вытолкнула мужа на улицу. Видно было, что она ждала кого-то и боялась, чтобы муж не встретился с гостем. Как только шаги его заглушились ревом бури, лицо старостихи просветлело. Вопреки обещанию, она отворила настежь калитку и вернулась в избу.
2: Ну что ж ты, Параш, сидишь? Отец ушел, и ты ступай на улицу.
0: Я думала, матушка, ты не велишь.
6: Мам, пусти нас!
1: Произнес сквозь слезы голос из угла. Ему стали вторить и другие.
6: Мам, пусти нас!
2: Что? Да я вас сейчас так пущу, что назад в угол у меня запроситесь. Ну, кто первый?
1: Злосчастный Филька снова предстал было перед матерью, но с той, однако ж, разницей, что на этот раз он сильно упирался ногами, кричал во все горло и отбивался руками и ногами от рук сестер и братьев, которые за него прятались.
2: Чего вы, пострелы, все его вперед суете? Я нечто не вижу. Подь сюда, касатик.
1: Заключила старостиха, гладя по голове своего любимца и закутывая его в то же время в полушубок.
2: Ну вы, ступайте на улицу быстро!
1: Радостный крик, единодушно вырвавшийся из угла, был единственным ответом.
2: Цыц, пострелы, цыц! Никого не пущу! Окаянные, прости, господи! Пошли вон! А ты, Парашка, моя косатушка, не смей у меня шляться по улице! Будь довольна, что из избы тебя выпустили. Не смей шаламберничать с ребятами. Сиди у ворот. Шагу не смей ступить без спросу.
1: Девушка, не ожидавшая, вероятно, такого притеснения, опустила к полу веселое свое личико и молча последовала за своими братьями и сестрами, голоса которых раздавались уже за ворот.

Вы слушали первую передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Спровадив всех своих детей на улицу, старостиха осталась одна одинешенька посреди избы.
1: Этого только, казалось, и добивалась она так долго. Ворчливое выражение на лице ее мигом сменилось какой-то довольной заботливостью. Она бросилась к печке, вынула один за другим несколько горшков, поставила их на стол против образов и приготовила все нужное для сытной трапезы.
0: После этого старуха поспешно набросила на голову старый зипун, зажгла лучину и, заслоняя ее ладонью от ветра, вышла в сени, а оттуда в чулан, прилепленный, как ласточье гнездо, к одному из углов сеней.
1: Сквозь щели этого чулана, сколоченного живьем из досок, не только проходил свободный ветер, но даже сеялся в изобилии снег. И многих трудов стоило старостихе найти укромное место для лучины. Приткнув ее, наконец, за пустую бочку, она вытащила из-под нары сундучок, отворила его с помощью витого ключика и принялась выкладывать на пол разное добро. Куски холста, мотки, низанные бисером подзатыльники и, наконец, полотенца. Добравшись до последних, хозяйка бережно отложила два из них в сторону и продолжала разбирать свое имущество.
0: Она уже подбиралась к самому дну сундучка, как вдруг на крылечке послышалось топанье чьих-то ног. Старостиха сунула под мышку отложенные два полотенца и, приподняв над головой лучину, вернулась в сени. Задвижка щелкнула, дверь на крылечко отворилась.
1: И в сени вошла, покрякивая, дюжая, плечистая баба с пухлыми щеками и крошечными черными глазками, которые бегали, как мышонки, несмотря на то, что им, очевидно, тесно становилось посреди многочисленных складок, образовавшихся от наплывшего жиру.
0: В одной руке держала она довольно полновесный горшок, прикрытый тряпицей. Другая рука ее придерживала на груди прорванную шубейку, которая прикрывала ей плечи и голову. Увидя перед собой старостиху, дюжая баба приподняла горшок так, чтобы он бросился ей тотчас же в глаза, и поклонилась.
1: «Здравствуй, Домна Емельяновна, добро пожаловать!» —
0: произнесла старостиха, в свою очередь кланяясь.
2: «А что, касатушка, никого у вас нет?»
1: «Никого, родная, все и малые, и великие со двора ушли!»
0: Услыша это, гостья мгновенно приободрилась, отряхнула снег, покрывавший шубейку, постучала ногами об пол и оправилась. После того она повернулась спиной к хозяйке и, обмакнув несколько раз сряду жирную ладонь свою в горшок, принялась опрыскивать какой-то жидкостью притолоку, стены сенечек и порог, нашептывая что-то под нос.
1: Старостиха стояла во все это время в углу, как стопочка, и только моргала глазами. Сморщенное лицо ее поворачивалось и следило, однако ж, подобострастно за каждым движением гостя. Наконец она проворно вынула одно полотенце и, улучив минуту, когда домна окончила причитание, подала его с поклоном.
0: Ощупав полотенце, домна снова повернулась спиною, покосилась на старуху и, сделав вид, как будто обтирает им спрыснутые двери пол, спрятала его за пазуху.
1: «Спасибо тебе, домна Емельяновна, что понаведалась. А я уже чаяла, касатка, ты за метелью-то не зайдешь ко мне. Выходила за ворот, смотрю, гудет погода. И думаю, не бывать тебе».
2: «Христос с тобою, с чего ж не бывать? Уж коли посулила, стал приду. Да и пригож ли дело, родная, солгать в такую пору?»
1: «То-то, болезная, зайди в избу, Емельяновна, отогрейся».
0: Старостиха отворила дверь, и обе вошли в избу. Хозяйка засуетилась у печки и, пригласив гостью присесть к образам, поставила перед ней скляницу, заткнутую ветошью, вместе с толстеньким стаканчиком, вертевшимся на донышке, как волчок.
1: Гостья недолго отнекивалась. Выпила вино бычком, то есть одним духом, до последней капельки, и, кашлянув, закусила пирожком с кашей.
0: Вообще, должно сказать, Домна не была бабой уломливой или привередливой. Баба она была бойкая, вострая.
2: Да и можно ли по-настоящему быть иначе сироте бесприютной, вдове беспомощной? Известно, живешь мирским страданием, пробавляешься чужими крохами. Тут сядь того и смотри, сядет тебе на плечи. Да еще спасибо скажешь, коли в шею не наколотит.
0: И Домна, желая избегнуть по возможности сиротской невзгоды, норовила всегда сама сесть на чужие плечи. И так ловко повела на свое дельце, что никто не пенял на нее. Каждый, напротив, встречал ее с поклоном и принимал с почетом. С уголька ли спрыснуть, заговорить ли от прострела, смыть ли лихоманку, везде и всегда она одна. Незадолго еще до настоящего времени слыла она первую запевалку и хороводницу во всем околотке. Но с тех пор, как надорвала она горло на гулянке в день приходского праздника, и голос ее, дребезжавший на всеобщее удивление, как неподмазанное колесо, захрипел, как у опоенной клячи, слава ее в околотке стала еще почетнее. Леший ее знает, как она это делала, но теперь в соседних деревнях бездомный, что без правого глаза. Там строчит она сказку узорчатую, тут поворожит, словом, на все про все. Вот какова была гостья старостихи.
1: Ну, что, касатушка, я чай у соседей была?
2: Как же, родная, когда же быть, как не нынче? Кому охота напустить к себе в дом злую лихость? Та, Домна Емельянна пособи, другая также. Ну, я не отнекиваюсь от доброго дела. Вести ему долго ли закликать беду? Ох, знамо, непростой день, касатка. Васильев вечер. Но не болезненная ты моя, лихоманку-то выпирает из преисподней морозом. Вот она и снует, окаянная по свету, ищет виноватых. Где теплая изба, туда и она. Притаится это за простенок, али за притолоку, и ждет нечисть, не подвернется ли кто. Я и сама их видала, всех сестер видала. Уж в чем, кажись, только душа есть. Тощие, слепые, без руки такие. А не смей из дому, затрясут, поди до смерти. Вот скажу я тебе, видела я мужика в груздочках, так уж подлинно жалости подобно. И здоров был, и росл, что хмелина в весну. А как напала это она на него, похерел, словно трава подкошенная. А все от чего? А от того, что жена его поортачилась, да не пустилась мыть лихоманку в Васильев вечер. Трясла уж она его, трясла, чуть не до смерти. На силу отшептали. Совсем было сгиб человек. Да постой не нынче, так завтра. У нас в деревне прилучится такое дело, коли еще не хуже. Ой, что ж такое, родная? А вот что. Захожу это я нынче об утро к Василисе, соседке твоей. Вестим, касатка, не из корысти какой, чтоб мне сошлось, что за хлопоты. А так, по простоте моей сиротской, известно, люди бедные, не что с них возьмешь. Ну вот, маешься ты, говорю, Василиса, со своим сыном, с Алексеем-то. Да и, говорю, отведу я от него нечистую силу. Нынче только, говорю, и можно образумить коженника. Сама чай ведаешь, день какой. «Куда те?» И слышать не хочет. Да это бы еще нечто бог с ней. А то туда же окрысилась на меня. Вы, говорит, по деревне про сына пустили толки. То да сё. Ну, думаю себе, делай, как знаешь. Сама на последях спокаешься. Не сдобровать тебе с твоим коженником.
3: Ты, касатка, не подпушай его, смотри. Близко к дому. Я давно хотел с тобой на досуге глаз на глаз поговорить. Слышала я от добрых людей, что Алексей-то этот за твоей дочкой увивается. Избави, Господи, у коженников дурной глаз. Того и смотри, испортит девку.
2: Что ты, касатка, ох! Да под 100 000 он только! Да я и ему-то, и его матери все глаза выплюю! Я, родная, как только проведала про это дело, и дочь-то не пускаю за ворота.
3: То-то болезная.
2: Я не в пронос говорю тебе такое слово. Ты девку-то свою не пушай. Он окаянный, все возьмет свое, коли заберет на ум. Напустит на нее лихость. А ты поди и плачь, тоской. А после, по-моему, до греха надо отвадить его, как не есть от нее, чтоб девка-то опостыла ему. Без этого не миновать вам беды. Уж лучше, коль на то пошло, продайте вы ее в чужую деревню. Я и женишка приищу. Такого ли жениха вам надоть? Да ему и в рот не вкинется, да и во сне не приснится такое счастье. Она у тебя пригожая всех молодит села. А уж он что за человек? Чурается добрых людей, словно собак паршивых. Ни с кем слова не промолвит, ни в пляску, ни в песне. Я тебе говорю, отлучи ты его до беды от девки-то.
4: Ой, я и сама о том думаю, касатушка, помоги, Донна Емельяновна, рада служить тебе всем добром. Отведи ты бог с ним от моей дочери.
5: Тут старостиха привстала с лавки, поклонилась гостье и положила перед ней на стол второе полотенце. Домна тут же спрятала его, как бы невзначай, за пазуху.
2: Спасибо тебе на ласковом слове. Рада и я служить тебе. Изволь, помогу. Слушай, ты знаешь, вот что сделай.
5: И Домна подсела уже к старостихе и прильнула к ее уху. Но в эту самую минуту раздался такой сильный удар в ворота, что обе бабы невольно подпрыгнули на лавочке. Донна в попыхах бросилась из одного угла в другой.
2: И как муж твой идет. Вот накликали беду.
5: Старостиха в это время подбежала к окну, подняла его и взглянула на улицу. Домна уже стояла в дверях.
4: Нет, касатка, не он, не он. Ветер сорвал доску с надворотни. Не бойся, он у Савелия на вечеринке и не скоро вернется. Сиди без опаски.
5: Домна снова опустилась на лавку.
2: Ой, касатка. Ой, всполохнулся я добрый. Ну-ка, бон, беда, думаю. Серчает он на меня, а сама не знаю за что. Провалиться мне с тамшкали знаю.
4: С нами крестная сила. Ой. Не к добру, родная. Слышь, как вдруг все загудело. Ох, вот так-то, как шла я к тебе. Иду, вдруг отколи не возьмись. Замело меня совсем, и низки не видно. Куда идти, думаю?

0: Параша страх, однако ж, прискучила сидеть под окнами своей избушки. В первое время, после того, как проводила она маленьких сестер и братьев за ворота, ее радовало, что привелось, по крайней мере, раз посидеть свободно на улице, что, может, статься, удастся хоть издали прислушаться к веселым песням подруг. Полная таких мыслей, она не замечала скуки, пока, наконец, не увидела ясно, что ожидания обманули ее.
1: Сколько ни напрягала она внимание, всюду слышался рев бури, которая грозно завывала, метаясь из конца в конец улицы. Глухая ночь царствовала повсюду. Параша не понимала, куда так скоро могла деться резвая толпа ребят и девушек, недавно еще шумевших под ее окнами.
0: Неужто запугали их метель и холод? Чего ж тут бояться? Ой, если б только дали мне волю присоединиться к ним, я бы их всех пристыдила. А может, они забились в избы не страх ради, а ради забавы? Чай, гадают они или наряжаются? Куда как весело!
1: Параша взглянула на окно своей избушки и загрустила еще сильнее прежнего. Не смея слушаться матери, но совсем тем не желая вернуться в скучную избу, она подошла к завалинке, оттоптала снег в углу между стеною и выступом бревен, прикуталась с головою под овчинным своим тулупчиком и, съежившись клубочком, как котенок, закрыв глаза, принялась с горя умом раскидывать.
0: «А что? Все ведь нынче гадают. Дай-ка я себе загадаю, что-то мне выпадет».

0: когда с соседнего двора, как нарочно, отозвался лай собаки.
1: Сердце Параши забилось сильнее. Не доверяя своему слуху, она готовилась повторить песню. Но тут внимание ее привлекли голоса и хохот, раздавшийся внезапно с другого конца улицы.
2: «Тащи-ка, Женька, тащи его! Что он за правду артачится? Тащи его, ребятушки! Пущай наряжается с нами! Тащи его, не слушай!»
1: Параша вытянула вперед голову и, казалось, боялась проронить слово. Голоса и хохот приближались с каждой минутой. Вскоре различила она толпу, которая направлялась прямо к ее избе.
2: «Ребята, не как у старосты огонь! Катай туда!»
1: Параша тотчас же узнала первого озорника деревни Гришку Силаева.
3: «Полно тебе, Алешка, козыриться, не топырься! Сказано, что не выпустим, так стало, так и будет! Полно тебе слыть коженником, пришло время развернуться, мы из тебя дурь-то вызовем!»
4: Сидит у староста на завалинке. Ступайте за мной.
0: Так это вот кто.
2: Здравствуй, старостина дочка.
5: Девушки, косатушки, и вправду она. Что ты здесь делаешь? Пойдешь с нами? Полно тебе сидеть. Смотри, как мы нарядились. Пойдем.
0: Параша смутилась, заглядывая вправо и влево, и как бы желая различить кого-то в толпе.
6: Нет, мне нельзя. Я и рада бы, да право нельзя, косатушки. Давай, смотри, матушка позовет.
2: А разве матушка твоя дома?
6: Дома.
2: И отец дома?
6: Нет, отец своего Савелия на вечеринке.
2: Гришка радостно хлопнул в ладоши, прыгнул на завалинку и столкнулся нос к носу со старостихою, которая совершенно неожиданно отворила окно и высунулась на улицу.
7: Ах вы проклятые, кто там? Что вам надо? Пошли прочь, окаянные! Парашка! Парашка! Чего тебя не докличешь, что ступай в избу, где ты?
2: Параша! Кланяйся, маменьки! Целую ей ручки! Скажи, что все, мол, мы, слава богу, здоровы, и ей того мы желаем!
7: Ах ты, охлёстыш поганый! Погоди, постой, я тебе дам знать!
2: Да ты, маменька, глотку-то дерёшь! Не обижайся, за добрым делом тебе, родная!
1: И Гришка вдруг запустил к старостиху снежным комком. Старостиха успела, однако же, вовремя захлопнуть окно. Толпа захохотала.
2: Ах, промахнулся! А жаль, ишь ее, баба-яга какая!
4: Ребята, назло ж ей, слушай. Старосты нет, пойдемте к ней в избу. Выворотим коженнику овчину, он будет медведем, а я вожаком. Ладно, что ли?
2: Ну, Михаил Иванович, давай, поворачивай.

0: Дадим-ка ей лучше простыть. Да тогда она спокойно и потревожим ее. Пойдемте сперва к Савелью. Там теперь пир горой. Потешимся на славу, а потом и сюда добро пожаловать.
1: И толпа, повернувшись лицом к ветру, весело понеслась за Гришкой на другой конец деревни. Но не достигла она и половины дороги, как вдруг буря ударила с новой силой. Все помутилось вокруг, и ряженые наши не успели сделать одного шагу, как уже увидели себя окруженными со всех сторон вихрем.
2: Эй, держись, не вались! Наша возьмет! Стой крепче, не робей! Эй вы, любушки-голубушки, что пришипелись, играйте песни!
3: Полно тебе, Гришка! Страшно!
2: Страшно!
0: Ой! Девушки! Смотрите-ка, смотрите! Он ведьма на помеле едет! Ей ведьма!
2: Смотри, сторонись! Они то хвостом зацепят!
1: Девушки, прятавшиеся друг за дружку, подняли головы и вдруг испустили пронзительный крик. В стороне заметели, послышался действительно чей-то прерывающийся, замирающий стон.
4: В эту самую минуту ветер рванул сильнее, вихрь пронесся мимо, и в мутных волнах снега между сугробами показался страшный образ старика с распростертыми вперед руками.
1: Но толпа успела уже разбежаться.

Вы слушали вторую передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Передача третья.

0: тем пирушка у Савелия шла на славу. Народу всякого званого и незваного набралось к нему такое множество, что, кажись, пришел бы еще один человек, так и места б ему не досталось. Даже под самым потолком торчали головы. Последние, впрочем, принадлежали большей частью малолетним парнишкам и девчонкам,
1: которые, будучи изгоняемы отовсюду, решительно не знали уже, куда приткнуться. И как в самом деле сидеть дома, когда у соседа вечеринка, да еще в какое время? В святки! Того и смотри, нагрянут ряженые, пойдут пляски, песни. Деревенским ребятам все в диковину.
0: И вот, томимые любопытством, пробираются они сквозь перекрестный огонь пинков подзатыльников, карабкаются на лавки, всползают на печку и палати, мастятся друг на дружку, лишь бы поглядеть на веселье. И каждый норовит изо всей мочи протискаться вперед, к красному углу, где происходит угощение.
1: Там за столом, покрытым рядном, обложенным по краям ложками и обломками пирогов и хлеба, сидят гости, званые и почетные. Первыми бросаются в глаза мельник и жена его. Оба толстые, оба красные, как очищенная свекла.
0: Подле них сидит пономарь из чужой вотчины. Долговязый, рябой, как кукушка.

0: косой, как заяц, с острым обточенным носом и коротенькой взъерошенной косичкой на затылке. Жар действует на него совсем иначе, чем на мельника. Он, кажется, сушит и коробит его, как щепку.
1: Подле пономаря сидит Соцкий, крошечный, мозглявый старикашка лет 75, но живой и вертлявый. Он поминутно щупает медаль на груди форменной инвалидной шинели, а то дергает себя за кончики седых волос, изредка торчащих по обеим сторонам лысин.
0: Слезливые глаза его щурятся постоянно, тогда как рот, украшенный одними деснами, постоянно открыт и сохраняет такое выражение, как будто его парит кто-то сзади наижесточайшим образом самым жгучим веником.
1: По левую руку мельника находился знакомый уже нам староста, и рядом с ним хозяин дома. Рыжий, плечистый мужик, такой же толстый, почти как мельничиха. С обоих пот катил градом, но оба не замечали этого. И, казалось, были очень довольны соседством друг друга, потому что то и дело обнимались.
0: Дальше сидели еще гости, тоже званые, но менее почетные. Были тут старики, и молодые, и бабы с их ребятами. Все они расположились семьями, где муж с женой, где старуха со знакомой.
1: Каждая семья явилась в гости с своей чашкой и ложкой. Радушие хозяев ограничивалось снабжением съестного. И так как хозяйка приготовила кисленького и солененького в волю, а хозяин припас чем и рот прополоснуть, то гости были очень довольны. Но всех довольней был, по-видимому, все-таки сам хозяин.
2: Александр Елисеевич, сват! Кумушка Матрёна Алексеевна! Кондратий Захарыч, еще стаканчик, милости просим, понатужьтесь маленько.
1: Так обращался Савелий к гостям своим, приподнимаясь поминутно со штофом в одной руке, со стаканом в другой и кланяясь поочередно каждому из них. Особенную настойчивость проявлял он по отношению к мельнику, который пыхтел, как бык, взбирающийся на гору.
2: Ох, немного ли примерно будет, Савелий Трофимыч?
1: Но взял, однако, стакан. Тягостно возвел.
3: Хорошо еще, что можно пройти парком, держась подальше от многолюдных аллей. Это просто счастье, что еще сравнительно рано.
2: Прости нам прегрешения наши.
1: Выпил все до капельки. А Савелий продолжал, передавая что в старости и подмигивая на пономаря, который сидел, раскрыв рот, как птица, умирающая от жажды, что не мешало ему, однако ж, усердно вертеть левым глазом вокруг мельничихи.
2: Гости дорогие, милости просим. Данила Леванович, ты что? Аль боишься уста порочить? Пей да подноси соседу. Дядя, а дядя, дядя Щеголев, полно тебе раздобарывать, успеешь еще наговориться? Эх, еще куражился, всех говорил, положу лоском. Что ж ты, храбро видно на словах.
1: Сказав это, Савелий протянул руку со стаканом Соцкому, который рассказывал что-то мельнику и заливался удушливым смехом. Старикашка Щеголев взял стакан, бодро привстал с места, выпил вино, крякнул и постучал себя стаканом в голову. Все захохотали. Когда он снова уселся, мельник спросил.
2: Так как же, тяжко примерно вам было в ту пору. А ты думаешь как? Куда жутко пришлось? Народ весь разбежался. Избы, знаешь ты, супостат разорил, очистил все до последнего зернышка. Сами прохорчились. Захочешь пирожка, ладно, мол, льду пососешь. Захочешь щец, водиться похлебай, а другого и не спрашивай. А что примерно бывал сам в сражении?
1: Пономарь, значительно обводя косыми глазами компанию и потом стараясь снова остановить их на мельничихе, которая переминалась на одном месте, как откормленная гусыня, произнес.
2: И
0: Александр Елисеевич, спросите, где он только не был, каких сражений не видал, ходил под Кутузовым против француза. Подлинно любопытствие всякого достойно. Ого, так ты Кутузова-то видал? Сказывают, сильный пример был человек.
1: Щеголев снова залился разбитым своим смехом и, хорохорясь, несравненно более прежнего, воскликнул.
0: Кутузова-то? А ты думаешь, как? Как сейчас бывал на коня? Ух, ничего, говорит, не боюсь. Сам батюшка-царь его жаловал, раз на параде собственноручно целовал его. Русак был настоящий русак. Кутузову, говорит ему, возьми себе за услуги твои Смоленское. Возьми, говорит, и Голенищева в придачу. Вот такой настоящий был воин. Ничего, говорит, не боюсь. Куда не покажется, так лоском и кладят супостат. Как ты думаешь, сам на коне сидит, а над ним, слышишь, орел летит, ничего, говорит, не боясь.
2: Ну, а сам-то ты сам бывал в сражениях? Страшно, чай?
0: Чего страшно? Ничего не страшно. Француз ли, супостат ли? Пали, да и только. Бей его, врага, супостата!
1: Щеголев так разошелся, что ударил кулаком по столу и отчаянно затряс головою, в которой начинало уже бродить нескладица. Пономарь даже с испугом выглянул из-за мельничихи.
0: И чай в пушку ударили.
2: В пушки ударили, в барабаны забили, пули и картечи летели нам навстречу. Вот так!
1: Тут хозяин приметил, что мельничиха сидела, понурив голову, с видом крайнего изнеможения, и обратился к ней, расплываясь в улыбке.
2: Кума, Матрёна Алексеевна, не обессудь, просим покорно, понатужьтесь еще. Дай тебе, Господи, долго жить, да с нами хлеб-соль водить.
1: Мельничиха допила вино, потупила глаза и прокатила стакан по столу, что значило, что она напрямик отказывалась. Хозяин уперся спиною и локтями в толпу, которая чуть не сидела на его шее, и обернулся назад к печке, где слышался пескливый говор баб и звяканье горшков.
2: Эй, Авдотья, давай перемену!
1: Вслед за тем послышались звуки, похожие на то, когда ломают щепки, но означавшие в сущности, что хозяйка отвесила несколько подзатыльников ребятам, осаждавшим блюдо.
4: Минуту спустя из середины толпы выступила жена Савелия, сопровождаемая двумя снохами, державшими в каждой руке по огромной чашке. Была она сухая, высокая баба с сморщенным лицом и провалившимися губами, которые корчились и ежились, чтобы произвести приветливую улыбку.
5: Куманек, сватушка, кушайте, угощайте, смилости просим. Кумушка, Матрёна Алексеевна, прикушай, касатка, ты у нас дорогая гостюшка. Кушайте, родные вы мои, не судите хлеб-соль нашу.
2: Много довольны вашим хлебом и солью.
6: Спасибо за ласки и угощения. Дай тебе и деткам твоим всяческого благополучия от царя небесного.
1: Савелий, начинавший покачиваться во все стороны, несмотря на то, что сильно упирался на старосту, снова крикнул.
2: Авдотья, давай перемену!
5: Кумушка, Матрёна Алексеевна, не побрезгай, возьми хоть орешков. Хоть орешков возьми.
4: Говорила хозяйка, кланяясь и поднося чашку с орехами мельничихе.
5: Возьми, не прогневайся. Возьми, ужетка деткам твоим зубки позабавить себе на потеху.
6: Спасибо за ласки и угощения.
2: Пули и картечи летели к нам навстречу.
5: Ну, Господь с тобой, касатик.
2: Авдотья, давай перемену. Эхе-хе-хе, брат Щеголев, что ж ты хотел-то всех лоском положить?
1: Щеголев болтнул головою, как будто кто дал ему подзатыльника.
7: Давай! Ничего я не боюсь! Пули в кортеже летели!
1: Савелий махнул рукою и повернулся к Пономарю, который разговаривал с мельником.
2: Эй, Кондратий Захарыч, а чё вы тут толмачите?
4: А вот Александр Елисеевич рассказывал, какой случай вышел с шушеловским мужиком Кириллой Власовым. Небось, ты его знаешь.
2: Трафилось видеть. А что за случай такой?
4: Да не сегодня, так завтра помрет. За попом посылали.
1: Спросило несколько голосов. А Пономарь, любознательно вглядываясь одним глазом в мельника, тогда как другой глаз не менее любознательно вновь устремился на мельничиху, прошептал.
4: Расскажи, Александр Елисеевич. А вот что. Недели три тому будет. Пошел как-то Кирилла на Каменскую мельницу. Дело было к вечеру, гораздо уж смеркалось. Взял примерно шапку, пошел. Пришел примерно на мельницу, помолился, взял мешок с мукой и идет домой. Время стоял, как нынче, метель примерно, такая буря, сгинь, видать. Вот стал он подходить к лесу, миновал было половину, вдруг слышит, кто-то кликнул его по имени. Он глядь, никого. В другой раз он опять остановился, и опять никого. Вот там крикнул. Никто примерно не откликается. Что это за диво? Вот он опять пошел, что ни шаг ступит, зовет его кто-то по имени, да и полно. Вот приходит он домой, сел, поел, лег на печку, не спится, словно говорит, мутить меня стало. Ну, нечего делать, встал это он, сел на лавку и стал примерно сумлеваться. Кто, говорит, звал меня в лесу? Стал это он так-то сумлеваться, вдруг слышит, стучат в окно. Кто, говорит, кого надо? Пусти, Власыч, пусти примерно переночевать. Отозвалось за окном. Как услыхал, говорит, так инда по закожью меня и дернула вся кровь, говорит, запечаталась во мне. Слышу, говорит, тот же голос, что звал меня в лесу.
8: Подлинно диковинное дело и всякого любопытствия достойно,
1: произнес Пономарь, обращая на этот раз оба глаза на соседку. Но только что успел он это сделать, как оба глаза его вместе с глазами мельника и всех присутствующих устремились в одно мгновение на уличное окно. В окне послышался стук. Все оглянулись и невольно попятились назад. Стук в окне повторился.
2: Ой, господи! Ну, чего вы, бабы? Побросались в стороны, будто мыши. Кума! Матрёна Алексеевна, полно тебе!
1: Бушевал Савелий, встав с места и подталкивая мельничиху, которая повалилась всею тяжестью на Соцкого и притиснула долговязые ноги Пономаря, успевшего уже прыгнуть на лавку.
2: Ну, чего вы? Ишь ты, куда вы? Стойте! Я погляжу, пойду.
1: Савелий сделал шаг к окну, но стук раздался снова, сопровождаемый на этот раз голосом, от которого вздрогнули в самых дальних углах избы. Проговорила хозяйка, вцепившись в мужнину рубаху.
2: Да погоди ты, Авдотья! Кто там?
9: Прохожий! Пустите Христа ради!
2: Чего надо?
9: Пусти! Зяб! Метель такая, что мочи нет снести!
2: Ступай! Ступай! Коль ты добрый человек, ступай по-добру, по-здорову! Много вас шляется! Проваливай, проваливай! Здесь не место! Ступай! Александр Елисеев, Данила, кума, гости дорогие! Что же вы не слышите? Чего всполохнулись? Это должно быть какой-нибудь христорадник, а вы взаправду подумали. Садитесь, милости просим, видишь? Нашел время таскаться да грызть окна.
5: Да ты, касатик, посмотри в окно.
2: Чего смотреть, жена моя глупая? Говорят тебе толком, нищенка.
10: Ой, нет, родной, нет.
5: Савелий Трофимович, обойди вокруг двора. Оно вернее.
10: Обойди, касатик.
1: Но Савелий, будто не слыша, стал усаживать гостей, которые начинали мало-помалу ободряться.
2: Ну, пошли, с вами не столкуй. Эй, Александр Елисей, сват Данила, Кондрат Захарыч, полно вам. Кума, Матрёна Алексеевна, просим покорно, просим не сумлеваться. Чего вы за правду переполошались? Садитесь! Авдотья, давай к перемену!
1: Ободренные окончательно тишиною, выдворившуюся за окном, уселись по-прежнему на свои места. Мельничиха освободила задыхающегося щеголя. Пономарь завертел снова левым глазом вокруг соседки. На столе появились два

Вы слушали третью передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: крикнул Гришка Силаев, останавливаясь на другом конце улицы и оглядываясь во все стороны. Он приложил указательные пальцы обеих рук к губам и спустил дребезжащий пронзительный свист и стал прислушиваться.
1: «Кто тут?
2: Кто тут?»
3: Робко отозвалось несколько тоненьких голосков подле соседних ворот.
0: Гришка повернулся к воротам и свистнул во второй раз.
1: «Гришка, ты?»
3: Повторили те же голоса, и вслед за тем из-за саней выглянула сначала одна голова, потом другая, и, наконец, показался парень и несколько девушек.
0: «Я! Ступайте сюда, не бойтесь! Кто это?» И Гришка, достигая их одним прыжком, принялся ощупывать круглое лицо парня. «Петрушка-глазун! Смотри, ты куда затесался с девками!»
4: И он нарочно побежал с ними. Они, видишь, задумали по домам разойтись.
0: Ну ладно, пойдемте.
1: Ой, косатушке страшно. Ой, девушке страшно. Гришка, куда ты нас тащишь? А ну как опять встретиться?
3: Проговорили девушки, прижимаясь к друг дружке и боязливо выглядывая из-за полушубков.
0: «Ну вот, полно вам ломаться, пойдемте! Лих его, пущай встренится! Вы взаправду думаете, леший какой, а ли ведьма?»
5: «Вестимо, чего бояться?» — произнес в стороне мягкий голос, по которому все присутствующие узнали тотчас же Алексея Коженника.
6: «Должно быть, нам так почудилось, а не то верно какой-нибудь поберушка», — прибавил он, присоединяясь к толпе.
0: «Лёха, молодца, прав слово, молодца! Деки, скажите, с чего он так расходился? Откуда прыть-то взялась? Ну, идёт, что ли?»
3: И Гришка, сопровождаемый девками Петрушкой и Алексеем, который еле-еле передвигал ноги, запрятанные в рукава вывороченного полушубка, стал пробираться подле изб.
0: Кричал он, останавливаясь поминутно и оглядываясь на стороны.
1: «Кто там?»
0: «Выходи! Чего спрашиваешь? Ступай, так увидишь!»
1: «Да как же звать?»
0: «Зовут Завуткой, а величают Уткой!»
3: Таким образом, разбежавшиеся парни и девки примыкали один за другим к Ряженым, и толпа не успела дойти до конца деревни, как уже почти все оказались налицо. Гришка возглавил толпу.
0: «Чего оглядываетесь на стороны? Небось, леший-то давно лыжи навострил. Так испужали его наши девки. Куда прытки голосить? Ну, сели здесь? Ука, ступай сюда. Ты, коза, пойдешь следом за Букой. Коженек, становись здесь, я тебя поведу. А за ним Баба-Яга. Баба-Яга, ну, поворачивайся, да смотри, не плашай».
3: Гришка повернул за плечи долговязого парня в поняве с платком на голове и сидящего верхом на помеле.
1: «Куда нам идти-то?» – спросил кто-то.
0: «Казнок Савелию!»
1: «Нет, ребят, пойдемте лучше в другую избу. Туда не проберешься. Я была подошла, куда там? В сенях народ стоит».
6: «А то пойдемте-ка лучше, коли уж идти к старости, как прежде хотели», – вымолвил Алексей. Гришка его поддержал.
0: «Слышь, ребят, слышь, что говорит Коженник? Ай да Леха! Что-то, братцы, я заприметил, больно он расходился нынче. Никогда такого не бывало, должно быть неспроста. Слышь, уж не парашка ли тому виною? Пойдем да пойдем. А ну быть, как сказал Коженник, качай!»
3: И Гришка, подпершись в бока, выступил вперед и запел, приплясывая.

0: тише, Гришка. Что ты орешь? Услышит старостиха, не пустит нас.
1: Небось! Метель гудит, не услышит. Смотри только, ребятушки, не обознаться бы нам.
0: Ну вот, тише говорят. Разве не видишь? Вот и изба.
2: Ребята, стой! У старосты огонь. Поглядите, кто у них в избе. Не вернулся ли хозяин? Петрушка, лезь-ка на завалинку.
3: Да уж в лес.
2: Нет, вижу, никого нет. Сидят старуха да дочь.
1: Ладно, подбирайся к воротам.
2: Тихонько смотри. Так, ладно. Братцы, никак калитка заперта.
1: Стой! Кто из нас цепкий? Полезай через ворота, да сними запор.
4: Давай я полезу, сказал Алексей, двигаясь к воротам.
1: Нет, ты, коза, не трогайтесь с места.
2: Петрушка, ступай сюда, ко мне на спину.
5: Петрушке чехарда была в привычку. Он прыгнул на плечи товарища, уцепился руками за перекладину ворот и минуту спустя бухнулся в сугроб по ту сторону ворот. Шест, припиравший калитку, был снят, и толпа, затаив дыхание, начала пробираться по двору старосты к речку. Гришка встал на крыльцо и поднял вверх руку.
2: Дверь заперта изнутри. Да это ничего, молчите только, я дело справлю. Но как свистну, все за мной в одну плетеницу. Да не робей, дружно!
5: Сказав это, Гришка ударил кулаком в дверь. Минуту спустя в сенях послышались хозяйкины шаги.
6: «Кто там?»
7: «Отворяй!»
4: — отвечал Григорий, подделываясь под голос старосты.
6: «Ты, Ливоныч?»
7: «Отворяй, говорят, а не признала!»
5: Старуха проворчала что-то сквозь зубы и загремела запором. Вслед за тем она выглянула на крылечко, но в ту же секунду над самым ее ухом раздался пронзительный свист.
4: И не успела она крикнуть, как уже толпа ринулась в сени, сшибла ее с ног и ударилась свистом и хохотом в избу.
8: Ай, батюшки режут! Ай, касатики режут!
4: Завопила старуха, бросаясь, как угорелая, в угол сенечек и забиваясь между корытами и досками. Страх ее не был, однако ж, продолжителен. Заслышав песни, пляски и хохот, раздавшиеся в избе, она высвободилась из засады и кинулась к растворенной настежь двери. Увидя толпу ряжем и дочь, стоявшую посреди их с веселым смеющимся лицом, старостиха окинула глазами сени, но, не найдя, вероятно, ни кочерги, ни поляна, метнулась в избу и прямо повалилась на медведя, который переминался с ноги на ногу, стоя перед парашкой.
6: «Ах ты, разбойник! Ах ты, окаянный!»
4: Взвизгнула она, принимаясь тормошить медведя, который не двигался с места, не сводил глаз с девушки и, казалось, не замечал, что происходило вокруг.
5: «А вокруг творилось бог знает что!» Медведя неожиданно вынырнул Бука и простер к ней руки, обернутые соломой. Сзади, дергая ее, затрещала коза, тыря ее рогами. Ревел бык. Зашипел откуда ни возьмись журавль, то есть долговязый плечистый парень, у которого рука была притянута к голове, и все это окутано было рогожей. При этом он тыкал ее в бок веретеном, изображавшим клюв.
4: Старостиха завопила, отбиваясь руками и ногами.
6: Пострелы, черти, собаки!
3: Полно, тетенька, не серчай!
5: Запищала скороговоркую баба-яга, заметая след помелом и смело наступая на старуху, которая задыхалась от злобы.
3: Слушай, загадаю тебе загадку. Двое идут, двое несут, сам треть поет. Не люба, изволь другую. Под лесом лесом пестрые колеса висят, девиц украшают, молодцов дразнят. Не угадала? Серьги, тетенька, серьги.
6: Поди прочь, леший!
4: Я глушу.

0: ты знала? Ах ты, срамница!
1: Она бросилась на толстенькую девушку, прятавшуюся за подруг. Но груша нырнула в толпу, толпа раздвинулась.
2: Старостиха примехонько наткнулась на Гришку. Козу и медведя, которые вертелись вокруг ее дочери.
3: Ну-ка, Михаил Иванович, заговорил Гришка, размахивая палкой так ловко, что старостиха никак не могла приступиться.
4: Потешь, покажи господам честным и хозяйке дорогой, как малые ребята горох воровали. А ну, поворачивайся.
2: Медведь не двигался с места и не отрывал глаз от параши.
4: А ну-ну, полно! Аль приворожила тебя красная девушка?
0: Ну, коза!
4: Валяй, начинай! Михаил Иванович, что же ты взаправду уставился? Не кабенься! Кланяйся хозяюшке молодой, да в самые ножки!
2: Медведь на этот раз повалился охотно в ноги параши.
4: Так! Ну, коза, живо!
1: Продолжая размахивать палкой, пустился в присядку вместе с козою, припевая скороговорку.

0: кончилась потеха, если бы в самом разгаре суматохи не раздалось внезапно из синей.
1: Староста идет!
0: Казалось, гром, упавший в эту минуту на избу, не произвел бы такого действия на присутствующих.
2: Раздался оглушительный визг. Баба-яга бросила помело, Гришка палку, журавль веретено, и все, перепрыгивая друг через дружку, как бараны, побросались в дверь, преследуемые старостихою, у которой откуда ни возьмись, явилась в руках кочерга.
3: А, разбойники, что, взяли? Что, взяли?
2: Кричала она, нападая с яростью на беглецов. И не замечая в попыхах медведя, который, запутавшись в своих овчинах, стоял посреди избы и оглядывал со страхом углы и лавки.
3: Что, взяли? Ливоныч! Ливоныч, держи их! Не пущай, смотри, держи разбойников!
0: Медведь быстро сбросил овчину, покрывавшую голову.
4: Параша, это я. Не бойся, спрячь меня. Видит Бог, для одной тебя пришел к вам.
0: Страх Параши прошел тотчас же, как только медведь показал настоящую свою голову. Раздумывать долго нельзя было. Родительские голоса слышались уже на крылечке. Девушка взглянула еще раз на парня и указала ему под лавку.
2: Едва Алексей успел спрятать свои ноги, как староста и жена его вошли в избу. Глаза Данилы блуждали неопределенно во все стороны, и вообще на опухшем лице его изображалась сильная тревога.
3: Ну, чё ты уставился? Что глаза-то выпучил? Фу, прости, Господи, кричу ему, держи их, не пущай!
1: Ой, дай дух перевести. Мне подучилось, посява, почудилось.
3: То-то, с пьян-то черти знать тебе показались. Толком говорят тебе, ребята были, чтобы их собаки поели. Пришли и давай, разбойники, все вверх дном вертеть. Садом такой подняли, проклятые.
1: Да погоди, стой, я с ними справлюсь. Ты скажи только, кто да кто и кто был.
3: О, да хмель тебе отшиб не только язык, но и память. Известно кому больше, как не Гришке Силаеву. Проклятый такой, чтоб ему.
1: Ладно, ладно, ладно. А ведь не почудилось. У Савелия, слышали, такую диковину рассказывали. И иду я так-то домой, втемяшилось мне это в голову. А тут они, проклятые, подогрянули, но не думал, не гадал. Да то я им задам завтра таску. Особлю Гришки, я давно заприметил.
0: Староста не докончил речи. Голова его откинулась назад, рот искривился, глаза выкатились, как горошки, и уставились на одной точке. Увидя что-то мохнатое, выползавшее из-под лавки, старуха с визгом вцепилась в мужа.
5: Одна параша не тронулась с места. Она опустила только зардевшееся лицо свое и принялась перебирать край передника.
2: Алексей вышел из своей прятки и встал на ноги.
1: Данила повалился на лавку. Ой.
0: Старуха закрыла лицо руками и последовала его примеру.
4: Данила Леонович, тетушка Анна, не пужайтесь, это я.
3: Как? Ах ты окаянный! Это ты, Леоныч, хватай его!
4: Коженник, ты!
3: Хватай его, держи! Ну чего ты ждешь, Ливоныч?
4: Полноте вам сомневаться. Я не вор какой, не убегу от вас. Сам дамся в руки.
1: Чего тебе надо?
3: А, так вот как, Парашка. Так вот ты какими делами. Погоди, я с тобой справлюсь.
4: Тетушка Анна, не тронь ее. Видит Бог, она непричастна. Я во всем причина и винюсь перед вами.
3: Да что ж это? Скажи, Левоныч.
1: А вот погоди, ты у меня скажешь, зачем затесался под лавку?
3: Вот-вот, зачем затесался?
4: Погоди, дядь Данил, постой, не замай. Я винюсь и без того. Пришел с ребятами к тебе, думали позабавиться, песни поиграть. Кричат, ты идешь. Все вон кинулись, я один не поспел, вот и вся вина моя. А она, дочь твоя, Данил Леонович, видит Бог, ни в чем не причастна.
3: Да ты дурень-то эдакой, что ты его слушаешь? Тащи его в сени, дай ему таску, чтоб помнил вперед. Тащи его. Ах ты, ахваверник, коженник проклятый. Постой, я тебе дам знать. Так, так, так, хорошенько ему, разбойнику.
2: Увещевания и разговоры были напрасны. Староста и жена его стащили бедного Алексея на двор, и вскоре послышался шум свалки. Затем Старостиха вбежала в избу.
3: Ну, теперь я с тобой поговорю. Ах ты, срамница-то эдакая. Да где она? Парашка! Крикнула она, оглядываясь во все стороны.
2: Увидя дочь, которая стояла на лавочке и, просунувшись по пояс в окно, глядела на улицу, старуха пришла в неописанную ярость.
3: Что ты тут делаешь?
5: Без тебя, матушка, постучали в окно, я отворила, какой-то человек.
3: Какой человек?
5: Должно быть, нищенка.
1: Какой там еще леший?
5: Нищенка, батюшка, просится переночевать.
1: А, это должно быть тот самый, что стучался к Савелью, да всех нас переполошил. Погоди же, я тебя выучу таскаться по ночам. «Чего тебе надо?» — крикнул он, просовывая голову на улицу. «Отваливай! Отваливай от селева, коли не хочешь, чтобы ее проводил! Вишь, нашел постоялый двор! Такую пору таскаться выдумал! Уходи, я еще узнаю завтра, что ты за человек такой! Ступай! Ступай!» Вишь, за правду повадились таскаться. Прогнали с одного двора, чуть не в зашей, другой лезет. И добро бы время какое, а то метель, вьюга, стужит. Тут и собака, кажись, лежит, не шелохнется, а он слоняется, да окна грызет. Ох!
2: Ой, ох, ох, ох.

Вы слушали четвертую передачу по рассказу Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах принимали участие артисты Полина Щербакова и Вячеслав Слепнев. Инсценировка Натальи Шолоховой. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Постановка Аркадия Абакумова. Литературные чтения на Радио России. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Вот не было тоски и печали. Все как есть, все теперь пропало. И зачем было идти к ним в избу? Эх, загубил я в конец свою голову.
1: Раздумывая таким образом, Алексей не заметил, как очутился перед воротами своей избенки.
2: Ох, родной мой, куда это ты запропастился? Уж я ждала. Время, думаю, недоброе. Не прилучилось ли чего? Помилуй Бог.
0: Нет, матушка, ничего, не волнуйся.
2: Тот, родной, а я сижу так-то да думаю.
1: И старушка, улучив минуту, сотворила крестное знамение. После этого она догнала его, и оба вошли в избу.
0: Избенка была крошечная. Стены ее, перекосившиеся во многих местах и прокопченные дымом, были так черны, что даже с помощью лучины едва-едва можно было различить что-нибудь в углах. Но, несмотря на то, везде, куда только проникал глаз, виднелись следы заботливости и строгого порядка. И хотя во всем виднелась страшная бедность, но все-таки лачушка Василиса глядел как-то уютнее, приветливее, теплее многих соседских изб.
2: Алеша, погляди-ка на меня. Ты словно касатик не весил.
0: Нет, матушка, право, ничего. Я вот сейчас овчину развешу у печки, пусть сохнет.
2: Полно, родной, я вижу. Не тот ты был, как вышел из дому. Уж не прилучилось ли чего?
0: Взаправду ничего. Ходил с ребятами по соседям, везде пир такой, веселье.
2: То-то, тот касатик, с чего тебе кручиниться? Вспомни-ка, какой нынче вечер. Разве ты запамятовал, что было у нас прошлого года? Ну, раскинь-ка умом.
0: Не помню, матушка.
2: Не помнишь? Ну, молчи только, молчи, коль так. Ставь скорее светец к столу, да засвети новую лучину.
1: Старушка поправила платок на голове, повернулась к сыну спиною и торопливо подошла к печке.
0: Знаю. Ты, как в прошлом году, хочешь гадать, то есть кашу вынимать.
2: Молчи, только молчи. Ну, теперь садись да смотри, что-то пошлет нам Господь. О, родной, погляди, как полный. Постой, нет, и не треснул нигде. Вот не чаяла, не гадала. Ах ты, касатик, родной ты мой, погляди-ка, красная какая, да рассыпчатая какая. Ах ты, родные вы мои, да и полная, словно и не кипела. А ну дай-то, Господи, как бы сбылось.
0: Что ж, по-твоему, матушка, чему же быть?
2: А быть, родной ты мой, делу хорошему. Быть благополучию всему дому, будущий урожай и талантливую дочку.
0: Алексей недоверчиво улыбнулся. В самую эту минуту кто-то постучался в окно.
2: Слышал, Алеша?
0: Никак, стукнули в окно.
2: Погоди, Алеша. Ох, с нами святая сила.
0: Ничего, матушка, должно быть, из соседей кто. Может, статься нужда какая. Постой-ка и погляжу. Кто там?
1: В ответ он неожиданно услышал голос, делавший явные усилия, чтобы внятно произносить слова.
3: Прохожий, пустите во имя Христова хоть погреться.
2: Ой, касатик.
0: Слышь, мать, не убудет у нас.
2: Вестимо, родной, не убудет. Ну, Господь с тобою, как знаешь, так и делай. Покличь его.
0: Дядя! А дядя, ступай на двор!
1: Алексей набросил на плечи овчину и вышел на крылечко.
0: Дядя! Где ты?
4: Ступай на голос!
5: Сюда, сюда, дедушка, сюда. Вот, войди, отогрейся.
1: Прохожий вошел в избу. Алексей взглянул на него при свете лучины и невольно отступил к матери, которая попятилась к образам и перекрестилась.
5: Перед ними стоял, едва держась на ногах, седой старик, лет 70, бледный и растрепанный, похожий скорее на пришельца с того света, чем на живого человека. Он медленно поднял окоченевшие свои руки, провел ими по голове, сделав шаг вперед, хотел что-то сказать, но речь его вышла нескладно.
2: Ох ты, сердешный! Да как ж ты шел?
5: Посиди, дедушка, отогрейся. Прозяб ты сильно. Изба у нас теплая, тебе сейчас легче станет.
2: Вестимо, касатик, иди вот сюда, к печке.
5: Он снова хотел что-то сказать, и снова дрожащие губы не повиновались ему. Он опустил голову и принялся ощупывать края лавки и рубище.
2: Разунься, касатик. Ишь, застыл как. Разунься, да подь к столу. Я чай с пути-то поснедать хочешь.
3: Нет. О, спасибо, спасибо.
2: Что ж ты, родной, аль не дужится? Ну, знам-то в такую пору без одежи. Тебе, родной, и попариться бы надо. Да время-то, видишь, позднее.
3: Спасибо, спасибо вам, что пустили. Я уж и не надеялся.
2: И, касатик, Господь с тобою. Сиди, обогрейся. Да ты бы, право, поснедал чего. Кашки.

0: спасибо, родной. Ох!
1: Поспи, касатик, поспи. Авось к утру легче станет. А я тебе сейчас Богу помолюсь.
0: Алексей взобрался на печку и начал раздеваться. Немного погодя, старушка затушила лучину и присоединилась к сыну. В избушке стало тихо. Думая о происшествии в доме старосты, которое разрушало вконец его надежду, Алексей лежал, не смыкая глаз, и ничего не слышал.
2: Глухой стон, раздавшийся на лавке под образами, вывел его, однако ж, из забывчивости. Он вспомнил присутствие прохожего и насторожил слух. Стон повторился еще протяжнее.
0: Дедушка, что ты?
3: Путь сюда, Алексей. Где старуха-то? Я ее не вижу. Она тебе мать?
0: Мать? А что?
3: Позови ее сюда.
2: Алексей заложил в светец лучину, разбудил мать, и минуту спустя оба очутились подле лавки. Старик обратил на Василису тусклый взгляд.
3: Тетушка, пришел, видно, мой час помирать. Ты и парень твой не отогнали меня, пустили как родного. Бог вас не оставит.
1: Эй, касатик, что ты? Опомнись. Старее да хворее тебя живут. Полно. Бог милостив.
3: Нет, тетка, чую, смерть пришла. Спасибо вам. Ох, не дали помереть на улице. Будьте же до конца родными мне. Никого у меня нет, все мое добро.
1: И, касатик, на что нам добро твое? Мы не из корысти, какой пустили тебя. Мы, касатик, и своим довольны. Благодарим Царя Небесного.
3: Пошли сына в село Облезино, там, за рощей, подле громового колодца. Дупло зарыто, кубышка. 20 лет копил, никому только не сказывай. Вы меня пригрели, возьмите за добро ваше. Господи, прости прегрешения.
1: Касатик, что ты? Очнись. Христос с тобой, кормилец. Слышь, не сбегать ли парню за попом?
0: Но старик скрестил руки на груди, потянулся и закрыл глаза.
2: Василиса и сын ее бросились к лучине. Когда они вернулись к лавке и взглянули при трепетном свете угасающей лучины в лицо прохожему, он был уже мертв.

0: Мужики только что поубрались с хлебцем и откосились. Улица, заметенная когда-то сугробами снега, представляла теперь самое оживленное и веселое зрелище. Повсюду толпился народ. В околотке деревень было немало, и по принятому обыкновению взаимного угощения на храмовых праздниках все окрестные обыватели сошлись и съехались к соседям.
1: Время выдалось к тому самое пригодное. День был прекрасный. На небе не облачко. В воздухе стояла такая затишь, что осиновый лист не шелыхался. Все располагало к веселью. И нельзя, впрочем, было жаловаться. Веселились изрядно. Песни, крики, шум, несвязный говор раздавались со всех сторон лучше, чем на ином базаре. Красные рубашки, шапки с золотом, повитые цветами, желтые и алые платки, понявы сияли таким ослепительным блеском, что даже и у трезвых рябило в глазах. Шум, носившийся над деревней, переходил постепенно из одного конца в другой. То подымался он вокруг рогожного навеса купца с красным товаром, то вдруг неожиданно сосредотачивался на середине улицы, где водили хороводы. Звонкая, оглушительная, дребезжащая песня охватывала на минуту всю деревню. И снова все это заглушалось ревом, визгом и хохотом, раздававшимся внезапно из толпы фабричных, глазевших, как боролись подюжие батрака с ближайших мельниц.
0: Время подходило уже к вечеру, когда знакомый наш Савелий Трофимыч вышел на крылечко своей избы, сопровождаемый Пономарем и Соцким.
2: «Ну, Кондратий Захарч, не взыщи за угощение, чем богаты, тем и рады. Год выдался плохой, наказал нас Господь, не взыщи. Уклонялись, видит Бог, уклонялись».
3: «Да брось, Савелий, много довольны, много. Дай Бог век с тобой хлеб-соль водить», — отвечал Пономарь,
0: утирая обшлагом рукава следы поцелуев радушного хозяина.
2: «Не взыщи ты! Ничего не жалели для дорогого гостя», — продолжал Савелий, обращаясь к Соцкому, который следовал сзади и, зажмурив глаза, придерживался к стенке.
0: Но Щеголев вместо ответа покачнулся в сторону, приложил ладонь к правой щеке, осклабил беззубые свои десны и запел хриплым голосом:
4: «Ах, плыла утка, плыла утка вдали по морю!»
1: Пока Соцкий пел, Пономарь придерживал его, чтоб тот не клюпнулся на стоявшую во дворе порожнюю телегу. Между тем заметно было, что он куда-то торопится.
2: «Куда это ты собрался, Кондратий Захарыч?»
3: «Куда? На новоселье».
2: «Ой, ли кому?»
3: «К Алексею. Как шел к тебе, встретился я с ним, звал под вечер».
2: «Пойдем вместе, он и меня звал. А разве ты не был у него?»
3: «Нет, не привелось.
2: Стало, и избы его не видал».
0: «Ну уж, вот так изба, Кондратий Захарыч. Такой, кажись, во всем околотке нету».
3: «Слыхал, слыхал. Да где ж видеть? Я с самой зимы, помнишь, у тебя угощались. С той поры не наведывался к вам в деревню».
2: 200 рублев за избу-то дал».
3: «Сказывали мне».
4: «Ах, плыла утка!»
2: «Да стой ты, Щеголев, на ногах-то!»
3: «Так вот, правда ли, Савелий Трофимович, говорят, нищенка-то отговорил ему 1000 рублей?
2: «Нет, 1000 не 1000, а верных 400.
3: «Скажи на милость, какое дело? Сказывали, случилось то в ту самую пору, как мы у тебя пировали, в Васильев вечер. Помнишь, кто-то еще стукнул в окно?»
2: «Ну, вот поди ж ты! Эх, дурость напала тогда на нас! Ведь стучал да просился тот же нищенка, а нам с пьяну-то показалось не весь что. Стучал-то он по всем дворам, ходил-ходил, да и набрел на Василисину избу. Те его и пустили».
3: «Да,
2: подлинно диковинное дело и всяческого любопытствия достойно.
3: А скажи на милость, Савелий Трофимович, как же это староста-то наш подался? Сказывали, был он в ссоре с их домом. Знать этого говорить не хочу.
2: Да мало ли что говорит он. Корячился, пока у Алексея гроша не было. А как понюхал, когда ведался, так и перечить не стал. Коженник, коженник, только бывало и слышно. А тут обрадовались, пошли вертеть хвостом. Оглянуться не успели, как они свадьбу-то и сыграли.
4: Где свадьба? Какая свадьба? Пойдем!
2: Очнулся неожиданно Щеголев, насовываясь на Савелия.
4: Дядя Савелий, а дядя, ты мне тезка, много довольный, вот как перед Богом, много довольный.
3: Эх, его охочь до венца, только и успевай держать его.
2: Кудыте, другой напиток выпить, как платком утереть, а этот словно огнем выжигает. Ну, да Господь с ним. Мы, Кондратий Захарович, на улице-то затеряем его в народе. Я его не звал, сам назвался ко мне. С ним только провозишься.
4: Щеголев, пойдем с нами.
2: Я его за одну руку возьму, а ты за другую. Пошли.
0: И все трое выбрались за ворота, вскоре замешавшись в толпе.
1: Немного погодя, Савелий и Пономарь пробились сквозь толпу, вышли на другой конец улицы и завернули в узенький переулок, залитый светом заходящего солнца. Посреди переулка, между широким сараем и плетнем, из-за которого сквозь густые ветви рябины выглядывала верхушка скирды, подымалась высокая сосновая изба с крытым крылечком и белою трубою. Окна, ворота, окраины крыши вплоть до деревянного конька на макушке были обшиты, словно полотенце, вычурными резными поднизями, горевшими на солнце, как вылитые из золота. На ступенях крылечка сидела Василиса в синей поддевке из домотканной крашенины, в новом платке, повязанном врозь концы. Подле нее стоял Алексей в темном кафтане и в красной александрийской рубахе. Но непокорные глаза Пономаря окончательно разбежались, когда он взглянул на Парашу, которая стояла, подпершись круглыми локтями на перила и опустив немного голову. И в самом деле, способствовала ли тому белая коленкоровая рубашка, ловко обхватывающая полную грудь, или алый платок, повитый вокруг смуглого ее личика? Но только трудно было узнать в ней прежнюю девушку. Кондратий Захарыч не успел навести оба глаза на Савелия и сообщить ему свои замечания, как уже с крылечка заметили приближающихся гостей и спешили к ним навстречу.
2: «Кондратий Захарыч, Савелий Трофимович, куда это вы запропастились? Уж мы ждали вас, поджидали», — сказал Алексей, раскланиваясь перед каждым гостем.
3: «А вот Савелий Трофимович задержал. Я бы к вам давно понаведался», — отвечал Пономарь, приподнимая шляпу и делая тщетные усилия, чтобы оторвать левый глаз с запонки на груди Параши.
5: «Что же вы стоите, гости дорогие?» — сказала Василиса, низко кланяясь. «Войдите, милости просим, касатики».
2: «И то, ведь мы к вам на новоселье пришли!»
5: Параша и Алексей посторонились, чтобы дать гостям дорогу.
6: «Милости просим, рады вам!»
0: Кондратий Захарыч сделал неимоверные усилия, оторвал оба глаза от запонки, устремил их на крылечко и, сопровождаемый Савельем и хозяевами, вошел

0: Вы слушали святочный рассказ Дмитрия Григоровича «Прохожий» в исполнении Марии Ароновой и Александра Бурдукова. В эпизодах...
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Записки юного врача. Рассказ «Стальное горло». Итак, я остался один. Вокруг меня ноябрьская тьма с вертящимся снегом. Дом завалило, в трубах завыло. Все 24 года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказывается, она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны. Лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке у меня. Мечтал об уездном городе. Он находился в 40 верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, 4 врача. С ними можно было посоветоваться. Во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности. Да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете. Отлично помню эту ночь 29 ноября. Я проснулся от страшного грохота в двери. Минут 5 спустя, надевая брюки, я не сводил молящий глаз с божественной книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе. Уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем поперечное положение младенца. Привезли в больницу в 11 часу ночи девочку. Сиделка глухо сказала: «Слабая девочка, помирает. Пожалуйте, доктор, в больницу». Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена. Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет 3. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз. Забыл все решительно из-за красоты девочки. Чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей. Волосы сами от природы вьются в крупные кольца цвета спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз. И я понял, что это был страх. Ей нечем было дышать. Она умрет через час, подумала совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось. Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно. А главное, одновременно с акушерками. Они-то были опытны. У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо. «Сколько дней девочка больна?» – спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала. «Пятый день, – сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня. «Дифтерийный круп!» – сквозь зубы сказал я фельдшеру. А матери сказал: «Ты о чем же думала? О чем думала?» И в это время сзади меня раздался плаксивый голос.
3: «Пятый, батюшка, пятый!»
2: Я повернулся и увидел бесшумную круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если бабок этих вообще на свете не было», подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал: «Ты, бабка, замолчи, мешаешь». Матери же повторил: «О чем ты думала? 5 дней, а?» Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мной на колени. «Дай ей капель», — сказала она, и стукнулся лбом в пол. «Удавлюсь, если она помрет. Встань сию же минуточку, а то я с тобой разговаривать не стану», — сказал я ей. Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девочку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал: «Так они все делают, народ!» Усы у него при этом скривились на бок. «Что ж, значит, помрет она?» Глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать. «Помрет?» – негромко и твердо сказал я. Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом: «Дай ей, помоги, капель дай!» Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд. «Каких же я капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается, горло ей уже забило. Ты 5 дней морила девчонку в 15 верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?»
3: «Тебе лучше знать, батюшка!»
2: Заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я сразу ее возненавидел. «Замолчи!» – сказал я ей и приказал фельдшеру взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее уже не выходил голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы молнии девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочащее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо. Но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью. «Вот что», — сказал я, удивляясь собственному спокойствию. «Дело такое, поздно. Девочка умирает. И ничто не поможет ей, кроме одного — операции». И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня мысль. «Как это?» — спросила мать. «Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить. Дать девочке возможность дышать. Тогда, может быть, ее спасем». Мать поглядела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками. А бабка снова забубнила: «Что ты? Не давай резать! Что ты? Горло-то! Уйди, бабка!» «Камфор спрысните», — приказал я фельдшеру. Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы объяснили, что это не страшно. «Может, это ей поможет?» — спросила мать. «Нисколько не поможет». Тогда мать зарыдала. «Перестань!» – я вынул часы и добавил: 5 минут даю думать. Если не согласитесь, через 5 минут сам уже не возьму сделать».
3: «Не согласна!» – резко сказала мать. «Нет нашего согласия!» – добавила бабка.
2: «Ну, как хотите», – глухо добавил я и подумал. «Ну, вот и все. Не легче». Я сказал, предложил. Вон акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен. И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил: «Что вы, с ума сошли? Как это так, не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь, как вам не жаль?» «Нет!» — снова крикнула мать. Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное: «Ну, скорее, скорее, соглашайтесь, соглашайтесь, ведь у нее уже ногти синеют». «Нет, нет!» «Ну что же, уведите их в палату, пусть там сидят». Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщины и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал: «Соглашаются». Внутри у меня все окаменело. Но выговорил я ясно: «Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки и зонт». Через минуту я перебежал двор, где как бес летала и шаркала метель. Прибежал к себе и, считая минуту, ухватился за книгу. Перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. О нем все было ясно и просто. Горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал. Слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. Теперь уже поздно, подумал я. С тоской взглянул на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное и страшное дело, и вернулся, не заметив Юги, в больницу. В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл:
3: «Батюшка, как же так? Горло девчонки резать, дрожь-то мыслимо. Она глупая баба согласилась, а моего согласия нету. Нет, каплями согласна лечить, а горло резать не дам. Бабку эту вон!» – закричал я.
2: И в запальчивости добавил: «Ты сама глупая баба, сама! А та именно умная, и вообще никто тебя не спрашивает. Вон ее!» Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты. «Готово», вдруг сказал фельдшер. Мы вошли в малую операционную, и я как сквозь завесу увидел блестящий инструмент, ослепительную лампу, клеенку. Последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил:
3: «Мужа нет, он в городу! Приедет, узнает, что я наделала, убьет меня! Убьет!» – проговорила бабка, глядя на меня в ужасе.
2: «В операционную их не пускать», – приказал я. Мы остались в операционные одни. Персонал, я и Лидка, девочка. Она голенькая сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали горло и вымыли, смазали йодом. И я взял нож. При этом подумал, что я делаю. Был очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила между раздавшейся кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь, мгновенно залила рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я стал пинцетами зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет? Зачем попал в эту глушь? В злобном отчаянии я сунул пинцет куда-то наобум, близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, и она предстала передо мной чистой, абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло 2-3 минуты, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. Конец, подумал я. Зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию. И Лидка спокойно умерла бы у меня в палате. А теперь она умрет с разорванным горлом. И никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей. Акушерка молча вытерла мне лоб. Положить нож, сказать, не знаю, что дальше делать. Так подумал я ей, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло. «Крючки!» – сипло бросил я. Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно – сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло и обмер. Горло поднялось из раны. Фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума. Он стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело. Фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты. И, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Все против меня, судьба», — подумал я. «Теперь уж, несомненно, зарезали мылитку». И мысленно строго добавил: «Только дойду домой и застрелюсь». Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок. Причем сказала, стиснув зубы: «Продолжайте, доктор». Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но литка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это было нужно. Я глубоко вздохнул и остановился. Больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаять в своем легкомыслии. Стояло молчание.

Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить, заплакать. Как вдруг Лидка дико содрогнулась. Фонтаном выкинула длинные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло. Потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный. Тупый в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать. Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушерок. Одна из них сказала мне: «Ну и блестяще же вы сделали операцию, доктор». Я подумал, что она смеется надо мной, и хмуро из-под лобья глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью, Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были, как у дикого зверя. Она спросила меня: «Что?» Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине. Я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла у меня в палате. Но голосом, очень спокойным, я ей ответил: «Жива. Будет, надеюсь, жива. Только пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить. Так не бойся». И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке вспрыснуть камфору и по очереди дежурить возле нее. Затем я ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, валялись книги. Я подошел к дивану, одетый, лег на него. И сейчас же перестал видеть, что бы то ни было. Заснул и даже снов не видел.

месяц, другой. Много я уже перевидал, и было уже кое-что пострашнее Литкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличился с каждым днем. И как-то в новом уже году вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанной, как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся, узнал. «А, Литка! Ну что, да хорошо все!» Литке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов. «Все в порядке», — сказал я. «Можете больше не приезжать». «Благодарю вас, доктор, спасибо», — сказала мать. А Литке велела: «Скажи дяденьке спасибо». Но Литка не желала мне ничего говорить.

0: Рассказ Михаила Афанасьевича Булгакова «Стальное горло» читал артист Георгий Сорокин. Режиссер Виктор Чебоксаров, музыкальный редактор Лиля Когтева, редактор Елена Ковалевская, звукорежиссер Альфия Кутуева, звукооператор Ирина Ключанская.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Месье Жюль Верн.
1: К вашим услугам, мадам.
0: Месье Верн, вы давно обещали нам рассказать одну странную историю,
1: которая началась в городе Уастоне, штат Виргиния, на правом берегу Потомака, не так ли?
0: Совершенно верно. Этот город
1: вы напрасно будете искать даже на самых лучших картах Соединенных Штатов Америки, мадам.
0: О, значит, история эта фантастическая.
1: Боюсь, что да.
0: Ну что же, отлично. Итак, мы приготовились слушать вас, месье Верн.
1: А я готов начинать. Я познакомлю вас прежде всего с мистером Дином Форсайтом, эсквайром, и доктором Сиднеем Гюдельсоном.
2: А кто же эти люди, месье?
1: Это чудаки из Уастона.

0: не здесь, я Фрэнсис, здесь.
1: Митц, что происходит в нашем доме?
0: Не знаю.
1: Что творится с дядюшкой Дином?
0: Не знаю, малыш.
1: Уж не болен ли он?
0: Да нет, но если так будет продолжаться, наверное, заболеет.
1: Омикрона тоже не видно.
0: О, этот-то всегда там, где его хозяин. И вместе смотрит свои острокомические трубки.
1: Астрономические, Митц.
0: Я так и говорю. И что они там в небе ищут?
1: Ты звала дядюшку к завтраку?
0: Да у меня ног не хватает сбираться к ним на насест.
1: В обсерваторию, Митц.
0: Я так и сказала. Два раза ходила, хватит.
1: Ну, тогда я сам поднимусь. Я его приведу, будь спокоен.
2: Последуем и мы за молодым Фрэнсисом Гордоном на верхнюю площадку дома, в обсерваторию, которую столь непочтительно старая служанка Митц называет насестом, ибо там находится хозяин дома, мистер Дин Форсайт, старый холостяк лет 50, с растрепанной шевелюрой, в помятом сюртуке. Возле него его слуга Омикрон. Оба они припали к астрономическим трубам. В то утро, 21 марта, когда началась эта странная история, мистер Дин Форсайт был особенно взволнован и озабочен. Он непрестанно вздыхал и сетовал.
3: Тучи.
0: Какая жалость.
3: У меня предчувствие, что от нас ускользает сенсационное открытие, Омикрон.
4: Очень даже вероятно, мистер Форсайт. На днях, когда на одно мгновенье прояснилось, мне почудилось.
3: А мне не почудилось, Омикрон. Я видел.
4: Ну, значит, оба в одно и то же время.
3: Омикрон.
4: Ну, разумеется, вы первый. В этом нет сомнений. Так вот, я подумал, что может быть.
3: А я не подумал. Я утверждаю, что это был метеор.
4: Да.
3: И с тех пор он больше не показывался.
4: Ах, как же он показался бы? Ведь тучи.
3: А между тем я уверен, что метеор, подчиняясь строгой закономерности, должен появиться снова на горизонте Уастона. Он должен... В чем дело? А, это ты, Фрэнсис?
5: Дядя, вас ждет завтрак.
3: А? В самом деле, завтрак ждет. Ну, так вот мы тоже ждем.
5: Но чего же, дядюшка?
3: Солнце!
5: Надо полагать, дядюшка, что вы не пригласили солнце к завтраку. И можно сесть за стол и без него. Тем более, что Митц, я должен предупредить вас, уже потеряла терпение.
3: Митц? А который час?
5: 11:46.
3: 11:46?
5: Да-да.
3: Только я не понимаю, как эта Митц могла так запоздать.
5: Но, дядюшка, она два раза напрасно стучала к вам.
3: Два раза? Ну, хорошо, я готов.
5: Ну,
3: идем скорее.
5: А вот и мы.
3: Да, извини нас, Митц.
0: Пожаловали. Наконец-то. Ну, а где же ваш Омикрон?
3: Он занят там наверху, Митц. Придется сегодня обойтись без него.
0: С удовольствием обойдемся без него. По мне, пусть сидит в своей верхотории, сколько ему вздумается.
5: Довольны ли вы вашими сегодняшними наблюдениями, дядюшка?
3: Нет. Состояние неба не благоприятствовало нам, и это было особенно досадно именно сегодня.
5: Не находитесь ли вы на пути к какому-нибудь астрономическому открытию?
3: Думается, да, Фрэнсис. Я ничего не могу утверждать. Но повторные наблюдения, понимаешь, все должно прояснить. И это очень важно.
0: Важно. Какое-то там астрокомическое открытие.
3: Астрономическое, Митц.
0: А я как сказала? Я так и сказала. Неважно. А вот у вас вся кровь скоро свернется, и вы от смотрения в ваши трубки схватите прострел или невротизм.
3: Ревматизм, Митц.
0: А я что говорю? Я так и говорю.
3: Боже.
0: Вот будет радость.
6: И тогда, верно, ваши звезды станут ухаживать за вами. Или доктор прикажет вам заглатывать их вместо пилюль.
3: Ну, помолчи немного, Митц. Ну, что ты разошлась?
5: Вы не забыли, дядюшка, что сегодня вас ждут?
3: Ждут? Меня? Где?
5: У доктора Гюдельсона.
3: Гюдельсона?
5: Ну да. Сегодня вы и доктор Гюдельсон должны назначить день свадьбы. Моей с Дженни.
3: Ах, да, да. Как же. Милый Дженни, прелестный Дженни. И ее маленькая сестренка Плутовка Лу. И миссис Флора Гюдельсон. Прекрасная жена и мать. Но сам доктор.
5: Но доктор Сидней Гюдельсон ваш старинный друг.
3: Друг? Возможно.
5: Как?
3: Не хватало только, чтобы он, этот Сидней Гюдельсон, тоже успел заметить мой метеор.

0: только бы этот проныра Дин Форсайт не успел его обнаружить.
1: Что? Что ты сказал, мой друг, о мистере Дине Форсайте?
2: Разве я что-нибудь сказал? Это тебе послышалось, Флора?
3: Мне тоже послышалось, пап.
1: Ну вот видишь, и Дженни.
2: Тебе, Дженни, и твоей маме вечно что-то слышится.
3: Но мне тоже, па.
2: Ах, Лу, и ты тоже. Тут как тут. Да мне просто... Ой.
1: Что такое? Насморк.
3: Ну вот, я так и знала.
2: Что ты знала, Лу?
3: Знала, что вы, па, опять заполучите насморк на вашей вышке. Вот увидите, вы когда-нибудь заразите насморком вашей планеты.
2: Насколько я себе уясняю, Лу, ты иногда забываешь, что я твой папа.
3: Ах, па, милый, ну как вам не надоест целые дни сидеть и смотреть свои трубы на небо? Я и ма скоро начнем на вас сердиться. Ну, правда же, ма?
1: Ты знаешь, мой друг, я ничего не имею против твоего увлечения астрономией. Но однако...
2: Однако?
1: При условии, ты должен спускаться из своего поднебесья каждый раз, когда я попрошу тебя оттуда спуститься.
2: Но мы уже договорились.
1: Ах, Сидней, милый, ведь сегодня же мы ждем мистера Дина Форсайта, чтобы назначить, наконец, день свадьбы Дженни и Фрэнсис.
3: Да, да.
1: И я надеюсь, что ты будешь с нами.
2: Ну, разумеется, Флора.
1: Ну, вот и хорошо.
2: Стоп. Не кажется ли вам, что немного прояснилось? Я должен идти.
1: Ну вот. Так не забудь, мы ждем мистера Дина Форсайта.
2: Я уже слышал это. Пусть Луз бегает за мной, когда он явится.
3: Хорошо, папа.
4: Папа такой странный последние дни.
3: А все эти звезды.
5: И здесь звезды. О, Боже.
3: Мистер Фрэнсис. Неизменный мистер Фрэнсис. Честное слово, он всегда тут как тут.
1: Лу. Фрэнсис, милый, вы так незаметно вошли.
6: Добрый день, миссис Гиддлсон.
1: Добрый день.
6: Добрый день, Дженни.
4: Добрый день.
6: Лу, маленькая плутовка, готово ли ваше новое платье? Дженни мне говорила, что вы шьете себе чудесный туалет к нашей свадьбе.
3: Шью, разумеется. А если он не будет готов, то вам придется отложить свадьбу.
4: Где же ваш дядюшка Фрэнсис?
1: Мы ждем его сегодня.
6: Да, он знает, это непременно придет.
1: Ну вот и отлично. Ну а пока вы можете заняться музыкой. Поверите, Фрэнсис? Вчера Дженни просто не отходила от фортепиано.
6: Что вы играете, Дженни?
3: Мою любимую песенку. Правда, Дженни?
4: Я тоже ее люблю.
6: Спойте, Дженни.

0: Прелестный дуэт. Спойте еще что-нибудь.
1: Только не сейчас. Где же мистер Форсайт?
0: А где доктор Гьюдельсон? Я его тоже не вижу. Между тем он нужен не меньше, чем дядя.
2: Ах, Фрэнсис, последние дни моего мужа просто немыслимо вытащить из обсерватории.
0: Да?
2: В небесах, видимо, творится нечто необыкновенное.
0: Глядя на дядю, я тоже склонен так думать. Он никуда не ходит, не спит, не ест.
2: Кто?
0: А, забывает время обеда и ужина.
3: Я представляю, в каком восторге Митц.
0: О, она бесится. Наша милая старушка Митц бесится.
3: Терпенье, терпенье. Митц и я урезоним и папу, и вашего дядюшку.
1: Однако, что же приключилось с мистером Форсайтом? Его все нет и нет.
4: Если он не явится в течение ближайших 5 минут, я побегу за ним. Наверное, он.
5: Ну да, так и есть.
6: О, мое почтение, миссис Флора.
2: Добрый день.
6: Добрый день, Дженни.
1: Добрый день.
6: Лу, моя маленькая плутовка.
3: Опоздали, опоздали. Остается только бронить вас.
4: Я уж готов был предположить, дядюшка, что вы забыли о своем обещании.
6: Признаюсь, я чуть было не забыл. К счастью, Митц мне напомнила. Да еще как.
3: А, так вам и надо.
6: О, жальтесь, жальтесь надо мной, маленький мисс. Серьезные заботы. Я, быть может, нахожусь накануне интереснейших открытий.
3: О, совсем как папа.
6: Что? Что вы сказали? Доктор?
2: Лу, сходи за папой. Да. Дженни, сыграй что-нибудь мистеру Форсайту. Он так любит твою игру. Садитесь, садитесь, мистер Форсайт, вот в это кресло, ваше любимое.
6: Благодарю вас, дорогая миссис Флора. Ах, право же, глядя на вас, я иной раз сожалею, что в свое время не соединил свои судьбы с судьбой такой же прелестной женщины, как вы, и что у меня нет такой жены,
7: которая постоянно сглаживала бы за вас острые углы, мистер Дин.
6: А, доктор, рад вас приветствовать.
7: При вашем характере это, пожалуй, принесло бы вам некоторую пользу, сэр, несомненно.
6: И можете мне поверить, сэр, что если бы не наша молодежь, которая вправе рассчитывать на наше внимание, я не осмелился бы отнимать у вас столь драгоценное для вас время, сэр.
7: Если вам не трудно, сэр, я попросил бы вас выражаться чуть-чуть яснее. Примите уверение.
6: Прошу прощения, сэр. Я хотел сказать, что, как мне кажется, день свадьбы наших дорогих детей надо назначить как можно быстрее. Надеюсь, у вас нет возражений?
7: Нисколько.
6: Или вы надеетесь опередить меня?
7: Что?
6: О, нет. Ну, то есть я хочу сказать, вы надеетесь назначить срок свадьбы еще более близкий, чем предполагал я. Словом, вы меня понимаете.
7: О, отлично понимаю, сэр. И смею вас заверить, что те факты, которыми я располагаю...
2: Бог мой, Сидней, о каких фактах ты толкуешь? Речь идет о дне свадьбы. Все ясно и просто. Ну, неужто так трудно назначить месяц и число?
7: Ты права, дорогая. Мы так и сделаем. Я предлагаю середину мая. Не слишком близко и вместе с тем недалеко. И при том же весна.
6: Выражаясь точнее, 15 мая.
7: Как вам будет угодно.
6: Я очень рад, сэр, что вы со мной согласились.
2: Ну, вот и хорошо.
3: Ура, ура! Итак, день встречи планет Фрэнсис и Дженни назначается на 15 мая. Да, мама?
2: Отлично. Я рада, что, кажется, все согласны. И Дженни с Фрэнсисом тоже, да. Не так ли?
3: Да.
4: О, да, конечно.
3: Фрэнсис, играйте марш, играйте тушь, играйте что-нибудь короткое, веселое и торжественное. Ура!

0: Между тем дни шли, март сменился апрелем, приближался май, а отношения между двумя семьями все ухудшались, и, наконец, старые друзья перестали бывать друг у друга. Соперничество грызло их. Оба они подстерегали вторичные появления метеора, каждый мечтал заметить его первым, и это желание поглощало все их мысли. Так камень, просто огромный небесный булыжник, стал причиной нелепой ссоры. Об этот камень грозила разбиться свадебная колесница Дженни и Фрэнсиса. Как-то раз старая Митц подстерегла своего хозяина, когда тот собирался подняться в обсерваторию, и, загородив ему дорогу на лестницу, решительно заявила:
1: «Мистер Форсайт, не забыли ли вы случайно об одной очень важной вещи?»
2: «Не понимаю, о чем ты говоришь».
1: О том, что ваш племянник Фрэнсис Гордон собирается жениться. О том, что существует семья Гюдельсон. Что есть на свете мисс Дженни, невеста вашего племянника.
2: Разве Фрэнсис все еще думает о женитьбе?
1: Еще бы не думать. Думает, как дышит бедный наш мальчик.
2: Как? Мой племянник все еще намеревается жениться на дочери этого человека, который...
1: Боже.
2: Имя которого я не в силах произнести.
1: Нет, у меня даже дух сперло. Вы, небось, вывихнули себе головной позвонок, сэр, не иначе. Нет,
2: послушай, ты послушай, Митц.
1: Нечего мне слушать. 50 лет прожила я в этом доме. Но лучше я теперь уйду. Подохну под забором, как запаршивший пес, чем останусь у человека, который терзает родное, дорогое, единственное дитя.
2: Ну, Митц, ну...
1: Я всего-навсего бедная служанка, но у меня есть сердце.
2: Ну, Митц, что ты расшумелся? Ты разве не знаешь, что этот доктор Гюдельсон сделал мне?
1: Что же он вам сделал, сэр?
2: Он меня обокрал.
1: Что же это он у вас украл, сэр? Часы?
2: Хуже.
1: Хуже. Кошелек?
2: Еще хуже.
1: Еще хуже.
2: Он украл мой метеор.
1: Ах, метеор, черти окаянный. Надо быть глупым, как Сатурн, чтобы рассориться со своим старым другом из-за какого-то камня.
3: Метеор, сэр! Метеор! Скорее сюда, мистер Форсайт! Метеор!
2: Метеор? Прочь с дороги, Митц!
1: Запомните, сэр, свадьба будет точка в точку в назначенный день. Хоть бы весь свет перевернулся.

0: Он самый, омикрон, это он.
1: Он самый, сэр. Ох, дал бы бог, чтобы доктор Гюдельсон не оказался сейчас на башне.
2: Но доктор Гюдельсон был на башне. Он не спускал глаз с метеора до того мгновения, пока тот не скрылся за горизонтом в тумане. Не одни уастонские астрономы заметили повторное появление метеора. Бостонская обсерватория также наблюдала метеор необычайных размеров. С головокружительной скоростью он пересек западную часть неба. «Нужно отметить, — сообщала Бостонская обсерватория, — одно удивительное обстоятельство. По имеющимся сведениям, этот метеор в один и тот же день и час был одновременно замечен двумя весьма почтенными жителями города Уастона, мистером Дином Форсайтом и доктором Сиднеем Гюдельсоном, которые независимо друг от друга поставили об этом в известность Бостонскую обсерваторию». В гуще американского населения, где так падки на сенсацию и где борьба мнений разгорается с такой бешеной страстью, немедленно сказался эффект этой заметки. Шумные толпы жителей Уастона устремились к домам мистера Форсайта и доктора Гюдельсона. Никто еще не знал тогда о роковом соперничестве между друзьями, и уастонцы полагали, что эти имена должны быть соединены настолько прочно, что, может быть, через тысячелетия будущие историки станут утверждать, будто оба они принадлежат одному лицу.
1: Форсайту Дину! Ура! Ура! Ура! Форсайту Дину!
3: Ура! Ура! Ура!
0: Гюдельсон!
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сынок, ты только посмотри, посмотри! Наш-то стоят на своей верхотории, и твой дядюшка Эмикрон кланяется. Эмикрон-то весь так и светится.
3: Ура!
1: А дядюшка

0: Ма, дорогая, неужели этот метеор ему дороже, чем счастье родной дочери?
1: Дженни, детка, не надо так отчаиваться.
0: Взгляните, взгляните, ма. Он кланяется этой толпе. Он улыбается.
1: Да, но вид у него не очень-то довольный. Еще бы, он хотел бы, чтобы приветствовали только его одного.
0: Да. И как ему не надоест весь этот шум?
2: Дайте мне пожарную кишку! Я утоплю в холодной воде всю эту публику!

0: Что же дальше предпримут соперники? Возможно, выход был бы и найден, если бы вдруг не разразилась гроза, отзвуки которой разнеслись по всему земному шару. Весь цивилизованный мир был взбудоражен новым сообщением Бостонской обсерватории. Астрономы, изучая метеор, открыли, что весь он состоит из чистого золота. Была даже подсчитана стоимость этого сверхгигантского слитка. Она составляла 5787 миллиардов долларов. Во всех магазинах мира в один день были раскуплены все бинокли. Весь мир, задрав головы, старался рассмотреть золотой метеор. Ни одна знаменитая певица, ни одна балерина не привлекала к себе столь пристального внимания. На них не было направлено столько биноклей, как на метеор, который в своем бесстрастном великолепии носился в беспредельном пространстве. Но постепенно возбуждение спадало. Ученые, исследовав интересное небесное тело, перешли к другим, более важным делам. Широкая публика, понимая, что золотой метеор все равно остается недосягаемым, понемногу охладела к нему. И вот тогда, когда все позабыли о метеоре, двое одержимых из Уастона, как всегда одновременно, сделали новое, воистину потрясающее заявление. Золотой метеор отклоняется от своей орбиты. Золотой метеор приближается к Земле. Золотой метеор должен упасть на Землю. И снова весь мир заговорил о метеоре. Всюду строились предположения, какой переворот в экономике произведет падение метеора. Богачи думали о том, что их состояние окажется обесцененным таким неслыханным притоком золота. Бедняки радовались маловероятной возможности, что им достанется хоть кусочек пирога. Незнакомые люди заговаривали друг с другом на улице. Подумайте только, сэр, на Земле больше не будет бедняков, а их будет столько же, сколько и было. Вы так думаете, сэр? Но почему же? Слишком долго было бы объяснять. А наши соперники из Уастона? О, теперь они уже открыто спорили о своем приоритете. Спор был настолько острым, что кругом стали опасаться, как бы они не стали защищать свой метеор с оружием в руках. К счастью, оба пришли к выводу, что спор может быть решен иначе. Они обратились в суд.
1: Право на стороне мистера Форсайта!
0: Это было самое необычайное заседание суда, какое только можно себе представить. Толпа, завладевшая зданием суда, шумела. Тяжущиеся перебивали друг друга. Терпеливый, мудрый судья с трудом заставил их говорить по очереди.
2: Я прошу слова.
3: Нет уж, я прошу слова. Господин судья, я прошу слова.
2: Слово мне предоставлено.
3: Внимание, джентльмены. Ну что ж. Хотя я не обязан снова пересматривать свое решение, но я охотно дам вам слово, джентльмены, с условием, что вы воспользуетесь им один после другого.
2: Кому принадлежит метеор?
4: Мистеру Форсайту!
3: Тихо! У кого право на метеор?
5: У доктора Бьюдисона!
3: Прошу тишины, джентльмены! Прошу тишины. Милостивые государи, тишины прошу. Иначе я прекращу заседание суда. Милостивые государи, разрешите мне прежде всего дать вам один совет.

0: случаю, если метеор упадет.
1: Он упадет 28 июня в южной части Японии.
2: Метеор упадет 7 июля в Патагонии.
0: Прошу тишины. Пусть будет так. Я ничего и не имею против его падения и желал бы только, чтобы он не свалился на цветы в моем саду.
1: Он упадет в Японии.
2: В Патагонии.
1: Он упадет в Японии.
2: В Патагонии.
1: В Японии.
0: Ну, хорошо, хорошо. Поскольку речь идет о метеоре, стоимость которого равна 5000 миллиардов, я предложил бы вам, джентльмены, поделить их между собой.
1: Никогда!
3: Никогда! Никогда! Никогда! Никогда! Никогда! Никогда!
0: Джентльмены, ну, если примирение невозможно, суд вынесет свое заключение. Так, суд, выслушав дополнительные объяснения обеих сторон, приняв во внимание, ввиду спорного предмета, основываясь на всем вышесказанном, суд откладывает решение вопроса до падения метеора, установленного и заверенного по всем правилам закона.
1: Я не подчиняюсь такому постановлению. Что? Это явная бессмыслица.
4: Что? Бессмыслица!
2: Это постановление нелепость.
1: Я буду защищать свои права в другом месте.
4: Да здравствуй, Гидельсон!
1: Сегодня же вечером я уезжаю в Японию.
2: Раз суд отвергает мою жалобу, я сегодня же отправляюсь в Патагонию.
3: Патагонию!
5: Уехал.
6: Оба уехали. Уму непостижимо.
5: Очень нужно было папе и мистеру Форсайту открывать этот булыжник.
7: Фрэнсис, ну почему вы молчите?
5: Ма, дорогая, ну что же теперь будет?
6: Я думаю, всем нам нужно набраться терпения и ждать.
8: Ждать? Но чего? Когда свалится этот злосчастный метеор, но ведь он может и не свалиться.
5: Как?
8: Да, представьте себе. Сегодня в газете большая статья директора Бостонской обсерватории, знаменитого ученого Лоуэнталя. Не очень-то лестная, надо признаться, для дядюшки. И, простите меня, и для доктора Гюдельсона. Лоуэнталь пишет, что оба любителя совершили недопустимую оплошность, удовлетворившись одним единственным наблюдением и на этой основе произведя расчеты. По его словам, метеор все время меняет курс. А его падение, хотя и представляется вероятным, может и не произойти.
5: Неужели?
8: Да.
5: Вот это сюрприз.
7: Ой, что же вы молчали, Фрэнсис? Может не произойти, это отлично.
5: Я очень, очень, очень рада.
9: Статья И.Б.К. Лоуэнталя ввергла в великое смущение обоих соперников. Им ничего не оставалось, как с полдороги повернуть к себе домой. И тут, в родном городе, они сразу испытали на себе действие статьи Лоуэнталя. Куда девались шумные толпы, приветствовавшие их, провожавшие на вокзал, симпатии к ним явно поостыли. Соперники затосковали. Но вскоре их внимание привлекла серьезная забота. У них появился новый конкурент. Международная конференция в Вашингтоне. Бороться с этим конкурентом было трудно, ибо он объединял в себе весь мир. Первое подготовительное совещание началось с безапелляционного разрешения вопроса о Форсайте и Гьюдельсоне. Их претензии были категорически отвергнуты, на что понадобилось не более 5 минут. Затем международная конференция перешла к делам более серьезным, к справедливому распределению золота между всеми странами мира. Председателем, из уважения к стране, предоставившей для конференции свою территорию, был избран делегат Соединенных Штатов мистер Гарвей. По окончании всех формальностей мистер Гарвей обратился к собравшимся с весьма учтивым приветственным словом.
10: Внимание! Итак, милости государи, я уверен, что нам удастся решить этот вопрос в полном соответствии с интересами стран, участниц конференции на основе гуманности и справедливости. Приступим к обсуждению первого предложения, которое выражается в том, что право на владение метеором будет закреплено за страной, на территории которой он упадет.
11: Это неверно. Я тоже знаю.
10: Простите, одну минуту внимания. Кто желает высказаться?
11: Я прошу слова.
10: Очень хорошо. Это делегат Голландии, господин Ван Хорн. Господин Ван Хорн, прошу, пожалуйста.
12: Дамы и господа, предложение, с которым нас так любезно ознакомил господин председатель, мне представляется несколько, я бы сказал, поверхностным и отнюдь нереалистичным. Это, я прошу внимания, господа, это означало бы свести весь вопрос к лотерее.
13: Правильно. Правильно. Такое решение может быть приемлемо лишь для стран с большой территорией.
11: Конечно.
13: Неверно. Неверно.
14: Возмутительно.
11: Я не понимаю.
10: Прошу не перебивать, господа. Продолжайте, милостивый господин, господин Ван Хорн.
12: Благодарю. Благодарю вас, господин председатель. Я продолжаю. Господа, я предлагаю несколько иное решение. Более, я бы сказал, реалистичное и отвечающее принципам справедливости и гуманности.
15: Какое?
12: Одну минуточку, господа. Я предлагаю. Что я предлагаю? Я предлагаю исходить не из количества километров, а из численности населения, господа, я хочу.
13: Правильно.
11: Довольно.
14: Возмутительно.
10: Внимание, господа, внимание. Слово предоставляется делегату Франции, господину Дюма.
16: Мсье и мадам, труднейшую задачу распределения золота, которое столь неожиданно дарят нам, я бы сказал, небеса, справедливо было бы решить таким образом, чтобы судьба всех обитателей земного шара была бы по возможности, скажем, обеспечена.
11: Интересно.
16: Мсье и мадам, это было бы истинным благодеянием. Исчезнут нищета, голод. Несчастные малютки не будут больше протягивать свои исхудалые ручонки, прося подаяние. Исчезнут болезни.
14: Не кажется ли вам, что это предложение попахивает, я бы сказал, социалистическим душком?
13: Что?
14: Возмутительно.
16: Дайте мне.
10: Господа, минуту внимания, господа. Минуту внимания. Внеочередное заявление, господа.
11: Что? Что?
10: Мною только что получена странная телеграмма. Не сомневаюсь, что это дело рук злого шутника или сумасшедшего, но я должен довести до вашего сведения, господа. В этой телеграмме, никем, кстати, не подписанной, сказано буквально следующее. Метеор приближается к Земле, подчиняясь моей воле, упадет на моем участке и, следовательно, принадлежит мне.
13: Что?
10: Поэтому международная конференция не имеет под собой никакой почвы.
12: Это действительно сумасшедший.
16: Подписи нет?
10: Подписи нет.
13: Это значит, нет оснований с ней считаться.
16: Возмутительно.
10: В таком случае, господа, в таком случае я полагаю, что я выражу общее мнение. Если предложу этот документ приобщить к делу.
11: Правильно, господин.
10: Возражений нет?
11: Нет,
10: заседание продолжается. Слово предоставляется делегату Гренландии, господину Эвальду Шнаку. Господин Эвальд Шнак, пожалуйста.
9: Прения с каждым днем принимали все более острый характер. Мистер Гарвейт то и дело надевал шляпу и пытался покинуть свое председательское место. У всех на устах было слово «справедливость», но трудно быть уверенным, что оно жило также во всех сердцах. Снова было предложено закрепить метеор за страной избранницей судьбы, но с небольшой поправкой. Государство, которому выпадет такое счастье, обязалось бы уплатить другим странам в виде компенсации установленную сумму по 1000 франков на каждого поданного. В тот день, когда международная конференция окончательно зашла в тупик, появилось новое сенсационное сообщение директора Бостонской обсерватории И.Б.К. Лоуэнталя, которое произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Метеор удаляется от Земли. Впрочем, на следующий день было новое сообщение. Метеор приближается к Земле. Он ведет себя крайне непостоянно, то отдаляясь, то приближаясь. Среди великолепно налаженного балета небесных светил один только метеор, казалось, исполнял дикую пляску. Одинокий кавалер, не подчиняющийся ни правилам, ни такту, ни ритму. Пока еще ученые не нашли объяснения столь необыкновенному явлению природы.

0: Но в чем же тут дело, месье Верн? Чем вы объясняете такое странное поведение метеора?
1: О, мадам, для этого у него были необычайные причины.
0: И вы изложите их нам?
1: О, непременно, непременно. Немножечко терпения, мадам. До новой встречи, мадам.

0: Итак, месье Верн, вы обещали сегодня продолжить эту странную историю,
1: которая началась в Астане, не так ли?
0: Совершенно верно. Вы рассказали нам, как из-за первенства на открытии необычайного метеора поссорились старые друзья, мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гюдельсон.
1: И как из-за этого расстроила свадьба Дженни Гюдельсон
0: и молодого Фрэнсиса Гордона, племянника мистера Форсайта.
1: Надеюсь, я успел сообщить вам о том, что метеор этот оказался золотым.
0: О, разумеется, и о том, что он должен упасть на землю.
1: О созыве международной конференции, которая должна была найти способ справедливо разделить это золото между всеми государствами, я рассказал?
0: Да, это нам уже известно, месье Верн.
1: Так. А рассказал ли я вам о странном поведении метеора в космическом пространстве?
0: И это тоже.
1: Так. Тогда, возможно, я уже познакомил вас и с Зефиреном Ксирдалем.
0: О, это имя я слышу впервые.
1: Как же, мадам. Именно из-за него и началась эта бешеная погоня за метеором.

0: Итак, я приглашаю вас в Париж, на улицу Кассет, на 7-й этаж большого дома, где живет мой друг Зефирен Ксердаль. Вот и он сам, длинный, неуклюжий, небрежно одетый, расхаживает по своему маленькому рабочему кабинету. Так называет одну из двух комнат этой квартирки вдова Тибо, которая ведет несложное хозяйство Ксердаля. Плечи у Зефирена изогнуты, как свод погреба. С них свешиваются длинные, чуть ли не в километр, руки с непомерно большими волосатыми кистями. И если голова Зефирена является, как положено, вершиной всей фигуры, то значит природа не могла выйти из положения иначе. Он крайне безобразен, мой милый Зефирен. Зато лоб, грандиозно слепленный и редкого благородства очертаний лоб, венчает это странное лицо, как храм венчает холм, храм, могущий вместить в себе самые высокие мысли». Зефирен Ксердаль, несомненно, был гениальным ученым. Высшая математика, физика, химия, физиология, философия поочередно привлекали его внимание. Сколько остроумных, сколько глубоких гипотез, сколько практических изобретений покоились в бумажной груде, загромождавшей его кабинет. Работал он по вдохновению, когда его захватывала какая-либо необычайно сложная задача. Решив ее, он небрежно отбрасывал исписанные листки в сторону, забыв о них уже увлеченный чем-либо другим. И никогда этому странному человеку не приходило в голову извлечь выгоду из своей сокровищницы. Таков был Зефирен Ксердаль, самый странный из людей, какого только можно себе представить. И вот этому-то чудаку под руку попала газета недельной давности со статьей об удивительном метеоре. Глаза его вспыхнули, какая-то чрезвычайно увлекательная мысль зародилась под высоким благородным лбом. Зефирен решительно взял шляпу и отправился в банк к банкиру Лекеру, которого знал с детства и по привычке детства называл крестным.
1: О, Зефирен, дорогой! Здравствуй, здравствуй! Ну как? Это ты?
2: Раз я стою перед вами, вопрос этот по меньшей мере излишний, и отвечать на него было бы уже совсем ни к чему.
1: Ну, ты, разумеется, прав, но ответить «да» или «нет» было бы и проще, и короче. Ну что, садись.
2: Благодарю, благодарю.
1: Очень хорошо. Пришел за деньгами?
2: Да. А разве вы не мой банкир?
1: Ну, так-то она так. Но ты довольно странный клиент. Хотелось бы, чтобы ты проявлял немного меньше экономии. Черт возьми, как ты проводишь свою молодость?
2: Как я провожу?
1: Имеешь ли ты хоть малейшее представление о состоянии твоего счета у меня?
2: Ни малейшего.
1: Твои родители оставили тебе 15 тысяч доходов в год, а ты с трудом умудряешься потратить 4 тысячи.
2: Вот так штука.
1: Я не помню сейчас точности, каковы твои ресурсы. Это я сейчас узнаю. Дорогой Сатюрн, счет господина Ксердаля. Мне кажется, что... Merci. Вот так. Ну, конечно, он превышает 100 тысяч франков. На что ты прикажешь употребить эти деньги?
2: Я обдумаю этот вопрос. Ну, впрочем, если эти деньги вас тяготят, так и отдайте их.
1: Кому?
2: Ну, кому? Кому угодно, мне все ли равно.
1: Это прекрасно. Ну, сколько тебе нужно сегодня? 200 франков, как обычно.
2: Нет, вот вы и ошиблись, крестный. 10 тысяч.
1: Ого, вот это ново. Что же ты намерен делать с такой суммой?
2: Совершить путешествие.
1: Прекрасная мысль. В какую страну?
2: Я и сам еще не знаю.
1: Это прекрасно. Я еще сам еще не знаю. Вот тебе чек на 10 тысяч франков. Получи.
2: Благодарю.
1: Ну что, это все?
2: Нет. Мне еще нужен участок земли. Небольшой. В 2-3 километра.
1: Участок земли. Небольшой. Где? На итальянском бульваре?
2: Нет, скорее всего, не во Франции.
1: Ну, где же, говори.
2: Я и сам еще не знаю.
1: Это прекрасно. Ну что же, по крайней мере, выбор не ограничен. Ну, скажи мне, дружочек, ты, поди сюда, не рехнулся случайно? Что за чушь ты поришь?
2: О, крестный, я имею в виду одно дело.
1: Ха! Чтобы подобный чудак заговорил о деле? Крупное?
2: Ну, как сказать, ну, каких-нибудь 5-6 тысяч миллиардов золота.
1: Ты что, в своем уме? На всем земном шаре нет такого количества золота.
2: На земном шаре это возможно, а в другом месте? Это еще вопрос. А, крестный? Да-да, в 400 километрах отсюда, по вертикали.
1: Постой, постой, еще не понимаю. Метеор?
2: Да.
1: Это золотой метеор?
2: Да, да, тот самый.
1: Да, но как же ты собираешься взобраться на такую высоту?
2: Зачем мне взбираться, если я могу заставить его свалиться?
1: Каким образом?
2: Ну, я-то знаю, каким. И этого достаточно.
1: Да, все-таки, какие силы ты применишь?
2: Видите ли, нет, это слишком долго пришлось бы объяснять вам. Да и бесполезно. Вы меня все равно не поймете.
1: А, удивительно любезен, мерси.
2: О, нет, ну...
1: Не хочу тебя...
2: Крестный, ну, простите. Успокойтесь, я вам все скажу. Так, видите ли, крестный, уже давно я сконструировал некую любопытную машину. Вот. Она способна воздействовать на метеор и заставить его упасть. Вот я и хочу произвести этот интереснейший эксперимент.
1: Ну что же, да будет так. Куда ты собираешься сбросить свой метеор?
2: На мой участок. Тот самый, который вы приобретете мне, когда я произведу все необходимые подсчеты.
1: Ага.
2: Вот я только не вполне свободен в выборе, и поэтому, возможно, места будут труднодоступны.
1: Это уже мое дело. Телеграф изобрели именно такой случай. В этом отношении я отвечаю тебе за все.
2: О.
1: Поскорее только сообщи, где тебе понадобится участок.
2: Вы будете знать об этом не позднее завтрашнего дня. Ну, все. Au revoir.
1: Au revoir.
2: Au revoir.
1: Au revoir.
0: Зефирен Ксердаль всю ночь просидел над какими-то расчетами. Изредка вскакивал, хватал подзорную трубу, искал в небе метеор, затем снова садился за расчеты, и к утру все было готово. Тут же он написал Лекеру обещанное письмо, в котором было указано место падения метеора. Затем он вытащил из-под груды бумажного хлама свою машину и стал ее устанавливать.
2: Удивительно, какой у меня порядок.
0: Это был темный ящик со множеством всяких таинственных катушек и лампочек. Зефирен установил его на середине комнаты, повернул металлический рефлектор лицом к окну и включил ток.
2: Так. Совершенно точно. Так.
0: Тотчас из ящика стало доноситься нежное жужжание, и голубой свет сверкнул в лампочке, вращающейся на стержне. Спустя полчаса Зефирен остановил ее. Затем снова включил.
2: Так.
0: Снова остановил и опять включил.
2: Так. Честь имею доложить, что все идет отлично.
0: При каждом новом включении он поворачивал рефлектор в несколько ином направлении.
2: Так.
0: И так день за днем,
2: так,
0: с неукоснительной точностью,
2: так,
0: он повторял одни и те же действия.
2: Так. Вот так штука. О, ля-ля-ля-ли. Так, ну что ж, теперь можно предоставить метеор самому себе.
0: Вот тогда-то мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гюдельсон и сделали свое потрясающее заявление о том, что метеор падает. Однако через 19 дней Зефиреном Ксердалем снова овладел демон изобретательства, и новая идея увлекла его. Оставив в кабинете свою действующую машину, он отправился в магазин за необходимой для него аппаратурой. И там На беду свою встретил знакомого бактериолога, который собирался через полчаса сесть в поезд и отправиться к морю.
2: Ей-богу, вы счастливчик, Леру. Неделю полного отдыха. Уже не говоря о том, что я получил бы возможность уяснить вопрос о приливах, который давно уже меня интересует. Ей-богу, вы счастливчик, Леру.
3: От вас самого зависит стать таким же счастливчиком. Потеснившись немного, мы уж как-нибудь вдвоем уместимся в поезде.
2: О, и в самом деле?
3: Может быть, вас что-нибудь задерживает в Париже? Вы ничем особенно не заняты? Вы не поставили случайно какого-нибудь опыта? Ну, поройтесь-ка в памяти.
2: Я роюсь, добросовестно роюсь. Нет, вы знаете, ровно ничем.
3: Ну тогда в путь! Путь к Сердаю!
2: Путь!
3: Да. Но, наверное, придется забежать к вам домой. А я не знаю, успеем ли мы тогда к поезду.
2: Незачем домой. Ля-ли-ля-ли-ля-ля-ля-ля. У меня при себе все необходимое.
3: Чудесно!
2: Понимаете, дорогой Леру, вопрос, о котором я вам говорил, отчасти связан с проблемами общего характера, которыми я сейчас занимаюсь. Вы знаете, как неудивительно, я предполагаю, что поверхностное натяжение...
0: Вдова Тибо, явившись, как всегда, утром, нашла квартиру пустой, но нисколько этому не удивилась. Она привыкла к таким внезапным исчезновениям своего чудаковатого хозяина. Воспользовавшись отсутствием Ксердаля, она решила произвести уборку в рабочем кабинете, куда ей строго-настрого запрещалось вторгаться.
4: Фу-фу-фу-фу-фу, какая пылище! Ну нет уж, это я так не оставлю, все приберу. А это что это? Что это такое? Что это такое за ящик посреди комнаты? А ну-ка, сторону его вот так.
0: Вдова Тибо, не дрогнувшей рукой, отодвинула непривычный предмет в сторону, потом, наведя чистоту, поставила его на прежнее место.
4: Кокошечку.
0: Будучи глуховатой, она не услышала легкого жужжания, исходящего из ящика, не заметила при свете дня и голубоватого сияния. Но она боялась, чтобы хозяин, вернувшись, не заметил, что ящик этот она сдвигала с места, и потому тщательно пыталась придать ему первоначальное положение.
4: Вот так.
0: Каждый день вдова Тибо приходила со своими пыльными тряпками, каждый раз она сдвигала ящик.
4: Сюда его, чтобы хозяин ничего не заметил.
0: Тщательно установленный ксердалем рефлектор неуклонно смещался, пока не оказался направленным прямо на потолок. Именно в этом положении и застал его Зефирен Ксердаль, вернувшись через 2 недели домой.
2: Узнаю вдову Тибо. Вот так штука. Ах, вдова Тибо, когда я вас научу ничего не трогать в моем кабинете? Вот так штука. О, дырка в потолке. Дырка в крыше. Вот так штука! Ля-ля-ля-ля! Но я воображаю, что должно было произойти с метеором! Ну-ка, где моя подзорная труба? Где же моя подзорная труба? Ах, вдова Тибо! Когда это все кончится? Вон она где. Ну, так, ладно. Ну-ка, взглянем на метеор. Так, о, вот так штука! О, ля-ля-ля-ли! Так и есть. Вот так штука. Так. Войдите. Крестный? Вот так штука. Вот уж не ожидал.
5: Наконец я застал себя. Где ты, черт возьми, пропадал?
2: Что случилось? Я немного, ненадолго отлучился.
5: Отлучился? Это ведь безобразие. Что, вино?
2: Я не знаю, пожалуйста.
5: Я не знаю. Она стоит на столе, а не знаю, что это. Нельзя же заставлять людей. Людей так... беспокоиться.
2: Но, крестный, я не понимаю, какое вам до этого дело?
5: Как какое? Да разве ты не знаешь, несчастный, что все мое состояние сейчас держится на тебе?
2: Как? Я не понимаю.
5: Не понимает. Я поверил твоим фантастическим планам. Я все состояние поставил на твою карту. Я вел на бирже игру на понижение.
2: Игру? На понижение?
5: Ну да. Я приказал продавать золотые прииски. Если метеор упадет, золотые прииски понизятся, и тогда...
2: Простите, крестный, ну как хотите, я не понимаю. Ну, простите, какое действие может оказать моя машина на какие-то золотые прииски?
5: Ах, мой бог! Не на самые прииски, несчастный, а на уровень акций.
2: Ага, я понял. Значит, вы продали акции золотых приисков?
5: Да.
2: А, ну это, о, фу ты, это не бог весть как серьезно. Это только доказывает, что такие акции у вас есть.
5: Да нет же, ни одной.
2: Как нет? Вот так штука. Продавать то, чего у тебя нет. Вот и здорово. Вы знаете, крестный, мне бы такая штука была не по плечу.
5: Ага. А такая штука называется биржевой операцией, мой друг. Когда будет нужно их продавать, я их куплю, вот и все.
2: Подождите, а какая же от этого выгода? Продавать, чтобы потом покупать?
5: Ведь к тому времени, когда свалится метеор, акции упадут в цене.
2: Я не понимаю, почему они упадут? Почему?
5: Да потому что метеор пустит в оборот больше золота, чем имеется сейчас на всей Земле.
2: Ой-ой.
5: Поэтому стоимость золота упадет по меньшей мере наполовину, и вот тогда цена на акции золотых копий опустится до ничтожной цифры.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
5: Я тебе поверил. Я продал огромное количество золотых акций, и вдруг вся эта история. Метеор блуждает по небу. Тебя нигде нет. Золотые акции снова поднимаются в цене, и я теряю колоссальные суммы. Это можно сойти с ума.
2: О, крестные, успокойтесь. Вот вам еще вина.
5: Да.
2: Успокойтесь, ради бога.
5: Что там?
2: Так, я не вполне уяснил себе эту вашу комбинацию. Это слишком сложно для меня. Но одно я, кажется, понял. Так, вам, значит, было бы приятно, если бы метеор упал.
5: Ну, конечно.
2: Ну, так он упадет.
5: Как? Как? Ты ручаешься?
2: Ручаюсь. А вы приобрели для меня участок земли в Гренландии?
5: Да, это все в порядке.
2: О, отлично. Могу вам сообщить, крестный, что скоро мои опыты закончатся. И тогда я заберу с собой свою машину и отправлюсь в Гренландию навстречу моему метеорчику.
5: Я поеду вместе с тобой.
2: Ну, в Гренландию, если это вам улыбается.
5: О, улыбается, еще бы, разумеется. Ах. Но ты бы знал, что... Что делается на международной конференции? Ай-яй-яй!
2: Что это еще что такое?
5: Как? Ты что? Ты не знаешь, что в Вашингтоне работает международная конференция?
2: Понятия не имею.
5: Как? Она делит твой метеор.
2: Делит?
5: Ну да.
2: Мой метеор? Они что, они его собираются расколоть? Ну, нет. Нет, я сейчас же оповещу всех этих господ, и пусть они не рассчитывают, что я им позволю распоряжаться моим метеором.
5: Лоуенталь заявил о странном поведении метеора, и делегаты были в полной растерянности.
2: А, еще бы.
5: Я воображаю, что поднимется сейчас.
0: А сейчас, когда мистер И.Б.К. Лоуенталь оповестил, что метеор решительно падает, и даже указал, что свалится он в Гренландии, весь мир охватило безумие. Невозможно перечислить случаи внезапного умопомешательства. Все без исключения дома умалишенных оказались в несколько дней переполненными. И самыми безумными среди всех были, конечно, мистер Дин Форсайт и доктор Сидней Гьюдельсон. Сразу же, как только предусмотрительные пароходные компании организовали отправку судов с туристами в Гренландию, соперники заказали себе билеты туда и обратно. Дженни сопровождала отца, а Фрэнсис – дядюшку. Теперь влюбленные могли встречаться на пароходе, и это их несколько утешало. Что же касается международной конференции... то она окончательно зашла в тупик. Одно было ясно. Мирным путем произвести раздел золота невозможно. Никогда Гренландия, избранница судьбы, не пойдет на такой раздел. Никогда уже не появится в зале заседаний господин Эвальд Шнак, делегат Гренландии. Он уже отплыл в Гренландию, желая заблаговременно быть на месте и принять соответствующие меры по охране гигантского слитка золота. В гавани у Пернивика, столицы Гренландии, никогда еще не было такого оживления. Один за другим приплывали пароходы с туристами.
6: Он еще не упал. Говорят, он упадет 19 августа. Держу пари, он упадет раньше.
7: Ставлю на карту.
6: Бьюсь об заклад.
7: 19-го.
6: Вам против одного. Ручаюсь головой.
7: Ставлю на все.
6: Подождите, недолго осталось ждать. Ну как, он еще не упал? Да, подождите, еще не настал срок.
8: Ждать осталось недолго.
9: Ветер разыгрался.
10: Капитан говорит, будет сильный шторм.

0: Он упал на северо-западной оконечности острова Упернавик.
1: В одно мгновение все устремились к месту падения метеора. Впереди шел господин Шнак, представитель Гренландии. За ним мистер Дин Форсайт и доктор Гьюдельсон в сопровождении Дженни и Фрэнсиса. А дальше следом двигалось все стадо туристов.
2: Господа, вы чувствуете, какое тепло?
3: Это небывалое тепло для Гренландии. Ох,
4: я бы сказал, жара.
3: Жара, это пекло, пекло. Не могу, далеко еще, а?
0: Что такое? Что такое? Господа, откуда здесь какой-то забор из проволоки? Позвольте. Тут какая-то еще записка. Объявление. Да-да-да, объявление на трех языках. Одну минуточку. Частное владение. Вход воспрещен.
3: Что?
0: Вот это. Как быть, господа? Нарушить право чужой собственности?
5: Нет, ну как же?
0: Я не знаю. Что же, презреть все общепринятые законы божеские и человеческие?
6: А что ж, по-вашему, остановиться здесь, сейчас, в такую минуту?
7: Действительно, это невозможно.
1: И господин Шнак решительно перерезал перочинным ножом веревку и вступил на чужую территорию. Все остальные последовали за ним. Но вот в сотни метров за оградой перед глазами ворвавшихся неожиданно выросла небольшая дощатая хижина, до сих пор скрытая скалой. В дверях ее стоял человек самого странного вида. Вы, разумеется, догадываетесь, что это был Зафиранг Сердаль.
8: Эй, вы! Там! Ну, не стесняйтесь! Будьте как дома!
7: Прошу прощения, сударь. Разрешите представиться. Шнак, представитель Гренландии.
8: Как могло случиться, сударь, что вы вторглись ко мне? Разве вы не видели объявление?
7: Мы, конечно, видели объявление, сударь. Но мы подумали, что при таких исключительных обстоятельствах...
8: О каких исключительных обстоятельствах вы изволите говорить, сударь?
7: То есть как? Неужели вам неизвестно, сударь, что здесь, недалеко от вашего дома, упал Уастонский метеор?
8: Мне-то это очень хорошо известно, но падение метеора – вещь самая обычная.
7: Да. Ну да, но только не тогда, когда метеор золотой.
8: И это чепуха. Чепуха? Метеор всегда остается метеором, золотой он или какой-либо иной.
7: Позвольте не согласиться с вами, сударь, к тому же...
6: Что за остановка?
8: Что нужно этому чудаку?
6: Ну, потому что мы приехали издалека, чтобы посмотреть метеор.
8: И вдруг...
7: Вы слышите, сударь? Вы слышите? Эти люди хотят посмотреть на метеор. А я от имени Гренландии, которую представляю, должен вступить во владение этим метеором.
8: Да вы просто сошли с ума. Метеор упал на моей собственной территории. Он упал сюда, потому что я заставил его упасть. Я не понимаю, неужели же не ясно, что он принадлежит мне?
7: Да, но, сударь...
8: Нет, я поставил об этом в известность международную конференцию, послав туда телеграмму. А вы мне заявляете...
7: Ни о какой телеграмме не было речи на международной конференции, сударь. Во всяком случае, я не помню, чтобы обсуждался вопрос о ваших претензиях, сударь.
8: Ну и все же телеграмма была послана. Ну, а остальное меня не касается.
7: Неужели же, сударь, вы всерьез осмеливаетесь заявлять какие-то права? Два на метеор.
8: О, еще бы. Я постесняюсь.
7: Да? Ну что ж, посмотрим. Пока что разрешите продолжать путь.
8: Да, пора.
6: Продолжим путь.
8: Где же этот метеор? Черт возьми.
6: Вот он.
8: На самом краю мыса.
6: Ох, как жалко. К нему и не подойдешь.
8: Вы видите, Дженни? Видите? Еще каких-нибудь 20 шагов, и он был бы в море.
9: Как жаль, Фрэнсис, что этого не случилось.
8: О, еще бы. Но не так-то просто будет гренландскому правительству достать его отсюда и упрятать в свою кассу. Метеор раскален. Надо ждать, пока он остынет, а это не так-то скоро произойдет. Ну и...
9: Но, Фрэнсис, метеор отсюда ведь никуда не сбежит, не так ли?
1: Да, разумеется, метеор сбежать не мог. Это было ясно каждому, кроме кроме господина Шнака. Иначе зачем ему было выставлять охрану из полсотни людей, весь состав гренландской армии? Если гренландское правительство почувствовало себя спокойно, выставив 50 человек, то как должна была вырасти эта уверенность, когда оно на следующий день, после полудня, могло удостовериться, что метеор охраняет уже целых 75 человек. Дело в том, что в полдень в гавани у Перневика бросил якорь крейсер под звездным флагом Соединенных Штатов Америки. Из корабля высадилось 25 человек под командованием Мичмана, расположившись лагерем вокруг метеора. Господин Шнак решил на следующий день отправиться со своими сетованиями на американский крейсер. Но когда он собрался осуществить свое намерение, то столкнулся с двойной задачей. За ночь успел подойти английский крейсер. И командир, по примеру своего американского коллеги, счел необходимым также высадить 20 матросов под командой Мичмана для охраны метеора. Господин Шнак растерялся. Растерянность его возрастала с каждым часом. Днем было сообщено о приближении третьего крейсера под французским флагом, а 2 часа спустя 20 французских моряков под командованием лейтенанта встали в караул возле метеора. Затем прибыл японский крейсер, и дальше один за другим итальянской, немецкой, аргентинской, испанской, чилийской, португальской, и каждый из них высадил по 20 матросов под командованием офицеров. Корабли все прибывали, и каждый из них привозил свой груз новостей. Международная конференция продолжала заседать в Вашингтоне, но ни для кого уже не было секретом, что делается это только для вида. Слово было за дипломатами, пока не заговорят пушки. Зефиренг Сирдаль, глядя на все это, из себя выходил от злости. У господина Лекера буквально звон стоял в ушах от его жалоб.
5: Какое свинство!
6: А я не понимаю, что ты волнуешься? Я обещаю тебе вырвать у этих господ и для нас с тобой кое-что. Пусть только утихнет возбуждение.
5: Кое-что? Да наплевать мне на это кое-что. Зачем мне золото? Зачем мне оно? Ну зачем? Меня бесит, что у меня хотят отнять мой метеор. Нет, я этого не допущу.
6: Ах, мой бедный Зефира, ну что ты можешь предпринять один против всего света?
5: Крестный, вы посмотрите только, что делаете. Делается. Сколько стран, столько грабителей. Все они готовы друг другу глотку перегрызть. Знал бы я. Бедняков, у которых нет собственных 10 су, они того и гляди заставят драться за эти миллиарды. Нет, говорите, что хотите, но это невероятное свинство. Настоящее свинство. О, Господи, что там такое? Может быть, уже началась война?
10: Разумеется.
5: Я пойду узнаю, в чем дело.
10: Цель — поддержать порядок.
11: Вот это справедливо. Если будет порядок.
10: Но право же, вы напрасно беспокоитесь, мистер Форсайт. Вопрос изучается в высших инстанциях. И к правам всех, абсолютно всех и каждого отнесутся с должным уважением.
6: Так, значит, я получу возможность защищать свои права.
10: Разумеется.
6: Ведь это я, Дин Форсайт, первым оповестил мир о метеоре.
5: Вы? Вы первый? Нет, сударь, это я. Доктор Сидней Гюдельсон из Уостона был первым.
6: Какой-то жалкий докторишка осмеливается претендовать.
5: Господа, с меньшим основанием, чем такой невежда, как вы.
6: Это я невежда.
5: Это я-то лекаришка.
6: Дядюшка,
9: папа, я умоляю вас.
6: Ликоришка, ликоришка.
7: Невежда, невежда.
10: Господа, я прошу вас соблюдать порядок.
5: По какому праву сцепились эти почтенные господа?
8: Ах, сударь, это уастонские астрономы-любители. Никак не могут поделить приоритет на открытие этого, извините, проклятого метеора.
5: Ну, есть о чем спорить. А эта милая девушка, почему она плачет?
8: Это дочь доктора Сиднея Гюдельсона, моя невеста, сударь. Наша свадьба расстроилась из-за того, что ее отец и мой дядя, мистер Форсайт, поссорились из-за этого метеора.
5: Нет, это переходит все границы. Крестный! Крестный!
6: Что такое? Что случилось?
5: Крестный, я заявляю вам, это свинство. Неслыханное свинство.
6: Что такое? Что случилось? Что с тобой стряслось, Зефира? И прошу тебя, не кричи. Здесь люди. Пойдем к себе. Успокойся. Успокойся. Пойдем. Ну, что там такое?
5: Метеор, черт возьми. Он просто собирается опустошить всю землю. Он готов предать огню и мечу весь человеческий род. Посеять несогласие и войны. Мало того, что он превратил всех людей в воров и грабителей, из-за него расходятся жених и невеста. Нет, вы пойдите посмотрите на эту девочку. Глядя на нее, расплачется даже придорожный столб.
6: Я не понимаю, о чем ты толкуешь, Зефира. Какая муха тебя укусила?
5: Нет, это уж чересчур большое свинство. Это так не пройдет. Я их всех помирю. Запомнят они меня.
6: Ты подожди ты. Какую ерунду ты затеял?
5: Не так трудно угадать. Ясно, как день. Я сброшу их метеор в море. Вот и все.
6: Нет? Нет. Ты этого не сделаешь, Зефира. Я не позволю.
5: Но не позволите?
6: Я не позволю. Впрочем, Зефира, пусть будет так. Но только ты не можешь ли дать мне несколько дней на передышку?
5: Об этом можете не просить, крестный. Я все равно вынужден так поступить. Мне придется внести кое-какие изменения в мою машину. И на это уйдет какое-то время. Но она сделает то, что я хочу. Моя машина. Можете не сомневаться.
6: Отлично, мой друг! Отлично. Действуй. А я тоже не буду сидеть, сложа руки. За это время я успею дать распоряжение в Париже о покупке акций золотых приисков в неограниченном количестве. Пока никто не знает о затее моего милого Зефирена, я скуплю эти акции за бесценок. Отлично. Отличная идея, Зефира.
5: Чему вы так обрадовались, крестный?
6: Ты все равно ничего не поймешь, мой друг.
5: Вы очень любезный, крестный.
6: Твои опыты, мой милый Зефирен, с этим метеором принесут мне миллионы, Зефирен. И, кажется, я один выиграю эту битву.
5: Все это вздор, чепуха. Так, значит, примемся за дело. Точно к намеченному сроку машина будет переоборудована, и тогда... Так... Так, милостивые государи, так. Вот, не угодно ли взглянуть, милостивые государи, на ксердалиум? Вещество в 100 раз радиоактивнее, чем радий.
12: Дженни, дорогая, вы не пробовали еще раз поговорить с отцом?
9: О, Фрэнсис, вы и сами знаете, это бесполезно. Он просто ничего не слышит, если, разумеется, речь не идет об этом злосчастном метеоре. Следовало бы его увезти отсюда, но здесь я все же вижу вас, а в Астоне и это станет невозможным.
12: Неужели же мы должны отказаться друг от друга?
9: Я все надеюсь, что пройдет это наваждение, и наши семьи вновь соединит старая дружба. Взгляните, Фрэнсис, куда это бегут люди? Что-то случилось? О, и мистер Дин Форсайт и отец?
8: Торопятся, размахивают руками.
9: Поспешим к ним.
8: Да, придется нам опять ворваться на территорию этого странного француза. Все бегут туда.
5: Ну-с, крестный, представление начинается. Сейчас вы увидите, как метеор начнет сползать в море. Так,
13: он скользит, он падает, он свалит в море.

0: Держитесь! Я с вами!
1: Они погибнут! Погибнут оба!
2: Мистер Форслайт уже упал!
3: Ой, и доктор свалился!
0: Кто-нибудь!
4: Господа! Господа, помогите мне вынести их отсюда!
5: В чем дело?
4: Господа!
5: В чем дело?
4: К вашим услугам сюда!
5: К вашим услугам сюда!
4: Дядюшка!
5: Скорее!
4: Дядюшка, осторожней!
0: Дядюшка! Осторожней! Дядюшка, дорогой! Очнитесь, дядюшка!
6: Что со мной? Мне стало дурно.
7: Друг мой, вы очнулись, какое счастье.
0: Доктор Гюдельсон кинулся вас спасать, дядюшка.
6: О, старый друг, спасибо.
7: Ничего опасного, просто обморок.
6: Потеря метеора Гюдельсон – большое несчастье, мой друг.
7: Метеор Форсайт принадлежит только вам, мой старый добрый друг.
6: Нет, нет, ваши наблюдения предшествовали моим.
7: Они последовали за вашими.
1: Отец, милый, может быть, вы и мистер Дин Форсайт договоритесь сегодня?
7: О чем же, Джейми?
6: Ах, как вы недогадливы, мой друг. Слушайте, Джейми.
7: А нет, нет, нет, я догадлив. Слушай и ты, Фрэнсис.
5: Да?
6: Мы с моим другом доктором Сиднеем Гюдельсон.
7: Мы с моим другом, мистером Дином Форсайтом, сейчас же условимся о дне вашей свадьбы.
6: Ведь это вы имели в виду, Дженни, дорогая моя Дженни.

0: У вашей истории отличный конец, месье Верн.
1: Вас это не устраивает, мадам?
0: О, нет, месье Верн, это очень хорошо, но...
1: Но?
0: Вы ничего не рассказали нам о необычайной машине.
1: О машине Зафирена Ксердаля?
0: Да. Как она сконструирована? Как...
1: О, мадам, я писал свой роман на рубеже 19 и 20 веков. С тех пор машина моего милого Зафирена безнадежно устарела, как, впрочем, многое в романе устарело, мадам. И славные чудаки, и послушные дети. Но есть кое-что, что живо и в наши дни, мадам.
0: Что же вы имеете в виду, месье Вер?
1: Власть золота.
0: О, и это наполовину устарело. И смею надеяться, месье Верн, скоро и совсем отживет свой век.
1: Будем надеяться, мадам.

0: что все как в природе.
1: С этими словами старый отставной матрос Кирюшкин, с которым мы ранним августовским утром сидели на пеньках у опушки леса, разбирая только что собранные грибы, указал обрубленным указательным пальцем правой руки на старенького-престаренького отставного адмирала, ковылявшего, опираясь на палку, по дороге из кронштадтской колонии в деревню Винки.
2: «Видать, видал. Он в колонии на даче живет, а не знаю».
0: «Ну, это Никандр Петрович Быстров. Слыхали, конечно».
2: «Не слыхал».
0: «Ну, это... Как это, про Никандру Петровича не слыхали, ваше высокоблагородие?»
2: «То-то не слыхал».
0: «Довольно-таки диковинно, что не слыхали. Сами изволили служить во флоте и не знаете Никандра Петровича».
2: «Чем же замечателен ваш Никандр Петрович?»
0: «Очень даже замечателен, если угодно знать. Всякий старый матрос хорошо его помнит. Теперь, конечно, если по чести разобрать, что в нем? Одни, с позволения сказать, завалящие кости да шкура. Высох Никандр Петрович вроде будто египетской мумии. Он вылез на солнышко, словно ящер из-под камня, у смерти отсрочки просит. Ему ведь, ваше высокоблагородие, что и мне, девятому десятку подходит. И давно нам с ним на том свете паёк идёт. Пожалуйте, мол, такие-сяки на разделку. И ты, ваш превосходительство Никандр Петрович, и ты, отставной матрос первой статьи, бродяжка и пьяница, Андрейка Кирюшкин. Вот теперь что. А прежде, это лет 40 тому назад, Никандр Петрович на весь Балтийский флот гремел.
2: Чем же?
0: Боем и шлифовкой. Первый по зверству капитан был.
2: Ну, Дмитриевич, немного ж замечательного в Никандре Петровиче-то.
0: Тут-то и оно. Очень даже много, ваше высокоблагородие.
2: Но в том, что шлифовал?
0: Да, вы прежде извольте дослушать, а тогда и спорьте, ваше высокоблагородие. В том и диковина, что этот самый Никандр Петрович сделался совсем другим, самым жалостливым, можно сказать, командиром.
2: Ну,
0: а на моих глазах все это было, когда я с ним на драмахе на конверте в дальнюю ходил.
2: Да, а как же это случилось?
0: Один матросик его выправил.
2: Выправил? Расскажите, Дмитриевич, это любопытно.
0: Еще бы не любопытно. Бывает, значит, с людьми это самое.
2: Редко только, Дмитриевич, редко.
0: Редко, а бывает. Человек примерно и Бога забыл, и совесть забыл. А придет такой час, и вдруг вроде будто все по-новому обернулось. А я так полагаю по своему рассудку, ваше высокоблагородие, что всякому человеку, даже самому последнему, дадена совесть. Только вот не всегда такой случай выйдет, что она проснется и зазрит человека. Вот как об этом в науках пишут, ваше высокоблагородие?
2: Пишут, что трудно это дело. Перемениться в известные годы.
0: А вот это оно трудное. А Никандр Петрович вовсе переменился. Дай бог ему легко смерть принять. Я по себе знаю какое-то трудное дело. Ну, к примеру, от водки отстать. Прямо-таки нету сил моего характера. Помните, ваше высокоблагородие, еще когда мы с вами на коршуне в заграницу ходили, я был, можно сказать, как есть отчаянный пьяница.
2: Как не помнить?
0: И если миловали меня за пропой казенных вещей, то потому что командир коршуна прямо-таки добреющий человек был и почитал во мне хорошего Марсова. Небось, был Марсовым, ваше высокоблагородие.
2: Да.
1: Действительно, Кирюшкин был лучшим матросом на корабле.

0: слушали. Отличался необыкновенной смелостью. И притом был на редкость добрый человек, общительного и веселого характера, пользующийся общей любовью команды. И если бы не его слабость напиваться мертвецки на берегу, пропивая все, что на нем бывало, то, конечно, он на службе был бы унтер-офицером и не был бы под конец жизни бездомным пьянчушкой, с трудом зарабатывавшим в Кронштадте на свое пропитание. По зимам он ходил в факельщиках, а летом занимался грибами. Это лето, когда мы встретились после 30 лет, Кирюшкин гостил у меня на даче, поселившись в сарае для дров. Трезвый, он доставлял всем большое удовольствие своими рассказами и необыкновенно уживчивым и деликатным характером. Его все любили. И кухарка с особенным гостеприимством угощивала Дмитрича. Когда же он собирался отправиться в дальнюю, как называл он свои запои, то деликатно исчезал, объясняя, что ему нужно по делам в Кронштадт, и возвращался через неделю, а то и две, в невозможном костюме, вроде того, какой был на нем в это утро, и несколько сконфуженный, что пропил старый пиджак и штаны, подаренные ему мной.
1: «И давал я тогда, ваше высокоблагородие, зарок капитану за егойную доброту не пить, И вышел перед ним под лицом. Лупцевали раньше меня за это самое, а я еще пуще пьянствовал. Вышел в отставку, к докторам ходил. Так, мол, и так, выпользуйте от пьянства. Отреклись. Дивились только, как это я такой старик, а живу с пьяными внутренностями. И по какой такой причине я не имею сил характера? А вот тут-то и загвоздка. А Фармарсова Егорушкина помните, ваше высокоблагородие?
2: Помню.
1: Вот, тоже был, можно сказать, по всей форме пьяница. А как вышел в отставку, в рот не берет. О, такой случай вышел.
2: Какой?
1: Баба, ваше высокоблагородие. Есть такие бабы, что вовсе умеет оболванить мужчинов. Так и Егорушкин, как вернулся из дальней и встретился с такой, ну, замуж запросил. А она: брось, говорит, пить, пойду. А не то поворот, оверштаг. Она вдовая матроска была и слышала, как повороту команду.
2: Ну да.
1: Ну, и как есть, оболванила. Бросил пить из-за этой самой бабы. А и баба, если на совесть сказать, прям-таки жидкой вовсе была, ваше высокоблагородие. Глаза только одни. А вот поди ж ты, такую власть взяла над Егорушкиным, что он пить перестал. А ведь пил-то как раньше. Значит, ему случай вышел такой. А мне не вышло. Так вот и с Никандром Петровичем.
2: Так вы расскажите, Дмитрич, про вашего Никандра Петровича.
1: Сейчас. Дозвольте только цигарку сделать, ваше высокоблагородие.
2: А папироску не хотите ли, Дмитрич?
1: Не, не занимаюсь ими. Я по-старинному махорку курю. Нет табаку лучше махорки, ваше высокоблагородие. И кашлю ослабку дает, и мокроту гонит. Ну так слушайте. Был Никандр Петрович во всем своем форсе, когда перед Крымской войной назначили его командиром драмахи. Конвер был только что отстроен и назначен в дальнюю. И Никандру Петровича изо всех других выбрали как самого, что ни на есть, исправного капитана. Док он был на флотской службе, это надо правду сказать. И отчаянности в нем было много. Ну, как есть, был форменный капитан, смелый. Во флоте знали его отчаянность, еще когда он бригом скорым командовал. Бывало, на других судах 2 рифа у Марселей возьмут. А он дует себе на бриге без рифов.
2: Ага.
1: Знал, когда, значит, до точки дойти, не утопивши себя и людей. Ну и матросы у него были вроде черчей. Он их тоже довел до отчаяния, потому что пощады не давал. Чуть что, заминка какая. Меньше 100 леньков не назначал. Вот такая была у него припорция. А насчет бою, ты как не в счет, чистил. Почитай, ни одного матроса не было, чтобы послуживший у него остался с целыми зубами. Самый форменный мордобой был. Вы-то, ваше высокоблагородие, этого мордобойства уж не застали. А я 10 лет при таком положении служил. Сами понимаете, отчего другой матрос до бесчувствия напивался. Теперь-то, небось, нет такого пьянства, как было. Потому другое положение.
2: Ну да.
1: И люди другие. А было в те поры Никандре Петровичу лет около 40. И был он из себя видный, плотный и глазастый. Румяный такой и блондинистый. И очень приверженный к женской команде.
2: Вон что.
1: Не брезговал. Была бы только баба товаристая, а звание ей, ну, не разбирал. Женатым не был. А в ту пору у него жила будто горничной. Одна шельмоватая девка из Петербурга привезенная. Шлющая такая, а? Аленкой звали. Бегала она на конверт, когда мы в гавани вооружались, завтракать носила своему барину. Так вот, как назначили к нам этого самого ястреба, так его матросики звали, мы поняли, какие такие настоящие ястребы бывают. Налетал, я вам доложу, так налетал, что и обсказать невозможно. А как вышли в море, пошла настоящая шлиховка. Ой, не дай бог и вспомню. Пфу! А вестовой у него из наших драмахинских матросов одно слово, словно бы в потемнение рассудка от страха вошел. Чуял он беду, как только ястреб его в вестовые выбрал. А мы с Тепляковым земляки были. Плохо говорит мое дело, Андрейка. Ястреб недаром меня в вестовые выбрал. И изничтожит он меня. Попомни, говорит, мое слово. Потому зол он на меня. Ты что, говорю, Мелис? За что ему быть злым на тебя? Да он тебя вовсе и не знает. Тот-то, говорит, знает. И сам с лица побелел. И повинился мне тогда Тепляков, что он к этой самой Аленке приверженность имел. И тайком забегал к ней на кухню, когда ейного барина дома не было. И раз он их застал, однако ни слова не сказал. Но с той поры Тепляков остерегался ходить. Аленка все-таки бегала к нему в казармы и с ним гуляла. И Никандра Петрович, должно быть, догадывался, но только все-таки Аленку держал. Уж очень занозистая девка была. Огонь девка. Я, говорит, и своего ястреба люблю, и матросика люблю. На всех меня хватит.
2: Что ж, ястреб мстил Теплякову, что ли?
1: А бог его знает, что в его душе было. А только он беднягу вестового почти что каждый день без всякого милосердия тиранил. И до такой отчаянности его довел, что сам, должно быть, испугался, как бы матрос чего в потемнении ума не сделал. И этак месяцев через 5 отчистил его от вестовых. И за правду пора было. А то Тепляков беспременно прикончил бы Никандру Петровича. Он, положим, терпеливый был, но все-таки норовистый. Есть такие, ваше высокоблагородие, терпит до данного ему предела, а потом на всякую отчаянность пойдет. И доходил уже Тепляков до предела. Сознался после мне, что недобрые мысли были. Большое зло он на ястреба имел. И пропасть бы им обоим, если бы все поры не уволил Никандр Петрович своего вестового и не взял другого. Вовсе ожесточил человека и в тоску увел. Однако это и покурить пора, ваше высокоблагородие.
2: Этот самый Тепляков и выправил, Никандр Петрович.
1: А вот узнаете, ваше высокоблагородие. Ох, а хорошо на солнышке. Кость старая греет. Верно, и Никандр Петрович солнышку радуется. А ведь он и не знает, что мы про него рассказываем.
2: Ну так рассказывайте, рассказывайте, Дмитрич.
1: Да. Ну так вот. Назначили Теплякова фор-маршалом. Он раньше на фор-марше служил. И гребцом на капитанский вельбот.
2: Ага.
1: Видный и пригожий из себя был Тепляков. Никандр Петрович любил, чтоб гребцы, что на его катере, что на вельботе, были здоровые, молодые, видные. По крайности, лестно.
2: Ага.
1: И в скорости Тепляков в себя пришел. Свет Божий увидал, как из вестовых вышел. А уж старался как, чтобы, значит, не могло быть капитанской шлифовки. Бывало, и на рее работал вовсю, и у орудия за комендора был. Провористый такой во всяком деле. И повеселел.
2: А разве ястреб ваш отошел?
1: Да не, по-прежнему разделывал. Но только все же Теплякову не так часто попадало. А вместе со всеми, ежели примерно капитан прикажет всех марсовых перепороть.
2: Ага. А это случалось часто?
1: Небось, раз в неделю обязательно. Чуть на секунду-другой паруса закрепили позже его иного положения. Или марселя сменили на минуту позже... Уж он заметит, сам в руках склянку держал. И как учение окончит, зыкнет. Фар марсовых или грот марсовых на бак. Ну, а там и известная разделка. Получи посту. И по другим случаям попадала. И сам, бывало, смотрит, как наказывает. Вовсе легко в жестокость приходил. Потому видит, что нет ему противности. Он от этой самой жестокости пьянеет. Никого не боится, ни бога, ни черта. Плавали мы таким родом 6 месяцев и кляли ястреба. А он и ухом не вел, что матросы его не терпят. Небось, понимал это. И пришли мы, наконец, на Яву остров в Батавию. Ну вот, пришли. А капитан ту же минуту айда в город. И велел вельботу через 2 дня у пристани быть в 10:00 утра. Уехал это Никандр Петрович, и на конверте значит отдышка. Рады все, что 2 дня без ястреба.
2: Да, ну да.
1: На 3-й день послали с 8:00 вельбот за ним. И скорости после того засвежело. Здоровый ветер поднялся. Ой, матросы льстили, что в такой ветер он не пойдет на вельботе, а побудет на берегу. Но только я сумлевался. Отчаянность-то я его понимал. И на парей с одним унтерцером пошел на стакан араки. По-моему, и вышло. В 11:00 и видим. Жарит он на вельботе, да еще под парусами. Однако 2 рифа у грота взял. А ветер все сильнее, вельбот совсем на боку. Близко уж был к конверту, как в 1 секунд вельбот перевернуло, и все в воде. Ту же минуту вахтенный офицер крикнул катерным на катер, и мы наваливаемся, чтобы спасти людей. А изволите знать, ваше высокоблагородие, акульев там страсть на рейде-то. Грибу это я, а сам думаю... Ястребу крышка. Плавать он совсем не мастер был, а волна ходила здоровая. Ну, подошли. Кой матросы за перевернутый вельбот держатся, а Тепляков плывет и Никандру Петровичу за волосы держит. Всех забрали. Все только в воде искупались. Только капитан был в бесчувствии. А Тепляков мокрый, красный и смотрит на эту самую ястреба по-хорошему. Доволен, значит, что спас человека. Пристали это мы к конверту. принесли капитана в каюту и в скорости его в чувство привели. Оттерли, а то воды он хлебнул порядочно. А я Теплякова допрашиваю, как это, мол, ты, Антошка, из своего злодея спас? Сперва не хотел, говорит. Вижу, откинул его парусом от вельбота, и тонет он, а я поблизости. И как увидал он меня, то с такой, говорит, тоской посмотрел. Понял, мол, что не ждать ему от меня помощи. Что в ту же минуту жалость меня взяла, и я к нему. А он уж захлебнулся и под водой. Я за волосы, и тут катер подошел. И чувствую я, говорит Андрейка, теперь легкость на душе. А не спаси я его, был бы вроде убивца. Только что это он рассказал мне и переоделся, как зовут Теплякова к капитану. Этак минут через 10 вернулся он в расстройке. Ну что он тебе говорил, спрашиваю? Благодарил? Тепляков все в подробности обсказал, как Никандр Петрович, увидавший его, смотрел во все глаза и спросил: «Ты? Ты меня спас?» А Тепляков ему: «Точно так, ваше высокоблагородие?» «Ты?» — опять спросил Никандр Петрович, а Тепляков снова: «Точно так, ваше высокоблагородие?» И после того ястреб заплакал и 100 рублей предлагал. Однако Тепляков отказался. «Я, — говорит, — не за деньги спасал». «Так проси, чего хочешь?» — спрашивал он. А Тепляков ему: «И скажи, дозвольте, ваше высокоблагородие, слово сказать. Говори. Пожалейте, ваше высокоблагородие, матросов». С тем и ушел. Видно, сам Господь его умудрил ко времени сказать это самое. Не побоялся.
3: Ну и что же, после этого переменился капитан?
1: Ну, совсем другим человеком стал. Нету боя не было, ни шлифовки.
3: И не было наказаний?
1: Как не было, были. Без взыска нельзя. Но только наказывал не зря и редко. И ожесточенность прошла. Вот каким родом матросик выправил Никандру Петровича. Небось, редко такие дела бывают. А все-таки бывают. Случай такой подошел.
3: Да.
1: Вот только мне случая не было, ваше высокоблагородие.
4: Скоро мы встали и молча побрели

0: Вы слушали спектакль «Отплата» по одноименному рассказу Константина Станюковича.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Отпечаток. Как делается фильм?
1: Итак, внимание, начали. Дубль первый.
2: Минуточку.
1: Стоп.
2: Минуточку, извините. Не будем забегать вперед. Еще не скоро прозвучит великая команда режиссера. Внимание, начали. До этого момента мы доберемся не сразу, если хотим описать фильм, как говорится, с самых азов.
3: Да, и прежде чем рассказать, как же все-таки делается фильм, надо хотя бы приблизительно классифицировать людей, которые в большей или меньшей мере участвуют в этом деле. Итак, вот они.
2: Люди над фильмом.
3: Люди за фильмом.
4: Люди около фильма.
3: Люди фильма.
2: И люди вне фильма. Люди над фильмом влияют на него благодаря своему служебному положению. Это разные министерские комиссии, художественные советы и другие подводные камни, которые кинорежиссерам приходится миновать, прежде чем начать съемки.
3: Люди за фильмом. Это финансирующие его дельцы, продюсеры, президенты кинокомпаний, директора картин, коммерческие директора, еще какие-то директора, их заместители и вообще все так называемые киномагнаты.
2: Люди около фильма, хотя и не находятся на службе кинокомпании, но слывут превосходными знатоками кино и как-то живут этим. Их можно видеть в компании продюсеров и режиссеров. Они поддерживают контакт с прессой, актерами и авторами. Делают прогнозы о том, какие именно сюжеты следует сейчас снимать, чтобы фильм имел сногсшибательный успех. Отыскивают сюжеты, а иногда даже сами создают что-то полезное. Например, пишут сценарий. При этом они всячески стараются показать, что делают это из чистой любви к искусству.
3: Люди фильма – это те, кто действительно делает кинофильм. Сценаристы, режиссеры, операторы, актеры и прочие, вплоть до вспомогательного персонала. Ну, о них мы еще поговорим.
2: Наконец, есть еще люди вне фильма. К ним обычно принадлежит и автор экранизируемого произведения.
3: Вот почему волей-неволей нам придется начать со сценария. Как бы ни казалось странным, что в основе такого современного и технически совершенного продукта цивилизации, как кинофильм, лежит нечто столь древнее и технически примитивное, как литературный вымысел.
2: Киносюжет своеобразен тем, что за ним всегда бывает страшная гонка. Сюжет этот никогда не рождается, скажем, в такой обстановке. Сидя у камина, один собеседник говорит другому.
3: Знаете что?
2: Что?
3: Если вам когда-нибудь придет в голову хороший сюжет для фильма, напишите, и мы потолкуем об этом.
2: Это не соответствовало бы специфике кино. Специфика кино повелевает гоняться за киносюжетом, сломя голову. Сюжет нужен завтра, он нужен сию минуту, и нужен в совершенно диком, так сказать, первозданном состоянии. Если бы сюжет сам, как ягненочек, явился в ателье и сказал бы «Вот он я», его бы, наверное, изгнали с бранью и криками «Чего вам тут надо?»
3: Сюжеты надо подстерегать. Их надо открывать, как Колумб Америку. За ними снаряжаются экспедиции в непроходимые дебри литературы, театра и даже действительности. Чтобы сюжет стал подходящим для кино, он должен, как правило, отвечать следующим требованиям.
2: По возможности уже иметь успех в виде книги или пьесы. Чем больше успех, тем желательнее такой сюжет для кино.
3: По возможности содержать в себе нечто оригинальное и новое, о чем еще не было фильма, например, «Влюбленного трубочиста» или «Водолаза».
2: Наряду с этим, по возможности быть как можно более похожим на фильмы, которые в последнее время давали хорошие сборы.
3: По возможности должна быть какая-нибудь фабула, которую потом сценарист перекроит до неузнаваемости или заменит другой.
2: Действие должно происходить в каком-нибудь необычном и живописном месте. Причем сценаристу представляется право вставить туда роскошный салон, феерическую спальню, бальный зал и другие киноприманки, о которых говорится, что зритель этого требует.
3: Должен быть заманчивый заголовок.
2: Должно быть Что-то, о чем говорилось бы с выразительным прищелкиванием пальцами. О, в этой картине что-то есть. О, это типичное то.
3: Наверное, вы видели в кино охоту на тигров или тюленей. Если бы создали сценарий об охоте за киносюжетом, он, вероятно, выглядел бы так.
2: Сценарий первый. Крупная ставка.
3: Бедная заснеженная мансарда. Писатель Ян Дуган нянчит малолетнего сына. Эта идиллия нарушена резким стуком в дверь. Входит почтальон.
5: Господин Дуган?
3: Осведомляется он добродушно.
5: Вам телеграмма. Может быть, наконец получите какие-нибудь деньги?
3: Писатель грустно усмехается и нетвердой рукой вскрывает телеграмму. Читает. На экране текст.
2: Предлагаем 100 миллионов за право экранизации вашего романа «Крупная ставка». Точка. Немедленно телеграфируйте. Точка. Альфа-фильм.
3: Ошалевший от счастья писатель Ян Дуган теряет сознание.
2: Затемнение.
3: За окном пение птиц. Весна. Опомнившись, Дуган торопливо строчит ответ. Согласен. Точка. Ян Дуган. Точка. Затем подходит к колыбельке своего сына и говорит с чувством. 6 лет назад я кровью своего сердца написал «Крупную ставку». Роман о всепобеждающей любви. Мир тогда не понял меня, сыночек. И только сейчас меня открыли. Передо мной слава, яркая жизнь, кино. Кино! Какое это чудо 20 века! Наконец-то, сыночек, наконец-то я куплю тебе соску. А Марушке зимнее пальто на вате.
2: Затемнение.
5: В каморку Яна Дугана входит киношник, один из людей около фильма. Я приехал подписать договор на вашу крупную ставку. Потрясающий сюжет. Моя лучшая находка за 20 лет работы в кино. Крупная ставка, ипподром, кровные скакуны, великолепный антураж для фильма.
3: Простите, скакуны? Какие скакуны?
5: Ну, которые на бегах. Ведь ваша крупная ставка – это ставка в тотализаторе, а? Действие происходит на бегах, не правда ли?
3: На бегах? Ничего подобного. Крупная ставка – это любящее сердце, понимаете? Ну, а о бегах там нет ни слова.
5: Значит, это не о лошадях. Смотрите-ка, а я и не заметил. Но это не важно. Наш сценарист ставит все, что нужно. Бега, тренировки, интриги, тотализаторы и прочее. Это мы все устроим. Знаете что? Ваш герой поставит все деньги на аутсайдера.
3: Но мой герой бедняк. У него совсем нет денег.
5: Все равно. В киноварианте у него должны быть деньги. Зритель хочет видеть роскошную холостяцкую квартиру. Мы не пожалеем денег на постановку. Нет. Ни о чем не беспокойтесь. Это уж наше дело. В остальном мы, разумеется, будем строго придерживаться вашего сюжета.
3: Затемнение.
2: Появляется сценарист с либретто в руках. Превосходный сюжет. Но надо его как следует кинематографически разработать. Иначе публика не поймет, что это за великий вопрос. Правда, господин Дуган?
3: Какой вопрос?
2: Ну, ведь фильм называется «Великий вопрос», разве нет?
3: Нет, не вопрос, а ставка. Крупная ставка.
2: Ах, вот оно что, а я прочел вопрос. Но это не важно. Я вам под этот заголовок сделал потрясающий новый сюжет. Будете довольны, приятель. Дело обстоит так. Владелец скаковых конюшен терзается вопросом, верна ли ему жена. Вот он, великий вопрос. Потом он узнает, что на крупнейших бегах она ставит на его лошадей и выигрывает огромные деньги, а с ними и счастье. Понятно?
3: Понятно, нет, но нет, это не...
2: Вот это сюжет, вот, не сомневайтесь, вот это. Теперь он принял, понимаете, киногеничный вид.
3: Затемнение.
2: Появляется кинорежиссер со сценарием в руке. Дашь сценарист осел? Осел, Представьте себе, господин Дуган, во всем фильме нет ни одной порядочной любовной сцены. Пришлось все переделать. Она должна бежать с Фредом.
3: С каким Фредом?
2: С тем, которого я туда ставил. Должен же быть там любовник, если фильм называется «Великая любовь». А?
3: Крупная ставка.
2: Крупная ставка? И в самом деле... Простите, а здесь похоже на «Великую любовь». Слушайте, «Великая любовь» – это же лучше. Публика просто кинется на этот фильм.
1: Ян Дуган сидит в роскошном кабинете. На коленях у него упитанный белокурый ребенок, в зубах сигара. «Видишь, сыночек», – бормочет он удовлетворенно. «Наконец-то поэтическое произведение твоего отца получило заслуженное признание».
2: Затемнение. Сценарий второй. В разгар лета.

0: Уютная старушечья комнатка, наполненная девичьими сувенирами. Престарелая романистка Мария Покорная-Подгорская, почти не сходя с кресла, в котором сиживал еще ее покойный батюшка, смиренно дожидается кончины от старости. Энергичный звонок. Старая верная служанка Магдалена испуганно докладывает.
1: Там какой-то господин, барышня. Прости.
0: Вздыхает писательница и высохшей рукой поправляет убранные на старинный лад седые волосы. Упругой походкой входит киношник с портфелем в руке. Низко кланяется.
2: Здрасте, здрасте. Разрешите поздравить вас, милостивая сударыня. Наша первоклассная кинокомпания «Бета-фильм» намерена приобрести право экранизации вашего замечательного романа «В разгар лета».
1: Как? В разгар лета?
2: Да, да.
1: Я написала его. Боже мой. Я написала его уже 50 лет назад.
2: Ай-яй-яй-яй.
1: Безвозвратно ушли те годы.
2: Да, да, да.
1: В разгар лета. А знаете ли вы, что это была сказка моей юности? Я проводила каникулы близ деревни Н.
2: Так.
1: На старенькой мельнице, видишь?
2: Замечательно.
1: До сих пор мне слышится стук мельничного колеса.
2: Так.
1: Шелест леса.
2: Так.
1: И журчанье потока.
2: Великолепный звуковой эффект.
1: Стройный молодой лесовод изменения графа М.
2: Так.
1: Частенько встречался мне, когда я ходила собирать цветы.
2: Ух, мадам.
1: Не подумайте, что он отважился заговорить со мной. Нет, тогда люди еще не были такие.
2: Не были.
1: Но моя творческая фантазия создала на этой основе повесть по любви горожанки Ярмилы и молодого охотника.
2: Прекрасно.
1: В разгар лета, да-да. Мне хотелось, чтобы эта целомудренная история была проникнута дыханием лесных полян.
2: Вот, вот, вот именно. У нас как раз пустует график натурных съемок на июль. А публике, сударыня, сегодняшней публике, уже надоели нынешние напряженные сюжеты. Она хочет романтики, хочет поэзии, хочет возврата к природе. В вашем фильме должна быть хоть одна сцена, где Ярмила, скажем, купается в лесной заводе. Это будет роскошный кадр.
1: Да?
2: Да.
1: Это обязательно?
2: Ну...
1: Но ведь мы в наше время не купались в заводях, сударь.
2: Да?
1: Мы были не такие.
2: Ну, что-нибудь там должно быть во вкусе широкой публики. Например, Ярмила кормит на мельнице цыплят и ласкает поросенка, взяв его к себе на колени. Такие кадры всегда имеют успех. Давайте так. А этот ее охотник будет трубить в рог и петь у нее под окнами. Все это придаст фильму подлинную поэзию лета и природы. «В разгар лета». Отличное название. Вы себе не представляете, сударыня, что мы сделаем с этим сюжетом.
0: Затемнение. Престарелая писательница, покорная, подгорская, радостно оживилась. Перебирая свои старые письма и засушенные цветы, она беседует с верной Магдаленой.
1: Уже сентябрь, говорит она. Скоро выйдет на экран мой фильм «В разгар лета». Ты только подумай, добрая Магдалена, я вновь увижу старую неумолчную мельницу близ селения Энна. Узенький мостик, по которому я ходила с охапками цветов. Очень интересно, каков будет в фильме этот молодой охотник. Боюсь, Магдалена, как бы он в своих чувствах не зашел слишком далеко. А? Ах, Магдалена, как это замечательно увидеть наяву свои самые сладкие грезы.
2: Затемнение.
0: Высохшая рука престарелой романистки отрывает на настенном календаре листок. 30 ноября. На календаре дата. 27 января. Под календарем сидят покорная Подгорская и киношник.
2: Да, нам пришлось немного передвинуть график, ничего не поделаешь. В июле не нашлось свободного режиссера, в августе оператор был занят на других съемках, в сентябре не было нужных актеров. Вот такое было положение. Но на той неделе, сударыня, мы обязательно приступим к натурным съемкам.
1: Да?
2: Да.
1: Но ведь уже зима.
2: Уже.
1: Не цветут лужайки.
2: Не цветут.
1: Ручей застыл.
2: Застыл, и вот поэтому нам пришлось немножко переделать сценарий. Фильм теперь будет называться «В горах». Вот где потеха.
1: В горах?
2: Да, вот где потеха. В горах, вот где потеха. И действие его будет происходить в роскошном горном отеле и на лыжных прогулках. Публика, знаете, любит светскую жизнь. Вашу мисс Дейзи.
1: Позвольте.
2: Что?
1: Ярмила.
2: Ну, это была давно уже Ярмила. Сейчас, Дейзи. Эту вашу городскую девушку мы сделаем дочерью американского миллионера. Охотника преобразим в инструктора лыжного спорта. Вот тогда получится типичное то. Вы будете в восторге, сударыня. Будете в восторге от того, как мы творчески реализовали ваш превосходный поэтический сюжет.
1: Вы полагаете?
2: Я совершенно уверен в этом.
1: Как типичное то?
2: Это типичное то.

0: Сценарий третий. Ступени старого замка.
1: Карловы Вары. Маститый писатель Ян Короб прохаживается вдоль колоннады и выпивает третью кружку воды, ибо в результате своего натуралистического метода он нажил болезнь печени. Над колоннадой появляется самолет и, сделав крутой вираж, сбрасывает парашютиста. Это киношник!
2: Достопочтенный мэтр, у нас есть для вас замечательное предложение.
3: Какое предложение?
2: Блестящее насчет сценария. Что, если к завтрашнему дню вы написали нам сценарий под названием «Ступени старого замка»?
3: А почему именно «Ступени старого замка»?
2: В этом для нас вся суть. Представьте себе панораму Праги. Малостранские черепичные крыши, пусть даже с трубочистом или котом. И у вас сразу возникает сюжет. Сразу. Например, что-нибудь из жизни классика Махи. Или любовная идиллия эпохи революционного 48-го года. Грандиозно. А? Такой материал таит все безграничные возможности.
3: Не знаю.
2: Безграничные?
3: Не знаю. У меня есть другой киносюжет.
2: Какой?
3: Вот такой. Вот можно поставить в фильме из жизни сборщиков хмеля.
2: Слушайте, блестящая идея, блестящая. Хмель на ступенях старого замка. Такого сюжета в кино еще не было. Что скажете, господин писатель?
3: Ничего не выйдет.
2: Почему не выйдет? Почему?
3: А потому что на ступенях старого замка не растет хмель.
2: Ну, пустяки. Можно сделать так, сборщики хмели едут посмотреть Прагу. Там к одной из сборщиц подходит поэт Маха или молодой астроном Штефаник, и они поют песенку о Праге. Замечательно, дайте руку, поздравляю, уважаемый мэтр.
3: Подождите, я имел в виду другое, совсем другое.
2: Что вы имели в виду?
3: Это должна быть драма. Драма безумной любви. Сборщик хмеля задушит свою возлюбленную.
2: А, понятно, чрезвычайно эффектно. А не может ли он задушить ее на ступенях старого замка? А внизу виднеется, знаете, панорама Праги, черепичной крыши.
3: Не может он.
2: Ну почему?
3: Не может.
2: Ну, почему?
3: Он потому что он задушит ее в зарослях хмеля, а потом ночью возьмет и убежит.
2: На ступени старого замка, превосходно.
3: Да слушайте. Что, вам дались эти ступени старого замка?
2: Да в них, понимаете, все дело в них. Замечательное название. Вы не представляете, как оно будет притягивать зрителей. У нас этот фильм уже запродан авансом в 500 кинотеатров. Понимаете, 500 договоров на фильм «Ступени старого замка». Вот в чем дело. Я устал. Величайший боевик сезона. На той неделе должны начаться съемки. Вот мы и решили, что это было бы очень подходяще. Предложение для вас.
1: Затемнение. Из затемнения плакат с надписью
0: «Ступени старого замка. Боевик. По сценарию Яна Короба».

0: Как видно из предыдущего изложения, путь от сюжета к готовому фильму долог и тернист.
1: Но вот, наконец, неотвратимо близится начало съемок.
0: Уже подобраны артисты и нанято на 2 недели ателье.
1: Уже составлен график съемочных и подготовительных дней, когда строят декорации.
2: Тут уж никак нельзя переделывать сюжет, если, разумеется, не считать переделок, необходимость которых выявилась в ходе съемок.
3: Да, это надо было сделать не так, говорится в подобных случаях. Или вот тут чего-то не хватает.
0: И начинаются лихорадочные доделки, в которых участвует режиссер,
3: директор,
0: актеры
3: и любой, кто окажется в данный момент в буфете киностудии.
0: В окончательном виде фильм состоит главным образом из таких доделок.
2: Ну, начнем снимать, произносит режиссер.
4: А это что такое?
1: Осведомляется элегантный мужчина, загримированный в коричнево-красных тонах и похожий поэтому на вареную сосиску.
2: Это ваш кабинет. Будем снимать в нем кадр 3 и 41.
4: Ага. А какой раньше?
2: Все равно. Все равно. Хотя бы 3. Вы будете сидеть за письменным столом, в дверь постучат, и вы скажете: «Войдите».
4: Хорошо.
2: Вот и все. Давайте попробуем, садитесь.
0: Загримированный садится за письменный стол.
4: Сел. Что мне теперь делать?
2: Можете писать.
4: Писать? На чем? Бумаги нет.
0: Режиссер всплескивает руками.
2: Ну, на что это похоже? Ну, почему у пана Валнеги нет бумаги? Господа, если я говорю письменный стол, значит, на нем должна быть бумага. Неужели непонятно? Пан Войч,
5: да.
2: Видели вы когда-нибудь письменный стол? Смотрите.
5: Видели.
2: Молодец. А была на нем бумага?
5: Не была.
2: Ах, не было. Ну, хорошо, была же какую-нибудь бумагу, чтобы можно было репетировать. Пожалуйста. Итак, тихо, тихо, тихо, тихо. Господа, тихо. Начинаем.
0: В ателье раздается стук молотков. Режиссер приходит в ярость.
2: Что еще там? Если я сказал тихо, сразу быть тихо. Кто стучит?
4: Это рабочие, очевидно. Надо же докончить декорации.
2: Ну так пусть стучат тихо. Здесь репетиция. Итак, внимание. Молинда стучит в дверь. Валнега поднимает голову и говорит: «Войдите». Молинда, где Молинда?
6: Здесь. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Что я должен делать?
2: Постучать в дверь.
6: В дверь?
2: Да, и когда Валнега скажет: «Войдите, войти». Все, начинаем. Стучите.
0: Молинда стучит в дверь. Валнега поднимает голову.
2: Стоп! Стучите нежнее, слегка и нерешительно. Повтори.
0: Стук. Валнега поднимает голову.
4: Войдите.
2: Стоп! Совершенно безразличным голосом. Войдите.
4: Войдите.
2: Нет, чуточку громче, иначе не слышно за дверью. Войдите.
4: Ага. Войдите.
2: Да нет, вот так. Войдите.
6: Войдите, войдите.
2: Вот, это хорошо. Еще раз за постучать и ну.
0: Молинда нежно и стыдливо стучится. Валнега поднимает голову.
6: Войдите.
2: Стоп. Еще раз. После стука секунда пауза. И постучать надо более неуверенно. Понимаете? Неуверенно. Так, тук, тук, тук. Так, тихо, стучите.
0: Молинда снова стучит. Валнега снова поднимает голову.
6: Войдите!
0: Молинда наконец-то входит.
2: Стоп, проклятие, чтобы вам пусто было! Кто там топал сзади?
7: Я спрашиваю, кто топал?
8: Да я не топал!
2: Я же
8: не топал!
2: Какие-то деревяшки!
8: Начинается...

0: Если даже отвлечься от всей техники съемки, мы с удивлением увидим, что фильм делается совсем не так, как представляет себе зритель.
1: Зритель, например, думает, что актеры кино играют какое-то действие. Это одно из главных кинозаблуждений. На самом деле актеры играют только отдельные кадры, причем в произвольном порядке. Игра киноактера – это цветные камешки, из которых потом режиссер складывает мозаику.
2: Так, теперь, мадемуазель, вы должны вспыхнуть и сказать «нет, никогда».
1: И актриса вспыхивает и восклицает «нет, никогда».
2: Стоп, стоп, отлично. Теперь дадим свет и начнем.
1: Через полчаса кадр отснят.
2: Так, а теперь, мадемуазель, молча заплачьте, заплачьте, требует режиссер.
1: И мадемуазель молча плачет.
2: Стоп! Дайте свет и начали. Кадр 27, дубль 5!
1: Кричит юноша в свитере и хлопает хлопушкой перед самым носом у мадемуазель. Она молча плачет, аппарат гудит.
2: Стоп! Стоп! Хорошо!
1: И съемка продолжается. Может быть, сейчас будет сниматься сцена, в которой мадемуазель впервые увидит того, по ком она в кадре 127 молча плакала.
2: Сегодня дело шло отлично, отлично. Накрутили 20 кадров. Радуется режиссер, когда к вечеру его, изнемогающего от усталости, едва не выносят на носилках из павильона.
1: А эти 20 кадров на экране промелькнут за 10 минут. Да еще зачастую большинство из них выбросят при монтаже. Такая уж эта работа.
2: Теперь будет окончательно складываться фильм. С ножницами и клеем в руках монтажеры создадут, в общем, связанные действия, и когда фильм станет, наконец, вполне вразумительным, режиссер придет к мрачному выводу. Ну вот, теперь надо сократить его на 25 минут.
0: А потом еще появится продюсер и предложит опустить некоторые диалоги. Это, мол, публике неинтересно.
2: И когда все оставшееся снова склеено и приведено в порядок, грандиознейший боевик сезона окончательно готов.

0: Так уж повелось в мире кино. Каждый фильм, который сейчас снимается на студии, считается лучшим в сезоне.
1: Поэтому, пока «Альфа-фильм» снимает свою картину, и ее директор едва не лопается от гордости, директора «Бета-фильма» и «Гамма-фильма» заметно желтеют и удрученно бормочут что-то вроде: «Еще посмотрим. Цыплят по осени считают».
0: «Альфа-фильм» тем временем повсюду рекламирует: «Наш новый боевик, обещающий быть непревзойденным шедевром сезона!» И в изобилии рассылает во все газеты заманчивые снимки, интервью и хронику работы над фильмом. Рекламируются, разумеется, только кинозвезды. Директора кинокомпаний и финансисты из врожденной скромности уклоняются от популярности.
1: Согласно неписанным законам, ни один директор кинокомпании не переступит порога киностудии, пока там снимается фильм другой компании. Он только, пожимая плечами, внимает слухам о том, какая это будет замечательная картина. Однако скоро и на его улице будет праздник, торжественный, нетерпеливо ожидаемый день премьеры.
2: И вот он настал. Наконец-то разыгрывается на экране все то, что стоило таких трудов стольким людям. От автора до юноши с хлопушкой, от осветителей до заведующего рекламой. Сидящий за письменным столом Валнага поднимает голову. Мириам Николь вспыхивает, восклицает: «Нет, никогда! Все связано, все гладко, все идет как по маслу».
1: И вот он, наконец, долгожданный момент, когда директор «Бета-фильма» наклоняется к директору «Гамма-фильма» и шепчет:
3: «Провал, а?
2: Провал?»

Итак, дорогой зритель, расстаньтесь с иллюзией, будто обожаемая вами кинозвезда как-нибудь переживала те поцелуи, слезы и пылкие взгляды, которыми она так пленяет вас на экране. Это всего лишь номера кадров. Впрочем, если вы не хотите отказаться от иллюзий, тоже хорошо. Зачем в самом деле смотреть на кино более критически, чем на многие другие человеческие поступки?

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

0: Дождемся ночи здесь. Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида. Скоро я полечу по улицам знакомым, усы плащом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь, узнать меня нельзя?
1: Да, Дон Гуана мудрено признать. Таких, как он, такая бездна.
0: Шутишь? Да кто ж меня узнает?
1: Первый сторож. Гитана или пьяный музыкант. Или свой же брат, нахальный кавалер. Со шпагой под мышкой и в плаще.
0: Что за беда, хоть и узнают? Только б не встретился мне сам король. А впрочем, я никого в Мадриде не боюсь.
1: А завтра же до короля дойдет, что Дон Гуан из ссылки самовольно в Мадрид явился. Что тогда, скажите, он с вами сделает?
0: Пошлет назад. Уж верно, головы мне не отрубят. Ведь я не государственный преступник. Меня он удалил, меня ж любя, чтобы меня оставила в покое семья убитого.
1: Ну, то-то же. Сидели бы вы себе спокойно там.
0: Слуга покорный, я едва-едва не умер там со скуки. Что за люди? Что за земля? А небо? Точный дым. А женщины? Да я не променяю, вот видишь ли, мой глупый Лепарелло, последний в Андалузии крестьянки, на первых тамошних красавиц. Право. Они сначала нравились мне глазами синими, да белизною, да скромностью, а пуще новизною. Да слава богу, скоро догадался, увидел я, что с ними грех и знаться. В них жизни нет, все куклы восковые. А наш... Ну, послушай, это место знакомо нам. Узнал ли ты его?
1: Как не узнать? Антониев монастырь мне памятен.

0: глаза. Одни глаза, да взгляд. Такого взгляда уж никогда я не встречал. А голос у ней был тих и слаб, как у больной. Муж у нее был негодяй суровый. Узнал я поздно. Бедная Инесса.
1: Что ж, вслед за ней другие были.
0: Правда.
1: А живы будем, будут и другие.
0: И то.
1: Теперь которую в Мадриде отыскивать мы будем?
0: О, Лауру. Я прямо к ней бегу являться.
1: Дело.
0: К ней прямо в дверь. А если кто-нибудь уж у нее, прошу в окно прыгнуть.
1: Конечно. Ну, развеселились мы. Недолго нас покойницы тревожат. Кто к нам идет?
2: Сейчас она приедет сюда. Кто здесь? Не люди ль Доны Анны?
1: Нет, сами по себе мы, господа. Мы здесь гуляем.
0: А кого вы ждете?
2: Сейчас должна приехать Дона Анна на мужнину гробницу.
0: Донна Анна? Де Сольва? Как супруга командора, убитого не помню кем.
2: Развратным, бессовестным, безбожным Дон Гуаном.
1: Ого, вот как! Молва о Дон Гуане. И в мирный монастырь проникла даже. Отшельники хвалы ему поют.
2: Он вам знаком быть может?
1: Нам? Немало. А где-то он теперь?
2: Его здесь нет, он в ссылке далеко.
1: И слава богу. Чем далее, тем лучше. Всех бы их, развратников, в один мешок да в море.
0: Что? Что ты врешь?
1: Молчите, я нарочно.
0: Так здесь похоронили командора?
2: Здесь. Памятник жена ему воздвигла и приезжает каждый день сюда за упокой души его молиться и плакать.
0: Что за странная вдова? И не дурна?
2: Мы красотой женской, отшельники, прельщаться не должны. Но лгать грешно. Не может и угодник в ее красе чудесной не сознаться.
0: Недаром же покойник был ревнив. Он Донну Анну взаперти держал. Никто из нас не видывал ее. Я с нею бы хотел поговорить.
2: О, Донна Анна никогда с мужчиной не говорит.
0: А с вами, мой отец?
2: Со мной иное дело, я монах. Да вот она.
3: Отец мой, отоприте.
2: Сейчас, сеньора, я вас ожидал.
1: Что? Какова?
0: Ее совсем не видно под этим вдовьим черным покрывалом. Чуть узенькую пятку я заметил.
1: Довольно с вас. У вас воображение в минуту дорисует остальное. Оно у нас проворнее живописца. Вам все равно, с чего бы ни начать? С бровей ли, с ног ли?
0: Слушай, Лепарелло, я с нею познакомлюсь.
1: Вот еще. Куда как нужно, мужа повалил. Да хочет поглядеть на вдовьи слезы. Бессовестный.
0: Однако уж и смерклась. Пока луна над нами не взошла и в светлый сумрак тьмы не обратила, взойдем в Мадрид.
1: Испанский грант, как вор, ждет ночи и луны боится. Боже, проклятое житье! Да долго ль будет мне с ним возиться? Право, сил уж нет.
4: Клянусь тебе, Лаура, никогда с таким ты совершенством не играла. Как роль свою ты верно поняла.
2: Как развела ее, с какой силой.
4: С каким искусством.
3: Да, мне удавалось. Сегодня каждое движение, слово. Я вольно предавалась вдохновению. Слова лились, как будто их рождала не память рабская, но сердце.
4: Правда. Да и теперь глаза твои блестят, и щеки разгорелись. Не проходит в тебе восторг. Лаура, не давай остыть ему бесплодно. Спой, Лаура, спой что-нибудь.
3: Подайте мне гитару.

0: Чудно, бесподобно.
1: Благодарим, волшебница. Ты сердце чаруешь нам. Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает. Ну и любовь, мелодия, взгляни, сам Карлос тронут, твой угрюмый гость.
0: Какие звуки, сколько в них души. А чьи слова, Лаура?
2: Дон Гуана.
3: Что, Дон Гуан?
2: Их сочинил когда-то мой верный друг, мой ветреный любовник.
3: Твой Дон Гуан безбожник и мерзавец, а ты дура.
2: Ты с ума сошел? Да я сейчас велю тебя зарезать. Моим слугам, хоть ты испанский грант.
3: Зови же их.
1: Лаура, перестань. Дон Карлос, не сердись. Она забыла.
2: Что? Что Гуан на поединке честно убил его родного брата? Правда, жаль, что не его.
3: Я глуп, что сердился.
2: Ага. Сам сознаешься, что ты глуп. Так помиримся.
3: Виноват, Лаура. Прости меня. Но знаешь, не могу я слышать это имя равнодушно.
2: А виноват Илья, что поминутно мне на язык приходит это имя.
0: Ну, в знак, что ты совсем уж не сердита, Лаура, спой еще.
2: Да, на прощание. Пора уж ночь. Ну, что же я спою? А, слушайте.

0: чудесно, бесподобно.
1: Прощайте ж, господа.
2: Прощай, Лаура.
1: Ты бешеный, останься у меня. Ты мне понравился. Ты Дон Гуана напомнил мне, как выбронил меня и стиснул зубы скрежетом.
3: Счастливец. Так ты его любила? Очень.
1: Очень.
3: И любишь, и теперь?
1: В сию минуту? Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя. Теперь люблю тебя.
3: Скажи, Лаура, который год тебе?
1: 18 лет.
3: Ты молода. И будешь молода еще лет 5 или 6. Вокруг тебя еще лет 6 они толпиться будут. Тебя ласкать, лелеять и дарить. И серенадами ночными тешить. И за тебя друг друга убивать на перекрестках ночью. Но когда пора пройдет, когда твои глаза впадут и веки сморщись почернеют, и седина в косе твоей мелькнет, и будут называть тебя старухой, тогда что скажешь ты?
1: Тогда? Зачем об этом думать? Что за разговор? Или у тебя всегда такие мысли? Приди, открой балкон. Как небо тихо, недвижим теплый воздух, ночь лимоном и лавром пахнет. Яркая луна блестит на синеве густой и темной, и сторожа кричат протяжно ясно. А далеко, на севере, в Париже, быть может, небо тучами покрыто, холодный дождь идет и ветер дует, а нам какое дело? Слушай, Карлос, я требую, чтобы улыбнулся ты. Ну, то-то ж.
3: Милый демон.

0: Гей, Лаура!
1: Кто там? Чей это голос?
0: Отопри.
1: Ужели? Боже!
0: Здравствуй.
1: Дон Гуан!
2: Как? Дон Гуан?
0: Лаура, милый друг. Кто у тебя, моя Лаура?
2: Я, Дон Карлос.
0: Вот нечаянная встреча. Я завтра весь к твоим услугам.
2: Нет, теперь, сейчас.
1: Дон Карлос, перестаньте. Вы не на улице, вы у меня. Извольте выйти вон.
2: Я жду. Ну что ж, ведь ты при шпаге.
0: Ежели тебе не терпится, изволь.
1: Что там? Убит? Прекрасно. В комнате моей. Что делать мне теперь, повеса, дьявол? Куда я выброшу его?
0: Быть может, он жив еще?
1: Да, жив. Гляди, проклятый. Ты прямо в сердце ткнул. Небось, не мимо. И кровь не идет из треугольной ранки. А уж не дышит, каково?
0: Что делать, он сам того хотел.
1: Эх, Дон Гуан, досадно, право. Вечные проказы, а все не виноват. Откуда ты? Давно ли здесь?
0: Я только что приехал, и то тихонько. Я ведь не прощен.
1: И вспомнил тотчас о своей Лауре. Что хорошо, то хорошо. Да полно, не верю я. Ты мимо шел случайно и дом увидел.
0: Нет, моя Лаура. Спроси у Лепарелла. Я стою за городом. Проклятые Венти. Я Лауры пришел искать в Мадрид.
1: Друг ты мой. Постой, при мертвом. Что нам делать с ним?
0: Оставь его. Перед рассветом рано. Я вынесу его под япончою и положу на перекрестке.
1: Только смотри, чтобы не увидели тебя. Как хорошо ты сделал, что явился одной минутой позже. У меня твои друзья здесь ужинали. Только что вышли вон. Когда б ты их застал?
0: Лаура, и давно его ты любишь?
1: Кого? Ты, видно, бредишь.
0: А признайся, сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии?
1: А ты, повеса?
0: Скажи. Нет, после переговорим. Все к лучшему. Нечаянно убив Дон Карлоса, отшельником смиренным я скрылся здесь и вижу каждый день мою прелестную вдову. И ею, мне кажется, замечен. До сих пор чинились мы друг с другом, но сегодня впущуся в разговоры с ней. Пора. С чего начну? Осмелюсь или нет? Сеньор, ба. Что в голову придет, то и скажу, без предуготовления. Импровизатором любовной песни. Пора уж ей приехать. Без нее, я думаю, скучает командор. Каким он здесь представлен исполином, какие плечи, что за Геркулес. А сам покойник мал был и тщедушен. Здесь, став на цыпочки, не мог бы руку до своего носа дотянуть. Когда за Искуриалом мы сошлись, наткнулся мне на шпагон и замер, как на булавке стрекоза, а был он горд и смелый, и дух имел суровый. А, вот она.
3: Опять он здесь. Отец мой, я развлекла вас в ваших помышлениях. Простите.
0: Я просить прощения должен у вас, сеньора. Может, я мешаю печали вашей вольно изливаться?
3: Нет, мой отец, печаль моя во мне. При вас мои моления могут к небу смиренно возноситься. Я прошу и вас свой голос с ними соединить.
0: Мне? Мне молиться с вами, Донна Анна? Я не достоин участи такой. Я не дерзну порочными устами мольбу святую вашу повторять. Я только издали, с благоговением, смотрю на вас, когда, склонившись тихо, вы черные волосы на мрамор бледный рассыплете, и мнится мне, что тайно гробницу эту ангел посетил. В смущенном сердце я не обретаю тогда молений. Я дивлюсь безмолвно и думаю: счастлив, чей хладный мрамор согрет ее дыханием небесным и окроплен любви ее слезами.
3: Какие речи странные.
0: Сеньора.
3: Мне? Вы забыли?
0: Что? Что недостойный отшельник я? Что грешный голос мой не должен здесь так громко раздаваться?
3: Мне показалось. Я не поняла.
0: Ах, вижу я. Вы все узнали.
3: Что я узнала?
0: Так, я не монах. У ваших ног прощения умоляю.
3: О, Боже! Встаньте! Кто же вы?
0: Несчастный, жертва страсти безнадежной.
3: О, Боже мой! И здесь, при этом гробе, подите прочь.
0: Минуту, Донна Анна, одну минуту.
3: Если кто взойдет.
0: Решетка заперта, одну минуту.
3: Ну, что? Чего вы требуете?
0: Смерти. О, пусть умру сейчас у ваших ног. Пусть бедный прах мой здесь же похоронят. Не подле праха милого для вас. Ни тут, ни близко, дали где-нибудь, там, у дверей, у самого порога, чтоб камня моего могли коснуться вы легкою ногой или одеждой, когда сюда, на этот гордый гроб, пойдете кудри наклонять и плакать.
3: Ой, не в своем уме.
0: Или желать кончины, Донна Анна, знак безумства? Когда б я был безумец, я б хотел в живых остаться. Я б имел надежды любовью нежной тронуть ваше сердце. Когда б я был безумец, я бы ночи стал провождать у вашего балкона, тревожа серенадами ваш сон. Не стал бы я скрываться. Я, напротив, старался быть везде б замечен вами. Когда б я был безумец, я б не стал страдать в безмолвии.
3: И так-то вы молчите?
0: Случай, Донна Анна, случай увлек меня. Не то б вы никогда моей печальной тайны не узнали.
3: И любите давно уж вы меня?
0: Давно или недавно, сам не знаю. Но с той поры лишь только знаю цену мгновенной жизни. Только с той поры и понял я, что значит слово «счастье».
3: Пойдите прочь, вы человек опасный.
0: Опасный чем?
3: Я слушать вас боюсь.
0: Я замолчу. Лишь не гоните прочь того, кому ваш вид одна отрада. Я не питаю дерзостных надежд. Я ничего не требую. Но видеть вас должен я, когда уже на жизнь я осужден.
3: А подите, здесь не место таким речам, таким безумствам. Завтра ко мне придите, если вы клянетесь хранить ко мне такое же уважение, я вас приму, но вечером, позднее. Я никого не вижу с той поры, как овдовела.
0: Ангел, Донна Анна, утешь вас Бог, как сами вы сегодня утешили несчастного страдальца.
3: Подите ж прочь.
0: Еще одну минуту.
3: Нет, видно, мне уйти. К тому же моление мне в ум не идет. Вы развлекли меня речами светскими. От них уж ухо мое давно отвыкло. Завтра я вас приму.
0: Еще не смею верить. Не смею счастью моему предаться. Я завтра вас увижу. И не здесь, и не украдкою.
3: Да, завтра. Как вас зовут?
0: Диего де Кальвадо.
3: Прощайте, Дон Диего.
0: Лепарелло.
4: Что вам угодно?
0: Милый Лепарелло, я счастлив. Завтра вечером позднее, мой Лепарелло, завтра приготовь. Я счастлив, как ребенок.
4: С Донной Анной вы говорили? Может быть, она сказала вам два ласкового слова? Или ее благословили вы?
0: Нет, Лепарелло, нет. Она свидание мне назначила.
4: Неужто, о вдовы, все вы таковы?
0: Я счастлив, я петь готов. Я рад весь мир обнять.
4: А командор, что скажет он об этом?
0: Ты думаешь, он станет ревновать? Уж верно, нет. Он человек разумный и верно присмирел с тех пор, как умер.
4: Нет, посмотрите на его статую.
0: Что ж?
4: Кажется, на вас она глядит и сердится.
0: Ступай же, Липарелло. Проси ее пожаловать ко мне. Нет, не ко мне, а к Донне Анне завтра.
4: Статую в гости звать? Зачем?
0: Уж верно, не для того, чтобы с нею говорить. Проси статую завтра к Донне Анне прийти попозже вечером и стать у двери на часах.
4: Охота вам шутить, и с кем?
0: Ступай же.
4: Но...
0: Ступай.
4: Преславная, прекрасная статуя. Мой барин Дон Гуан покорно просит пожаловать... Ей-богу, не могу, мне страшно.
0: Трус, вот я тебя.
4: Позвольте, мой барин Дон Гуан вас просит завтра прийти попозже в дом супруги вашей и стать у двери. Ай!
0: Что там?
4: Ай-ай, ай-ай, умру.
0: Что сделалось с тобою?
4: Статуя, ай.
0: Ты кланяешься?
4: Нет, не я, она.
0: Какой ты вздор несешь.
4: Пойдите сами.
0: Ну, смотри ж, бездельник. Я, командор, прошу тебя прийти к твоей вдове, где завтра буду я, и стать на стороже в дверях. Что будешь? О, Боже!
4: Что я говорил?
0: Уйдем.
3: Я приняла вас, Дон Диего, только, боюсь, моя печальная беседа скучна вам будет. Бедная вдова, все помню я свою потерю, слезы с улыбкой мешаю, как апрель. Что же вы молчите?
0: Наслаждаюсь молча, глубоко мыслью быть наедине с прелестной Донной Анной. Здесь, не там, не при гробнице мертвого счастливца. И вижу вас уже не на коленах пред мраморным супругом.
3: Дон Диего, так вы ревнивы. Муж мой во гробе вас мучит.
0: Я не должен ревновать. Он вами выбран был.
3: Нет, мать моя велела мне дать руку Дон Альвару. Мы были бедны, Дон Альвар богат.
0: Счастливец! Он сокровища пустые принес к ногам богини. Вот за что вкусил он райское блаженство. Если б я прежде вас узнал, с каким восторгом мой сан, мои богатства, все бы отдал, все за единый благосклонный взгляд, я был бы раб священной вашей воли. Все ваши прихоти я бы изучал, чтоб их предупреждать, чтоб ваша жизнь была одним волшебством беспрерывным. Увы, судьба судила мне иное.
3: Диего, перестаньте, я грешу вас, слушая. Мне вас любить нельзя. Вдова должна и гробу быть верна. Когда бы знали вы, как Дон Альвар меня любил. О, Дон Альвар уж верно не принял бы к себе влюбленной дамы. Когда бы он овдовел, он был бы верен супружеской любви.
0: Не мучьте сердце мне, Донна Анна, вечным поминанием супруга. Полно вам меня казнить. Хоть казнь я заслужил, быть может.
3: Чем же? Вы узами не связаны святыми ни с кем, не правда ли? Полюбив меня, вы предо мной и перед небом правы.
0: Пред вами, Боже.
3: Разве вы виновны передо мной? Скажите, в чем же?
0: Нет. Нет, никогда.
3: Диего, что такое? Вы предо мной не правы? В чем? Скажите.
0: Нет, ни за что.
3: Диего, это странно. Я вас прошу, я требую.
0: Нет, нет.
3: А, так-то вы моей послушной воле. А что сейчас вы говорили мне, что вы б рабом моим желали быть? Я рассержусь. Диего, отвечайте. В чем предо мной виновны вы?
0: Не смею, вы ненавидеть станете меня.
3: Нет, нет, я вас заранее прощаю, но знать желаю.
0: Не желаете знать ужасную убийственную тайну?
3: Ужасно? Вы мучите меня. Я страх, как любопытно, что такое? И как меня могли вы оскорбить? Я вас не знала, у меня врагов и нет, и не было. Убийца мужа один и есть.
0: Идет к развязке дело. Скажите мне, несчастный Дон Гуан вам не знаком?
3: Нет, отроду его я не видала.
0: Вы в душе к нему питаете вражду?
3: По долгу чести, но вы отвлечь стараетесь меня от моего вопроса, Дон Диего. Я требую.
0: Что, если б Дон Гуана вы встретили?
3: Тогда бы я злодею кинжал вонзила в сердце.
0: Донна Анна, где твой кинжал? Вот грудь моя.
3: Диего? Что вы?
0: Я не Диего, я Гуан.
3: Боже, нет, не может быть, не верю.
0: Я Дон Гуан.
3: Неправда.
0: Я убил супруга твоего и не жалею о том, и нет раскаяния во мне.
3: Что слышу я? Нет, нет, не может быть.
0: Я Дон Гуан, и я тебя люблю.
3: Где я? Где я? Мне дурно. Дурно.
0: Небо, что с нею? Что с тобою, Донна Анна? Встань, встань, проснись, опомнись. Твой Диего, твой раб у ног твоих.
3: Оставь меня. Ой, ты мне враг. Ты отнял у меня все, что я в жизни.
0: Милое создание, я всем готов удар мой искупить. У ног твоих жду только приказания. Вели, умру. Вели, дышать я буду лишь для тебя.
3: Так это Дон Гуан.
0: Не правда ли? Он был описан вам злодеем, извергом. О, Донна Анна, молва, быть может, не совсем неправа. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так... Разврата я долго был покорный ученик, но с той поры, как вас увидел я, мне кажется, я весь переродился. Вас полюбя, люблю я добродетель, и в первый раз смиренно перед ней дрожащее колено преклоняю.
3: О, Дон Гуан, красноречив, я знаю, слыхала я, он хитрый искуситель. Вы, говорят, безбожный развратитель, вы сущий демон. Сколько бедных женщин вы погубили?
0: Ни одной до ныне из них я не любил.
3: Я поверю, чтоб Дон Гуан влюбился в первый раз, чтоб не искал во мне он жертвы новой.
0: Когда б я вас обманывать хотел, признался ли я, сказал ли я то имя, которого не можете вы слышать, где ж видно тут обдуманность, коварство.
3: Кто знает вас, но как могли прийти сюда вы? Здесь узнать могли бы вас, и ваша смерть была бы неизбежна.
0: Что значит смерть? За сладкий миг свидания безропотно отдам я жизнь.
3: Но как же отсюда выйти вам, неосторожный?
0: И вы о жизни бедного Гуана заботитесь? Так ненависти нет в душе твоей небесной, Донна Анна.
3: Ах, если б вас могла я ненавидеть. Однако ж, надо бы нарастаться нам.
0: Когда ж опять увидимся?
3: Не знаю. Когда-нибудь.
0: А завтра?
3: А где же?
0: Здесь.
3: О, Дон Гуан, как сердцем я слаба.
0: В залог прощения мирный поцелуй.
3: Пора. Поди.
0: Один, холодный, мирный.
3: Какой ты неотвязчивый. На, вот он. Что там за стук? Ой, скройся, Дон Гуан.
5: я на зов явился.
0: О, Боже! Дон Анна!
5: Брось ее, все кончено. Дрожишь ты, Дон Гуан?
0: Я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу.
5: Дай руку.
0: Вот она. О, тяжело пожатие каменной его десницы. Оставь меня. Пусти. Пусти мне руку. Я гибну. Кончено. О, Донна

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Александр Николаевич Островский. Поздняя любовь. Спектакль Омского академического театра драмы. Часть первая.

0: словно кто калиткой стукнул. Нет, показалось. Очень уж я уши-то насторожила. Экая погодка, в легоньком пойти. Теперь где-то мой сынок любезный погуливает. Ох, детки, детки, горе матушкино.
1: Вон Васька, уж на что гулящий кот, и тот домой пришел.
0: Ой, господи. Пришел? Ой, Людмила Герасимовна. А я и не вижу вас, стою, он дофантазирует тут сама промеж себя.
2: Вы говорите, пришел.
0: Да вы кого ж дожидаетесь-то?
2: Я никого, я просто слышала, вы сказали, пришел.
1: Да, это я так свои мысли выражаю в голове-то накипит, знаете, он погода, мол, такая, что даже мой Васька домой пришел.
0: Сел на лежанку, да так ты мурлычешь, даже захлебывается, а? Очень уж ему сказать-то хочется, что, мол, я дома, не беспокойтесь. Ну, разумеется, погрелся, поел, да опять ушел, мужское дело дома не удержишь. Ну, ты зверь, и тут понимаешь, что надо бы домой побывать, понаведаться. Как, мол, там, а сынок мой Николенька? Другие сутки пропадает.
2: Как знать, какие дела у него?
1: Да уж, кому и знать, как не мне. Никаких делов у него нет, баклуши бьет.
2: Он адвокатством занимается.
1: Да какое адвокатство? Было время, да прошло.
2: Но он же хлопочет по делам какой-то дамы, Феоксат Антон.
1: Ну, матушка, дама, не рознь, ты погоди, я тебе все скажу. Учился он у меня хорошо, в университете курс кончил. И как на грех, заведись тут эти новые суды. Записался адвокатом. И пошли дела, огребая деньги лопатой. От того от самого, что попал в этот самый денежный купеческий круг. Ну, сами знаете, с волками жить, поволчьи жить. И начал эту самую купеческую жизнь. Что ни день в трактире, а ночь в клубе, либо где. Само собой удовольствие. Человек же он горячий. Ну им что? У них карманы толстые. А он барствовал да барствовал. В дела-то между рук шли, да и лень-то. Тут еще адвокатов развелось не из числа. Уж сколько он там не путался, а деньжонки-то все прожил, знакомство растерял. И опять в прежнее бедное положение пришел к матери, значит, от стерляжи ухита на пустые щи. Да привычку к трактирам возымел. В хорошее нищим, так по плохим стал шляться. Видя его в таком упадке, начала ему занятия находить. Хочу его свести к одной знакомой даме, а он дичится.
2: Робок должно быть характером.
1: Да ну полно, матушка, что за характер?
2: Так бывают люди робкого характера.
1: Да ну полно, что за характер? Разве у бедного человека бывает характер? Какой-то еще характер нашла.
2: А что же?
1: У бедного человека-то еще характер. Платья нет хорошего, вот и все. Коли у человека одежи нет, вот и робкий характер. Чем бы ему приятный разговор вести, он должен на себя осматриваться, нет ли где изъяна. Он возьмите хоть нас, женщин. А чего хорошая дама в компании развязный разговор имеет?
2: Чего?
1: От того, что все на ней в порядке. Одно к другому пригнато, одно другого не короче, не длиннее. Цвет к цвету подобран, узор под узор подобран, тот у ней душа и растет.
0: А нашему брату высокой компании беда. Лучше, кажется, сквозь землю провалиться, там висит, тут коротко, в другом месте мешков, везде пазухи, как на лешего на тебя смотрят. Потому что не мадамы нам шли там и сами.
1: Не по журналам, а как придется на чертов клин.
0: Сыну-то тоже не француз шил. А видишь, Кохлатов из-за Драгомиловской заставы. Так он над фраком год думает. Ходит кругом сукна-то, режет его то с одной, то с другой стороны покроет. Ну и выкроет куль, а не фрак. Прежде-то, как деньги были, Николай фронтил. Ну и дико ему теперь в таком-то безобразии. Ломала его, да и сама не рада. Человек он гордый. Не захотел быть хуже других, потому как у нее с утра до ночи франты. Ну и заказал хорошее платье дорогому немцу в долг.
2: Молода она?
1: В паре женщина, тут и беда, как старуха так деньги платила.
2: А она что же?
1: Женщина легкая, избалованная, на красоту свою надеется. Всегда кругом нее молодежь любит, чтобы ей все угождали. И она даже за счастье сочтет, чтобы услужить.
2: Так он что ж, даром для нее хлопочет, что ли?
1: Да ну нельзя сказать, что вовсе даром. Да он-то бы, пожалуй. А я с нее стопохора выханжила. Ну и толку. Все деньги, что я взяла с нее, за него все портному-то и отдала, вот тебе и барыш. Мало того, ехать к ней еще извозчика берет с биржи, держит там полдня, чего-нибудь достоит, а с чего бьется-то диви бы все, ветер в голове.
2: Ну, может, она ему нравится.
1: Да это срам. Бедному человеку за богатой бабой ухаживать, ты еще самому тратится. Куда ему? Там такие полковники да гвардейцы, что уж слов-то не найдешь. Глянешь на него только и скажешь, ах ты, боже мой. Чай смеются над нашим-то, да и она поди тоже. Ну, посудите сами, подкатит к крысу на палец пристяжки, таки полковник, брякнет в передней шпоры или саблей, глянет мимоходом зеркало, тряхнет головой, да прямо к ней в гостиную. Ну, она что? Женщина. Сознание слабое, сосуд скудельный, вскинет на него глазки, точно вареной сделается.
2: Так она вот какая, значит, да?
1: Да, она только с виду великая дама. А как поглядеть поближе, так довольно малодушно. Запутается в долгах да в амурах, но и шлет за мной на картах ей гадать. Мелешь, мелешь ей, а она и плачет, и смеется, как дитя малое.
2: Странно. Я говорю, неужели такая женщина может нравиться?
1: Так ведь Николай горд. Засела в голову, что завоюю ему, но и мучится. А может, он из жалости, потому как нельзя ей не пожалеть-то ее бедную. Муж у нее такой же путаник был. Мотали да долги делали, друг другу не сказывали. А вот муж умер, и пришлось расплачиваться. Так как бы с умом еще можно было бы жить, а то, говорят, стала векселя зря давать. Подписывать сама не знает, что, а какое состояние было. Эх, как бы в руки. Да вы что в потемках-то?
2: Ничего, так лучше.
1: Ну что ж, посидим, посумерничаем. Подождем Николая. Кто-то пришел. Пойти лампу принести. Ой, Дармитон Андреевич, это вы?
3: Ясно.
1: А я подумала... А впрочем, я очень рада, а то скучно одной. Ты где был? Я так полагал, что ты дома. Вон как озяб, захвораешь, смотри.
3: Я брата искал.
1: Нашел?
3: Нашел.
1: Где он?
3: Все там же.
1: Смотри-ка, другой день в трактире. Вот скажите, пожалуйста, на что это похоже?
3: На бильярде играет.
1: Ну, и что ж ты его домой не звал?
3: Звал, да не идет. Пойди, говорит, скажи маменьке, что я совершеннолетний, чтоб не беспокоилась. Домой, говорит, когда мне вздумается, я дорогу и без тебя найду. Провожатых мне не нужно, я не пьяный. Я уж и плакал перед ним. Я говорю, брат, ты вспомни дом, какой ты добычник. Люди, говорю, вон работы ищут, а ты сам от дела бегаешь. Нынче вот два лавочника приходили прошение к мировому писать, а тебя дома нет. Это ты всех отвадишь. А я, говорит, по грошам не люблю собирать, а у меня последний рубль выпросил. Я отдал, брат ведь?
1: Азяб.
3: Да не очень. Я все для дома, а он нет. Я, если когда дров наколоть, что за важность? Сейчас пошел, надел халат, нарубил, да еще мацион. Ведь верно, Людмила Герасимовна?
2: Вы брата любите?
3: Как же?
2: Ну так любите больше, вы же хороший человек.
1: Работу пойду возьму. Приходите, поскучаем вместе. Вон как перезяб, все не согреешься.
3: Да ничего, маменька. Только в среднем пальце владения не было, а теперь отошло. Я за писание.
1: Давай. А я карточки разложу, покуда.
3: Маменька, а вы во мне ничего не замечаете?
1: Нет, а что?
3: Я ведь, маменька, влюблен.
1: Ну что ж, на здоровье.
3: Маменька, серьезно?
1: Да уж, веришь, что не в шутку?
3: Какие шутки, вы погадайте.
1: Ой, давай гадать. Давай, старый да малый, из пустого в порожнее пересыпать.
3: Не смейтесь, маменька, она меня любит.
1: Да, шай, Дармидош. Не из таких ты мужчин, каких женщины любят. Одна только женщина может любить тебя.
3: Какая же?
1: Мать. Для матери чем плоше дитя, тем оно милее.
3: А я чем плох, маменька? Я для дому.
1: Да уж, конечно. Но я же знаю, про кого ты говоришь-то.
3: Да ведь как не знать? Ведь уж одна. Я вот сейчас пришел, она бросилась к двери и говорит, это вы?
1: Да, бросилась, ишь ты. Да только не тебя она ждала. Не брата ли?
3: Невозможно, маменька, помилуйте.
1: Ну, гляди. А похоже дело-то.
3: Меня, маменька, меня. Вот сейчас бы только время узнать, да в самый раз душу-то свою открыть. Действовать?
1: Ну, действуй.
3: А как, маменька, карты, что они мне говорят?
1: Ай, да ну путаница какая-то, не разберу. Он, кажется, купец домой собирается. Пойти велеть ему посвятить.
4: Слушай, ох ты, а ведь мы с тобой старые приятели,
5: Боже. Еще бы, сколько лет, Герасим Порфирович, знаешь что, давай-ка мы с тобой теперь выпьем.
4: А я сейчас кучера к Бауру. Нет, Распотапчи, не проси, нет.
5: Ну как, что ты, братец, в самом деле, мне теперь вдруг фантазия. Должен ты уважить.
4: Тебя эта фантазия каждый день приходит. Ты об деле-то чего ты? Завтра нужен утром к маклеру.
5: Да что ты все об деле, да об деле. Я ведь на тебя как на каменную стену.
4: Вот.
5: Видишь, я тебя не забыл. Вот где отыскал.
4: Благодарю, благодарю. А куда меня забросил судьба-то? Да дел серьезных почти нет. Скучно без работы.
5: Скучно-то бы ничего, а ведь чай поди голодно.
4: Да, да.
5: Бодрись. Бодрись, Герасим Порфирьевич. Авось с моей легкой-то руки уж ты... Уж ты по знакомству-то постарайся.
4: Ну что за просьба-то? Я свое дело знаю.
5: Заходи завтра вечерком. Не бойся, не волить не буду легоньким попочью.
4: Хорошо, хорошо, зайду.
5: Значит, до приятного. До завтра.
4: Да, постой! Забыл. Подожди немножко.
5: Что еще?
4: Забыл тебе расписку дать. Какие документы от тебя принял?
5: Да вот еще не надо.
4: Нет, нельзя. Порядок.
5: Да не надо, чудак. Верю.
4: Я тебя не выпущу без этого. Ну что такое?
5: Ну зачем? Зачем только эти прокламации?
4: У меня не пропадут. Я уж теперь осторожен стал.
5: Разве было что?
4: Было. О, был какой случай со мной. Когда Ефимий-то мой гремел по Москве, выкрал у меня один писарек документ. Да и продал должнику.
5: Велик документы?
4: Да, в 20 тысяч.
5: Что ж ты?
4: Да, заплатил.
5: Все заплатил?
4: Все заплатил.
5: Как же ты извернулся-то, 20 тысяч?
4: Как? Все свои трудовые денежки отдал. Дом продал. Все продал, что можно продать было. Денег нет. Гнезда нет. Жена так все хворала, а тут умерла. Не перенесла. Доверия лишился. Хотел руки на себя наложить.
5: Полоумный ты, что ли?
4: Да будешь тут полоумный-то. Вот так-то раз вечером тоска меня грызет. Хожу по комнате, поглядываю, где петлю-то повесить.
5: На бог с тобой.
4: Заглянул в угол, а там кроватка стояла. Дочка спала. Там годика два, да, 2 лет была тогда. А думаю, а кто ж у ней-то останется? Ты понял, нет?
5: Как не понять, как не понять?
4: Кто у ней-то останется? С тех пор я так молюсь на нее, как на мою спасительную. Свечка бы она, ой, брат, ау! Брат, вот с тех пор я и осторожен стал. Забираю на ключ у дочери. Все у нее и деньги. Все у нее. Она святая. Ой, святая, говорю. Кроткая сидит, работает, молчит.
5: Замуж бы.
4: Да с чем? Чудной ты человек, с чем?
5: Ах, ну вот бог даст, ты мне дела-то на 200 тысяч вот. Сделаешь, так уж тогда я...
4: Вот, погоди. Я сейчас тебе расписочку быстренько.
5: Ладно, ладно. Подожду. Строчи, строчи.
3: Чего-с?
5: Ты как тебе там, Подписухин, что ли? Поди сюда, подойди поближе.
3: Вы бы поучтили, коли не знаете человека.
5: Ах, извините, ваше благородие. А ты живи без претензий. Сытее будешь. Подойди, говорю. Денег дам.
3: За что-с?
5: Ну, так, за здорово живешь. Держи.
3: Покорно благодарю-с.
5: Ох ты, шершавый, не нашей державы.
3: Полно, полно, что вы.
5: Ну что, милый друг? Этот самый стряпчий не сфальшивит, если ему документы поверить.
3: Да как можно, что вы?
5: Я бы и хорошему отдал, да спесивы больно все стали. Надо его сударем, благородием звать. Ты же, ежели какую фальшь заметишь, сейчас забеги ко мне, так и так, мол.
3: Уж будьте покойны.
5: Ну, строчи, строчи.
3: Да я уж кончился.
5: Только ты стряпчему-то не ку-ку. Много жалований получаешь?
3: 10 рублей в месяц.
5: Ну что ж, это ничего, это хорошо. Тоже ведь и тебе питаться надо чем-нибудь. Всякий от своих трудов должен.
4: На! Спрячь! Спрячь!
5: Ага. Что это за писарек у тебя такой?
4: Что за писарек? Ничего.
6: Глуповат.
5: Плут, я вижу, большой руки. Чё? За ним гляди в оба.
6: Тут не болтай, пусто вот.
5: Доглядывай, советую. Ну, гости посидят, да и поедут.
6: Черт, постой.
5: Вот было, чуть не забыл. Ты знаешь, у меня дома есть еще один документ. Уж я его хотел бросить. Да дай, думаю, посоветуюсь, что с ним можно сделать. Все-таки жалко.
6: В чем же дело-то?
5: Знаешь, этот самый документ достался мне по наследству от дяди. Да какой-то он сомнительный. Ну, думаю, и так много досталось. Ах, иди, пропадай он.
6: Не-не-не, на кого документ?
5: На бабу. Есть тут одна вдова, Лебедкина прозывается. Путанная бабенка.
6: Нет, да у нее есть что-то.
5: Да как-нибудь. Не, ну поразмотала, конечно. А все-таки заплатить в силах.
6: Так давай получим.
5: Получить можно, коль пугнуть.
6: Чем?
5: Документ-то выдан за поручительство мужа. А поручительство-то фальшивое. Муж-то в параличе был, без всякого движения. Как она этот документ-то выдала?
6: Так и пугнуть.
5: Ну, оно и следует. Только обстоятельно вот купцу связываться с бабой. Я тебе все передам, ты как хочешь, вот от своего имени, а мне, чтоб и не путаться.
6: Все, считай, что деньги-то у тебя в кармане.
5: А, получи хоть половину.
6: Все, получу.
5: Не пожалеешь, стало быть?
6: А что плутов-то жалеть?
5: Бабенка-то наоборот, ты не оплела б тебя на старости лет. Заговорит, растаешь.
6: Ну вот еще ты толкуй-то, вот через 2 дня все деньги у тебя.
5: Значит, эту статью из головы вон.
6: Вон.
5: Завтра я тебе документ отдам. Ну, а теперь, по-моему, коль не пить, так самое время спать. Ну, прощай.
6: Прощай.
7: Посветите ему кто-нибудь!
0: Ужинать не прикажете ли?
7: Нет, я нынче ужинать не буду. Ужинайте без меня. Людмила! Людмила!
0: Да?
7: Людмилочка, я нынче ужинать не буду. Вы без меня.
0: Да-да-да, пап, я сама хочу нынче подольше посидеть, поработать. Ага. Фелицата Антоновна! Вы сейчас будете ужинать, никого ждать не будете?
8: Да, ну надо бы подождать.
0: Так я с вами посижу.
7: Герасим Порфирич!
9: Да?
7: Да. А нет ли уж и мне какого деться за компанию?
9: Будет у тебя работа, будет. Повалили дела за меня. Повалили. Ух ты, фортуна улыбается, повезло. Оп, счастье-то повалило.
0: Я рад за тебя, пап.
9: За меня. Да мне уж, Людмила, ничего не надо. Я для тебя же, дитя мое. Для одной тебя. Ой, Бог даст, будет у нас довольствие. Слышь, в нашем ремесле хоть посчастливиться, скоро богатеет. Ты поживешь для себя-то. Да еще как поживешь-то. Вот я знаю свою вину. Я загубил твою молодость. Ну вот, я же и поправить хочу свою вину. Все, прощай. Ангел-хранитель. Над тобой.
0: И над тобой, пап.
8: Ай, вот что видеть-то приятное. А у меня сынки.
7: Маменька, а я? Разве я вас не покою? Разве я для дома не родитель?
8: Конечно, ты-то. Да ждать-то от тебя много нечего. А брат вот и с умом, да и не говорит лучше. Замучил мать Майся с ним, точно с калечищем каким. Ну, стучится. Недолго дожидались. Пойти меня отпустить, до ворот и запереть.
7: И теперь ли начать?
0: Что?
7: Людмила Герасимовна?
0: Да.
7: А вы как о брате понимаете?
0: Я его не знаю совсем.
7: Однако по его поступкам.
0: По каким?
7: Против маменьки.
0: И что же он против нее сделал?
7: В трактире сидит.
0: А может, ему там весело?
7: Мало ли что весело, я так бы и я пошел.
0: Так чего же вы не идете?
7: Нет, я других правил. Для меня дома лучше.
0: Да полно, ну что тут хорошего дома-то? Ну про нас нечего говорить, о мужчине-то особенно молодом.
7: Да, когда он не чувствует.
0: Что? А вы что, вы чувствуете, да?
7: Я-то? Мама! Мама! Маменька!
10: Перед сатаном, вы что? Перед сатаном, да что случилось?
11: Да вот! Чадо-то моё!
10: Подождите, а что с ним?
11: Прислал с мальчиком из трактира. А,
10: прочесть можно?
11: Прочитайте.
10: Маменька, не ждите меня, я заигрался. Со мной неприятный случай, я проигрываю. Мне нужно отдать деньги, а денег у меня нет. Если хотите спасти меня от стыда и оскорблений, пришлите мне с посланным 30 рублей. Я для скорости послал мальчика на извозчике. Если у вас нет, найдите где-нибудь, займите. Или деньги, или вы меня не увидите больше. Деньги пришлите в запечатанном конверте, любящий вас сын Николай.
11: Хороша любовь, нечего сказать, да?
10: Так, и что вы делать хотите?
1: А что я могу сделать? Я где возьму? У меня 10 рублей, то на провизию отложено.
10: А надо послать.
1: Проиграл, видите, кто заставлял играть? Сидел бы дома, так дело лучше.
10: Мне кажется, об этом сейчас поздно разговаривать.
11: Нет, ну Дима в самом деле нужда, а то проиграл. Крайность-то небольшая.
10: Нет, большая. Вы что, не слышали, что он пишет? Вы меня больше не увидите.
11: Так а мне что делать? Да мне разорваться, что ли? Тиран! Мучитель, господи! Господи, ну за что? Ну за что? Я его не любила!
10: Елизавета Антоновна, голубушка, ну, помилуйте, ну к чему сейчас эти разговоры? Мы тут время только теряем, а он там ждет.
1: Ждет он? Варвары такие! Садись, дай бутылку, блин, не могу, пиши ему! Все, потому что маменька тебе деньги присылала, сам должен дом нести, а не из дома тащить последнее.
10: Елизавета Антоновна, вы что? Вы что, не понимаете, что это, я не знаю, бесчеловечно, в конце концов? Дайте мне конверт, постойте, напишите только, я сейчас. Вот, возьмите.
11: Да вы что, 50 рублей.
10: А сейчас менять негде, да и некогда.
11: Да не последний ли у вас?
10: Это именно тот случай, когда последний отправляют, идите.
1: Так ведь он сдачи-то не принесет. Это сколько за эти деньги вам заживать у меня придется?
10: Нисколько. Вы свое получите. Я не вам эти деньги даю, с ним считаться и буду. Несите.
11: Господи, да, ангелы небесные, где ж такие родятся? Ну уж я бы... Ой, Дормидоша, иди ужинать. Пожалуйте его, я сейчас...
10: Я не буду.
1: Дормидоша, иди. Есть же на свете такие добродетельные люди.
7: Как вы нашему семейству-то?
10: Что?
7: Я говорю, какое расположение?
10: Да.
7: Да, конечно, не всякий.
1: Иди, что ли, я жду! Да постойте, маменька!
7: Я говорю, конечно, не всякий может чувствовать.
10: Дормидон Тонович, я вас нахмурился.
7: Вы вот для брата, а чувствую я. Разве он может?
10: Дормидон Тонович, спокойной ночи.
1: Сыди!
7: Да постойте, маменька! Тут может вся моя... Вот, ушла. Ну ничего. В другой раз, кажется, дело на лад идет.

0: Пап, ты все закончил?
1: Да.
0: Давай. Застегнись, застегнись.
1: Папа.
0: Шляпу надень.
1: Да, держи.
0: Прощай, пап.
1: Да, на ключи, на ключи.
0: А?
1: Прощай, душу. Да, ключи. Пойдешь ты документы запирай.
0: Угу.
1: Не оставляй. У меня там стоят документы. Я здесь никому не верю.
0: О, гляди, Николай Андреевич пришел.
1: Так правильно, он гляди. Вот ему нужны деньги. Очень нужны. Проиграть на бильярды где-нибудь в кабаке.
0: Папа, тихо, он услышит.
1: Да пусть слышит. Я правду говорю. Бежать бы нам из этого дома. А куда? А ты, ангельская душа, вот должна жить под одной крышей с тем господином. Видеть ты его для него уже есть оскорбление.
0: Оскорбление, оскорбление. Иди, опоздаешь, иди.
1: И бог с ним. Что тут за церемонии с этим народом? Он неделю гроша не выработает. А каждый месяц сидеть в каком-нибудь кабаке нужны средства. А, кстати, береги документы, пусть освидай ко мне денег на расход.
0: Ой, папа, у меня денег нет.
1: А куда же ты дело?
0: Истратила? Пап, ну что ты смотришь на меня? Что за инквизиция? Хочешь, скажу, куда?
1: Нет, нет, не надо. Все. Я у купца возьму, не беспокойся, не беспокойся. Прощай.
0: Ну вот. Неудобно бедному. Вот, полюбуйтесь-ка, каково матери-то смотреть. Беспутная голова.
2: А, что? Знакомый голос. Здравствуйте, маменька. Я ваш голос, особенно когда вы бронитесь, из тысячи узнаю.
0: Ты непутевый. Ты с чего выдумал к матери за деньгами присылать? Какие у матери деньги, дели бы на дело, а то...
2: Ну что ж за беда? Знаете пословицу? Проиграл, не украл, денег нет, так сам дома. Вот, покорно вас благодарю, одолжили.
0: Да ну и не подходи!
2: Ну как вам угодно.
0: Это долго будет продолжаться.
2: Что это?
0: Что? Что? Гульба твоя.
2: А, право не знаю. До первого дела иду.
0: Что, бога так не ведь, были у тебя дела, да и теперь есть.
2: Это не дела.
0: А что же это, по-твоему?
2: Делишки.
0: Делишки. Ну вот извольте с ним разговаривать, когда он никаких резонов не принимает. Деньги-то все ухнул. Домой много перенес, мне кормить вас надо. Александра Антоновна, вы что? Об этом говорить не надо, я прошу вас. Ну, как знаете... Только не миллионщики мы, постольку-то за раз проматывать. Ой, батюшки, что-то в кухне зашипело, бежать скорее.
2: А позвольте полюбопытствовать. С какой-то стати вы помешали маменьке говорить о деньгах, каким чудом она вас послушалась?
0: Ей нужно было говорить не о деньгах.
2: А о чем же?
0: Ей нужно было пожалеть вас.
2: Пожалеть? То есть как это пожалеть?
0: Пожалеть, что вы тратите свое здоровье и просить вас беречь его.
2: А вы, конечно, стали ей поддакивать.
0: Конечно, я стала бы умолять вас
2: о том же. Слишком много чести для меня.
0: И я стала бы умолять вас оставить дурное общество, не тратить
2: дар... И прочее, прочее, прочее. Конечно, вы же ведете себя, как и подобает, чувствительной особе. Все чувствительные сердца метаются туда с советами, где их не спрашивают. Но, мама, она ведь чувствительностью не отличается. Деликатностью так же. Для нее нет страшнее преступления.

0: Говори. Зачем?
1: Не хотела говорить, вы меня сами заставили.
0: А, маменька вас заняла, обещала вам отдать.
1: Нет. Нет.
0: Ну, покорно вас благодарю. Разумеется, я вам эти деньги отдам. При первой возможности. Но позвольте вам заметить, вы поступили неосторожно.
1: Да, может быть.
0: Я могу вам не заплатить, а вы не так богаты, чтобы бросать по 50 рублей.
1: А я об этом не думала. Я думала, что вам деньги нужны. Вот и все, Николай Андреевич.
0: Позвольте вам удивляться.
1: Чему? Чему удивляться, Николай Андреевич? Мы живем с вами в одном доме. Я кроме вас практически никого не вижу. Вы имеете столько достоинств. Вы...
0: Боже мой. Вы меня любите? Господи, зачем? Зачем все это? Людмила Герасимовна, кажется, я вам повода-то не подавал.
1: Постойте, Николай Андреевич, как же? Подали. Ну, помните, месяц тому назад мы с вами стояли вот у этого окна, вы поцеловали мою руку и сказали, что вы бы умерли от счастья, если вас полюбила такая женщина, как я.
0: Ну, так это же слова, это фраза, та же шутка.
1: Подождите, как шутка? А почему же вы сразу не сказали, что вы шутите? А ваши слезы на глазах, если слезы обман, притворство, то уж не шутка, нет?
0: Простите, простите, я не шутил.
1: Николай Андреевич, не надо. Знаете что, Николай Андреевич? Я прожила свою молодость без любви. С одной только какой-то надеждой, я не знаю, потребностью любить. А ведь я женщина, любовь для меня все, любовь – мое право, в конце концов. Но представьте, что я поборола свою природу, была спокойна, счастлива, по-своему. Ваш только один намек на любовь, он же поднял в душе мои какие-то мечты, надежды, я не знаю, просто жажда любви. Вы понимаете, что это поздняя, быть может, последняя любовь, а вы что, вы так шутите над ней, да?
0: Но я способен погубить вас, загубить вашу жизнь.
1: А на что мне она? Губите.
0: Слишком мало себя цените.
1: Да, может быть.
0: Ангел мой, Людмила Герасимовна, я вас разочарую. Спасти меня невозможно, я затянулся очень глубоко, вы только себя погубите, а потому посторонитесь с моей дороги. Ни спокойного счастья, ни такой женщины, как вы, я не стою, желать не смею. Мне нужно другое.
1: Что другое?
0: Стыдно вам сказать.
1: Ну, если стыдно сказать, значит, стыдно и желать, и делать.
0: Ах, устал.
1: Вы отдохните.
0: Да, надо отдохнуть денька два дома посидеть.
1: Николай Андреевич, это что у вас? А зачем вам пистолет?
0: Осторожно, он заряжен.
1: Как заряжен?
0: Да я его купил так, по случаю. Деньги оставались, все равно, думаю, промотаю. Это вещь полезная.
1: Николай Андреевич, знаете что, вы отдайте его мне. Я запру его у себя. Если вам понадобится, вы мне скажете.
0: А, пожалуй, заприте. А то глядишь, и чего доброго, вот толков-то наделаю. Не влюблен ли безнадежно, казенные деньги не растратил ли, как будто нет причин проще.
1: Какие же?
0: Жить незачем, Людмила Герасимовна, как хочется жить, так нельзя, а как можно, так не хочется. Скверно жить, да вы заприте лучше.
1: Знаете что, Николай Андреевич, за мою откровенность, будьте и вы со мной откровенны.
0: Пожалуй.

0: Это как не кстати-то все это. Не в том я сейчас положении, чтоб в эти сентиментальности путаться. А впрочем, беда небольшая. Все-таки как-то теплее, когда тебя кто-нибудь любит.
1: Не умеет она прислать ты лакея, пошлет так мать мне собачьей рысью побежит, а то нужно и сам уехать.
2: Да ведь я не знаю, у кому быть-то, как не ей, посмотрите.
1: Что за чудо, и то ведь она, видно дело, какое спешное.
0: Вы ли меня спросите, скажете, дома нет.
1: Ах ты, аристократ, видно дело, ты лентяга, видно у ней получше тебя-то есть. Бежать, встретить, ой, ой, ладушка, ладушка. Какими судьбами? Ой, кому молиться ты прикажешь?
3: А это кто у тебя?
1: Сынок, матушка.
3: Что, вы тоже адвокат?
2: Нет, я так.
1: Куда ему так? По домашней части. Ну, чего там чувствуешь? Давай бегом наверх.
3: Иди, давай, иди. давай, душа моя, давай, скорее.
1: А чего, матушка, скорее-то? Чаю, что ли, прикажете?
3: Да какого чаю? Да ты мне карточки. Ну.
1: Только там мигом, матушка.
3: Давай, ну.
1: Карты всегда при мне. Как солдат с ружьем, так и я с ними.
3: Давай, что ты что?
1: По какой части? По Амурной, что ли?
3: Да по ней, смотри.
1: Ага. Все на того же, Трифонова?
3: Да на того же, на Трифонова. Mm-hmm. Вот только выколи ему булавкой глаза.
1: Ишь ты! Вот тебе, негоднику.
3: Ну.
1: Так.
3: Ну что там, что там, душа моя? Ну смотри же, ну.
1: Матушка, авантаж.
3: Да какой от него авантаж? Он другую неделю глаз не кажет, а ты мне авантаж.
1: Ну, приди.
3: Я у него удержалась, он не выдержала, к тебе бросилась.
1: Тебя...
3: Ну, погляди.
1: Тебе же идет.
3: Ну, я прошу тебя, займись этим делом, займись.
1: Ну.
3: Вот чего? Посмотри, вот чего вот эта дама рядом с ним вот тут делает, а? Вот за нее-то ему глаза и выколоть.
1: Уже не греши, она в стороне. Ты же видишь, он от нее отвернулся.
3: Да верно ли, а?
1: Ты иди сама, хуй не веришь. Я тебе не угадывала. Все. Как скажу, бывало, вечером жди, так и тут, как тут, ты с радостью.
3: Ну, все, верю тебе,
1: Ну, ладно.
3: Чуть не забыла. Еще раз ложи.
1: Чего, на даму тебе?
3: На меня.
1: Давай, на даму. Ну, дело, что ли, какое?
3: Да ты давай, гляди хорошенько, ну.
1: Ага. Так я вижу, дело денежное.
3: Ну? Ну и погляди там что, платить мне или нет?
1: Ха. Да, пожалуйста, шли и заплатим.
3: Ой, да,
1: ну, если по видимости так выходит, я что?
3: Не хочется платить, да? Ой, дело-то в зиме, а зимой сама знаешь, какие у меня расходы. Вот и на вечера новости из-за границы получу скоро. Вон одни перчатки разорят. Не хочется платить.
1: Конечно.
3: К зиме добрые люди занимают, а ты плати. Очень весело платить. Мне самой деньги нужны. Вон, смотри, вот шляпка, ну что, ну ничего особенного, да? А с меня за нее взяли, знаешь, сколько? Ой, что и не выговоришь. Ну и хорошо.
1: Хорошему все хорошо. А на волка хоть и лучше один, все будет.
3: Как не хочется платить.
1: Да ты должна, что ли?
3: Да разумеется, должна. Когда я не должна-то бываю.
1: А кому?
3: Купцу дородному. Я у его дяди занимала-то. А этому по наследству досталось. Ну, тот-то был учтивый, подождал бы. А этот мужик серый.
1: И что? И льготы не дают?
3: Не дает. Я к нему заезжала сегодня утром, ну, чтобы переписать документ. А он мне говорит, вы, говорит, сударыня, мне ничего не должны. Я, говорит, ваше заемное письмо передал стряпчему Маргаритову. Вот с ним и извольте считаться. Видимое дело с меня взыскать хочет.
1: Маргаритову.
3: Маргаритову.
1: Да он у меня вот, в этих комнатах живет.
3: Кто?
1: Да.
3: Ну и что, и каков он?
1: Да, Ефим.
3: Что, не уступит?
1: О, не зерна макового.
3: А чтоб ему на сделочку-то пойти, а? Ну, взял бы с меня половину, а за хлопоты я бы ему 1000 рублей бы дала.
1: Не, заикнуться-то не даст. Честно, с тобой, да не кстати, я давила его, а велика ли половина-то?
3: 6000.
1: Ишь ты, ой. Кабы руки подошли, украл документ для тебя.
3: Укради, голубушка, ну смерть, как не хочется платить, укради, а?
1: Укради, уж не он за 7 замков запирает. Еще он дочка у него тут живет. Барышня тонкая. Но при всем при том, кажется, с Николаем амурничает.
3: Да ты мне прямо говори, что? Любовница, что ли, она его, да?
1: Да нет. Девушка скромная уж что, влюблена как кошка, так это правда.
3: Подожди. О, мне хорошая мысль в голову пришла. Ой, слушай, а может, мое дело-то и поправится? А нельзя ли его видеть, а?
1: Ай, ну не велел было сказать, что занят.
2: Да какой занят? Прогулял, всю ночь отдыхает.
3: О, не нуждается ли он в деньгах, а то я с удовольствием. А? Ну, и что, он дома, да? Ну, подойди. Ну.
1: Слушай, Машечка, скажи, что у меня для тебя нельзя?
3: Давай.
1: Николя, поди сюда.
3: Ой, Николя.
1: Толкуйте, а я мешаю. Давай, душа моя, давай.
3: Николя.
0: Что прикажете?
3: Да, ну, ничего не прикажу. А вы хотите кататься?
0: Что такое? Не понимаю.
3: Ну, я хочу покататься и приглашаю вас с собой.
0: Кажется, у вас провожатых недостатка нет.
3: Ну, положим, это мой каприз.
0: Ну ничего, с каприз приласкать человека. Завтра каприз прогнать. Как хотите, а при всей любви к вам стараешься быть подальше от ваших капризов.
3: Постойте, да вы не знаете женщин. Их капризами нужно уметь пользоваться. Постойте же, да куда же вы? Ну, женщины без капризов способны на многое.
0: Я не Дон Жуан.
3: Ну, не все же Дон Жуан. Иногда нравятся идеалисты, мечтатели. А говорят, Стрелине зимний сад хорош.
0: Да, говорят.
3: Ой, вот бы съездить.
0: Поезжайте.
3: Так Стрелине трактир как-то неудобно одной.
0: А вдвоем с молодым мужчиной?
3: Тоже неудобно. Но я всегда из двух зол выбираю то, которое мне приятнее. Посидеть,

0: мой друг. Так бывает грустно жить на свете.
1: Ну, вам еще можно жить, а вот мне...
0: Как? Вы что, тоже несчастны? Побежите от женщины. Да кто же может так утешить, как женщина? Дайте мне вашу руку. Ну, дайте мне руку, руку. Ну, что вы? Ах, мой милый друг, вы не представляете, как тяжело жить женщине без опоры, без руководителя. Вы ничего не знаете. Я так несчастна. Вы же меня совсем не знаете. Вы же ничего не знаете, друг мой.
1: Но мне придется вас утешать, а не вам меня.
0: Ах, мой друг. Ой.
1: Людмила Герасимовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: А это у меня только на одну минуту. Я сейчас развеселюсь. Елизавета Антоновна! Я еду.
2: Ага. Я твоего сына беру с собой.
3: Ой, да берите, пока в удовольствие. Чего он дома-то не видал?
0: Мы в парк едем.
3: Разгуляете, чего на месте-то сидеть? Да, еще мысли в голову полезли. Что за работа думать? Нам не книжки сочинять, а дома-то вред бывает.
0: Где же вы,
3: да,
0: дома,
3: где там наш кавалер?
0: Кстати, мы приедем к тебе чай пить.
3: Ой, да милости прошу.
0: О, вот и мой милый кавалер. Ну, прощайте. Прощайте. Ну, идемте же. Идемте.

0: Людмила Герасимовна, не прикажете ли чего папеньке сказать? Я иду, он мне велел в окружной суд приходить.
1: Нет, ничего.
0: Людмила Герасимовна, видите?
1: Что?
0: Брат-то вон, точно барон какой, развалился в коляске. Вот стыда-то у человека нет, ему бы скрываться. Ух, покатили.
1: От кого скрываться?
0: От добрых людей. Ну и от кредиторов, конечно. Ведь его на Цугундер, Людмила Герасимовна. Завтра в яму опустят.
1: Постойте, какую яму? Вы что?
0: К Воскресенским воротам за долги. Беспременно ему сидеть и долго сидеть. Я и сам и исполнительный лист видел, и кормовые представлены. Только маменьке не сказываю, что ее беспокоить. Да и по делам ему, Людмила... Конечно, по родству жаль. Но мы станем с вами навещать его, Людмила Герасимовна. Все-таки брат. Калачиков ему будем носить. Так ведь, Людмила Герасимовна? Чего вы? Маменька! Мама! Людмила Герасимовна умирает!

Вы слушали первую часть спектакля Омского академического театра драмы «Поздняя любовь» по пьесе Александра Николаевича Островского. Действующие лица и исполнители. Филицата Антоновна Шаблова, хозяйка небольшого деревянного дома. Татьяна Филоненко. Герасим Порфирич Маргаритов, адвокат. Евгений Смирнов. Людмила, его дочь. Анна Хадюн. Дормидонт, младший сын Шабловой. Егор Уланов. Ануфрий Потапыч Дороднов, купец. Вячеслав Малинин. Николай Андреевич Шаблов, старший сын Шабловой. Руслан Шапорин. Варвара Харитоновна Лебедкина, вдова. Илона Бродская. Спектакль записан в рамках проекта «Россия на бис».

Александр Николаевич Островский. Поздняя любовь. Спектакль Омского академического театра драмы. Часть

0: естественно. Самовар-то весь выкипел. Видишь, закатились. Да и то сказать, куда им торопиться-то. Сидят, едят стерляди, да шампанское пьют. Что уж и говорить. Варвара Харитонна пожить умеет. Со вкусом женщина. Ну, а моему-то это на руку. Замашки барские, деньжонок нет. А с ней-то и в коляске проедется, и сигару выкурит, развалясь, будто и в самом деле помещик. О, а вот и они. Катят.
1: Ой, Елизавета Антоновна, знаете что? Вы сделайте одолжение. Когда эта дама уедет, вы мне скажите, хорошо? Мне с Николаем Андреевичем поговорить нужно, а я отдохну, пойду. Устала сегодня. Много ходила.
0: Ну, матушка Варвара Харитонна, опять я вас вижу по два раза на день, как и счастье. И самовар-то точно знает, для кого поставлен, надселся кипевший.
1: Пей сама, я пила уж.
2: Ну уж нельзя, хоть одну чашечку.
1: Погоди, погоди, Фелицита Антоновна, душа моя, погоди. У нас интересный, серьезный разговор.
0: Ну ладно, может, после выпишь, я подожду.
3: Людмила Герасимовна дома?
0: Да дома ничего, она отдохнуть легла.
3: Во всяком случае, разговаривайте потише.
1: А я тебя на твоего сына? Жалуюсь. Вот он может мне помочь, а не хочет.
2: Ты чего, Николай? Ты меня не стыди перед благодетельницей. Мы для Варвары Харитонны все должны, как рабы, не разбирая.
3: Хорошо, маменька, хорошо.
2: Да докажись.
3: Тише.
1: Докажись, заставь на меня человека убить
2: для нее право.
1: Что ты такое говоришь? А ну, шучу я.
2: Какие шутки? Он такой уродился, ничего для дома. У нас, матушка, у бедных людей кто в дом несет, тот и родитель.
3: Сначала нужно честно добыть, а потом уже и в дом нести.
2: Ой, да нет-то мне ничего противнее твоей философии. Когда твоей чести дождешься? А есть-то всякий день хочется. Так что честно или нечестно, в дом ты тащить обязан.
1: Все, полно тебе. Оставь нас на минуту. Нам поговорить нужно.

0: плохо пообедали же мы.
1: А вы не засните?
0: Не мудрено.
1: Ну? Ну же, ну, друг мой. Ну, говорите же. Ну, говорите же, проснитесь вы, ну.
2: Мой вам совет. Привозите деньги. Нынче же привозите, другого вам ничего не осталось.
1: Вот так совет. Вдруг взять и столько отдать.
2: Сейчас деньги, сейчас. Только тогда я своим влиянием обещаю спасти вас от уголовного суда. Вы сами говорили, поручительство фальшивое.
1: Разумеется, говорила. Так если бы я попросила мужа, он бы мне никогда не отказал. Значит, это все равно.
2: Да ведь вы не просили, подпись-то не его.
1: Да же он какой-то странный, ну. Как он мог подписать, если он был в параличе?
2: Это подлог, за это
1: да значит, что... Да вот же, кстати, знаю я, что это очень нехорошо. Не надо меня пугать, я знаю.
2: Значит так. Привозите деньги. Нет, тогда станьте под какие угодно проценты. И поверьте, вы, я вам предлагаю самое лучшее, что только возможно.
1: Это не самое лучшее. Вы меня не любите. Оттого так и говорите. Я поверить не могу, чтобы нельзя было уговорить стряпчего, обмануть этого дородного. Ну, взял бы с меня половину, а за хлопоты вы разделите с ним потом пополам.
2: Слушайте, как вы хотите, чтобы я к честному человеку обратился с подобным предложением? Как он на меня посмотрит? Что мне скажет прямо в глаза?
1: Ну, тогда сделайте то, что я вам сказала.
2: Невозможно.
1: Ой, да почему невозможно? Вы же мне сами говорили, она вас любит ужасно. Ну, а чего не сделаешь для того, кого любишь?
2: Это чистое сознание.
1: И прекрасно. Тем легче обмануть. Тогда деньги ваши, мой друг. Деньги хорошие, большие и не лишние для вас.
2: Да не искушайте вы меня деньгами. Да пожалейте вы меня. Меня завтра в яму посадят за долги. Меня ожидает срама и унижение. Да пощадите вы.
1: О, так вот. Так спасайте вы себя от срама. Это же средство, лучшее средство.
2: Есть и другое.
1: Так это лучшее средство. Я вам...
2: То еще лучше. Я скорее себе пулю в лоб.
1: Господи, что же мне делать? Что же мне делать? Куда мне идти? Мне никто не поверит. Господи, ну где мне взять деньги? Где? Кого мне вручить? Мне никто не даст. Кто мне поверит?
0: Слезы тут не помогут. Тут нужно действовать. У вас есть ценные вещи? Бриллианты?
1: Да, разумеется, есть. И даже очень много.
0: Вот и прекрасно. Нужно их заложить в опекунский совет.
1: Да-да-да. Правильно. Заложить в опекунский совет, да? Конечно, заложить в... Но я не знаю, как это делать.
0: Я вам помогу, завтра пораньше поедем вместе.
1: Господи, благодарю вас. Вы мой истинный друг. Вы мой истинный. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, друг мой. Вот видите, как все просто, как все легко сделалось. Вот видите, как все просто. Я вам так благодарна, друг мой. Боже мой.
0: В чем дело?
1: Ой, друг мой.
0: Чему вы смеетесь?
1: Считаете, что можно такой женщине, как я, советовать заложить свои вещи, свои бриллианты? Вы еще слишком молоды. Вы что? Вы думаете, у меня таких денег нет? Да я вам такую сумму через час доставлю.
0: Так а в чем же дело? Я
1: не понимаю. В том, что хоть этот долг не очень важен для меня, но я просто не хочу его платить. 12 тысяч для кого бы то ни было составляет расчет. И вот мне хотелось посмотреть, а стоите ли вы той любви, которой так долго и упорно добиваетесь.
0: Так это совсем меняет дело, об этом стоит подумать.
1: А вы еще хотите думать? Вот, перед вами стоит то, чего вы так долго и упорно добивались. И я не знаю, любите ли вы меня, но я знаю, наверное, что вы самолюбивы. Удовлетворение самолюбия.
0: Ах, черт возьми, вы меня сводите с ума.
1: Да я вас на ум навожу. Получить большие деньги. Пользоваться расположением женщины, известной в обществе. Возбуждать ревность, зависть. Ну, ради этого можно кое-чем пожертвовать, а? Вы очень умны. Вы очень милы, но все-таки вы...
0: Ничтожить.
1: Тише, тише. Я вам скажу помягче. Вы не из тех мужчин, которые могут быть опасны для нас. Вы не станете преследовать. Вы не имеете средств, чтобы преследовать. Вас нужно самой разыскивать в этом захолустье. Оцените же это. А?
0: Ценю.
1: До завтра времени много? Я привезу на всякий случай все деньги и посмотрю, любите ли вы меня. Позволяю вам поцеловать меня. Сюда. Прощайте. Прощайте. Прощайте.
3: Фелицата Антоновна, я еду.
4: Ой, со всех ног, мамочка, со всех ног. Ну что ж так мало постели, прощайте.
1: Подожди, дружка моя, подожди. А может быть, исполнится то, что ты мне напророчила, а вдруг придет, так что я должна быть дома. В таком случае задерживай себя. Подождите.
3: Ну где же там? Где же там мой милый кавалер? Вот и мой милый кавалер.
1: Ну давайте, прикладывайтесь. Ну уже, целуйте.
3: А, прощайте.
1: А, да. Ты забеги ко мне как-нибудь. На вот, это тебе.
3: Левая. Правая.
4: Людмила Герасимовна! Людмила Герасимовна!
1: Да.
4: Вот вам и Николай. Вы его видеть хотели? Ну, больно тебе счастье. От женщин отбоя нет. Вот жизнь до тебе пришла.
1: Не мешаю я вам, нет?
0: А, нет, нисколько.
1: А вы как будто взволнованы, может, ожидаете чего-нибудь нехорошего?
0: Вы знаете? Скажите, вы знаете?
1: Да, знаю.
0: Ну и хорошо. Оправдываться не нужно.
1: Оправдываться не нужно, но мне нужно подробно знать о вашем настоящем положении.
0: Извольте.
1: Только ради бога не скрывайте ничего.
0: Вы просите меня ничего не скрывать? А вся беда моя в том, что я должен много.
1: Так, мне только и нужно знать, кого вы задолжали, как, сколько.
0: А вот когда я был маленьким Жюль Фавром и воображал, что я первый адвокат на Москве, я зажил широко. После студенческого-то безденежья 3-4 в кармане, голова-то и закружилась. Обеды, кутежи, да и обленился шибко. А к концу года оказалось, что долгов, хотя и небольших, предостаточно, а денег нет. Вот тут-то я и сделал непростительную глупость.
1: Что сделали?
0: Занял денег под большие проценты. Роздал все мелкие долги, зажил опять широко. Все мне казалось, получу большой процесс, а дальше уж просто процесса большого я не получил, деньги кончились, а долг как петля на шее. Вот и вся моя нехитрая история.
1: Так, и сколько вы должны?
0: 3000.
1: И в виду у вас ничего нет? И вам остается только...
0: Сесть в тюрьму, как голова горит.
1: Погодите, я сейчас одеколон принесу.

0: Кому вы должны?
1: Ох, Господи, да на что вам знать?
0: Говорите мне нужно, кому?
1: Есть такой ростовщик, известный всей Москве.
0: Так, подождите меня минутку, я только оденусь.
1: Да куда же вы?
0: Николай Андреевич, вы знаете, что вы говорите мне быстренько адрес, фамилию, что там, я не знаю. Я
1: что?
0: Пойду, буду умолять его, буду плакать перед ним, чтобы
2: он отсрочил
0: вам. Николай!
1: Останьтесь. Ничто не поможет.

0: Как-то же надо спасать вас, я не знаю.
1: Никак нельзя. Я сделал глупость, которую уже ничем нельзя поправить. Нет, то есть можно.
0: Как? Говорите.
1: Чтобы выпутаться из этого дела, я должен сделать...
0: Что? Что сделать?
1: А как мне хорошо.
0: И мне хорошо.
2: Ловко, брат. Людмила Герасимовна, я от вашего папеньки. Вот, приказали вам отдать, чтоб говорить сейчас в портфель и на ключ.
0: Очень хорошо, больше ничего?
2: Ничего-с. Но каково доверие мне-то? Тебе говорит, я поверю, ты-то не то, что брат.
3: Он так сказал.
4: Не сердитесь, Николай Андреевич.
2: Брату твоему, говорит, гроша не поверю, а тебе могу.
3: Пошел вон.
2: Чего ты? Я к Людмиле Герасимовне с благородными намерениями, не то, что ты. Людмила Герасимовна, мне с вами надо серьезно поговорить. Очень серьезно
4: поняла,
2: поговорить.
4: Очень хорошо, только не теперь.
2: Вон!
4: Пусти ко мне!
2: Пойди вон, говорит! Пойди! Вон, пойди!
4: Что ты не знаешь? Не надо!
2: Ты погляди, что у нас еще будет с Людмилой Герасимовной!
0: Николай Андреевич, вы сказали, что есть средства.
3: Да, есть.
0: Какое?
3: Чтобы выпутаться из этого дела, я должен сделать преступление.
0: Как преступление? Да вы что?
3: Вы просите меня сказать правду. Я вам говорю правду.
0: Так, так, так, так, так. Николай Андреевич, знаете что? Пускай. Если это необходимо, давайте я. Прикажите мне, что нужно сделать.
3: Украсть.
0: Ой, нет. Воровство это так гнусно и гадко.
3: Да, некрасиво.
0: Некрасиво, некрасиво, вы правы. А впрочем... Я ваша сообщница, я на все готова. Что украсть и у кого? Говорите.
3: У вашего отца.
0: Что? Вы что, смеетесь надо мной? У него же нечего красть.
3: Заемное письмо. Той самой женщины, которую вы сегодня видели. Оно передано вашему отцу. Ей платить всех денег не хочется. Она обещала мне половину, если я его украду.

0: И что же, этих денег достаточно, чтобы вас... Чтобы вы...
1: Даже слишком. Ну что, успокойтесь, Людмила Герасимовна. Что вам понапрасну страдать? Предоставьте меня моей судьбе. Да, вот что, возвратите мне мой револьвер.
0: Револьвер? Револьвер нет! Нельзя револьвер!

0: Вот. Возьмите.
1: Что это? Заемное письмо Лебедки. Ну что вы, я не могу принять от вас этой жертвы.
0: Возьмите, Николай Андреевич, пусть оно у вас будет. Делайте с ним что хотите.
1: Невозможно, невозможно.
0: А я говорю, ваша воля, берите.

0: или совсем дровато закрывать так ту шпору. Ой, угаров не было. Ой, ну так голова-то своя, а за дрова деньги плачены. Чего тепло зря на ветер допускать? Ой, погодить. Какой-то еще бог не знает. О, какая-то женщина. Да вроде как незнакомая. Опереть пойти.
1: Сейчас явится любопытный, кто приехал, да зачем, да откуда? Прислуга болтлива.
2: А я не хочу, чтобы кто-то знал, что я была у тебя сегодня, поняла?
0: Нет, нет, никто не узнает. Проходи.
2: Стряпчий дома.
0: Матушка.
2: Я говорю, стряпчий дома.
0: Нет, я тоже ушла за руку.
2: А дочь его?
0: Она не выйдет сюда. Что ей тут делать? Мы только по вечерам здесь вместе работаем, чтобы врозь лишние свечи не жечь. А так-то целый день в своей комнате сидит. Да нынче что-то либо больна, либо расстроена. Ой, тебе чего нужно-то, моя дорогая?
3: Николай Андреевич.
0: Сейчас покричу.
3: Давай, давай, душа моя.
0: Пока и стряпчий придет, я тебя спрячу.

0: Sebastian.
1: Вижу.
0: Где же?
1: Принесли деньги.
0: Да, принесла.
1: Все.
0: А что же здесь нужно?
1: Конечно, у нас нужно здесь.
0: Вот этой любви, вот этой страсти можно поверить.
1: И наградить?
0: Да, да, разумеется. Николай Андреевич, вы стоите этого, стоите. Но что делать, если сердце занято?
1: Да, ну кроме сердца ваше.
0: Ну нельзя же им располагать по произволу. Деньги, вы хотите сказать? Деньги я дам, но только не вдруг. Подождите немного, я сама нуждаюсь.
1: Ну позвольте. Я дело сделал. У вас в руках ценный документ.
0: Да, Николай Андреевич.
1: А у меня ничего, не только обещание. Вы меня обманываете?
0: Нет, я все сделаю, как обещала, Николай Андреевич. Но только не сейчас. Подождите немного.
1: Возвратите мне мой документ.
0: Вы что? Вы что, меня за дурочку принимаете, да? Или вы сами слишком хитрые? Хорошо еще, что у меня есть характер, и я никогда не теряю присутствие духа. Вот и теперь я поступлю очень ловко и осмотрительно. Вот, смотрите. Вот.
2: А вы что делаете?
0: Вот видите, посмотрите, посмотрите, как быстро сгорели все строчки. Посмотрите, не осталось и следа. Надо же, и даже пепел улетел в трубу. И меня винить совершенно не в чем. Я ни в чем не виновата. Ну, почти не виновата. Все чужими руками.
1: Разговаривайте, я вас слушаю.
0: А что вы на меня так презрительно смотрите, а? Вы что, разве лучше? Конечно, конечно, я предлагала деньги. Но ведь нужно было, чтобы нашелся такой молодой человек, который бы согласился на этот подвиг, а? Да, когда все на свете покупается и продается, поневоле соблазнишься. Я себя, как вам угодно, виноватой не считаю. Да я живу хоть и открыто, но окружена все людьми более или менее порядочными. Да мне бы такое в голову не пришло, Николай Андреевич. Это же надо было, чтобы в нашем обществе появился такой молодой человек, такой любезный, такой милый, такой обязательный, который бы согласился, разумеется, за деньги.
2: Ну, довольно уже.
1: Вы поговорили? Дайте и мне поговорить чуть-чуть. Вы, доверяя мне это дело, желали испытать, стою ли я любви вашей. Но поверьте, что и я, доверяясь вам, желал испытать, стоите ли вы моей.
0: И оказалось, что не стою. Как же? Ну что делать? На всех не угодишь. А впрочем, вам легко утешиться. Вас любит девушка, которая обладает всеми теми качествами, которые нужны для вас. С ней вы можете быть счастливы.
1: Уж постараюсь.
0: Да и пожалуйста, я независтлива. Спрячь, матушка, идет, я его издать не знаю. Голубушка, слушай, спрячь меня, покуда. А потом, когда он придет, ты меня выпроводи.
3: Хорошо. Я тебя задним крыльцом выведу.
0: Да, слушай, я запомни, ты меня не видела, я здесь не была.
3: Нет, нет, нет, не видала, матушка, в глаза не видала, уж не знаю, зачем тебе это нужно, хоть побожиться не видала.
0: Карету-то я свою оставила близехонько. Ну, пойду погуляю немножко, минут 10. А потом подъеду, вот тут, как будто бы я взаправду и приехала.
3: Хорошо, хорошо. Делай, что хочешь, твори, что только твоя душа угодно, наше дело потрафлять тебе.
1: Как это все тонко, хитро.
0: А нам, женщинам, нельзя жить без хитростей.
3: Вот правда-то твоя. Вот слова-то твои справедливые. Схитришь, да солжешь. Только и поживешь в свое удовольствие.
0: Пойдем же, пойдем, голубушка. Да, скажи своему сыну, что я перед ним в долгу-то не осталась.
3: За мной и говорить не хочу, разве он смеет сомневаться?
2: Присесть за дело. С одной только доверенности 7 копий писать. Хоть бы помог, что ли, в самом деле.
1: Я наверху займусь.
4: Федор Людмила Герасимовна выйдет, кликни меня.
2: Хорошо, кликну. Как же, дожидайся.
5: Пиши, а я что-то устал. Стар становлюсь, эх. Теперь мне только бодрость и нужна. Повалили дела, повалили процессы. Вчера у Дородного был на вечеринке. Собралась эта пьющая компания. Все тузы замотали меня совсем. У того дело, у другого тяжба, у третьего иск. Покажи нам свою честность, так мы тебя озолотим. Честность. Да и честнее вас всех. Ах, теперь бы только 2-3 дела хорошеньких сделать. А деньги-то лопаты, лопаты и греби. А Людмилочка не выходила еще?
2: Не выходилась.
5: Чуть принесла мне дальше стакан чая, отдала ключи от комода, сама ушла и не поговорила со мной. Уж здорова ли?
2: Не знаю.
5: Ну ты пиши, пиши, пиши. Я только портфель возьму. Да с тобой рядом посяду. Пишешь, да довольно грамотно. Но врешь так, что просто руки разведешь.
2: Врать я здоров, Герасим Порфирьевич, но без умыслу, от мечты.
5: Без умыслу третьего дня написал место департамент фиксатуар. Да еще лоб так выл.
2: Да это я зариться думал, чтоб волосы крепче держались. Вот фиксатуар-то в уме
5: я держал. Я департамент, а не фиксатуар. Чуть к фиксатуру. Как мы зачем фиксатуар-то? Нет. Докажи нам свою честность, Дармидон. Ты их... Много ли у нас документов? Ну, посмотри по списку.
2: 16. А 17-й я вчера принес.
5: Я говорю, сами приходите ко мне, честно, стучиться. Я говорю, сами народ обманываете. 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16. А где 17-й?
2: Поищите.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нет, 17-го. Ну-ка, подай сюда список.
2: Извольте. Да уж все тут, ошиблись, обсчитались.
5: Заемного письма Лебедкиной нет.
2: Тут?
5: Да нет, говорят тебе.
2: Тут?
5: Да нет, смотри сам.
2: Не может быть. Да не может быть, вы отдали мне. Велели домой снести. Я отдал Людмиле Герасимовне. Говорю, положите в портфель. Значит, оно в портфеле? Хоть убейте. Что? Что вы так смотрите? Что вы так страшно на меня смотрите?
5: Ты разбойник.
2: Ну нет, Герасим Порфирьевич.
5: Кто из вас бегал к Лебедкиной? Или она сама была здесь? Да говори же ты!
2: Вчера была, даже 2 раза была.
5: Ты разбойник.
2: Вы за что обижаете?
5: Продали.
2: Да возможно ли продать, коли я его Людмиле Герасимовне не отдал? Ну, не в портфеле, так у них.
5: А ну позови ее ко мне.
2: Людмила Герасимовна, можно?
5: Да постучи хорошенько, ну...

0: Убита Герасим Порфирьевич. Убита с бездвижения.
1: Ой, как вы меня напугали, вы что?
2: А зачем у вас на столике возле кровати пистолет?
1: Я нынче ночью не спала, вот сейчас прилегла и прям уснула.
3: А ты глупец-то какой? Это глупец-то! Что ты со мной делаешь-то?
0: Вы спросите, что со мной было. У меня до сих пор сердце, как овечий хвост, дрожит.
3: Ты садись, пиши. Да не наври с перепута.
0: Я буду так стараться, что на удивление.
3: Людмила, отдал он тебе заемное письмо Лебедкиной?
1: Да, пап, отдал.
0: А что? Говорил я вам?
3: Извини, брат, ты, ладно. Ну, теперь-то я спокоен. Ты пиши домой. Так оно у тебя?
1: Нет, пап, у меня его нет.
3: А где же оно?
1: Отдала.
3: Как отдала? Кому? Зачем?
1: Так нужно было, пап. Я не могла иначе поступить.
3: Как не могла? Я ничего не понимаю.
1: Не могла, пап. Так было нужно.
0: Эх, брат. Мучил ты нас. Мало тебе было. Погубить ты нас захотел совсем.
3: Так это он?
1: Да, он.
3: О, когда... Нищий, презренный старичишка. Был я беден, был я жалок. Но тогда была у меня дочь, теперь ее нет.
1: Ты что, отказываешься от меня, папка?
3: Нет, прости меня, я сам не знаю, что говорю. Неужели я тебя оставлю ему?
1: Пап, я прошу тебя, не надо.
3: Вору, пьянице!
0: Молчи, старик.
3: Чужим горем живет он! Чужими слезами! Мать, брат в поте лица работают, а он пропивает их копейки. А что ему делать за чужие слез? Ему веселье нужно. Пойди ко мне, уйдем от них.
0: Да ничего я у вас не брал.
3: Ко мне, Людмила.
0: Вот ваша дочь. Вот ваш документ. Вы не умеете ценить благородство в людях. И не стоите того, чтобы с вами поступали честно. Но зачем мне нужен был этот документ, я вам не скажу. Положим, мне нужна была с него копия.
3: Извини, брат. Ну, брат, извини. Я горяч. Да ведь и здесь страна такая, что поневоле подумаешь.
0: Прощайте.
1: А куда же вы, Николай Андреевич?
4: Ой, Варвара Харитоновна Лебедкина подъехали. Встречать бегу.
3: О, кстати, не заставила тебя ждать.
5: Головушка.
6: Мне нужно видеть адвоката Маргаритова.
5: Вот он, матушка.
6: Вы адвокат Маргаритов.
3: К вашим услугам, сударыня, коллежский асессор Герасим Порфирьевич Маргаритов. Прошу покорно
6: садиться. О, не беспокойтесь. Вам передано заемное письмо, выданное мною купцу Дородному.
3: Так. Точно, сударыня.
6: Я желаю заплатить деньги.
3: Ой, прекрасно делаете, сударыня. Ну, пожалуйте.
6: Что?
3: Деньги?
6: О, так вы покажите мне сначала письмо. Я отдам деньги только тому, у кого будет письмо. А без документа я не отдам денег ни за что.
3: Совершенно справедливо. Пожалуйте деньги. Тогда и документ получите.
6: Ой, боже мой, вы что, осмеливаетесь сомневаться? Да, пожалуйста, вот. Вот. Деньги. Ага. Покажите мне документ.
3: Ну, уж это порядок такой. Извольте. Это ваша подпись, сударыня? Вы ее признаете?
6: Позвольте.
3: Можете не признать подпись, если вам угодно.
6: Да нет, это моя рука.
3: О, в таком случае я перечту деньги и сделаю на документе надпись.
0: А это значит, что я давеча был умнее вас. Я вам отдал только копию. Вам бы посмотреть хорошенько.
6: Ах, вот оно что.
0: Не станете ли упрекать меня?
6: Нет.
3: Вот.
6: Не стану.
3: Вот, сударыня, вам документ, а мне деньги. Людмила, я вчера просил у Дородного денег на расходы. Так он мне сказал, получи с госпожи Лебедкиной, так половина твоя, вот тебе... Людмила, половина.
1: Мне.
3: Тебе. Бери, не бойся, это твое приданное.
1: То есть это деньги не мои? Их нужно будет отдать?
3: Так, глупенько. Ну, разумеется, отдать. Жениху.
1: Николай Андреевич, возьмите, это вам.
3: Что ты делаешь?
1: Ты сам сказал, нужно будет отдать. Это его задаток. Он хочет быть твоим помощником.
0: Только с одним условием. Передоверьте мне все дела. Вы уже старый человек, вам пора заканчивать свою карьеру, а мне надо начинать.
1: Тебе надо отдохнуть, папка.
4: Ну вот, Дормидош, а ты говорил, она тебя любит.
2: Ничего, маменька, пущай. Я, маменька, деток его нянчить буду.
4: Что, матушка, как это правду сказали? Пришлось тебе заплатить.
6: А что я займу или истрачу, я никогда о том не жалею. Да и чего жалеть-то? Как бы свои, а то я эти-то тоже заняла. Да это все пустяки. Душа моя, у меня к тебе серьезный разговор, ты мне погадай.
4: Это опять на Трифонова?
6: Да ну его, надоел. Совет вам да любовь. Идем, что же
4: ты мне скажи?
3: Эрмидонт! Пиши от меня доверенность на имя Николая Шаблова.
0: Шаблова?
3: Да только... Еврей.
2: В аккурате сделаю. А вы не сомневайтесь, у нас все честно и благородно.

0: Вы слушали вторую, заключительную часть спектакля Омского академического театра драмы «Поздняя любовь» по пьесе Александра Николаевича Островского. Режиссер-постановщик Георгий Цхвирава. Режиссер радиоверсии Максим Осипов. Звукорежиссер Дмитрий Трухан. Продюсер Марина Багдасарян. Руководитель проекта Вячеслав Умановский. Действующие лица и исполнители. Филицата Антоновна Шаблова, хозяйка небольшого деревянного дома, Татьяна Филоненко. Герасим Порфирич Маргаритов, адвокат. Евгений Смирнов. Людмила, его дочь. Анна Хадюн. Дормидонт, младший сын Шабловой. Егор Уланов. Ануфрий Потапыч Дороднов, купец. Вячеслав Малинин. Николай Андреевич Шаблов, старший сын Шабловой. Руслан Шапорин. Варвара Харитоновна Лебедкина, вдова. Илона Бродская. Особая благодарность Союзу театральных деятелей и лично председателю СТД Александру Калягину. Спектакль записан в рамках проекта «Россия на бис».
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Пьеса «Одна ночь» о защитниках Ленинграда.
3: Эх, праздничка, праздничка хочется. Ох, сестрицы, братцы золотые, дорогие, как мне праздничка хочется. Чтоб лег я веселый, а стал легкий. Праздник, праздник, праздника бы мне. Слушаю. Контора домохозяйства номер 263. Управхоз вышел. Говорит монтёр Лагутин. А потому управхоз не пришел на совещание, что дворник охранил. А кому еще одинокого дворника хоронить? Человек умер на посту, шел в милицию, а попал под артобстрел. Ладно, хорошо, передам. Хм. Собрание, совещание, совещание, собрание. Тик-так, тик-так. Что ты отсчитываешь? Скажи ты мне, что? Сколько нам жить осталось до наглой смерти? Или сколько до конца войны? Тик-так, тик-так, тик-так.
4: Заставлю на вас, ах, дьяволы!
3: Вот и управхоз идет.
5: Вы у меня дождетесь, трепачи проклятые. Шутки шутят в условиях осажденного города.
3: Чего ты расстраиваешься?
5: А как мне не расстраиваться? Этот чертов Шурик стоит в коридоре и панику поднимает.
3: Каким манером?
5: Воздушную тревогу изображает, паразит. До того похоже, что даже я поверил и из квартиры выскочил. Уже 15 лет парню, он все шутит. Девчонки хохочут, он и старается воет. Но я им показал. По всем лестницам бежали от меня черти.
3: Скучают ребята.
5: Молчи. Ты что, жуешь?
3: Да нет, это я так бормочу.
5: Займи сухарик, я отдам.
3: Нет, у меня Паша сухариков. Я ведь, Паш, ничего не запас.
5: И я не запас. Управхозу нельзя запасать. Сегодня одна гражданка в булочной научила, как обращаться с соевыми бобами. Надо их, Захар, сырыми поджарить, пока не зарумянятся. А потом уже в воду. Тут только они проклятые и разварятся.
3: Пробовал?
5: Нет.
3: Почему?
5: Бобов нет.
3: В квартире 28-й домработница живет, Зина. Ее тетки сосед в штабе работает. Он говорит, еще только одну декаду нам терпеть. А потом непременно пойдут, Паша, эшелоны с продовольствием. Со всех концов Союза пригнали к нам, Паша, муку белую, крупчатку, сахар, гречу, пшено, рис, масло и животное растительное. Какого только твоя душа пожелает. Разобьют кольцо, откроется дорога и хлынет к нам, Паша,

0: стрел, и бомбежка, и кольцо тебя душит. А как народ ведет себя? Ты посмотри любовно на это зрелище. Тут музыки нет, блеска не видно. Угрюмый шагает перед нами парад, но все-таки довольно величественный. Надо бы, Паша, похвалить и приласкать жильцов каждого домохозяйства, каждой квартиры, каждой комнатки.
1: Ты его приласкай, а он тебя сапогом по морде.
0: Возможно. Народ у нас необходительный, это факт.
1: Постой. Они опять хохочут. Слышишь?
0: Ребята веселятся.
1: Сейчас я им покажу, как хохотать. Они у меня станут грустными, проклятые. Ты опять, Шурик?
2: Дядь Паш, диверсанты поймали.
1: Видал? Вот поди приласкай такого. 15 лет парню, он все шутит.
2: Дядь Паш.
1: Я тебе не дядя.
2: Дядечка, послушайте, если человек ходит по коридорам и расспрашивает, где тут управхоз сидит, то что нам делать? Мы его дядечка взяли. Она послушалась, идет.
1: Кто она?
2: Диверсант.
1: Пошел вон из конторы!
2: Дядечка, ну вы посмотрите сами. Нюся, Оля, ведите ее сюда.
1: Ну, берегись, Шурик. Если это опять шуточки, то я тебя убью и отвечать не буду.
3: Давай, заходите.
1: Ну, в чем дело? Кто вы такая?
3: Приезжая.
1: Кто-кто?
3: Я ж тебе ответила. Мальчик, подвинь стул. Видишь, кажется, усталый человек перед тобой.
1: Когда приехали?
3: О, только что.
1: Когда?
3: Да ты, отец, кажется, оглох. Я отвечаю тебе. Только что.
1: К нам только что не приезжают.
3: От чего же это?
1: А к нам проезда нет.
3: А я вот приехала.
1: Откуда?
3: Из Ореховца.
1: Ореховец? По ту сторону от нас.
3: Это мне, отец, лучше, чем тебе известно.
1: Документы.
3: А я у тебя прописываться не собираюсь. Не таращи на меня глаза. Я сама у нас в городе была квартальным уполномоченным. Меня не испугаешь.
1: А раз была, так должна ты меня понимать.
3: Я тебя понимаю. Очень хорошо понимаю. Ты управхозом недавно. И в тебе как гвоздик сидит. Пришел к тебе человек. Шел через фронты. Значит, не пустяк погнал его из дому. А ты сразу начинаешь кричать, глаза лупить.
1: Теперь каждое домохозяйство объект. Понимаешь ты? Объект. А я начальник объекта. Отвечай мне, кто ты такая, или пойдешь сейчас же в милицию.
3: Вы, мужики, хуже детей. Только бы ему изображать. Только бы ему искажаться. На, вот документы. Спросил бы меня сразу спокойно, кто такая, откуда, что тебе тут нужно. И все бы прояснилось. Нет, надо кричать, на спор вызывать, когда человек расстроен. Читай.
2: Тетя, скажите что-нибудь по-немецки.
3: Эх, ребята. Тебя как зовут?
4: Нюся.
3: На племянницу мою ты похожа. Такая же была хорошенькая да веселенькая. А потом бедная воровочкой стала. Уж так ей не хотелось, уж так она плакала. А пришлось.
4: А почему?
3: В такую компанию попала.
4: У нас компания хорошая.
3: Я не к тому. Я так просто вспомнила. Ну, выучил наизусть.
1: Стой, так. Значит, ты Марфа Васильева из города Ореховец. Кем выдан паспорт?
3: Вторым отделением милиции, начальник паспортного стола Глебов. Нечего допрашивать меня. Лучше ты мне скажи, живет ли у вас в доме Васильева Дарья?
1: Я не могу тебе давать справок о жильцах.
3: Почему?
1: Не такое время.
3: Ну, вы кто-нибудь скажите, Васильева не знаете? А? Дарья.
0: Не знаю, тетка. Я бы тебе сказал честное слово.
3: Нет, этого не может быть. Что же я напрасно иду 2 недели? Ты, управхоз. Ну, скажи только, да или нет. Живет, не живет. Ведь если спрашивают, значит, нужно. Ну, чего ты боишься-то? Ты в меня вглядись, вот она, я вся, своя же.
1: Никаких справок не дам.
3: Дашь.
1: Не дам.
3: Я с генералом говорила на фронте, дурак ты.
1: Тетка!
3: Он мне все разъяснил. Он приказал меня через озеро по льду переправить. Мне капитан по компасу путь показал и дал с собой мне компас. Вот,
4: Вот он.
3: Бойцы со мной, как с сестрой или с матерью родной разговаривали, а ты в самом конце пути ставишь мне при...

0: препятствия, черт!
1: Не повышай голоса, гражданка.
0: Да как же мне не повышать голоса? Добралась сюда. А тут дороги никто не показывает, справок не дают, косятся на тебя. Что это за город?
1: Осажденный город, тетка.
0: У тебя дети есть?
1: Это дело мое.
0: Дарья Васильева мне дочка, понимаешь ты? Но не только в этом дело. Если я ее сейчас, сегодня не найду, такая беда может произойти, что подкосит она меня.
2: Дайте ей справку, а дядь Паш?
1: Васильева Дарья у нас не проживает.
0: Проверь.
1: Я своих жильцов знаю.
0: Она только 8-й день как переехала к вам. Ее прежний дом разбило. Все жильцы этого дома ордера получили к вам сюда. Если ее тут нет, то где же она? Ну?
1: Не могу тебе сказать.
3: А где жила ваша дочь?
0: Лавров переулок, дом 6, квартира 8.
3: Действительно, должна она быть тут. Посмотри списки, Паша.
1: Да я и так знаю, Васильева Дарья у нас не проживает.
0: 24 года ей, старшая моя дочь. Не заставляй ты меня терять время. Мне ее нужно, нужно сегодня найти. Я знаю, что она жива. В том доме жертв не было. Где она?
2: У кого пятый крупяной талон не вырезан, тот может ноги получить. Ой, мамочки, холод какой. Из ног можно студень делать. Ой, вот.
4: Из чьих это ног, тетя Оля? Из ваших?
2: Из телячьих, хулиган, а не из моих. По пятому крупяному телячьи ноги дают. Не ноги, а копытца с верхушкой. По рабочей и детской кило. Остальным 750. Черный вал взяли мы. Тетка, продаешь что-нибудь? Дуранды нет?
0: Нет.
2: А может, хряпа есть?
3: Зайдите, пожалуйста, сюда, Ольга Петровна. Не студите контору.
2: Некогда, некогда. Ой. Посидите за меня еще только 5 минуточек, Захар Иванович, а я домой сбегаю. Так что же ты меняешь, тетя?
0: Ничего у меня нет.
2: Как нет? Ну ты же выменила у меня позавчера носочки на вермишель.
0: Оставьте вы меня, гражданочка, и без вас тошно.
2: Ага. Так значит, не у тебя я вермишель брала. А откуда же мне лицо твое знакомо? В 9-м номере жиличка пропала. 4-й день нет ее. Она сейчас мне сама в очереди заявляла, старуха из 9-го. Заявляю вам, говорит, как ответственный дежурный.
1: Ольга Петровна, или туда, или сюда. Сквозит.
2: Сейчас я приду, только отнесу домой вот хлеб и ножки. Мамочки. Я вспомнила. Вам была телефонограмма, товарищ Иваненков, срочная.
1: Спасибо. Ответственная дежурная группа ПВО в гастроном отправляется.
2: Не в гастроном, я только в булочную. В гастроном это я так, мимоходом забежала. Меня Захар Иванович подменял.
3: Вы мне про телефонограмму ничего не заявляли.
2: Разве? Вон она там, по книжечке, товарищ Иванович.
1: Где?
2: Вот. Строгий выговор вам, если в 9 часов не придете в райсовет. Ну, вы успеете. Еще без четверти 9, далеко ли тут?
1: Не в 9, а в 19 часов мне было приказано явиться.
2: Разве?
1: Ответственная дежурная, вы мне ответите. К 7 часам вызывали человека, а она по магазинам гуляет. Что мне теперь делать, а?
3: Я забыл, Паша. Они звонили еще раз. Я сказал, что ты на кладбище, дворника хоронишь. А они приказали, когда бы не вернулся, чтобы все равно срочно шел в райсовет. Немедленно.
1: И тебе спасибо. Черт! Шурик, пошел вон отсюда!
4: Дядь Паш, но ведь я ее не принимал.
1: Кого ее?
4: Телефонограмму.
1: Вон отсюда! Контора домохозяйства не для шуток. Мне ваше хихиканье вымотало всю душу. Вон! Дежурная, займите свое место.
2: Подожди, дай отнести.
1: Не буду ждать, вернусь. Составлю акт на всех, демоны. Вон отсюда! Вон, я сказал! Займите ваше место, Ольга Петровна, я приказываю.
4: Давайте я отнесу покупки.
1: Тут тревога с минуты на минуту начнется, а они телефонограммы забывают. Разве я успею теперь в райсовет до тревоги?
5: Стой! Список, взгляни!
0: Убежал сатана.
3: А вы попросите гражданка у ответственной дежурной, чтобы она взглянула. Ольга Петровна, займитесь ими.
2: Сейчас раскутаюсь. Захар Иванович, вы там, возле печечки, положите их. Ага. И на гвоздик авосечку повесьте. Спасибо, Захар Иванович. Сейчас я крючочек расстегну. Вот. Вот теперь платочек я развяжу. Так, а теперь сниму его. Вот. Готово. А теперь бумажечки. Бумажечки я разложу так вот. А сейчас мы стульчик подвинем. Вот, и подвинули. А теперь сядем. Вот, вот и села. Ну, гражданочка, чего вы хотели?
0: Мне нужен список жильцов, переехавших к вам из разрушенного дома.
2: О, видела. Видела я этот дом, милая, видела. Сейчас ключики от стола найдем. В самую середину угодила. А, вот он, ключик, на месте. Но если вам список новых жильцов нужен, гражданочка, вы бы к управхозу обратились.
0: Хоть ты меня не мучай. Пойми, я спешу, спешу. Вон, в радио часы стучат. Меня каждый стук как иголкой ударяет. Может быть, этот самый миг отсчитан, на который я опоздала. Взгляни в список жильцов, помоги.
2: А что у тебя случилось?
0: Сын сбежал.
2: Сын?
0: Да, взгляни в список, нет ли у вас тут Дарьи Васильевой.
2: А, к ней сбежал?
0: Даша, это дочь моя. А сын Сережа. С нею, с Дашей, с сестрой. Он дружен был. Она старше его на 7 лет, и как родился Сережа, она... Даша с ним как с куклой возилась. Вырастила со мной вместе. Он так к ней привязался, что просто удивительно. Мальчишка грубый, неласковый. Ум у него мальчишеский. Еще нет 17 лет ему. С Дашей он разговаривал, а со мной, родной матерью, у него один разговор был. Отстань, да брось, да ну вас. И сбежал.
2: Куда?
0: Я думала, он со школы, на трудовых работах. А он воевать ушел. А,
2: воевать?
0: В ополчение его не брали по возрасту. Тогда он что сделал? Взял документы.
2: У кого?
0: У учителя Соколовского. Молодой был у них учитель истории. 23 лет. А Сережа мой рослый. Можно дать ему столько. Взял он у учителя документы. Они вместе на трудовых работах в одном бараке жили. И ушел. Там пока разобрались, куда он ушел, да зачем. Его и след простыл. Только 2 недели назад узнала я чудом, что под фамилией Соколовский поступил он в школу минометчиков.
2: Вы подумайте.
0: Я привычная. Я всегда к беде готова. Но она, окаянная, так пути подберет. Каждый раз с такой особенной стороны подойдет, с какой не ждешь ее.
2: Это надо же.
0: У меня муж на фронте. Ушел тоже в ополчение, а теперь в летучей ремонтной бригаде танки чинит. Миша и Ваня. Старшие сыновья. Один в артиллерии лейтенант, другой в инженерных войсках. Дочка в вашем городе на военном заводе. Сережа из всех моих детей самый неладный, самый трудный.
2: Ой, смотрите, пожалуйста.
0: Не могу я его отдать. Не желаю. Был у меня полный дом. Хороший дом. Веселый, терпеливый. Первого впятером провожали, а последнего вдвоем. Я говорю... Ну, Сергей, только ты теперь со мной остался. Молчит и на трудработы молча уехал.
2: Это надо же.
0: Я одна стала жить в доме, ко всем бедам готовая. А кругом вещи мужа да детей. Легко ли это? То Мишина рубашка мне под руку попадется, то Ванин нож перочинный, то Дашин кушачок. Хожу, креплюсь, дела себе придумываю, писем жду. И вот нате вам. Сережа, дурак нескладный, такую штуку учинил. Не отдам его. Не желаю. Пошла я через все фронты, чтобы забрать его обратно из школы.
2: А он не идет?
0: Школу не могу найти. Перевели ее в новое помещение. А куда они говорят? У них сегодня выпуск. Уедет он. Как его искать? Помоги, сделай милость. Даша должна знать, где его школа.
2: Да, Господи, пожалуйста. Сейчас мы вот столик отопрем. О, вот и отперли. Сейчас мы списочек разыщем. А, вот, вот и разыскали.
0: Васильева, Дарья Степановна, смотри скорее.
2: А, сейчас, сейчас. Ой, как хочешь, тетя. Можешь обижаться, но нет здесь такой.
0: Нет.
2: Ну, вот, слушай сама. Вот Сизых А.И. Преп музыки 1896 года рождения. Преп – это преподаватель, значит. Ой, а может, преподавательница? Ну, по такой фамилии разве поймешь? Так вот, Барский С.Н. военный прокурор 1908 года рождения. О, вот и артобстрел начался. Так, Крамер А.И. юрисконсульт 1889 года рождения. Крамер М.М. Иждивенко 1917 года рождения. На молоденькой женился. Это надо же. Так, Кузикова Л.П. пенсионерка 1874 года рождения. Вот. Вот сколько разного народа, без вещей, без крова. Так, Воромыкин Э.Э. А что это за имя? Э.Э. А, Эраст Эрастович, наверное. Служащий 1898 года рождения. Кучеренко В.И. Артист 1870 года рождения. Ой, смотрите-ка, 71 год, а он все артист. Красовская Д.С. 1918 года рождения.
0: Она.
2: Как то есть она?
0: Она, она. Я-то и не подумала. Записалась она с ним, значит.
2: С кем?
0: С Колей Красовским. Я не вмешивалась, но рада все-таки. Записались. Это лучше. Инженер. Тоже из Ореховца. Стой. Дай-ка я платок сниму. Даже в жар меня ударило. Нашла дочку, а она замужем. Вот говорила я, что она здесь.
2: А может быть, это не она?
0: Как же она? Должность чертежница.
2: Ага, да, написано вот чертежник.
0: Она. Спасибо, дежурная. В какой она квартире?
2: А, сейчас, сейчас скажем. А он-то муж-то, почему он к ней не переехал?
0: А правда, он-то где? Ну, сейчас узнаем. Назови мне квартиру.
2: Ой.
0: Что такое?
2: Она в 9-й квартире прописана.
0: Ну и что здесь худого?
2: У них же личка пропала. 4-й день нет ее.
0: Как туда пройти?
2: Ой, постой. Там 2 жилички прописаны, ей-богу. Вот, Кузикова, ЛП, пенсионерка, там же прописана. А она пропала. Наверное, она. Ну, ей-богу, зачем молодой пропадать? Ты сиди. Я сейчас к ним позвоню. Так. У них там телефон не сняли. Там хозяин, врач, психиатр. Ой, такой хороший человек. Алло, кто со мной говорит? Какая Лидия Павловна? Ах, Кузикова. Пенсионерка? Из конторы домохозяйства, спрашивают. А скажите же, у вас вот Красовская там живет? Это надо же. Она мать. Действительно, 4-й день не приходит домой дочка твоя. Вот проклятые. За свое взялись проклятые. И так каждый день, каждый день.
0: Адрес ее служебного нет в списке?
2: Нету.
0: Конечно, нету. Номерной засекреченный завод.
1: Ну, мамаша. Дождались меня, мамаша. А что смотрите невесело? Надо бодро держаться.
2: Дочка ее у нас проживала.
1: Нет, нет, Дарьи Васильевны у нас нет и не было.
2: Замуж она у нас тут вышла. Красовская ее фамилия теперь.
1: ДС? Дарья Степановна? Что ж ты мне сразу не сказала? Эх, мамаша, мамаша.
2: Так вот пропала она.
1: Кто?
2: Красовская.
1: Почему же она пропала?
2: 4-й день домой не возвращается.
1: Так и должно быть. Я знал, что она пару дней домой не вернется.
0: Знал?
1: Знал.
0: Откуда?
1: Она меня сама проинформировала. И оставила мне телефон заводской. На тот случай, если ее будут спрашивать. Только не тебя она ждала, мамаша, а мужа.
0: Колю?
1: Сейчас посмотрю. Да, Красовский Николай Семенович.
0: Красовский?
1: Ну, пусть будет Красовский.
0: Где он?
1: На фронте. Испытывает пулеметы, которые делают у них в цеху. А у дочки твоей срочное задание. Днем и ночью находится она на заводе. Телефон их заводской засекречен. Однако мне, как начальнику объекта, она оставила номерок. Раз мать приехала, да еще через фронты, значит, следует позвонить.
0: Позвони.
1: А ну-ка, пропустите меня, Ольга Петровна. Сейчас мы ее удивим, Дарью Степановну. Занято. Ну, понятно. Такой завод. Повеселели, мамаша?
2: Да.
1: Эх, мамаша, и я повеселел. Радость у меня.
2: Достали что-нибудь?
1: Нет, тети дорогие мои, ничего я не достал. Нет у меня времени по магазинам бегать. А сказали мне сегодня в райсовете, что будет о нашем доме завтра в газете подвал.
2: Ой, боже мой, как так подвал?
1: Самая нижняя на газетной странице статья называется «Подвал». Я и сам был испугался. А вас, говорят, подвал будет. За что подвал? Чем мы хуже других? Ну, тут объяснили мне, посмеялись. Хвалить нас будут.
2: Смотрите, пожалуйста.
1: Ах ты, опять занято. Говорит кто-то. Докладывают или запрашивают. Идут дела. Терпи, мамаша. О, людоеды стараются, а мы живем, живем. Захар! А, Захар, куда ты пропал, черт?
2: А за что нас хвалят, товарищ Иваненко?
1: Сейчас, сейчас. Надо Захара позвать, надо позвать связистов окаянного, этого Шурика с Нюси Оли. Надо командира санзвена и всех пожарных собрать. Обо всех о них говорится в статье. Также и о вас, Ольга Петровна.
2: Надо же, обо мне.
1: Мне показывали оттиск статьи. Нет ли, товарищ Иваненко, в фамилиях ошибки? Нет. Все правильно.
2: Это, наверное, хвалят нас за то, как мы зажигатели гасили.
1: Ох, умело написано. Неплохо написано. Гладенько так, аккуратненько. Как налетели стервятники. Так, сейчас, сейчас вспомню. Ага, как город ощетинился. Ну и так далее. Завтра прочтете. Захар! Захар!
4: Вот, вот я, Паша. Зачем кричать?
1: Я пропадал, герой.
4: Во дворе стоял.
1: Что делал?
4: В небо глядел.
1: Чего искал?
4: Сегодня опять ужасная погода, Паша.
1: Разве? А я вот спешил, бежал, не заметил.
4: Страшная погода, Паша. Ни облачка на небе нету. Стоит над городом полная луна и освещает нас без пощады.
1: Ничего, ничего. Бодрее, бодрее надо, Захар.
4: Ладно.
1: Вот, товарищ Васильев, рекомендую тебе. Героический товарищ.
4: Отчего ты веселый такой?
1: Сейчас узнаешь. Он, товарищ Васильев, едва только загудит сирена, сразу восходит на самый верх крыши и становится там на посту наблюдения, как богатырь. Вокруг осколки от зениток по железу стучат. Очень слышно, как свистят окаянные фугаски. Но монтер домохозяйства Захар Иванович Лагутин бородкой вперед и дышит себе, рассуждает. Только вот курить пробует на посту, хотя это строго запрещено.
4: Любишь ты, Паш, поговорить?
1: А что, разве плохо? Мне Суков, начальник жилуправления, заявил, что из тебя бы оратор хороший вышел, Иваненко, будь ты проклят. Ну, наконец соединили. Дочка нашлась и у тети, Захар Иванович.
4: Ну, вот спасибо. Хоть на чужую радость порадуюсь.
1: И тебя могу порадовать. Завтра о нашем доме в газете будет подвал. Хвалят.
4: За что?
1: А 27 зажигательных бомб кто погасил? Пушкин? Алло, это откуда? А с вами, говорит, управхоз домохозяйства 263. Вы позовите чертежницу Дарью Степановну Красовскую. Скажите важное дело. Что вы? А? Наш телефон В60915. Вот. Спасибо. Мамаша, мамаша, не надо бледнеть. Все в порядке.
2: Где она?
1: Сейчас побежит за ней курьер, и минут через 10 позвонит дочка к вам сама.
4: Это хорошо. Давно никакого праздничка не видел. У нас товарищ Васильева день ползет за днем, день за днем. Терпишь, терпишь, и до того иной раз радости захочется.
2: Ой, а я на каждый звонок бегом бегу двери открывать. Все, мне кажется, вдруг войдет человек и скажет: Ольга Петровна, вот вам мешок муки. Ой. Так и стоит он передо мной, этот мешок, как живой.
1: Ничего, ничего, бодрей, бодрей, бодрей.
4: В квартире 28-й домработница Зина живет. Ее родственник в штабе работает. Он в курсе всех дел. Он говорит, дней 5 осталось нам терпеть. А потом со всех концов нашего союза хлынет к нам все. Чего только душа пожелает. И письма от близких людей, и сами близкие, и белая мука. И счастье.
2: Она.
1: Спокойно, малыша. Дай сначала мне. Алло. Да, это я у телефона. Как вы говорите?
5: Не понимаю вас.
1: Утро? Тогда где же она?
5: Ага. Ну ладно, ладно.
0: Говори все.
5: Да ничего особенного, мамаша, нет.
0: Говори.
5: Она еще утром с завода домой ушла, взяла бюллетень, не здоровилась ей. И вот не пришла.
0: Где мне ее искать?
4: Нет нам праздника.
0: Опять ударила, где не ждешь. Куда мне теперь идти?
5: Боюсь сказать.
0: Пойду по больницам.
5: Сейчас они не дадут никаких справок.
0: Дадут.
5: Нет, товарищ Василий, когда я дворника нашего искал, то научился этим порядкам. Завтра, завтра утречком.
0: Нельзя мне ждать до утра. Почему часы остановились?
1: По местам, товарищи, по местам. Садитесь, товарищ Васильев. Все равно вас сейчас по улицам не пропустят.
6: Прослушайте чрезвычайные сообщения штаба противовоздушной обороны города. Воздушная тревога. Воздушная тревога.

0: Как может она стоять так неподвижно?
1: Кто?
0: Васильева. Приезжая, которая ищет дочку.
1: А где она?
0: На углу. То бродила-бродила, а теперь стоит на улице.
2: Сейчас ровно 2. Это значит, уже 4,5 часа тревога.
1: Да. А она все на ногах. Ждет свою дочку.
0: Что бы придумать такое, а?
2: Например.
0: У правхоз посты сейчас обходят. Проволоку бы найти. У меня есть от антенны провод. Протянуть бы, чтобы Иваненков шлепнулся.
1: Осел.
2: Я думала, он о тетке приезжей беспокоится. Хочет придумать, как ее утешить. А у него только одно на уме.
0: Очень скучно мне.
2: Иди домой, кто тебя держит.
0: Дома мать будет ругаться.
1: Значит, ей за что?
0: Да не в этом дело. Брат не пишет.
1: А ты заболей. Тебя мать пожалеет.
0: Ты лучше сама, Олечка, заболей.
1: Я бы хотела.
2: Зачем?
1: Очень уж давно обо мне никто не заботился.
0: Между прочим, я вчера читал у Дарвина...
2: Перестань фасонить. Ненавижу.
0: Да в чем же тут фасон, я не понимаю.
2: Читал, читал, мы знаем, что ты много читаешь. А из меня ничего не выйдет.
0: Почему это вдруг?
2: А что из меня может выйти? Все слоняюсь из угла в угол или бегаю по лестницам.
1: Мы сами не знали, как мы хорошо жили.
2: Шурик, подойди.
0: Только что я согрелся.
2: Подойди, я боюсь.
0: Чего?
2: А вдруг опять никто не ответит?
0: Скажите, пожалуйста, какой ужас. Вас слушают. А? Громче.
2: Не отвечает.
0: Алло, алло.
1: Опять кто-то шепчет или плачет.
0: Ничего не могу понять.
1: Повесь скорее трубку.
2: Четвертый раз кто-то звонит и плачет тихонечко. Кто это?
1: Ночью что угодно полезет в голову.
0: Покойнички звонят.
1: Замолчи.
2: Слушайте, а вдруг это кто-нибудь из нашего дома сошел с ума? Шепчет в трубку, шепчет, плачет, плачет, а потом приползет тихонечко в контору.
1: Не надо, Нюся.
2: Приползет тихо-тихо. Да как подымется он там возле шкафа.
1: Не надо.
0: Ах, страсти какие.
1: А ноги-то подобрал. Ну, Нюся, что ж ты замолчала? Нюсь, говори. Я люблю, когда страшное рассказывают. Нюся.
2: Не хочу я больше рассказывать.
1: Почему? Жалко тебе, что ли?
2: Сама же ты говорила, не надо.
1: Это я просто так, от удовольствия. Рассказывай, так приятно.
2: И без страшных рассказов страшно.
1: Не страшно, а тоскливо.
2: Все равно.
0: Я видел во сне, что спускаюсь по лестнице. И пробежал я мимо выхода на улицу. Но остановиться не могу. А лестница не кончается, уходит все глубже и глубже под землю. Я бегу, двери кругом никаких нет. Вот думаю, чтоб ты сдохла, окаянная лестница.
1: А потом что?
0: Проснулся.
1: Плохой сон. Тебе грустно, Шурик?
0: Не.
1: Шурик, ты все-таки обалдуй, хоть и читал много.
0: Это почему?
1: Ты как-то не все понимаешь.
0: Например?
1: Не знаю. Вот сегодня на Съежинской разбило дом.
0: Ну, и что?
1: Там сидели, может быть, также возле печки ребята. А где они теперь?
0: Брось.
1: Нет, ты не все понимаешь.
0: Зачем ты хочешь, чтобы человек скулил? У меня и пострашнее были в жизни дела. Так я молчал.
1: Нет, ты не все понимаешь.
0: Все понимать — это значит с ума сойти.
2: Ну ладно, надоели вы мне. Никто ничего не понимает, кроме меня. Оля, давай в мячик играть, а?
1: А? Откуда он у тебя?
2: Искала сегодня в комоде чулки. Смотрю, лежит в папиросную бумагу завернутый старый приятель. Я чуть не заплакала, так все припомнилось. Школа, садик.
1: В садике сейчас зенитки стоят.
2: Мне бабушка подарила этот мячик, когда я во второй класс перешла. А потом сама его и перепрятала. Она ужасно свои подарки любит. Сыграем в трешки?
1: Давай, все равно.
2: Оля, тебе грустно?
1: Грустно.
2: Оля, ты бедняжка?
1: Бедняжка.
2: А где Валя Карпова?
1: В Иркутске.
2: А где Майя Горлинка?
1: В Ташкенте.
2: А где Вася Мельников?
1: Не пишет.
2: А где Маша Голдина?
1: Пропала.
2: А мы их увидим?
1: Не знаю.
2: Тебе умереть хочется?
1: Ни капельки.
2: А бомбу это знают?
1: А им все равно.
2: А чего тебе, Оля, хочется?
1: К маме на ручки. Дура. Чего ты меня расстраиваешь?
2: Олечка, не надо. Ну, ты сядь. Ну, хочешь, я тебе что-нибудь страшное расскажу, а? А? Слушай. Слушаешь? Ну вот, вот и хорошо. Вот, значит, Олечка сошел с ума один жилец из нашего дома. Ладно. Сошел он с ума и думает: дай-ка я всех в доме загублю, чтобы они меня боялись. Он не в квартире сошел с ума, а на службе, в учреждении. Ползет сумасшедший к дому. И такое у него, Олечка, нетерпение. Он даже воет, пальцы ломает.
1: Ой, не надо.
2: Такое нетерпение. Сейчас, я думаю, со всеми вами расправлюсь. Они, ты знаешь, страшно сильные, сумасшедшие-то. И от нетерпения звонит он из всех телефонов по дороге. Звонит, а сказать ничего не может. Только шепчет: берегитесь, ваш конец идет.
1: Ой, не надо.
2: Берегитесь, ваш конец идет. Хорошо. И вот дополз он до нашего дома. Так.
0: Кто это? Вам кого нужно?
1: Нюся.
2: Это женщина.
3: Ребята, помогите.
2: Что такое с вами?
3: Заболела. Помогите до квартиры дойти.
0: А что такое с вами? Где вы живете?
3: Не могу вспомнить.
2: Вы из нашего дома?
3: Не знаю. Ой, как у меня сердце колотится. Слышите? Тук-тук, тук-тук, тук-тук.
0: Это радио стучит.
3: Нет, это от температуры.
2: Гражданка, гражданка, она в обмороке. Держи ее. Она упадет сейчас. Шурик, Шурик, беги, найди у профхоза кого-нибудь из станзвена. Смотри, какая голова у нее горячая, а?
0: А пальцы как лед.
2: Ты ее знаешь?
0: Не, по-моему, не знаю. А вдруг это она, которую мать ждет?
2: А вдруг она умирает?
0: Гражданка, гражданка!
2: Держи крепко. Там лежит кто-то.
0: Не хотят верить мне. Идите вы.
1: Кто не хочет верить?
0: Ну, никто. Думают, я разыгрываю.
1: Допрыгался. Тут женщина умирает, а он не может объяснить.
0: Я объяснял.
1: Смотри. Я пульс не могу найти. Честное слово, не могу найти. Нет. Вот он. Но все равно ей очень плохо.
2: Дурак ты.
0: Я-то в чем виноват?
4: Ну? Где она?
1: Так Соколов не соврал.
0: Да буду я врать.
1: Тише. Без грубостей. Так, помогите мне, Антипова и Лаврова. Так, платок снимите. Соколов. Возле стенки складная койка. Быстро, без глупостей, возьми ее.
0: Да.
1: Живо. Поставь там, направо. Здесь теплее, чем в санпункте. Мы уложим ее здесь. Антипова, возьми в сумочке нашатырный спирт. Не то ты суешь мне нашатырь на Нисовой, корова. Тихо, без грубостей. Гражданка, гражданка.
3: Который час?
1: Половина третьего.
3: Нет, 3 часа до смены.
1: Встаньте, милая. Встаньте, голубушка. Так, идите. Вот так. Антипова, Лаврова, берите ее. Берите ее под руки. Так, вот сюда. Вот сюда. Соколов.
0: Да.
1: Соколов. Дай платок ее. Сверни. Аккуратно сверни. Положи ей под голову, вместо подушки. Ну как ты, кладешь косолапой? Ноги ей уложите. Вы... Ладно. Ну что, милая?
3: Который час?
1: Рано еще. Рано. Лежите. Соколов, иди сюда.
4: Угу. Вот тебе ключ. Ага. Беги ко мне на квартиру. Угу. Открой. Ага. В передней стоят ширмы. Понял?
0: Конечно.
4: Без дерзостей. Возьми и принеси сюда. Только скорей.
0: Одна нога здесь, другая там.
4: Это не острота, а ослота. Ты не остришь, а ослишь. Угу. Антипова, а? Возьми тот столик. Угу. Осторожно, угу. Аккуратно.
1: Я осторожно.
4: По лестнице они летают, как птички. А тут как медведи.
1: Мы стараемся, Елена Осиповна.
4: Не ори. Давай сюда. Так. Графин с письменного стола, Лаврова. Угу. Ставь на столик. Да не греми ты. Хорошо.
5: Ну вот я все посты обошла с товарищем Иваненковым.
6: Теперь отдохнуть сяду.
5: Вот и села.
6: А почему надо тише, Елена Осиповна?
4: Здесь больная.
6: А кто заболел?
4: Сначала надо привести человека в чувство, Ольга Петровна, а потом анкеты заполнять.
6: Но я думала, это кто-нибудь из знакомых.
4: Нет. Почему так долго, Соколов?
0: Домработница ваша не давала ширму. Говорит, этак она все перетащит в санзвено.
4: Ставь ширму сюда. О. Вот. Готово.
0: Как вы скоро все наладили. Прям как госпиталь.
4: Без подхалимства, пожалуйста. Такой мальчик, а уже подхалимство.
0: А зачем мне перед вами подхалимствовать?
4: Без хамства, пожалуйста. Тихо. Не беспокой больную. Выпейте. Выпейте, милая, это.
3: Который час?
4: Выпейте. Выпейте и лежите себе. Над чем вы смеетесь, Ольга Петровна?
5: Ой, я не смеюсь, Елена Осиповна. Я улыбаюсь.
4: Не ощущаю разницы.
5: Ой. А это время для меня самое лучшее, Елена Осиповна. За день набегаешься, надрожишься, растревожишься. И вот ночью, слава Богу, находит на голову туман.
4: Какой туман?
5: Сон. Все мне чудится, чудится.
4: Галлюцинация?
5: Да нет. Зачем? Просто сон. Вот, например, чудится мне, будто там за дверью ждет сестренка меня, Маша. Молоденькая, как прежде. И пойдем мы с ней сейчас на речку, в купальню.
4: На речке сейчас лед. Лед, Ольга Петровна. Учтите, лед.
5: А мне чудится мирное время. Лето, дорожка через рощу. Пирожки.
7: Опять где-то кружит подлец, кружит над городом.
4: Будьте любезны, не шуметь.
7: А что такое?
4: Здесь больная.
7: Знаете, кого стукнуло в начале тревоги, когда наш дом качало? Алексея Алексеевича.
5: А кто это?
7: Управхоз домохозяйства 260. А? Вы его помните, он прибегал у меня керосин занимать для летучих мышей. Такой оратор, такой активист был, бедняга. По квартплате на первом месте был он.
5: И вот убило его?
7: Нет, жив. А вот от дома одни кирпичи остались. Только прошлым летом провел Алексей образцовый капитальный ремонт. Сколько сил, риску, сколько догадки, сколько души положил. Его даже премировать думали. А теперь лежит весь дом грудой. А управхоз возле стоит и за голову держится. А я ему говорю, бодрей, бодрее, Леша. А он ни слова.
5: Вы подумайте.
7: Жалко дом.
4: Людей жалко.
7: Жертв немного.
2: Товарищ Иваненков.
7: В чем дело?
1: Мы хотели вас спросить.
7: Ну?
1: Там не дочка ее.
7: Чья? Ах, это Марфа Васильева. Не пойму. Темно. Это вы, Дарья Степановна?
1: Она, по-моему, не дышит.
4: Соколов, пошел вон отсюда. Ольга Петровна, позвоните в неотложную помощь.
5: Елена Осиповна, извиняюсь, тревога. Не ответит.
7: А черт меня побери совсем. Она это, Дарья Степановна. Дарья Степановна молчит. Шурик, а? Беги за Марфой, только осторожней, мягко ей скажи, дьявол.
0: Я боюсь.
4: Соколов!
7: Начальник санзвена, что у вас за лицо? Докладывайте прямо, умирает она или как это понимать?
4: Прочь, все прочь из-за ширмы. Что я, терапевт? Почему именно я должна за все отвечать? Бутылки собирать санзвено, беседы проводить санзвено, акт составлять санзвено. У больной пульс, как ниточка.
0: Она идет сюда.
7: Сказал ей.
0: Нет.
7: Как нет?
0: Ее Лагутину говорил отдохнуть. Идет в контору. раз она все равно идет сюда, вы ей сами и скажите.
4: Вот балда.
6: Тише, тише. Вот она.
7: Вот, здесь Васильева. Вам будет спокойно, уютно. Видите, печка горит. Люди собрались, сочувствующие вам. А на улице жутко, одиноко. Садитесь, садитесь, Марфа.
6: Да, я сяду. Ну, Ольга Петровна, не дождалась я дочки. Что это вы на меня глядите-то так? Может, я щеки отморозила?
8: Нет.
6: Ширмы. Зачем тут поставили ширмы? Что вы там прячете?
4: Будьте любезны, успокойтесь, и я вам моментально все объясню. Ничего нет особенного, только будьте спокойны. Я сама так измучена, что не могу брать на себя лишнюю нагрузку.
9: Ой-ой, она встает! Встает, гражданка! Здесь ваша мама.
6: Даша! Кто это? Кто вы? Это я, Дашенька.
8: Кто?
6: Это я, мама.
8: Мне холодно, мама.
6: Сейчас укрою, родная.
8: Спасибо. Мама, у меня дела плохи. Так лихорадит. Сердце стучит. Стучит на весь город. Слышишь? Или это весь город так лихорадит? У города так сердце стучит.
4: Не разговаривайте. Лежите спокойно. Лаврова, дай стул. Да не реви ты, коровище. Стул сюда. Садитесь. Товарищ Васильев, садитесь. У девочки вашей был обморок. Глубокий. Пульс почти не прощупывался. Руки ледяные. И я не терапевт, в конце концов, черт меня побери. Не толпитесь. Товарищ Иваненков, Лагутин, выйдите вон. Сядьте там, за столом. Соколов.
0: Вот Соколов.
4: Не осли. Беги ко мне домой. Возьми резиновый мешок для льда. Набей снегом и назад. Живо.
0: Есть живо.
4: Не хами. У нее температура. Вероятно, больше 40. Я положу ей на голову лед.
6: Лежи, Дашенька. Лежи тихо.
4: Я буду тут же. Если что, позовите меня.
6: Лучше ей. Тише. Извиняюсь, Елена Осиповна. Ей получше.
4: Я почем знаю.
7: Может, в квартиру ее отнести?
4: Не проявляйте инициативу там, где вас не спрашивают.
7: Да я ведь...
4: Тише.
7: Нехарактер.
4: Тише.
8: Я дома. Дома, милая. А ты?
6: А я с тобой.
8: А Коля?
6: А он придет сейчас.
8: А Сережа?
6: А за Сережей я пришла. Ты, милая, успокойся, отдышись. А потом скажи, где он, Сережа наш?
8: Он уехал.
6: Уехал?
8: Давно.
6: Как давно? Ведь у них выпуск сегодня.
8: Да. Днем. Ой, 3 часа. Это, мамочка, очень давно было. Я с тех пор столько пережила. Я домой ползла.
6: Как ползла?
8: Мамочка, я так себя жалела, так жалела. Утром чувствую, голова болит. Начальник приказал идти мне в медпункт. А там сказали, что у меня 39,5. Идите, говорит, домой. А я к Сереже. Ой, через весь город пешком. Выбежал Сережа ко мне.
6: Какой он, а, Даш?
8: Веселый. А потом увидел меня, испугался. И говорит, давай сейчас попрощаемся. Иди домой ложись. У нас выпуск в 3, а вечером нас отправляют. Или завтра утром. А? Он сказал, завтра утром.
6: Я побегу в школу.
8: Мамочка, не уходи. Я умру без тебя. Вышла я. И вот целый день иду. Заблудилась. Не помню ничего. А потом стало мне себя жалко. Ой, так жалко, так жалко. Как увижу автомат, так и звоню сюда. В контору. Чтобы Коля вышел мне навстречу, помог. А сказать ничего не могу. Плачу у трубки.
5: не уйдешь. Лежи, лежи спокойно.
8: Дай мне руку. Мамочка, как же ты попала сюда? Мама!
5: Тише, тише, дочка.
8: Мама, откуда ты? Или мне это снится?
5: Нет, моя родная, не снится.
8: Ты на самолете?
5: Нет, нет, родная, я потом тебе все расскажу. Тихо, тихо.
10: Почему так долго, Соколов?
0: Ваша домработница совершенно ненормальная старуха.
10: Выбирай выражение, обалдуй.
0: Она мне чуть рукав не оторвала.
10: Не ври.
0: Такой подняла крик: не отдам пузырь, она скоро рояль в свое санзвено отнесет. Хорошо, что я увидел пузырь на полке в ванной и схватил. Ваша ненормальная вцепилась в меня, но я вырвался.
10: Нахал. Что значит мальчишка? Довел дело до конца. Молодец.
0: Ну, раз это нужно, я...
10: Без хвастовства. Не зазнавайся. Антипова, Лаврова, Соколов, отправляйтесь отсюда. Сядьте там за дверью и никого не пускайте в контору. Скажите, здесь тяжело больная.
7: Шурик, а? Пойди в квартиру 40-ю и 19-ю. Скажи, чтобы отправлялись, кто у них там в резерве, на чердак. Наших пожарных надо сменить.
0: Пожарные не сменятся.
7: То есть как это не сменится?
0: Не уйдут. У них там весело. Домработница Лянгертов так танцевала, что снизу пришли просить ее отдохнуть, а то штукатурка валится. А теперь все пожарники и Тамара Петровна сидят и поют.
7: Ладно, делай, что сказано. Иди, иди.
10: Сейчас я положу вам лед на лоб. Так вам будет легче. Вот так вот.
8: Спасибо.
10: Она ровнее стала дышать. Ничего, ничего. Все обойдется.
5: Доченька, лучше тебе?
8: Гораздо лучше. Совсем хорошо.
10: Ну вот и ладно. Тише.
5: Дашенька, а где помещается Сережина школа?
8: Ох, мамочка, далеко.
5: Голубчик мой, доченька моя, тут за тобой посмотрят. Видишь, какая заботливая женщина, начальница санзвена. Распорядительная такая, отгородила тебя, устроила, как в комнате, крошечка. Позволь мне уйти.
8: А куда, мамочка?
5: Сережу из школы взять.
8: Ведь его не отдадут.
5: Отдадут.
8: Нет, мамочка.
5: У меня все бумаги с собой. Там все сказано. И про документы, и про все. Дашенька, дочка моя родная, ты разумная. И старшие братья у тебя самостоятельные мальчики. А Сережа на фронте пропадет. Надо же мне хоть кого-нибудь себе оставить.
8: Ты, мамочка, минуточку только помолчи. У меня от каждого твоего слова как гвоздики вонзаются в голову.
5: Хорошо, хорошо.
8: Минуточку только.
5: Молчу, родная, молчу.
7: Ох, как спина болит.
10: Продуло. Прострел.
7: Нет, это я после могилы окаянной не могу согнуться.
10: Вы в могиле лежали?
7: Стоял. Сегодня на кладбище. Нет, товарищи, на свете народа хуже могильщиков. Давай ему, грабителю, 100 грамм хлеба, иначе он не желает мерзлую землю рыть.
5: Вы подумайте.
7: А разве я мог бросить Михаила без погребения? Такой был дворник, какого во всем районе нет. Мало ли мы с ним пережили. Ну и схватил я лом.
5: Ох, мамочки.
7: И давай землю рубить. Только когда я уже по пояс стоял в могиле, нашлись люди незнакомые, пришедшие своих близких похоронить. Один дядя моих лет, седоватый, другой совсем молодой парень. Взяли они молча лопаты и помогли.
5: Есть все-таки сочувствующие люди.
7: А зарывать могильщики явились. Торопятся, как на пожар. Племянница Михаила плачет, прощается с покойником, а могильщики: гражданка, или плакать, или дело делать.
5: Боже мой, когда все это кончится?
10: Не распускайтесь, пожалуйста. И без этих проклятых вопросов тошно.
7: Тише. Слышите? Опять над нами кружится людоед чертов.
5: Почему зенитки молчат?
10: Чтобы не обнаружить себя.
7: Ненавижу дураков.
10: О ком это вы изволите говорить?
7: О нем. О фашисте. Ох, если бы это летала над нами смерть на бледном коне. Страшно это, но красиво. Ох, если бы это чудовище носилось над городом. Змей хладнокровный, дикий. Нет, дурак мальчишка висит над нами, аккуратный, застегнутый, подтянутый. Что ты изменишь в ходе войны, если сейчас скажем,
11: Ольгу Петровну разорвешь. Как это глупо и страшно. Страшно и глупо.
7: Ого. Над нашим домом разворачивается. Как бы не взбросил. А ну потише.
8: Мамочка, ты знаешь, что я замуж вышла?
5: Знаю.
8: Ох, мамочка, как я ему долго крутила голову. Ждал, ждал, терпел, терпел, а добился все-таки своего. А я рада.
5: Тише, девочка, тише. Отдохни. А потом мне с тобой поговорить надо.
8: Я отдыхаю. Дело так было, мамочка. Мы пошли с ним в кино. И возле самой уже кассы я говорю ему: до свидания, Коля. Что, почему? Не хочется мне в кино с вами, отвечаю, скучно. А он мне: я всю неделю этого вечера ждал, Даша. А я отвечаю: а у меня другие планы на сегодняшний вечер. И ушла. Так мне тоскливо стало. И вышла я из дому через час, иду мимо его квартиры. Он ведь в самом первом этаже жил, мамочка. И заглянула к нему в окно. Сидит он такой бледный. Лицо невеселое, задумчивое. И все пошло на лад с этого вечера. Мамочка, ты даже представить себе не можешь, какой это особенный человек. Его все любят и уважают его на работе-то как. Позвонишь на завод, там спросят сначала неприветливо: вам кого? А когда узнают, что Колю, сразу ласково отвечают: пожалуйста, пожалуйста.
5: В чем же я виновата? В чем я виновата, не могу понять. Нет, я чего-то не сделала, я куда-то опоздала.
8: Ты о чем, мамочка?
5: О том, что если дело плохо, это значит, я в чем-то виновата.
8: Не надо, мамочка, так говорить. От этих таких слов у меня опять в голове мешается все.
5: Дашенька моя дорогая, прости, что я тебя мучаю. Скажи мне только два слова. Улицу да номер дома. Адрес мне дай Сережиной школы. Слышишь? Даша, Дашенька, ты спишь? Или тебе худо опять?
7: Ох, паразит чертов!
0: Дядя Паша, через канал напротив он целую кассету зажигательных бросил.
12: Придется мне опять на крышу идти.
0: Так все осветилось, как днем.
7: Резерв на чердаке отправился?
0: А сейчас все выползли.
7: Идем.
0: А?
4: Ну и домик у нас. С одной стороны музей, с другой два госпиталя. Все время кружит. Ну, как больная?
5: Не могу понять.
4: Мне надо на пост к воротам. Я вернусь при первой возможности.
5: Уснула, дочка. И вы усните тоже. Как я могу уснуть? Что ты говоришь? Опомнись.
13: Я вот что скажу вам, товарищ Васильева. Вашей дочке я утром гомеопата приведу. Побегу за ним еще до света, он и придет. Ой, он такой отзывчивый, прямо святой. Ой, если его только не разбомбило. Даст он 2-3 крупиночки, и готово дело. Он одной девушке, совсем она убогая была, так помог, что мать ему руки целовала. Ты успокойся, товарищ Васильева. Гомеопатия – это расчудесное дело. До свидания, голубка.
5: Дашенька, Даша, дочка, дочь.
8: Что, мамочка?
5: Заговорила. Слава Богу, Господи.
8: Я, мамочка, умираю.
5: Даша, доченька.
8: Умираю. Не, как-то мне. У нас такое срочное задание на заводе. А ничего все-таки не поделаешь. Придется мне умереть. Не уходи.
5: Я за докторшей.
8: Ничему она теперь не может помочь. Не уходи.
5: Доктора надо найти.
8: Я хорошо себя буду вести. Только не оставляй меня одну. Сядь вот здесь. Как сидела.
5: Но ведь надо же, милый, сделать что-нибудь, помочь тебе.
8: Мне уж нельзя помочь. Нет, нет, не хмурься. Слушай, что я тебе скажу. Сядь. Вот так вот. Доктора тебе не найти. А начальница санзвена. Взгляни, нет ее.
5: Нет, дочка, никого. Мы одни с тобой.
8: Александровна мало что понимает. Она ведь только курсы ГСО прошла. О, она, мамочка, музыкантша. Слышишь?
5: Да.
8: Пианистка. Ой, от этого у нее характер сердитый такой.
5: Ты молчи, тебе трудно говорить.
8: Ну что ты, мамочка, наоборот, очень легко. Слова сами так и прыгают. О чем я? Ах, да, она пианистка. А играть ей совсем некогда теперь. Она, мамочка, вся ушла в работу по санзвену, по дому. Когда фугаска тут рядом разорвалась, она, знаешь, что схватила и вынесла их с квартиры?
5: Не знаю, милая.
8: Домработница ее рассказывала. Ну, угадай, что она спасла?
5: Не берусь.
8: Список дежурств по ПВО. Она эти списки сама всегда составляет. Она очень горячая в работе. Только такой деспот. Ее все боятся. Ну, разве она меня спасет?
5: Тихо, тихо, милая.
8: Но болеть все-таки приятно. Знаешь почему? Есть совсем не хочется.
5: Я, голубка, тебе и Сереже сало несла и сухарей.
8: Спасибо, мамочка.
5: Но только я их отдала.
8: Расскажи, кому?
5: Партизану. Финн-инспектор Дзержинского района он был. А теперь сражается.
8: Ну, мамочка, говори, пожалуйста, говори.
5: Ну, что же говорить-то? Встретились мы с ним в лесу. Шел он, милая, после глубокой разведки. Идти ему еще долго. А он ослабел. Не могла я на это смотреть. Накормила его.
8: Он обрадовался?
5: Да.
8: Ну, а как все-таки? Что он говорил?
5: Стоим мы в чаще. Кругом так тихо, как в мирное время. А он все объясняет, какая я, мол, сознательная женщина. Я хотела сначала только половину ему отдать. А потом подумала, Сережа в школе, Дашенька на военном заводе, их там кормят. Я, девочка, уставшая была, заплакала и все ему в сумку положила, все запасы. Когда он еще к своим-то доберется?
8: Ты у нас добрая. Как хорошо, что ты пришла. Ну, говори, говори еще.
5: А потом пошла дальше. Иду, о вас думаю. Всю дорогу я о вас думала. Что вы мне скажете, что я вам скажу. И, как всегда, вышло не так, как ждешь.
8: Ну, говори, говори.
5: Что ж говорить-то мне, дочка?
8: Что-нибудь интересное. Отвлекай меня, отвлекай. А то я опять вспомню. У меня мамочка в Лавровом переулке, все вещи погибли. Я на прошлой неделе блузку сама себе сшила. Шила, устала. И теперь у меня все перемешивается. Блузка на кнопочках. И...
5: Молчи. Молчи, родная.
8: Тогда ты говори. Скорей, скорей, отвлекай меня. Я знаю, у тебя нас четверо детей. Но ты сегодня одной мной займись, мной. Говори, скорей.
5: Шла я, шла. Шла я, шла. Орудие гудит.
8: Скорей.
5: Шла я, шла. Шла я, шла. Орудия гудят. Спи, моя хорошая.

0: Иду я через озеро, а сама думаю, далеко-далеко, за лесами, за горами мои детки живут. Они маму не ждут, а она к ним бежит. Даша моя родная, дыши поглубже. Иду я через озеро, сумерки все темней. Я на компас смотрю, как меня капитан научил. А компас светится. Далеко-далеко по компасу на юго-востоке пожар горит. Ракета взлетит и растает. Взлетит и растает. А я все иду, иду. Спи, моя хорошая. Дашенька, спишь? Лед кругом. Лед. А я шагаю ко всему готовая. Все беды, сестры. Все унылые, все тоскливые. А мы их прогоним, крошечка, прогоним. И немец сбежит. И голод забудется. И дома встанут. И поля живут. И дети народятся. Все будет славно. Только ты дыши. Дыши, маленькая. Зачем? Так не слышно лежать. Мам пугать. Даша. Даша.
1: Вот я и прибежала. Он там, негодяй, зачем-то осветительные ракеты сбросил. Сейчас, наверное, бомбить начнет. Светло, как днем. Ой, а я встану сейчас у печечки. Ой, вот и встала. Погреюсь и на пост. А то он подлец до утра не отпустит. А ведь неудобно будет уйти, когда он, подлец, уже начнет бомбить. Ой, а у меня пальчики зажлись. Ой, в особенности мизинчики. Товарищ Васильева, вы что там, уснули?
0: Она не дышит.
1: Как не дышит? Почему не дышит? Разве это можно не дышать?
0: Не дышит она.
1: Ой,
0: дочка моя.
1: Как же это так? Это я вообще не знаю, как назвать. Шурик! Шурик! А? Вот он, Шурик. Беги бегом за Еленой Осиповной. Скажи, больной, плохо. А? А? Товарищ Васильева, это у нее, наверное, опять глубокий обморок. Я бы сама посмотрела, да не смею. А ты держись, ты крепче держись. И вот что я скажу тебе в утешение. Всем сейчас очень трудно приходится. В какую квартиру ни зайди, везде проклятый фашист дел понаделал. Вот моя дочка где? Отрезана. А внучка 5 лет со мной осталась. Она спрашивает: бабушка, это правда или мне это приснилось, что вы когда-то меня кушать уговаривали? Тает моя внучка. Это красиво. А у меня от этого весь день мысли так и прыгают, так и прыгают. А я держусь. Вот на пост сейчас пойду. И ты держись, держись, как все.
2: Соколов, назад! Не входить! Никого не пускать! Закрыть двери!
1: Что случилось? Извиняюсь, товарищ Архангельская, больной очень худо.
2: Без паники, больная. Больная, вы меня слышите? А? Уйдите все. И вы, мать, уйдите. Дайте мне спокойно рассмотреть, в чем дело. Прочь, прочь! Пошевеливайтесь!
1: Идем, голубка. Идем. Ничего. Она быстрая. Она разом там все уладит. Слышишь, товарищ Васильева?
0: Да.
3: Марфа. Марфа, ты верь. Еще денек, другой подождем, и разлетится кольцо. И хлынут к нам лучшие люди всей страны. Станут нас хвалить, восхищаться. Подойдут к управхозу Иваненкову. Это ничего, скажут они Паше, что ты крикун, грубиян. Ты без отдыха работал, смерти не боялся. И к товарищу Архангельской подойдут. Это ничего, что вы все расстраивались, да людей одергивали. Вы сил не жалели, смерти не боялись. И вы, дети, не горюйте. Сейчас мы вами займемся. Вы и весело держались. Не верили, что умрете. Все вы, товарищи, такие...

0: будни перенесли без всякого праздника, что мы вас, мы вам...
1: Ой, можно к ней? Не знаю. А? Ну что, чего вы, Ольга Петровна, глядите на меня? У бедняги пульс не прощупывается.
2: Ну, это я вообще не знаю, как называть.
1: Дыхание я не могу уловить.
2: Ой, это надо же.
1: Что я могу сделать? Чем я могу помочь? Я не бог.
2: Не сдавайся, дорогая. Очнись, дорогая, я с тобой. Во мне силы много. Пусть наша жизнь на куски разорвалась. Я все соберу, сошью. Я не отдам тебя. Я тебя не отдам. Очнись, доченька. Не сдавайся, доченька. Я тут. Я тут.
1: Опять летаешь? Летай, летай. За все ответишь. За все ответишь. За все ответишь, дьявол!
2: Сейчас затоплю. Сейчас затоплю, милые. Миша, Ваня, Сережа, вставайте, пора. Дашенька, опоздаешь в техникум, голубка? Что же это такое? Я в пути, что ли? Ни Миши, ни Вани, ни Сережи, ни Даши. Старик! А, старик! Я одна. Степан! Погоди, погоди, погоди. Погоди, не падай, Марфа. Марфа, стой, не качайся. Ровненько стой. У тебя дела много, кто его за тебя переделает? Всю жизнь ты шла, и опять шагай. Ой, вот где я.
3: Здравствуйте, товарищ Васильева.
2: Отбой был?
3: 2 раза был отбой. Но минут через 15 опять началась тревога.
2: Уже утро?
3: Да, только на дворе темно еще совсем. Звезды видно.
2: Небо чистое.
3: Чистое. Опять, значит, ночь. Мы спать не будем.
2: А подруги твои где?
3: Боятся войти. Меня послали.
2: Погоди минуточку. Постой. Я вчера пришла. Так. Потом Даша заболела. Так. А что с ней? Погоди. Мне надо проснуться. Да страшно.
3: А вы... Вы подождите немного. Елена Осиповна придет. Она за бабами погналась. Сейчас освободится.
2: А, что ты говоришь? Погналась? Зачем?
3: Тут рядом набережную ремонтировали. Бревна лежат. Их Елена Осиповна отбивает у треста для нашего бомбоубежища. Крепление поставить. И вдруг мы видим, пришли какие-то тетки... И начинают эти бревна пилить на дрова. Бумажку показывают, что их трест послал. Мы к Елене Осиповне. А Елена Осиповна этих теток так погнала, что они побежали со своими бумажками. А она за ними. Потеха.
2: Так, значит, уже утро. Хорошо.
4: Проснулась, милая. На вот. Я тебе принесла.
2: Что это?
4: Ай, я, милая, на еду теперь очень строгая. Ужасно. Прямо тиран. Не для себя, для внучки берегу. С ума схожу над каждым куском. Но ты, родная, бери.
2: Не нужно.
4: Садись. Это студень. Скушай, сделай мне одолжение. Я, товарищ Васильева, раньше очень добрая была. Гостей любила, разговоры. Ой, кино прямо обожала, если в хорошей компании. Там на экране стреляют, геройствуют, а мы сидим, театральную карамель кушаем и любуемся. 8-й ряд мой любимый был. Или 1-й ряд балкона. Вот видишь, я тебе салфеточку чистенькую постелила. Вот это ложечка. Вот, а в тарелочке студень. Я в начале тревоги сбегала, варить его поставила. А потом сняла да за форточку. А к концу тревоги он, голубчик, и застыл. Кушай.
2: Не могу.
4: Ой, ты не стесняйся, родная. Ой, я и горчичку захватила, и перчик. Вот, перец, родная, 2 рубля пакетик. А вот уксус в скляночки. Порадуй меня. Ой, из ножек студень. Я пробовала, его есть можно. Никому бы не дала, но ты, товарищ Васильева, теперь мне как старая знакомая. Нет, ты мне ближе. Ты как сестра. За одну ночь я к тебе так привязалась, Марфа. Ты не обижайся, что я все говорю. Говорю, это потому, что я спросить тебя не смею. Как дочка?
5: Что?
4: Дочка.
5: Даша. Даша! Что, мамочка? А? Ну вот, видишь, хулиган. Жива она.
3: Чего вы ругаетесь-то?
4: Да то-то! Знал бы, сколько нам, взрослым людям, приходится терпеть, так ты бы с нами... И уходи, уходи, что ты тут вертишься?
3: А ну вас!
4: Уходи, уходи!
5: Ой, мамочка, помоги мне, голубчик, встать.
4: Давай.
5: Ой, какая-то мамочка черная.
4: Обветрила лицо.
5: Я совсем здорова, только слабость сильная.
4: Я думала, ты умираешь.
5: Прости, голубчик, я тебя измучила. Будь я одна, лежала бы тихонечко, а раз мама здесь, начала жаловаться, чтобы ты меня жалела.
4: Ой, вы лежите, лежите.
5: Нет, нет, ничего.
4: Иди,
5: ой,
4: иди.
5: Опять ты меня, мамочка, ходить учишь.
4: Ой, ну присаживайтесь, присаживайтесь. Вот, вот тут, вот тут. И кушайте. Пожалуйста, кушайте.
5: Нет, спасибо.
4: Ой, покорнейше прошу, кушайте, пока тревога. Ведь только отбой зазвучит, мне надо посуду помыть и скорее, скорее в магазин в очередь. А и ты, Марфа, кушай. Ой, я, признаться, две ложки захватила. Да одну не посмела достать сразу. Не знала, как вы, Дашенька, живы ли. А мы пойдем. А вы поговорите, покушайте. Идем, хулиган. Идем, миленький. Не надо людям мешать, они стесняются. Ну вот все и слава Богу, все и славненько. Дашенька, я побегу сейчас в Сережину школу. Дай мне, солнышко, адрес его.
5: Ты, мамочка, не убивайся только. Поздно уже.
4: Уехали.
5: Вчера в 10. Мамочка, знаешь что? Ты покушай. Нельзя иначе.
4: Я целый день не ела вчера.
5: Я тоже.
4: Пойду на фронт. Ты, наверное, знаешь, что он вчера уехал. Ты говорила, может быть, утром уезжают они.
5: Нет, мамочка, я, наверное, знаю. Комиссар сказал. Это я в бреду путала. Я сейчас помню.
4: Значит, он уже сражается, наверное, дурачок.
5: Наверное, мамочка.
4: А мы сидим, доедим.
5: Теперь, мамочка, еда – очень серьезное дело.
4: Такой нескладный, такой странный мальчик.
5: Нет.
4: Как нет? Без присмотра пропадет. Обидчивый мальчик, мучить его будут.
5: В школе его очень уважали.
4: Ты знаешь, что он по чужим документам убежал?
5: Нет.
4: Не могу. У меня это дело со всех сторон обдумано. Я от войны не прячусь. И все, что могла, отдала. Сама умереть согласна. Пусть только укажут мне место, где я могу с пользой умереть. Но он, не обижайся, Дашенька, любимчик мой был. Младший ведь.
5: Я знаю, мамочка. Ты найдешь его. Но только... Отбой.
4: Путь свободен, значит, для меня.
6: Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги.
5: Ты бы хоть отдохнула денек, мамочка.
4: Прости, не могу. Ты за меня не беспокойся. Я себя знаю. У меня сил много. Я пойду и вернусь. Пригожусь вам всем еще не раз, Дашенька.
5: Мы выйдем вместе.
4: Ты куда?
5: На завод.
4: У тебя бюллетень.
5: Мамочка, если бы ты знала, какая у нас сейчас работа. Самая спешная, самая серьезная.
4: Ты не дойдешь до завода.
5: Дойду, ведь я твоя дочь.
1: Руку! Да не 5 пальцев, а пульс. Да. Ничего. Ровный. Пусть только война кончится. Пойду на медицинский факультет. У меня сил хватит, черт побери, на две профессии. Я очень рада. Вы на ногах.
2: Спасибо вам.
1: А вы зачем встали? Сидите.
5: Мне надо идти на завод.
1: Я запрещаю вам, черт меня побери. Раз в 100 лет видишь результат своей работы, а вы меня хотите лишить этой радости. Я требую, чтобы вы шли ко мне. У меня тепло. Мама ваша посидит возле. Я сбегаю к военному прокурору насчет этих проклятых бревен, вернусь и на рояле вам поиграю. Не хотите?
5: Товарищ Архангельская, вы так горячо работаете в доме, а у меня своя работа. Раз уж я встала на ноги, так уж позвольте мне на завод пойти. Иначе невозможно.
1: Ладно.
2: Ну, дочка, в путь.
7: Товарищ Васильева! Ваш сын здесь был.
2: Кто?
8: Сын ваш.
2: А где же он? Где?
7: Ушел.
2: Почему?
8: Мы сами не знаем. Он искал 9-ю квартиру. Мы проводили. Слышим, он спрашивает товарища Красовского. Я, говорит, брат ее.
7: Тогда мы ему все рассказали.
8: А он говорит, мама здесь. И вдруг повернулся и сбежал по лестнице и ушел.
7: Куда?
3: Прямо по каналу пошел. Быстро.
2: От меня убегает. В чем же я виновата? Я ведь для него все. Даша, зачем? Что же это такое?
5: Он, мамочка, не по злобе.
2: Я понимаю. Но ведь я столько времени шла. Думала, что я ему скажу. Что он мне скажет? Верните его.
7: Сейчас.
2: Постой.
7: А?
2: Не надо.
7: Да мне не трудно.
2: Нет, нет. Не надо. Сережа.
9: Здравствуй.
2: Ну, входи. Входи.
1: Ребята, вы нужны мне. Марш, марш, марш, ребята!
2: Сережа, я ведь за тобой пришла.
9: Да брось, мама.
2: Сереженька, подумай. Опустила очень в квартире теперь. Вот в чем горе. Прошу тебя, идем домой.
9: Да оставь, мама.
2: Ты мальчик совсем. Ты не знаешь, за что взялся.
9: Да ну еще.
2: У тебя и слов-то настоящих нет. А там, там машины хуже всяких зверей. Там такое дело делается, серьезнее которого нет на свете. Я видела.
9: Да брось, мама.
2: Погоди, погоди, погоди. Я сейчас соберусь с мыслями и скажу все. Постой, постой, помолчи.
10: Внимание! Говорит городская трансляционная сеть. Слушайте концерт. В программе «Марши советских композиторов». Исполняет оркестр радиокомитета под управлением дирижера Иванова.
2: Сережа, всю ночь, пока не задремала я тут возле Дашиной койки, всю ночь думала я, а вдруг сегодня война кончится? Не кончилась она. Сынок, не оставляй меня.
9: Перестань, мама.
2: Неужели для матери родной нет у тебя других слов? Брось да оставь, да перестань, только и всего.
5: Сережа.
9: Что? Что вы от меня хотите, товарищи? Ну не умею я разговаривать, не умею. Мама, ты думаешь, я не рад был тебя увидеть? Очень рад. Когда узнал, что ты здесь, я был и убежал, но вернулся. Только не плачь.
2: Не буду.
9: Не плачь, пожалуйста. Я так и знал, что стану перед тобой столбом. Дурак, дураком, грубияном. Ну такой же у меня характер. Вон Даша знает. Но все-таки вот я пришел, мам. Не умею я говорить. Как бы это сказать? О чувствах я не умею говорить. Мы грубоватые ребята. Вся наша компания такая. Но раз я вернулся повидаться с тобой, я все скажу. Мам, ты слушаешь?
2: Говори, сынок.
9: Мам, ты потерпи. Я должен был уйти воевать. Я не могу дома оставаться. Не могу. Когда у Волобуевых сына ранили, мне стыдно было бы мимо их сада пройти. В глаза им взглянуть. Когда Петька Флигельман уезжал на фронт, я не пошел на станцию его провожать. Ты пойми, мам. Я сам не знал, что мне делать. О чем не услышу, мне кажется, что я во всем виноват. потому что дома сижу.
2: Ох, сынок, сынок.
9: Поехали мы окоп рыть. Хорошо уроем. И вот вечером видим, выходит из лесу старик с маленькой девочкой на руках. Он через фронт бежал с внучкой от фашистов. Он говорит, а девочка молчит. Смотрит на нас. Не понимает, за что ее вдруг так стали терзать. Жила-жила, и вот ни отца у нее, ни матери, никого. Ну, словом, что ж тут говорить. Ночью я взял документы у Бориса Ефимовича и ушел. Я знал, мама, что на серьезное дело решился. Но не могу я иначе поступить. Если не разбить фашистов, то это будет не жизнь. Скотство. Ты будь спокойна. Я не пропаду. Я парень здоровый. Подраться я не дурак. Ты потерпи. Я должен идти.
5: Вот видишь, мама. Разве я с ним не говорила? Ничего тут не поделаешь. Как видно, мама, все нам надо отдать. Тогда мы опять заживем вместе еще лучше, чем жили.
11: Верно, верно, дочка.
2: Кто это?
11: Ой, простите. Уснул я тут за печкой. Музыка разбудила меня. Хочу я вам сказать, да не смею. Слова у меня старинные, книжные. Марфа, ты слушаешь меня?
2: Слушаю.
11: Марфа, иные люди на мир глядят так, будто он им раб или слуга. Погибнут они позорную смертью. Другие же болеют за мир душою. Их будет царствие во веки веков. Верую, не напрасно мучаемся мы все, у кого совесть есть. Будет, будет праздник. Новый мир народится. Простите, ночь не спал, сам не знаю, что бормочу. Но будет, будет праздник. Пусть не сегодня, не завтра, но разорвется кольцо. Но нет врагу спасенья, он уже умер. Умер.
4: Я уже за хлебом отстояла. Сейчас на всякий случай в гастроном побегу. Ой, да ведь это и есть твой сын, Марфа. Ой, здравствуйте, Сергей Степанович.
9: Здравствуйте.
4: Да какие же вы рослые. Ой, да какие же вы славные. С мамой уходите? Нет. Сразу видно, что нет. Уезжайте сражаться за нас. Сразу видно. А мы дома останемся скучать. Вот и артобстрел начался. Ой, поговорила бы я с вами, да в очередь нужно. Ой, внучка у меня возле бомбоубежища бегает, воздушком дышит. Ждет, пока бабушка с охоты придет. Ну, до свидания, Марфа, голубушка, сестрица. До свидания, дочка. До свидания, сынок.
12: Заставлю на вас, дьяволы.
9: Вот и у правхоза идет.
12: Гады чертовы, паразиты. Сложили в бомбоубежище печку из старых кирпичей, теперь там не продохнуть. Захар, ты монтер или кто?
9: Монтер.
12: А если монтер, то должен ты о лимитах помнить. На дворе уже светло, у него все лампочки горят.
9: Ну, мамаш, говорят, к тебе сын пришел.
2: Да, вот он стоит.
13: Товарищ Иваненков!
12: Эх, поговорил бы я с вами, да надо шагать лес отбивать. Когда на фронт едете, товарищ?
9: Сейчас.
2: Сейчас.
12: Эх, поговорил бы я с тобой. Я ведь сам старый партизан. После гражданской двух ребер не имею.
13: Товарищ Иваненков! Вам известно, что такое время?
12: Иду, иду.
13: Ну, до свидания, товарищ Васильева. Дочку нашли, сына нашли. Какие у вас планы?
2: Останусь здесь.
13: Отлично. Даша, дайте пульс.
12: Поди-ка сюда, мать. Могу тебе открыться. Ты человек свой. У нас на дворе декабрь, так? Но и в январе, а возможно даже, что и дальше, сурово будет идти жизнь в условиях осажденного города. У тебя есть обратный пропуск через фронт. Иди домой, Мореховец. Зачем тебе здесь надрываться?
2: Мне и тут найдется дело.
13: Что вы говорите?
2: Говорю, мне и здесь дело найдется.
1: Правильно. Приспособим.
12: Где будешь жить, товарищ Васильева?
5: У меня.
12: Тогда сегодня же сдай документы для временной прописки согласно приказу Комитета обороны города.
1: Живите тут, товарищ Васильева. Мы рады вам. У нас коллектив неплохой. Не все, конечно, жильцы хороши, но суровые условия, в общем, как-то их изменили. А может быть, и не изменили, а просто они теперь заслуживают более мягкого отношения, если их, конечно, подтягивать. Идем.
12: Идем, товарищ Архангельская, идем под боевой марш. Ой, худо сейчас будет заву планового отдела треста.
1: Без зубоскальства, пожалуйста. До свидания.
12: Бодрей, братцы.
2: Тебе когда отправляться, сынок?
9: Начальник за мной заедет на машине.
2: Скоро?
9: С минуты на минуту.
8: Товарищ Васильева, простите.
3: Нам надо уходить. Мы хотели вам сказать что-то.
7: Нам говорил сейчас Иваненков, что вы остаетесь у нас жить.
2: Остаюсь, да.
8: Товарищ Васильева, мы всю ночь подслушивали тут под дверью, как разговаривали вы со своей дочкой. Ну, на тот случай, если надо, будет сбегать куда-нибудь ночью.
7: И вот мы пришли сказать. Знакомых у вас тут мало. Если что нужно, говорите прямо нам. Считайте, что мы свои.
8: Мы говорили ночью. Кое-кто в наше время одичал со страху, на своих бросается. А кое-кто поумнел.
3: Короче говоря, если будет какая-нибудь работка, пожалуйста, прямо к нам. В очередь или куда-нибудь сбегать. Крикните «Шурик», а я вам сразу «Вот он, Шурик».
8: А сейчас мы в школу идем.
7: Ходят слухи, что сегодня будут занятия.
3: И завтрак горячий в школе дадут.
8: Замолчи, идиот. До свидания, товарищ Васильева.
3: До свидания.
7: До свидания, все.
3: До свидания.
2: Начальник за тобой сюда зайдет?
9: Нет. С переулка даст сигнал автомобильным путком.
2: Присядем перед отъездом. Ну что же, сынок, отпускаю тебя, как отпустила старших братьев. Вернись здоров. Вот здесь свитер, теплое белье. Только не могла я его чужой фамилией метить. Всюду метку поставила Сергей Васильев. Грустно мне, что ты уходишь на такое серьезное дело под чужим именем, как будто украдкой.
9: Я под своей фамилией еду на фронт.
2: Под своей?
9: Ага. Я во всем признался в школе, буза была. В Москву писали. Только сегодня ночью пришел ответ, поэтому и задержался я.
2: Простили?
9: Разрешили. Как отличнику учебы.
2: Это не тебя вызывают?
9: Нет. Не такой гудок.
5: Мама, а в квартире у нас кто?
2: Павловна, старуха. Она за всем присмотрит.
9: Цыган скучал без меня.
2: Целыми ночами выл. Ничего, сынок, ничего. У меня сил много. Все будет славно. Все соберемся.
5: Ты пиши каждый день.
9: Ладно.
2: Вот и разойдемся в разные стороны. Сережа на фронт, Даша на работу, а я по дому хлопотать, чтобы легче была жизнь.
11: Ничего, ничего, Марфа. Будет праздник. Доживем мы до радости. Ну, а если не доживем, умрем. Пусть забудут, пусть простят неумелость, нескладность, суетность нашу. А пусть приласкают, пусть похвалят за силу, за терпение, за веру, за твердость, за верность.
14: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете. «Умное радио». .ру. Заходите и смотрите программу передач.
15: История арестантки Масловой была очень обыкновенная история. Маслова была дочь незамужней дворовой женщины, жившей при своей матери скотнице в деревне у двух сестер барышень помещиц. Незамужняя женщина эта рожала каждый год. И как это обыкновенно делается по деревням, ребенка крестили, и потом мать не кормила нежеланно появившегося ненужного и мешавшего работе ребенка, и он скоро умирал от голода. Так умерло 5 детей. Всех их крестили, потом не кормили, и они умирали. 6-й ребенок, прижитый от проезжего цыгана, была девочка. И участь ее была бы та же, но случилось так, что одна из двух старых барышень зашла в скотную, чтобы сделать выговор скотницам за сливки, пахнувшие коровой. В скотной лежал родильница с прекрасным здоровым младенцем. Старая барышня сделала выговор и за сливки, и за то, что пустили родившую женщину в скотную, и хотела уже уходить, как, увидав ребеночка, умилилась над ним и вызвалась быть его крестной матерью. Она и окрестила девочку, а потом, жалея свою крестницу, давала молока и денег матери, и девочка осталась жива. Старые барышни так и называли ее «спасенной». Ребенку было 3 года, когда мать ее заболела и умерла. Бабка-скотница тяготилась внучкой, и тогда старые барышни взяли девочку к себе. Черноглазая девочка вышла необыкновенно живая и миленькая, и старые барышни утешались ею. Старых барышень было 2. Меньшая, подобрее, Софья Ивановна, она-то и крестила девочку, и старшая, построже, Марья Ивановна. Софья Ивановна наряжала, учила девочку читать и хотела сделать из нее воспитанницу. Марья Ивановна говорила, что из девочки надо сделать работницу, хорошую горничную, и потому была требовательна, наказывала и даже бивала девочку, когда бывала не в духе. Так между двух влияний из девочки, когда она выросла, вышла полугорничная, полувоспитанница. Ее и звали так средним именем не Катька и не Катенька, а Катюша. Она шила, убирала комнаты, чистила мелом образа, жарила, молола, подавала кофе, делала мелкие пастерушечки и иногда сидела с барышнями и читала им. За нее сватались, но она ни за кого не хотела идти, чувствуя, что жизнь ее с теми трудовыми людьми, которые сватались за нее, будет трудна ей, избалованной сладостью господской жизни. Так жила она до 16 лет. Когда же ей минуло 16 лет, к ее барышням приехал их племянник-студент, богатый князь, и Катюша, не смея ни ему, ни даже себе признаться в этом, влюбилась в него. Потом, через 2 года, этот самый племянник заехал по дороге на войну к тетушкам, пробыл у них 4 дня и накануне своего отъезда соблазнил Катюшу и, сунув ей в последний день 100-рублевую бумажку, уехал. Через 5 месяцев после его отъезда она узнала, наверное, что она беременна. С тех пор ей все стало постыло, и она только думала о том, как бы ей избавиться от того стыда, который ожидал ее, и она стала не только неохотно и дурно служить барышням, но сама не знала, как это случилось, вдруг ее прорвало. Она наговорила барышням грубостей, в которых сама потом раскаивалась, и попросила расчета. И барышни, очень недовольные ею, отпустили ее. От них она поступила горничной к становому, но могла прожить там только 3 месяца, потому что становой, 50-летний старик, стал приставать к ней. И один раз, когда он стал особенно предприимчив, она вскипела, назвала его дураком и старым чертом и так толкнула в грудь, что он упал. Ее прогнали за грубость. Поступать на место было не к чему, скоро надо было родить, и она поселилась у деревенской вдовы-повитухи, торговавшей вином. Роды были легкие, но повитуха, принимавшая на деревню больной женщины, заразила Катюшу родильной горячкой, и ребенка, мальчика, отправили в воспитательный дом, где ребенок, как рассказывала возившая его старуха, тотчас же по приезде умер. Всех денег у Катюши, когда она поселилась у повитухи, было 127 рублей. 27 зажитых и 100 рублей, которые дал ей ее соблазнитель. Когда же она вышла от нее, у нее осталось всего 6 рублей. Она не умела беречь деньги, и на себя тратила, и давала всем, кто просил. Повитуха взяла у нее за прожитье, за корм и за чай, за 2 месяца 40 рублей. 25 рублей пошли за отправку ребенка, 40 рублей повитуха выпросила себе взаймы на корову, рублей 20 разошлись так, на платье, на гостинце, так что, когда Катюша выздоровела, денег у нее не было, и надо было искать место. Место нашлось у лесничего. Лесничий был женатый человек, но точно так же, как и Становой, с первого же дня начал приставать к Катюше. Он был противен Катюше, и она старалась избегать его. Но он был опытнее и хитрее ее. Главное, был хозяин, который мог посылать ее куда хотел. И, выждав минуту, овладел ею. Жена узнала, и, застав раз мужа одного в комнате с Катюшей, бросилась бить ее. Катюша не далась, и произошла драка, вследствие которой ее выгнали из дома, не заплатив за житое. Тогда Катюша поехала в город и остановилась там у тетки. Муж тетки был переплетчик и прежде жил хорошо, а теперь растерял всех давальщиков и пьянствовал, пропивая все, что ему попадало под руку. Тетка же держала маленькое прачечное заведение и этим кормилась с детьми и поддерживала пропащего мужа. Тетка предложила Масловой поступить к ней в прачки, но, глядя на ту тяжелую жизнь, которую вели женщины-прачки, жившие у тетки, Маслова медлила и отыскивала в конторах место в прислуге. И место нашлось у барыни, жившей с 2 сыновьями-гимназистами. Через неделю после ее поступления старший усатый 6-го класса гимназист бросил учиться и не давал покою Масловой, приставая к ней. Мать обвинила во всем Маслову и разочла ее. Нового места не выходило, но случилось так, что, придя в контору, поставляющую прислуг, Маслова встретила там барыню в перстнях и браслетах на пухлых голых руках. Барыня эта, узнав про положение Масловой, ищущей место, дала ей свой адрес и пригласила к себе. Маслова пошла к ней. Барыня ласково приняла ее, угостила пирожками и сладким вином и послала куда-то свою горничную с запиской. Вечером в комнату вошел высокий человек с длинными седеющими волосами и седой бородой. Старик этот тотчас же подсел к Масловой и стал, блестя глазами и улыбаясь, рассматривать ее и шутить с нею. Хозяйка вызвала его в другую комнату, и Маслова слышала, как хозяйка говорила: «Свеженькая, деревенская». Потом хозяйка вызвала Маслову и сказала, что это писатель, у которого денег очень много и который ничего не пожалеет, если она ему понравится. Она понравилась, и писатель дал ей 25 рублей, обещая часто видаться с нею. Деньги вышли очень скоро на уплату зажитого у тетки и на новое платье, шляпку и ленты. Через несколько дней писатель прислал за нею в другой раз. Она пошла. Он дал ей еще 25 рублей и предложил переехать в отдельную квартиру. Живя на квартире, нанятой писателем, Маслова полюбила веселого приказчика, жившего на том же дворе. Она сама объявила об этом писателю, и она перешла на отдельную маленькую квартиру. Приказчик же, обещавший жениться, уехал, ничего не сказав ей и, очевидно, бросив ее в Нижний. И Маслова осталась одна. Она хотела было жить одна на квартире, но ей не позволили. И околотошный сказал ей, что она может жить так, только получив желтый билет и подчинившись осмотру. Тогда она пошла опять к тетке. Тетка, видя на ней модное платье, накидку и шляпу, с уважением приняла ее и уже не смела предлагать ей поступить в прачки, считая, что она теперь стала на высшую ступень жизни. И для Масловой теперь уже и не было вопроса о том, поступить или не поступить в прачки. Она с соболезнованием смотрела теперь на ту каторжную жизнь, которую вели в первых комнатах бледные с худыми руками прачки, из которых некоторые уже были чахоточные, стирая и гладя в 30-градусном мыльном пару с открытыми летом и зимой окнами, и ужасалась мысль о том, что и она могла поступить в эту каторгу. И вот в это-то время, особенно бедственное для Масловой, так как не попадался ни один покровитель, Маслову разыскала сыщица, поставляющая девушек для дома терпимости. Маслова курила уже давно, но в последнее время в связи своей с приказчиком и после того, как он бросил ее, она все больше и больше приучалась пить. Вино привлекало ее не только потому, что оно казалось ей вкусным, но оно привлекало ее больше всего потому, что давало ей возможность забывать все то тяжелое, что она пережила, и давало ей развязность и уверенность в своем достоинстве, которых она не имела без вина. Без вина ей всегда было уныло и стыдно. Сыщица сделала угощение для тетки и, напоив Маслову, предложила ей поступить в хорошее, лучшее в городе заведение, выставляя перед ней все выгоды и преимущества этого положения. Масловой предстоял выбор: или унизительное положение прислуги, в котором, наверное, будут преследования со стороны мужчин и тайные временные прелюбодеяния, или обеспеченное, спокойное, узаконенное положение и явное, допущенное законом и хорошо оплачиваемое, постоянное прелюбодеяние. И она избрала последнее. Кроме того, она этим думала отплатить и своему соблазнителю, и приказчику, и всем людям, которые ей сделали зло. Притом же соблазняла ее, и было одной из причин окончательного решения то, что сыщица сказала ей, что платья она может заказывать себе какие только пожелает: бархатные, фаи, шелковые, бальные с открытыми плечами и руками. И когда Маслова представила себе себя в ярко-желтом шелковом платье с черной бархатной отделкой декольте, она не могла устоять и отдала паспорт. В тот же вечер сыщица взяла извозчика и свезла ее в знаменитый дом Китаевой. И с тех пор началась для Масловой та жизнь хронического преступления, заповедей божеских и человеческих, которая кончается для 9 женщин из 10 мучительными болезнями, преждевременной дряхлостью и смертью. Так прожила Маслова 7 лет. За это время она переменила 2 дома и 1 раз была в больнице. На 7-м году ее пребывания в доме терпимости и на 8-м году после первого падения, когда ей было 26 лет, с ней случилось то, за что ее посадили во строк, и теперь вели на суд после 6 месяцев пребывания в тюрьме с убийцами и воровками. В то время, когда Маслова, измученная длинным переходом, подходила со своими конвойными к зданию окружного суда, тот самый племянник ее воспитательниц, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, который соблазнил ее, лежал еще на своей высокой, пружинной с пуховым тюфяком смятой постели и, расстегнув ворот голландской чистой ночной рубашки с заутюженными складочками на груди, курил папиросу. Он остановившимися глазами смотрел перед собой и думал о том, что предстоит ему нынче сделать и что было вчера. Вспоминая вчерашний вечер, проведенный у Корчагиных, богатых и знаменитых людей, на дочери которых предполагалось всеми, что он должен жениться, он вздохнул и, бросив выкуренную папироску, хотел достать из серебряного портсигара другую, но раздумал и, спустив с кровати гладкие белые ноги, нашел ими туфли, накинул на полные плечи шелковый халат и, быстро и тяжело ступая, пошел в соседнюю спальню-уборную, всю пропитанную искусственным запахом эликсиров, одеколона, фиксатуаров, духов. Там он вычистил особенным порошком пломбированные во многих местах зубы, выполоскал их душистым полосканием, потом стал со всех сторон мыться и вытираться разными полотенцами. Вымыв душистым мылом руки, старательно вычистив щетками отпущенные ногти и обмыв у большого мраморного умывальника себе лицо и толстую шею, он пошел еще в третью комнату у спальни, где приготовлен был душ. Обмыв там холодной водой мускулистое, обложившееся жиром белое тело и вытершись лохматой простыней, он надел чистое выглаженное белье, как зеркало вычищенные ботинки, и сел перед туалетом расчесывать двумя щетками небольшую черную курчавую бороду и поредевшие на передней части головы вьющиеся волосы. Все вещи, которые он употреблял, принадлежности туалета: белье, одежда, обувь, галстуки, булавки, запонки, были самого первого, дорогого сорта, незаметные, простые, прочные и ценные. Выбрав из десятка галстуков и брошек те, какие первые попались под руку, когда-то это было ново и забавно, теперь было совершенно все равно, Нехлюдов оделся в вычищенное и приготовленное на стуле платье и вышел, хотя и не вполне свежий, но чистый и душистый, в длинную с натертым вчера тремя мужиками паркетом столовую с огромным дубовым буфетом и таким же большим раздвижным столом, имевшим что-то торжественное в своих широко расставленных в виде львиных лап резных ножках. На столе этом, покрытом тонкой крахмаленной скатертью с большими вензелями, стояли серебряный кофейник с пахучим кофе, такая же сахарница, сливочник с кипяченными сливками и корзина с свежим калачом, сухариками и бисквитами. Подле прибора лежали полученные письма, газеты и новая книжка «Revue du Monde». Нехлюдов только что хотел взяться за письма, как из двери, ведшей в коридор, выплыла полная пожилая женщина в трауре с кружевной наколкой на голове, скрывавшей ее разъехавшуюся дорожку пробор. Это была горничная покойной, недавно в этой самой квартире умершей матери Нехлюдова, Аграфена Петровна, оставшаяся теперь при сыне в качестве экономки. Аграфена Петровна лет 10 в разное время провела с матерью Нехлюдова за границей и имела вид и приемы барыни. Она жила в доме Нехлюдовых с детства и знала Дмитрия Ивановича еще Митенькой. «С добрым утром, Дмитрий Иванович!» «Здравствуйте, Аграфена Петровна! Что новенького?» — спросил Нехлюдов, шутя. «Письмо от княгини ли, от княжны ли? Горничная давно принесла, у меня дожидается», — сказала Аграфена Петровна, подавая письмо и значительно улыбаясь. «Хорошо, сейчас», — сказал Нехлюдов, взяв письмо и, заметив улыбку Аграфены Петровны, нахмурился. Улыбка Аграфены Петровны означала, что письмо было от княжны Корчагиной, на которой, по мнению Аграфены Петровны, Нехлюдов собирался жениться. И это предположение, выражаемое улыбкой Аграфены Петровны, было неприятно Нехлюдову. «Так я ей скажу подождать». И Аграфена Петровна, захватив лежавшую не на месте щеточку для сметания со стола и переложив ее на другое место, выплыла из столовой. Нехлюдов, распечатав пахучее письмо, поданное ему Аграфеной Петровной, стал читать его. «Исполняя взятую на себя обязанность быть вашей памятью», было написано на листе серой толстой бумаги с неровными краями, острым на разгонистым почерком. «Напоминаю вам, что вы нынче, 28 апреля, должны быть в суде присяжных, и потому не можете никак ехать с нами и Колосовым смотреть картины, как вы с свойственным вам легкомыслием вчера обещали. Если, впрочем, вы не предполагаете уплатить в окружной суд штраф 300 рублей, который вы жалеете истратить на покупку лошади, за то, что не явились вовремя. Я вспомнила это вчера, только что вы ушли. Так не забудьте же, княжна М. Корчагина». На другой стороне было прибавлено: «Мама велела вам сказать, что ваш прибор будет ждать вас до ночи. Приходите непременно, когда угодно». Нехлюдов поморщился. Записка была продолжением той искусной работы, которая вот уже 2 месяца производилась над ним княжной Корчагиной и состояла в том, что незаметными нитями все более и более связывала его с ней. А между тем, кроме той обычной нерешительности перед женитьбой людей не первой молодости и не страстно влюбленных, у Нехлюдова была еще важная причина, по которой он, если бы даже и решился, не мог сейчас сделать предложение. Причина эта заключалась не в том, что он 10 лет тому назад соблазнил Катюшу и бросил ее. Это было совершенно забыто им, и он не считал это препятствием для своей женитьбы. Причина эта была в том, что у него в это самое время была с замужней женщиной связь, которая, хотя и была разорвана теперь с его стороны, не была еще признана разорванной ею. Нехлюдов был очень робок с женщинами, но именно эта-то его робость и вызвала в этой замужней женщине желание покорить его. Женщина эта была жена предводителя того уезда, на выборы которого ездил Нехлюдов. И женщина эта вовлекла его в связь, которая с каждым днем делалась для Нехлюдова все более и более захватывающей и вместе с тем все более и более отталкивающей. Сначала Нехлюдов не мог устоять против соблазна, потом, чувствуя себя виноватым перед нею, он не мог разорвать эту связь без ее согласия. Вот это-то и было причиной, по которой Нехлюдов считал себя не вправе, если бы даже и хотел этого, сделать предложение Корчагиной. На столе как раз лежало письмо от мужа этой женщины. Увидав этот почерк и штемпель, Нехлюдов покраснел и тотчас же почувствовал тот подъем энергии, который он всегда испытывал при приближении опасности. Но волнение его было напрасно. Муж, предводитель дворянства того самого уезда, в котором были главные имения Нехлюдова, извещал Нехлюдова о том, что в конце мая назначено экстренное земское собрание, и что он просит Нехлюдова непременно приехать и поддержать в предстоящих важных вопросах на земском собрании о школах и подъездных путях, при которых ожидалось сильное противодействие реакционной партии. Предводитель был либеральный человек, и он вместе с некоторыми единомышленниками боролся против наступившей при Александре III реакции и весь был поглощен этой борьбой и ничего не знал о своей несчастной семейной жизни. Нехлюдов вспомнил о всех мучительных минутах, пережитых им по отношению этого человека. вспомнил, как один раз он думал, что муж узнал и готовился к дуэли с ним, в которой он намеревался выстрелить на воздух. И о той страшной сцене с нею, когда она в отчаянии выбежала в сад к пруду с намерением утопиться, и он бегал искать ее. «Не могу я теперь ехать и не могу ничего предпринять, пока она не ответит мне», — подумал Нехлюдов. Он неделю тому назад написал ей решительное письмо, в котором признавал себя виновным, готовым на всякого рода искупление своей вины, но считал все-таки для ее же блага их отношения навсегда поконченными. Вот на это-то письмо он ждал и не получал ответа. То, что не было ответа, было отчасти хорошим признаком. Если бы она не согласилась на разрыв, она давно бы написала или даже сама приехала, как она делала это прежде. Нехлюдов слышал, что там был теперь какой-то офицер, ухаживавший за нею, и это мучило его ревностью и вместе с тем радовало надеждой на освобождение от томившей его лжи. Другое письмо было от главноуправляющего имениями. Управляющий писал, что ему, Нехлюдову, необходимо самому приехать, чтобы утвердиться в правах наследства и, кроме того, решить вопрос о том, как продолжать хозяйство. Так ли, как оно велось при покойнице, или как он это и предлагал покойной княгине и теперь предлагает молодому князю, увеличить инвентарь и всю раздаваемую крестьянам землю обрабатывать самим. Управляющий писал, что такая эксплуатация будет гораздо выгоднее. При этом управляющий извинялся в том, что несколько опоздал высылкой следуемых по расписанию к первому числу 3000 рублей. Деньги эти вышлются с следующей почтой. Замедлил же он высылкой, потому что никак не мог собрать с крестьян, которые в своей недобросовестности дошли до такой степени, что для понуждения их необходимо было обратиться к власти. Письмо это было и приятно, и неприятно Нехлюдову. Приятно было чувствовать свою власть над большой собственностью, и неприятно было то, что во время своей первой молодости он был восторженным последователем Герберта Спенсера, и в особенности сам, будучи большим землевладельцем, был поражен его положением «social statics», о том, что справедливость не допускает частной земельной собственности. С прямотой и решительностью молодости он не только говорил о том, что земля не может быть предметом частной собственности, и не только в университете писал сочинение об этом, но и на деле отдал тогда малую часть земли, принадлежавшей не его матери, а по наследству от отца ему лично, мужикам, не желая противно своим убеждениям владеть землею. Теперь, сделавшись по наследству большим землевладельцем, он должен был одно из двух. Или отказаться от своей собственности, как он сделал это 10 лет тому назад по отношению 210 отцовской земли. Или молчаливым соглашением признать все свои прежние мысли ошибочными и ложными. Первого он не мог сделать, потому что у него не было никаких, кроме земли, средств существования. Служить он не хотел, а между тем уже были усвоены роскошные привычки жизни, от которых он считал, что не может отстать. Да и незачем было, так как не было уже ни той силы убеждения, ни той решимости, ни того тщеславия и желания удивить, которые были в молодости. Второй же – отречься от тех ясных и неопровержимых доводов о незаконности владения землею, которую он тогда почерпнул из социальной статики Спенсера и блестящее подтверждение которым он нашел потом, уже много после, в сочинениях Генри Джорджа, он никак не мог. И от этого письмо управляющего было неприятно ему. Напившись кофею, Нехлюдов пошел в кабинет, чтобы справиться в повестке, в котором часу надо быть в суде, и написать ответ княжне. В кабинет надо было пройти через мастерскую. В мастерской стоял мольберт с перевернутой начатой картиной, и развешаны были этюды. Вид этой картины, над которой он бился 2 года, и этюдов, и всей мастерской, напомнили ему испытанное с особенной силой в последнее время чувство бессилия идти дальше в живописи. Он объяснял это чувство слишком тонко развитым эстетическим чувством, но все-таки сознание это объяснял это чувство слишком тонко развитым эстетическим чувством, но все-таки сознание это было очень неприятно. 7 лет тому назад он

0: дала под отделом «Срочное» повестку, в которой значилось, что в суде надо было быть в 11, Нехлюдов сел писать княжне записку о том, что он благодарит за приглашение и постарается приехать к обеду. Но, написав одну записку, он разорвал ее. Было слишком интимно. Написал другую. Было холодно, почти оскорбительно. Он опять разорвал и пожал в стене пуговку. В двери вошел в сером коленкоровом фартуке пожилой, мрачного вида, бритый, с бакенбардами лакей. «Пожалуйста, пошлите за извозчиком».
1: «Слушаюсь».
0: «Да скажите, тут ожидаются от Корчагиных, что благодарю, постараюсь быть».
1: «Слушаю».
0: «Неучтиво, но не могу писать». «Все равно увижусь с ней нынче», — подумал Нехлюдов и пошел одеваться. Когда он, одевшись, вышел на крыльцо, знакомый извозчик на резиновых шинах уже ожидал его. «А вчера вы только уехали от князя Корчагина», — сказал извозчик, полуоборачивая свою крепкую загорелую шею в белом вороте рубахи. «И я приехал, а швейцар говорит, только вышли». «И извозчики знают о моих отношениях к Корчагиным», — подумал Нехлюдов. И нерешенный вопрос, занимавший его постоянно в последнее время, следует или не следует жениться на Корчагиной, стал перед ним, и он, как в большинстве вопросов, представлявшихся ему в это время, никак ни в ту, ни в другую сторону не мог решить его. В пользу женитьбы вообще — было, во-первых, то, что женитьба, кроме приятностей домашнего очага, устраняя неправильность половой жизни, давала возможность нравственной жизни. Во-вторых, и главное, то, что Нехлюдов надеялся, что семья, дети дадут смысл его теперь бессодержательной жизни. Это было за женитьбу вообще. Против же женитьбы было, во-первых, общий всем немолодым холостякам страх за лишение свободы, и, во-вторых, бессознательный страх перед таинственным существом женщины. В пользу же, в частности, женитьбы именно на месси, Корчагину звали Мария, и, как во всех семьях известного круга, ей дали прозвище, было, во-первых, то, что она была породиста, и во всем, от одежды до манер говорить, ходить, смеяться, выделялась от простых людей не чем-нибудь исключительным, а порядочностью. Он не знал другого выражения этого свойства и ценил это свойство очень высоко. Во-вторых, еще то, что она выше всех других людей, ценила его. Стало быть, по его понятиям, понимала его. И это понимание его, то есть признание его высоких достоинств, свидетельствовало для Нехлюдова об ее уме и верности суждения. Против же женитьбы на месси, в частности, было, во-первых, то, что очень вероятно можно бы было найти девушку, имеющую еще гораздо больше достоинств, чем месси, и потому более достойную его. И, во-вторых, то, что ей было 27 лет, и потому, наверное, у нее были уже прежние любови. И эта мысль была мучительной для Нехлюдова. Гордость его не мирилась с тем, чтобы она даже в прошедшем могла любить не его. Разумеется, она не могла знать, что она встретит его. Но одна мысль о том, что она могла любить кого-нибудь прежде, оскорбляла его. Так что доводов было столько же «за», сколько и «против». По крайней мере, по силе своей доводы эти были равны. И Нехлюдов, смеясь сам над собой, называл себя буридановым ослом. И все-таки оставался им, не зная, к какой из двух вязанок обратиться. Впрочем, не получив ответа от Марьи Васильевны, жены предводителя, не покончив совершенно с тем, «Я и не могу ничего предпринять», сказал он себе. И это сознание того, что он может и должен медлить решением, было приятно ему. Впрочем, это все я обдумал.

0: после», — сказал он себе, когда его пролетка совсем уже беззвучно подкатилась к асфальтовому подъезду суда. «Теперь надо добросовестно, как я всегда делаю и считаю должным, исполнить общественную обязанность. При том же это часто бывает и интересно», — сказал он себе и вошел мимо швейцара в сени суда. Окончив свою речь, председатель обратился к подсудимым. «Симон Картинкин, встаньте», — сказал он. Симон нервно вскочил. «Ваше имя?»
1: «Симон Петров Картинкин»,
0: — быстро проговорил он трескучим голосом, очевидно, вперед приготовившись к ответу. «Ваше звание?»
1: «Крестьяне».
0: «Какой губернии уезда?»
1: «Тульской губернии, Крапивинского уезда, волости Купянской, села Борки».
0: «Сколько вам лет?»
1: 34-й. Рожден в 1800.
0: Веры какой?»
1: «Веры моей русской, православной».
0: «Женат?»
1: «Никак нет».
0: «Чем занимаетесь?»
1: «Занимались мы по коридору в гостинице «Мавритания».
0: «Судились когда прежде?»
1: «Никогда не сужден, потому как мы жили прежде».
0: «Не судились прежде?»
1: «Помилуй Бог, никогда».
0: «Копию с обвинительного акта получили?»
1: «Получили».
0: «Садитесь». «Ефимия Иванова Бочкова», — обратился председатель к следующей подсудимой. Но Симон продолжал стоять и заслонял Бочкову. «Картинкин, сядьте!»
2: Картинкин все стоял.
0: «Картинкин, сядьте!»
2: Но Картинкин все стоял и сел только тогда, когда подбежавший пристав, склонив голову на бок и неестественно раскрывая глаза, трагическим шепотом проговорил: «Сидеть, сидеть!» Картинкин сел так же быстро, как он встал, и, запахнувшись халатом, стал опять беззвучно шевелить щеками.
0: «Ваше имя?» — со вздохом усталости обратился председатель ко второй подсудимой, не глядя на нее и о чем-то справляясь в лежащей перед ним бумаге. Дело было настолько привычное для председателя, что для убыстрения хода дел он мог делать два дела разом. Бочковой было 43 года, звание – коломенская мещанка, занятие – коридорное в той же гостинице «Мавритания». Под судом и следствием не была, копию с обвинительного акта получила. Ответы свои выговаривала Бочкова чрезвычайно смело и с такими интонациями точно она к каждому ответу приговаривала: «Да, Ефимия и Бочкова. Копию получила и горжусь этим. И смеяться никому не позволю». Бочкова, не дожидаясь того, чтобы ей сказали сесть, тотчас же села, как только кончились вопросы.
3: «Ваше имя?» — обратился женолюбивый председатель как-то особенно приветливо к третьей подсудимой.
4: «Надо встать», — прибавил он мягко и ласково, заметив, что Маслова сидела.
3: Маслова быстрым движением встала и с выражением готовности, выставляя свою высокую грудь, не отвечая, глядела прямо в лицо председателя своими улыбающимися и немного косящими черными глазами.
4: «Звать как?»
3: «Любовью», — проговорила она быстро. Нехлюдов, между тем, надев пенсне, глядел на подсудимых по мере того, как их допрашивали. «Да не может быть», — думал он, не спуская глаз с лица подсудимой. «Но как же любовь?» — думал он, услыхав ее ответ. Председатель хотел спрашивать дальше, но член в очках, что-то сердито прошептав, остановил его. Председатель сделал головой знак согласия и обратился к подсудимой.
4: «Как любовью?» — сказал он. «Вы записаны иначе». Подсудимая молчала.
5: Я вас спрашиваю, как ваше настоящее имя?
6: Крещена как?
5: Спросил сердитый член. Прежде звали Катериной. Да не может быть, продолжал себе говорить Нехлюдов. И между тем он уже без всякого сомнения знал, что это была она, та самая девушка, воспитанница горничная, в которую он одно время был влюблен. Именно влюблен, а потом в каком-то безумном чуду соблазнил и бросил, и о которой потом никогда не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и показывало, что он, столь гордый своей порядочностью, не только непорядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной. Да, это была она. Он видел теперь ясно ту исключительную, таинственную особенность, которая отделяет каждое лицо от другого, делает его особенным, единственным, неповторяемым. Несмотря на неестественную белизну и полноту лица, особенность, эта милая, исключительная особенность была в этом лице, в губах, в немного косивших глазах и, главное, в этом наивном, улыбающемся взгляде и в выражении готовности не только в лице, но и во всей фигуре. «Вы так и должны были сказать», — опять-таки особенно мягко сказал председатель. «Отчество как?»
6: «Я незаконная», — проговорила Маслова.
5: «Все-таки по крестному отцу как звали?»
6: «Михайловой».
5: «И что могла она сделать?» — продолжал думать между тем Нехлюдов, с трудом переводя дыхание.
6: «Фамилия, прозвище ваше как?» — продолжал председатель.
5: «Писали по матери Масловой».
6: «Звание?»
5: «Мещанка».
6: «Веры православной?»
5: «Православной».
6: «Занятия?» «Чем занимались?»
5: Маслова молчала.
6: «Чем занимались?» — повторил председатель.
5: «В заведении была», — сказала она.
6: «В каком заведении?» — строго спросил член в очках.
5: «Сами знаете, в каком», — сказала Маслова, улыбнулась, и тотчас же, быстро оглянувшись, опять прямо уставилась на председателя. Что-то было такое необыкновенное в выражении лица, и страшное, и жалкое в значении сказанных ею слов, в этой улыбке, и в том быстром взгляде, которым она окинула при этом залу, что председатель потупился, и в зале на минуту установилась совершенная тишина. Тишина была прервана чьим-то смехом из публики. Кто-то зашикал. Председатель поднял голову и продолжал вопросы.
6: «Под судом и следствием не были?»
5: «Не была», — тихо проговорила Маслова, вздыхая.
6: «Копию с обвинительного акта получили?»
5: «Получила».
6: «Сядьте», — сказал председатель.
5: Подсудимая подняла юбку сзади тем движением, которым нарядные женщины оправляют шлейф, и села, сложив белые небольшие руки в рукавах халата, не спуская глаз с председателя. Началось перечисление свидетелей, удаление свидетелей, решение об эксперте-докторе и приглашение его в зал заседания. Потом встал секретарь и начал читать обвинительный акт. Из подсудимых Картинкин, не переставая, шевелил щеками. Бочкова сидела совершенно спокойно и прямо, изредка почесывая пальцем под косынкой голову. Маслова то сидела неподвижно, слушая чтеца и смотря на него,
7: то вздрагивала и как бы хотела возражать, краснела и потом тяжело вздыхала, переменяла положение рук, оглядывалась и опять уставлялась на чтеца. Нехлюдов сидел в первом ряду на своем высоком стуле, вторым от края, и, снимая пенсне, смотрел на Маслову, и в душе его шла сложная и мучительная работа.
8: Заключение обвинительного акта было следующее. Ввиду всего вышеизложенного, крестьянин села Барков Симон Петров Картинкин, 33 лет, мещанка Ефимия Иванова Бочкова, 43 лет, и мещанка Екатерина Михайлова Маслова, 27 лет, обвиняются в том, что они 17 января 1880 года, предварительно согласившись между собой, похитили деньги и перстень купца Смелькова на сумму 2500 рублей серебром и с умыслом лишить его жизни напоили его Смелькова ядом, отчего и последовала его Смелькова смерть. Преступление это предусмотрено 4 и 5 пунктами 1453 статьи «Уложение о наказаниях». Посему и на основании статьи 201 Устава уголовного судопроизводства крестьянин Симон Картинкин, Ефимия Бочкова и мещанка Екатерина Маслова подлежат суду окружного суда с участием присяжных заседателей. Так закончил свое чтение длинного обвинительного акта секретарь и, сложив листы, сел на свое место, оправляя обеими руками длинные волосы. Все вздохнули облегченно, с приятным сознанием того, что теперь началось исследование, и сейчас все выяснится, и справедливость будет удовлетворена. Один Нехлюдов не испытывал этого чувства. Он весь был поглощен ужасом перед тем, что могла сделать та Маслова, которую он знал невинной и прелестной девочкой 10 лет тому назад. Когда кончилось чтение обвинительного акта, председатель, посоветовавшись с членами, обратился к Картинкину с таким выражением, которая явно говорила, что теперь уже мы все и, наверное, узнаем самым подробным образом. «Крестьянин Симон Картинкин», — начал он, склоняясь налево. Симон Картинкин встал, вытянув руки по швам и подавшись вперед всем телом, не переставая беззвучно шевелить щеками. «Вы обвиняетесь в том, что 17 января 1880 года вы в сообществе с Ефимией Бочковой и Екатериной Масловой похитили из чемодана купца Смелькова принадлежащие ему деньги и потом принесли мышьяк и уговорили Екатерину Маслову дать купцу Смелькову в вине выпить яду, отчего последовала смерть Смелькова. Признаете ли вы себя виновным?» — проговорил он и склонился направо.
7: «Никак невозможно, потому наше дело служить гостям.
8: Вы после скажете, признаете ли вы себя виновным?» Спокойно, но твердо повторил председатель.
7: «Не могу я этого сделать, потому как...» Опять судебный пристав подскочил к Симону Картинкину и трагическим шепотом остановил его.
8: Председатель, с выражением того, что это дело теперь окончено, переложил локоть руки, в которой он держал бумагу, на другое место и обратился к Ефимии Бочковой. «Ефимия Бочкова, вы обвиняетесь в том, что 17 января 1880 года в гостинице «Мавритания» вместе с Симоном Картинкиным и Екатериной Масловой похитили у купца Смелькова из его чемодана его деньги и перстень и, разделив похищенные между собой, опоили для скрытия своего преступления купца Смелькова ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновны?»
9: «Не виновата я ни в чем», — бойко и твердо заговорила обвиняемая. Я и в номер не входила. А как эта паскуда вошла, так она и сделала дело».
10: «Вы после скажете», — сказал опять так же мягко и твердо председатель.
9: «Так вы не признаете себя виновной? Не я брала деньги и не я поила. Я и в номере не была. Если бы я была, я бы ее вышвырнула».
10: «Вы не признаете себя виновной?
9: Никогда».
10: «Очень хорошо». «Екатерина Маслова», — начал председатель, обращаясь к третьей подсудимой. «Вы обвиняетесь в том, что, приехав из публичного дома в номер гостиницы «Мавритания» с ключом от чемодана купца Смелькова, вы похитили из этого чемодана деньги и перстень», — говорил он как заученный урок, склоняя между тем ухо к члену слева, который говорил, что по списку вещественных доказательств не достает склянки. «Похитили из чемодана деньги и перстень», — повторил председатель. «И разделив похищенные, потом вновь приехав с купцом Смельковым в гостиницу «Мавритания», вы дали Смелькову выпить вина с ядом, от которого последовала его смерть. Признаете ли вы себя виновной?»
11: «Ни в чем не виновата», — быстро заговорила она. «Как сначала говорила, так и теперь говорю. Не брала и не брала. Ничего я не брала. А перстень он мне сам дал».
10: «Вы не признаете себя виновной в похищении 2500 рублей денег?» — сказал председатель.
11: «Говорю, ничего не брала, кроме 40 рублей».
10: «Ну а в том, что дали купцу Смелькову порошки в вине, признаете себя виновной?»
11: «В этом признаю. Только я думала, как мне сказали, что они сонные, что от них ничего не будет. Не думала и не хотела. Перед Богом говорю, не хотела», — сказала она.
10: «Итак, вы не признаете себя виновной в похищении денег и перстня купца Смелькова», — сказал председатель. «Но признаете, что дали порошки?»
11: «Стало быть, признаю. Только я думала, сонные порошки. Я дала только, чтобы он заснул. Не хотела и не думала».
10: «Очень хорошо», — сказал председатель, очевидно, довольный достигнутыми результатами.
9: «Так расскажите, как было дело», — сказал он, облокачиваясь на спинку и кладя обе руки на стол.
10: «Расскажите все, как было. Вы можете чистосердечным признанием облегчить свое положение».
11: Маслова все так же прямо, глядя на председателя, молчала.
10: «Расскажите, как было дело».
11: «Как было?» — вдруг быстро начала Маслова. «Приехала в гостиницу. Провели меня в номер. Там он был. И очень уже пьяный». Она с особенным выражением ужаса, расширяя глаза, произносила слово «он». «Я хотела уехать. Он не пустил». Она замолчала, как бы вдруг потеряв нить или вспомнив о другом. «Ну, а потом?» «Ну, что ж потом? Потом побыла и поехала домой».
10: В это время товарищ прокурора приподнялся наполовину, неестественно опираясь на один локоть. «Вы желаете сделать вопрос?» — сказал председатель. И на утвердительный ответ товарища прокурора жестом показал товарищу прокурора, что он передает ему свое право спрашивать.
9: «Я желал бы предложить вопрос. Была ли подсудимая знакома с Симоном Картинкиным прежде?» — сказал товарищ прокурора, не глядя на Маслову. И, сделав вопрос, сжал губы и нахмурился. Председатель повторил вопрос.
11: Маслова испуганно уставилась на товарища прокурора.
10: «С Симоном?»
11: «Была», — сказала она.
9: «Я бы желал знать теперь, в чем состояло это знакомство подсудимой с Картинкиным. Часто ли они видались между собой?»
11: «В чем знакомство?» «Приглашал меня к гостям, а не знакомство.
12: отвечала Маслова, беспокойно переводя глазами с товарища прокурора на председателя и обратно.
13: «Я желал бы знать, почему Картинкин приглашал к гостям исключительно Маслову, а не других девушек», зажмурившись, но с легкой мефистофельской хитрой улыбкой, сказал товарищ прокурор.
12: «Я не знаю». «Почем я знаю?» — отвечала Маслова, испуганно оглянувшись вокруг себя и на мгновение остановившись взглядом на Нехлюдове.
13: «Кого хотел, того приглашал?»
12: «Неужели узнала?» — с ужасом подумал Нехлюдов, чувствуя, как кровь приливала ему к лицу. Но Маслова, не выделяя его от других, тотчас же отвернулась и опять с испуганным выражением уставилась на товарища прокурора.
13: «Подсудимая отрицает, стало быть, то, что у нее были какие-либо близкие отношения с Картинкиным». «Очень хорошо. Я больше ничего не имею спросить».
12: И товарищ прокурора тотчас же снял локоть с конторки и стал записывать что-то. В действительности он ничего не записывал, а только обводил пером буквы своей записки. Но он видал, как прокуроры и адвокаты это делают. После ловкого вопроса вписывают в свою речь ремарку, которая должна сокрушить противника.
13: Председатель не сейчас обратился к подсудимой, потому что он в это время спрашивал члена в очках, согласен ли он на постановку вопросов, которые были уже вперед заготовлены и выписаны. «Что же дальше было?» — продолжал спрашивать председатель.
12: «Приехала домой», — продолжала Маслова, уже смелее глядя на одного председателя. «Отдала хозяйке деньги и легла спать. Только заснула. Наша девушка Берта будет меня. Ступай, твой купец опять приехал. Я не хотела выходить, но мадам велела». Тут он... Она опять с явным ужасом выговорила это слово. «Он». «Он все поил наших девушек. Потом хотел послать еще за вином, а деньги у него все вышли. Хозяйка ему не поверила. Тогда он меня послал к себе в номер и сказал, где деньги и сколько взять. Я и поехала». Председатель шептался в это время с членом налево и не слыхал того, что говорила Маслова, но для того, чтобы показать, что он все слышал, он повторил ее последние слова. «Вы поехали. Ну и что же?» — сказал он. «Приехала и сделала все, как он велел. Пошла в номер.
13: Не одна пошла в номер, а позвала и Симона Михайловича, и ее», — сказала она, указывая на Бочкову. «Врет она, и входить не входила», — начала была Бочкова, но ее остановили.
12: При них взяла 4 красненьких. Хмурясь и не глядя на Бочкову, продолжала Маслова.
13: «Ну, а не заметила ли подсудимая, когда доставала 40 рублей, сколько было денег?» — спросил опять прокурор.
12: Маслова вздрогнула, как только прокурор обратился к ней. Она не знала, как и что, но чувствовала, что он хочет ей зла. «Я не считала. Видела, что были 100-рублевые только».
13: «Подсудимая видела 100-рублевые. Я больше ничего не имею».
12: «Ну что же, привезли деньги?» — продолжал спрашивать председатель, глядя на часы.
13: «Привезла».
12: «Ну а потом?» — спросил председатель.
13: «А потом он опять взял меня с собой», — сказала Маслова.
12: «Ну а как же вы дали ему в вине порошок?» — спросил председатель.
13: «Как дала? Всыпала в вино, да и дала».
12: «Зачем же вы дали?» Она, не отвечая, тяжело и глубоко вздохнула. «Он все не отпускал меня», — помолчав, сказала она. «Измучилась я с ним. Вышла в коридор и говорю Симону Михайловичу: хоть бы отпустил меня, устала. А Симон Михайлович говорит, он и нам надоел. Мы хотим ему порошков сонных дать. Он заснет, тогда уйдешь. Я говорю: хорошо. Я думала, что это не вредный порошок. Он и дал мне бумажку. Я вошла, а он лежал за перегородкой и тотчас велел подать себе коньяку. Я взяла со стола бутылку финшампань, налила
14: в 2 стакана себе и ему, а в его стакан всыпала порошок и дала ему. «Разве я бы дала, кабы знала?»
15: «Ну а как же у вас оказался перстень?» — спросил председатель.
14: «Перстень он мне сам подарил».
15: «Когда же он вам подарил его?»
14: «А как мы приехали с ним в номер? Я хотела уходить, а он ударил меня по голове и гребень сломал. Я рассердилась, хотела уехать. Он взял перстень с пальца и подарил мне, чтобы я не уезжала», — сказала она.
15: В это время товарищ прокурора опять привстал и все с тем же притворно-наивным видом попросил позволения сделать еще несколько вопросов и, получив разрешение, склонив над сшитым воротником голову, спросил: «Я бы желал знать, сколько времени пробыла подсудимая в номере купца Смелькова».
14: Опять на Маслову нашел страх, и она, беспокойно перебегая глазами с товарища прокурора на председателя, поспешно проговорила: «Не помню, сколько времени».
15: «Ну, а не помнит ли подсудимая, заходила ли она куда-нибудь в гостиницу, выйдя от купца Смелькова?»
14: Маслова подумала. «В номер рядом, в пустой, заходила», — сказала она.
15: «Зачем же вы заходили?»
14: — сказал товарищ прокурор, увлекшись и прямо обращаясь к ней. Зашла оправиться и дожидалась извозчика.
15: «А Картинкин был в номере с подсудимой или не был?»
14: «Он тоже зашел».
15: «Зачем же он зашел?»
14: «От купца финь-шампань остался. Мы вместе выпили».
15: «А, вместе выпили. Очень хорошо. А был ли у подсудимой разговор с Симоном и о чем?»
14: Маслова вдруг нахмурилась, багрово покраснела и быстро проговорила: «Что говорила?» «Ничего я не говорила. Что было, то я все рассказала и больше ничего не знаю. Что хотите со мной делайте, не виновата я и все».
15: «Я больше ничего не имею», — сказал прокурор председателю и, неестественно приподняв плечи, стал быстро записывать в конспект своей речи признание самой подсудимой, что она заходила с Симоном в пустой номер.
14: Наступило молчание.
15: «Вы не имеете еще ничего сказать?»
14: «Я все сказала», — проговорила она, вздыхая, и села.
15: Вслед за этим председатель записал что-то в бумагу и, выслушав сообщение, сделанное ему шепотом членом налево, объявил на 10 минут перерыв заседания и поспешно встал и вышел из залы. Совещание между председателем и членом налево, высоким, бородатым, с большими добрыми глазами, было о том, что член этот почувствовал легкое расстройство желудка и желал сделать себе массаж и выпить капель. Об этом он и сообщил председателю, и по его просьбе был сделан перерыв. Вслед за судьями поднялись и присяжные, адвокаты, свидетели, и с сознанием приятного чувства совершения уже части важного дела задвигались туда и сюда.
14: Нехлюдов вышел в комнату присяжных и сел там у окна. Когда окончился осмотр вещественных доказательств, председатель объявил судебное следствие законченным и, без перерыва, желая скорее отделаться, предоставил речь обвинителю, надеясь, что он тоже человек и тоже хочет и курить, и обедать, и что он пожалеет их. Но товарищ прокурора не пожалел ни себя, ни их. Товарищ прокурора был от природы очень глуп, но сверх того имел несчастье окончить курс в гимназии с золотой медалью и в университете получить награду за свое сочинение о сервитутах по римскому праву, и потому был в высшей степени самоуверен, доволен собой, чему еще способствовал его успех у дам, и вследствие этого был глуп чрезвычайно. Когда ему предоставлено было слово, он медленно встал, обнаружив всю свою грациозную фигуру в шитом мундире, и, положив обе руки на конторку, слегка склонив голову, оглядел залу, избегая взглядом подсудимых, и начал.
16: «Дело, подлежащее вам, господа присяжные заседатели», начал он свою приготовленную им во время чтения протоколов и акта речь, «характерное, если можно так выразиться, преступление». Речь товарища прокурора, по его мнению, должна была иметь общественное значение, подобно тем знаменитым речам, которые говорили сделавшиеся знаменитыми адвокаты. Правда, что в числе зрителей сидели только три женщины – швея, кухарка и сестра Симона, и один кучер, но это ничего не значило. И те знаменитости также начинали. Правило же товарища прокурора было в том, чтобы быть всегда на высоте своего положения, то есть проникать вглубь психологического значения преступления и обнажать язвы общества. «Вы видите перед собой, господа присяжные заседатели, характерное, если можно так выразиться, преступление конца века, носящее на себе, так сказать, специфические черты того печального явления разложения, которому подвергаются в наше время те элементы нашего общества, которые находятся под особенно, так сказать, жгучими лучами этого процесса». Товарищ прокурор говорил очень долго, с одной стороны стараясь вспомнить все те умные вещи, которые он придумал, с другой стороны, главное, ни на минуту не остановиться, а сделать так, чтобы речь его лилась, не умолкая, в продолжении часа с четвертью. Только один раз он остановился и довольно долго глотал слюни, но тут же справился и наверстал это замедление усиленным красноречием. Он говорил то нежным, вкрадчивым голосом, переступая с ноги на ногу, глядя на присяжных, то тихим, деловым тоном взглядывая в свою тетрадку, то громким, обличительным голосом, обращаясь то к зрителям, то к присяжным. Только на подсудимых, которые все трое впились в него глазами, он ни разу не взглядывал. В его речи было все самое последнее, что было тогда в ходу в его круге, и что принималось тогда и принимается еще и теперь за последнее слово научной мудрости. Тут была и наследственность, и прирожденная преступность, и Ломброзо, и Тарт, и эволюция, и борьба за существование, и гипнотизм, и внушение, и Шарко, и декаденство. Купец Смельков, по определению товарища прокурора, был тип могучего, нетронутого русского человека с его широкой натурой, который вследствие своей доверчивости и великодушия пал жертвою глубоко развращенных личностей, во власть которых он попал. Симон Картинкин был атавистическое произведение крепостного права. Человек забитый, без образования, без принципов, без религии даже. Ефимья была его любовница и жертва наследственности. В ней были заметны все признаки дегенератной личности. Главной же двигательной пружиной преступления была Маслова, представляющая в самых низких его представителях явление декаденства. «Женщина эта, — говорил товарищ прокурора, не глядя на нее, — получила образование». Мы слышали здесь на суде показания ее хозяйки. Она не только знает читать и писать, она знает по-французски. Она, сирота, вероятно, несущая в себе зародыши преступности, была воспитана в интеллигентной дворянской семье и могла бы жить честным трудом. Но она бросает своих благодетелей, предается своим страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпимости, где выдается от других своих товарок своим образованием, и главное, как вы слышали здесь, господа присяжные заседатели, от ее хозяйки, умением влиять на посетителей тем таинственным, в последнее время исследованным наукой, в особенности школой Шарко, свойством, известным под именем внушения. Этим самым свойством она завладевает русским богатырем, добродушным, доверчивым Садко, богатым гостем, и употребляет это доверие
17: на то, чтоб сначала обокрасть, а потом безжалостно лишить его жизни».
18: «Ну уж это он, кажется, зарапортовался», — сказал, улыбаясь председатель, склоняясь к строгому члену.
19: «Ужасный болван», — сказал строгий член.
17: «Господа присяжные заседатели», — продолжал между тем, грациозно извиваясь тонкой талией, товарищ прокурор, «в вашей власти судьба этих лиц, но в вашей же власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете своим приговором. Вы вникнете в значение этого преступления, в опасность, представляемую обществу от таких патологических, так сказать, индивидуумов, какова Маслова, и оградите его от заражения. Оградите невинные, крепкие элементы этого общества от заражения и часто погибели». И как бы сам подавленный важностью предстоящего решения, товарищ прокурора, очевидно, до последней степени восхищенный своей речью, опустился на свой стул.
20: Смысл его речи, за исключением цветов красноречия, был тот, что Маслова загипнотизировала купца, вкравшись в его доверие и приехав в номер с ключом за деньгами, хотела сама все взять себе, но, будучи поймана Симоном и Ефимией, должна была поделиться с ними. После же этого, чтобы скрыть следы своего преступления, приехала опять с купцом в гостиницу и там отравила его. После речи товарища прокурора со скамьи адвоката встал средних лет человек во фраке с широким полукругом белой крахмальной груди и бойко сказал речь в защиту Картинкина и Бочковой. Это был нанятый ими за 300 рублей присяжный поверенный. Он оправдывал их обоих и сваливал всю вину на Маслову. Он отвергал показания Масловой в том, что Бочкова и Картинкин были с ней вместе, когда она брала деньги, настаивая на том, что показания ее, как уличенной отравительницы, не могло иметь веса. «Деньги, 2500 рублей, — говорил адвокат, — могли быть заработаны двумя трудолюбивыми и честными людьми, получавшими иногда в день по 3 и 5 рублей от посетителей. Деньги же купца были похищены Масловой и кому-либо переданы или даже потеряны, так как она была не в нормальном состоянии. Отравление совершила одна Маслова». Поэтому он просил присяжных признать Картинкина и Бочкову невиновными в похищении денег. Если же бы они и признали их виновными в похищении, то без участия в отравлении и без вперед составленного намерения. В заключение адвокат в пику товарищу прокурора заметил, что блестящие рассуждения господина товарища прокурора о наследственности, хотя и разъясняют научные вопросы наследственности, неуместны в этом случае, так как Бочкова – дочь неизвестных родителей. Товарищ прокурор, сердито как бы огрызаясь, что-то записал у себя на бумаге и с презрительным удивлением пожал плечами. Потом встал защитник Масловой и, робко запинаясь, произнес свою защиту. Не отрицая того, что Маслова участвовала в похищении денег, он только настаивал на том, что она не имела намерения отравить Смелькова, а дала порошок только с тем, чтобы он заснул. Хотел он подпустить красноречие, сделав обзор того, как была вовлечена в разврат Маслова мужчиной, который остался безнаказанным, тогда как она должна была нести всю тяжесть своего падения. Но эта его экскурсия в область психологии совсем не вышла, так что всем было совестно. Когда он мямлил о жестокости мужчин и беспомощности женщин, то председатель, желая облегчить его, попросил его держаться ближе сущности дела. После этого защитника опять встал товарищ прокурора и, защитив свое положение о наследственности против первого защитника тем, что если Бочкова и дочь неизвестных родителей, то истинность учения наследственности этим нисколько не инвалидируется,
1: так как закон наследственности настолько установлен наукой, что мы не только можем выводить преступление из наследственности, но и наследственность из преступления. Что же касается предположения защиты о том, что Маслова была развращена воображаемым, он особенно ядовито сказал воображаемым, соблазнителем, то все данные скорее говорят о том, что она была соблазнительницей многих и многих жертв, прошедших через ее руки. Сказав это, он победоносно сел. Потом предложено было подсудимым оправдываться. Ефимия Бочкова повторяла то, что она ничего не знала и ни в чем не участвовала, и упорно указывала, как на виновницу всего, на Маслову. Симон только повторил несколько раз: «Воля ваша, а только безвинна, напрасно». Маслова же ничего не сказала. На предложение председателя сказать то, что она имеет для своей защиты, она только подняла на него глаза, оглянулась на всех, как затравленный зверь, и тотчас же опустила их и заплакала громко, всхлипывая. «Вы что?» — спросил купец, сидевший рядом с Нехлюдовым, услыхав странный звук, который издал вдруг Нехлюдов. Звук этот был остановленное рыдание. Нехлюдов все еще не понимал всего значения своего теперешнего положения и приписал слабости своих нервов едва удержанные рыдания и слезы, выступившие ему на глаза. Он надел пенсне, чтобы скрыть их, потом достал платок и стал сморкаться. Страх перед позором, которым он покрыл бы себя, если бы все здесь, в зале суда, узнали его поступок, заглушал происходившую в нем внутреннюю работу. Страх этот в это первое время был сильнее всего. После последнего слова обвиняемых и переговоров сторон о форме постановки вопросов, продолжавшихся еще довольно долго, вопросы были поставлены, и председатель начал свое резюме. Прежде изложения дела он очень долго объяснял присяжным с приятной домашней интонацией то, что грабеж есть грабеж, а воровство есть воровство, и что похищение из запертого места есть похищение из запертого места, а похищение из незапертого места есть похищение из незапертого места. И, объясняя это, он особенно часто взглядывал на Нехлюдова, как бы особенно желая внушить ему это важное обстоятельство, в надежде, что он, поняв его, разъяснит это и своим товарищам. Потом, когда он предположил, что присяжные уже достаточно прониклись этими истинами, он стал развивать другую истину о том, что убийством называется такое действие, от которого происходит смерть человека, что отравление поэтому тоже есть убийство. Когда же и эта истина, по его мнению, была тоже воспринята присяжными, он разъяснил им то, что если воровство и убийство совершены вместе, то тогда состав преступления составляют воровство и убийство. Несмотря на то, что ему самому хотелось поскорее отделаться, он так привык к своему занятию, что, начавши говорить, никак уже не мог остановиться, и потому подробно внушал присяжным, что если они найдут подсудимых виновными, то имеют право признать их виновными, если найдут их невиновными, то имеют право признать их невиновными, если найдут их виновными в одном, но невиновными в другом, то могут признать их виновными в одном, но невиновными в другом. Потом он объяснил им еще то, что, несмотря на то, что право это предоставлено им, они должны пользоваться им разумно. Хотел он еще разъяснить им, что если они на поставленный вопрос дадут ответ утвердительный, то этим ответом они признают все то, что поставлено в вопросе, и что если они не признают всего, что поставлено в вопросе, то должны оговорить то, чего не признают. Но он взглянул на часы, и, увидав, что уж было без пяти минут три, решил тотчас же перейти к изложению дела.
2: «Обстоятельства дела этого следующие», — начал он и повторил все то, что несколько раз уже было сказано и защитниками, и товарищем прокурора, и свидетелями. Председатель говорил, а по бокам его члены с глубокомысленным видом слушали и изредка поглядывали на часы, находя его речь хотя и очень хорошую, то есть такую, какая она должна быть, но несколько длинную. Такого же мнения был и товарищ прокурора, как и все вообще судейские и все бывшие в зале. Председатель кончил резюме. Казалось, все было сказано. Но председатель никак не мог расстаться с своим правом говорить. Так ему приятно было слушать внушительные интонации своего голоса. И нашел нужным еще сказать несколько слов о важности того права, которое дано присяжным, и о том, как они должны с вниманием и осторожностью пользоваться этим правом и не злоупотреблять им, о том, что они принимали присягу, что они совесть общества и что тайна совещательной комнаты должна быть священна, и так далее, и так далее. С тех пор, как председатель начал говорить, Маслова, не спуская глаз, смотрела на него, как бы боясь проронить каждое слово, а потому Нехлюдов не боялся встретиться с ней глазами и, не переставая, смотрел на нее. И в его представлении происходило то обычное явление, что давно невиденное лицо любимого человека, сначала поразив теми внешними переменами, которые произошли за время отсутствия, понемногу делается совершенно таким же, каким оно было за много лет тому назад. Исчезают все происшедшие перемены, и перед духовными очами выступает только то главное выражение – исключительной, неповторяемой духовной личности. Это самое происходило в Нехлюдове. Да, несмотря на арестантский халат, на все расширившее тело и выросшую грудь, несмотря на раздавшуюся нижнюю часть лица, на морщинки на лбу и на висках и на подпухшие глаза, это была, несомненно, та самая Катюша, которая в светло Христово воскресенье так невинно снизу вверх смотрела на него, любимого ею человека, своими влюбленными, смеющимися от радости и полноты жизни глазами. И такая удивительная случайность. Ведь надо же, чтобы это дело пришлось именно на мою сессию, чтобы я, нигде не встречая ее 10 лет, встретил ее здесь, на скамье подсудимых. И чем все это кончится? Поскорее, ах, поскорее бы. Он все не покорялся тому чувству раскаяния, которое начинало говорить в нем. Ему представлялось это случайностью, которая пройдет и не нарушит его жизнь. Он чувствовал себя в положении того щенка, который дурно вел себя в комнатах, и которого хозяин, взяв за шиворот, тычет носом в ту гадость, которую он сделал. Щенок визжит, тянется назад, чтобы уйти как можно дальше от последствий своего дела и забыть о них, но неумолимый хозяин не отпускает его. Так и Нехлюдов чувствовал уже всю гадость того, что он наделал, чувствовал и могущественную руку хозяина, но он все еще не понимал значения того, что он сделал, не признавал самого хозяина. Ему все хотелось не верить в то, что было перед ним, было его дело. Но неумолимая невидимая рука держала его, и он предчувствовал уже, что он не отвертится. Он еще храбрился, и по усвоенной привычке, положив ногу на ногу и небрежно играя своим пенсне, в самоуверенной позе сидел на своем втором стуле первого ряда. А между тем в глубине своей души он уже чувствовал всю жестокость, подлость, низость не только этого своего поступка, но всей своей праздной, развратной, жестокой и самодовольной жизни. И та страшная завеса, которая каким-то чудом все это время, все эти 12 лет скрывала от него и это преступление, и всю его последующую жизнь, уже колебалась. И он урывками уже заглядывал за нее.
0: Наконец председатель кончил свою речь и грациозным движением, подняв вопросный лист, передал его подошедшему к нему старшине. Присяжные встали, радуясь тому, что можно уйти, и, не зная, что делать со своими руками, точно стыдясь чего-то, один за другим пошли в совещательную комнату. Только что затворилась за ними дверь, жандарм подошел к этой двери и, выхватив саблю из ножен и положив ее на плечо, стал у двери. Судьи поднялись и ушли. Подсудимых тоже вывели. Войдя в совещательную комнату, присяжные, как и прежде, первым делом достали папиросы и стали курить. Неестественность и фальшь их положения, которые они в большей или меньшей степени испытывали, сидя в зале на своих местах, прошла, как только они вошли в совещательную комнату и закурили папиросы, и они с чувством облегчения разместились в совещательной комнате, и тотчас же начался оживленный разговор.
21: «Девчонка не виновата, запуталась», — сказал добродушный купец. «Надо снисхождение дать».
0: «Вот это и обсудим», — сказал старшина. «Мы не должны поддаваться нашим личным впечатлениям».
22: «Хорошо, резюме», — сказал председатель, — заметил полковник.
21: «Ну, хорошо, я чуть не заснул».
0: «Главное дело в том, что прислуга не могла знать о деньгах, если бы Маслова не была с ними согласна», — сказал приказчик еврейского типа.
21: «Так что же, по-вашему, она украла?» — спросил один из присяжных. «Ни за что не поверю», — закричал добродушный купец. «А все это шельма красноглазая нашкодила».
0: «Все хороши», — сказал полковник.
21: «Да ведь она говорит, что не входила в номер».
0: «А вы больше верьте ей. Я этой стерве ни в жизнь не поверил бы».
21: «Да что же, ведь этого мало, что вы не поверили бы», — сказал приказчик.
0: «Ключ у нее был?»
21: «Что у ней?» — возражал купец.
0: «А перстень?»
21: «Да ведь она сказывала», — опять закричал купец, — «купчина характерной, да еще выпивший вздул ее. Ну, а потом, известно, пожалел. На, мол, не плачь. Человек ведь какой. Слышал я, чай 12 вершков, пудов от 8».
0: «Не в том дело», — перебил Петр Герасимович. «Вопрос в том, она ли подговорила и затеяла все дело, или прислуга?»
21: «Не может прислуга одна сделать. Ключ у ней был».
0: Несвязная беседа шла довольно долго.
21: «Да позвольте, господа», — сказал старшина.
0: «Сядемся за стол и обсудимте».
21: «Пожалуйте», — сказал он, садясь на председательское место.
0: «Тоже мерзавки эти девчонки», — сказал приказчик. И в подтверждение мнения о том, что главная виновница Маслова, рассказал, как одна такая украла на бульваре часы у его товарища. Полковник по этому случаю стал рассказывать про еще более поразительный случай воровства серебряного самовара.
21: «Господа, господа, прошу по вопросам», — сказал старшина, постукивая карандашом по столу.
0: Все замолкли. Вопросы эти были выражены так. Первый. Виновен ли крестьянин села Барков Крапивинского уезда Симон Петров Картинкин, 33 лет, в том, что 17 января 1880 года в городе Н, замыслив лишить жизни купца Смелькова с целью ограбления его, по соглашению с другими лицами дал ему в коньяке яду, отчего и последовала смерть Смелькова, и похитил у него деньгами около 2500 рублей и бриллиантовый перстень. Второй. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Ефимия Иванова Бочкова, 43 лет? Третий. Виновна ли в преступлении, описанном в первом вопросе, мещанка Екатерина Михайлова Маслова, 27 лет? Четвертый. Если подсудимая Ефимия Бочкова невиновна по первому вопросу, то невиновна ли она в том, что 17 января 1880 года в городе Н, состояв в услужении при гостинице «Мавритания», тайно похитила из запертого чемодана постояльца той гостиницы купца Смелькова, находившегося в его номере, 2500 рублей денег, для чего отперла чемодан на месте, принесенном и подобранном ею ключом? Старшина прочел первый вопрос.
21: «Ну как, господа?»
0: На этот вопрос ответили очень скоро. Все согласились ответить «да, виновен», признав его участником и отравления, и похищения.
3: не согласился признать виновным Картинкина только один старый артельщик, который на все вопросы отвечал в смысле оправдания.

0: споров мнение старшины восторжествовало. На четвертый вопрос об Очковой же ответили: «Да, виновна», и по настоянию артельщика прибавили: «Но заслуживает снисхождения». Третий же вопрос о Масловой вызвал ожесточенный спор. Старшина настаивал на том, что она виновна и в отравлении, и в грабеже. Купец не соглашался, и с ним вместе полковник, приказчик и артельщик. Остальные как будто колебались, но мнение старшины начинало преобладать, в особенности потому, что все присяжные устали и охотнее примыкали к тому мнению, которое обещало скорее соединить, а потому и освободить всех. По всему тому, что происходило на судебном следствии, и потому, как знал Нехлюдов Маслову, он был убежден, что она невиновна ни в похищении, ни в отравлении, и сначала был уверен, что все признают это. Но когда он увидал, что вследствие неловкой защиты купца, очевидно основанной на том, что Маслова физически нравилась ему, чего он и не скрывал, и вследствие отпора на этом именно основании старшины, и, главное, вследствие усталости всех, решение стало склоняться к обвинению, он хотел возражать. Но ему страшно было говорить за Маслову. Ему казалось, что все сейчас узнают его отношение к ней. А между тем он чувствовал, что не может оставить дело так и должен возражать. Он краснел и бледнел, и только что хотел начать говорить, как Петр Герасимович, до этого времени молчаливый, очевидно раздраженный авторитетным тоном старшины, вдруг начал возражать ему и говорить то самое, что хотел сказать Нехлюдов. «Позвольте, — сказал он, — вы говорите, что она украла, потому что у ней ключ был. Да разве не могли коридорные после нее отпереть чемодан подобранным ключом?»
1: «Ну да, ну да,
0: — поддакивал купец. — Она же не могла взять денег, потому что ей в ее положении некуда девать их».
1: «Вот и я говорю,
0: — подтвердил купец. — А скорее ее приезд подал мысль коридорным, и они воспользовались случаем, а потом все свалили на нее». Петр Герасимович говорил раздражительно, и раздражительность его сообщилась старшине, который вследствие этого особенно упорно стал отстаивать свое противоположное мнение. Но Петр Герасимович говорил так убедительно, что большинство согласилось с ним, признав, что Маслова не участвовала в похищении денег и перстня, что перстень был ей подарен. Когда же зашла речь об ее участии в отравлении, то горячий заступник ее, купец, сказал, что надо признать ее невиновной, так как ей незачем было отравлять его. Старшина же сказал, что нельзя признать ее невиновной, так как она сама созналась, что дала порошок.
1: «Дала, но думала, что это опиум», — сказал купец.
0: «Она и опиумом могла лишить жизни», — сказал полковник, любивший вдаваться в отступление, и начал при этом случае рассказывать о том, что у его Шурина жена отравилась опиумом и умерла бы, если бы не близость доктора и принятые вовремя меры. Полковник рассказывал так внушительно, самоуверенно и с таким достоинством, что ни у кого не достало духа перебить его. Только приказчик, заразившись примером, решился перебить его, чтобы рассказать свою историю.
1: «Так привыкают другие, — начал он, — что могут 40 капель принимать. У меня родственник,
0: но полковник не дал перебить себя и продолжал рассказ о последствиях влияния опиума на жену его Шурина. «Да ведь уже 5-й час, господа, — сказал один из присяжных. «Так как же, господа, — обратился старшина, — признаем виновной без умысла ограбления и имущество не похищала, так что ли?» Петр Герасимович, довольный своей победой, согласился.
1: «Но заслуживает снисхождения,
0: — прибавил купец. Все согласились, только артельщик настаивал на том, чтобы сказать: «Нет, невиновна».
1: «Да ведь оно так и выходит, — разъяснил старшина. — Без умысла ограбления и имущество не похищала. Стало быть, и невиновна». «Валяй так, и заслуживает снисхождения. Значит, что останется последнее счистить?» — весело проговорил купец.
0: Все так устали, так запутались в спорах, что никто не догадался прибавить к ответу: «Да, но без намерения лишить жизни».

0: жизни. Нехлюдов был так взволнован, что и он не заметил этого. В этой форме ответы и были записаны и внесены в залу суда. Рабле пишет, что юрист, к которому пришли судиться, после указания на всевозможные законы, по прочтении 20 страниц юридической бессмысленной латыни, предложил судящимся кинуть кости, чет или нечет. Если чет, то прав истец, если нечет, то прав ответчик. Так было и здесь. То, а не другое решение, принято было не потому, что все согласились, а, во-первых, потому, что председательствующий, говоривший так долго свое резюме, в этот раз упустил сказать то, что он всегда говорил, а именно то, что, отвечая на вопрос, они могут сказать «да, виновна», но без намерения лишить жизни. Во-вторых, потому что полковник очень длинно и скучно рассказывал историю жены своего Шурина. В-третьих, потому что Нехлюдов был так взволнован, что не заметил упущения оговорки об отсутствии намерения лишить жизни и думал, что оговорка «без умысла ограбления» уничтожает обвинение. В-четвертых, потому что Петр Герасимович не был в комнате. Он выходил в то время, как старшина перечел вопросы и ответы. И главное, потому что все устали, и всем хотелось скорее освободиться и потому согласиться с тем решением, при котором все скорее кончается. Присяжные позвонили. Жандарм, стоявший с вынутой наголо саблей у двери, вложил саблю в ножны и посторонился. Судьи сели на места, и один за другим вышли присяжные. Старшина с торжественным видом нес лист. Он подошел к председателю и подал его. Председатель прочел, и, видимо, удивленный, развел руками и обратился к товарищам, совещаясь. Председатель был удивлен тем, что присяжные, оговорив первое условие без умысла ограбления, не оговорили второго, без намерения лишить жизни. Выходило по решению присяжных, что Маслова не воровала, не грабила, а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели. «Посмотрите, какую они нелепость вынесли», — сказал он члену налево. «Ведь это каторжные работы, а она не виновата».
1: «Ну, как не виновата?» — сказал строгий член.
0: «Да просто не виновата. По-моему, это случай применения 818 статьи». 818 статья гласит о том, что если суд найдет обвинение несправедливым, то он может отменить решение присяжных. «Как вы думаете?» — обратился председатель к доброму члену. Добрый член не сразу ответил. Он взглянул на номер бумаги, которая лежала перед ним, и сложил цифры. Не удалось на три. Он загадал, что если делится, то он согласится. Но, несмотря на то, что не делилось, он по доброте своей согласился. «Я думаю, тоже, что следовало бы», — сказал он. «А вы?» — обратился председатель к сердитому члену.
1: «Ни в каком случае», — отвечал он решительно. «И так газеты говорят, что присяжные оправдывают преступников. Что же заговорят, когда суд оправдает? Я не согласен ни в каком случае».
0: Председатель посмотрел на часы. «Жаль, но что же делать?» И подал вопросы старшине для прочтения. Все встали, и старшина, переминаясь с ноги на ногу, откашлялся и прочел вопросы и ответы. Все судейские, секретарь, адвокаты, даже прокурор выразили удивление. Подсудимые сидели невозмутимо, очевидно, не понимая значения ответов. Опять все сели, и председатель спросил прокурора, каким наказанием он полагает подвергнуть подсудимых. Прокурор, обрадованный неожиданным успехом относительно Масловой, приписывая этот успех своему красноречию, справился где-то, привстал и сказал: «Симона Картинкина полагал бы подвергнуть на основании статьи 1452 и 4 пункта 1453, Ефимию Бочкову на основании статьи 1659 и Екатерину Маслову на основании статьи 1454».
1: все наказания эти были самые строгие, которые только можно было положить. «Суд удалится для постановления решения», — сказал председатель, вставая. Все поднялись за ним и с облегченным и приятным чувством совершенного хорошего дела стали выходить или передвигаться по зале. «А ведь мы, батюшка, постыдно наврали», — сказал Петр Герасимович, подойдя к Нехлюдову, которому старшина рассказывал что-то. «Ведь мы ее в каторгу закатали».
0: «Что вы говорите?» — вскрикнул Нехлюдов, на этот раз не замечая вовсе неприятной фамильярности учителя.
1: «Да как же», — сказал он, — «мы не поставили в ответе «виновна, но без намерения лишить жизни». Мне сейчас секретарь говорил, прокурор подводит ее под 15 лет каторги».
0: «Да ведь так решили», — сказал старшина.
1: Петр Герасимович начал спорить, говоря, что само собой подразумевалось, что так как она не брала денег, то она и не могла иметь намерения лишить жизни.
0: «Да ведь я прочел ответы перед тем, как выходить», — оправдывался старшина. «Никто не возражал?»
1: «Да я в это время выходил из комнаты», — сказал Петр Герасимович. «А вы-то как прозевали?»
0: «Я никак не думал», — сказал Нехлюдов.
1: «Вот и не думали».
0: «Да это можно поправить», — сказал Нехлюдов.
1: «Ну нет, теперь кончено».
0: Нехлюдов посмотрел на подсудимых. Они, те самые, чья судьба решилась, все так же неподвижно сидели за своей решеткой перед солдатами. Маслова улыбалась чему-то, и в душе Нехлюдова шевельнулось дурное чувство. Перед этим, предвидя ее оправдание и оставление в городе, он был в нерешительности, как отнестись к ней, и отношение к ней было трудно. Каторга же и Сибирь сразу уничтожали возможность всякого отношения к ней. Недобитая птица перестала бы трепаться в Екташе и напоминать о себе.
1: Предположения Петра Герасимовича были справедливы. Вернувшись из совещательной комнаты, председатель взял бумагу и прочел. 1880 года, апреля 28 дня, по указу Его Императорского Величества, окружной суд по уголовному отделению, в силу решения господ присяжных заседателей, на основании третьего пункта статьи 771, третьего пункта статьи 776 и статьи 777 Устава уголовного судопроизводства определил крестьянина Симона Картинкина, 33 лет, и мещанку Екатерину Маслову, 27 лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы. Картинкина на 8 лет, а Маслову на 4 года, с последствиями для обоих по 28 статье уложения. Мещанку же Ефимию Бочкову, 43 лет, лишив всех особенных, лично и по состоянию присвоенных ей прав и преимуществ, заключить в тюрьму сроком на 3 года с последствиями по 49 статье уложения. Судебные по сему делу издержки возложить по равной части на осужденных, а в случае их несостоятельности принять на счет казны. Вещественные по делу сему доказательства продать, кольцо возвратить, склянки уничтожить. Картинкин стоял так же, вытягиваясь, держа руки с оттопыренными пальцами по швам и шевеля щеками. Бочкова казалась совершенно спокойной. Услыхав решение, Маслова багрово покраснела.
2: «Не виновата я! Не виновата!» Вдруг на всю залу вскрикнула она. «Грех это! Не виновата я! Не хотела, не думала! Верно говорю! Верно!»
1: И, опустившись на лавку, она громко зарыдала.
0: Когда картинки на Бочкова вышли, она все еще сидела на месте и плакала. Так что жандарм должен был тронуть ее за рукав халата. «Нет, это невозможно так оставить», — проговорил сам с собой Нехлюдов, совершенно забыв свое дурное чувство и сам не зная зачем, поспешил в коридор еще раз взглянуть на нее. В дверях теснилась оживленная толпа выходивших присяжных и адвокатов, довольных окончанием дела, так что он несколько минут задержался в дверях. Когда же он вышел в коридор, она была уже далеко. Скорыми шагами, не думая о том внимании, которое он обращал на себя, он догнал и обогнал ее и остановился. Она уже перестала плакать и только порывисто всхлипывала, отирая покрасневшее пятнами лицо концом косынки, и прошла мимо него, не оглядываясь. Пропустив ее, он поспешно вернулся назад, чтобы увидать председателя, но председатель уже ушел. Нехлюдов нагнал его только в швейцарской. «Господин председатель», — сказал Нехлюдов, подходя к нему в ту минуту, как тот уже надел светлое пальто и брал палку серебряным набалдашником, подаваемую швейцаром. «Могу я поговорить с вами о деле, которое сейчас решилось? Я присяжный».
1: «Да, как же, князь Нехлюдов? Очень приятно, мы уже встречались», — сказал председатель, пожимая руку и с удовольствием вспоминая, как хорошо и весело он танцевал, лучше всех молодых, в тот вечер, как встретился с Нехлюдовым. «Чем могу служить?»
0: Вышло недоразумение в ответе относительно Масловой. Она невинна в отравлении, а между тем ее приговорили к каторге. С сосредоточенным мрачным видом сказал Нехлюдов.
1: «Суд постановил решение на основании ответов, данных вами же», — сказал председатель, подвигаясь к выходной двери. «Хотя ответы и суду показались несоответственны делу».
0: Он вспомнил, что хотел разъяснить присяжным то, что их ответ «да, виновна» без отрицания умысла убийства утверждает убийство с умыслом, но, торопясь кончить, не сделал этого.
1: «Да, но разве нельзя поправить ошибку?»
0: «Повод к кассации всегда найдется. Надо обратиться к адвокатам», — сказал председатель, немножко набок надевая шляпу и продолжая двигаться к выходу.
1: «Но ведь это ужасно.
0: Ведь, видите ли, Масловой предстояло одно из двух». Очевидно, желая быть как можно приятнее и учтивее с Нехлюдовым, сказал председатель, расправив бакенбарды сверх воротника пальто и взяв его слегка под локоть и направляя к выходной двери, он продолжал. «Вы ведь тоже идете?»
1: «Да», — сказал Нехлюдов, поспешно одеваясь, и пошел с ним.
0: Они вышли на яркое веселящее солнце, и тотчас же надо было говорить громче от грохота колес по мостовой.
1: «Положение, изволите видеть, странное», — продолжал председатель, возвышая голос, «тем, что ей, этой Масловой, предстояло одно из двух. Или почти оправдание, тюремное заключение, в которое могло быть зачислено и то, что она уже сидела. Даже только арест или каторга, середины нет. Если бы вы прибавили слова «но без намерения причинить смерть», то она была бы оправдана».
0: «Я непростительно упустил это», — сказал Нехлюдов.
1: «Вот в этом все дело», — улыбаясь, сказал председатель, глядя на часы. «Теперь, если хотите, обратитесь к адвокату. Нужно найти повод к кассации. Это всегда можно найти».
0: «На дворянскую», — отвечал он извозчику. «30 копеек, никогда больше не плачу».
1: «Ваше превосходительство, пожалуйте».
0: «Мое почтение. Если могу чем служить, дом Дворникова на Дворянской легко запомнить». И он, ласково поклонившись, уехал.
1: Стыдно и гадко. Гадко и стыдно. стыдно!» Думал между тем Нехлюдов, пешком возвращаясь домой по знакомым улицам. «Все гадко и стыдно», — повторял он себе, входя на крыльцо своего дома. «Ужинать не буду», — сказал он Корнею, вошедшему за ним в столовую, где был приготовлен прибор и чай. «Вы идите».
0: «Слушаю», — сказал Корней, но не ушел и стал убирать со стола.
1: Нехлюдов смотрел на Корнея и испытывал к нему недоброе чувство. Ему хотелось, чтобы все оставили его в покое. А ему казалось, что все как нарочно назло пристают к нему. Когда Корней ушел с прибором, Нехлюдов подошел было к самовару, чтобы засыпать чай. Но, услыхав шаги Аграфены Петровны, поспешно, чтобы не видать ее, вышел в гостиную, затворив за собой дверь. Комната эта, гостиная, была та самая, в которой 3 месяца тому назад умерла его мать. Теперь, войдя в эту комнату, освещенную 2 лампами с рефлекторами, одним у портрета его отца, а другим у портрета матери, он вспомнил свои последние отношения к матери, и эти отношения показались ему ненатуральными и противными. И это было стыдно и гадко. Он вспомнил, как в последнее время ее болезни он прямо желал ее смерти. Он говорил себе, что желал этого для того, чтобы она избавилась от страданий. А в действительности он желал этого для того, чтобы самому избавиться от вида ее страданий. «Нет, нет», — думал он, — «освободиться надо. Освободиться от всех этих фальшивых отношений с Корчагинами, и с Марьей Васильевной, и с наследством, и со всем остальным. Да-да-да, подышать свободно, уехать за границу, в Рим, заняться своей картиной». Он вспомнил свои сомнения насчет своего таланта. «Ну да все равно, просто подышать свободно. Сначала в Константинополь, потом в Рим, только отделаться поскорее от присяжничества и устроить это дело с адвокатом». И вдруг в его воображении с необыкновенной живостью возникла арестантка с черными косящими глазами. А как она заплакала при последнем слове подсудимых! Он, поспешно тушая ее, смял докуренную папиросу в пепельницу, закурил другую и стал ходить взад и вперед по комнате. И одна за другой стали возникать в его воображении минуты, пережитые с нею. Вспомнил он последнее свидание с ней, ту животную страсть, которая в то время овладела им, и то разочарование, которое он испытал, когда страсть была удовлетворена. Вспомнил белое платье с голубой лентой, вспомнил заутренню. «Ведь я любил ее, истинно любил хорошей, чистой любовью в эту ночь. Любил ее еще прежде. Да еще как любил тогда, когда я в первый раз жил у тетушек и писал свое сочинение». И он вспомнил себя таким, каким он был тогда. На него пахнуло этой свежестью, молодостью, полнотою жизни, и ему стало мучительно грустно. Различие между ним, каким он был тогда, и каким он был теперь, было огромно. Оно было такое же, если не большее, чем различие между Катюшей в церкви и той проституткой, пьянствовавшей с купцом, которую они судили нынче утром. Тогда он был бодрый, свободный человек, перед которым раскрывались бесконечные возможности. Теперь он чувствовал себя со всех сторон пойманным в тенетах глупой, пустой, бесцельной, ничтожной жизни, из которых он не видел никакого выхода, да даже большей частью и не хотел выходить. Он вспомнил, как он когда-то гордился своей прямотой, как ставил себе когда-то правилом всегда говорить правду и действительно был правдив, и как он теперь был весь во лжи, в самой страшной лжи, во лжи, признаваемой всеми людьми, окружающими его, правдой.
0: И не было из этой лжи, по крайней мере, он не видел из этой лжи никакого выхода. И он загряз в ней, привык к ней, нежился в ней. Как развязать отношения с Марьей Васильевной, с ее мужем, так, чтобы было не стыдно смотреть в глаза ему и его детям? Как без лжи распутать отношения с Месси? Как выбраться из того противоречия между признанием незаконности земельной собственности и владением наследством от матери? Как загладить свой грех перед Катюшей? Нельзя же это оставить так. Нельзя бросить женщину, которую я любил, и удовлетвориться тем, что я заплачу деньги адвокату и избавлю ее от каторги, которой она и не заслуживает. Загладить вину деньгами, как я тогда думал, что сделал, что должно, дав ей деньги. И он живо вспомнил минуту, когда он в коридоре, догнав ее, сунул ей деньги и убежал от нее.
2: «Ах, эти деньги!»
0: С ужасом и отвращением, такими же, как и тогда, вспоминал он эту минуту.
2: «Ах, какая гадость!»
0: Так же, как и тогда, вслух проговорил он. «Только мерзавец, негодяй мог это сделать». «Я тот негодяй, тот мерзавец!» — вслух заговорил он. «Да неужели в самом деле?» — он остановился на ходу. «Неужели я в самом деле? Неужели я точно негодяй?»
2: «А то кто же?» — ответил он себе. «Да разве это одно?» — продолжал он уличать себя. «Разве не гадость? Не низость твое отношение к Марье Васильевне и ее мужу, и твое отношение к имуществу, под предлогом, что деньги от матери пользоваться богатством, которое считаешь незаконным, и вся твоя праздная, скверная жизнь, и венец всего твой поступок с Катюшей. Негодяй! Мерзавец! Они, люди, как хотят, пусть судят обо мне. Их я могу обмануть, но себя-то я не обману!»
0: И он вдруг понял, что то отвращение, которое он в последнее время чувствовал к людям, и в особенности нынче, и к князю, и к Софье Васильевне, и к Мессии, и к Корнею, было отвращение к самому себе. И удивительное дело, в этом чувстве признания своей подлости было что-то болезненное и вместе радостное и успокоительное. С Нехлюдовым не раз уже случалось в жизни то, что он называл чисткой души. Чисткой души называл он такое душевное состояние, при котором он вдруг, после иногда большого промежутка времени, сознав замедление, а иногда и остановку внутренней жизни, принимался вычищать весь тот ссор, который, накопившись в его душе, был причиной этой остановки. Всегда после таких пробуждений Нехлюдов составлял себе правила, которым намеревался следовать уже навсегда. Писал дневник и начинал новую жизнь, которую он надеялся никогда уже не изменять. «Перевернуть страницу», как он говорил себе. Но всякий раз соблазны мира улавливали его, и он, сам того не замечая, опять падал и часто ниже того, каким он был прежде. Так он очищался и поднимался несколько раз. Так это было с ним в первый раз, когда он приехал на лето к тетушкам. Это было самое живое, восторженное пробуждение, и последствия его продолжались довольно долго. Потом такое же пробуждение было, когда он бросил статскую службу и, желая жертвовать жизнью, поступил во время войны в военную службу. Но тут засорение произошло очень скоро. Потом было пробуждение, когда он вышел в отставку и, уехав за границу, стал заниматься живописью. С тех пор и до нынешнего дня прошел длинный период без чистки. и потому никогда еще он не доходил до такого загрязнения, до такого разлада между тем, чего требовала его совесть, и той жизнью, которую он вел. И он ужаснулся, увидев это расстояние. Расстояние это было так велико, загрязнение так сильно, что в первую минуту он отчаялся в возможности очищения. «Ведь уже пробовал совершенствоваться и быть лучше, и ничего не вышло», — говорил в душе его голос искусителя. «Так что же пробовать еще раз?» «Не ты один, а все такие. Такова жизнь», — говорил этот голос. Но то свободное духовное существо, которое одно истинно, одно могущественно, одно вечно, уже пробудилось в Нехлюдове. И он не мог не поверить ему. Как ни огромно было расстояние между тем, что он был, и тем, чем хотел быть, для пробудившегося духовного существа представлялось все возможно. «Разорву эту ложь, связывающую меня, чего бы это мне ни стоило, и признаю все, и всем скажу правду, и сделаю правду», — решительно вслух сказал он себе. «Скажу правду Месси, что я распутник и не могу жениться на ней, только напрасно тревожил ее. Скажу Марье Васильевне, жене предводителя. Впрочем, ей нечего говорить. Скажу ее мужу, что я негодяй, обманывал его. С наследством распоряжусь так, чтобы признать правду. Скажу ей, Катюше, что я негодяй, виноват перед ней, и сделаю все, что могу, чтобы облегчить ее судьбу. Да, увижу ее и буду просить ее простить меня. Да, буду просить прощения, как дети просят». Он остановился. «Женюсь на ней, если это нужно». На глазах его были слезы, когда он говорил себе это. И хорошие, и дурные слезы. Хорошие слезы, потому что это были слезы радости, пробуждения в себе того духовного существа, которое все эти года спало в нем. И дурные, потому что они были слезы умиления над самим собою, над своей добродетелью. Ему стало жарко. Он подошел к выставленному окну и отворил его. Окно было в сад. Была лунная, тихая, свежая ночь. По улице прогремели колеса, и потом все затихло. Прямо под окном виднелась тень сучьев оголенного высокого тополя, всеми своими развилинами отчетливо лежащие на песке расчищенной площадки. Налево была крыша сарая, оказавшаяся белой под ярким светом луны. Впереди переплетались сучи деревьев, из-за которых виднелась черная тень забора. Нехлюдов смотрел на освещенный луной сад и крышу, и на тень тополя, и вдыхал живительный свежий воздух. «Как хорошо! Как хорошо! Боже мой, как хорошо!» Говорил он про то, что было в его душе. Заметнее всех женщин-арестанток и поразительным криком и видом была лохматая худая цыганка-арестантка с сбившейся с курчавых волос косынкой, стоявшая почти посредине комнаты, на той стороне решетки у столба, и что-то с быстрыми жестами кричавшая низко и туго подпоясанному цыгану в синем сюртуке. Рядом с цыганом присел к земле солдат, разговаривая с арестанткой. Потом стоял, прильнув к сетке, молодой с светлой бородой мужичок в лаптях с раскрасневшимся лицом, очевидно, с трудом сдерживающий слезы. С ним говорила миловидная белокурая арестантка, светлыми голубыми глазами смотревшая на собеседника. Подле них стоял оборванец переговаривавшиеся с растрепанной широколицей женщиной. Потом две женщины, мужчина, опять женщина. Против каждого была арестантка. В числе их Масловой не было. Но позади арестанток на той стороне стояла еще одна женщина. И Нехлюдов тотчас же понял, что это была она. И тотчас же почувствовал, как усиленно забилось его сердце и остановилось дыхание. Решительная минута приближалась. Он подошел к сетке и узнал ее. Она была не в халате, как третьего дня, а в белой кофте, туго стянутой поясом и высоко подымавшейся на груди. Из-под косынки, как на суде, выставлялись вьющиеся черные волосы. «Сейчас решится», — думал он. «Как мне позвать ее? Или сама подойдет?» Но сама она не подходила. Она ждала Клару и никак не думала, что этот мужчина к ней. «Вам кого нужно?» — спросила, подходя к Нехлюдову, надзирательница, ходившая между сетками. «Екатерину Маслову», — едва мог выговорить Нехлюдов.
3: «Маслова к тебе!»
0: — крикнула надзирательница. Маслова оглянулась и, подняв голову и прямо выставляя грудь, своим знакомым Нехлюдову выражением готовности, подошла к решетке, протискиваясь между двумя арестантками, и удивленно-вопросительно уставилась на Нехлюдова, не узнавая его. Признав, однако, по одежде в нем богатого человека, она улыбнулась. «Вы ко мне?» — сказала она, приближая к решетке свое улыбающееся, с косящими глазами лицо. «Я хотел видеть...» Нехлюдов не знал, как сказать «вас» или «тебя», и решил сказать «вас». Он говорил не громче обыкновенного. «Я хотел видеть вас. Я...»
3: «Ты мне зубы-то не заговаривай!» — кричал подле него оборванец. «Брала или не брала?»
1: «Говорят, тебя помирает. Чего же еще?» — кричал кто-то с другой стороны.
0: Маслова не могла расслышать того, что говорил Нехлюдов, но выражение его лица в то время, как он говорил, вдруг напомнило ей его. Но она не поверила себе. Улыбка, однако, исчезла с ее лица, и лоб стал страдальчески морщиться.
3: «Не слыхать, что говорите!» — прокричала она, щурясь, и все больше и больше морща лоб.
0: «Я пришел... Да, я делаю то, что должно. Я каюсь», — подумал Нехлюдов. И только что он подумал это, слезы выступили ему на глаза, подступили к горлу, и он, зацепившись пальцами за решетку, замолчал, делая усилие, чтобы не разрыдаться.
1: «Я говорю, зачем встреваешь, куда не должно!» — кричали с одной стороны.
0: Увидав его волнение, Маслова узнала его. «Похоже, да не признаю!» — закричала она, не глядя на него, и покрасневшее вдруг лицо ее стало еще мрачнее. «Я пришел за тем, чтобы просить у тебя прощения!» — прокричал он громким голосом, без интонации, как заученный урок. Прокричав эти слова, ему стало стыдно, и он оглянулся. Но тотчас же пришла мысль, что если ему стыдно, то это тем лучше, потому что он должен нести стыд. И он громко продолжал. «Прости меня! Я страшно виноват перед...» — прокричал он еще. Она стояла неподвижно и не спускала с него своего косого взгляда. Он не мог дальше говорить и отошел от решетки, стараясь удержать колебавшие его грудь рыдания. Смотритель, тот самый, который направил Нехлюдова в женское отделение, очевидно заинтересованный им, пришел в это отделение и, увидав Нехлюдова не у решетки, спросил его, почему он не говорит с той, с кем ему нужно. Нехлюдов высморкался и, встряхнувшись, стараясь иметь спокойный вид, отвечал: «Не могу говорить через решетку. Ничего не слышно». Смотритель задумался.
1: «Ну что же, можно вывести ее сюда на время?»
0: «Марья Карловна», — обратился он к надзирательнице,
1: Выведите Маслову наружу.
3: Через минуту из боковой двери вышла Маслова. Подойдя мягкими шагами вплоть к Нехлюдову, она остановилась и из-под лобья взглянула на него. Черные волосы, так же, как и третьего дня, выбивались вьющимися колечками. Лицо нездоровое, пухлое и белое, было миловидно и совершенно спокойно. Только глинцовито-черные косые глаза из-под подпухших век особенно блестели.
1: «Можно здесь говорить», — сказал смотритель и отошел.
3: Нехлюдов придвинулся к скамье, стоявшей у стены. Маслова взглянула вопросительно на помощника смотрителя и потом, как бы с удивлением пожав плечами, пошла за Нехлюдовым к скамье и села на нее рядом с ним, оправив юбку.
1: «Я знаю, что вам трудно простить меня», — начал Нехлюдов, но опять остановился, чувствуя, что слезы мешают. «Но если нельзя уже поправить прошлого, то я теперь сделаю все, что могу. Скажите, как это вы нашли меня?» Не отвечая на его вопрос, спросила она, и глядя, и не глядя на него своими косыми глазами.
3: «Боже мой, помоги мне. Научи меня, что мне делать», — говорил себе Нехлюдов, глядя на ее такое изменившееся, дурное теперь лицо.
1: «Я третьего дня был присяжным», — сказал он, — «когда вас судили. Вы не узнали меня?»
3: «Нет, не узнала. Некогда мне было узнавать. Да я и не смотрела», — сказала она.
1: «Ведь был ребенок?» — спросил он и почувствовал, как лицо его покраснело.
3: «Тогда же, слава богу, помер», — коротко и злобно ответила она, отворачивая от него взгляд.
1: «Как же? Отчего?»
3: «Я сама больна была, чуть не померла», — сказала она, не поднимая глаз.
1: «Как же тетушки вас отпустили?»
3: «Кто ж станет горничную с ребенком держать? Как заметили, так и прогнали».
1: «Да что говорить, не помню ничего, все забыла.
3: То все кончено».
1: «Нет, не кончено. Не могу я так оставить этого. Я хоть теперь хочу искупить свой грех».
3: «Нечего искупать. Что было, то было и прошло», — сказала она, и чего он никак не ожидал, она вдруг взглянула на него и неприятно, заманчиво и жалостно улыбнулась. Маслова никак не ожидала увидеть его, особенно теперь и здесь, и потому в первую минуту появления его поразило ее и заставило вспомнить о том, чего она не вспоминала никогда. Она в первую минуту вспомнила смутно о том новом чудном мире чувств и мыслей, который открыт был ей прелестным юношей, любившим ее и любимым ею, и потом об его непонятной жестокости и целом ряде унижений, страданий, которые последовали за этим волшебным счастьем и вытекали из него. Ей сделалось больно. Но не будучи в силах разобраться в этом, она поступила и теперь, как поступала всегда. Отогнала от себя эти воспоминания и постаралась застлать их особенным туманом развратной жизни. Так точно она сделала и теперь. В первую минуту она соединила теперь сидящего перед ней человека с тем юношей, которого она когда-то любила. Но потом, увидав, что это слишком больно, она перестала соединять его с тем. Теперь этот чисто одетый, выхоленный господин с надушенной бородой был для нее не тот Нехлюдов, которого она любила, а только один из тех людей, которые, когда им нужно было, пользовались такими существами, как она, и которыми такие существа, как она,
0: должны были пользоваться как можно для себя выгоднее. И потому она заманчиво улыбнулась ему. Она помолчала, обдумывая, чем бы воспользоваться от него. «То все кончено», — сказала она. «Теперь вот осудили в каторгу». И губы ее задрожали, когда она выговорила это страшное слово.
3: «Я знал, я уверен был, что вы не виноваты», — сказал Нехлюдов.
0: «Известно, не виноват. Разве я воровка или грабительница? У нас говорят, что все от адвоката», — продолжала она. «Говорят, надо прошение подать. Только дорого, говорят, берут».
3: «Да, непременно», — сказал Нехлюдов. «Я уже обратился к адвокату».
0: «Надо не пожалеть денег. Хорошего», — сказала она.
3: «Я все сделаю, что возможно».
0: Наступило молчание. Она опять также улыбнулась. «А я хочу вас попросить денег, если можете. Немного, 10 рублей, больше не надо», — вдруг сказала она.
3: «Да, сконфуженно заговорил Нехлюдов и взялся за бумажник.
0: Она быстро взглянула на смотрителя, который ходил взад и вперед по камере. «При нем не давайте, а когда он отойдет, а то отберут». Нехлюдов достал бумажник, как только смотритель отвернулся, но не успел передать 10-рублевую бумажку, как смотритель опять повернулся к ним лицом. Он зажал ее в руке.
3: «Ведь это мертвая женщина», — думал он, глядя на это когда-то милое, теперь оскверненное пухлое лицо с блестящим нехорошим блеском черных косящих глаз, следящих за смотрителем и его рукою с зажатой бумажкой. И на него нашла минута колебания. Опять тот искуситель, который говорил вчера ночью, заговорил в душе Нехлюдова, как всегда стараясь вывести его из вопросов о том, что должно сделать, к вопросу о том, что выйдет из его поступков и что полезно. «Ничего ты не сделаешь с этой женщиной», — говорил этот голос. «Только себе на шею повесишь камень, который утопит тебя и помешает тебе быть полезным другим. Дать ей денег, все, что есть, проститься с ней, кончить все навсегда», — подумалось ему. Но тут же он почувствовал, что теперь, сейчас, совершается нечто самое важное в его душе, что его внутренняя жизнь стоит в эту минуту как бы на колеблющихся весах, которые малейшим усилием могут быть перетянуты в ту или другую сторону. И он сделал это усилие, призывая того Бога, которого он вчера почуял в своей душе, и Бог тут же отозвался в нем. Он решил сейчас сказать ей все. «Катюша, я пришел к тебе просить прощения, а ты не ответила мне. Простила ли ты меня? Простишь ли ты меня когда-нибудь?» — сказал он, вдруг переходя на «ты». Она не слушала его, а глядела то на его руку, то на смотрителя. Когда смотритель отвернулся, она быстро протянула к нему руку, схватила бумажку и положила за пояс.
0: «Чудно, что говорите», — сказала она презрительно, как ему показалось, улыбаясь.
3: Нехлюдов чувствовал, что в ней есть что-то прямо враждебное ему, защищающее ее такое, какая она теперь, и мешающее ему проникнуть до ее сердца. Но удивительное дело, это его не только не отталкивало, но еще больше какой-то особенной, новой силой притягивало к ней. Он чувствовал, что ему должно разбудить ее духовно, что это страшно трудно, но самая трудность этого дела привлекала его. Он испытывал к ней теперь чувство такое, какого он не испытывал никогда прежде ни к ней, ни к кому-либо другому, в котором не было ничего личного. Он ничего не желал себе от нее, а желал только того, чтобы она перестала быть такой, какой она была теперь, чтобы она пробудилась и стала такой, какой она была прежде. «Катюша, зачем ты так говоришь? Я ведь знаю тебя, помню тебя тогда в Панове. Что старое поминать?» — сухо сказала она. «Я вспоминаю за тем, чтобы загладить, искупить свой грех, Катюша». Начал он и хотел было сказать о том, что он женится на ней. Но он встретил ее взгляд и прочел в нем что-то такое страшное и грубое, отталкивающее, что не мог договорить. В это время посетители стали выходить. Смотритель подошел к Нехлюдову и сказал, что время свидания кончилось. Маслова встала, покорно ожидая, когда ее отпустят. «Прощайте, мне еще многое нужно сказать вам, но, как видите, теперь нельзя», — сказал Нехлюдов и протянул руку. «Я приду еще». «Кажется, все сказали». Она подала руку, но не пожала. «Нет, я постараюсь видеться с вами еще, где бы можно переговорить, и тогда скажу очень важное, что нужно сказать вам», — сказал Нехлюдов. «Что же, приходите», — сказала она, улыбаясь той улыбкой, которая улыбалась мужчинам, которым хотела нравиться. «Вы ближе для меня, чем сестра», — сказал Нехлюдов. «Чудно», — повторила она и, покачивая головой, ушла за решетку. «Нет, не мог сказать главного», — думал Нехлюдов, направляясь вместе с народом к выходу. «Я не сказал ей, что женюсь на ней. Не сказал, а сделаю это», — думал он. Надзиратели, стоя у дверей, опять выпуская в две руки, считали посетителей, чтобы не вышел лишний и не остался в тюрьме. То, что его хлопали теперь по спине, не только не оскорбляло его, но он даже и не замечал этого. В назначенный адвокатом Фонариным день Нехлюдов приехал к нему. В приемный помощник передал Нехлюдову готовое прошение. «Как же подписать прошение? Кто должен?» — спросил Нехлюдов. «Может, сама подсудимая. А если затруднительно, то и Анатолий Петрович, взяв от нее доверенность». «Нет, я съезжу и возьму ее подпись», — сказал Нехлюдов, радуясь случаю увидать ее раньше назначенного дня. Нехлюдов увидал ее в дверях, когда она еще не видала смотрителя. Лицо ее было красно. Она бойко шла за надзирателем и, не переставая, улыбалась, покачивая головой. Увидав смотрителя, она с испуганным лицом уставилась на него, но тотчас же оправилась и бойко и весело обратилась к Нехлюдову. «Здравствуйте», — сказала она, нараспев и улыбаясь, и сильно не так, как тот раз, встряхнув его руку. «Я вот привез вам подписать прошение», — сказал Нехлюдов, немного удивляясь на тот бойкий вид, с которым она нынче встретила его. «Адвокат составил прошение, и надо подписать, и мы пошлем в Петербург».
4: «Что же, можно и подписать?» «Все можно», — сказала она, щуря один глаз и улыбаясь.
3: Нехлюдов достал из кармана сложенный лист и подошел к столу.
4: «Можно здесь подписать?» — спросил Нехлюдов у смотрителя.
1: «Иди сюда, садись», — сказал смотритель. «Вот тебе и перо. Умеешь грамоте?»
4: «Когда-то знала», —
3: сказала она и, улыбаясь, оправив юбку и рукав кофты,
0: села за стол, неловко взяла своей маленькой энергической рукой перо и, засмеявшись, оглянулась на Нехлюдова. Он указал ей, что и где написать. Старательно макая и отряхивая перо, она написала свое имя.
2: «Больше ничего не нужно?» —
0: спросила она, глядя то на Нехлюдова, то на смотрителя и укладывая перо то на чернильницу, то на бумаге.
5: «Мне нужно кое-что сказать вам», — сказал Нехлюдов, взяв у нее из рук перо.
0: «Что же, скажите», — сказала она, и вдруг, как будто о чем-то задумалась или захотела спать, стала серьезной. Смотритель встал и вышел, и Нехлюдов остался с ней с глазу на глаз. Надзиратель, приведший Маслову, присел на подоконник поодаль от стола. Для Нехлюдова наступила решительная минута. Он, не переставая, упрекал себя за то, что в первое свидание не сказал ей главного, того, что намерен жениться на ней, и теперь твердо решился сказать ей это. Она сидела по одну сторону стола, Нехлюдов сел против нее по другую. В комнате было светло, и Нехлюдов в первый раз ясно на близком расстоянии увидал ее лицо. Морщинки около глаз и губ, и подпухлость глаз. И ему стало еще более, чем прежде, жалко ее. Облокотившись на стол так, чтобы не быть слышанным надзирателем, сидевшим у окна, а одной ею, он сказал: «Если прошение это не выйдет, то подадим на высочайшее имя. Сделаем все, что можно».
4: «От кабы прежде адвокат бы хороший», — перебила она его, — «а то этот мой защитник дурачок совсем был. Все мне комплименты говорил», — сказала она и засмеялась. «Кабы тогда знали, что я вам знакома, другое было. А то что, думают все, воровка».
0: «Какая она странная нынче», — подумал Нехлюдов, и только что хотел сказать свое, как она опять заговорила.
4: «А я вот что. Есть у нас одна старушка, так все, знаете, удивляются даже. Такая старушка чудесная, а вот ни за что сидит. И она, и сын. И все знают, что они не виноваты, а их обвинили, что подожгли, и сидят. Она, знаете, услыхала, что я с вами знакома», — сказала Маслова, вертя головой и взглядывая на него. «И говорит: скажи ему, пусть, говорит, сына вызовут, он им все расскажет. Меньшова их фамилия. Что ж, сделайте. Такая, знаете, старушка чудесная. Видно сейчас, что понапрасну. Вы, голубчик, похлопочите», — сказала она, взглядывая на него, опуская глаза и улыбаясь.
0: «Хорошо, я сделаю, узнаю», — сказал Нехлюдов, все более и более удивляясь ее развязности. «Но мне о своем деле хотелось поговорить с вами. Вы помните, что я вам говорил тот раз?» — сказал он.
4: «Вы много говорили? Что говорили тот раз?» — сказала она, не переставая улыбаться и поворачивая голову то в ту, то в другую сторону.
0: «Я говорил, что пришел просить вас простить меня», — сказал он.
4: «Ну что все простить и простить? Ни к чему это. Вы лучше...»
0: «Что я хочу загладить свою вину», — продолжал Нехлюдов, — «и загладить не словами, а делом. И я решил жениться на вас».
5: Лицо ее вдруг выразило испуг. Косые глаза ее, остановившись, смотрели и не смотрели на него.
4: «Это еще зачем понадобилось?» — проговорила она, злобно хмурясь.
0: «Я чувствую, что я перед Богом должен сделать это».
4: «Какого еще Бога там нашли? Все вы не то говорите. Бога? Какого Бога? Вот вы бы тогда помнили Бога», — сказала она и, раскрыв рот, остановилась.
5: Нехлюдов только теперь почувствовал сильный запах вина из ее рта и понял причину ее возбуждения. «Успокойтесь», — сказал он. «Нечего мне успокаиваться. Ты думаешь, я пьяна? Я и пьяна, да помню, что говорю». Вдруг быстро заговорила она, и вся багрово покраснела. «Я каторжная, а вы барин, князь...» Вдруг быстро заговорила она, и вся багрово покраснела. «Я каторжная, а вы барин, князь, и нечего тебе со мной мараться.

0: то сделаю.
1: А я говорю, не сделаешь, проговорила она и громко засмеялась. Катюша, начал он, дотрагиваясь до ее руки, уйди от меня. Я каторжная, а ты князь, и нечего тебе тут быть. Вскрикнула она, вся преображенная гневом, вырывая у него руку. Ты мной хочешь спастись? Продолжала она, торопясь высказать все, что поднялось в ее душе. Ты мной в этой жизни услаждался. Мной же хочешь и на том свете спастись. Противен ты мне. И очки твои, и жирная, поганая вся рожа твоя. Уйди! Уйди ты! Закричала она, энергическим движением вскочив на ноги. Надзиратель подошел к ним.
2: Ты что скандалишь? Разве так можно?
1: Оставьте, пожалуйста, сказал Нехлюдов.
2: Чтоб не забывалось,
1: сказал надзиратель. Нет, подождите, пожалуйста, сказал Нехлюдов. Надзиратель отошел опять к окну. Маслова опять села, опустив глаза и крепко сжав свои скрещенные пальцами маленькие руки. Нехлюдов стоял над ней, не зная, что делать. Ты не веришь мне, сказал он.
2: Что вы жениться хотите? Не будет этого никогда. Повешусь скорее. Вот вам.
1: Я все-таки буду служить тебе. Но это ваше дело. Только мне от вас ничего не нужно. Это я верно вам говорю, сказала она. И зачем я не умерла тогда? Прибавила она и заплакала жалобным плачем. Нехлюдов не мог говорить. Ее слезы сообщились ему. Она подняла глаза, взглянула на него, как будто удивилась, и стала утирать косынкой текущие по щекам слезы. Надзиратель теперь опять подошел и напомнил, что время расходиться. Маслова встала. Вы теперь возбуждены? Если можно будет, я завтра приеду. А вы подумайте, сказал Нехлюдов. Она ничего не ответила и, не глядя на него, вышла за надзирателем. Да, так вот оно что. Вот что, думал Нехлюдов, выходя из острога, и только теперь вполне понимая всю вину свою. Если бы он не попытался загладить, искупить свой поступок, он никогда бы не почувствовал всей преступности его. Мало того, и она бы не чувствовала всего зла, сделанного ей. Только теперь это все вышло наружу во всем своем ужасе. Он увидал теперь только то, что он сделал с душой этой женщины, и она увидала и поняла, что было сделано с нею. Прежде Нехлюдов играл своим чувством любования самого на себя, на свое раскаяние. Теперь ему просто было страшно. Бросить ее, он чувствовал это, теперь он не мог. А между тем не мог себе представить, что выйдет из его отношения к ней. На другой день после посещения Масленникова Нехлюдов получил от него на толстой глинцевитой с гербом и печатями бумаги письмо великолепным твердым почерком о том, что он написал о переводе Масловой в больницу врачу и что, по всей вероятности, желание его будет исполнено. Было подписано «Любящий тебя старший товарищ». И под подписью «Масленников» был сделан удивительно искусный, большой и твердый росчерк. «Дурак!» Не мог удержаться, не сказать Нехлюдов, особенно за то, что в этом слове «товарищ» он чувствовал, что Масленников снисходил до него. То есть, несмотря на то, что исполнял самую нравственно грязную и постыдную должность, считал себя очень важным человеком и думал, если не польстить, то показать, что он все-таки не слишком гордится своим величием,

0: Ильичем, называя себя его товарищем. Одно из самых обычных и распространенных суеверий – то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства. Что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и так далее. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот. Но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки. Вода во всех одинакая и везде одна и та же. Но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие, и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки. И к таким людям принадлежал Нехлюдов. Перемены эти происходили в нем и от физических, и от духовных причин. И такая перемена произошла в нем теперь. То чувство торжественности и радости обновления, которое он испытывал после суда и после первого свидания с Катюшей, прошло совершенно и заменилось после последнего свидания страхом, даже отвращением к ней. Он решил, что не оставит ее, не изменит своего решения жениться на ней, если только она захочет этого. Но это было ему тяжело и мучительно. На другой день своего посещения Масленникова он опять поехал в Острог, чтобы увидать ее. Смотритель разрешил свидание, но не в конторе и не в адвокатской, а в женской посетительской. Несмотря на свое добродушие, смотритель был сдержаннее, чем прежде с Нехлюдовым. Очевидно, разговоры с Масленниковым имели последствием предписания большей осторожности с этим посетителем. «Видеться можно», — сказал он. «Только, пожалуйста, насчет денег, как я просил вас. А что насчет перевода ее в больницу, как писал его превосходительство, так это можно. И врач согласен. Только она сама не хочет. Говорит, очень мне нужно за паршивцами горшки выносить. Ведь это, князь, такой народ», — прибавил он. Нехлюдов ничего не отвечал и попросил допустить его к свиданию. Смотритель послал надзирателя, и Нехлюдов вошел за ним в пустую женскую посетительскую. Маслова уже была там и вышла из-за решетки тихая и робкая. Она близко подошла к Нехлюдову и, глядя мимо него, тихо сказала: «Простите меня, Дмитрий Иванович, я нехорошо говорила третьего дня». «Не мне прощать вас», — начал был Нехлюдов. «Но только все-таки вы оставьте меня», — прибавила она, и в страшно скосившихся глазах, которыми она взглянула на него, Нехлюдов прочел опять напряженное и злое выражение. «Зачем же мне оставить вас?» «Да уж так». «Отчего так?» Она посмотрела на него опять тем же, как ему показалось, злым взглядом. «Ну так вот что», — сказала она. «Вы меня оставьте, это я вам верно говорю. Не могу я». «Вы это совсем оставьте», — сказала она дрожащими губами и замолчала. «Это верно. Лучше повешусь». Нехлюдов чувствовал, что в этом отказе ее Была ненависть к нему, непрощенная обида, но было что-то и другое, хорошее и важное. Это в совершенно спокойном состоянии подтверждение своего прежнего отказа сразу уничтожило в душе Нехлюдова все его сомнения и вернуло его к прежнему серьезному, торжественному и умиленному состоянию. «Катюша, как я сказал, так и говорю», — произнес он особенно серьезно. «Я прошу тебя выйти за меня замуж. Если же ты не хочешь, и пока не хочешь, я так же, как и прежде, буду там, где ты будешь, и поеду туда, куда тебя повезут. Это ваше дело, я больше говорить не буду», — сказала она, и опять губы ее задрожали. Он тоже молчал, чувствуя себя не в силах говорить. «Я теперь еду в деревню, а потом поеду в Петербург», — сказал он, наконец оправившись. «Буду хлопотать по нашему делу, и Бог даст, отменят приговор». «И не отменят все равно. Я не за это, так за другое того стою», — сказала она, и он видел, какое большое усилие она сделала, чтобы удержать слезы. Они опять помолчали. «Ну, а насчет больницы?» — вдруг сказала она, взглянув на него своим косым взглядом. «Если вы хотите, я пойду. И вина тоже не буду пить». Нехлюдов молча посмотрел ей в глаза. Глаза ее улыбались. «Это очень хорошо», — только мог сказать он и простился с нею. «Да-да, она совсем другой человек», — думал Нехлюдов, испытывая после прежних сомнений совершенно новое, никогда не испытанное им чувство уверенности в непобедимости любви. Вернувшись после этого свидания в свою вонючую камеру, Маслова сняла халат и села на свое место нар, опустив руки на колено. «Что ж, или раздумал жениться?» — сказала Кораблева. «Нет, не раздумал, да я не хочу», — сказала Маслова. «Так и сказала». «Ну ты дура», — сказала своим басом Кораблева. «Ну что ж, мы с ним в законе», — сказала Федосия. «А ему зачем закон принимать, коли не жить?» «Вот дура, зачем? Да женись он, так он озолотит ее». Он сказал: «Куда бы тебя ни послали, я за тобой поеду». «Поедет, поедет, не поедет, не поедет. Я просить не стану». Теперь он в Петербург едет хлопотать. «У него там все министры родные», — продолжала она. «Только все-таки не нуждаюсь я им».
1: «Известное дело», — вдруг согласилась Кораблева, разбирая свой мешок и, очевидно, думая о другом. «Что же, венца выпьем?»
0: «Я не стану», — отвечала Маслова. «Пейте сами».
2: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

От нашего класса у меня остались воспоминания и одна фотография. Групповой портрет с классным руководителем в центре, девочками вокруг и мальчиками по краям. Фотография поблекла, а поскольку фотограф старательно наводил на преподавателя, то края, смазанные еще при съемке, сейчас окончательно расплылись. Иногда мне кажется, что расплылись они потому, что мальчики нашего класса давно отошли в небытие, так и не успев повзрослеть, и черты их растворило время.

0: всех мальчиков, что смотрят на меня с фотографии, в живых осталось четверо.
1: Борис Васильев. Завтра была война. Радиоспектакль. Часть первая.
0: Наша компания тогда была небольшой. Три девочки и трое ребят. Я, Пашка Остапчук, да Валька Александров. Собирались мы всегда у Зиночки Коваленко, потому что у Зины была отдельная комната, родители с утра пропадали на работе, и мы чувствовали себя вольготно. Зиночка очень любила Искру Полякову, дружила с Леночкой Боковой. Мы с Пашкой усиленно занимались спортом, считались надеждой школы, а Уволень Александров был признанным изобретателем. Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали. О книгах и фильмах, о Дрейфе Седова, об интербригадах, о Финляндии, о войне в Западной Европе. А Валька шлялся по квартире и смотрел, чего бы изобрести.
2: А если я к водопроводному крану примусную горелку присобачу?
3: Чтобы чай был с керосином.
2: Нет, чтобы подогревать. Чиркнешь спичкой, труба прогреется, и вода станет горячей.
0: Валька дырявил стены и гнул трубу. Ничего путного у него никогда не выходило, но Искра считала, что важна сама идея.
4: У Эдисона тоже не все получалось.
0: Зиночкин папа возвращался обычно к ночи, но если случалось прийти раньше, то непременно заглядывал к нам в комнату.
5: А, молодежь, здравствуйте, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Александр Иванович.
5: Ну что новенького?
0: Насчет новенького специалистом была Искра. Она обладала изумительной способностью поддерживать разговор.
4: Александр Иванович, как вы рассматриваете заключение договора о ненападении с фашистской Германией?
5: Ну, как тебе сказать?
0: Зинин папа никак это не рассматривал. Он неуверенно пожимал плечами и виновато улыбался.
4: Я рассматриваю это как большую победу советской дипломатии. Мы связали руки самому агрессивному государству мира.
5: Правильно. Это ты верно рассудила.
0: Однажды в бане я увидел спину Александра Ивановича, исколотую штыками в сплошных узловатых шрамах. Автограф гражданской войны. А вот мать Искры вышла из той же гражданской войны иной. Не знаю, были ли у нее шрамы на теле, но на душе были, это я понял позже. Мать Искры до сих пор носила потертую чоновскую кожанку, сапоги и широкий ремень. Мама была для Искры не просто примером и даже не образцом. Мама была идеалом, который...

0: Артем спешил к своему закадычному другу Жорке Ландесу. Ему нужно было посоветовать с ним о том, кого пригласить на свой первый в жизни званый вечер. Ему исполнялось 16 лет. Летом Артем устроился разнорабочим, а сейчас в сентябре получил расчет и вместо костюма, который его просила купить мама, решил отметить свой день рождения.
1: Ну, Жорка, кого пригласим? Значит так. Ты.
2: Я.
1: Так.
2: Валька Александров.
1: Правильно.
2: Пашка Остапчук. А девчонок... Ну, девчонок пиши сам.
1: Нет. Зачем это? Ты пиши, у тебя это почерк лучше.
2: Это точно.
1: Вот и давай. С кого начнем?
2: Ха, задача. Ты лучше скажи, кого записывать, кроме Зинки Коваленко?
1: Ну ладно тебе. Пиши Искру. Ну кого еще? Еще Ленку Бокову. Она с Пашкой дружит, и еще...
2: Еще Сашку Стамескина. Из-за него Искра надуется. А без Искры...
1: Без Искры нельзя.
0: Оба не любили Сашку. Он был из отпетой компании, но однажды Искра вступилась за Сашку, когда его хотели исключить из школы. И с того дня они всюду ходили вместе. Без Сашки могла не пойти Искра, а это почти наверняка исключало присутствие Зиночки.
1: Пиши Стамескина. Он теперь рабочий класс. На авиационном заводе работает. Может, не так задается?
2: И Вику Люберецкую.
1: Ну, конечно.
0: Артем улыбнулся. Вика давно уже была Жоркиной голубой мечтой. Вика была красивой. Не миленькой толстушкой, как Искорка, не хорошеньким бесенком, как Зиночка, а вполне сложившейся, спокойной, уверенной в себе и своем обаянии девушкой с большими серыми глазами. И взгляд этих глаз был необычен. Он словно проникал сквозь собеседника в какую-то видимую только Вике даль.

0: День рождения отмечали в третье воскресенье сентября. Отец и братья ушли, осталась одна мама, но осталась так, что всем казалось, будто она тоже ушла. Они танцевали, долго играли в шарады, громко пели песни, а потом читали стихи. Искра читала своего любимого Багрицкого, Лена Пушкина, Зиночка Светлова, и даже Артем с напряжением припомнил какие-то четыре строчки из хрестоматии. А Вика от своей очереди отказалась, но когда все закончили, достала из сумочки тонкий потрепанный томик.
1: Я прочитаю мое любимое стихотворение одного почти забытого поэта.
2: Забытое? Значит, ненужное.
1: Ты дурак. Он забыт совсем по другой причине. Слушайте. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе, поле, про волнистую рожь при луне. Шагане ты моя, Шагане, потому что я с севера, что ли. Что луна там огромней в 100 раз, как бы ни был красивший раз, он не лучше рязанских раздолий, потому что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе, поле, эти волосы взял я у ржи. Если хочешь, на палец вяжи, я нисколько не чувствую боли.
3: Но это же Есенин! Это упаднический поэт. Он воспевает кабаки, тоску, уныние.
4: Ну и что же, почему?
3: Ну и пусть себе упаднический, разупаднический. Это изумительные стихи. Вот и все.
4: Правильно.
3: Изумительные.
4: Хорошие стихи, он жоркий.
0: Искра промолчала, поскольку стихи ей очень понравились, и спорить она не могла и не хотела.
5: Сашка, тебе понравились стихи?
6: Ничего я в этом не смыслю, но стихи Мировецки. Знаешь, там такие строчки. Жалко, не запомнил.
5: Шагане ты моя, Шагане.
6: Ага, Шагане ты моя, Шагане.
1: Ты умная, Искра?
7: Не знаю, во всяком случае не дура.
1: Да. Ты не дура. Я никому не даю эту книжку, потому что она папина. Но тебе дам. Только ты читай, не торопясь.
7: Спасибо, Вика.
0: Поздно вечером, когда все разошлись, и Артем помогал маме убирать со стола, она сказала:
8: у тебя очень хорошие друзья, мальчик мой. У тебя замечательные друзья. Но знаешь, кто мне понравился больше всех?
9: Кто?
8: Мне больше всех понравилась Зиночка Коваленко. Мне кажется, она очень хорошая девочка.
9: Правда, мама?
8: Правда, мой мальчик.
0: И это был самый лучший подарок, который Артем получил ко дню своего рождения. Мама знала, что ему подарить. Школу построили недавно, и об открытии ее писали в газетах. Окна были широкими, парты еще не успели изрезать. В коридорах стояли катки с фикусами, а на первом этаже располагался спортзал. Редчайшая вещь по тем временам.
10: Прекрасный подарок нашей детворе,
0: так сказал представитель Горано. Валентина Андроновна была с ним совершенно согласна. Она преподавала литературу и сейчас временно замещала директора. Вся ее фигура источала строгость и целеустремленность, готовность следовать самым новейшим распоряжениям и циркулярам.
10: Значит так. На первом этаже первые и вторые классы. Наверх не пускать, чтоб на перилах не катались. На втором, соответственно, третий и четвертый. И так далее, по возрастающей. Чем старше учащийся, тем более высокий этаж он занимает.
11: Это удивительно точно. Даже символично, в прекрасном нашем смысле этого слова.
0: Сделали согласно приказу. Школа была прослоена, как пирог. Десятиклассники никогда не видели пятиклашек, а первогодки вообще никого не видели. Валентина Андроновна полгода исполняла обязанности, а потом прислали нового директора. Он носил широченные галифе, мягкие шевровые сапоги с шиями и суконную гимнастерку с огромными накладными карманами и был по-кавалерийски шумным. Ознакомившись с символической школьной структурой, он заявил:
12: «Кадетский корпус.
11: Распоряжение Горано.
12: Жить надо не распоряжениями, а идеями. А какая наша основная идея? Наша основная идея – воспитать гражданина новой социалистической родины. Поэтому всякие распоряжения похерим и сделаем таким макаром. Первый этаж – первый и шестой классы. Второй этаж – второй, седьмой и восьмой. Третий этаж – третий и девятый классы. Четвертый этаж, значит, четвертый, пятый и десятый. Все перемешаются, и начнется дружба. Где главные бузатеры? В четвертом и пятом. Теперь на глазах у старших, значит, те будут приглядывать. И никаких дежурных. Пусть шуруют по всем этажам. Ребенок – существо стихийно вольное, и нечего зря решетки устанавливать. Это во-первых. Во-вторых, у нас девочки растут, а зеркало одно на всю школу, да и то в учительской. Завтра же во всех девчоночьих уборных повесить хорошие зеркала. Слышь, Михеич,
13: а?
12: Купить и повесить.
13: Ладно, сделаем, Николай Григорьевич.
11: Кокоток растить будем?
12: Не кокоток, а женщин. Ну, впрочем, вы не знаете, что это такое.
0: Валентина Андроновна проглотила обиду, но письмо все же написала, куда следует. Но там на это письмо не обратили внимания. То ли приглядывались к новому директору, то ли у этого директора были защитники посильнее. Классы перемешали, дежурных ликвидировали, зеркала повесили, и директор был очень доволен.
12: Жизнь бушует!
0: Может, за демократизм и простоту, может, за шумную человеческую откровенность, а может, и за все разом. Любила директора школа. Любила, уважала, но и побаивалась, ибо директор не терпел наушничества и, если ловил лично, действовал сурово. Впрочем, озорство он прощал. Не прощал лишь озорства злонамеренного, а тем более хулиганства. В восьмом классе парень ударил девочку. Не случайно и даже не в ярости, а сознательно, обдуманно и зло. Директор сам вышел на ее крики, но парень убежал. Передав плачущую жертву учительницам, директор вызвал из восьмого класса всех ребят и отдал приказ:
12: найти и доставить немедленно. Все, идите.
0: К концу занятий парня приволокли в школу. Директор выстроил в спортзале все старшие классы и поставил в центре доставленного.
12: Я не знаю, кто стоит перед вами. Может, это будущий преступник, а может, отец семейства и примерный человек, но знаю одно. Сейчас перед вами стоит не мужчина. Парни и девчата, запомните это и будьте с ним поосторожней. С ним нельзя дружить, потому что он предаст. Его нельзя любить, потому что он подлец. Ему нельзя верить, потому что он изменит. И так будет, пока он не докажет нам, что понял, какую совершил мерзость. Пока не станет настоящим мужчиной. А чтобы ему было понятно, что такое настоящий мужчина, я ему напомню. Настоящий мужчина – тот, кто любит только двух женщин. Да, двух! Что это за смешки? Двух женщин! Свою мать и мать своих детей. Настоящий мужчина – тот, кто любит ту страну, в которой он родился. Настоящий мужчина тот, кто отдаст другу последнюю пайку хлеба, даже если ему самому суждено умереть от голода. Настоящий мужчина тот, кто любит и уважает всех людей и ненавидит врагов этих людей. И надо учиться любить и учиться ненавидеть. И это самые главные предметы в жизни.
0: Искра зааплодировала первой. Зааплодировала, потому что впервые видела и слышала комиссара.
12: Тише, хлопцы! Тише! И, между прочим, в строю нельзя бить в ладоши. А ты иди учись, средний род.
0: Да. Они очень любили своего директора Николая Григорьевича Ромахина. А вот свою новую классную руководительницу Валентину Андроновну не просто не любили, а презирали дружно и глубоко. Валентина Андроновна хотела властвовать над умами и душами строптивого 9 Б, но заветной мечтой оставалось все же не это. Она твердо была убеждена, что школа, ее школа, где она целых полгода правила единовластно, ныне попала в руки авантюриста. Вот что мучило Валентину Андроновну, вот что заставляло ее писать письма во все инстанции, по всем адресам, но письма эти пока не имели ответа. Пока. Она учитывала это пока. Неуклонно борясь со школьным руководством, она не думала о карьере, даже тайно, даже про себя. Она думала о линии. И эта сегодняшняя линия нового директора вполне искренне, до слез и отчаяния, представлялась ей ошибочной.
14: Вы меня вызывали, Валентина Андроновна?
15: Садись, Искра. Ты ничего не хочешь мне рассказать?
14: Ничего.
15: Жаль. Как ты думаешь, почему я обратилась именно к тебе? Я могла бы поговорить со Стопчуком или Александровым, с Ландесом или Шефером, с Боковой или Люберецкой. Но я хочу говорить с тобой, Искра.
0: Искра мгновенно прикинула, что вся названная компания была на дне рождения, и что среди всех не названы лишь Саша и Зина. Саша уже не был учеником 9 Б, но Зиночка...
15: Я обращаюсь к тебе не только как к заместителю секретаря комитета комсомола, и не только как к отличнице, общественнице, не только как к человеку идейному и целеустремленному, но и потому, что хорошо знаю твою маму как прекрасного партийного работника. Ты спросишь, зачем это вступление? Да за тем, что враги используют сейчас любые средства, чтобы растлить нашу молодежь, чтобы оторвать ее от партии, чтобы вбить клин между отцами и детьми. Вот почему твой святой долг немедленно сказать...
14: Мне нечего сказать.
16: Что же мы такое натворили в воскресенье?
15: Да? А разве тебе не известно, что Есенин поэт упаднический? А ты не подумала, что вас собрали под предлогом рождения? Я проверила анкету Шефера, он родился 2 сентября. 2! А собрали вас через 3 недели зачем? Не для того ли, чтобы ознакомить с пьяными откровениями кулацкого поэта?
14: Есенина читала Люберецкая, Валентина Андроновна.
15: Что? Как Люберецкая?
14: Да, Вика. Зина Коваленко напутала в своей информации.
0: Искра понимала, что идет на провокацию, но ей необходимо было проверить подозрение.
15: Значит, Вика? Да-да. Коваленко много болтала лишнего. Ну что же тогда, все понятно. Ничего страшного. Отец Люберецкой – виднейший руководитель. Гордость нашего города. И Вика очень серьезная девушка.
14: Я могу идти?
15: Что? Да. Конечно. Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду. Ай, твоя подруга Коваленко очень, очень несерьезный человек.
14: Я подумаю об этом.
0: Она торопилась к несерьезному человеку, зная, что любопытная подружка непременно ждет ее во дворе школы.
17: Ну, что, Валендра?
14: Ты кто? Идиотка, сплетница или предатель?
17: Я?
14: Значит, ты предатель.
17: Что ты наговорила Валендре?
18: А это я наговорила. Она меня поймала. Она же меня стала расспрашивать, подлая.
17: Я ничего не хотела говорить, честное слово.
18: Ну, все рассказала.
14: Утрись, идем к Люберецким.
17: Куда?
14: Ты подвела человека. Завтра Вику начнет допрашивать Валендра, и нужно, чтобы она была к этому готова.
17: Но мы же никогда не были у Люберецких.
14: Не были, так будем. Пошли.
0: Папа Вики Люберецкой был директором авиационного завода. Вика гордилась своим отцом не меньше, чем Искра мамой. Гордилась его наградами, орденом Боевого Красного Знамени за гражданскую войну и орденом за высокие достижения в мирном строительстве, гордилась его многочисленными именными подарками от наркома, гордилась его статьями, его боевыми заслугами в прошлом и его прекрасными делами в настоящем. Мать Вики давно умерла, и Люберецкий с каждым годом беспокоился о дочери все больше. Он тревожился замкнутостью дочери, не догадываясь, что замкнутость Вики и есть результат его воспитания. Вика очень тяготилась одиночеством, но была самолюбива, больше всего боялась, что кто-либо вздумает ее жалеть, и поэтому внезапный визит девочек был ей неприятен.
14: Извини, но мы по важному делу.
16: Пожалуйста, я очень рада.
19: О, у нас гости! Здравствуйте, девочки!
20: Здравствуйте!
19: Здравствуйте! Ну, наконец-то и у моей Вики появились подружки, а то все с книжками, да с книжками. Очень-очень рад. Я сейчас подам чай.
16: Чай может подать Поля.
19: Может, но я лучше.
16: Проходите, девочки, в столовую.
20: Ага, спасибо.
19: Прошу, прошу. Вот пирожные, конфеты. Угощайтесь, пожалуйста.
20: Спасибо.
19: Девочки, не стесняйтесь.
0: Искру и Зину смущали пирожные. Они их привыкли есть только по великим праздникам. Но отец Вики улыбался, шутил, и они вскоре освоились. Искра неожиданно разговорилась и тут же поведала о беседе с учительницей.
19: Девочки, это все несерьезно. Никто Сергея Есенина не запрещал. И в стихах его нет никакого криминала. Надеюсь, что ваша учительница и сама все понимает. А разговор этот, что называется, под горячую руку. Если хотите, я позвоню ей.
14: Нет. Извините, Леонид Сергеевич, но в своих делах мы должны разбираться сами. Надо вырабатывать характер.
19: Молодец. Должен признаться, я давно хотел с вами познакомиться, Искра. Я много наслышан о вас.
16: Папа.
19: А разве это тайна? Извини. Оказалось, Искра, что я знаком с вашей мамой. Как-то случайно повстречались в горкоме и выяснили, что виделись еще в гражданскую. Воевали в одной дивизии. Удивительно, отважная была дама. Прямо Жанна д'Арк.
14: Комиссар.
0: Она ничего не имела против Жанны д'Арк, но комиссар был все же лучше.
19: Комиссар. Ну, а что касается поэзии в частности и искусства вообще, то мне больше по душе то, где знаки вопросительные превалируют над знаками восклицательными. Восклицательный знак есть перст указующий, а вопросительный – крючок, вытаскивающий ответы из вашей головы. Искусство должно будить мысли, а не убаюкивать их.
16: Нет, искусство должно будить чувства.
17: Зинаида.
19: Зиночка абсолютно права. Искусство должно идти к мысли через чувства. Оно должно тревожить человека, заставлять болеть чужими горестями, любить и ненавидеть. А растревоженный человек пытлив и любознателен. Состояние покоя и довольства собой порождает ленность души. Вот почему мне так дороги Есенин и Блок, если брать поэтов современных.
17: А Маяковский... Маяковский есть и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи.
19: В огромнейшем таланте Маяковского никто и не сомневается.
16: Папа был знаком с Владимиром Владимировичем.
17: Знаком? Не может быть.
19: Почему же? Я хорошо знал его, когда учился в Москве. Признаться, мы с ним отчаянно спорили, и не только о поэзии. То было время споров, девочки. Мы не довольствовались абсолютными истинами. Мы искали и спорили. Спорили ночи напролет до одури.
17: Разве можно спорить?
19: Спорить не только можно, но и необходимо. Истина не должна превращаться в догму. Она обязана все время испытываться на прочность и целесообразность. Этому учил Ленин, девочки. И очень сердился, когда узнавал, что кто-то стремится перелить живую истину в чугунный абсолют.
21: Машина пришла, Леонид Сергеевич.
19: А, спасибо, Поля. Ну, Всего доброго, девочки. Пейте чай, болтайте, слушайте музыку, читайте хорошие стихи. И, пожалуйста, не забывайте о нас с Викой.
16: Ты надолго, папа?
19: Ну, раньше 3 совещаний не отпускали.
0: Искра шла домой, раздумывая об услышанном.
16: Истина. Ну зачем же с ней спорить-то, если она истина? В образе Печорина Лермонтов отразил типичные черты лишнего человека. Поспорь с этой истиной, а Валендра тебе очень плохо вкатит. А может, это не истина? Кто объявляет, что истина – это и есть истина? Ну кто? Кто? Старшие. А старшим – их начальники. А мне налево. И дай я тебя поцелую.
0: Дома Искра пыталась заниматься, но разговор не выходил из головы.
16: Мама, что такое истина?
2: По-моему, ты небрежно сформулировала вопрос. Уточни, пожалуйста.
16: Тогда скажи, существуют ли бесспорные истины? Истины, которые не требуют доказательств?
2: Конечно. Если б не было таких истин, человек остался бы зверем. А ему нужно знать, во имя чего он живет.
16: Значит, человек живет во имя истины.
2: Мы? Да. Мы, советский народ, открыли непреложную истину, которой учит нас наша партия. За нее пролито столько крови, принято столько мук, что спорить с ней, а тем более сомневаться, значит предавать тех, кто погиб и еще погибнет. Это истина, наша сила и наша гордость, Искра. Я правильно поняла твой вопрос?
16: Да. Да, спасибо. Понимаешь, мне кажется, что у нас в школе не учат спорить.
2: С друзьями спорить не о чем. А с врагами надо драться. Болтовня не наше занятие. Почему ты спросила об этом?
0: Искра хотела рассказать о разговоре, который ее растревожил, но посмотрела в привычно суровые материнские глаза и раздумала.
16: Просто так.
0: А Зиночка решала свои проблемы. На дне рождения она открыла, что нравится Артему. Все шло просто замечательно. Если бы не 2 десятиклассника, проявившие к ней энергичный интерес. И Зиночка вдруг с ужасом поняла, что на нее свалилось слишком много счастья. Здесь надо было что-то решать. И вдруг ее осенило, и она написала 3 письма. Текст их отличался только обращением. «Юра, друг мой Сережа и уважаемый друг и товарищ Артем». Далее туманно говорилось о чувствах, об одиноком страдающем девичьем сердце, о страшной тайне, которая мешает их дружбе в настоящее время. 3 дня она решала вопрос, кому отправлять письма, а кому не отправлять. Но тут выяснилось, что 2 письма куда-то исчезли, и осталось всего 1 – уважаемый друг и товарищ Артем. И поскольку выбора не было, она его и сунула Артему, когда рассаживались по партам после большой перемены. После уроков они уединились в школьном дворе.
21: Я не понял. У тебя что, неприятности? Может, помощь нужна?
16: Помощь? Женщине может помочь только слепой случай или смерть.
21: А может, это... Ну, может, морду кому-нибудь надо набить? А? Ну, ты говори. Не стесняйся, я для тебя...
17: Нет, что ты, не надо мне ничего. Я сама справлюсь со своим пороком.
21: Пороком? С каким пороком?
17: Я не свободна. Мне не нравится тот человек, я даже ненавижу его. Но я дала слово.
21: Этот человек Юрка из 10-го А.
17: Что ты? Юрка, это было бы просто. Нет, Артем, это не он.
21: А кто?
17: Это взрослый человек. Он женат и уже бросил из-за меня жену и двоих детей. Нет, то есть